0: весь мир больше всего. Вот теперь весь мир больше всего интересует цены на нефть. И это прямо действительно одна из главных новостей, и вы об этом тоже пишете. И вообще все интересуются, а куда идет цена на нефть, а дойдет ли на 200 долларов. В Америке уже этот вариант вполне себе изучают, но так или иначе нефть продолжает дорожать. И вот поскольку обойти стороной этот пункт никак невозможно, ну, по крайней мере, пока это выглядит так, что верхний предел еще, прям скажем, не достигнут. И вот как по вашим оценкам, эта кривая будет ползти туда же?
1: Ну, слушайте, во-первых, мы должны с вами же сказать, что мы с вами живем в эпоху медийности, да, то есть само по себе событие пошло, оно, возможно, уже другое, да, оно вообще другое, на самом деле оказалось, да, но оно уже живет, потому что оно нам с вами понравилось, мы хотим об этом говорить. А когда я прочитал новость, ну, там же написано в тексте, прям Bloomberg там сказал, что запасы нефти кончились. Знаешь, что я в первую очередь вспомнил? Я вспомнил 1900, извините, пожалуйста, за выражение слушателей, если есть молодые, наверное, даже за какой-нибудь 89-й, наверное, какой-нибудь год. Я учусь в военном институте имени Можайского, у нас идет какой-нибудь курс там политэкономики, да, и там, естественно, о чем идет речь, что вот нефть скоро закончится у проклятых американцев через 20 лет, а у нас хватит еще лет на 100. И так с частотой раз в 10 лет. Каждый раз нефть заканчивается, что будет, вот тут-то мы победим всех, да. Есть такая у нас, надо дать должная черта, но, тем не менее, сама история о том, что нефть заканчивается, она, наверное, с частотой раз 10 лет возникает, раз 10 лет начинают дискуссии происходить. Вот, но там речь, конечно, шла, я думаю, мы вернулись опять к обсуждению этой темы, потому что у нас же в последние несколько лет же победила там возобновляемая энергетика, искусственный интеллект, атомные станции, в космос Маск улетел со своими миллионами, там, не знаю, электростанциями, да, и вдруг опять нефть заканчивается. Я, честно, да, искренне удивился. У меня есть, конечно, экономическое образование, экономическое закончено, юридическое не закончено, к военному еще сверху добавлял, да, поэтому чуть-чуть, надеюсь, понимаю, вот как-то так. Я думаю, ну, нефть заканчивается. А как она может закончить? Ее же много, на самом деле. То есть, другое вопрос, что цена ее добычи другая, да? И, собственно говоря, проводили уже там лет 15 назад добыча из воды, морская добыча там стоила, там, условно говоря, пару тысяч долларов. А сейчас уже, ну, наверное, там тысячи. Ну, и понятно, что где-то когда-то тоже до нее докопаемся. Мы же люди как-то...
0: В прямом смысле, да.
1: Да, докопаемся. Вот поэтому, конечно, интересно, но понятно, что речь, оказывается, ушла. Такой прилетел черный лебедь в экономику. Это тут более интересное событие, на мой взгляд. Это интересное событие в том, что мы, конечно, всегда, как помните же, там, толстый пингвин...
0: Робко прячет, да.
1: Робко прячет. Мы все такие. Мы все хотим себе, там, знаете, дачку где-нибудь в тихом месте, да, там, ну, банкиры, бизнесмены куда-то на острова спрятаться. И, конечно, в последнее время Эмираты... вдруг внезапно оказались, да, такой, знаете, тихой гавани. Давайте термины мы его помним хорошо, откуда это так у нас было такое. Август, была тихая гавань. И вы знаете, туда со всего мира скатились все деньги. И коллеги настолько уверовали в свою, вот, как это, ну, я даже не знаю, мирность, да, то есть строили острова, дата-центры, то есть и посягнули вообще на самое важное стать центром хранилища всего мира. Я слышал пару выступлений приезжавших к нам арабов. Вот они в целом так себя вели, что мы для мира спасения. Да, мы такая тихая гавань, куда вы можете все привозить деньги. По сути, такое вдруг образовался. Ведь мир же сейчас по-прежнему ищет вот этот водопой, на котором не стреляют. Стали стрелять, где виза, мастер-карт. Стали стрелять там с запрета поставок медицины. Вот Арабские Эмираты так все... Ну и вся вот эта вот часть, она так все пропозиционировалась. И вдруг Иран показал... Да, у меня еще были споры большие с... Когда мы говорили, ну у нас есть же Арабские Эмираты и Китай. Они разные, но имеется в виду, что все на подъеме, да, и есть ли у них черные лебеди, да, то есть, ну, я всегда говорю, коллеги, ну, собственно, Китай, там перенесут производство айфонов в Индию, образно мы говорим сейчас, да, роботы, да, и, в принципе, конец Китаю. Не в том смысле, что конец, в том смысле, надо понимать, что Китай поднялся на том, что у него покупали, да, то есть, это очень важно, то есть, это Европа у себя закрыла, и Америка все производство маечек, условно говоря, и покупала в Китае. Они сперва маечки, потом штанишки, потом кроссовки, а потом посягнули на IT, да, то есть, вот и сейчас это все будет, например, разбираться. А вот с Эмиратами же было всегда интереснее. Они же по-другому, у них от избытка вся история. Да? То есть у них много денег, они действительно повели себя визуально достаточно грамотно. Да? То есть у них фонды, прочее. Казалось, что это вообще такая... Ну, слушайте, люди остров строят. Вот я там был, смотрел, но это, ну, это Ну, я так думаю, господи. А потом еще, помните, проект какой-то, Донг километров 300 куда-то высокий такой, как китайская стена, да? Ну, надо делать китайцы, понимаете? Китайцам простительно строить стены китайские, да? То есть они, во-первых, строили, их тысячелетия строили раз, поэтому мы их заранее прощаем, а потом людишек не жалко, да? Они же там как-то очень, ну, как у нас Питер, да? То есть вот только на всю страну. Вот. А они там строят. И, конечно, это было фантастически. И вдруг в один день они превратились, по сути, в ничто, потому что сейчас все бизнесмены поняли, что Арабские Эмираты – это такой же рискованный регион. Вот. И, в общем, с нефтью такая же история. То есть понятно, что нефть, ее как было в земле, так и осталось. Ее не стало меньше внезапно. Да? А вот внезапно резко упал доступ к хранилищам. Да? Потому что, на самом деле, мало нефть добыть. Ее надо куда-то соскладировать. Да? И потом ее как-то надо использовать. И оказалось, что Иран нашел болевую точку. У нас это в свое время называлось не зеркальным ответом, а симметричным ответом. Я очень хорошо помню «Звездные войны». Ну, я все-таки в Можайке учился, космос. Ну, и благо сейчас у нас тема космическая модная. И вот очень хорошо помню, опять же, те же 89-88 год. Жили в какой-то такой газета «Правда». И вот там, знаете, платформы, которые над Москвой пикируют, опускаются, да, и надо как-то из нее защищаться. И мы нашли асимметричный ответ, да, то есть вывести, у меня просто реально мой научный руководитель, ему недавно 70 лет исполнилось, не мой научный руководитель, а мой соседний товарищ, но мы, там же, знаете, курсанты всегда бегали, ну, и так в обычных вузах студенты всегда помогают защищать кандидатские. У нас защищался капитан Блажко, тогда был такой, он защищался, он и сейчас преподает, вот, и он, вывод в космос вагона щебенки и взрыв его там, да, то есть вот, вагона щебенки, оказался хороший асимметричный ответ, ну, если так подумать, это действительно хороший, недорогой асимметричный, щебенка, конечно, не разбирает, чье там на самом деле что, да, то есть, но...
0: Собьет все.
1: Да, вот, так вот, поэтому, собственно говоря, Иран нашел асимметричный ответ, он разрушил то, что мир расслабился, честно говоря. То есть мы действительно немножечко расслабились. Да, как мир. Мы сейчас не говорим про нас, про Россию. Мир расслабился. Вот эти Арабские Эмираты, там сохранящие нефти. Нефть дешевая, мы у них всегда будем брать. И вдруг выяснилось, что все само благосостояние Арабских Эмиратов, тут уже экономисты заговорили, знают, фантастическое утверждение. То есть те люди, которые типа Хазина, да, то есть мы так вот как раз спорили всегда с коллегами, да, они вдруг заговорили о банкротстве Арабских Эмиратов, да, что, в принципе, существует вариант, при котором там все будет не очень хорошо. Затраты они накопили много сейчас текущих, у них же там стройки, вот это все. Если вдруг внезапно инвесторы, им разонравится инвесторам, то есть они перестанут платить. Вот если кто-то из слушателей был, да, то есть в Арабских Эмиратах, там же ценник такой, знаете, на Луну, да, то есть там берешь фобо, смотришь, ощущение, что ты кушаешь где-то вот в центре Москвы. У нас Москва, это тоже не дешевая. Да? Ты же отдохнуть поехал. Так вот, они, конечно, ставили, а инвесторы – это очень такие пугливые пингвины, о которых мы говорили, которые прячутся. Их испугали, и они могут убежать. Если они начнут бежать, у Арабских Эмиратов здесь говорили о проблемах. Это очень интересная история, поэтому, да, мир, вот как он получил первый урок, самый первый, кстати, когда с первого раза не дошло, когда был удар по дата-центрам, там айтишники забеспокоились, да, а про нефть как-то так, ну, знаете, ну да, оно же плавает вроде бы. Все-то думали, что это неприкосновенная история. И тут вдруг оказалось, да, что, конечно, там Израиль с Ираном о чем-то там разговаривают, да, но почему-то они решили поговорить через арабов, да. Вот. И как-то они так решили поговорить, что, вы знаете, весь мир сейчас находится в странной дискуссии. Но я думаю, знаете как, давайте скажем так, вы журналист, я иду к медийности, как-то понимаю там про медиа, как происходит, всегда идет маятник, информационный маятник всегда раскачивается, то есть мы всегда перепродаем дальние события, а учитывая, что нет ничего лучше, чем предсказать плохой прогноз, да, то есть это очень важно, чтобы потом сказать, смотрите, я же предупреждал, вот мне же 10 лет назад я же сказал, что Телеграм либо будет исполнять законодательство, либо будет закрыт, и после чего там меня везде пинают, меня забыть просто не могут, понимаете, тут если выходит какой-нибудь экономист и говорит, слушайте, а вот Арабские Эмираты могут обанкротиться, например, да, или нефть закончилась, да. Я думаю, что, конечно, никаких особых сложностей с точки зрения нефтяной истории не произойдет. Более того, мы с вами видели серьезную перестройку мировой экономики, когда нас отключали от мировых поставок в Европу, да, газы, нефти, перекладки, все вот эта история, да, то есть санкционность. И она вполне себе нормально. Ну да, мир чуть-чуть подорожала. Да. Мир, кстати, вот если помните, пик был такой стык газа, когда он улетел чуть ли не в бесконечность по цене, да. Мир вполне нормально это пережил. Поэтому здесь я бы...
0: А если говорить не о мире вообще, а о неких регионах, которые в этой ситуации, ну да, если мы говорим там о США или там регионе Ближнего Востока, так или иначе, где нефть есть, там да, ну с Ближнего Востока ее сейчас там не так просто вывести, но она, по крайней мере, есть. Но есть же регионы, где нефти нет, И вот там-то как раз, я так понимаю, только запасами люди живут. А вот теперь эти запасы сокращаются, и там проблемы будут.
1: Да, тут есть же история, на самом деле, давайте скажем честно, да, то есть, вот почему тема у нас сильно будируется, потому что люди говорят, о, классно, нефть подорожает, у нас в бюджет поступит много-много денег. Проблема, ну, если уж так совсем, давайте упростимся ситуацию. Да, она подорожает, я думаю, действительно, что-то произойдет, какой-то рост будет. Какой, знаете, в экономике, на самом деле, наука неточная. Правда, как это можно, такое, знаете, сложить два слова «наука неточная»? Я когда с экономистами встречаюсь, я говорю, слушайте, я говорю, вы мне объясните, вы скорее хироманты, чем вас вообще надо исключить. Ну, потому что, еще раз, наука – это все-таки подтверждается.
0: Экспериментально, да.
1: И она должна подтверждаться. А когда она не подтверждается, вообще не очень понятно, что вы не можете сказать. Ну, что такое не может подтверждается, вообще не очень понятно, что вы не можете сказать. Ну, что такое не можете сказать, насколько нефть подорожает. Тем не менее, она, конечно, подорожает. А проблема у нас, на самом деле, в том, что подорожает нефть, не подорожает нефть. Основная проблематика, кто ее купит. Да? Очень большие проблемы с поставкой нефти нашим друзьям, кто хочет покупать. Бесконечное количество готовы покупать Индия, но не очень понятно, что делать с рупиями. Это общеизвестная история. Там очень много индусов, очень много рупий. Да? Что с ними там делать, непонятно.
0: Лекарства там, не знаю. Ну, что-то же мы можем покупать из Индии в ответ.
1: Вы знаете, я могу сказать, что из Индии очень много идет дженериков. Да? Причем очень большой объем дженериков, в основном Виагры. Да? Но он и так идет, простите. Извините, пожалуйста.
0: Ну, сейчас а еще варианты.
1: Да, есть еще варианты, но там они, там как бы те лекарства, дженерики, которые идут из Индии, мы не покупаем, их же надо сертифицировать, да, а это сертифицировать, это же, знаете, слово дженерики культурно, давайте скажем, подделки хорошие, да, точнее, не подделки, а копии, да. С копиями проблема в том, что если мы выбрали, то есть мы же должны как-то, если мы взяли байеровскую продукцию, да, то есть действительно индусы не стесняются, много чего делают, но оно либо у нас идет в черную, да, то есть у нас в черную очень много из Индии, но легализовать эту историю, как Минпром сейчас пытается параллельный импорт отменить, завозить легально, но не получается такая история. Поэтому, к сожалению, нефть мы можем продавать в Индию, нефть мы можем продавать куда угодно, но либо там нет денег, которые нам нужны просто. Помните, как мы в свое время в Советском Союзе, это было известно, что, помните, я так и образно говорю, мы продавали оружие, да?
0: Ну, истинно, да.
1: Болгария, Тонга, нам должны были миллиарды.
0: Мозамбик, да.
1: Долларов, да. Ну, было понятно сразу, что нам эти их местные тугрики вообще, даже если бы они нам пляжи отдавали, да, нам это было бы не нужно, да, потому что не летают туда люди. Поэтому основная проблематика в том, что действительно есть нефть, есть покупатели, которые готовы платить, но их деньги некачественные, ну, просто некачественные, да. У нас же все-таки, давайте скажем, честно признаем, мировая денежная система, она вот есть доллар качественный, есть евро качественный, есть юань, есть рубль, тоже, кстати, достаточно качественная валюта, потому что всегда можно на что-то поменять. А есть вот, и поэтому проблема в том, что да, мы выиграем от подорожания нефти, безусловно, потому что там есть вторичная история, да, там есть какие-то, есть и финансовые рынки, и есть газ там же попутно, он же по сложной формуле рассчитывается, но в целом надо признать, что для нас это пока в первую очередь такой визуальный, плюс учитывая, мы помним, что там у нас ОПЕК, скорее всего, разваливается как таковой, да, то есть вот поэтому оно, конечно, вроде бы расти должно, но если на рынок начнут выбрасывать нефть, вообще неконтролируемая история, да, то и как бы сказать о том, что там все это улетит в небо, тоже не получается. Поэтому, возможно, мы еще можем получить рынок разрушенной нефтяной истории.
0: Ну, Геннадий Сергеевич, а если посмотреть на эту ситуацию не с точки зрения наличия нефти как таковой в земле или в недрах, или в хранилищах, а ну, как бы тот самый человеческий фактор, вот если вот в этих же самых заметках, то много уделяется внимания, в том числе и тому, что нефть есть там, покупатели есть там, а вот, ну, грубо говоря, желание продавать конкретным покупателям или поставить этого покупателя в тяжелую экономическую ситуацию, это уже человеческий фактор, то есть это уже политика, это уже не экономика. И в этом смысле, когда нас предупреждают те самые всякие Goldman Sachs и прочие, говоря о том, что запасов нефти осталось на 101 день, они же, так сказать, знают, кого пугать, грубо говоря, кому эту нефть просто не дадут, ну или, так сказать, вот с этой точки зрения.
1: Ну, тут, честно говоря, я, ну, наверное, совсем в геополитику не лезу, но мы понимаем, что у нас есть газовые проблемы, это то, что у нас в Европе и бьются там Венгрия, кто у нас там, или Словакия бьется.
0: Вот, да.
1: Они, конечно, нас, может быть, и сдали бы давно, да, то есть, с учитывая уровень дружбы великой, да, то есть, но газ все-таки нужен. А мне, кстати, кажется, вы будете смеяться, мне кажется, что дружба построена на каких-то экономических отношениях,
0: Гораздо брак лучше, по расчету построить... лучше, чем брак по любви, да, это...
1: такой, то есть, понимаете, то есть, я, вот, мне кажется, что это как раз, когда ты понимаешь, что тебе дают, что тебе не дают, это, мне кажется, в общем, даже очень понятно, потому что иначе все подозрительно, когда тебе говорят, брат, приходи, то есть, либо тебе в карман залезли, извините, пожалуйста, да, то есть, либо что-то не то. Вот, я думаю, что здесь, конечно же, у нас сейчас в мире, благодаря тому же Трампу с Аргентиной, да, там, и с Бразилией, со всеми вот этими, тем кустом, там тоже с нефтью непонятно, что происходит, потому что там нефть тяжелая, да, вот, то есть нас ждет, ну, вот, вы знаете, я бы так сказал, можно, конечно, включить мудреца и сказать что-то мудрое сказать, но вообще сейчас счастливы спекулянты, все спекулянты всех мастей. Почему? Потому что бардак – это очень хорошо, когда непредсказуемость полная. Вот действительно, вот вы говорите, что цена вырастет, но с тем же самым, вот прям с тем же самым утверждением, можно сказать, коллеги, ОПЕК разваливается, сейчас на рынок начнут бросать все, что угодно, как угодно, с любыми скидками. Сейчас все попадут в ситуацию. Вот смеялись над нами, что мы с дисконтом нефть продаем. Mm-hmm. Да, то есть, вот точно так же все будут продавать, ну, потому что всем будут нужны деньги, да, то есть, потому что начнется. И то есть, те, кто именно страны, начнут сейчас быстро-быстро докачивать. Да, то есть, и столкнутся два тренда. Кстати, кто победит, неизвестно. Вот вообще
0: ну, а вот, ну, вот чтобы нам так вот плавно перейти к, как раз к IT-сектору, да, как бы к основному, к мейнстриму, назовем это так. Разве, вот я, мне так и хочется, вот, чтобы, знаете, переходя, задать тот же вопрос. А разве в IT-секторе ситуация не такая же? То есть в том, ну, глобально, по сути, то есть есть те страны, которые сидят на...
1: Нет, стопудово. Вообще весь
0: на технологиях, очень... да, я вот
1: да, что-то... У кого есть нефть, а вообще если на мир посмотреть, слушайте, давайте если на мир посмотреть... Знаете, вот кто-то как-то там, вот когда рассеивал, да, где-то мозги, где-то нефть, где-то газ, где-то бриллиант, да, то есть, ну, посмотрите, Африка, богатейшая территория, ну, видимо, настолько много денег, а настолько мало мозгов, да, что ничего, кроме, у меня вот реально товарищ где-то в Зимбабве, вот там, да, то есть, или где-то торговал бриллиант, я когда рассказал, говорит, Гер, все, что в фильмах показывают, когда ты на вертолете приезжаешь в селение, да, из вертолета все сбрасываешь, а потом забираешь с вертолета, чтобы не скачать, это правда. То есть, понимаете, то есть, вообще мир устроен очень специфично, но все примерно одинаково. Есть ресурсы, да, ресурсы разные бывают, да, там ядерные, пожалуйста, пожалуйста, уран. Mm-hmm. Это тоже история. Есть страны, где нет урана, вот, есть нефть, есть страны, где нет нефти, да, то есть здесь газ, есть страны, где нет газа, есть страны, где нет программистов, да, то есть есть те, где делают дата-центры. Есть удивительная страна Нидерланды, где производятся у нас вот эти литографические машины. Почему там? Ну, объясните мне, пожалуйста. Ну, почему там-то? Ну, могло быть в Китае, там, могло быть там, не знаю, там, еще. Почему там? Ну, какая-то маленькая такая вот страна, а там же еще сразу и литографические машины, и Айзенпик, и тюльпаны в свое время, да? То есть, ну, как-то вот, видите, ну, знаете, существуют какие-то кармические истории в нашей экономике. И да, действительно, вы правы, абсолютно все очень... Именно вот так вот выстроено, да, то есть, да, все страны так и живут. Если у тебя нет нефти, предложи что-то другое. Надо дать должное, что многие страны выстраивают свои отношения с миром, ну, таким образом, что что-то на что-то меняется.
0: Почти натуральный время... обмен, да, происходит такой, да.
1: Где-то когда-то в 90-х годах очень убедительно доказывали, что нейтралитет Швейцарии как раз позволяет ей, например, ничего не имея, да, быть очень богатой, потому что она дает такую вот уверенность людей. То есть в экономике, то есть каждый предлагает свое, да. Другой вопрос, что в какой-то момент времени это может оказаться либо избыточным, да, эти просто вышибают, примерно как нас с рынка газа Европы вышибли, появилась Америка, они сказали, мы готовы поставлять, и вот нас просто вынесли с рынка газа Европы, да. То есть поэтому как-то так все выглядит.
0: Ну что, тогда поговорим, все-таки вернемся к, так сказать, к главной теме, хотя тут с точки зрения мировой экономики эта тема главнее, конечно, да, безусловно. Да. Тема, связанная с, ну, вообще, IT-сектор в России, исходя из того, что сообщает нам Forbes, российский рынок труда показывает, что количество людей в IT-секторе, ну, как бы, уровень зарплат в IT-секторе падает, и медианный уровень дохода айтишника тоже падает. Почему падает? От того, что просто их стало слишком много? То есть об этом, кстати, многие говорят, что мода на количество IT-специалистов падает. Или, ну, я, кстати, помню, как вы когда-то рассказывали в этой же программе, что IT-специалист IT-специалисту рознь. Дело
1: конечно
0: в этом?
1: Называется, мы ринулись, знаете как, мы вот напомню, я вот, знаете, очень напоминает историю с китайцами и чугуном, да, когда Мао Цзэдун захотел, ну, помимо культурной революции, хотели стать первыми по плавке чугуна. И в каждой деревне реально строили Домна. Есть видео, посмотрите. Фантастически. Деревня, маленькая Домна. Они наплавили, положили на телегу вот этот чугун пластами, да, и повезли его сдавать. Понятно, что этот чугун выкинули весь. Ну, и потом открыли все на плавку, да. Но вспомните буквально историю, мобилизация. Уехали айтишники, действительно уехали. И в панике, да, что сделало государство? Простите, кафедры программирования появились чуть ли не в ГИТИСе, да, то есть, ну, в медицинских учреждениях появились кафедры программирования, то есть, видите, выпуск вы читаете, там написано название медицинского учреждения, там программист на Си. Какой, ну, слушайте, их наплодили с перепугу, да, с перепугу, да, с перепугу, помните, госуслуги, фантастические, перепрофилированные бухгалтеры.

0: спектра, да, как это называется сейчас модное слово, да? То есть это не очень обычные люди.
1: Своеобразные люди, да, да.
0: Да. Они, кстати, не пострадали, они прекрасно себе работают, но создалось очень много рабочих мест, назовем это так, случайных, которые просто, ну, выучили питон. Знаете, вот знание языка и умение говорить на языке, вот у нас это вообще не работает, да, то есть у нас, это мы, знаете, по-немецки выучил «Ein, zwei, drei», вроде понимаешь, да, то есть, ну, какой-нибудь любой другой язык. А в программировании, ну, так нет, понимаете, ко мне приходят на работу устраиваться, вот я прошел, ушел курсы, я знаю питон. Я его спрашиваю, он сильно его знает, но программистом он не может работать, потому что работа – это другая задача. Тебе нужно взять алгоритм, придумать, настойчиво его делать, править ошибки. Это очень кропотливая работа для перфекциониста. Я говорю, коллеги, вот я просто по вам вижу, что вы не будете программистом. Я говорю, почему? Ну, вот у вас бумажки так лежат неаккуратно, да, а программист, он, ну, извините, пожалуйста. Да,
1: это уже психология, будет... Герман Сергеевич.
0: Извините, наблюдение жизни, знаете, давайте так скажем, да, наблюдение жизни. Вот, поэтому здесь и да, когда-то рынок, и плюс еще нас, конечно, сильно подкузмело, сильно, давайте так скажем честно, возможно, все было бы неплохо, если бы мы вот когда говорили, искусственный интеллект придет, я смеялся над вами журналистами, я смеялся над всякими разными другими профессиями. Да, я все время говорил, мы придем, и вас всех заменим. И вдруг, неожиданно, я должен заметить, да, прям серьезно говорю, неожиданно, да, я там ввожу, сделай мне игру просто так, для разнообразия, говорю, пишу ее, сделай мне тетрис и оформи его там в каком-нибудь славянском стиле. А она, знаете, что говорит, минуточку. Бабах, и делает мне тетрис, как вот я, играю в тетрис. И там картинка, все
1: оформляется. Как это, за что тогда боролись, да? Вот.
0: Честно говоря, к нам вернулось. Да, и в этом плане сейчас идет на вашем рынке, я думаю, сейчас самая серьезная перестройка, причем мы же быстрее всего это воспринимаем, чем вы. Поэтому, да, идет нормальная переоценка избыточных кадров. Не думаю, что это катастрофично. Как и все, я говорю, тоже ничего страшного не будет. Просто, да, действительно произойдет убирание лишних вот нарушенных паразитов.
1: Разговор с Германом Клименко продолжим. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
4: Продолжаем нашу программу. Клименко советует. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко на прямой связи с студией «Радио Спутник», в которой я, Александр Кузьмак. Герман Сергеевич, нужен ваш совет. Сейчас, кстати, я без иронии, без всякой говорю, потому что вот этот вопрос, который сейчас хотелось бы обсудить, он, честно говоря, вот на первый взгляд прямого... Ну, у вас он наверняка есть, но вот хочется понять, что делать в этом случае. Разработать

0: разработчики нейросетей из других стран, такие как, ну, американские в первую очередь, такие как Gemini или ChatGPT, активно выявляют пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию, блокируют их и продолжат это делать. В таком мире живем. Есть свои там, ну, аналоги или почти аналоги, то есть стремимся опять-таки к собственному развитию в связи с этим. Вопрос вот в чем заключается. То есть у нас же всегда как-то так, эта русская поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, то есть когда нас зажимают, мы начинаем творить в той или иной степени. Может ли это для нас быть, ну, определенного рода, не знаю, утешением, объяснением? Можем ли мы справиться сами в этой ситуации с такой проблемой? Ну, потому что она есть объективная реальность. Ой, я не слышим вас. Сейчас временно не слышим.
1: Давайте
0: вот теперь слышим.
1: Во-первых, конечно же, если мы с вами поговорим с операторами сотовой связи, которые четко могут смотреть трафик, 30% трафика России – это зарубежная нейронная сеть. Это ChatGPT, это Gemini, это Claude, как известно. По названию вы, наверное, все слышали. Да? Mm-hmm. Я всем этим пользуюсь. Да? Что я могу сказать? Я могу сказать, что они работают серьезнее, чем Роскомнадзор, целенаправленнее. Да? То есть они, вот Роскомнадзор нам запрещает куда-то ходить, да? То есть должен заметить, это, ну, надо приложить какие-то усилия, конечно, да, то есть, ну, наверное, можно решить эту задачу, да, то есть, вот. Опять же, есть там разнообразные базы, медицинские, куда я хожу, математические, куда я тоже хожу, да, они тоже более-менее нормально. Ты прикидываешься просто испанцем, ты прикидываешься просто португальцем и так далее, у тебя все хорошо. Gemini, то есть Google, причем Google, обратите внимание, очень хитро, то есть Android нам доступен, бесплатная почта, пожалуйста, ради бога. Поиск Гугла работает. Но вот сервисы, причем, казалось бы, запрещена же оплата, да, то есть они же не принимают российские карточки. Соответственно, по идее, пользователи, да, они не просто должны прийти к ним, как с русских IP, но еще не должны заплатить. Но мы как-то же находим, у нас там, вы знаете, что в Киргизии потрясающий рост выдачи карточек. Там уже, по-моему, больше, чем все население Киргизии, раз в 5, наверное, выдано карточек. Вот. Так вот, они, конечно, крайне жестко. То есть я бы сказал, что они прям целенаправленно. То есть видно, как они это делают. Не, знаете как, не просто там, ну, например, есть ряд сервисов зарубежных, которые к санкциям относятся следующим образом. Если не с русских IP, делай, что хочешь. Дальше есть другая категория истории. Они говорят, нет-нет-нет, значит, и не с русских IP, и чтобы, например, сама почта была не русская, да, то есть чтобы там у вас был либо Gmail, либо что-то еще, и так далее. Вот Google находится в этом плане, я заметил бы, честно говоря, на вершине гонений за нашими историями. А так как, к сожалению, там сейчас у нас есть гигачат, мы знаем прекрасно, у нас есть Яндекс неплохо достаточно, но, честности ради, для серьезной работы, для быстроты работы и для доступа к современным разработкам по нейронным сетям, конечно, нужны доступы, вот, скажем, преодолев их, да, то есть и здесь, ну, вот тут мы извращаемся. Я должен заметить, что создатели сервисов, которые как раз пробиваются туда, вот я с парочкой общаюсь, да, то есть они говорят, что самый активный запрос это никак, извините, простите, господи, прочитать там какую-нибудь запрещенную у нас «Медузу», да, она никому не интересна. Ну, точнее, никто не пишет. Они говорят, вот, Ген Сергеевич, вы там пишете? Таких, как у нас, много. Которые говорят, нам нужен доступ к Гуглу. А Гугл на той стороне прям реально очень хорошо. Можно же по-разному определить. Можно посмотреть, какой у вас браузер. Можно посмотреть историю, да. То есть, мы же там замаскироваться сложно. Поэтому это проблема. Реальная проблема. Я не знаю, как ее решать, потому что здесь уже помощь государства, она, наоборот, во вред, кстати, будет, да. То есть, если наше государство вдруг еще... То есть я считаю, что, по идее, надо было бы, чтобы Google, он раньше в свое время давал очень много программных продуктов нам, но, наверное, передовые надо все-таки брать. Нет, гордость – это дело хорошее, да, то есть давайте так скажем, да, но если мы хотим держаться на гребне истории, нам нужно пользоваться, чтобы наши ученые пользовались лучшими продуктами, да. И здесь, если наши не дотягивают, а наши не дотягивают в разделе видео, и не потому они не дотягивают, что плохие, а потому что у нас просто нет доступа к оборудованию, которое есть у Гугла и у всех остальных у Apple. Нам просто не продают эти карточки несчастные, дорогие, да? Вот, поэтому, то есть, сама проблема, она очень болезненная, она очень такая сложная, и как ее преодолевать, ну, тут вот мы сами, там, надо дать должное, государство нам здесь, и, знаете, и не надо помогать, и потому что это хуже будет, и лучше и даже как бы нас вообще в этом плане не мешать. Мы сами как-нибудь справляемся сейчас.
0: Угу. То есть это та ситуация, когда, с одной стороны, может быть, это и подстегнет дополнительно, да, будет стимулировать дополнительное развитие наших собственных продуктов, но, с другой стороны, не обойтись без конкуренции.
1: Оно однозначно будет стимулировать. Мы, и я считаю, что мы не можем развиваться, не используя. Да? То есть вот когда идет регуляторика искусственного интеллекта, я с коллегами, когда разговариваю, коллеги, вы поаккуратнее формулируйте, да, потому что, ну вот, есть сейчас китайские модели, которые у нас как бы доступны, да, то есть очень важно, китайские как бы доступны, да, вот, но это как бы оно такое, знаете, как бы оно тоже завтра может прекратиться, поэтому не надо ни от чего отказываться, а, надо поддерживать своих безусловно, да, но иметь в виду опорные точки надо иметь, да, то есть сейчас опираться только на Китай, это очень-очень-очень сложная история, да. На той стороне нас не любят и не ждут, но это не повод к этому не относиться несерьезно. К этому надо относиться серьезно.
0: Еще одна тема.
1: Тебе то есть учить так... этому да. надо обязательно.
0: Угу. Тут несколько тем с таких... Да, простите, еще раз последнюю фразу. Она как-то...
1: Учиться этому надо обязательно, преподавать надо обязательно. Тут просто, знаете, я когда веду разговоры там с рядом вузов, я говорю, ну, так организуйте курсы. Они мне задают вопрос, а можно ли учить американским нейронным сетям? Я говорю, не существует сейчас этого. Искусственный интеллект, он либо съест всех, либо мы его съедим. Да? И есть при этом будут не русские, а будут просто программисты. У программистов нет национальности, так же, как искусственный интеллект, который будет нас всех подавлять, если вдруг это мы допустим. Да? Он тоже не будет иметь национальности. Какая разница?
0: Теперь опять вновь к ограничениям. Ну, тут эти ограничения тоже мы как бы частично уже к ним привыкли, частично нет. Я имею в виду белые списки. И здесь инициатива от Госдумы, от главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который считает, что все российские банки надо включать в белые цифки, списки Минцифры. Ну, если включить всех, зачем тогда списки? У меня только вот первый такой журналистский вопрос, если все банки будут в этом списке. Сейчас их там пять. Но тем не менее.
1: Я согласен с Аксаковым, да, то есть я еще больше скажу, потому что природа белых списков не до конца всем понятна, да, то есть, ну, по идее, вот я программист, и я понимаю, что если вы сделали 100, можно сделать и 100 тысяч, да, то есть понятно, что есть нюанс. Понятно, что природа белых списков – это допуск тех сайтов, не сами банки являются здесь как бы вторичны, сайт должен быть защищен. Ну, то есть его проверяют, и что нельзя там туда прокрасться, и что-то гадкое сделать для дронов, чтобы они там не проскочили, не вскрыли, не построили себе туннель через сайт банка, и себе на Украину не координировали там свой данный. Для этого же это сделается для этой части истории, да? Другой вопрос, что мы точно знаем, что, во-первых, у банков, у всех тратится достаточно большие деньги на безопасность. Я могу сказать, что с точки зрения технологий безопасности банки самые защищенные, потому что у них деньги живые, да, то есть, потому что мы, например, ну, назовем условный Яндекс, давайте честно скажем, это то, что Яндекс ночью отдохнет какое-то время, да, никому не будет плохо, ни вам и ни мне, да, то есть, ну, потому что, да, потому что все-таки это сервис, да, а банк – это бабло. Если вдруг случайно в банке что-то случится, и кто-то сотрет диск, да, с данными, это, простите, это будет как трагедия, поэтому у банков еще 20 лет назад у них там были системы бэкопирования, и хранения, и безопасности. И они параноились там по полной программе. Поэтому, конечно же, я даже больше того скажу, все сайты домены Zone.ru должны быть в белых списках по умолчанию. Но вопрос в чем заключается? Что давайте мы даже не будем обижать таких, как я, давайте вот по государству посмотрим. Где-то там Биробиджане. Вот, давайте Биробиджан обидим, да, то есть вот Биробиджане, да, к этому очень хорошо отношусь, у меня много даже знакомых так это исторически получилось. Биробиджане. Там же должен быть сайт мэрии, правильно, да? Должен быть сайт мэрии, да? Программистов там мало, да, то есть вот они все уехали в Израиль, это мы знаем, да? То есть кто-то остался, да, кто-то остался, прочел курс, как сделать сайт за 15 минут. Сделал сайт за 15 минут этой мэрии, да? Мы с вами знаем, что любой хакер, просто он не, хакеру не интересен сайт мэрии Биробиджана, ну, какого-нибудь там городка любого, да, ну, потому что даже не очень понятно, что с него брать, да. Но для хакеров, то есть, если мы включим вот эту всю историю, это будет просто слабая слабость, да, потому что у нас нет стандарта под безопасность, да, и в этом плане белые списки, как я понимаю, вообще были, да, потом там же история, банки, посмотрите, а почему здесь банки вообще? Почему мы беспокоимся о банках, об этих живопырках, которые зарабатывают, сейчас Ахазина включаю, зарабатывают бесконечные деньги? А медицина? У меня реально две истории. Да? У меня реально ко мне приходит крупнейший медицинский холдинг. Говорит, Гер, слушай, а как нам туда попасть? Может, деньги принести? Я говорю, да вроде нет. Я говорю, а почему этого добавили, а меня не добавили? А медики тоже вкладывают в безопасность, кстати, между прочим, много денег.
0: Потому что у них-то данные... Там личные данные, да.
1: Они, причем они сами вкладывают, это их никто сильно даже не гоняет. Они просто в силу того, что у крупных медицинских вузов, знаете, есть еще такая еще, знаете, обратная сторона вопроса, у них много денег, поэтому они много вкладывают. Да? Вот. Это непонятно, простой вопрос. А почему мы, почему они? Если это конкуренция, если, ну, условно говоря, можно трактовать в некотором смысле, что белые списки – это конкуренция. Потому что у нас действительно, знаете, много людей. Я очень помню, когда появлялись смартфоны, да, была такая дискуссия. Да ну, бросьте вы, какой, какая может быть конкуренция с вебом, с десктопом, с компьютерами? А ведь люди сейчас, в основном, есть люди, которые вообще не пользуются ноутбуками и компьютерами. Они живут в своем вот этом смартфоне, да, и ходят, и медицину ходят. Действительно, это проблема. Вот. И когда мне рассказывают, академик, да, и говорит, слушайте, Геннадьевич, ну, вы мне объясните, что мне надо сделать. Если надо денег, скажите, дайте денег. Если надо что-то сделать, скажите, что сделать. Выпустите инструкцию, да, я говорю, подождите, я уже давно не там, но я примерно... Напишите бардак. Да, поэтому Аксаков абсолютно прав. Конечно же, все банки должны быть в белых списках. Конечно же, все медицинские учреждения должны быть в списках. И тут есть два пути. Первый путь частично американский. Да, то есть у них есть специальные организации, которые занимаются хостингом и хранением данных, персональных данных. Лицензированная история. Если ты там начал хостить что-то, то у тебя риски как бы пропадают, да? Здесь история должна быть какая-то... Я не понимаю, как... То есть мы пока не знаем, какие требования даже предъявляются к сайтам, чтобы попасть в белые списки. Но, очевидно, там должна быть какая-то по безопасности, какие-то пройти какие-то истории. Но нет никаких инструкций в этой части. Поэтому я думаю, что сама по себе идея Аксакова в данном случае, она, то еще раз, вам любое министерство точно так же убедительно, это будет совершенно правильно, да? То есть медики, ну как вы...
0: То есть в идеале, скажем так.
1: В идеале, а вот в здравом смысле, да, вот более того, даже спрошу в здравом смысле, чьи сайты должны быть доступны в первую очередь. Слушайте, ну точно не банковские, да, ну вот прям точно не банковские. Ну, потому что банк там с утра до обеда не поработает, слушайте, вот честно скажу, ничего страшного не произойдет, вообще ничего страшного. Штрафы не начислятся сильные, то обед-то заплатится, да. А вот всякие разные медицинские, школьные, всякие разные вот эти учреждения, где идет функционирование, где идет, ну, там движение, железнодорожники, там прочее, ну, бесконечное количество есть историй. Поэтому здесь мне кажется, на белых списках мы видим с вами демонстрацию некоторого отсутствия сотрудничества между ведомствами, да, то есть не более чем. Я надеюсь, оно утрясется, но действительно, еще раз повторюсь, и Аксаков абсолютно прав, но еще раз повторюсь, не только для банковской системы, он выступает лоббистом банковской системы, но сейчас любое министерство и ведомство совершенно точно может совершенно то же самое с тем же сказать коллеги, а мы-то здесь где? А силы ли? А еще что-то, а еще что-то. Поэтому здесь вообще природа белых списков должна быть как-то четко сформулирована. И вообще сейчас в итоге все сайты, которые работают на территории России, должны быть в этих списках.
0: Ну, то есть это будет белый список, это будет список всех сайтов, работающих на территории России. Ну, я имею в виду с доменом.ру.
1: Если задуматься в сама идея, да, вопрос, что эти сайты должны отвечать каким-то критериям безопасности, да, вот каким-то критериям, а большинство из них... Даже, понимаете, мы даже не можем сказать, отвечают они или нет, да? То есть был бы скрипт какой-нибудь, выпустил бы там Министерство внутренних дел, да? Вот нажмите на кнопочку, ваш сайт прошел проверку, можете претендовать на белые списки, да? То есть или вы не установили там сертификат такой-то, у вас устаревшая операционная система, у вас там, не знаю, там, т.д. там есть же, ваш сайт написан на языке, который уже не поддерживается, у него там 10 уязвимостей, пожалуйста, поменяйте, да? Но это уже пока никто не говорит, поэтому... Тут, может быть, имело бы смысл Аксакова упирать не на допустить все банки, да, а опубликовать требования.
0: Ну да, по которым допускаются те или иные, да, организации, не только банки.
1: И даже можно не формализовать, а сделать сервис, который бы позволял бы коммуницировать, да, то есть, потому что на самом деле сейчас отношения с белыми списками, знаете, напоминают очень сильно, знаете, реклама у вас была, Макса, да, вот, в начальное время существования Макса, когда у них даже пиарщика не было, куда-то люди писали, а ответа не было. С белыми списками, например, такая же история. Еще раз, люди приходят, еще раз, хорошие, уважаемые люди, приходят и говорят, слушайте, а вот объясните, а я что могу им сказать? Ну, да, коллеги, ну, все, сказать, ну, извините, да, давайте я извинюсь за коллег с той стороны, да. Я знаю точно, что зла там нет, я уверен, что зла там нет, понимаете, я уверен в этом, да, потому что там нормальные люди работают, но пересечение интересов приводит вот к тому, что мы сейчас имеем. И я бы сейчас на месте... Да, я бы на месте Думы сейчас бы приставал бы как раз к Минцифре с поручением разработать протоколы включения сайтов в белые списки. Да? То есть они должны быть четко, они должны быть понятны. Как вот есть там какие-то законы у нас, там конкурсы, тендеры, да, то есть они же очень простые. Да, они тоже не без недостатков, давайте так скажем, да, но они зато существуют. А сейчас у нас нет процедуры. Вот я смотрю на свой сайт, а почему мой сайт Клименко.ком не в
0: белых
1: белых
0: списках.
1: списках. Очень хочется, чтобы он там был. Почему
0: Ну
1: мне
0: да.
1: отказывают? Нет, очень важно. Технически они могут быть бесконечными. Да? То есть сейчас это не блокчейн. Там можно добавить миллион, два, десять, сто, и все будет хорошо. Да? Вот почему мой сайт не... Или вот ваш сайт, не знаю, вот Радио Спутник есть в белых списках или нет. Проверяли вы эту историю или не проверяли?
0: Вот даже
1: Вот
0: стало
1: почему?
0: интересно, да.
1: Вот
0: А
1: только вот.
0: еще одна тема, тоже, опять, ну, много тем про ограничения. Теперь про VPN немного поговорим, поскольку Еврокомиссия заинтересовалась этим вопросом, исходя из того, что VPN дает возможность обходить в Европе, и не только в Европе, возрастные ограничения. И тут возникла дилемма. С одной стороны, вроде как VPN надо прижать, то есть заставить их внедрить систему верификации для доступа VPN, для того, чтобы было видно, так сказать, нельзя было обойти возрастные ограничения, тогда пропадает право на приватность. И вот, так сказать, как решить эту проблему, куда тянуть этого, не толкая, не совсем понятно. Ну, то есть, потому что VPN для одних зло, для других добро, да, и так было, во всяком случае, до сего момента.
1: Все везде однозначно, просто всегда плюсы и минусы. Они, это мы видели сразу минусы, да, почему? Потому что мы чуть-чуть на обочине стоим, а нас можно со всех сторон долбать, да, все-таки надо дать должное. И Европа и Америка в целом, так как им принадлежат все ресурсы, им легче находить преступников, да, то есть им легче. Когда где-то на островах Антигуа кто-то создаст там, назовем это, абьюзоустойчивый сервер, оттуда будет, да, то есть это далеко, причем скорее за деньгами-то в Америку придут, да? А мы всегда, и мы чуть раньше, да? И, по сути, сейчас у Еврокомиссии, вот я почитал, потом посмотрел, понимаете, конечно, они должны были бы сказать, вот так вот честно, давайте скажем, они должны сказать, конечно, здорово, что Роскомнадзор уже давно требует от сервисов VPN, то есть вообще надо бы это сделать по всему миру, потому что у мира, ведь Роскомнадзор к сервисам VPN много претензий не предъявляет. Он говорит, слушайте, на нашей территории запрещено посещать вот такие сайты, давайте упростим, да? И если и работаете на нашей территории, вообще не вопрос. Вы только вот эти сайты, пожалуйста, добавьте. А плюс люди ходят куда хотят. Но вот эти сайты, ну да, запрещено. Да. Если вы хотите работать легально. Но это то же самое. Это то же самое говорит Еврокомиссия. Неважно. Это уже способ использования VPN. Обход возрастных критериев. Да, понятно, что они делают. А, там, допустим, Австралия там установила, что для посещения экстремистского Фейсбука ребенка должно быть больше 15 лет, например, да? А вот, а ребенок идет, берет VPN, идет там, не знаю, кем-нибудь из Биробиджана он идет, понимаете, да? А к Биробиджану нет этих претензий, да? Вот, поэтому они сейчас пойдут тем же путем, что и мы, но так как они связаны с свободой слова, назовем это так, в кавычках, да, и обязаны говорить какие-то более приличные слова, то есть они, конечно, будут упирать, мучиться, страдать, но дело в том, что путь, скорее всего, путь сотрудничества сервисов VPN с государствами, да, он однозначен. Все будут сотрудничать.
0: Ну и вот в конце, это такая, это была прям совсем моя инициатива, я очень хотел вам задать вопрос на эту тему, поскольку мы в конце очень часто говорим про компьютерные игры, то вот у меня интересна ваша точка зрения, вот, да, на какую тему. Я совершенно неожиданно для себя, поскольку я уже, в общем, ну, увы, к сожалению, да, не вхожу в категорию основных потребителей компьютерных игр, хотя мы тоже играем, да, и вы признавались, да, но тем не менее. Я обратил внимание, что вновь там какую-то десятую молодость переживает старые компьютерные игры, которые получили свое там развитие там в 90-е годы, в начале 2000-х годов, они по-прежнему популярны, выпускаются новые версии, всякие вот эти бесконечные, так сказать, дополнения и прочее-прочее. И здесь два вопроса в связи с этим. Это было нас, то есть это же не просто про ренегатство такое, консерватизм и так далее. Здесь ведь их действительно называют прям символами не только эпохи, но и да тут тот же Counter-Strike, ему уже бог знает сколько лет, да, не говоря уже там про героев меча и магии, причем именно третьих, да, что интересно. И они по-прежнему. Как вы это объясняете? Почему, так сказать, они вот они по-прежнему находятся в неких трендах, и они по-прежнему, хотя они уже устарели морально и физически, вроде как?
1: Вы знаете, этот процесс абсолютно сейчас идет в кино.
0: Да-да-да, с языка сняли, да. Угу. То же самое.
1: Причем уже давно в кино, да? То есть не то, чтобы кончились сюжеты, но очень важно. Берутся старые действительно фильмы и переснимаются. Переснимаются они для вас, для нас с вами, да? Осовремениваются. И так как в них уже вложены, ну, какие-то, давайте скажем, не миллионы денег в прошлом, да, то есть это все-таки бренды, да, то есть бренды, которые живы, которые очень легко продвигают с точки зрения пиара, да, там новая версия Warcraft, новая версия, там, не знаю,
0: Дюна, вот там Звездные войны, все подряд, да.
1: Я пойду прям сразу туда, да, вспомню молодость, да, и прям там туда полезу, да. То есть это прям, это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что мы стали очень большой индустрией, которая подчиняется всем законам. Не тут тот случай, когда не мы привнесли законы, да, а к нам пришли те законы большого рынка, медийного большого рынка, да. То есть медийный большой рынок не видит ничего плохого в том, чтобы переснять там фильм, там у нас там День Д снимают, да, еще что-то снимают. Очень много, посмотрите, это же, да, про Болливуд я молчу, да, то есть уже отработанные сюжеты, отработанная история, они потом двигаются. И когда я узнал, сколько есть сериалов «Терминатор», да, то есть, без, то есть же сериалы «Терминатор», есть мультипликационные сериалы, есть сериалы, которые снимает Индия, есть еще кто-то. То есть это вообще, ну, то есть, знаете как, это признак того, что мы окончательно перевернули доску, да, то есть когда-то раньше она была, я еще помню очень хорошо, и вы наверняка должны помнить, и слушатели должны помнить, когда первая компания была Ford, General Electric, да, то есть, и вот это все таком. Сейчас мы формируем, но и, соответственно, к нам же правила приходят, мы не можем, то есть мы, конечно, пришли, мы, ну, мы, во-первых, мы постарели, да, и нам понадобилось вот это вот, знаете, новое к нам запихнуть сложно, знаете, законы геронтологии, они крайне простые, да, новое мы не воспринимаем, тогда как будет, слушай, Герман, ты помнишь, ты играл в «Тетрис» или в «Пакман», да, вот фильм про «Пакман» идем, так я ж сходил, понимаете, я ж сходил, понимаете, куда я делся, я принес эти 700 рублей, сколько там за билет было, не знаю, жена платила, да, так мы здесь, я даже им показал папу, она мне сказала, классная штука, понимаете, вот поэтому здесь, конечно же, это играет, то есть мы сейчас с вами, индустрия-то у нас коротенькая, да, и начала жить уже как полноценная индустрия, значит, мы уже срок-то, простите, нам уже там, здесь, когда мы играли, вот я сейчас вспоминали, 89-й год, я вот в 89-м году, извините, сейчас скажу, на СМ-1420, что бы это ни значило, да, то есть в болгарской сборке, вместо того, чтобы ночью строить какие-нибудь там Лямбда, это я же говорю, у меня диплом назывался «Лямбда исчисления теории предикатов». Вместо этого я учился в «Тетрис», понимаете? Бесконечно, понятно. Потому что у нас на следующую смену выходили люди, рекорд записывался, да? Вот, и я должен быть рекордсменом, вот, ну, потому что я был старшиной курса, понимаете? С первого.
0: Потрясающе.
1: А там же как? Там ты приказать, понимаете? Ну, вот,
0: у нас 30
1: вот
0: секунд,
1: Гем Сергеевич.
0: Да.
1: Ага. Ну, я к тому говорю, что, конечно же, на старые дрожжи всегда полезно.
0: Ну, все-таки, мы же с этого начали, сценариев-то действительно не очень много. Ну, так-то, раз эксплуатируют старые идеи. Будем честны. Да.
1: Новых сценариев много в новой отрасли, да, когда вот старые сценарии, то, ну да, мы сейчас переживаем, мы напоминаем, начинаем напоминать себе кино, которое тоже, в принципе, знаете, избытком сценариев не страдает. Посмотрите любой детектив, сериал.
0: Это правда, да, и все одно и то же.
1: Тоже, да.
0: Спасибо большое, да, вот особенно за последнюю часть. Да, Герман Сергеевич, спасибо огромное. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами. Оставайтесь на «Отпуске».
2: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
3: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
4: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
5: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
6: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
7: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
2: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз наряду с наркомафией названы жестокие левые экстремисты, включая анархистов и антифашистов. Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее Национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона».

пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Чите 10, в Душанбе 6 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле оценили кандидатуру Штайнмайера в роли посредника в переговорах с ЕС. Учения ПВО стартуют на западе Финляндии. Дональд Трамп объявил преемниками Джей Ди Венса и Марко Рубио. Подробности далее. Участвовать в диалоге Европы с Россией могут все. Главное его возобновить, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах. О том, что правящая коалиция ФРГ, состоящая из блока ХДС, ХСС и социал-демократов, обсуждает возможность назначения Штайнмайера посредником в диалоге Европы и России, написал журнал «Шпигель». Российский лидер Владимир Путин назвал предпочтительной кандидатурой бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Призывы Евросоюза к диалогу с Россией идут вразрез с высылками дипломатов ряда стран, заявил РИА Новости постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, непонятно, кто будет этот диалог налаживать. При этом никого в Европе сейчас не волнует противоречивость данной ситуации, подчеркнул Полянский. Он констатировал, что против России разворачивается шпиономания. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные Украинского министерства цифровой трансформации. СМИ пишут о мощных взрывах в столице. Сирены также звучат в Черниговской и Сумской, ряде районов Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей. Учения ПВО стартуют на западе Финляндии и продлятся до 21 мая. В маневрах задействуют почти 2000 военнослужащих, в том числе из Норвегии. Помимо средств ПВО участвуют также подразделения военно-воздушных сил и военно-морских сил. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов уже отмечал, что Финляндия усиливает тренировочную активность вооруженных сил. В этом году запланировано около 120 маневров. Накануне недалеко от российских границ начались сухопутные учения для 4500 военнослужащих стран НАТО. Американский лидер Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. Отличными претендентами на следующих выборах стали бы действующий вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. Это команда мечты, подчеркнул американский лидер на мероприятии в Белом доме. Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут определиться с новыми кандидатами в президенты и вице-президента США от их партии. На Лазурном берегу открывается 79-й международный Каннский кинофестиваль. Он продлится до 23 мая. В жюри смотра вошли 9 человек. Среди них американская актриса Деми Мур, шведский актер Стеллан Скарсгард и режиссер из Китая Хлоя Джао. Председателем жюри будет южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук. В основной конкурс вошел 21 фильм. В частности, последняя картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Уже известно, что почетная зла той пальмовой ветвью за вклад в кинематограф наградят Барбару Стрейзанд и новозеландца Питера Джексона. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, добрый вечер.
2: Ну что, любопытная ситуация такая в ихних Европах, я бы так сказал. Значит, вот ходят граждане эти все и говорят, ну вот как-то надо уже встречаться.
3: Финны, в частности.
2: Да, да, Александр Стубб. Да, надо встречаться. Кайкалс говорит, ну, в общем, да, тут же вот обсуждают, такое ощущение, что обсуждают то, в каких брюках поедет, а кто, значит, там, значит, при этом что будет там подмигивать или наоборот там держать пальцы скрещенными там и так далее. А ведь, собственно, может, никто и встречаться с ними не будет?
3: Я думаю, что очень маленькая вероятность, что кто-то из этих лидеров европейских стран может встречаться с нашим руководством, что-то обсуждать. И не просто не по той только причине, что они нам глубоко антипатичны, а отдельные лица вроде Кая Каллас по пути могут еще и заблудиться и пропасть. Тут речь не об этом. Если смотреть объективно, то те политические лидеры, в большинстве своем, которые есть в настоящий момент в Европе, они делятся на две группы. Группа первая, она с 22 года ставила и ставит своей задачей стратегическое поражение Российской Федерации. По крайней мере, это было официально объявлено. Было сказано, что эти страны, эти государства выступают за то, во-первых, они не собираются признавать новых реалий на земле, которые сложились после начала специальной военной операции. Во-вторых, часть из них позволила себе откровенное хамство в отношении руководства России, причем еще и с юридическими последствиями, говоря о том, что они собираются арестовывать руководство России, если оно прибудет на их территории и тому подобное. Также они выступают вообще против того, чтобы российских спортсменов пускали на соревнования, чтобы на кинофестивалях были какие-то российские картины представлены. Мы это все слышим в ежедневном режиме. О чем мы можем с ними разговаривать? Тут понятно, что они себя провозглашают противником Российской Федерации стратегическим. Более того, говорят о том, что главная окончательная их цель – это, значит, поддержка Украины до, там, я не знаю, пока не будут установлены границы 91-го года, условно. Вот такую цель они ставят. Мы с ними о чем можем вести переговоры? Понятно, что ни о чем. Вот, скажем, нынешнее американское руководство, оно не ставит перед собой такой цели. Оно говорит, ну, мне бы, как бы, чтобы конфликт закончился, хотелось бы на хороших условиях, может быть, на плохих, можно вообще не заканчивать. Но там, значит, установки, по крайней мере, вербальные какой-то, на уровне риторики и программной на то, что Россия должна проиграть по итогам конфликта, нет. Поэтому хотя бы есть пространство для маневра, общения. Абсолютно не факт, что это приведет к какому-то результату, но общаются. Есть в Европе и другие лидеры, такие как Фицо, такие как бывшие какие-то руководители европейских стран. Но, значит, интуиция, здравый смысл и рассудок нам подсказывают, что в целом Европейский Союз не собирается этим людям доверять, потому что Фицо приехал в Москву. Было бы ведь очень логично и рационально со стороны европейских лидеров сказать, вы знаете, мы не разделяем позицию Фицо, но считаем, что это хорошая идея, что есть кто-то, кого вообще Путин принимает, общается. Возможно, Фицо – это та фигура, через которую Европейский Союз мог бы поддерживать связь с Россией.
2: Да хоть донести вот эти свои требования.
3: Да, вот у нас есть идеи, вот мы через него донесем. Нет, ну они что делают? Они говорят, Фицо должен отчитаться, это что он туда поехал? Мы вообще категорически против, и он должен отвечать за это. Ну, вот те, кто с нами общаются, вас не устраивают. Сами вы общаться тоже не в состоянии. При этом говорите, что было бы неплохо разговаривать с Россией. Ну, разговаривайте, я не знаю. Может, у вас там сидит целая колонна этих беглых, значит, деятелей с вымышленной символикой и больными фантазиями. Можете с ними сидеть вот утром на чай, там, в полдник и перед сном общаться с ними. У них тоже там влажные грезы на предмет того, как Россия, значит, разваливаться будет. Еще ж вот сидите, обсуждайте, вы им расскажите, вот Кай Каллас спустят и скажет, вот я представляю, что Эстония захватит все до Дальнего Востока. Они скажут, подожди, может быть, не только Эстония, а вы же должны вместе с Украиной нас поработить. И вот так вот играйте в пинг-понг друг другу. Бенгамани, от нас только отстаньте, потому что я в нынешних европейских реалиях, мне сложно представить, кто бы мог эту роль на себя взять. Это раз. Во-вторых, тут же вопрос не чисто в переговорщике. Вот, допустим, нашли, значит, или, я не знаю, Макрон вышел, сказал, простите меня, дуру грешную, все не так было, и не прав я был до этого, и вообще вот теперь понимаю,
2: зря
3: что надо было...
2: Зря публиковал
3: пленки, все. Да, это все было зря. Окей. Вот Макрон, у него 10-12% рейтинг, Мерц 10-12% рейтинг.
2: Мы, Стармер.
3: Стармер вообще
2: еще об этом поговорим.
3: Да, вообще непонятно, есть ли у него рейтинг у этого человека. И вот мы, допустим, будем говорить с кем-то из них, кто внутри своей страны обладает меньшим уровнем легитимности, чем глава сельского поселения какого-нибудь. Вот мы будем с этим человеком разговаривать. он не может обеспечить ничего у себя внутри страны. Мы плюс к этому совершенно не уверены, что он сможет обеспечить еще и распространение этого решения за пределы своей страны на европейском континенте. Это как второй уровень. И дальше мы понимаем, что на самом деле конечные решения так или иначе принимают Соединенные Штаты Америки. Вот смысл. Я за то, чтобы использовать переговоры для того, чтобы их разделить. Говорить с европейцами, чтобы у них был конкурирующий план, они из-за него ссорились с американцами, американцы заставляли всех принимать их план, мы бы встречались и с одними, и с другими, при этом ни одни, ни другие не поставляли бы помощь Украине. И если бы еще получилось вокруг этого плана рассорить сами европейские страны, чтобы одни страны возненавидели другие страны за то, что те принимают план, а эти не хотят его принимать, вот за такой подход я за вообще... За милую душу, это было бы прекрасно. Реальность такова, что если они сядут с нами разговаривать, они это будут использовать как пиар-ход.
2: Вот я и хотел сказать, а им тогда это зачем? Приедут, ну как кто-нибудь.
3: Им очень нужно, чтобы приехал кто-то из этих политических карликов и, во-первых, с осуждающим видом проговорил мантру про то, что Россия совершила агрессию против суверенного демократического государства, пустили слезу и сказали, что они осуждают, и вообще Россия должна признать, и это ни к чему не приведет, зато они у себя будут показывать на протяжении месяца, какая высокая степень решительности у этой женщины-гинеколога, которая приехала в Россию, что вот теперь или у там, я не знаю, у этого, значит, эстонского политического гиганта, который возглавляет их службу дипломатии, что-то из этой серии. Поэтому я сам за то, что тоже без обид, пусть никто нас не обижается. Но у нас сейчас конфликт уже не на той стадии, когда мы можем заниматься косметическим ремонтом. Мы там чуть-чуть, знаете, здесь подлатать, здесь предложение, там. Мы доходим до ситуации, когда нас уже до ручки доведут скоро, если вот мы будем также продолжать терпеть, молчать, проявлять благоразумие. Нужны очень резкие символические решения, которые дают понять, что мы не собираемся идти по инерции каким-то образом. Как минимум, самое простое решение прекратить любые взаимоотношения с Европейским Союзом, как с актором международных отношений. Вот нам...
2: Мы ничего не потеряем.
3: Да, я не знаю, почему мы легализуем эту структуру и легитимизируем ее. Вот, мы же признаем, что Урсула фон дер Ляйен, она кем-то там является, что Кая Каллас – это какая-то политическая фигура, которую мы признаем. Ну, я знаю, что это тяжело, сложно, но, может быть, на уровне БРИКС, хотя бы на уровне БРИКС. Китайцев, наверное, устраивает сильно Европейский Союз как структура, но в мире много государств, которые абсолютно не согласны с тем, что у ЕС вот эти лидеры могут позволять себе то, что они позволяют. Может быть, хотя бы если бы 10-15 стран объявят о том, что, вы знаете, мы прекращаем взаимоотношения с европейские страны, да, суверенные, знаем, как они там, чем они балуются, какие они себе установят, рынок какой там, еще что-то. Никаких вопросов нет, признаем, но это же не значит, что у нас дипломатические взаимоотношения с ними должны быть. Вот кто там, Урсула фон дер Ляйен, все это их бурные фантазии европейские. Мы признаем, знаем лидеров европейских государств, не более того. И вот такие шаги яркие, вспышки, которые способны немного пробудить из вот этой бесконечной инерции, в которой они шаг за шагом, медленно, каждый день создают нам новую нормальность. От поставок касок там, в 22-м году до того, что уже бьют их ракеты по нашим городам. И они говорят, ничего, вот теперь вот так вот. И мы каждый раз, ну это, конечно, сильно нарушает красные линии. И пока что вот на этом и останавливаемся. Было бы, мне кажется, хорошо, как чуть-чуть хотя бы дипломатически и военным путем разок их взбудоражить.
2: Ну так они же пытались, у них было несколько примеров случаев, не с нашей страной, когда они, по-моему, куда-то на Ближний Восток ездили, где не Каллас, конечно, а Урсуле, по-моему, стульчик
3: какой-то. Эрдоган не дал ей сесть со всеми, да, посадил на пуфик.
2: В Китае то же самое было, там вообще не приняли кого-то из Штайнмайера, что ли.
3: Да. Ну вот я считаю, что так и... Вот надо постепенно, вы понимаете, они... Во-первых, в действительности абсолютно сумасшедшие люди. Они придумывают себе какие-то должности, какие-то, значит, звания и требуют от всего мира, что вы должны считаться и воспринимать это как фактор, который в вашей жизни играет какую-то роль. И мы говорим, ну хорошо, я приводил этот пример очень много раз. Если у вас на лестничной клетке живет психопат, который считает себя Наполеоном, само по себе это не является проблемой, если он каждое утро выскакивает на вымышленной лошади, скачет, там, кричит, я не знаю, там, в атаку, еще что-то. Это не сильно создает вам проблем. Проблема, если вы каждое утро встаете на лестничной площадке, как на плацу, отдаете ему честь, потом вечером целуете ему руку, называете мой генерал, идете домой. Тогда уже проблема у вас явно, да?
2: Ведро с овсом еще.
3: Из этой серии, да. Поэтому здесь, ну, они-то, ну, придумали какие-то себе функции, должности, еще что-то. Мы-то почему в это все играем? И вообще, в целом, сейчас их реакция на нас, она очень сильно отличается от того, что было год, два, три назад. Они сейчас дошли до абсолютного безумия в оценке наших действий, в той части, что они уверены, что мы ничего не можем, мы проявляем максимум благоразумия, максимум сдержанности, потому что не хотим эскалации, но в настоящий момент не хотим эскалации, приводит к еще большей эскалации. Почему? Потому что до тех пор, пока та сторона знает, что она не получит по морде, она все наглее и наглее начинает повышать градус этого противостояния. И мы видим, что сейчас ситуация хуже, чем год назад, и еще хуже, чем два года назад, с точки зрения их благоразумия и их готовности сдерживать эскалацию. Но то, что происходит сейчас, это намного хуже, чем то, что было два года назад. Значит, очевидно, наша тактика не работает больше. То, что мы хотим проявлять в их отношении, не приносит того результата, ради которого мы проявляем подобную тактику. Значит, нужна другая тактика.
2: Тогда спрошу по поводу, ну, вот этих всех перемирий бесконечных, одно за другим, да? Тогда ведь все-таки Министерство обороны сказало, выметайтесь из Киева. И встал в пробки. Как говорят, я, честно, не смотрю, не видел. Ну, говорят те, кто этим занимается, что пробки были на выезде, потому что действительно народ поехал из Киева. А посольство, и посольство убрали, тоже уехали куда-то там. И так. Не знаю, значит, читал, это действует, вот если ты пожестче начинаешь.
3: Ну, я читал заявление европейских посольств, которые сказали, что они не собираются эвакуироваться. Да? Может, какие-то эвакуировались, я не знаю. Вот было бы очень хорошо, если бы европейские эвакуировались, это было бы символом того, что есть, тем не менее, понимание, что есть какие-то границы. Но заявление европейских посольств о том, что, знаете, мы не будем эвакуироваться, не видим в этом необходимости, говорит о том, что они специально показывают, что нам, как бы, ваши угрозы мы знаем, мы их слышали и совершенно никакого значения им не придаем. Почему это плохо? Потому что страх, помимо того, что это чисто человеческая природная такая эмоция, помимо того, что это эмоция, это важнейший механизм в международных отношениях. Международные отношения и вообще отношения между государствами строятся не только на соглашениях, балансе сил, рациональном начале, но и на эмоции, такой как страх. Вот, допустим, две ядерных державы, вся система сдерживания одной державы в отношении другой и в обратную сторону построена на том, что у руководства этих держав должен присутствовать страх. Если у них нет страха, что противник может нанести, не может, а точно нанесет ответный удар, что никто не останется в живых, как только этот страх пропадает, вероятность ядерного конфликта увеличивается. Когда этот страх взаимно есть, вероятность уменьшается. Почему? Потому что страх человеку уже дан не просто так. Он дан для того, чтобы мы не прыгали в огонь и не сгорели там к чертовой матери, не прыгали с крыши небоскреба. То есть это природное чувство, которое говорит: остановись, придурок, вот не делай. А как только у одной из сторон на мировом уровне это чувство пропадает, это сразу же ведет к абсолютной дисбалансировке, значит, соотношение сил между этими сторонами. И в нашем случае это очень опасно. Мы не должны давать им потерять. Ну, мы пытались честно, как пионеры, несколько десятилетий сделать так, чтобы нас полюбили. Не получается. Объективно мы увидели, что в момент начала специальной военной операции у людей вырвалось такое количество дерьма в наш адрес. Вот честно, это же не... Хорошо, лидеры этих стран могли позволить себе все, что угодно из политических соображений. Но мы видели, что и у населения, и у граждан в большинстве своем, у них за это время ненависти к России и к населению нашей страны очень много. Несмотря на то, что мы за 30 лет были самыми примерными учениками, которых можно было бы себе представить. Грохнули собственную систему образования, изнасиловали культуру свою, взяли и вдоль и поперек всю экономику и все прочее подчинили глобалистским интересам. Тем не менее,
2: что нас не полюбил.
3: Абсолютно. Никто нас не полюбил же по итогам этого, не полюбил. Ну, значит, мы поняли, мы же рациональные люди. Чувство любви оказалось невостребовано. У нас только в политике есть второе чувство, это страх, другого нет. Если и его мы сейчас не сможем навязать, то они в любом случае с нашей страной ничего не станет. Просто возможно, что что-то станет со всем миром из-за того, что они делают. Но в любом случае нет в России человека, который скажет, ну ладно, я ядерное оружие применять не буду, давайте лучше они нас сейчас уничтожат, и страна развалится на 20 частей, но зато такие мы гуманисты. Не, понятно, что такого не будет, но лучше до этого не доводить. Вот лучше таким подонкам, как Мерц, Стармер и прочее, один раз получить по мозгам сейчас на этой стадии, вообще было бы лучше год-два назад. Но и сейчас, лучше сейчас, чем через полгода-год мы встанем на грани ядерной войны. И понятно уже с какими последствиями.
2: Ну да, тут еще вопрос, как Америка себя в этом случае поведет. Но между тем, ведь если в 22-м году было тотальное неприятие, там даже кошечек наших не пускали или собачек на какие-то там эти выставки. Да?
3: Серьезно?
2: Был,
3: дело,
2: да, да, да, да, было, было.
3: Куклачева? Вот.
2: Ну, у нас что-то не одним куклачем, у нас кошечек много в стране, и красивых в том числе, да. То теперь вроде бы как чуть-чуть все начинает приоткрываться. И спортсменов допустили, а паралимпийцев даже с флагом, и они там вшестером третье место заняли в общекомандном зачете. И вот теперь этот скандал с биеннале. И уже Еврокомиссия начинает говорить, эх, вы мерзавцы, там подрываете ценности ЕС. То есть получается, что все равно общество-то немножечко отдельно, а власти отдельно. А вы говорили, что и народ тоже нас забрасывает.
3: Ну, я исхожу из чего. Есть отдельно взятые страны европейские, в которых опросы показывают, что население совершенно иную позицию имеет в отношении России. А власти уперто ведут иную политику. Такие страны есть, их немного, но они есть. При этом в большинстве европейских стран, ну, мы видим, что не произошло же за это время свержение власти из-за того, что граждане категорически не согласны с тем, что их затягивают в войну против России. А им открытым текстом это говорится. И можно согласиться, хотя, вы знаете, там люди вообще политикой не интересуются, там людей это не сильно интересует. Но объективности ради, очень мобилизованная группа вот этих сторонников, значит, они первый год-два, пока там был Байден, им удалось Украину превратить в что-то через запятую от БЛМ, значит, запрещенное ЛГБТ+, вот это вот. И вот Украина была что-то наподобие этого, вот какая-то группа меньшинств угнетаемая, значит, еще что-то. И у Леваков считалось за хороший тон обязательно хотя бы несколько раз что-нибудь сказать в поддержку. Потом это вместе с Байденом ушло, и в настоящий момент... Пока еще с идентичностью там проблемы есть, но мы не видим, чтобы в Европе появились прямо очень ярые, яркие политики, которые выступают за то, что а давайте мы пойдем на союз с Российской Федерацией. Или давайте, по крайней мере, вот я сейчас поеду, кроме Фицо, при всем уважении и очень большом уважении к Фицо, действительно, человек много чего сделал. Но Словакия не ключевая страна Европейского Союза.
2: Понятно,
3: да, вот там Италия, Франция, Германия. Вот если мы увидим на первых ролях там политиков, которые скажут, знаете, мне плевать и на американцев, и все, мы, европейцы, должны с русскими сесть за стол переговоров и разговаривать, находить решение тех проблем, которые есть. До тех пор, пока этого не происходит, мне очень сложно сказать, что там население каким-то образом очень сильно отличается от политической элиты. Возможно, оно безразлично относится, возможно... А вот то, что касается этих событий, вы очень-очень важную тему затрагиваете. В программе «Максимум», как я бы себе это представлял и хотел бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы на той стадии, когда они только запустили вот эту программу дискриминации России на этих площадках, чтобы мы на этой стадии показали, что мы в действительности являемся крупнейшей мировой державой и сделали бы собственные форматы, которые оказались бы в разы популярнее их, и мы бы их грохнули. Причем вот очень большими ухищрениями, может быть, чуть-чуть в убыток себе, как угодно, но сделали бы конкурентоспособные крутые альтернативы. Я совсем не буду там в детали уходить, но вы, как человек, который со спортом самым непосредственным образом связан, знаете, как много недовольства у топовых европейских клубов в отношении УЕФА, который сжирает огромное количество их контрактов на телевизионные
2: показы.
3: Вот, и если бы эту суперлигу мы бы еще сделали с китайским, индийским рынком и с какими-то фантастическими условиями, вообще как лига не зарабатывая, отдавая хоть все клубы этим футбольным клубам, просто из принципа, чтобы уничтожить УЕФА с их руководством. Если нас не пускали на кинофестиваль, сделать кинофестиваль, где фантастический призовой фонд для там, победителей, пригласить туда из принципа Соррентино, Дженовезе, там, крутых каких-нибудь итальянских, французских, каких угодно режиссеров, раздавать им награды, сделать так, чтобы еще и это транслировалось, и супер большое количество просмотров было бы. Все вот принципиально показать, что мы молодая, дерзкая, очень наглая страна, с которой, если ты поведешься, то так получишь по морде, что вот лучше нас не трогать. Что если вот нас чуть-чуть где-то тронешь,

0: Ну, я абсолютно убежден, что они предадут и УЕФА, и ФИФА, и родную маму, и кого угодно, и за эти деньги обязательно прибегут. И, по крайней мере, ни у кого из них сердечко не ёкает в середине карьеры ехать в Саудовскую Аравию, поиграть, там еще что-то. Я вам просто привожу, мы могли целую передачу
1: Да.
0: Да, я просто за то, что на той стадии было бы очень хорошо показать, что если ты каким-то образом провоцируешь Россию, это приводит к тому, что тебя отменят, а не Россию, потому что Россия слишком большая, чтобы ее отменить. Мы этого не сделали, сделали ставку на то, что любой ценой каким-то образом туда вернуться. Я бы к этим людям относился бы с уважением, сказал бы, вы знаете, у нас был конфликт, они вот нас исключили, если бы после этого они бы исключили Израиль, а затем Соединенные Штаты Америки. Сказали бы, ребят, у нас правило такое, до тех пор, пока у вас военные действия, не участвуйте. Ну вот в США сейчас будет проходить чемпионат мира по футболу, несмотря на то, что они напали на Иран. Израиль за это время уже, которую там операцию проводит с десятками тысяч жертв, с другой стороны, абсолютно никому никакого дела до этого нет.
1: Ну, потому что это их. И они захватили вот международный
0: я
1: формат.
0: Я про это и говорю.
1: То есть это не их формат. То есть мы не их формат атакуем. Мы пытаемся вернуться в то, что принадлежит всей планете.
0: Да, нет,
1: но это же не их. Олимпийское движение, это же не их.
0: Думаете?
1: Нет.
0: Вот мы можем им запретить приехать туда со своими флагами? Нет, они нам могут.
1: Могут,
0: да. Вот, значит, они
1: доминируют. Нет, их... Они захватили это там переворот, они захватили там власть. Ладно,
0: сейчас
1: продолжим,
0: вернемся.
1: Да. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО в эфире «Радио Спутник», Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
1: Продолжаем разговор. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, студия «Радио Спутник». Ну, давайте продолжаем сеанс самобичевания. И вот каким образом, а вот Иран-то смог, вроде бы маленькая страна, обрушились Соединенные Штаты всей мощью, все руководство убили, вместе с Израилем там творят. А Иран выстоял. Более того, теперь не знает сам Дональд Трамп, как выползти оттуда. Но, правда, тоже хорохорится, говорит, что предложение победил. Ирана не устраивают и так далее. Так надо себя вести, да?
2: Ну, мы, не дай бог, чтобы мы оказались в ситуации Ирана. Все-таки нужно делать скидку на реальный статус каждой из стран. Если бы, не дай бог, да, была бы ситуация, что там... У нас уничтожили руководство, разбомбили всю инфраструктуру на территории страны. Для нас это был бы коллапс. То есть это все как, что мы за страны тогда. В случае с Ираном мы понимаем, что весовые категории США, мы претендуем на то, что мы с американцами, по крайней мере, в одной лиге играем. Может быть, мы пока не обладаем той же глубиной состава, что у них, но лига у нас одна. А Иран – это команда, которая, значит, вышла чудом в финал, будучи из третьей-четвертой лиги, и ей сейчас главное не пропустить.

0: три гола в основное время матча, условно. Вот она так играла. И у нее там и игрока удалили, и ноги переломали, и, значит, пенальти назначили. Не забили они. Но, по крайней мере, вот основное время матча закончилось в ничью. И сейчас
1: не,
0: еще
1: но они тоже там ворота сузили-то сопернику. Конечно. Серьезно там. Не,
0: абсолютно. Ну, опять говорю, всегда нужно исходить из того, в каком положении страна находилась на момент начала этого конфликта. У Ирана положение было такое, что американцы абсолютно точно были глубоко убеждены, что стоит им начать сейчас конфликт против Ирана, и за неделю, максимум за 10 дней, будет абсолютно точно результат, схожий с Венесуэлой. Что сначала они вынесут все руководство страны, после этого среди политической элиты появится какой-то лидер, который громогласно заявит о том, что с этим пора кончать, и я пойду договариваться с американцами. Плюс на улицу выйдут сотни тысяч протестующих, которые обеспечат поддержку улицы для вот этого процесса. Когда этого не произошло, дальше сценарий пошел уже по таким тропинкам, которые были нарисованы иранцами. Мы сейчас видим, что для американцев выйти из этого конфликта намного важнее, чем для иранцев. У иранцев самое страшное, что могло произойти, уже произошло. Оно позади. Для американцев самое страшное впереди. Почему? Потому что каждый день продолжения этого конфликта – это проблема для Трампа, для его окружения. Он поэтому каждый день в очень смешной форме говорит, Иран проиграл, но просто еще об этом не знает. Это вчерашнее заявление. Потом был Иран проиграл, но кто-то должен заставить его перестать обстреливать.
1: Мяч не в воротах, но гол мы забили.
0: Да, из этой серии. Вот. И поэтому, что показал нам Иран, если попытаться извлечь какие-то уроки, да, важные для себя. Первый урок очень важный. Если вокруг тебя есть государства, которые в той или иной степени задействованы в агрессии против тебя, неважно в какой степени, и неважно, что именно они делают. Вот Иран считает, альянс эти арабские государства являются дружественными, мы ничего против них не имеем. Но конкретно в случае с Ираном, у Ирана были основания полагать, что арабские государства этого региона в той или иной степени служат важным плацдармом для американцев, а уже и для израильтян, с которыми у них там эти Авраамовы соглашения и прочее, для того, чтобы атаковать Иран. Ну, Иран исходит из чего? Говорит, ребят, вы думаете, вы будете со стороны стоять, смотреть, как меня уничтожают, а я буду вот так один тонуть? Этого не будет. Я со собой потащу всех. И вот всех, кто здесь есть. Почему? Потому что если бы он симметрично сражался с американцами, приведем на нашем примере, да, мы на территории Украины проводим специальную военную операцию, но мы знаем, техника производится на территории Германии, инструктора приехали из Великобритании, этих обучили во Франции, значит, дроны поставили оттуда-то, самолеты отсюда-то, каски, бронежилеты оттуда-то привезли, а мы вот очень топорно на территории Украины, значит, будем... Мы говорим, если вы что-то поставите на Украину, это станет нашей легитимной целью. Абсолютно понятно, если мы ведем там специальную военную операцию, это наша легитимная цель, там все наша легитимная цель до тех пор, пока идет специальная военная операция. Иранцы пошли другим путем. Они не стали дожидаться, пока оттуда что-то пойдет на территорию Израиля. Они не пытались прорываться в Израиль через вот это сито, значит, дружественных ему арабских государств и дружественных американцев. Они сказали, ребят, ну вот мы сейчас можем дотянуться до арабских стран, которые рядом. Если мы устроим коллапс экономический в регионе, то вы, а, не сможете продолжать эту агрессию против нас, б, к вам побегут эти же арабские страны и будут говорить, помоги. А с, это уже более долгоиграющий результат. Всем в мире станет понятно, что американские базы не вас защищают, а требуют от вас защищать эти базы. Они вам говорят, ребят, у нас там военная база, поэтому идите защищайте ее, а то ее сейчас грохнут там. Это первое, что мы усвоили. Второй важнейший урок, то есть решительность. Там, где есть резкая, нагловатая такая стратегия, что не надо с нами связываться, потому что мы не очень адекватно себя можем повести. Мы разбомбим вам небоскребы, уничтожим вам все, что делает вас счастливыми, просто потому что наша страна, а вы как хотели? Вы хотели нас изнасиловать, убить, сделать с нами все, что хотите, а чтобы мы это просто терпели и из любви к искусству, или как вы себе представляете? Нет, не дадим. Вы нам, мы в 10 раз больше нанесем туда, куда дотянемся. В итоге заставим их умолять вас прекратить все это действие. Это первое. Второе. Мы увидели, что политическая система и правовая система, которая построена не по принципу заимствования вслепую всего, что есть у Франции или Испании или Италии или любой европейской страны, а которая отражает не хорошие, не плохие, такие, какие есть, местные особенности, да, в Иране. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали, но иранская конституция, она всецело отражает культуру, традицию, историю этого народа и ее религиозно-конфессиональную принадлежность, так как там шиитская традиция отражена в абсолютно полной мере. Но это не значит, что это какая-то, знаете, ветхая такая, вот, оторванная от реальности, сугубо теократическая, не работает. Наоборот. Работает. Она очень хорошо понимает, какие реалии. Она осознает, что Иран, судя по всему, это не Франция. И поэтому там должны быть созданы условия для системы управления такие, какие предполагаются этими обстоятельствами. Поэтому вы можете уничтожить всецело руководство, которое есть в стране, никакой проблемы для того, чтобы возникла вторая линия руководителей, не будет. Потом третья, четвертая. Система сдержек и противовесов в стране такая. Вот каждый раз выйдет очередная какая-нибудь истеричка, сорвет себе платок, сожжет, скажет, что так жить больше нельзя. Начинаются акции протестов, и, значит, у нас эксперты встают в очередь, говорят, ну все, говорят, вот сейчас это уже не те протесты, которые год назад были. Сейчас этому режиму конец, это все плохо. Я каждый раз говорю, Иран переваривает протест за протестом, потому что его политическая система не такая, как вы себе представляете. Она не представляет из себя какую-нибудь арабскую, значит, военную автократическую систему, где там один мужик сидит с родственниками на разных министерских должностях, и достаточно, значит, в двух местах скинуть памятники, как население понимает, что царь уже не настоящий, вываливает на улице его самого на кол, и на этом режим прекращает существование. Абсолютно нет. Там очень сбалансированная, очень разносторонняя такая система, в которой есть базисное согласие насчет основополагающих фундаментальных принципов системы, а дальше насчет путей достижения этих целей точки зрения могут расходиться. Это прекрасно. Это конкуренция в рамках единой идеологии. Это нормальное явление совершенно. И вот второе, что мы для себя усвоили, что если у тебя политическая система не отображает желание и чаяние Великой Французской буржуазной революции или не рассчитано на среднестатистического жителя Иль-де-Франс региона, а исходит из тех реалий, которые есть у тебя в стране, то она будет устойчивой, а эта устойчивость будет вести к тому, что, по крайней мере, попытки ее расшатать извне будут не настолько успешными, как в отдельно взятых случаях. И третье, какой вывод мы из этого дела сделали, что все рассказы про мир, в котором, вы знаете, все строят примерно одно и то же, но с разными названиями, все, этот мир, он остался в 90-х. Вот мы видели конфликт, во время которого иранцы апеллировали к шиитской традиции, значит, израильтяне вспомнили из Ветхого Завета все, что только можно было вспомнить, трижды процитировали, сослались и, значит, призвали соблюдать. Американцы, как, вообще у нас за неделю полстраны стали специалистами по христианскому сионизму, объясняли, оказывается, что вот такие вот интересные протестанты там живут. Мир, который все в большей степени отдаляется друг от друга, чем объединяется, интегрируется. И в этом мире может выжить только тот, у кого цивилизационная традиция отражена в политической, правовой, культурной, образовательной, в какой угодно системе. Иначе захлебнуться.
1: Зато европейцы придумали кучу хитростей, благодаря которым человек, которого поддерживает там, 15% или даже меньше населения, он продолжает оставаться на своем посту и командовать этой страной. Мы же видели, как там во Франции, да, вроде бы одна партия выигрывает, да, должна, так сказать, правительство сформировать. А нет, потому что другие каким-то образом объединяются против нее.
0: И да, вот... это очень простая система. Да, французы этим увлекаются примерно с окончания Второй мировой войны, после которой очень высокие шансы на то, чтобы взять власть в стране, были у коммунистов. И на тот период, это период еще до, значит, второго пришествия Деголя и реформ соответствующих политических, там существовала такая система нарезки округов и такая система, значит, такая мажоритарная система, в которой все время населению предлагали выбрать между коммунистами и правыми, между ними ставя постоянно социалистов, у которых, ну, условно, если бы социалистов не было, то у коммунистов шансов на победу было бы чуть больше. Социалисты выступали в качестве спойлера, отнимали голоса, и возникала вероятность того, что вообще победят правые, и тогда сторонники левых скорее голосовали за социалистов. Ну, долгая история, сейчас не буду так в деталь уходить. А то, что сейчас у них сделано, сейчас это система относительного большинства с двумя турами, и проблема, при которой Ле Пен проигрывает, и она проиграет и в следующий раз, если она пойдет на выборы, в том, что
1: ей
0: там...
1: не дадут, она же под судом.
0: Ну, если бы даже были бы выборы в это воскресенье, она бы могла на них пойти, она все равно бы проиграла. Почему? Потому что у Ле Пен есть рейтинг, который выше, чем у остальных, но ее антирейтинг тоже значительно выше, чем у остальных, если посмотреть на там, ключевых участников голосования. То есть есть какое-то количество людей, которые ни при каких обстоятельствах все равно за нее голосовать не будут. Для первого, если бы это были честные выборы, то ситуация, или, допустим, были бы это парламентские выборы, она бы прошла с первым местом в парламент, там бы заключила коалицию с одной-двумя партиями и могла бы назначить премьер-министра соответствующим образом. Там ситуация, значит, организована таким образом, что в первом туре она одерживает явно победу, во втором туре ее противники объединяются просто, вот Макрон отдал предпочтение силам, с которыми он в жизни не собирался создавать ни коалиции, ничего, лишь бы провалить на этих выборах Ле Пен. Но я думаю, что так как на следующих выборах будет участвовать Бардела сам по себе как персонаж очень большими шансами обладает. Он, во-первых, очень фактурный, колоритный сам по себе и яркий такой персонаж. И я думаю, что у него, если до этого, значит, он вдруг опять, как его предшественники, не изнасилует горничную в гостиной, как часто бывает с французскими кандидатами, да, которые не нравятся мейнстриму, или не окажется, что он кого-то оформил в качестве помощника к себе в парламент, и его не начнут судить за это, то шансы на то, чтобы победить, у него очень высокие будут.
1: Ну, я-то пытаюсь так...
0: К Стармеру?
1: Окольными путями, да, к Стармеру. Там что ж, получается, двухпартийная система такая вечная, ей, по-моему, лет 500 уже. Неужели все? Как так?
0: Ну, это она же мы привыкли. Формально она, так же, как и американская система, она формально не двухпартийная, то есть партий там достаточно много, но в реальном распределении власти последние несколько десятилетий участвовали консерваторы и лейбористы, а до этого долгие столетия, ну, очень долгое время одной из крупнейших партий была либеральная, либерально-демократическая партия местная, либеральная партия местная. Ну, сейчас произошла такая встряска из-за Найджела Фараджа, который, это было абсолютно ожидаемо, так же, как и с альтернативой для Германии, так же, как и с Трампом в Соединенных Штатах Америки. Есть часть, связанная с идеологией, а есть часть, связанная с технологией. Это две, вот их надо разделить. Все эти новые силы появляются из-за сочетания двух этих факторов. Первый фактор – появляются абсолютно сумасшедшие идеи у мейнстримовых политических элит этих государств, которые просто с бухты-барахты в одно утро просыпаются и населению объявляют. Говорят, мы теперь должны миллионами заводить мигрантов к нам. Мы теперь должны сокращать субсидии на что-нибудь и выделять их теперь на вот это вот. То, что населению не нравится, а сокращают на то, что очень важно для населения. Вот сначала все начинается с этих идей. Больных, ненормальных. Потом начинается, ну вот мигранты приехали, давайте мы рождественскую ярмарку назовем зимней, чтобы их не обижать. Да, там как Ангела Меркель предлагала. А христианский демократический союз будем называть просто ХДС, чтобы тоже никого не обижать, а то христианский, у них может инсульт там возникнуть, еще что-то. Постепенно, по чуть-чуть формируется новая идеология, которой не было 10-15 лет назад. А те идеи, которые были до этого востребованы, они где-то на улице валяются, никто ими не пользуется. И остается только, чтобы у кого-то хватило мозгов подойти, поднять их, вот так вот отряхнуть чуть-чуть, и вот так вот как пластилин слепить, придумать новое название и капитализировать. Вот альтернатива для Германии сделала это примерно с позиции христианского демократического союза до Ангелы Меркель. Вот до того, как Меркель возглавила эту партию, Не все, конечно, что они сейчас говорят, у них есть и радикальные вещи, но база, которая была у этой партии, она осталась просто выброшенной, потому что Меркель все время хотела охватить все более широкие слои населения, как-то сильно наплевав на своих собственных сторонников. Это, кстати, очень хороший урок для любой политической власти, что думать, что те люди, которые за тебя, они так и так у тебя в кармане, поэтому на них можно, значит, наплевать, и лучше побороться за группу меньшинств какую-нибудь, которая жестко тобой недовольна, а ты все хочешь ее симпатии заслужить. В итоге приводит к тому, что эти на твою сторону не переходят, те, кто были за тебя, начинают себе искать уже совершенно другого лидера.
1: Или просто не приходит.
0: Да, это очень, очень важное правило, которое работает абсолютно точно. И почему, допустим, это происходило в Италии? Каким образом это происходило в Италии? Был момент, когда у местного отделения христианских демократов начали возникать проблемы на внутриполитическом поле. А почему они возникали? Потому что до тех пор, пока итальянцы были в подавляющем большинстве своем католиками, у них не стояла большая дилемма, будучи католиком, за кого голосовать, до тех пор, пока есть христианская демократическая партия, тесно переплетенная с римско-католической церковью. Либералы и левые различного рода какое-то время, может, лет 10-15, пытались убедить католиков, что, будучи католиком, ну проголосуй за нас, ну будь ты человеком. Когда стало понятно, что это не работает, была поставлена иная задача, что, ну, если католики за нас не голосуют, значит, надо сделать так, чтобы все меньшее количество итальянцев было католиками. А христианская демократическая партия догнала это все только в 70-е. И в тот момент, когда она это увидела по результатам референдума по разводам, по прочим индикаторам, стало понятно, что опа, оказывается, население все меньше, меньше, меньше католическое, и поэтому оно все больше и больше голосует за другие силы. Нормальная логика в этой ситуации – включиться в культурную борьбу по заветам Грамши и стараться доминировать культурно, то есть вернуть этим людям статус веру. Католиков, да. Да, веру, и сделать так, чтобы они опять стали католиками и опять голосовали за тебя. А они решили, что ну все, эти уже, значит, утеряны, поэтому нам надо теперь идти на коалиции с другими силами, надо менять собственную программу, чтобы привлечь к себе не католиков. И как только раз за разом они начали идти на компромиссы, то сами же католики до такой степени в них разочаровались, что в итоге после операции «Чистые руки» проголосовали за Берлускони. В большинстве
1: так
0: своем.
1: Получается, что вот насаждение всяких мерзостей, да, типа запрещенных у нас движений.
0: Это политическая повестка в том числе.
1: Это для того, чтобы от церкви людей это отодвинуть или нет?
0: В том числе,
1: чтобы вот
0: да.
1: Эти традиции ушли и голосовали бы вот за все, за зеленых, там, за каких-нибудь.
0: Есть, конечно, мне кажется, в глобальном масштабе, во-первых, есть группы интересантов у этого всего дела, потому что среди представителей этих запрещенных в России движений, помимо того, что это люди, страдающие разными видами отклонений, они плюс к этому так получается, что еще и обладают очень существенными ресурсами и в медиа, и во властных кругах, и не только в странах Европы, должен огорчить наших слушателей. И, как правило, как и любая группа меньшинств намного более мобилизована и яро борется за свои права и за все прочее, чем группа большинства. Вот очень часто там люди возмущаются, говорят, почему диаспоры в России, они так вот все время кучкуются, а русские не кучкуются, потому что русские в большинстве. И русские могут кучковаться, если их начать делить на какие-то группы, я не знаю, болельщики «Спартака» и ЦСКА.
1: Не, но русские кулинары. В Германии, условно,
0: а
1: кучкуются.
0: А вот в Германии они кучкуются, а немцы не кучкуются. Это как бы человеческое свойство подобное. И вот этих, значит, деятелей, так как их тоже меньшинство, то они мало того кучкуются, но очень яро борются за то, чтобы нормализовать собственное положение и снять любые преграды для расширения собственной власти, доступа к капиталам и всему прочему. Это с одной стороны. С другой стороны, последние несколько столетий вся история европейской либеральной и какой угодно демократии – это бесконечная история попыток уничтожения христианства и церкви. Любой, на Западе римско-католической, в нашем случае православной церкви. Первое, с чего они начинают, это вот это. Пусть эти сказки про то, что вы что, это же вообще не про... Это просто про свободу и про возможность человека самому выбирать. Абсолютная брехня. Начиная с момента Великой Французской революции, после которой людей, священников, заставляли клясться не на Библии, а на Конституции Франции и принимали гражданское устройство духовенства, да, устройство будет по-русски, да, гражданскую конституцию духовенства и заставляли следовать ей, заканчивая всеми последующими либеральными движениями, которые почему-то обязательно в какой-то момент решают, что им виднее, как необходимо жить в церкви, что вот они какие-то абсолютно непонятные левые, ни к чему непригодные,
1: жалкие. Левые во всех смыслах.
0: Да, я имел в виду не в смысле идеологии, а в смысле вот абсолютно непригодные ни к чему люди, вдруг решают, что тысячелетняя традиция церкви, ну, ее необходимо как-то очень сильно сейчас пересмотреть, потому что они вот так решили, потому что им, видите ли, виднее, как правильнее молиться Богу или как, значит, с ним выстраивать свои отношения. Вот это абсолютно неадекватное, оторванное. И причем самое смешное в том, что сами эти люди, они неверующие. Но они вот принципиально знают, как им точно сделать для верующих хорошо. Оставьте верующих в покое. Мне лично абсолютно без разницы, как живет себе там отдельно взятый неверующий человек. Потому что это его проблема, ему за это все отвечать потом в соответствии с моими убеждениями. Я не собираюсь ему ничего насаждать. Проблема в том, что современная традиция светского государства – это традиция якобинства, которая предполагает, что религия должна быть признана абсолютной формой сумасшествия, сведена до уровня какой-то субкультуры по типу готов, эмо и чего-то такого. И на нас надо смотреть как на каких-то маргиналов, ну, сумасшедших, ну, таких, ну, безобидных, ну, держать все время в узде какой-то, далеко это все не пускать, это их модель светского государства. Вот я сейчас перечитал культурные феномены различные. Мы можем очень сильно радоваться тому, что там это все процветает, у нас этого всего нет. Но у нас этого всего нет в реалиях, то есть мы этого сейчас не видим, потому что у нас президент исходит из другой ценностной системы. И большая часть элиты ему поддакивает в этом, а какая-то часть элиты просто молчит. Но дело в том, что институционально все, что мы видим, существует там, вот оно институционально закреплено и у нас в стране. На уровне конституции, на уровне институтов, которые создаются нашей политической, правовой и партийной системой. И до тех пор, пока мы институционально не родим то, что соответствует нашей традиции, вероятность того, что это за сутки вернется обратно, очень высока. На этой не очень позитивной ноте.
1: Действительно, да, там такое какое-то вещество, нажмешь, и оно потом форму свою восстанавливать.
0: Да.
1: Да, спасибо, аж заслушался.
0: Спасибо.
1: Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

Сокращение численности войск США в Германии. Контекст. Берлин рискует лишиться значительной части американского контингента и новейшего оружия как важнейших компонентов системы безопасности. Речь идет минимум о 5000 военнослужащих, о ракетах СМ-6 и гиперзвуковых комплексах Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Решение об их размещении принимала администрация Байдена, а потому оно априори подлежит пересмотру Дональдом Трампом. История с ревизией европейского наследия демократов могла бы стать рутинной задачей Белого дома. Но события в Иране перевернули шахматную доску, а действие, точнее бездействие ФРГ в лице канцлера Мерца вызвало гнев американского лидера и резко ускорило события. Германия отказалась помогать США. Трамп задается резонным вопросом: зачем тратить миллиарды на государство, предающее в острые моменты? Он назвал немецкого канцлера полностью неэффективным. В своей соцсети американский лидер написал: «Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит». Трамп допустил, что американские войска также уйдут из Италии и Испании. Но сделать это будет непросто. Конгрессмены будут вставлять палки в колеса.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно – Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Благовещенске 11 часов, в Бишкеке 8. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Москва пока не видит изменений в политической риторике со стороны Европы. Образовательные учреждения Липецка переводят на дистанционный режим. В Приморье за праздники выгорело почти 3000 гектаров территории. Подробности далее. Москва не видит изменений в политической риторике со стороны Европы, заявил СМИ посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что Россия готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на все инициативы ЕС. Мирошник напомнил, что европейские страны, используя словесные манипуляции, пытались в негативном ключе повлиять на переговорный процесс между Россией и США. Слов о переговорах с Россией недостаточно, чтобы прийти к договоренности, добавил посол. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта рассказал, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Образовательные учреждения Липецка сегодня и завтра переведены на дистанционный режим. Это сделано в целях безопасности в связи с возможными провокациями, сообщили в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что очных занятий в школах города не будет. Для учеников младших классов и детсадовцев организуют работу дежурных групп. Кроме того, также не будет занятий в учреждениях дополнительного образования. Уход иностранных компаний способствовал росту производства почти во всех отраслях российской экономики, заявил СМИ вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2023-2024 годах экономика росла высокими темпами, а всего за последние три года в реальном выражении ВВП увеличился более чем на 10%. Это рост на 3,3% в год выше среднемировых значений. Такой рост позволяет стране надежно удерживать четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, напомнил Новак. За праздничные выходные в Приморье произошло 72 пожара. С 9 по 11 мая выгорело почти 2800 гектаров природных территорий. Это примерно треть острова Русский, сообщает региональная Минприроды. Пожары еще тушат в центральных и северных районах региона. Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем и поджоги. У иранского плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке из 14 пунктов нет альтернатив, заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багир Галибаф. По его словам, любой другой подход к разрешению конфликта недостаточен и обернется неудачей. Галибаф также подчеркнул, чем дольше США будут медлить, тем больше придется платить американским налогоплательщикам. Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения в этом году отказались участвовать в песенном конкурсе Евровидения из-за допуска Израиля, пишет Independent. Смотр на этот раз принимает Вена. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал 16. Россия не участвует в Евровидении с 22 года. Вместо него страна в прошлом году организовала и провела масштабный международный песенный конкурс «Интервидение». И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Открываем энциклопедию, которая называется «Положение, история, настоящее, будущее» и да, даже и прошлое, разумеется, тоже Ближнего Востока, поскольку в нашей студии политолог, востоковед Карине Геворкян. Карина Александровна, здравствуйте. Собственно, вопросов сегодня много. Часть вопросов будет посвящена, а часть вопросов будут, я бы так сказал, они будут еврейскими в том смысле, что сегодня часть вопросов будет посвящена фигуре Нетаньяху, потому что Нетаньяху сам эти поводы дает. Но начать я хотел бы с очередной реплики президента США, который отверг новое предложение Ирана по переговорам, назвав его абсолютно неприемлемым, И вновь, как и неделю назад, приходится говорить о том, что вот это вывод напрашивается сам собой, возможно, он неверный, что ситуация на Ближнем Востоке вошла в такую, в шахматным языком, если выражаясь, в патовую ситуацию, когда ни та, ни другая сторона не рвется, ее каким-то образом привести к некому логическому завершению.
3: Ну, давайте, раз уж еврейский вопрос, то я как в Кнессете вопросом. А иранцам это зачем?
2: Я так понимаю, что у них-то как раз выбора особого, им не дают возможности выбраться. Так
3: они не спрашивают.
2: Они
3: сами все выбирают.
2: Да, или так, да.
3: Это первое. Второе, мне было понятно, что в связи с этой поездкой в Китай Си Цзиньпин, которая нужна обеим сторонам, явно, совершенно, очень нужна, какие-то резкие изменения и вот тут вот, понимаете, на фу-фу провозгласить очередную победу, правда, не получится никак, да, и надо было что-то притормозить, по крайней мере, сохранять лицо, сохранять лицо, вот. Вот, собственно, и все. Я ничего в этом особенного не вижу, иранцы отлично играют с ним в четыре руки эту игру. Они уже контролируют, считайте, Ормузский пролив. Они вчера заявили, и я это отметила в своем телеграм-канале, того, что, знаете что, надоели нам ваши эти кабели, я имею в виду кабели, которые...
2: Будем пилить.
3: Извините, пожалуйста, да. За хулиганство, да. Над ними мы тоже берем контроль. Мы же понимаем, что это частные кабели частных огромных американских компаний. И вот тут возникает вопрос. У меня не хватило времени, терпения выяснить, а кто страхует безопасность этих кабелей? Интересный вопрос, согласитесь.
2: Британцы.
3: Вот. При этом, втихую те же британцы, французы и разные прочие говорят с ксиром, иди договаривайся, бумажку от ксира получи, вот, и плыви. Все уже, понимаете, это реальность. А все остальное – это медиашизофрения.
2: И выделяя вот из этой медиашизофрении, пытаясь выделить из нее некую суть, в первую очередь для наших радиослушателей, все это вот, даже то, что сказал Владимир Владимирович вот буквально на днях, сказав о том, что ситуация сложная именно потому, что у России есть контакты со всеми сторонами, но при этом, говоря о том, как может решиться эта история, он сказал, я не хотел бы раскрывать подробности, существуют сценарии, которые бы дали возможность каким-то образом эту ситуацию из патовой перевести в некое, так сказать, завершение. Но не сказал, какие.
3: Почему? Он имел в виду, что как в прошлый раз, как при бабушке, то есть в 2015 году Иран согласился на то, чтобы обогащенный уран хранился бы в России. И условия для этого есть. И Россия для Ирана страна дружественная. Недавно один раз прозвучал эпитет «братская». Вот это вообще революция, считайте. Потому что я не помню, чтобы в истории что-то подобное вообще было. Честно вам скажу. Как-то так. Иранцам по ментальности... спокойные, не фашистующие, не нацистующие европейцы, ближе, они правда ближе им по ментальности.
2: Чем русские, в смысле?
3: Чем русские, да. С их рациональностью, она их раздражает. Вот. Они другие, вот что я хочу сказать. Они очень математичные, у них вот такая поэзия, которая, кажется, светистый язык, это все для точности, они очень любят точность. Вот, они прецизны. Вот, есть такое словечко из латинского, да. Вот, им присуща прецизность во всем. Поэтому они очень расчетливы. Это не значит, что они не душевные, не духовные. Вот, но они ближе к европейцам в этом плане.
2: То есть прагматика,
3: как нам кажется,
2: есть.
3: Да, у них
2: не прагматика.
3: Никогда прагматика у них не возьмет верх над понятиями чести. Вот так. Это надо понимать. Прагматики вот
2: так. В отличие от европейцев.
3: Европейцы это утеряли, понимаете. Тоже было. Правда, это тоже было. Иначе бы не было такого явления, как рыцарская литература.
2: Вы мне прямо хотел сказать, во времена Ричарда «Львиное сердце» — да. Вот.
3: Ну почему и позже тоже? Будем считать, что с французской революцией это ушло. Вот из этики стало уходить. И ушло окончательно сейчас. Но это не значит, что это ушло у всех страт европейского общества. Просто это закапсулировавшиеся страты. Но мы-то сегодня о Нетаньяху, а не о европейских аристократах.
2: Нет, мы к нему сейчас обязательно перейдем. Просто выражение «абсолютно неприемлемым», то, что сказал Трамп, означает вот это точно нет. И тогда получается, что точки соприкосновения на переговорах пока не возникло. То есть то, что предлагает Иран, абсолютно неприемлемо. То есть
3: да,
2: не
3: ну это совсем. Всем выгодно, и Трампу оперативно выгодно, и иранцам, и стратегически
2: нет,
3: выгодно,
2: так нет,
3: нет, ну и пошел нафиг.
2: Да. Да.
3: Мы тут сидим, контролируем, там уже ребята взялись за Гибралтар, уже Панамский канал, все, они подали пример, а это все идеи сказали, дети развлеклись по полной. Я все жду, когда Ла-Манш возьмут, вот так вот.
2: Денежку
3: будут брать, да, все будут брать деньги. Вот, вопрос тогда, это очень интересно, а вот датские проливы из Балтийского моря, которые нам, они запланировали закрыть, теперь тоже, наверное, деньги будут большие брать.
2: А там же еще есть Берингов пролив в скором времени. Да, сейчас мы уйдем от темы, да, я понимаю.
3: Да. Я думаю, что тут нам надо поторопиться, учитывая то, что у нас ледоколы.
2: Я хотел перед тем, как перейти к Нетаньяху, задать такой немножко, он будет глобальный вопрос, даже где-то сакраментальный, наверное. В каком городе должна, ну, из крупных вот этих вот точек мировых, решиться судьба этого конфликта? В Вашингтоне, в Пекине, в Москве, в Брюсселе, где? То есть где это как бы находится, или в Тегеране, есть такая точка, где откуда пойдет конструктив? Вот. Или сейчас вообще не про это? То есть...
3: Александр, ну, поверьте мне, то, что делают иранцы, настолько выверено до микрона, что никакие медиакомпании и никакое давление на сегодняшний день их не смутят. Более того, они сумели это все грамотно оттранслировать несогласными с теократическим режимом иранцами в эмиграции. Вот, поэтому поскольку те только 268 семей поддержали вот эти удары и...
2: А всего их сколько?
3: Ну, слушайте, гораздо больше.
2: Я просто
3: чисто любопытство. Ну, за границей, да. Я имею в виду. Ну, понимаете, всего 268 человек.
2: А, человек? Я думал, да. Семей как
3: ну,
2: кланов.
3: Ну, семей это, в принципе, возможно. Да. То есть, по крайней мере, почему? Потому что иранцы заявили, а те, которые будут носить накладные карманы, вот, которые пришили себе накладные карманы, вот, это цитата, они будут лишены, их имущество будет национализировано. Уже выпущен указ и закон о том, что их имущество национализируется. Ну, слушайте, это немного. Уехал гораздо больше. Я вам рассказываю, из иранских евреев уехало чуть не 90%. А если только 268? Ну, я вам говорю, 90 тысяч.
2: Угу.
3: Ну, наверное, у них была...
2: Понятно.
3: Еврейская община Ирана была консолидирована, имела свои ниши. Я не говорю, что среди евреев не было бедных, но в Иране. Вот. Но я все понятно объясняю. Да?
2: Конечно.
3: Да. Поэтому вот вам, пожалуйста. Всего 268 на всех.
2: Ну, это капля в море тогда.
3: Это капля в море, конечно.
2: А куда уехали, кстати?
3: Вы знаете, они ехали во Францию и очень интересные ниши заняли. В юриспруденции, например, даже есть иранцы-нотариусы. Вот для Франции, если кто понимает, о чем я, это нереально. Вот. Адвокатов много, профессура. Вот. И те, кто бывал в европейских городах, знают, что в исламских анклавах европейских городов иранцев вы никогда не найдете. Они тут же интегрировались с принимающим сообществом. Они сливаются с принимающим сообществом.
2: Вот,
3: и в Америке то же самое. Нет, они не ассимилируются, они сохраняют, разумеется, свою идентичность, но они абсолютно вписываются вот в принимающее сообщество.
2: Контекст. Ну что же, теперь о премьер-министре Израиля. Уже знаменитое, уже всеми растиражированное интервью телеканалу CBS, где в частности, ну и здесь каждый из посылов, каждый из тезисов Нетаньяху заслуживает отдельного разговора. Я хочу свести к нулю, это я цитирую, финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки. Это как? Как вообще такое возможно? А патриоты спросят окружающие, так сказать, а вообще все остальное?
3: Ну, если человек, находящийся на этой должности, делает такое заявление, то как минимум это означает, что уже вам американцы. Правда? То есть я на вас обиделся. И мало вам не покажется, потому что лобби у меня такое, что я вам такие хвосты поприжму, что вы сами меня попросите, а я скажу нет, потому что мне есть откуда взять. И производство я налажу там, где надо, потому что у меня по всему миру сеть, и власть у меня, а не у... Но это какое-то отчаяние все-таки. Что? Это голос отчаяния.
2: Крайне агрессивное выражение такое высказывание.
3: Да, но учитывая еще все остальное, что он сказал, то возникает вопрос о его состоянии психическом. Причем реальном, если Трамп, с моей точки зрения, умело разыгрывает этот, да, этот самый психопат.
2: Там больше троллинга, да. Excuse me.
3: Да. То и он таковым не является. Вот, то у Нетаньяху, правда, что-то с головой. Помимо всего прочего, я хочу сказать, это он отдал. Ну, я понимаю, что там все эти сумасшедшие, типа Пингвира или Смотрича, организаторы Холокостов, понимаете? Причем сначала для чужих, потом для своих в перспективе, да? Вот я прям видно, как они ведут, да, такие козлы, это самые провокаторы или козлы отпущения. Вот они такие. Что они сейчас делают? Ну, это видно, что сахаловцы получили приказ по мере возможности уничтожать исламские и христианские святыни в Ливане и в Палестине. Они это делают системно.
2: Это как бы прямая директива Нетаньяху.
3: Это не может быть без прямой директивы. Вы понимаете, если в былые годы, когда там, я не помню, это там 67-й год или какой-то, я сейчас не могу вам сказать, когда была возможность взорвать Аляксу. Военные отказались. Военные, где бы они ни жили, это люди, живущие по уставу и по приказу. И никакой устный приказ никакого раввина, даже при огромном уважении к вере, ничего не может сделать. Они не выполнят этот. Это не может быть, понимаете, выполнимо. Это не для военных. Они тогда отказались это сделать. А сейчас в Израиле вот эти вот сторонники Смотрича обсуждают, что ошибка вышла, понимаете? Уже косвенно через это мы понимаем, что тайный приказ такого рода отдан, поэтому все эти расшаркивания на месяц арестовать кого-то, кто там с распятия фигуру Христа сшиб, и так далее. Это все фигня, извиняюсь. Вот. Видно, что это системные действия. Равно как и подкопы под Аляксу. Для того, чтобы она уже рухнула. Это все происходит, понимаете?
2: Но ведь это путь в один конец.
3: Но это мы с вами понимаем, не живя в Израиле, во-первых, потому что там замороченных людей масса. Я 100 раз задавала, и мне перестали в Израиле брать интервью русскоязычные. Видимо, просто это вполне адекватные люди, но я думаю, что им просто страшновато, потому что я же правду говорю. Вот. Иран хочет уничтожить Израиль. Я говорю, а Иран отзывал свою подпись из-под резолюции ООН о создании двух государств. Они замолкают, потому что им это в голову не приходит. Я говорю, вы хоть раз видели, чтобы Иран где чего подписал, нарушил? Я могу вам... Вы не приведете этого примера. И все. Вот. А раз не отзывал, значит, еврейское государство должно существовать с их точки зрения. А вас они считают сионистским режимом, токсичным для региона. Так и вы токсичные. Такие, где вы видите, да. Все.
2: И все остается по-прежнему. Вот, вот вы сказали, мы с вами понимаем. Я просто пытаюсь в такой ситуации всегда найти хоть какое-то рациональное зерно. То есть, ну, объявить действия правительства Нетаньяху и его самого как действия, так сказать, ну, где-то, где-то хотя бы базирующиеся на некоем маниакальном стремлении Нетаньяху и к личной власти, там, и к выполнению каких-то...
3: Слушайте, простите, что я вас перебиваю. Да. Мне вот сейчас пришла эта мысль в голову. Вы понимаете, он заявляет такие вещи, что сумасшедшие сейчас кинутся к протоколам сионских мудрецов. Угу. Мы правим миром. Вот что он хочет сказать. Он, простите, знаете, есть еврейский анекдот, когда жена с мужем едет, вот такая старенькая еврейская пара в троллейбусе. Он ко всем прикапывает, вот, всем делает замечания, ворчит, ворчит, ворчит. Ну, ему в конце концов, ему говорят, послушайте, вы не могли бы уже как-то так затихнуть, замолчать и перестать дергать людей? И он тогда уже к жене, а она сидит, смотрит в окно, к жене обращается и говорит, Рива, я что, что не прав? Он, она ему говорит, ты прав, Абрам, но ты адьот.
2: Ну да. Понимаю. Ну, просто здесь в данном случае речь идет о даже каком-то экзистенциальном вопросе для самого Израиля.
3: Это мы
2: я
3: не должны...
2: могу понять, на что они рассчитывают. Вот это вот мне, Карина Александровна, просто хочется понять логику. Логика Трампа понятна. За его спиной огромная страна с гигантскими так или иначе ресурсами, возможностями, долларами как-никак, да, и какой-то сохранившейся, так сказать, геополитической мощью. А ну, Израиль на что рассчитывает?
3: Я, подождите, да. Не правись, Израиль. Вы посмотрите, что происходит.
2: Нетаньяху.
3: Да, что происходит с оппозицией. Там же выборы должны быть очень... тоже нависло, да, и Нетаньяху понимает, что его не только снесут, но и посадят. Вот. Это тоже надо понимать. Так что давайте одной краской весь Израиль мазать не будем, и всех политиков. Вот. Но у них там, вот у этих экстремистов, он стал экстремистом. И у них свой, как я понимаю, запасной аэродром. Вот ирония истории. Аргентина. Да, где нацистские преступники себе. Вот они там, Вась-Вась, с потомками. Аргентина. К Милее он поедет, да. Уже все ясно.
2: Он
3: и
2: ведь...
3: всех бросят, и будет, да, как это самое, кулачком
2: как
3: оттуда,
2: Борман,
3: да. Я не знаю, как.
2: Говорят.
3: Что ну, неважно, Борман. Сейчас да. Не будем в этом разбираться, да. Ну и какой-нибудь... Камикадзе, парень, такой же еврей, его укокошат. Там же. Прости, Господи, я этого не желаю.
2: Да. Ну, конечно. И еще
3: вот
2: одна
3: уж
2: сторона.
3: Такие всегда найдутся, правда?
2: Конечно. Они всегда были.
3: Всегда
2: есть и будут,
3: были, да.
2: Да.
3: И вообще евреи люди отчаянные. Да.
2: Значит, начиная с да. Первой мировой войны, там, да, Второй и так далее.
3: Это неважно. Кто да. Не понимает этого и думает, что это такие пугливые зайки, тот и тоже одет.
2: Так, да. Еще одна его цитата. Он считает, что конфликт с Ираном не окончен. Из-за ядерных вопросов меня больше всего поражает вот это вот...
3: Да достал он уже этим.
2: Вот, да, вот эти длина пальцев, как говорят, вот этих веером, которые... То есть он считает, мы с вами еще не закончили, говорит он Ирану, хотя, так сказать, ну, там где-то Трамп у него там что-то говорит одно, Иран другое, а тут вдруг выходит Нетаньяху, говорит, это мы с вами не закончили.
3: Да, но Иран тоже... Даже не обращает внимания, как бы, да, и моська знать, она сильна. Вот. Просто вот почему у иранцев нет антисемитизма? Почему иранские евреи никогда, ну, понимаете, 2500 лет, никаких унижений, никакого там, как бы это выразить-то, гордо воспитывают детей, да, вот это же... Гены пальцем не раздавишь, понимаете, кровь не водится. Иранские евреи – это люди гордые очень. самодостаточные абсолютно. И они тоже так смотрят, спрашивают, а ты кто вообще, козявка? Вот, а мы на тебя даже внимания не будем обращать. Это мы решим, когда ты начал, а мы закончим. Вот что они заявляют. Я не про иранских евреев, я про весь Иран.
2: Понятно,
3: поскольку иранские евреи едины, как бы органическая часть всего народа.
2: Ну вот и завершая эту часть разговора и этот вопрос на данный момент, там же все-таки ядерное оружие никто не отменял. Вот я чего, так сказать, чего многие опасаются, когда говорят и читают
3: пока
2: вот эти слова.
3: Пока, Иран, давайте не будем обсуждать вопрос иранского ядерного
2: не
3: оружия.
2: Не иранского, я про израильское. Я вот чего больше...
3: Говорят, израильское находится... Я не могу это проверить. Это с военным экспертом надо говорить. Что оно под контролем американцев. Насколько под контролем, каких американцев, в какой степени, я не знаю. Вот, вообще ядерное оружие штука...

0: Его еще и хранить очень дорого. Для этого требуются особые условия.
1: Тут сразу хочется спросить еще, вы сказали про голод? Я сразу вспомнил статистику про 90% пшеницы из России, которую получает Израиль. То есть, завися в продовольственном вопросе и от России, и от других стран. При этом делая такие заявления, опять же, будучи зависимым не только от США, но еще и от России, и от других стран. Но тут, наверное, быстрого ответа мы сейчас не получим, да, поэтому, да, продолжим этот разговор сразу после новостей, тем более, что в этой стране, мы, кстати, в прошлый раз об этом не говорили, а это отдельно, а эта тема тоже очень интересная, хочется поговорить со стороны арабского мира об этом, со стороны арабских стран.
0: О, так интересно.
1: Вот. Это еще одна
0: динамика. Еще интереснее.
1: Большой. Оставайтесь на радио «Спутник», никуда не переключайтесь, скоро продолжим.

0: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Прямой эфир с Карине Геворгян.
1: Продолжаем прямой эфир с Кариной Александровной Геворгян, политологом, востоковедом, и говорить теперь будем об арабском мире. С другой стороны, зайдем, так сказать, такой на вираж, говоря о конфликте на Ближнем Востоке.
2: На кого рассчитывает Нетаньяху, я вам задаю вопрос. В арабском мире.
1: Можно я... Поставили. Да, будем можно считать, я пальцем что... в небо, да?
2: Нет, скажу? Давайте да. я за да. вас отвечу. Я да. буду... Подсказки такие. Нехорошо подсказывать, да? Но тем не менее. Значит, на Египет и Эмираты уже активно...
1: А что значит рассчитывать, задам я тогда вопрос? В каком смысле?
2: Ну, как бы вот все-таки, понимаете, арабский мир, это Лига арабских государств, это... Я вот... Ну, пусть на меня, правда, люди в этих странах, и никто не обижается. Но это террариум единомышленников Лиги арабских государств. Они же сами это не скрывают. Воюют друг с другом, там, как саудиты с Эмиратами. Эмираты теперь страшно недовольны сближением Саудовской Аравии с Пакистаном. Кстати, все молчат про Оман. Вот. И Ираном. Вот так. Ой. А что такое Эмираты? Что такое Эмираты?
1: Ну, конфедерация,
2: с одной стороны,
1: по сути, своей, да?
2: Да, понятно. С одной стороны, это филиал

0: Сити.
1: А, в этом
0: Дубай.
1: Смысле, да.
0: Конкретно.
1: Да, это вы рассказывали,
0: да. А Шарджа, например, она говорит, а, вы вышли из ОПЕК, тьфу на вас, мы выходим из объединения.
1: Там просто все скручивается в трубочку.
0: Ну,
1: потому
0: конечно.
1: Что понять это со стороны...
0: Да, значит, ну, это нам кажется, что они такие маленькие-маленькие. А на деле-то это, в общем, знаете, это как с Армении приезжаешь или, да, с тем же Израилем. Это кажется, что маленькое, да. Так вот, и, ну
1: да.
0: Для стратегической глубины, да, понятно. А так это, знаете ли, не ниточка такая, шоссе.
1: Не Лихтенштейн, да.
0: Вот именно. Да, пожалуй.
1: А, так и вот, собственно, точка зрения, которая сейчас была изложена человеком, сейчас я скажу, как его зовут, исполнительный вице-президент Института ответственного управления имени Куинси в Вашингтоне, сейчас я, извините за ударение, Трита Парси или Парси, не знаю, как правильно.
0: Парси.
1: Парси, который сказал, что арабские страны больше не будут единым целым. То есть этот улей или террариум разворошен до такой степени, что... Никакой консолидации.
0: Да давно уже.
1: Да.
0: Ну, уже с тех пор, как мы наблюдали, как Эмираты с саудитами в Йемене воюют. Вот, и недавно такая острая война, действительно очень острая. Совсем недавно, просто месяца. Вот, там все идет поляризация, да это и нормально. А что такое арабский мир? Это кто-то выдумал эту химеру? Вот, да.
1: Все арабы объединятся против Израиля.
0: Я совершенно
1: вот
0: сейчас без издевки скажу. Да, правильно было организовать Лигу арабских государств, и все споры разрешать там за закрытыми дверями, пусть на кулаках, но друг с другом, а не на публичном пространстве, не на дипломатическом поле. Это было правильно в эпоху, когда мы кричали «Миру мир». Правильно? А сейчас, когда война всех против всех, английский философ Гоббс, да, 2Б.
1: А над ними, ну это тоже отдельный вопрос, а над ними где-то на Британских островах, да, смотрят на все это.
0: А, британцы, чем хороши? Там же тоже свой террариум. Это же видно. Потому как страдают население на Британских островах. Вот не надо иронии в данном случае.
1: Ну, конечно.
0: В том числе, кстати, тот же богатый средний класс. Я сейчас не призываю испытывать к ним сочувствие. Просто потому, как страдают эти люди и в какое положение их загоняют, ясно, что большая часть их так называемой элиты, знаете, они вот люди жестокие к самим себе. Вот что важно. Они какие-то тоже психи в определенном смысле слова. Они фанатики. И там очень много групп. И там вот профессор Евстафьев, он говорит, там староглобальный Лондон, новоглобальный Лондон, просто старый Лондон, да.
1: Бензоры
0: есть
1: всякие.
0: Такие, как Джордж Гэллоуэй, да, это тоже надо понимать, шотландец, кстати. Тут шотландцы зашевелились, у них все там не просто на... островах. Я с профессором совершенно согласна, я это у него прочитала. Он точно, абсолютно пишет, что для староглобального Лондона нужна страна, государство как территория опора. Для нового глобального пиливать можно и с Новой Зеландии, можно и в Австралии, вот, можно хоть с этим Фолклендских, Мальвинских островов и так далее и тому подобное. Это правда. Там самые разные группы. И все эти группы присутствуют и в Дубае, и в Анкаре, понимаете, они работают. Поэтому нам иногда кажется, что... Но с другой стороны, у них хорошо работает алгоритм. Когда одни сочувствуют... Дальше они говорят, вот мы все ссоримся между собой, даже убиваем друг друга на дуэли. Они, правда, люди жестокие, я серьезно говорю. Вот. Но... Они островитяне, понимаете, мы все для них немножко гоминиды, так же, как и для японцев. Это давно известно. Знаете, как китайцы японцев раньше называли? Злобные карлики с островов. Вот.
1: Ну, понятно, да, логика абсолютно понятна.
0: Это островитяне. Мы для них гоминиды. Значит, они считают, что вот и этим гоминидам, пусть наши вот эти дадут этим оружием, а мы дадим вот этим оружием, и нехай они убивают друг друга. Чем меньше их будет, тем меньше опасности для нас. Вот, тем больше у нас будет власти. Вот. Вот так вот это все происходит.
1: Есть что-то, что их объединяет или может объединить, имея в виду, вот когда мы говорим об арабских государствах, не кроме лиги, какие-то ценности, какие-то общие, не знаю, может быть, какие-то мессианские ценности, что-то, чтобы могло их не рассорить между собой, а объединить некой общей целью. Или это невозможно, они просто, так сказать, рядом.
0: Знаете, можно я вернусь к Ирану?
1: Да, конечно.
0: Для того, чтобы ответить на этот вопрос. Иранцы открытым текстом сказали: ребят, если вы не хотите снова сесть на верблюдов, ну, это не так плохо, они умеют ездить на верблюдах, вот, потерять все это ваше, те самые уже
1: вернуться
0: воздушные замки,
1: да.
0: Да, вот, если вы не хотите, чтобы это, вот, дружите с нами. И Саудовская Аравия без всякой любви сказала: да, ребят, Оман то же самое сказал. Они сказали: отлично. Они знают, что иранцы, с иранцами можно договариваться. Это с ними трудно договариваться. Они могут подвести. Но если иранцы вот реально вот прямо это предложили, значит, можно быть спокойным, что они будут следовать этому правилу. И они уже переходят в иранскую коалицию, как это сделал очень опытный Пакистан.
1: На
0: мы недооцениваем Пакистан. Правда, у Пакистана свои внутренние проблемы, это тоже важно. Но пакистанская элита, недооценивать ее. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут я могу сказать, это поручиться даже за это. Потому что ту игру, которую они сейчас сыграли, блистательно совершенно.
1: Это переговорами?
0: Да, это не потому, что они у Омана отобрали это. Они наоборот, они просто на передовой. Они сказали: давайте вот мы будем бегать. А вы такой солидность, такой султанат Оман, султан, он никуда не бегает, понимаете, вот так вот. Там драматургия красивая очень вырисовывается из этого, из всего. Так что я могу вам сказать, все уже поляризация идет. И то, что... Я еще не знаю. Египет, да, пока объединился с Эмиратами.
1: Саудовской Аравией?
0: Да, и в общем, косвенно с Израилем. Нет, Египет с Эмиратами.
1: С Эмиратами.
0: А это значит против Саудовской Аравии. Вот. Саудовская Аравия уже дрейфует. Да еще после оскорбления, которое Трамп нанес наследному принцу. Вот, иранцы так это самое его спросили: и вы это стерпите? Вы принц. Они все время спрашивали: вы вообще понимаете, что это не про вас лично? Это оскорбление. Вы это стерпите? Или вы как-то должны, может быть, сжать зубы и что-то для себя решить?
1: А они объединяются на каких принципах? То есть вот Египет с
0: Эмиратами. Я вам уже это
1: рассказывала.
0: Секунду. Да. Я вам уже это рассказывала. Иранцы сказали: вот Лига арабских государств, в общем, не
1: безопасность.
0: Да, безопасность. Давайте создадим. У вас есть одно, у нас есть другое. Мы все это как бы складчено. И будем обеспечивать безопасность. Вы получите Саудовскую Аравию бесплатно, скажем, для ваших судов. Там, или за низкую плату. Договоримся, давайте торговаться. Это мы умеем все. И мы с вами найдем модус вивенди, по которому все будет происходить во благо или на благо всех. Каждый получит свое. И хватит. Не нужны нам нерегиональные державы здесь, в регионе.
1: Таким образом, Иран становится, как вы уже это действительно неоднократно говорили, региональной сверхдержавой, по сути.
0: Ну, так не бывает региональная сверхдержава. А я думаю, что, в общем-то...
1: Лидером просто.
0: Я бы скорее сказала мировой державой. Одной из мировых держав.
1: И получает... То есть просто хочется что понять? Что вот,
0: все
1: вот,
0: будут считаться с Ираном.
1: Да. То есть Иран в этой ситуации, благодаря всему вот этому конфликту, оказался не просто в выигрыше, а он получил доминирующее положение вот на большей части этой территории. По сути,
0: слушайте,
1: своей,
0: вот
1: стратегически
0: я думаю, вот те, кто
1: доминирующие.
0: Пытал, вот я понимаю желание уничтожить Иран. Да? Ну, как бы вам сказать? Ну, это такой вот а-ля Гитлер. Вот Сталин же, правда, считал, вот мой друг впоследствии преподавал, дипломатом был в Израиле, посольство Израиля, мой друг, он преподает в Тель-Авивском университете. Он очень точно как-то сказал мне за ужином, что я, говорит, понял, что Сталин проецировал себя на Гитлера. Он думал о том, что тот гиперрационален. Поэтому он не должен сейчас нападать на СССР. Когда он... А вот Черчилль, как ни странно, это мне тоже он сказал, ну, это, правда, дело и отношения не имеет, говорит, это понял сразу, что с сумасшедшими нельзя иметь дело. Вот там есть нюансы эти все. Ну, это его версия, как бы, но это очень любопытная. Вот эти люди вели себя а-ля Гитлер. Вот так я бы сказала.
1: Кинувшись на Иран.
0: Да, Иран. Мы же страшно пострадали. Мы только что отметили, да, День Победы, и я вас поздравляю с прошедшим праздником. Да. Вот, спасибо. Ну, для Ирана это поэтому и стало вот то, что сейчас происходит, для них это Великая Отечественная война. Вы видите, сколько народу записались?
1: Угу.
0: Да, в ополчение. Они все, они в немалой степени проходили службу. Я тут, кстати, текст прочитала по поводу того, что типа вы на Иран-то не очень полагаетесь, тоже страна постмодернистская, не пойми чего. У них государство оплачивает и разрешает операции по смене пола, аборты и так далее. Ну, насчет абортов это сильно, это фейк.
1: Угу.
0: Вот, в Иране запрещены только в случае угрозы здоровья матери, патологии плода.
1: Да.
0: Причем у них скрининг бесплатный делается. Это одна из стран, где это все делается. Тут, у них очень продвинутая система, то есть медицина очень продвинутая. Вот что они сейчас и доказывают, в том числе в сфере онкологии. А что касается операции по смене пола, ну, простите, пожалуйста, это не операция по смене пола. На юге, а и в Иране, и вот у нас в Средней Азии, такое явление, как гермафродитизм, вот, более
1: процентно более... Ну, это опять чисто медицинская история.
0: Это про это.
1: Да.
0: Поэтому государство это оплачивает. Извините, это не смена пола в чистом виде. Это вот про это просто.
1: Ну, понятно.
0: Ну, просто
1: да.
0: Они так это так объясняется, но это опять используется пропагандистски. Поэтому в эту ловушку попадаются наши православные патриоты. Вот, типа, вот это самое. Разбирайтесь, не знайте страну, не пишите сходу.
1: Ну вот, чтобы, мне кажется, давайте еще попробуем упростить. Упростить именно для того, чтобы было понятно слушателям, потому что мне кажется, что просто количество информации огромно в этой связи. Иран закрепляет за собой на выходе, вот из этого, понятно, что до выхода еще далеко, и мы еще многократно к этому будем возвращаться, статус сверхдержавы. США, судя по всему, опять же, уходит из региона.
0: Не, он идет к этому статусу.
1: Да.
0: И они вот сейчас, знаете, вот тоже они... На фуфуне тоже не берут. Они как бы понимают, что это очень ответственно все. И народу своему они это обещают. Вот, и люди в это начали верить. Да? Они закусили у дела, они верят этому руководству. Вот, они понимают, насколько это ответственно. Более того, вот как Нетаньяху промахнулся с названием этой своей военной операции «Рык льва». Лев – это символ Ирана.
1: Есть просто...
0: Да, иранцы сейчас везде постоянно пишут. Ребята, осторожнее. Если лев, вы увидели его клыки, это не значит, что он улыбается.
1: Они еще шутят, да. Есть, вот я прямо поставлю тогда этот вопрос. На каких условиях эта история может завершиться? То есть что должно устроить и Иран, и США для того, чтобы они, ну, метафорически пожали друг другу руки?
0: На иранских условиях.
1: Вот на каких? Оставьте нас в покое. И все.
0: Нет, на всех.
1: Как Россия с Украиной?
0: Вот у нас... Размораживай. Либо вы, так, вы размораживаете наши активы. А, не хотите размораживать активы? Все, мы... Они же так и сказали. Угу. По сути, я, конечно, очень сейчас упрощаю. Но они сказали, мы же вам сказали, наши активы вот за все эти годы. Те сказали, вы что, с ума сошли? Это такая сумма, мы не потянем. Ну тогда армуз берем. Поняли? Они сыграли в эту игру. Те попались. Вы не хотите. Ага. Но это наше. Вы отняли наше. А это вообще не ваше. Персидский залив и Армузский пролив. Все наше название. Из нашей истории. А не из чьей-то. Не из вашей, не из арабской и так далее. Все. Берем обратно. Да. Все. Воздушный поцелуй. Они на этом действительно будут больше зарабатывать. Они сказали, как и мы, да, европейцы там наши активы забрали. А мы США? По-другому их заберем. Вот иранцы показали сейчас, как это можно сделать.
1: Про Нетаньяху говорили, США на это пойдут в конечном итоге.
0: Кто их будет спрашивать?
1: Нет, я имею в виду, чтобы... Или просто уйдут из региона. Я понимаю, о чем вы.
0: Уже уйдут.
1: Все, уйдут и все. То есть, ну, да.
0: Они уже потихонечку все равно снимки показывают. Ну, раздолбали иранцы. Да. Они же в основном не по Израилю бомбили, по базам американским. Посмотрите, как интересно. Казалось бы, вот возмездие, да, нужно было. Они нет, они убирали американские базы. И по британцам ударили на Кипре.
1: Так, да. Даже оценочных суждений по этому поводу не делать. Хотя очень хочется сказать молодцы, но не буду.
0: Да уж, вы сдержитесь.
1: Да, не буду. Роль России в этой ситуации, мы сейчас говорим, там, калинка-малинка, популярна в России, это в арабских странах, соцсети завалены, в общем, еще и под праздник Победы, тем не менее. В этой всей какой-то вот такой, какой-то, в этом шахматном тетраэре где-то существует Россия, которая по-прежнему обладает влиянием, которая дружит со всеми, ну, в той или иной степени. То есть ни про кого не говорит плохо, ни про Израиль.
0: Александр, знаете, что я вам скажу?
1: Красиво
0: же. Я считаю, что во внешней политике у нас чересчур значим так называемый прагматический фактор. Это вчерашний день. Потому что и завтрашний, но не сегодняшний. И исходить из того, что какие интересы государственные и личные, в том числе завязаны на финансовые потоки трым-пым-пым и так далее, всего этого, это вот все время опаздывать. То есть я вот почти замахиваюсь на святое. Я шучу сейчас. Нет. Я замечу, что наш президент, выступая, был, в общем, как всегда, очень осторожен и сдержан. То есть это как бы так вот он показал, что это еще остается. Но я так это расценила. Но может этого, да, вот это все уходящая натура. Я думаю, что он не может этого не понимать, зная больше, чем я. Да?
1: А есть специалисты?
0: Да, ну, как вам сказать? Я думаю, что, учитывая то, что идет война всех против всех, у нас назревает какой-то момент. Ну, понятно, что наш совбез – это какая-то аналогия ГКО, может быть, да, в какой-то степени. И хорошо, что этот орган существует. Ну, видимо, у него может быть больше полномочий. Даже об этом писать и говорить не обязательно. Вот. С привлечением диаметрально противоположных точек зрения, вот это довольно быстро все делается для того, чтобы взвесить сегодняшнюю ситуацию. Потому что есть моменты, которые связаны с нашим экономическим внутренним положением, которое необходимо корректировать. Об этом тоже сказал президент. Я вот в данном случае, видите, проявляю сверхлояльность.
1: Значит,
0: а как это сделать? Это можно сделать через внутренние усилия, можно в том числе через внешние усилия.
1: Кирилл Александрович, нам пора. К сожалению. Простите, время закончилось. Вы употребили слово «опаздывать». Не опаздывайте, это я уже обращаюсь к нашим слушателям на следующую лекцию.
0: А если иранцы перекроют кабели в Армузском проливе, то 90% расчетов в мире гикнутся.
1: Карине Геворгян, политолог, востоковед. Это был тизер на следующий наш эфир через неделю. Счастливо, до свидания.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Life. На ней все держится.

знать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Минске 6 утра, в Екатеринбурге 8 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские бойцы выбили ВСУ из 9 опорных пунктов на Днепропетровском направлении. Дональд Трамп сегодня отправляется с визитом в Пекин. Кабмин Британии призовет Стармера оставить пост премьер-министра. Подробности далее. Бойцы группировки российских войск «Центр» до объявления перемирия выбили ВСУ из 9 железобетонных опорных пунктов на Днепропетровском направлении, сообщает Минобороны России. Отмечается, что укрепления, построенные по стандартам НАТО, представляли собой сложную систему бункеров. В каждом были капсулы для размещения до взвода военнослужащих. При зачистке опорников российские силы предлагали украинским формированиям сдаться в плен. Ряд боевиков ВСУ сложили оружие, с беспилотника им сбросили рацию, вывели в безопасную зону. Остальные боевики были уничтожены. Захват системы укреплений позволил российским силам создать условия для дальнейшего наступления, добавили в Минобороны. На севере Приангарья в Катангском районе активное таяние снега вызвало подтопление 18 жилых домов, где проживают 23 человека, а также 67 приусадебных участков. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пик весеннего половодья еще не пройден, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В районе работает сводная оперативная группа. Из поселков, попадающих в зону подтопления, превентивно эвакуировали 20 детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил восстановить девятиэтажку в Грозном, где накануне вечером произошел пожар. Как сообщил мэр Хасмагомед Кадыров, во всех квартирах сделают ремонт и закупят мебель. По данным МЧС, огнем было охвачено почти 3000 квадратных метров площади. Из дома эвакуировали 300 человек. Несколько человек отравились угарным газом и попали в больницу. Президент США Дональд Трамп сегодня отправляется в Пекин, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Исходя из расписания, которое распространил Белый дом, американский лидер из своей резиденции направится на базу Эндрюса, оттуда в КНР с дозаправкой на Аляске. В Пекин Трамп, как ожидается, прибудет в среду. В четверг и пятницу президент США проведет встречу с главой Китая. Ряд членов Кабмина Британии, включая главу МВД Шабану Махмуд, попросили премьер-министра Кира Стармера рассмотреть вопрос о его отставке, пишет «Таймс» со ссылкой на источники. По данным газеты, уже сегодня на заседании Стармеру объявят, что его положение теперь неустойчиво. Число депутатов-лейбористов, призывающих к отставке Стармера, достигло уже 60. Региональные выборы в Великобритании прошли в прошлый четверг, и лейбористы потеряли почти 1200 мест в муниципальных советах. Стармер взял на себя ответственность за провал, но в отставку уходить отказывается. Мошенники в преддверии лета создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под ресурсы детских лагерей и турфирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе. Об этом рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Она уточнила, что мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами путевок. После того, как жертва переводит деньги, преступники исчезают. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рассказы из русской истории». Я, автор программы Владимир Мединский, историк Денис Шполянский. Отвечаем на ваши вопросы, которые поступают к нам самыми разными каналами, вопросы по русской истории. Как эти вопросы нам направить? Ну, самый простой способ – это канал «Макс» и из-за рубежа телеграм-канал «Владимир Мединский». Затем, соответственно, YouTube и Рутюб. В YouTube это лектория Достоевский, комментарии к лекциям. В Рутюбе и в ВК, так и называется, рассказы из русской истории Владимир Мединский. Ну и, наконец, вопрос на радио «Спутник». Пишите напрямую на радио «Спутник», и мы на самые интересные и повторяющиеся вопросы с удовольствием вместе с Денисом Шполянским отвечаем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Денис Иванович. Добрый вечер.
2: Сегодня мы договорились, что у нас, поскольку недавно вышло на канале «Россия» несколько лекций об Иване Паскевиче из нашего цикла, фельдмаршале Паскевиче и военном министре Александре Чернышове, наверное, одном из самых прославленных русских разведчиков XIX века, то мы собрали вопросы, как раз касающиеся этих личностей, Ивана Паскевича и Александра Чернышова. Надеемся, что эти вопросы будут интересными. Денис, давайте по традиции вы называете вопрос, ну и вместе мы отвечаем.
3: Да, и так уж получилось, что у нас сегодня значительная часть вопросов пришла именно на YouTube. Лектор Достоевский, может быть, из-за рубежа наши соотечественники или бывшие соотечественники, может быть, русскоговорящие иностранцы, но тем не менее вопросы интересны. Я думаю, что ответы тоже у нас получатся сегодня максимально интересны. Первый сегодняшний вопрос от пользователя, который подписался Стив или Стиве, YouTube Лектор Достоевский. Вопрос на спутник, хэштег. Почему Николай I, с ваших слов, Владимир Иванович, лично самый могущественный монарх в истории России, называл Ивана Паскевича отцом-командиром? Значило ли это, что он признал Паскевича главнее себя? И как к этому относился сам Паскевич?
2: Интересный вопрос. Действительно, в переписке постоянно Николай I обращается к своему фельдмаршалу, человеку, рядом с которым 30 лет они вместе служили, наверное, одному из самых влиятельных людей империи, но, тем не менее, всего-навсего подданному, обращается отец-командир. Почему? Давайте вспомним семейную историю. Дело в том, что Николай I, Николай Павлович Романов, рано потерял своего отца. На момент убийства Павла I ему было где-то около 5 лет. Так, Денис, да?
3: Там даже чуть-чуть меньше, по-моему. Не исполнилось 5.
2: Да, значит, старший брат у него Александр и Константин чуть младше. Александр, кстати, годился ему реально в отцы. Ну, старше почти на 20 лет. И, как считается, он, в общем-то, и заменил ему отца. Находился где-то на недосягаемой высоте император и намного-намного старше брат. Да? Ну, Константин где-то там же рядом. Паскевич, который был примерно в том же возрасте, что и Константин, действительно в какой-то момент жизни оказался человеком, который, в общем, был действительно для Николая как старший наставник. И, может быть, отчасти выполнял для него какие-то такие функции старшего товарища, можно сказать. Это позволяло ему называть его отец-командир. Все это началось еще в 1814 году в Париже, победный год. Наши войска штурмуют столицу Франции. И вот через месяц после этого великому князю Николаю Павловичу, на тот момент ему нет еще и 20, с дозволения брата императора дозволяется приехать в действующую армию в Париж. Да, ему сколько было Николаю Павловичу? 17. 17 лет всего-навсего. И хотя он официально вроде бы как великий князь и один из первых лиц империи, но надо сказать, что в победоносной армии в Париже до юного князя никому нету дела. Там все герои, все победители Наполеона, они заняты делами военными, административными, блистают на парижских балах и так далее. И вот случайно и как бы между делом старший брат Александр знакомит своего младшего брата Николая с молодым генералом Паскевичем. Ну, как молодым. По тем меркам уже Паскевичу больше 30, то есть уже не такой уж и молодой. И представляет его как одного из лучших своих генералов. Ну, а дальше Паскевич мог бы, конечно, как и другие, учтиво откланяться, но он как-то согласился пообщаться, что ли, вечерами с юным князем. И вот они часами проводят время над картами. Паскевич рассказывает ему историю всех крупных сражений, наполеоновских войн, маневры. Ну, в общем, такой проводит ему штабной исторический ликбез. Вы можете, наверное, подумать, что Паскевич заискивал перед будущим императором в надежде на какие-то карьерные преференции. Нет, это совершенно не так, потому что на тот момент у юного Николая Павловича шансы стать главой государства были совершенно ничтожны. У него два старших здоровых и вполне себе не старых брата, поэтому в этом пасьянсе ему мало что светит. Однако Паскевич, тем не менее, на правах старшего товарища, в общем, можно сказать, что выступал репетитором или консультантом для юного великого князя, чем и заслужил его благодарность на всю оставшуюся жизнь. Потом судьба их еще сводит. Спустя несколько лет, в 1822 году, еще три года до воцарения Николая I, Николая назначают командовать первой гвардейской конной дивизией. Или не конной, Денис, поправьте меня.
3: Нет, не конной, просто первой гвардейской.
2: Первой гвардейской дивизии, которая входила в соответствующий гвардейский корпус. Обычно в корпусе две дивизии. А командиром гвардейского корпуса, то есть непосредственным военным начальником Николая, выступает тот самый генерал Паскевич. И вот теперь уже будучи формально подчиненным, ну и формально и неформально подчиненным Паскевичу, Николай пишет ему письмо, такое, видимо, явным заметным волнением, даже в спешке, с ошибками, и в частном конфиденциальном порядке просит ему помочь. Что случилось? Случилась вещь по нашим меркам совершенно непонятная, но по тем рыцарским временам первой четверти XIX века, по временам, когда каждый офицер, дворянин, тем более боевой офицер после наполеоновских войн, был преисполнен чувства собственного достоинства, случился скандал. Гвардейский капитан, некто Носов, оскорбился на несправедливый, как ему показалось, выговор от Николая. А Николай, несмотря на молодой возраст, в общем, мог быть довольно жестким и неразборчивым в словах, за что его, собственно, в гвардии недолюбливали. Вот он счел, что очередной выговор от Николая несправедлив и потребовал своего перевода из гвардии добровольно. В действующую армию куда-то. Куда-то в провинцию. Ну, сегодня бы только плечами пожали, а тогда общественное мнение в офицерской гвардейской среде значило многое. И остальные офицеры вверенной дивизии гвардейской считают Носова правым, а великого князя неправым. Поэтому хочет как-то Николаю лицо соблюсти и выкрутиться из этой ситуации. Поэтому он попросил своего командира Паскевича как-то это разрулить. И вот Паскевич это разрулил. Мы точно не знаем с вами как. Я не знаю, Денис, вы знаете обстоятельства, нет? Что там Паскевич сделал?
3: Ну, там некоторые штрихи, есть известная нам часть. Он точно посоветовал Николаю повиниться перед старшим братом, перед императором. Что вот, расскажи обо всем Александру Павловичу, он тебя поймет и, соответственно, поможет. Но этого было недостаточно. Александр Павлович никогда бы не стал вмешиваться в дела гвардейцев. Поэтому, помимо этого, Паскевич по каким-то своим каналам, вот тут мы уже не знаем как, добился того, что Носов свое прошение отозвал, они там как-то публично и непублично помирились, и Николай дальше более-менее спокойно продолжил службу, командование свое.
2: Да, по нынешним демократическим временам совершенно немыслимая ситуация. Такая вот, такая другая сторона абсолютной монархии, особых отношений между военными гвардейцами, с одной стороны, великими князьями, младшими братьями императора, а с другой стороны, между обычными дворянами, какими-то там гвардии капитанами и командиром дивизии, к слову сказать. Но вот именно после этого случая Николай стал называть Паскевича отцом-командиром. Вот. Ну и потом, в дополнение ко всему, надо сказать, что за все 40, даже не 30, а 40 лет их знакомства, Паскевич ни разу Николая не подвел и не разочаровал. За ним не числилось ни одного факта коррупции, никогда, ни одной претензии. А мы помним с вами, как Николай I, обращаясь к своему наследнику, Александру, будущему Александру-освободителю, Александру Николаевичу, говорил, что в этой стране, кавычки, не воруют только два человека, ты да я. Но, видимо, сюда же можно было отнести, по мнению Николая I, и Паскевича. Вот. Ну, и вот он так действительно по-особому к нему относился. Неизменно каждое письмо к Паскевичу заканчивалось любезнейшим оборотом, включавшим «Прощай, любезный мой отец-командир, верь искренне моей дружбе, Николай». Вот тут что любопытно. Все-таки Паскевич был умный человек. Он никогда в эти фамильярности про отца-командира там и прочее себе играть не позволял. И Паскевич никогда субординацию не нарушал. Это, кстати, не... что, видимо, Николаем тоже ценилось. Поэтому как бы к нему ни обращался государь-император и великий князь Паскевич всегда в обратную сторону писал исключительно на «вы», ваше императорское высочество, ну или позже ваше императорское величество. То есть у него в этом отношении с чувством реальности все было в порядке. Он в друзья к императору не напрашивался, а все-таки его благорасположением гордился. Денис, добавите что-нибудь?
3: Да, я бы хотел еще два момента, которые, может быть, нашему гостю и нам будет самым интересно обсудить. А ведь у Николая Павловича был, по сути, свой формальный отец-командир Ланцдорф, его воспитатель, который его калачивал, как писали, еще ребенком.
2: Да, и применял телесное наказание к нему.
3: И самое интересное, что Ланцдорф тогда поехал вместе с Николаем Михайловым в Париж вместе. То есть, по идее, то он должен был там сидеть с ним, расписывать всю кампанию, со слов там приглашать каких-то к нему офицеров, еще что-то там, чтобы объясняли. Но, видимо, Ланцдорф считал, что это не в его обязанностях, поэтому это приходилось делать Паскевичу. Поэтому мы знаем, что Николай на Ланцдорфа не озлобился, наоборот, когда он стал императором, первое чуть ли не что он сделал, он послал старику в имение свой портрет, украшенный там, по-моему, бриллиантами, если я правильно помню, в знак признательности. Но на такую же высоту, как Паскевича, Ланцдорфа никогда не поднимал, хотя у того были исходные позиции гораздо выше.
2: Ланцдорф был намного старше все-таки. Он никак его Николай поднять не мог.
3: Дед-командир мог его называть, возможно, не отец.
2: Дед-командир, да.
3: Второй момент, вот, Владимир Александрович, вы как раз рассказали про конфликт, возникший у Николая не только с своим подчиненным капитаном Носовым, но и капитан, это все-таки командир батальона, это тоже не последний начальник гвардии, но и с другими гвардейскими, более равными Николаю по должности офицерами. А ведь нам говорили, вот когда я лично учился на историческом факультете, что это были тяжелейшие времена. Даже Семеновский полк, его там выступление за 2 года до этого, в 1920 году, мол, даже гвардейских офицеров не жалели, да. И мы видим, что совершенно другая ситуация. То есть выступление было выступление рознь. Там, где гвардейцы действовали в рамках приличия, у них были очень широкие полномочия, очень большое влияние.
2: В рамках сложившейся традиции. В гвардейских полках. Вот тут надо понимать, что традиция, то есть гвардейский офицер вот мог выразить свой протест вот так. То есть запроситься в армию. Вот, или потребовать, что странно, потребовать перевода как бы в непрестижную обычную часть. Да, но участвовать вместе с солдатами в коллективном, даже безоружном, миролюбивом марше выходило за рамки всего.
3: Да, и получается, что вот этот легальный протест, он порой наводил больше шороху, чем вот такие более экстремальные формы проявления. Ну, мне кажется, мы полностью удовлетворили интерес автора вопроса. Надеюсь, он эту передачу посмотрит. И можно переходить к следующему вопросу. Пользователь или слушатель, который подписался как 555 Алекс, тоже YouTube лектория Достоевский, задает такой короткий вопрос. Почему Паскевич в 1854 году не смог взять Силистрию, хотя уже брал ее в прошлую войну, и в этот раз имел даже больше сил?
2: Ну, давайте погрузим, да, такой же узкоспециальный вопрос для любителей военной истории. Давайте погрузим все-таки наших радиослушателей в контекст. Значит, Паскевич на тот момент, увешанный всеми возможными, единственный в нашей истории полный кавалер святого Георгия и святого Владимира, генерал-фельдмаршал, и влиятельнейший военачальник Николаевской эпохи, командует нашей южной группировкой войск в начале Крымской войны. В начале Крымской войны. 1854 год. Сильно не молодой. Паскевичу 71 год. В общем, даже по нынешним меркам это уже пожилой, глубоко пожилой человек. Силистрия – это турецкая крепость. Силистрия на Дунае.
3: Сейчас, по-моему, Болгария. Современная.
2: Болгария сейчас, да, ну, наверное, так же называется, интересно.
3: Силистр или Силистра, похоже, там, да, по фонетике немножко.
2: Манера, да. Да. В общем, это турецкая сильно укрепленная крепость, которую действительно безуспешно осаждает в течение нескольких месяцев 1854 года армия Паскевича. Правда, сам Паскевич ее никогда в прошлую войну не брал. Прошлой войной, вероятно, наш слушатель имеет в виду предыдущую войну с Турцией 1828-29 годов, победоносную для Российской империи, потому что тогда как раз Паскевич воевал на Кавказском фронте, блестяще абсолютно воевал против Османской империи, а на Балканском фронте воевал не менее блестяще Трега Паскевича и еще один полный георгиевский кавалер. Их всего было 4 в нашей истории, кроме Паскевича, Барклая де Толли и Кутузова. Вот четвертый – это Дибич. Дибич за эту войну становится забалканским Дибичем, а Паскевич, соответственно, эреванским. Эреванским. Паскевич берет Ереван. В этот раз Паскевич не смог повторить успех Дибича, и Силистрию не взял. Но каковы там были обстоятельства? Если мы посмотрим с вами замечательную книгу «Крымская война» историка Евгения Тарля, которого мы, Денис, очень любим, уважаем, замечательный историк и прекрасный популяризатор истории. Ну, вот здесь вот Тарли пишет, что Силистрия не была взята, потому что Паскевич был стар, потому что Паскевич был болен, потому что Паскевич был апатичен и безинициативен. И вообще в самом начале кампании его серьезно контузило во время проведения рекогносцировки при этой осаде. Где-то рядом взорвалось ядро, и 70-летний Паскевич получил тяжелую контузию. Я не буду оспаривать выводы нашего многоуважаемого академика, но надо понимать, что во времена Тарля, в общем-то, хвалить царского сатрапа, душителя Польши, Венгрии и верного слугу престола фельдмаршала Паскевича было категорически нельзя. А вот вопрос в том, много ли старых, престарелых, апатичных, безинициативных военачальников лично проводят рекогносцировку, то есть разведку местности, тут сказать сложно. Вот. Паскевич этим занимался. Вот. Так что дело, видимо, было там не только в этом, не только в его плохом самочувствии. Дело в том, что если мы посмотрим с вами на карту боевых действий, то увидим, что к этому моменту в войну против Российской империи уже вступает Британская империя и Франция. И Французская империя Наполеона III. Более того, те и другие уже высадили свой десант чуть южнее в Варне. Потом они перекочуют в Крым. Австрия, находящаяся рядом, буквально огромная австрийская армия, занимает откровенно враждебную позицию и выдвигает России ультиматум с требованием немедленно очистить занятые Россией Дунайские страны, Дунайские княжества, так называемые, Молдавию и Валахию. То есть Валахия – это большая часть современной Румынии. И Россия вынуждена это делать, потому что она боится вступления против себя еще в войну еще и Австрийской империи. Тогда она будет в одиночку стоять против практически всей Европы, но за исключением Пруссии. Все-таки жена Николая I – прусская принцесса. Они близкие родственники с прусским королем, но когда, в какие времена родственные отношения здесь помогали? Обычно мешали, как мы вспомним с вами историю, например, Первой мировой войны. Ну так вот, если бы Паскевич, вопреки всему, взял Силистрию, перешел Дунай, дальше он бы уперся, с одной стороны, в армию союзников по антироссийской коалиции со всем их паровым флотом и так далее. То есть ему бы противостояла армия турецкая, объединенная, французская, и английская, а во фланг и тыл могла бы в любую секунду в этом случае ударить Австрия, потому что это было бы прямым игнорированием австрийских требований освободить Валахию и Молдавию. То есть это была бы ловушка. И в данном случае локальная победа, которую мог бы, предположим, Паскевич заполучить, привела бы его к тому, что он бы оказался в западне, как Петр I в свое время, во время прусского похода, Денис. Подхватите мою идею?
3: Да, это была очень похожая ситуация. Там же у армии, по-моему, кто Меньшиков командовал, были успехи, но Петр углубился вглубь турецких порядков и в 1714 году
2: надеялся на союзников.
3: На восстание в тылу турок мы всегда надеялись, там, что братья славяне и православные поддержат.
2: Которого не было, да.
3: И оказался заперт, и только там хитрость дипломатии. Там есть легенда, что украшение Екатерины. Есть легенда, что просто там хорошую сумму занесли турецкому визирю. Только благодаря этому удалось там выкрутиться без потери чести для русской армии и самого императора, будущего императора лично. Так что да, здесь, наверное, не знаю, читал ли Паскевич Полибия древнегреческого, ну, точнее, античного, он уже в римскую эпоху, но грек, этнический историк, который говорил, что блестящий полководец не только тот, кто может достичь победы, но и тот, кто знает, когда она точно невозможна. Вот здесь Паскевич показался блестящим полководцем.
2: Ну да, но он скорее показался осторожным стратегом, который не влип в эту ситуацию. Потом мы не до конца знаем, какие инструкции получал Паскевич на тот момент от Николая I, и, возможно, все, то есть невозможно, а наверняка все свои действия он согласовывал с Петербургом. Вот. И предупреждал Петербурга о возможном фиаско и возможной ловушке вот там, под Силистрией. Так что все непросто. Все непросто.
3: Да, но и потом значительная часть этой Дунайской армии, особенно гениалитет, она переместилась в Крым, и она, собственно, позволила нам отчасти героически удержать Севастополь до какого-то момента, когда южную часть города пришлось все-таки оставить. И как часть полевой армии в Крыму тоже своими маневрами не разрешила союзникам развить свой успех в том же самом Крыму. Поэтому здесь действия Паскевича можно рассматривать, запасясь после знаний еще и в этой парадигме. Ну, кстати, Владимир Александрович, насколько я помню, как минимум один высший офицер был в распоряжении Паскевича, в его штабе и в эту осаду Силистрии, который до этого ее брал, и был с Паскевичем.
2: Это ему тоже было где-то около 70, было тоже ему на тот момент.
3: Ну, возраст я здесь не помню, точно не могу сказать, потом можно посмотреть. Ну да, он не молодой был, потому что уже он был генералом в 29-м году, в Крымскую войну он был уже инженер-генералом, то есть это высшая должность по этой линии инженерных войск. Шильдер была его фамилия, Карл, кажется, имя. Ну, наш русский немец.
2: Брусев, русских немцев, да.
3: По-моему, Карл Андреевич даже.

0: южном берегу Дуная. Ну, тут, конечно, не нам судить, Паскевичу было все гораздо лучше видно.
1: Ну, я предлагаю здесь, наверное, нам уйти с вами на перерыв, Денис, потому что уже осталось менее минуты. А в следующей части нашей передачи поговорим еще об увековечивании Паскевича, увековечении памяти Паскевича, ну и какие там еще будут интересные вопросы. Хорошо?
0: Да.
1: Спасибо.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу «Рассказы из русской истории». И сегодня мы вместе с историком Денисом Шполянским отвечаем на вопросы про двух выдающихся военачальников XIX века. Единственного в нашей истории полного георгиевского и владимирского кавалера, фельдмаршала Паскевича, немного подзабытого сознательно в советские годы, и блестящего военного разведчика и будущего военного министра Александра Чернышова. И про Паскевича, и про Чернышова есть два отдельных рассказа из русской истории. Смотрите на каналах «Лектория Достоевского», либо на каналах «Рассказы из русской истории» в Рутюбе и ВК. Ну, давайте вопросы, Денис, вы, а потом вместе будем отвечать.
2: Давай, Ясач, еще
1: все
2: один...
1: Все вопросы от наших подписчиков.
2: Еще один вопрос про Паскевича, потом будем говорить про Чернышова. Это из Рутюба. К сожалению, пользователь не авторизировал канал, поэтому мы... Я не буду зачитывать там ченнелу какие цифры, это все равно никого, наверное, не обнадежит. Но я думаю, что если он слушает нашу передачу, свой вопрос он узнает. Расскажите, как обстоят дела с увековечением памяти полного георгиевского кавалера Паскевича? Где, на ваш взгляд, еще можно было бы увековечить его память?
1: Увековечить? Ну, у нас как-то не очень вообще с увековечением памяти Паскевича, на самом деле, потому что, еще раз повторюсь, что в советские годы у Паскевича была репутация душителя свобод. Это у самого Николая I репутация Николая Палкина, подавившего декабристский мятеж и прочее, жандарм Европы. Затем Паскевич, беспощадно подавивший польский мятеж 1830-31 годов.
2: Ну, он, собственно, князь Варшавский именно за это.
1: Князь Варшавский. Граф Эриванский до этого, да, за победу на Кавказе. И князь Варшавский. Так, по-моему. И душитель венгерского мятежа. Уже не в наших интересах, а в интересах Австро-Венгерской империи, когда молодой Франц Иосиф, по-моему, 18-летний, там чуть ли не на коленях приполз к Николаю I, вот, лобзая ему сапоги.
2: Ну, в переписке все-таки, да. Наверное, да.
1: Да, но это так, поэтически. Спаси и сохрани, мол, венгры сейчас разрушат все. Жандарм по Европе или не жандарм, помогите, наведите порядок. Ну, тут и отправил Паскевича, который в кратчайший срок

0: экспедиционным корпусом. Не так, чтобы помог австрийской армии подавить мятеж, а просто сделал это за австрийскую армию. Вот австрийская армия уже добивала, кстати, весьма беспощадно и с нарушением всех правил приличия военных добивала венгерских мятежников. Вот
1: Там, там, там
0: поэтому...
1: лично обещал Паскевич, когда принимал капитуляцию под Велагошем, он лично добился гарантии, чтобы сдавшиеся ему генералы не подверглись венгерские никаким репрессиям. И единственный из них, Гергий, командовал, он уехал сразу же, не стал ждать. Остальные руководители венгерского восстания, высокопоставленные, положились на австрийское слово, на слово австрийского императора и посредником выступившего Паскевича. И здесь австрийцы первый раз, но не последний, как оказалось, нас подвели, и Паскевича лично. Они их, собственно, этих генералов казнили. А что касается Гергия, тоже, может быть, будет интересный факт. Когда-то лет очень давно, уже лет 16 назад, будучи в Будапеште, увидел прекрасный памятник Гергию, руководителю этого самого восстания, кто сдался Паскевичу под Велагошем. И что меня поразило, то, что он стоял на каком-то до боли знакомом граните. Вот памятник такой в классической манере, а гранит как будто из какого-нибудь нашего областного центра, да, вот памятника. Я спросил экскурсовода, он сказал, да, здесь стоял Ленин. В 91-м году Ленина решили скинуть. Постамент, хороший днепропетровский гранит. Чего зря пропадать, решили, скажем так, национализировать под нужды венгерской истории.
0: Ну да. Вот, поэтому, ну, здесь я что бы хотел сказать. Ну, во-первых, если вы следите за соцсетями Российского военно-исторического общества, или там за моим каналом, мы там писали, что в этом году планируется установить, если получится, у нас идет пока творческий конкурс, планируется установить памятник Ивану Федоровичу Паскевичу в Белоруссии. Почему в Белоруссии? Потому что там, в городе Гомеле, находится фамильная усыпальница Паскевичей. Там он прожил последние годы жизни. Ну, как прожил? Прожил он в походах боевых, но часто бывал. Это его было главное семейное владение. Он неутомимо. Но тогда никакой, естественно, Белоруссии не было. Это все это были западные губернии Российской империи. Там он, сам-то он из Малороссии, тут из-под Полтавы родом. Но потом вот чуть севернее, под Гомелем, приобрел большое имение у семьи Румянцевых, вложил в него огромные средства, там прекрасный парк, дворец. Его дочь станет главной благотворительницей 19 века Гомеля, будут строить гимназии, больницы, там, по-моему, даже улица есть в Гомеле имени его дочери. Это уже уважаемая очень в Гомеле семья. И сегодня, кстати сказать, я был в этом дворце. Сегодня это, наверное, один из лучших таких музеев дворцового типа, музеев-заповедников международного уровня. Наши белорусские друзья достойно этот музей содержат. Это главная гомельская достопримечательность. Ну, примерно как у нас, если сравним, в Москве Архангельская, например. Ну, может, чуть поскромнее, чем Архангельская. Да? Поскромнее все-таки Юсуповых или Кусково, вот такого плана. Вот там планируем, мы поставим, Российское военно-историческое общество планирует установить по заслугам у места захоронения праха нашего генерала-фельдмаршала, поставить ему памятник. Сейчас завершается творческий конкурс. Хорошо бы, конечно, восстановить тот памятник, который был со знаменитый Паскевичу, светлейшему князю Варшавскому, непосредственно в Варшаве. Этот памятник был разрушен после революции 17-го года вольным полячеством. Вот. Но я боюсь, что в данной ситуации это не так просто, потому что должны сложиться условия, Денис, для этого, согласитесь, определенные,
1: Ну,
0: чтобы поставить.
1: примерно такие же, при которых этот памятник появился в свое время,
0: Ну,
1: как минимум.
0: да. Но для этого нам нужен еще один Паскевич, чтобы сложились условия для воссоздания памятника нашему герою Ивану Паскевичу, там же, в центре Польши. В общем, эта тема сложная, об этом мы говорить с вами не будем, чтобы нас потом не цитировали лишний раз на эту тему. Вот, мне кажется, более реально увековечить памятник Паскевичу в Смоленске. Там появилась улица Паскевича недавно. Там есть сквер героев. Установлен там бюст нескольких русских генералов, отличившихся в Смоленском сражении, знаменитом у стен Смоленска 1712 года. Барклай де Толли, Неверовский, Докторов, Николай Раевский. Недавно там, по-моему, добавили бюст еще генералу Оленину. Тоже не очень известной фигуре, надо как-нибудь посвятить ему отдельную передачу, может быть. Так что вот бюст Паскевичу там как раз просится, потому что, собственно, Паскевич воевал у стен Смоленска, был там еще совсем молодым 30-летним генерал-майором. Вот он там изображен, кстати, такой молодой Паскевич, как раз красавец, командир дивизии или полка, генерал-майор, командир полка, наверное.
1: Дивизия, там 26-я дивизия, он подчинялся Раевскому и находились на самом опасном месте.
0: Корпусу Раевского подчинялся, да?
1: Да.
0: Это самое опасное место, это Королевский бастион, видимо, да, в Смоленске.
1: Это вот та самая часть крепостной стены, которая была взорвана еще в 17 веке, где поляки установили земляное укрепление, там сейчас оно модифицировано частично, в Смоленске. Вот там стояла как раз дивизия Паскевича, и там она сражалась с колоннами самого маршала Нея. То есть это была большая честь, большая ответственность.
0: Эта же дивизия стояла в центре позиции батареи Раевского на Бородино.
1: Паскевич там точно был, скорее всего, он с ней же, с теми, кто уцелел по обороне Смоленска. Это надо будет посмотреть, конечно.
0: Надо посмотреть, потому что я вот по памяти, мне кажется, что он командовал полком, державшим центральную позицию на батарее Раевского, хотя мог командовать и дивизией тогда. И то могло быть. Вот видите, насколько несправедливо было все-таки советское в этом отношении историография, потому что Раевский хороший, он безусловно геройский абсолютно командир, и по легендам своими малолетними детьми шел в атаку под Красным. Но самая большая любовь советской историографии была связана с тем, что дочь Раевского последовала за мужем декабристом в Сибирь. Вот, сам он был с декабристами тесно связан, имел отношение с Пушкиным, который, кстати, за ней ухаживал когда-то, за дочерью, в смысле. Ну и вообще такой вот человек свободных взглядов Раевский, понимаете? А вот Паскевич, он значит, сатрап.
1: Раевский поэтому... еще ушел в отставку после выступления Семеновского полка демонстративно, а Паскевич вот дальше делал карьеру, этим, собственно, не угодил.
0: Да, вот тем более, да. Поэтому вот один герой 12-го года и во всю географию, так сказать, Бородино и в истории 812 года имя его вплетено, Николая Николаевича Раевского, по заслугам. А то, что на батарее Раевского, собственно, выдерживал лобовой многократный удар Бонапарта генерал Паскевич, про это не упоминалось. Ну, пойдемте дальше, какие еще вопросы?
1: Да, ну тут еще есть вопросы про Александра Захарьевича Чайнышова.
0: Ага.
1: Из Ютуба от пользователя с интересным очень псевдонимом Сип-Сип, может быть, из Сибири или кто-то из предков, ну, не боюсь как-то объяснять. Лучше, может быть, он сам напишет, если слушать нашу передачу. Вопрос такой. Я что-то не пойму, как могло сочетаться, что генерал Чайнышов охмурил чуть ли не всех жен всех министров Наполеона в Париже, и поэтому его собственная супруга находила его скучным.
0: Согласно легендам, тогда еще не генерал, а полковник Чайнышов, кстати сказать, холостяк, на тот момент, будучи нашим военным атташе и разведчиком в Париже, охмурил не только всех жен, всех генералов и маршалов, а также всех сестер Наполеона, и вообще всех, с кем он общался. И он с ними со всеми делил ложе, а по ночам, значит, рылся в ящиках письменных столов их супругов, копируя секретные донесения, кадры, эти карты, вот, и армейские росписи. В то время как его любовницы где-то, значит, там под балдахином дремали, а французские маршалы-генералы были в походах, значит, Чайнышов таким образом узнавал все самые тайные секреты. Но это все в стиле, знаете, истории про Джеймса Бонда. То есть, кто держал свечку, мы не знаем. А вот что говорить собственно, женах Чайнышова рассказать можем. Значит, вот его супруга, о которой идет речь, Теофила Моравская, у нее Чайнышов был не первым совсем. Ну, то есть, не скажем, что как Боинг 747-м, но мужем по счету он у нее был третьим. Вот это была весьма любвеобильная, фривольная, красивая и крайне ветреная польская аристократка. Она там, в юности была замужем за одним польским графом, развелась. Потом ее мужем был другой польский князь Радзивилл. Знаменитая польская фамилия, это как Рюриковичи у нас, богатейшее состояние. Вот. Этот Доминик Радзивилл, значит, воевал за Наполеона добровольно, вот, за что впоследствии его имущество было арестовано. российскими властями. Вот. Но, собственно, ему-то было все равно, потому что он погиб во время наших заграничных походов, где-то там под Лейпцигом. Вот. И так эта ветреная полька оказалась вдовой. Вот. И, значит, затем она вышла, собственно, замуж за перспективного молодого русского генерала, генерала Чернышева. Чернышев к тому моменту уже, в общем, натусовался в Париже, натанцевался. Он хотел семью, детей, а она, наоборот, только-только, наверное, вошла во вкус светской жизни и, наоборот, хотела тусоваться. Поэтому она и жаловалась всем на невыносимую скучность ее мужа, который, значит, все только думает о службе, о работе, о делах, а ей хочется развлечений, балов, бриллиантов. Вот. Известен исторический анекдот, что однажды она, хотя, наверное, сказать, не анекдот, скорее всего, реальная история, что она однажды на каком-то светском мероприятии подошла непосредственно к императору Александру Первому, сделала губки бантиком, сказала: «Государь, Ваше Величество, а правда ли, что по русским законам можно получить развод?» В католической Польше не просто было получить развод, как вы понимаете. «По русским законам можно получить развод в случае, если муж бесконечно тиранит свою супругу». Александр приподнял бровь и сказал: «Можно, только скажите, что же это за несчастная супруга и в чем заключается тиранство?» Сказала: «Супруга – это я, а муж тиранит меня скукой». Говорит: «Скукой тиранит». В общем, в конце концов, развода она не дождалась, удрала от мужа в Париж с молодым гвардейским офицером, который был младше, при том, что она была сильно младше, по-моему, Чернышева, а он был еще младше ее на 10 лет.
1: Она была младше Чернышева на 5 лет, он был 86-го Чернышев, она 91-го, а вот этот офицер Безобразов, он ее был, да, младше на 10 лет, как раз, ему было 19 лет.
0: Так, то есть офицер был почти несовершеннолетний был офицер. Ну, вот это вся эта история с Макроном, гвардейским, французским, парижским, вот так она закончилась. Потом Чернышев еще раз был женат, и, по-моему, развод он все-таки получил, наверное, судя по всему, потому что женат был официально. У него жена умерла родами, а в конце концов он обрел семейное счастье с графиней Зотовой. Графиня Зотова была прапраправнучкой знаменитого учителя Петра Первого, или там даже не учителя, а как называют, дядьки Петра Первого Никиты Зотова. Дядька в смысле домашний наставник, не родственник. Вот. Жили они счастливо, она подарила ему 5-6 детей, 5 из них, в общем, выросли. Ну, к сожалению, только вот по мужской линии фамилия Чернышева пресеклась, потому что там единственный сын у него, тоже гвардейский офицер, по-моему, умер достаточно молодым возрастом, не женатым. Но по линии дочерей там у него много наследников. Усадьба Чернышева, если так позволительно сказать, усадьба Зотовых Чернышевых находится в Подмосковье ближнем, прямо около МКАДа. Городок Лыткарино, это в районе Люберец. Так что, если интересно, обязательно съездите. Мы там вместе с замечательными музейщиками, которые там работают, и при огромной поддержке московского губернатора, подмосковного губернатора Андрея Воробьева, в этом году сделали там замечательный парк, там есть возможность погулять прямо в самом центре города, чудом сохранившийся небольшой домик. Так посмотришь и не скажешь, что это усадьба загородная военного министра, одного из самых влиятельных людей Российской империи. Так, знаете, домик на 6 соток. Ничего, как-то раньше жили скромнее. Не заморачивались по этому поводу. Ну, плюс у Чернышева все-таки был большой дом в Петербурге.
1: Да, там еще был большой скандал, когда Безобразов уехал с Теофилой Моравской, но он вернулся в Россию, потому что все-таки, видимо, какой-то ветер в голове прошел. И чтобы заслужить прощение и императора, тогда уже был Николай императором, в свете найти понимание, он, собственно, и спросил совета у самого Николая. Николай посоветовал ему быстренько официально жениться и даже продолжил кандидатуру. И здесь, конечно, молодой человек расплатился по полной, потому что Николай женил его на своей фаворитке. То есть пытался сделать из него, наверное, то же, что когда-то Александр I сделал из Нарышкина. Но Безобразов оказался несколько более гордым человеком. Брат у этой фаворитки тоже был таким человеком вспыльчивым. В общем, там Николай получил некоторый... не сошло с него так гладко, как у Александра. Все-таки он лучше разбирался в делах государственного управления, в войнах, нежели в таких вот интригах придворных.
0: Тоже есть у нас еще вопросы, Денис?
1: Да, как раз еще есть вопрос про графа Чернышева и около 6 минут времени, чтобы на него ответить. Вопрос литературный. С Ютьюба. А почему такого расхорошего Чернышева так поискверно тогда вывел Лесков в Левше? Вот мне тоже было интересно. Там он прям очень негативный. Там Платов хороший, а Чернышев какой-то совсем негативный.
0: Ну да, потому что к военному министру Чернышеву доходит послание от Левши, что англичане ружья кирпичом не чистят, то есть у них оружие нарезное, а у наших, соответственно, гладкоствольное. А Чернышев отмахивается от этого и там буквально посылает этого посланца, по-моему, доктора, да, типа, иди занимайся своими микстурами, типа, в военные дела не лезь. Ну, тут надо спросить самого писателя Николая Лескова, чем ему не угодил Чернышев. Дело в том, что понятно, что русское образованное общество виновным в неуспехе Крымской войны, Россия проиграла формально Крымскую войну, считала, ну, главными виновными двоих, это помимо Николая Первого. Это Николай Первый уже скончался к этому моменту, поэтому надо было найти козла отпущения в лице либо живого еще тогда Александра Меньшикова, военного министра и главнокомандующего нашими войсками в Крыму, или скончавшегося на тот момент уже, поэтому его обижать было не жалко, скончавшегося уже на тот момент Александра Чернышева. Кстати, Чернышев в каком году скончался? Немножко что-то запутался.
1: Ну, в любом случае, когда Левшу писали...
0: А до окончания Крымской войны он был жив еще или нет?
1: Они оба были живы, и Чернышев, и Меньшиков, но просто Левшу писал Лесков в 1881 году.
0: Ну, этому, да, сильно позже. К этому моменту точно оба скончались, да-да. В общем, поэтому в итоге, как виновные в поражении, в чем их вина, значит, они даже не попали на памятник тысячелетия России, кстати, туда... Паскевич попал, а вот Меньшиков не попал. Ни он, ни дед его. Александр Данилович Меньшиков. Прадед, правильно сказать. Да, поэтому... Ну, вот так получилось, что великая сила русского слова, русской литературы. Понимаете? Убивал Годунов царевича Дмитрия или не убивал. Вообще, как он к этому имеет отношение? Историки могут об этом спорить до пены изо рта. А вот... В массовом сознании у Бориса Годунова мальчики кровавые в глазах, потому что Пушкин так решил, и все. А Сальери, безусловно, отравил Моцарта, потому что опять Пушкин так решил. Точно так же и граф Чернышев, недальновидный и малограмотный военный министр, потому что Лесков так написал. А Левша соображает, безусловно, лучше Чернышева. Хотя, на самом деле, конечно, у России к 1953 году, помимо... традиционных у нас проблем со снабжением и вооружением, огромная империя, было прекрасное свое нарезное оружие, были пароходы, были гальванические мины покруче, чем у англичан. Ну, просто всего этого не хватало на империю, все это было в Петербурге, на Балтике, а в Крыму не хватало. Плохо работала логистика. Вот мы собирались воевать со всей Объединенной Европой, мы собирались разобраться с Турцией. С Османской империей, с больным человеком Европы. И сделали это, кстати, очень быстро и эффективно, начиная с Нахимова. И потом усилиями того же Паскевича и иных на Балканском фронте. Но потом же выяснилось, что мы не с Турцией воюем, а с Англией, с Британской империей, Французской империей и молодой Италией.
1: Ну, и поимкнувшей к ним Сардинии, да.
0: Ну, Сардиния – это все-таки самая... Сардиния, она же Милан. То есть, это самая большая и самая богатая часть будущей Италии. Поэтому смело можно сказать, что еще чуть-чуть с Италией. При враждебном нейтралитете Австрии, поэтому на австрийской границе мы продолжали всю Крымскую войну держать огромную армию, опасаясь удара со стороны Австрии. И полувраждебном нейтралитете со стороны Пруссии, которая была в случае чего, тоже готова присоединиться к Австрии. То, что мы в таких условиях выстояли и выстояли достойно, это повод для гордости, вне всякого сомнения. Ну, а Чернышев? Чернышев был хорошим министром, но к тому моменту он уже никаким министром не был несколько лет, к началу Крымской войны. Поэтому перекладывать с больной головы на здоровую, наверное, неправильно.
1: Да, я помню еще, когда в детстве читал севастопольские рассказы Толстого, я очень сильно удивлялся, потому что мне казалось, что в Севастополе стояли какие-то лучшие наши части, А Толстой писал, что и вот так вот мы бьемся там со всей Европой, и это наши самые худшие войска. То есть там гвардия стояла... Худшие, да. Гвардия в Петербурге, там Кавказский корпус, Дунайская прикрытие армия. То есть у нас...
0: Кавказский корпус блестяще побеждал Турцию на Кавказском фронте. Муравьев-Карский и прочее. Да. Гвардия стояла в Петербурге, опасаясь вторжения английского флота. Буквально дежурили ополченцы на побережье. Вот поэтому да, это были самые обычные заурядные части, блестяще себя проявившие. Ну и Черноморский флот, сошедший с кораблей.
1: Героический абсолютно, да.
0: Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом подойдем к концу. В эфире была передача «Рассказы из русской истории». Сегодня мы отвечали на вопрос о фельдмаршале Паскевиче и военном министре Чернышове. Задавайте ваши вопросы в Максе, в Телеграм-канале, Ютьюбе, Рутюбе и везде, где вы слышите словосочетание «Рассказы из русской истории». Мы непременно на самое интересное из них будем отвечать. В эфире был Владимир Мединский и Денис Шполянский. Всего доброго.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз наряду с наркомафией названы жестокие левые экстремисты, включая анархистов и антифашистов. Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее Национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.

0: Узнать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Шесть утра в российской столице, столько же в Казани, в Якутске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 23 тысяч раз Украина нарушила перемирие, объявленное в честь празднования Дня Победы. Министры обороны стран Евросоюза обсудят Украину и угрозы безопасности для Европы. Трамп думает о возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке. Подробности далее. Завершилось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Напомню, изначально Минобороны объявило, что режим прекращения огня будет действовать с полуночи 8 мая до начала 10 мая. Однако позже помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Несмотря на перемирие, ВСУ наносили удары по позициям российских войск, по данным нашего Минобороны, на 11 мая. Всего за это время украинские боевики нарушили режим прекращения огня 23 802 раза. Участвовать в диалоге России и Европы могут все. Главное желание его восстановить, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал кандидатуру президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в качестве посредника в переговорах. Ранее Владимир Путин сказал, что лично для него в качестве визави был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом он отметил, что европейцы сами должны выбрать того лидера, кому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Министры обороны стран Евросоюза обсудят сегодня в Брюсселе военную помощь Киеву, а также угрозы безопасности, с которыми сталкивается Европа. Накануне в ходе заседания глав МИД стран ЕС было принято решение о расширении консультационной миссии ЕС на Украине. В ее функции добавили борьбу с гибридными угрозами. Также министры договорились расширить гарантии безопасности Киеву, распространив на Европейский спутниковый центр обязанности по мониторингу за будущим соглашением о прекращении огня на случай перемирия, а также за обходом антироссийских санкций. При участии представителя НАТО европейские министры обсудят также расширение сотрудничества с оборонной промышленностью Украины. Президент США Дональд Трамп думает о возобновлении огня в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN. Уточняется, что американский лидер теряет терпение из-за того, что Ормузский пролив остается закрытым. Также Трамп считает, что среди членов иранского руководства наблюдается раскол, из-за которого они не могут сделать существенные уступки по ядерному вопросу. Токио считает важным надлежащим образом управлять отношениями с Россией, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги. При этом, по его словам, Япония и далее намерена действовать, исходя из того, что отвечает национальным интересам страны. Комментируя информацию о поездке японских правительственных чиновников в Россию в конце мая, глава МИД заявил, что Токио сохраняет курс на санкции против Москвы. В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
4: 7:04 московское время. В эфире «Экспрессо» на «Радио Спутник». Екатерина Гирьева, Константин Придыбайло. Тяжеловато после очередных коротких, но одновременно длинных майских выходных выходить на работу. Всех поздравляю с Днем Победы и, надеюсь, хорошо провели эти выходные. Екатерина, как ты провела?
5: День Победы. Мы ходили к памятнику, возлагали цветы. Вообще очень много народу. И, честно говоря, я первый раз на это мероприятие ходила и обратила внимание, что просто полгорода как будто бы пришло с детьми, с цветами, и просто вот весь памятник был усыпан гвоздиками. Очень приятно, очень здорово, очень трогательно и какое-то особенное ощущение и праздник.
4: Очень круто, очень круто. Я просидел в Кремле, просмотрел парад по телевизору, потом посмотрел на Владимира Путина и Роберта Фица, ну и потом все, поехал к себе на дачу, как и огромное количество людей, которые, кто-то даже на дачу-то отправился 8 числа. Но, кстати говоря, о погоде. В Москву, Московскую область совсем скоро вернется тепло, сегодня пасмурно, возможны грозы, а уже в следующую пятницу, она, кстати, не за горами всего, уже как бы вторник, уже, считай, полнедели прошло, в пятницу уже будет 23-24 градуса тепла. Вот так.
5: Я видела у тебя в сторис шашлыки, которые ты жарил, и метеостанцию, которую ты установил. Так что она показывает у тебя сейчас, тепла, которая будет в пятницу.
4: Я теперь эксперт по погоде, да. Ну, это прям отдельная тема для разговора. Все эти забавные штуки, приблуды, которые можно установить себе на дачу и наблюдать затем за погодой, в частности, например. А что еще важно? Давайте отбивку и по новостям. Важно то, что было объявлено перемирие в честь Дня Победы до 11, получается, до полуночи, в ночь с 10 на 11 мая, насколько я так помню уже это. В общем, очень такая интересная история случилась с постом Трампа об этом трехдневном перемирии. Сначала мы там 8 по 10. 9 мая было перемирие, потом Дональд Трамп написал пост, что с 9 по 11 мая будет перемирие, обмен пленными. Я как раз-таки помощник президента Юрия Ушакова в Кремле 9 мая спросил о том, что это значит. Это говорит о том, что мы вновь возобновили переговоры Россия, США, Украина. Буквально там в начале мая, там в первых числах об этом говорили, что данный процесс заморожен. На что помощник президента Юрий Ушаков сказал, не-не-не-не-не, говорит, Константин, не путайте, переговоры — это одно, а перемирие и пост Трампа — это другое. Так что перемирие закончилось.
5: Да, и там нарушили несколько десятков тысяч раз ВСУ режим вот этого прекращения огня, если точнее, то 23 802 раза. Ну и наши Минобороны сообщают, что они отвечали зеркально, то есть с нашей стороны никаких провокаций не было. И вот такое количество. Ну что-то 23 802 за два дня, это как-то очень много.
4: Ну, это учитываются все атаки дронов, это учитываются все атаки там минометные и прочее, прочее, прочее. Но все сейчас затмило интервью, которое вышло у Такера Карлсона. Американский журналист взял интервью у Юлии Мендель, это бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Очень много она наговорила просто про своего бывшего шефа. И эти видеоролики сейчас просто фрагментами разлетаются по сети.
5: Там прекрасно примерно все в этом интервью. И ты просто слушаешь, у тебя волосы встают дымом. Ты думаешь, вау, ну вот это вот здорово, конечно, когда тебя настолько посвящают в политику. Не то, что там было что-то, о чем мы не подозревали или чего мы не предполагали. Но вот так вот из первых уст, например, узнать про наркозависимость Зеленского, про которую как раз Мендель сказала, что говорит, это секрет полишинели. Я, конечно, сама не видела, но об этом все говорят. Все говорят о том, что он употребляет. Я не знаю, можно назвать название веществ?
4: Или да, лучше не стоит.
5: Да, короче, определенное вещество, одно конкретное, и не зря об этом все говорят, потому что у нас, говорит, там были встречи, он уходил на 15 минут в ванную, потом возвращался совсем другим человеком, не знаю, более договор.
4: Может быть, у него проблемы с кишечником, и он 15 минут проводил там, где обычно мы проводим время чуть покороче, там делал дела, понимаешь, ему становилось...
5: Думал об Украине.
4: Думал, да, думал об Украине, ему становилось легче, живот как-то так вот сдувался, облегчался, и все, и он счастливый выбегал из туалета. Что вообще сказала Юлия Мендель? Несколько тезисов. Зеленский — это одно из самых больших препятствий на пути к миру, и что якобы в 2022 году он был согласен на те условия, которые Россия поставила перед Украиной, но при, скажем так, в кавычках, поддержке западных кураторов все это отменилось. Что еще она говорит? Глава киевского режима эмоционально неконтролируем, он безумный актер, и все, что он говорит, оторвано от реальности и откровенная ложь. Вот как раз-таки о том, что он употребляет. Что она сказала? Многие видели, как он употребляет наркотики. Все эти люди говорили, что это был то самое вещество. Зеленский, цитируют, курил и отдыхал с друзьями из квартала 95 в Крыму уже после 2014 года, что, кстати, ставит под сомнение тоже его репутацию. Еще на переговорах в Стамбуле Зеленский лично согласился отдать Донбасс, разыгрывает из себя бедняка в своем дешевом свитере. Он никогда ничего не делал бесплатно, говорит Мендель, и люди из его окружения фактически получали незаконный процент от ряда госпрограмм. Также, говорит Мендель, в правительстве Зеленского есть люди, которые на самом деле хотят мира, но глава киевского режима будет делать все и постоянно менять свою позицию, чтобы получить больше денег от войны. Для него прекращение войны – это политическое самоубийство. Также Зеленский считал Байдена слабым, поэтому был уверен, что сможет протолкнуть Украину в НАТО и многое-многое другое.
5: Ну, как будто его вот эта эмоциональная нестабильность, она в том числе связана и с употреблением, потому что у таких людей часто психика, конечно, расшатана. Но еще его вот это поведение о том, что он критиковал пресс-службу и вот и вообще весь этот пиар-аппарат президента, говорил, что это вы во всем виноваты, что ничего хорошего про меня там не говорят, а на что ему отвечали, что ну так у вас просто обещания с делами сильно расходятся, вы бы хоть что-нибудь выполнили из того, что наобещали. А он говорит, а людям не важно, что ты там выполняешь, мне нужна 1000 говорящих голов, то есть вот эта пропаганда Геббельса, как он и сказал, ну, по словам Менделя, опять же, которые будут уверять всех, что я молодец, что я хороший. Ну, то есть, опять же, вот это фашистское начало и отсутствие какого-то здравого зерна и действительной заботы о своей стране и о своих людях, ну, вот оно налицо.
4: Ну, для него главное это пиар по поводу 1000 голов. Там Мендель приводила конкретный пример, что якобы у Зеленского было обещание 10 семьям. Я доподлинно точно историю не помню. Угу. Там 10 семей, которые переехали из там, с каких-то земель Донбасса в Киев. И вот он там им обещал всем квартиры и прочие там какие-то плюшки. В итоге прошло несколько месяцев, а людям никаких квартир не дали. На что Мендель обратила внимание, говорит, ну, слушайте, вы хоть что-то сделаете, что вы обещаете, тогда это, ну, как бы, само собой будет жить. И на это ответил он ей как раз-таки, что не обязательно делать, главное об этом рассказывать, и народ поверит. Ну, что ж, в этом, как бы, есть отчасти какой-то смысл, но при этом, когда у тебя все дела вот так проваливаются, и никакая украинская пропаганда уже не поможет.
5: Это работает ненадолго. Я согласна с тобой, что в этом есть смысл, и ты можешь обмануть один раз, два раза, но когда это происходит там на протяжении многих лет, ну, это не, просто не работает. И потом вот этот вопрос там с 10 квартирами, это же копеечный вопрос в масштабах государства. Ну, ты сделай вот такие вот мелкие шаги, и тогда ты сможешь там еще несколько месяцев
4: проехать. Ну, давай, давай, да, прекращай раздавать советы Зеленскому. Остановитесь. Не надо нам давать совет Зеленскому. Тем временем там анти вот эта вот коррупционная американская структура вчера вечером как раз-таки ровно под выход интервью Менделя, я не знаю, у меня уже не то что складывается ощущение, я уверен, что это все звенья одной цепи. Не может быть такого, чтобы американский журналист опубликовал интервью бывшей пресс-секретарши Зеленского ровно в тот момент, когда бывшему главе офиса Зеленского Ермаку, про которого она тоже говорила в интервью много, называла его нарциссом, который находится в оборонительной позе и там много-много других вещей. Так вот, пока там фанаты Такера Карлсона и люди, интересующиеся украинской политикой, смотрели интервью Мендель, там вот эта антимонопольная проамериканская структура, ну как про, она чисто американская структура.
5: Ну да.
4: Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен, это 770 миллионов рублей примерно, на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников, бывшему руководителю офиса президента. Это тот самый Андрей Ермак. И говорят, что уже, да, действительно заморожены активы вот этой стройки, большой стройки элитной недвижимости под Киевом. И будет какое-то дальнейшее действие, дело там разворачиваться.
5: Но опять же, мы не забываем про скандалы в энергетике, когда там «Украинская правда» в прошлом еще месяце опубликовала аудиозаписи, на которых Тимур Миндич, которого называют кошельком Зеленского, обсуждал контракты с экс-министром обороны Умеровым, который потом уже стал секретарем СНБО. Ну, то есть, получается, вся страна погрязла вот в этих коррупционных скандалах. Но это понятно. Опять же, мы это обсуждаем не первый день, не первый месяц. Это ясно, что когда у тебя нет заботы о том, о процветании своей страны и своих людей, то у тебя единственная цель – это набивать свои кошельки. А кто может набить кошельки? Ну, кто смог пролезть поближе к телу, поближе вот к этой кормушке? Так и делают.
4: Опубликованы, в кавычки берутся такие слова, как «пленки Ермака». Это запись разговоров, где как раз-таки Андрей Ермак обсуждал строительство той самой элитной недвижимости. Финансирование этой стройки велось за счет, как они говорят, легализации преступных средств, в основном наличными, только там 10 или 20% были проведены по белому. Все остальное это по факту черный нал, и строились там несколько домов в элитном районе под Киевом, Киевской области. В общем, очень-очень интересно посмотреть, чем все это закончится, потому что, ну, не бывает, что одновременно вот так вот все это случается. А мы еще вспоминаем пост Трампа 8 мая, когда он написал, что разрешение украинского кризиса близко. Может быть, это как раз-таки такой прогрев украинской элиты. Ну, а тем, что запомнилось еще интервью вот этой Мендель по поводу там денег и всего, она сказала, что Зеленский прямым текстом сказал неоднократно: «Мы пришли навсегда», имеется в виду, я так понимаю, во власть.
5: Да, и по поводу денег, и по поводу всех вот этих сумок, которые там публикуются в антикоррупционных, вернее, в коррупционных скандалах, Мендель тоже говорила, что Зеленский там предлагал сумку с деньгами, кому-то уже сейчас не вспомню, но это и не принципиально, и говорил, что мы тебе будем платить помимо кассы, помимо белого, ну просто вот таким вот серым налом, наличкой. Пожалуйста. Поэтому все вот эти коррупционные схемы, опять же, по словам Менделя, Зеленский согласовывал, был в курсе, и нет такого, что царь хороший, бояре плохие.
4: Тем временем Европейский Союз обновляет новые санкционные списки. И там, внимание, самая злостная организация, которая вообще есть у нас в стране, самая агрессивная, самая пропагандирующая то, от чего корежит в Европейском Союзе. Это детский лагерь «Орленок». Ура, товарищи! Орлята!
5: Орлята учатся летать, да.
4: Орлята, вы являетесь угрозой для Европейского Союза, я так понимаю. А Вот мне интересно, я понимаю, что внесли организацию, что, наверное, там теперь Орленок не сможет проводить какие-то сделки. Проводил ли он вообще какие-то сделки с европейскими компаниями? А люди, которые были в Орленке за последние там годы, десятилетия, они как-то тоже будут попадать под некие рестрикции или нет? Или это не важно, если, например, ты там через несколько лет там пойдешь получать шенгенскую визу, а они увидят у тебя в соцсетях: «Ага, а ты в Орленке отдыхал, когда тебе было там 15 лет, и все, отказ в визе».
5: Ничего себе, в Орленке отдыхал, когда тебе было 15 лет. Там еще кое-что смешное и забавно на фоне вот этого, ну, как нельзя сказать, запрета, санкций против Орленка, что в конце прошлого года был скандал, связанный с женой Зеленского. Она, значит, вывозила украинских сирот в Турцию, и это все закончилось, опять же, скандалом. Там две девочки, 14 и 16 лет, из приютов, вернулись беременными. Потом они родили детей. Одна из них говорила, что ее, ну, каким-то обманом лишили материнских прав, отдали там ребенка. Ну и, в общем, это тоже была вот целая-целая история. То есть против вот этой конторы никто никаких санкций не вводил. То есть это без проблем. Ну и там дети вообще рассказывали, что нас без конца снимали для того, чтобы деньги просить, для того, чтобы отчитываться перед этими фондами, перед этими организациями. Ну, там нет проблем с этим, там нет вопросов к этим людям. А к Орленку есть, понятно.
4: Ну, я думаю, что Орленок еще попал, что дети из освобожденных территорий там тоже отдыхают. А да. Они же считают это украинской территорией. Мне всегда забавно, когда читаешь такие новости там, или выступления Зеленского, который говорит: «Ой, Крым — это Украина». Всегда хочется спросить: так а пенсии крымским пенсионерам что не выплачиваете? Или донбасским пенсионерам, или там, не знаю, матерям-одиночкам? Выплачиваете деньги? Я думаю, они не откажутся от них, а там уже будете разбираться. Переговоры готовятся некие между Россией и Евросоюзом. Само собой, рано или поздно всем придется сесть за стол переговоров, потому что так жить невозможно, и сама Европа об этом уже стала догадываться. Из смешного тоже 9 мая пообщался с главой нашего Росатома, с Алексеем Лихачевым, потому что я его давно не видел, и как раз вспомнилась история, когда Урсула фон дер Ляйен признала, что это было стратегической ошибкой отказаться от мирного атома. Я подошел к Лихачеву, говорю: а как вы вообще эту новость услышали? Наверное, не без улыбки. Ну и глава нашей госкорпорации искренне посмеялся, поулыбался, говорит: да я запомнил ее цитату целиком и полностью. Конечно, это ужасно, что они сотворили собственным народом. И что из интересного, он сказал: мы в целом настолько уже переориентировались на другие рынки, другие страны, что, скорее всего, с Европой мы никогда больше сотрудничать не будем в том виде, в котором это было ранее. И удачи им жить без атомной энергетики. Пожалуйста, выживайте как хотите. Вот. В общем, есть этот фрагмент у меня в Максе, в Телеграме. Можете посмотреть, что он сказал. А тем временем глава евродипломатии Кая Калас решила сама себе, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией.
5: Причем вместо Герхарда Шрёдера, которого предложила Россия. То есть Россия предложила один из вариантов переговорщиков. Кая Калас говорит: нет, Россия не будет выбирать никаких переговорщиков. Давайте лучше я совсем справлюсь, все смогу. Не знаю, почему она себя считает лучшим переговорщиком. Причем она говорит, что у меня есть опыт, я в бизнесе работала, у меня там были переговоры. Один раз надо было добавить. И вообще у меня есть опыт, а здесь на посту дипломата это вообще необходимый навык, поэтому я справлюсь.
4: Ну, я уверен, она справится. Ее муж до 23-го, если не до 24-го года, занимался торговлей с Россией, несмотря на то, что Кая Калас сходила с ума и била туфлей по табуретке, вводя санкции за санкциями. Это был большой скандал. Ну и плюс Кая Калас как минимум знает русский, мы это тоже прекрасно понимаем. Не, почему нет? Слушайте, какая разница? Ну, с той стороны будет Кая Калас, с нашей стороны будет Герхард Шрёдер. Конечно, когда Владимир Путин об этом сказал, интернет наполнился мемами про Шредера из «Черепашек-ниндзя», и все такие: я бы на месте Путина с чуваком, который хотел убить «Черепашек-ниндзя», не разговаривал. Но это наш чувак, мы все прекрасно знаем, какие были теплые отношения у Владимира Путина со Шрёдером. Шрёдер, кстати, одно время работал в одной из больших российских компаний, как раз-таки отвечал за как это модно говорить, джар за связи с государствами именно Западной Европы. То есть его задача была налаживать коммуникацию, там, договариваться о чем-то. И сейчас он просто, я так понимаю, тихий немецкий пенсионер, но с хорошими связями в лице Владимира Путина. Хотел бы я тоже быть таким пенсионером. Ну, посмотрим. Вообще, конечно, разговаривать придется, на мой взгляд, рано или поздно.
5: Ну и Песков согласен с тобой с тем, что разговаривать придется, и он говорит, что сейчас вообще можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии, кто там будет переговорщиком, кто будет посредником, и нет никаких проблем, все могут быть, и самое главное, чтобы было политическое желание восстановить диалог, потому что так или иначе, понятно, что переговорщик обеспечивает атмосферу на переговорах, там, ну, просто какую-то теплоту, с одной стороны. Но, с другой стороны, все равно должно быть принято заранее решение, которое будет через этого переговорщика передано.
4: А у тебя не складывается ощущение, что вроде бы как, знаешь, как говорится, все заканчивается, что все начали говорить о важности переговоров, не только о том, что, как европейцы считают, важно бомбить Россию, а о том, что нужно разговаривать друг с другом. Потому что помимо Кая Каллас предлагали еще кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве посредника в переговорах и прочих, и прочих. И при этом как бы мы от переговоров никогда не отказывались. А вот они там наконец-то заговорили их более-менее предметно.
5: Да, причем они говорят одновременно и про необходимость переговоров, и про то, что надо бомбить. То есть какой-то здесь вот эта биполярка чуть-чуть. То есть с одной стороны одно, с другой стороны другое. И вот ты упомянул Штайнмайера, и здесь сразу всплывают христианско-социальный союз и социал-демократы, ХДС, ХСС, вот эти вот христианские партии. Забавно, что я как раз вчера про них читала, еще там послевоенная литература, где было показано, как вот эти христианские партии работают в интересах США, потому что в католической церкви есть вот эта жесткая иерархия, все католические церкви разных стран подчиняются Ватикану, естественно, что они в политическом фарватере вот туда идут, а Ватикан подчиняется Соединенным Штатам Америки, и поэтому христианские партии, конкретно вот эти, они вынуждены так или иначе лавировать между интересами своей собственной страны и интересами вот этого более крупного капитала глобального.
4: Ну, может быть, и тикток-блогеры помогут европейцам разобраться, что делать с Россией, не глядя там на религию и свои какие-то политические взгляды. Тут в Совете Европы предложили пускать на заседание блогеров, потому что, видимо, они стали менее популярны. Но задавать вопросы на пресс-конференциях блогерам не дадут, но дадут просто походить, посмотреть и всякое разное там поузнавать. Однако дипломатам это не совсем понравилось.
5: Да, и дипломатам не понравилось. И действительно, я думаю, что абсолютно ты прав, и ты прям четко объяснил мотивацию, зачем там эти блогеры. Потому что интерес электората к выборам, к политике просто сокращается, никому уже не интересно, что там говорят, когда действительно ничего не делается, и поэтому этот интерес нужно подогревать с помощью блогеров, у которых есть большая аудитория. Ну, вот так работает пиар, в том числе и политический.
4: Ну, стрёмно, конечно, когда политики превращаются в блогеров, и наоборот, на мой взгляд. А у нас новости, реклама на Радио Спутник. Экспресс вернется, никуда не уходите.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышев. Что делать?
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Около 30 мирных россиян, в том числе ребенок, погибли из-за атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что украинские боевики пытались увеличить географию нанесения ударов по гражданским объектам и атаковали не менее 20 удаленных от зоны спецоперации российских субъектов. Всего за прошедшие 7 дней ВСУ выпустили более 3500 боеприпасов, 850 из которых пришлись на объекты Херсонской области. А Белгородскую область ежедневно атаковали от 100 до 130 дронов, отметил Мирошник. 8 лесных пожаров было зафиксировано за понедельник в Еврейской автономной области, сообщило Главное управление МЧС по региону. Площадь горения составила 26 тысяч гектаров. Ведомство добавило, что огнеборцы 37 раз тушили возгорание сухой травы и неэксплуатируемое здание в Биробиджане. Ранее в Ленинском и Смедовичевском районах Еврейской автономной области был введен режим ЧС из-за пожароопасной ситуации. Жители села Китовое на острове Итуруп остались без интернета, сообщил мэр Курильского района Константин Истомин. По его словам, причиной стал обрыв оптоволоконного кабеля. Специалисты работают над устранением проблемы. Мэр отметил, что держит ситуацию на контроле, так как понимает, насколько интернет важен, особенно для тех, кто работает и учится удаленно. Президент США Дональд Трамп во вторник вылетит в Пекин, сообщил Белый дом. Там он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Как уже заявлял Трамп, планируется обсудить вопросы энергетики и ситуации вокруг Ирана, а также дальнейшие продажи Тайваню американского оружия. Также лидеры двух стран поговорят о развитии двусторонних отношений и вопросах глобального мира. Трамп будет находиться в КНР с государственным визитом с 13 по 15 мая. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Саранска, сообщает Росавиация. Ведомство добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Туман и небольшой дождь ожидаются сегодня в российской столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в целом в Москве и по области погода будет облачная с прояснениями. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, добавил синоптик. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире.

0: Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
2: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Катерина Кельберева, Константин Придыбайло. Время наших новостей и время ваших звонков будем ждать. Пока запишите номер эфирного телефона +7 495 95 95 91 2. Совсем скоро мы откроем нашу линию для ваших звонков.
3: Да, даже интересно, что будем спрашивать. Костя, будет сюрприз, подождем.
2: Вопрос у меня есть, наметки на вопросы. Ну, посмотрим, вдруг в ходе нашей беседы что-то другое появится, поменяется и так далее. 19 дней осталось до лета, в этом месяце 31 день, и 1 июня стартанет наше календарное лето. А лето — это, помимо того, что это маленькая жизнь, летом у нас у всех привычно отключают горячую воду. И Государственная Дума внезапно, первый зампред комитета Госдумы именно по стройке ЖКХ Владимир Кошелев предложил, что нужно сокращать сроки отключения горячей воды. Действующий стандарт в большинстве регионов – это 14 календарных дней, точнее до 14 календарных дней без горячей воды. Но крупные города и субъекты, которые активно модернизируют свои сети, уже перешли на 10-дневный рубеж. И, в общем-то, можно смело сокращать вот эти сроки.
3: Ты так начал говорить про лето, что я подумала, что сейчас будут новости, которые мы заслужили. До лета осталось 19 дней. Лето наступит вовремя, по плану. Никаких сбоев в этом смысле не будет. 1 июня оно наступит. Но, насколько я понимаю, у нас далеко не все водопроводные сети еще модернизированы, и с ЖКХ далеко не во всех городах все настолько благополучно, чтобы значительно сокращать вот это время отключения горячей воды.
2: Есть куда расти, 5-7 лет дает вот этот наш депутат, что через 5-7 лет может сократиться с 14 до там, 5-7 дней, до 10.
3: Ну, отлично. Насколько я понимаю, вообще сейчас технические возможности и технологии дают возможность там день отключения, два отключения для какой-то плановой проверки и спокойно себе запускать эту воду.
2: Все зависит действительно от условий коммуникации. У меня дом достаточно новый, ему сколько там, 5 лет получается, и у нас отключают где-то на неделю, около того. Не сильно больше. Ну, а что люди делают, когда нет горячей воды?
3: Все, знаешь, зависит по поводу твоего дома, извини, пожалуйста, перебью. По поводу твоего дома все зависит от того, к каким сетям подключен он. Он же может быть подключен просто к старым сетям, и те коммуникации, которые новые проложили непосредственно уже к нему, они играют меньшую роль, чем те, к чему он там, к общей городской инфраструктуре.
2: Это понятно. А что делают люди, когда отключают горячую воду? Тут коллеги на своем сайте проводили опрос. Больше половины, 51%, нагревают воду в кастрюле, когда в их доме отключают горячую. 33% россиян рассказали, что им надоело мыться с помощью различных тар, поэтому они поставили водонагреватели. Вот так. У меня, кстати, водонагревателя в квартире нет.
3: А что, ты будешь греть?
2: Уеду на дачу, буду в бане мыться.
3: На дачу отличный вариант. Еще отличный вариант фитнес-клуба. Знаешь, люди ходят, если там не отключают, если это не общерайонное отключение, ты можешь куда-то пойти. Вот, пожалуйста.
2: А хорошие фитнес-клубы, они заниматься. Ставят автономные вот эти бойлеры, и у них всегда есть горячая вода. Понятно, что там, когда 20 человек одновременно моются, наверное, где-то вода будет попрохладнее. Но в целом в хорошем спортзале, да, это работает. Такой лайфхак
3: вот у меня,
2: есть.
3: У меня, видимо, нехороший спортзал, потому что когда у нас включают в районе воду, там тоже ее нет. И там закрытые сауны, и бассейн, и душ, собственно говоря. Но я согласна, да, что это нормальный и правильный, и грамотный выход. Но ведь вот за этими водонагревателями, за ними тоже нужно следить. И если у тебя там буквально 5-7 дней отключения воды, как будто бы и нет смысла его устанавливать, потому что он быстрее выйдет из строя из-за того, что не работает. Мы просто в прошлом году буквально включили водонагреватель, у нас там все трубы прорвало, и пришлось вообще переделывать весь ремонт в ванной из-за того, что они там где-то еще и замурованы, эти трубы оказались.
2: Какой ужас вообще. Ужас. Ну, ладно, до отключения воды еще далековато, и поговорим, когда оно состоится, там, у кого-нибудь из нас, как минимум. Тем временем, тоже интересная история. В правительстве России поддержали инициативу продления гаражной амнистии аж до 2031 года. Они заявили, что это достаточно хорошая такая практика. За последние годы россияне оформили права почти на 250 тысяч гаражных объектов и почти 500 тысяч земельных наделов. В правительстве отметили, что с начала гаражной амнистии в закон внесли понятие «гаражи для собственных нужд». Теперь нововведение предстоит учесть еще и в тексте новой инициативы. В общем, в чем суть? По гаражной амнистии владельцы гаражей, построенных до 2005 года, могут оформить их в упрощенном порядке. Большая проблема была, это гаражи эти самострои 20 лет назад. Но сейчас более-менее все устаканилось.
3: То есть их имели возможность просто снести, а так они будут узаконены, и, ну, все, это земля, и гараж, который на ней стоит, он уже не может подвергаться никакому там сносу, да, за то, что он нелегальный. Правильно я понимаю?
2: Такая его нужно зарегистрировать. Если ты его не зарегистрируешь, да, да, да, то снесут, как ни в чем не бывало. В этом и суть амнистии, что ты должен успеть там до какого-то срока свой гараж зарегистрировать, поставить на учет, оформить на него права. Если не сделаешь это до 31 года, уже аж продлили на 5 лет, то тогда просто снесут как самострой. Вообще с гаражами много чего интересного происходит, особенно с гаражами возле домов, в центре разных городов. Я помню, как это было в городе Ижевске. Возле моего дома был небольшой гаражный такой кооперативчик, там буквально несколько гаражей. И всегда нам говорили, что это гаражи ветеранов войны. И вот я с этим знанием вырос. Мне кажется, что... И это прямо вот во дворе стояли эти гаражи. То есть это не был там какой-то кооператив гигантский. Там их было штук 8, может, 10. Ну, что якобы там квартиры либо купили, либо получили ветераны войны, и им вот эти гаражи разрешили поставить. Вот что
3: Знаешь,
2: с такими историями делать?
3: У меня и сейчас во дворе стоят гаражи. А вот как раз, да, их там, я не знаю, штук, может быть, 20 этих гаражей. Причем они такие, вот есть, которые централизованно построены, а есть, которые ты привозишь эти коробки, и они все разные, кто во что гораст. Вот у нас как раз они все разные, и у кого-то наверх открываются двери, у кого-то в бок. И да, стоят эти гаражи, за них там платят гаражный кооператив.
2: Вера пишет в комментариях, а у нас на месте незаконных гаражей планируют строить школу, и это здорово. Ну, если да, они были построены незаконно. Ну, такая тема достаточно сложная, потому что, как-никак, люди эти гаражи используют, они там из нас переходили по наследству. Но ничего, есть 5 лет, чтобы их оформить. Там Григориел спрашивает, а гаражи на своей территории на даче тоже надо учитывать? На самом деле, да. Если гараж как капитал, капитальное строение, то вы в идеале должны его зарегистрировать в Росреестре, а со временем он даже появится потом на картах там, наших сервисов, там условного Яндекса, там Дубльгиз и прочих Гуглов, и это тоже должно быть учитано.
3: И можете начинать бизнес в этом гараже. Но... И потом ваш бизнес вырастет в Microsoft или Apple, как водится. Все же знают, что именно так они и вырастают.
2: Да, без чьей-либо помощи. Что еще из интересного из новостей? Вот новость, которая действительно мне очень нравится, с одной стороны, а с другой не нравится. Во-первых, россияне рассказали, сколько тратят на маркетплейсах. И сумма достаточно большая, мне это нравится. А вот не нравится то, что это импульсивные покупки. В общем, как звучит новость? Каждый третий россиянин считает импульсивные траты на маркетплейсах своей вредной привычкой. Ежемесячно такая склонность в среднем, внимание, обходится в 11 тысяч рублей. Представь себе.
3: Там еще медианный показатель есть 8500. 46% импульсивных покупок совершают люди до 25 лет. То есть, видимо, вот это желание какого-то быстрого дофамина и получение его через покупки более свойственно для молодых. А для ребят от 26 до 34 лет это 38%, а от 35 до 44 лет треть. И вот кто старше 45, там 19%. Ну, в целом много во всех группах, поэтому здесь сказать, что у кого-то мало, нет, конечно.
2: Почти все, большая часть опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов, периодически пытаются их сократить. В то же время более четверти признали, что испытывают чувство вины после покупок, но не предпринимают системных попыток изменить свое поведения. Друзья, я хочу спросить вас, наши слушатели и зрители, а вы совершаете импульсивные покупки? Вот я начал говорить про метеостанцию, которую приобрел себе на даче, установил. Это импульсивная покупка. И стоила она, знаете сколько? Со скидкой 10 тысяч. Без скидки она стоила бы 11. Я попал ровно в сумму вот этого исследования. Это дороговато для меня вышло, конечно, но это очень забавно. Стоит на бане, я теперь знаю скорость ветра, температуру воздуха, ультрафиолетовое излучение, количество осадков и много-много-много разных данных по поводу своей дачи. Но насколько они мне полезны, я пока не знаю, но это очень забавно. А сколько денег вы тратите? Боретесь ли вы с импульсивными покупками на маркетплейсах? Вот это очень интересно. Кстати, по-моему, на всех маркетплейсах можно посмотреть, сколько денег вы вообще спустили на покупки в нем, вот именно в этом маркетплейсе. Звоните в эфир, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». Может быть, у вас близкие зависимы от маркетплейсов? Что вы делаете со своими близкими? Потому что это, прямо говорят, разрушает семьи практически.
3: Обычно про жен говорят, что вот она сидит и без конца скроллит и выбирает там какие-то фигурки, вазочки, пледики, коврики, навесочки. Ну, то есть что-то такое для домашнего уюта.
2: Ну, это же делает дом красивым, понимаешь? Вот прийти в мою квартиру, сразу можно понять, что как бы живет прагматичный бородатый мужик. Прийти на дачу, так там вообще все понятно, там ничего нет вообще, но зато есть метеостанция, понимаешь? Дивана нет, табуретки нормально нет, один стул, и тот из квартиры привез строительный стул старый, ему уже 6 лет, он разваливается. Зато есть метеостанция, понимаешь? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». Рассказывайте о своих импульсивных покупках. Может быть, вы тоже какую-нибудь ерунду купили за много-много денег, а теперь на нее смотрите. Я не знаю, это может там копия «Титаника» в каком-то масштабе, 1:100, и она у вас стоит, а вы там, я не знаю, подумали один раз только о ней, купили, и все, и больше ничего не делаете. Или какие-нибудь рога горного козла, которые вы увидели на маркетплейсе и почему-то кликнули «купить». Рассказывайте о своих импульсивных покупках. Плюс 7-495-95-95-91-2.
3: Ну вот ты говоришь, у тебя не табуретки, зато метеостанция. Я тебе скажу на это, что зато у тебя есть деньги купить что-то ценное. А так ты по мелочи, знаешь, потратишь на всякую ерунду. И уже не можешь себе позволить, ну я не знаю, что там люди хотят купить. Телефон, например, новый обновить.
2: Ну вот или, там, телевизора нет на даче, да? А метеостанция есть, понимаешь? За эти деньги телек можно было бы купить.
3: Тебе знаешь, что надо на дачу? Тебе нужен телескоп на звезды смотреть.
2: О, да, еще одна будет покупка. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо. Вот чем я займусь сейчас, когда поеду в метро? Я буду смотреть телескопы. Вот низкий тебе поклон. Вот вместо того, чтобы сказать: Костя, остановись, это все от лукавого, это легкие какие-то гормоны радости. Не нужно это делать. Но я не один такой, видимо, нас покупателей маркетплейсов становится все больше, потому что за год количество пунктов выдачи заказов выросло на 25%, представьте себе.
3: Там еще какая-то мутная схема, знаешь, с этими центрами заказов, как они называются, центры вывоза заказов, что, с одной стороны, их и продавать стали больше, то есть как уже готовый бизнес, потому что там очень небольшой порог входа, там в целом, ну, там миллион, грубо говоря, все это стоит, и у тебя уже есть готовый бизнес.
2: А у нас есть звонок, продолжим эту тему. Доброе утро, вы в эфире, расскажите про свои импульсные вот эти покупки.
4: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. У меня все очень просто. Я вообще практически не совершаю никаких покупок. Ну, то есть я не покупаю ничего. У меня для этого есть специально обученный человек, это моя жена. Вот, соответственно, я концентрируюсь на том, чтобы, в общем, зарабатывать деньги. Сейчас, правда, не очень хорошо получается. Но, в общем и целом, как бы, стратегия у нас такая. Вот, у нас общий семейный бюджет, который контролирует супруга. Понятно, что там есть какие-то мои там текущие расходы на машину, там, на что-то еще. Вот, но я плюс-минус себе, детям и в семью ничего не покупаю, это все решает жена. Ну, потому что согласовать, как вы говорите, импульсивную покупку с супругой, это дело такое, ну, обреченное на провал. Вот, поэтому пусть лучше как бы процесс согласования у нее происходит сам собой, и, в общем, покупка, заказ, И там, собственно говоря, интеграция импульсивно купленного товара в наш семейный быт происходит тоже у
2: нее. А что она купила? Вот, может быть, вспомните что-нибудь такое странное, нелепое, что она купила и не знала, куда приспособить?
4: Ну, смотрите, она себе купила, значит, в машину котика, который лапкой трясет. Я большой любитель всех этих, значит, украшений, особенно движущихся в автомобиле, особенно там где-то на торпеде, да, где это бросается в глаза и отвлекает внимание. Вот, ну купила и купила, ну что, если ее это успокаивает, то и пусть и хорошо.
3: Вот вам золотой муж, золотой.
2: Многодетный отец еще, между прочим. Спасибо большое вам за звонок. Да, вот котик, качающий лапкой, это самая нужная вещь. Я абсолютно согласен с супругой Иван. Ну, все шуточки, конечно. Но я скажу так, у меня на одном из маркетплейсов в закладках пес, качающий головой. Так что я жену его понимаю прекрасно. Да, вот этот легендарный песик из 90-х, который был и качал головой. Я пока не купил, но в закладочках лежит. Что мы прервались-то на теме возросших по количеству пунктов выдачи заказов. На 31 марта 2026 года открыто 231 тысяча и... А, не, подожди, это 230... А, да, 231 и 100... Это заказы, пункты выдачи заказов. Это очень много. Это на 25% больше, чем было в прошлом году. Тогда в марте 185 тысяч пунктов выдачи заказов было в стране.
3: Угу. Но при этом сами маркетплейсы говорят, что этого еще недостаточно. Надо, чтобы еще больше, чтобы был пункт вывоза в каждом доме. Но так-то, конечно, надо понимать. Очень много, кстати, коротких видео снимают об этом. И те, кто продает на маркетплейсах.
2: И кто работает, кстати.
3: Вот этими пунктами вывозов, да, владеет. И те, кто работает.
2: А у нас есть звонок.
3: Давай. Это неприбыльный бизнес.
2: Давайте примем звонок. Доброе утро, вы в эфире. Что насчет импульсных покупок на маркетплейсах?
5: Категорически приветствую. Меня Антон
3: зовут. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Антон. Покупайте ерунду всякую на маркетплейсах.
5: Не, там по-другому было. Насчет импульсивных покупок. Маркетплейсами я не пользуюсь, но как-то пришлось мне поехать купить двери в новую квартиру. Вот. Домашняя женщина.
3: Импульсные двери.
5: Побежала, поставь двери. Я поехал, проходил по магазинам. Везде меня сроки не устраивали, мне нужно было прямо сейчас. В итоге я плюнул, и вместо дверей я купил здоровый телевизор. Домашняя женщина была крайне недовольна. Но потом, оценив, что можно теперь телек смотреть и на мониторе передачи всякие, была счастлива. Счастлива до сих пор.
2: Спасибо вам большое за звонок и за...
3: Так а двери-то поставили?
2: Да и за то, что... Да, мы уже все, отключился. Антон, да. За то, что дарите счастье домашней женщине. А есть, я так понимаю, еще дикие женщины просто.
3: А есть уличная женщина.
2: Формулировка понравилась, надо запомнить. Домашняя женщина, уличная женщина, дикая женщина, может быть. Ну, понятно, чужая женщина тоже. Почему нет? Ну да. Звоните в эфир плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира Радио Спутник.
3: Так что с маркетплейсами, со всеми, мы, да, тут все никак не закруглим эту тему, но действительно, те, кто работают на площадках, говорят, что уже все, пора уходить, потому что комиссии там взвинтили сумасшедшие. У меня около дома пункт вывоза заказов, в котором работает, собственно, сам владелец этого пункта вывозов, и он пытается все нанять себе кого-то, но ему это, оказывается, не по карману.
2: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, поделитесь своими импульсивными покупками.
6: Доброе утро, это Инна Уфа. Сразу скажу, я вам звонила по поводу шашлыков и на рассоле шашлыки. Уточню, да, это специальный рецепт рассола шашлыков. Ну ладно, сегодня про маркетплейсы. Ребята, где-то слышала новость, что теперь будут штрафовать за то, что человек много заказывает и не берет, или берет, допустим, одну вещь. То есть это вроде как плохо для покупателя, но хорошо для продавца. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
2: Так, а вы поделитесь своими импульсными покупками? Какую-нибудь фигню покупали?
6: Фигню нет. И стараюсь редко-редко туда заходить, потому что я из тех, кто любит пощупать, посмотреть.
2: Вот. Мы большой привет вам от такого же, кто любит пощупать, посмотреть. Спасибо большое. Слушайте, ну вот эти штрафы по поводу того, что много закупают и не выкупают, товары. Оно, кстати, работает в отдаленных регионах. Вот, например, ты где-нибудь там на севере живешь, и если ты заказал много товара, то часть товара тебе не то, что придется за него штраф заплатить, но там какая-то сумма такого небольшого штрафа за логистику, за то, что тебе привезли, и потом будут отвозить и так далее. Вообще там огромное количество каких-то штрафных санкций в этих маркетплейсах. Там, если тебе, у тебя, ты продаешь там какие-нибудь свечки на маркетплейсе, а у тебя сделали заказ куда-нибудь там на Камчатку, и ты просто... Ну, понимаешь, что это, что, ну, что, не знаю, там, это твой конкурент или еще что-то, и ты не отправляешь этот заказ, то тебе тоже гигантский штраф. А у нас есть звонок. Доброе утро. Как вы дружите с маркетплейсами?
7: Доброе утро, Павел, Петербург. А вы знаете, я одинокий человек, и меня, к сожалению или к счастью, занимает определенное время маркетплейсы вечером, просто вместо просмотра телевизора. Забираюсь в два маркетплейса, плюс еще один сайт, который занимается продажей всяких вещей, где люди выставляют свои вещи. Вот. И бывает.
3: А что вы там ищете? Что вы там скроллите именно?
7: Просто все, просто ленту мотаю, все. Знаете, как в ТикТоке.
3: Да.
7: Вот. Я как начал с этим бороться, чтобы не все покупать. Что-то кладется в корзину, а потом начинается сравнение между этими маркетплейсами, и я даю себе время где-то дня два, чтобы в корзинке это все полежало все-таки. И тогда приходит вовремя, ну, в определенное время мысль, нужно оно мне все-таки или нет. Вот. А из последних покупок, ну, не знаю, бинокль купил. Вот.
2: Привет от владельца метеостанции, владельцу бинокля.
7: Если можно, два слова буквально по поводу горячей воды, отключения.
2: Давайте.
7: Поясню. Вот. Там дело в том, что почему на две недели отключают. У нас вынуждены котлы чистить там чуть ли не вручную. Поэтому, если они... вот у нас в Петербурге был один год, когда переключали между районами, то есть одну котельную отключали и переключали нас на рабочую котельную. Но, видимо, это очень дорого, или там давление падало, вернулось все опять на свои круги.
2: Вот так вот экспертный такой комментарий про горячую воду. Спасибо большое, спасибо вам за бинокль, это правда. Ну и за лайфхак. Как можно не тратить деньги на маркетплейсах? Это такой интересный способ. Добавлять в корзину, ну, и все. У меня вот здесь гнев человеческий пишет. У меня, наверное, скоро миллион будет потрачен на маркетплейсах. Я зашел в один из популярных маркетплейсов. У меня потрачено, я прямо сейчас точно скажу, 153 733 рубля. Процент выкупа 95%.
3: Угу. У меня тоже высокий процент выкупа. Мне, знаешь, больше нравится не сколько потрачено, а вот как раз на том маркетплейсе, на Авито, где люди продают свое, там показано, сколько ты заработал. И вот, знаешь, у тебя такое впечатление складывается, как будто бы ты там еще и зарабатываешь. То есть у тебя тут бизнес есть такой свой,
2: на Авито. А как ты заработал?
3: Ну, ты что-то продаешь, тебе оплачивают какую-то сумму, и там пишется вот эта вот общая сумма за все время твоего пребывания на Авито, сколько ты получил. И там, знаешь, вот это психологическое есть чувство, что нормально, хороший бизнес у меня тут.
2: Да, интересный такой ход. Конечно, ужас. А есть кто-нибудь тут спрашивает, купить микроскоп, спрашивает Гонг. Это тоже очень популярный товар на маркетплейсах. Но если уж еще совсем коротко, одной строкой прочитать, маркетплейсы как никогда связаны с этой темой. Это электровелосипеды и курьеры. Ведь на многих маркетплейсах можно заказать курьерскую доставку. Так вот, почти 70% сообщений в соцсетях, связанных с курьерами на электровелосипедах, содержат негатив. Людей раздражает угроза безопасности на тротуарах. Вот так вот. Ты боишься курьеров на великах этих?
3: Это как про самокатчиков. Ты знаешь, на самом деле я боюсь, и у меня, знаешь, что именно вызывает страх? Вот эти вот маленькие собачки, кстати, как у Артема Евтушенко, который был с нами еще не так давно, которые на длинных поводках, и я всегда боюсь, что какой-то велосипедист, мотоциклист на этом электровелосипеде, курьер проедет, и эту собаку намотает на колеса. Вот это у меня почему-то вызывает жуткий страх.
2: Ну, это уже ответственность в том числе и собачника, того самого владельца собаки. Ладно, друзья, вливаемся в рабочую неделю, немножко так не торопясь. У нас еще несколько рабочих дней, ну, а выходные рано или поздно придут. Катерина Кириберева, Константин Передебайло. Пока.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, на час меньше в Калининграде, в Ереване и Баку 9 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ увеличили количество атак по российской территории во время режима тишины. Объединенные Арабские Эмираты могли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Иране. 12 пожаров ликвидировали в Забайкальском крае за минувшие сутки. Подробности далее. ВСУ увеличили количество атак по российской территории во время режима тишины 8-9 мая, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Чувашии и Донецкой Народной Республике. По его информации, киевский режим также преднамеренно атаковал медицинский транспорт в России. Кроме того, как отметил Мирошник, значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны ВСУ на Брянской область с одновременным применением дронов и РСЗО. Операторы украинских дронов уничтожили своих же штурмовиков после форсирования реки Псёл, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что в тот момент украинские боевики переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной группировке войск «Север» территории. Отмечается, что ВСУ неоднократно нарушали режим прекращения огня в Сумском районе в период с 9 по 11 мая. Всего, по данным Минобороны, со стороны киевского режима по территории России было нанесено более 23 тысяч ударов. Объединенные Арабские Эмираты могли тайно атаковать Иран после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня в начале апреля, утверждает Wall Street Journal. Уточняется, что удары пришлись по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в Персидском заливе, после чего Иран нанес ответный удар по Эмиратам и Кувейту. По данным газеты, Вашингтон не выразил озабоченности по этому поводу, поскольку атака произошла до начала прекращения огня, и на тот момент Штаты приветствовали любые страны Персидского залива, которые хотели вступить в конфликт. 12 возгораний сухой растительности ликвидировали в Забайкальском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном МЧС. Площадь пожара составила более 5000 гектаров. Причины возгораний не уточняются. На тушение были задействованы профессиональные пожарные, добровольцы и местные власти. Снижается уровень воды в поселках в Якутии, где ранее была объявлена эвакуация, сообщает администрация Ленского района Республики Саха. Отмечается, что вода уходит из населенных пунктов. Ранее из-за угрозы подтопления была объявлена эвакуация. Также было развернуто 2 пункта временного размещения людей. Мошенники в преддверии летнего сезона создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и турфирм, которые специализируются на детском и семейном отдыхе. Об этом сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Она уточнила, что мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами путевок. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
0: Стас разберется.
5: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Бугрев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, ай, как просто. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Напоминаю про соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, включайте трансляцию, пишите в чате. Всем привет, кто уже в чате, кто уже подключился, кто уже пишет. Не забываем, что в следующем часе можно нам звонить по номеру телефона +7 495 959 5912. А пока идем по комментариям. Ну что, Стас, привет.
3: Доброе утро. Всем в чате привет, остальным соболезную.
5: Вот так вот. Так, ну что, как настроение?
3: А настроение просто, ну, достойное. Достойное.
5: Достойное? Это как ты так охарактеризовал? Достойное настроение. Что это такое?
3: Ну, знаешь, вот такой вот эпитет подобрал. Вот ты спрашиваешь, как настроение. Я, знаешь, я не обдумываю свои слова. Я поэтому говорю достаточно быстро. Вот в голове возникло слово «достойное». Я говорю «достойное».
5: Достойно. Принимаем. Такое хорошо. Так, ну что ж, поехали, значит, обсуждать. У нас сегодня тем, как обычно, много. Начнем с той темы, которая, я думаю, достаточно любопытная, связанная с Зеленским, со всем остальным, но больше даже не с Зеленским. А с его бывшим коллегой, а может быть и нынешним коллегой, а именно с Ермаком.
3: Ты про кого? Про Павла Деревянко?
5: Нет, я про Ермака. Тут много, на самом деле, у него коллег из КВН. Ну там, да, там вообще много всего.
3: Ксения Анатольевна кино хорошее снимали про Гитлера. Кто ж знал?
5: Вот так вот. Так, ну что, в общем, у нас здесь сейчас САП Украины заявила, что предъявила обвинение бывшему главе офиса Владимира Зеленского, а именно Андрею Ермаку. Значит, как написано, разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников, бывшему руководителю офиса. Об этом говорится вот как раз в публикации телеграм-канала. Подозрение предъявлено по части 3 статьи 200 КУК «Легализация или отмывание имущества, приобретенного преступным путем, совершенной группой лиц или в особо крупном размере». Максимальный срок наказания – 12 лет колонии. Но на самом деле мы уже достаточно давно говорили о том, что Ермак во всей этой истории замешан, скорее всего. И, ну, правда, он прямо сейчас говорит о том, что у меня есть только одна квартира и автомобиль, никакого дома у меня нет. Но на самом-то деле мы понимаем, что это очень вряд ли. Так, ну что, давай рассуждать. Здесь пока что вот следствие полагает, что в проекте принимали участие лица, известные как Че Гевара, Карлсон и Р2. Последнего вот как раз...
3: Че Гевара предал революцию.
5: Последнего Набу идентифицировала...
3: Че Гевара предатель.
5: Да-да-да, последнего Набу идентифицировала как Ермака как раз. Ну и по версии следствия участники проекта достигли договоренности.
3: Пацаны, Ермак предал Mortal Kombat, все.
5: Ермак ушел уже давно, к сожалению. Но, нет, а в последней версии есть Ермак? Я вот не помню. Вроде бы есть.
3: Ну как это? Там и Хомлендер есть, и даже не даже есть.
5: Нет, просто в какой-то части не было Ермака, я не помню. Вроде бы в Mortal Kombat 10, может быть, не было.
3: А его за коррупцию пока отменили, значит, скандалов не вызывает. И говорят, ну кто будет играть за Ермака?
5: Ну да. А теперь вот все души собрались. Ну, в общем, что, Ермак каким образом будет выкручиваться или не будет выкручиваться, или действительно у него квартира и одна машина и больше ничего? Что думаем, что смотрим?
3: Слушай, да, это еще после дела Миндича было. Ну, во-первых, то, что вся верхушка Украины коррумпирована, это понятно было даже из одного факта, то, что компания, которая до 2022 года, да, квартал 95, занималась продажей контента, внезапно переквалифицировалась в военную компанию и стала посредником при производстве дронов. Журналист, например, Диана Панченко утверждает, что там с каждого дрона по 40 тысяч долларов прибыли, но там все почитали, и получается, что Зеленский компания ворует миллиард долларов в год. Я не верю в такую цифру, но она слишком фантастическая, она слишком невероятная.
5: Вот. Но это немало. Это если вот так даже посмотреть, 90 миллиардов вот выделили. Хотя, погоди, вот если мы до этого говорили, что половину разворуют из вот тех 90 миллиардов кредита, которые сейчас выделяют, то что-то как-то даже скромно. Всего миллиард?
3: Не, слушай, ты пойми, просто вот как вот это вот считается, выделили там 90 миллиардов, из этих 90 миллиардов 40, там 50 должны пойти во внутреннюю экономику Евросоюза, то есть они же выделяют, чтобы сами разворовывать.
5: Нет, это понятно, я вот вообще, знаешь, недавно задумался по поводу самого этого кредита, это получается европейцы фактически выдают кредит себе же, потому что они, понимают, что сейчас все производство украинских беспилотников и всего остального находится в Европе. То есть они своим же компаниям говорят, вот вам деньги, теперь производите, отдавайте Украине, а там как-нибудь эти деньги то ли по репарациям российским, псевдорепарациям
3: заплатят за них европейские граждане. В этом как раз-таки смысл империализма. И поэтому война, она превращается в бизнес. А потом, прикинь, внезапно приходят к власти какие-то политики, которые говорят, слушайте, а мы не хотим Украину поддерживать. Происходит следующее. Самый вероятный вариант, их просто смещают и уничтожают. сажают, не давая прийти к власти, потому что, ну, кому это понравится, да? Вон, вспоминаем нашего замечательного Адольфа Гитлера. Вот, типа, промышленники говорят, слушай, ну, если ты в ВПК вложишься, мы тебя приведем к власти.
5: А ты уверен, что прям эпитет замечательный подходит к этому человеку?
3: Ну, конечно, подходит. Очевидно же, что я это в ироничном ключе говорю.
5: Ну, это
3: вот,
5: да.
3: Ну, тем более, что для многих он замечательный, потому что, посмотри на немецкую и европейскую политику, она точь-в-точь повторяет экономику Третьего Рейха, да? Но, с другой стороны, а давай представим, что к власти пришли бы люди, которые будут не промышленников поддерживать, а пытаться выстраивать отношения с Россией. Как бы сразу просели все эти ВПК? Вот, то есть, ты представь, все эти промышленники, все крупнейшие предприятия, которые когда-то были там лидерами автопрома, внезапно переключились на военку, потому что конкурентный рынок автомобильный проиграли, а они все лоббируют свои интересы. И ставят политиков, которых сами хотят, потому что нет ни советской демократии, ни советов, ни каких-то органов и партий, которые позволяли бы избираться людям из народа. Ну и они думают, ага, сейчас вот этот вот придет, да, и либо мы его покупаем, и он приходит на пророссийской риторике, а потом, как та же самая Мелани, все равно делает то, что считает нужным, да, либо его просто не допускают к власти, либо происходит с ним какой-то несчастный случай. Вот и все. Поэтому здесь, как бы, как мне кажется, разговор короткий.
5: Ну, собственно говоря, да, они тут с этим не церемонятся. А помимо еще вот той информации, которую до этого рассказывал, советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что в Киеве пока не готовы комментировать ситуацию, связанную с задержанием и подозрениями в мошенничестве в отношении бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. А в беседе с журналистами Литвин отметил, что в настоящий момент процессуальные действия еще продолжаются, поэтому делать какие-либо выводы преждевременно. Но вот знаешь, у меня тут...
3: Это грамотно. Слишком грамотное для Украины заявление, потому что все равно мы понимаем, что все закончится тем, что оклеветали, подставили он ради фронта.
5: Как раз грамотное заявление, когда надо прикрыть своих, у них всегда. Вот все остальные заявления могут идти куда угодно. Там в том числе высказывания жесткие в отношении Дональда Трампа и все остальные. А вот когда дело касается того, что надо прикрыть кого-то ближнего своего, тогда, да, они начинают уже аккуратничать. Но вот знаешь, вот по поводу американцев, я вот сейчас задумался, НАБУ что-то опять активизировалось. Неожиданно. Зачем? Против Ермака. Да уж забыли большинство. Или все-таки не забыли, или все-таки помнят, или все-таки он участвует.
3: Слушай, ну нет такого вообще понятия, что помнят, потому что доказательство фактов коррупции – это достаточно длительный процесс. Понимаешь?
5: Нет, это понятно. Не... Ну понятно, но просто сейчас смысл давить на Ермака. Ну все ясно, нужно давить на других.
3: Это продолжение антикоррупционного дела, которое тогда еще было начато. Вот, пытаются дискредитировать администрацию Зеленского, потому что Трамп заинтересован в том, чтобы подписать всю эту мирную историю, да, для того, чтобы хоть какую-то войну закончить, и потому что американскому ВПК есть еще куда переключиться. А позволять европейскому ВПК становиться таким сильным, он, ну, как я понимаю, не хочет, у него совершенно на другие, у него свои интересы. Ну и вот эти вот НАБУ и САП активизировались. А может быть, это все просто, знаешь, вот такая вот игра на публику, то, что, ну, вот этих вот пересажаем, вот этих вот подсольем. Но главное это, что Зеленский, так сказать, организатор этой УПГ, он все равно остается ни при чем. Видите, он взял и отстранил ребят, которые все это делали, а значит, он хороший. Поэтому я бы прогнозировал, что по рейтингу борьбы с коррупцией Украина сейчас поднимется на чуть ли не самое высокое место в мире, потому что, ну, посмотрите, сколько коррупционеров они пересажали. Эти все рейтинги и статистики, вот вам их показатель.
5: Так и самое главное, еще до того, как расследование подтвердило мошенничество, еще что-то, он уже Ермака убрал. Это, видишь, какой превентивный ход. Это не хухры-мухры тебе, это действительно серьезный подход к борьбе с коррупцией.
3: На самом деле, это забавно. В этом отличие политика от, ну, шоумена, да, то есть политик, он там пока не доказано, пока народное негодование не поднимется, он не будет этого делать. А когда вот шоумен, он прекрасно понимает, как себя в прессе надо подавать. Ну, вот как тот же самый Пашинян.
5: Ну, вот, ладно. Давай, вот знаешь, вот на самом деле, вот что касается Зеленского, это любопытно. Вот сейчас история у нас получается. Посмотрим, как там с Ермаком будут развиваться события. Пока предлагаю на этом остановиться.
3: Я в любом случае за Саб-Зиро, если
5: ты
3: что.
5: За Саб-Зиро.
3: Я... Да, мне Ермак никогда не способности
5: Джонни
3: не нравились.
5: Кейдж.
3: Ничего.
5: Я всегда играл за Джонни,
3: Джонни
5: Кейдж.
3: Кейдж. Но он такой этот, понимаешь, он как бы слишком ЧСВшный, он актер,
5: да.
3: Такой вот.
5: Но мы... этим и прикольный. Но он правда
3: я
5: такой.
3: Вот... Да, но я вот в последней серии, хоть это и не канонический персонаж, не каноничный персонаж, я играл всегда за Омнимена. Или за Робокопа.
5: Но это, извините, это премиум персонажи. Их надо доплатить, купить. Я вот себе не покупал.
3: Я был готов, потому что Омнимен это прям, Омнимен это сила. Но хотя, конечно, потом его соевым сделали.
5: А он ведь до сих пор вроде считается достаточно сильным персонажем в последнем
3: Мортале. Он очень сильный персонаж, да.
5: Да. Дорогие друзья, кстати, вот кто играет, тоже напишите, кто за кого играет. А мы пока будем продолжать. А теперь поговорим про то, значит, кто будет возможным посредником между Россией и Европой. А мы, значит, предложили кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Сказали, что он является предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для диалога. Об этом сказал журналистам наш президент Владимир Путин. Лично, вот просто вот цитату его возьму. «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер». Также президент отметил, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил каких-то гадостей в наш адрес. Он указал, что Россия открыта для переговоров. И вот эта фраза, она на самом деле очень сильна. Почему она сильна? Потому что каких-то гадостей в наш адрес в европейских, среди европейских лидеров, наверное, не говорил никто. Давай попробуем хоть кого-то вспомнить, кто ни одного плохого слова в сторону России не сказал.
3: Слушай, да всегда все говорили, но Шрёдер, дело в том, что он-то не говорил не потому, что там он любит Россию, какой-то он русофил, потому что он после своего канцлерства занимал всякие там должности в энергетических компаниях, и просто он связан с капиталом, который связан с Россией. То есть здесь тоже надо мыслить прагматично. Вот. То, что Путин это предложил, это вот просто такой, знаешь, тонкий, ну не тонкий даже, а вполне себе жирный и очевидный намек, что назначение на переговоры Шрёдера будет подразумевать, что вы действительно готовы договариваться, а не просто проводите переговоры ради галочки. Вот. А кто там что говорил, кто что не говорил, да мне плевать. Пусть хоть мою страну там последними словами поливают, если они делают то, что нам нужно, и то, что нам нормально в экономике, то ради бога. Да, говорите абсолютно все, что угодно, а делайте то, что выгодно нам.
5: Я вот тут смотрю, конечно, у нас реакция от слушателей достаточно, предсказуемая касательно того, что Шрёдер, мы против черепашек-ниндзя, что ли, будем воевать. Но, да.
3: Не, я бы договаривал, главное, чтобы не Рафаэля. Вот если Рафаэля отправят на переговоры, он просто, понимаешь, он вспыльчивый, импульсивный самый лучший.
5: Лучше Рафаэля. С Рафаэлем хотя бы понятно, как себя вести. Он вспыльчивый, но более-менее предсказуемый. А вот если Кая Каллас поедет, который вот тут все пытается и свою кандидатуру выдвигает,
3: говорит... Это Крэнк.
5: Нет, Крэнк мозгами обладает. Он сам мозг, поэтому он собой обладает.
3: Но он все время проигрывает.
5: Но в любом случае он мозг, а у Кая Каллас его нет. И, я к этому очень сильно склонен. Она тут говорила о том, что она обладает достаточными навыками для того, чтобы увидеть вот эти самые ловушки российских дипломатов, рассмотреть, как бывший юрист и вообще...
3: Она... Знаешь, как Калинок, рассекающий демонов, смотрел?
5: Да, конечно.
3: Помнишь, он там вот эти вот все нити видел, как куда ударили, а также Кая Каллас, ради бога.
5: И причем отправят... он эти нити видел, у него же нюх был очень острый, вот у нее, видимо,
3: тоже нюх. Такизеро, вообще прекрасный персонаж, мне так он нравится, такой добрый. Но я все-таки, я пока только первый сезон досматриваю, я надеюсь, что он в итоге станет аналогом Аарона из этого, из как его, «Атаки титанов». Вот, я жду Эрона? Геноцид. Эрона, точнее, да. В разных переводах я просто смотрел, там говорили Аарон. Я жду, что все закончится геноцидом, потому что геноцид — это, нормально. Если в вашем аниме нет геноцида, даже не начинаю его смотреть. Вот. Но касательно Кая Каллас, просто отправить ее на переговоры, это знак, что мы не готовы договариваться. Отправить Шрёдера или кого-нибудь еще, более-менее лояльного к России, это звоночек, что готовы договариваться. И все, то есть это вот просто очевидно, очевидно совершенно, что говорит Путин. Это касательно переговоров.
5: По поводу Каллас еще понятно, а вот, может быть, кого-то другого будут все-таки пытаться искать. Понятное дело, что им кандидатура Шрёдера, уж слишком не нравится. Это фактически они действительно признают, что готовы...
3: России,
5: они готовы вести переговоры на наших условиях. А, соответственно, надо искать кого-то другого. Понятное дело, мы смотрим на тех,
3: Ангелу Меркель.
5: Ну, Ангела Меркель, кстати, как вариант, не самый лучший.
3: Ну да, потому что она не... Не, ну он не самый лучший для России,
5: да.
3: Но она вроде бы договороспособна, и с ней можно еще хоть что-то порешать.
5: Но, вспоминая тоже высказывание по поводу Минских соглашений, где она сама сказала, что мы заключали эти Минские соглашения только для того, чтобы время дать, тоже
3: слушай,
5: вроде бы...
3: Слушай, ну это же можно сказать и постфактум. Это ну, вот знаешь, факт, как да. Все постоянно спорят, уже столетия ведутся споры касательно отношений там Ленина и Троцкого, а потом ты начинаешь читать и именно понимаешь, что все позитивные вещи, которые были сказаны Лениным про Троцкого, были сказаны в определенный политический момент, когда ему это было нужно. Да, также и Путин там про Чубайса когда-то хорошо говорил, потому что нужен электорат, нужны вот эти вот люди, которые будут поддерживать либеральные реформы, а мы жили в либеральном ключе. Ну, здесь, кстати, Путин вот сказал, что вот посмотрите, мы с Европой всегда на добрососедском, всегда там по-хорошему пытались либерально торговать, и это на самом деле правда. Правда, я вот как, скажем так, вот оппозиция политики Путина до 2022 года, да, потому что, ну, я ее не разделял, потому что это, ну, на мой взгляд, весь этот либерализм, он вел просто к сдаче там всего, что у нас еще хотя бы как-то худо-бедно оставалось. И я считаю, что вот это вот было скорее даже заискиванием перед Европой, я бы это так назвал. Ну, и вот, кстати, смотри, сейчас идет плата за все это. В свое время позаигрывали с европейскими всякими установками, с европейской историей, европейский капитал запустили, он начал пускать свои идеологические корни, и эти корни в итоге разрослись в то, что сейчас вот уже не может общество глобально принять, что мы там не идем на пути сближения с Европой, да, мы не становимся с Европой. Вот настолько все это укоренилось. Так что да, мы, по сути, очень даже ну, я бы сказал, заискивающая у нас была политика по отношению к замечательным европейским белолицам.
5: Ну, тут я с тобой соглашусь. Вон у нас слушатели пишут о том, что врут и врали нам всегда, и вообще с ними переговоры вести не нужно. Но,
3: я вам скажу
5: кажется,
3: так,
5: надо.
3: Весь наш мир соткан из лжи. Конечно,
5: да.
3: Надо. Конечно, переговоры будут вестись. Это жизнь российских солдат и прекращение войны, которая нам, ну, в принципе, и изначально была не нужна. Но вообще вот мир такой, что он соткан из лжи. Врут постоянно все, всем, всегда и везде. Наш мир,
5: кстати,
3: это на 90% ложь.
5: Да, вот на самом деле вопрос, а нужно ли вообще сейчас в переговоры вступать европейцам или нет?
3: Всегда нужно.
5: А зачем? Им зачем? Вот давай смотреть на ту ситуацию, которая сейчас вот у нас имеется. Они резко, конечно, вот выросли в производстве беспилотников, всего остального, более-менее могут спонсировать Украину. Да, там Соединенные Штаты вроде бы им некоторые проблемы создают, но в остальном говорят, давайте занимайтесь, все, у вас свобода. Плюс ко всему, у них вот это отключение от НАТО, потенциальное разделение НАТО и Соединенных Штатов, и им приходится теперь больше обеспечивать свою безопасность и, соответственно, еще больше вкладывать деньги в ВПК. У них есть...
3: Ну, что
5: буквально...
3: значит приходится?
5: Это я объясню. Это я объясню. До этого было, ну, достаточно проблематично. Ну, как минимум, знаешь, надо было подумать, как объяснить своим налогоплательщикам, зачем мы деньги вкладываем в вооружение. Сейчас они говорят, так, смотрите, у нас теперь Соединенных Штатов нет, которые нас прикрывают. Ребята, соберитесь, давайте выделять деньги на то, чтобы защищать нас от страшной России, да и, в принципе, обеспечивать свою какую-то суверенность в военном плане. Вот тебе прямое объяснение. После этого получается, что они сейчас вроде как, наоборот, набирают силу, они чувствуют, что какие-то тут, возможно, успехи есть, потому что тут недавно Украина опять выеживалась, я по-другому не могу сказать. Именно вот Зеленский говорил о том, что вот, мы сейчас с Германией совместно будем разрабатывать партию огромную новых беспилотников, которые долетают на 1500 километров, и, соответственно, мы вообще можем бить куда угодно. Они на вот этом подъеме, наоборот, могут подумать, так, а может быть, Россия-то просядет, и поэтому мы будем больше и больше вкладываться. Нам никакие переговоры не нужны. Мы побеждаем, псевдо. Вот если с этой точки зрения.
3: Ты опять же мыслишь с точки зрения риторики. Я, ну, как
5: но
3: бы...
5: Я как вариант предлагаю просто для размышления.
3: Да. Но я с этим вариантом не согласен. Я считаю, как? Были демократы, с которыми вместе европейские политики зарабатывали деньги. Пришел Трамп, который захотел больше денег, частное НАТО, и об этом говорили еще и в первый президентский его срок. Но они на это не готовы потерять свои капиталы. Поэтому Трамп тянет сильное одеяло на себя, и европейские политики с бизнесменами посмотрели и думают: слушайте, ну жизнь нам подбросила лимоны, давайте найдем текилу и неплохо так оторвемся. И поэтому переходят в сторону собственного НАТО, тем более вооружение, ВПК, беспилотники, это то, чем в свое время были ЧВК, да, то есть очередной офшор для отмывания денег, там выделяем, вон квартал 95 занялся беспилотниками, сейчас каждый, каждая сволочь, которая хочет украсть как можно больше народных денег, идет во всю эту историю с беспилотниками. Поэтому, вот так вот и получается, что им это тоже выгодно.
5: Да, получается так. На самом деле, по поводу переговоров, я больше склонен к тому, что они им тоже нужны, особенно на фоне энергетического кризиса. Это я так просто, как вариант размышления тебе подкинул.
3: Переговоры нужны, потому что есть все-таки силы, да, это как раз-таки то, что изменится, если мы, допустим, используем тактическое ядерное оружие или будем совсем уж сильные удары по Киеву наносить, что не будет иметь военной целесообразности, но при этом покажет всему остальному миру Россию как действительно очень большую угрозу. И тем самым мы ослабим антивоенные силы в Европе, да, то есть Россия, она действует достаточно грамотно с этой точки зрения. С одной стороны, давление через Венгрию и Словакию, да, венгерская, конечно, теперь ослабла, как вы понимаете, но все равно конфликт смогли затянуть. И есть расчет на то, что, не будем провоцировать, чтобы они совсем уж все до последней нитки со своих граждан сняли, лишь бы отдать это на ВПК, с которого, опять же, они и заработают, в этом их интерес. Но никакой русофобии здесь нет. Я вообще считаю, что по умолчанию русских никто не ненавидит. Все это идеологическая надстройка, которая возникает, когда капиталу нужно оправдать свою агрессию по отношению к России. Нужно озлобить людей, чтобы они поняли, что вот сегодня эти русские варвары придут и тебя уничтожат, если мы сегодня не выделим денег на ВПК.
5: Ты как будто сейчас разные немного вещи сказал. Ты сказал, с одной стороны, никто с нуля не ненавидит русских, но при этом это используется для того, чтобы оправдать свой капитал, свое вложение. Это используется, идеологическая надстройка имеет место быть, и в итоге люди начинают ненавидеть. Поэтому в итоге-то есть люди, которые ненавидят.
3: Я говорю про источник, понимаешь? Я говорю про источник, про то, откуда все это появляется. Продажные СМИ, шавки, медиагиганты, вот это вот все, они разжигают истерию только для того, чтобы оправдать агрессию против России. Вот и все. То есть само по себе вот русофобия — это просто идеологическая надстройка над капиталом, который хочет через уничтожение России заработать бабок. Мне просто кажется, что важно это постоянно проговаривать и понимать. Потому что я тоже буду шутить про европейцев, я буду постоянно говорить о русофобии, потому что это важно проговаривать. Но я понимаю, в чем именно причина, где корень зла, что нам нужно срубить для того, чтобы зла и войн не было.
5: Это тут, важно. Тут я с тобой соглашусь на 100%, да, действительно так и есть. Но вот буквально еще один вопрос после перерыва тебе задам касательно того, что переговоры вообще нужны ли нам, потому что вроде бы ты и до этого сказал нужны, но что тогда касается ресурсов? Например, договорятся, что мы теперь будем вам все-таки ресурсы поставлять в период энергокризиса, а как мы им будем поставлять, если они к войне с нами готовятся? Пока прибереги ответ, дорогие слушатели, сейчас делаем небольшую паузу. Паузу на радио «Спутник», слушаем новости, а потом возвращаемся к вам и продолжаем обсуждение.

0: Вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Поговори со мной.
2: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
3: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
2: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
3: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
2: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
3: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
2: в 16:30
3: на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Москва не видит изменений в политической риторике со стороны Европы, заявил СМИ посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что Россия готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на все инициативы Евросоюза. Мирошник напомнил, что европейские страны, используя словесные манипуляции, пытались в негативном ключе повлиять на переговорный процесс между Россией и США. Он подчеркнул, что слов о переговорах с Россией недостаточно, чтобы прийти к договоренности. Ранее глава Евросовета Антонио Коста рассказал, что обсуждает с лидерами Евросоюза подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. 40 подворий, включая 4 жилых дома, остаются подтопленными в поселке Арылах в Якутии, сообщает оперативный штаб Якутии. 92 человека, в том числе 28 детей, эвакуированы к родственникам. При этом уточняется, что уровень воды на реке у населенного пункта снизился на 3 сантиметра. Специалисты работают над укреплением дамбы и поднятием дорожного полотна. 2 ребенка пострадали в ДТП в Бурятии, сообщила региональная МВД. По предварительным данным, 23-летний водитель, не имеющий автомобильных прав, столкнулся с другой машиной. В полиции уточнили, что пострадавшие – дети 3 и 6 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. Проводится проверка. Двое детей выпали из окна квартиры на 3-м этаже в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, сообщает региональная прокуратура. Уточняется, что 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра остались дома без присмотра взрослых. Пострадавших детей обнаружили очевидцы и вызвали скорую помощь. С травмами они доставлены в больницу. Прокуратура организовала проверку. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Чебоксары и Ульяновска, сообщила Росавиация. В ведомстве напомнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Туманы с видимостью до 500 метров зафиксировали метеостанции южной части Москвы и Подмосковья, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Туманы также отмечены метеостанциями Владимирской, Тульской и Калужской областей, а также в Брянской, Курской, Орловской и Костромской областях. Леус добавил, что по мере прогрева воздуха дымка будет рассеиваться, а местами ее сменят небольшие дожди. В ближайшие ночью и утром в среду в регионе вновь возможно образование очагов туманов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Стас.
1: Разберется?
5: Четко. Разберется.
6: Раз.

0: разберется.
1: Разберется.
2: Да. Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто, если еще не подключились к нашей трансляции, самое время это сделать. А как это сделать? Заходите в наши соцсети. РУ ТПК, Телеграм, Макс, к вашим услугам. Там находите самые актуальные новости, чат, комментарии и трансляции. Прямо сейчас вот подключайтесь. А мы будем продолжать. Это какое-то название, начало трека какого-то, я не знаю.
4: Это начало соплей, застрявших в горле, или что там вообще, какая-то жидкость.
3: А, нет, это неприятная информация.
4: Это нормально все. Я тебе могу рассказать вообще, что я пару дней назад из своего носа достал.
3: Не надо,
4: ты вообще
3: не
4: офигеешь.
3: Надо, не надо.
4: Ну да, я думаю, это не для радио информация, но, ребятки, поверьте. Причем такой кайф ты прям достаешь, как будто прям оно чуть ли не от мозга тянется через пазухи. Очень хорошо вообще. Очень рад операции. Я теперь, знаешь, со своим носом столько времени пробовал. Я не знаю, что я там дальше найду.
3: Ну, вон один из слушателей пишет о том, что у тебя голос поменялся. Так.
4: Ну да, мой голос, он стал немного получше, потому что... И то это я сегодня еще промывание не успел делать, потому что встал незадолго до эфира. Но голос — это то, о чем я говорил, потому что у меня был гайморит запущенный. То есть у меня все, у меня нос вообще не дышал. То есть вообще все, забудьте про него, его у вас нет. А сейчас у меня больше воздуха, у меня вот эти вот резонаторы пробиты. А еще, ребятки, когда я начну, опять вернусь к упражнениям, которые я месяц уже не делал, на четкость дикции, на пробивку всех этих резонаторов, я вообще там буду это, Бурунова переигрывать.
3: Ну, вот это сильно, да, будешь...
4: Не, ну ладно, да, ладно, переборщил,
3: все,
4: ладно,
3: все, что-то, все.
4: Что-то я не туда замахнулся.
3: А я уже все запомнил эту фразу.
4: Ладно.
3: Ну, стремись. Так, ну что, возвращаемся, значит, к подобной вот этой риторике. У нас есть вот вопрос от слушателей, предположение, я бы даже сказал, возмущение. То есть, вот один из слушателей пишет, если они собираются с нами воевать, надо отзывать дипломатов из их страны, вводить запреты на торговлю до тех пор, пока риторика не поменяется.
4: А, и тем самым спровоцировать войну еще раньше. Ребятки, к войне надо готовиться.
3: Ну, так понятное дело, только смотри. Одно дело, когда враг уже готов будет к войне, а другое дело, когда мы сможем... как будто бы раньше его от этого, что ли, отвадить. Ну, например, сказать, или вы сейчас, например, отказываетесь от всех вот этих действий, или мы наносим удар туда-то, туда-то, туда-то.
4: И они такие испугаются, такие, ой, все, мы прекращаем. Нет, они просто, может быть, на какое-то время согласятся, и нам это даст отсрочку. А после этого они, наоборот, еще больше вооружатся и еще больше будут готовы. Тем более, после наших угроз у них будет настолько резонный повод все общество убедить. То есть мы им тем самым подыграем, понимаешь?
3: А сейчас у них общество не убеждается, хочешь сказать. Планомерно, да, может быть, не с такими прям очевидными прецедентами, но это им не мешает показывать какие-либо события, ну, также на Украине, называя их российскими какими-нибудь супер страшными нападениями, и после этого любой, там, не знаю, обычный европеец посмотрит вот так на протяжении 10-20 лет, и у него будет такая же реакция, если мы прямо сейчас ударим по какому-нибудь, там, не знаю, объекту.
4: Нет, ну не будет такая реакция,
3: да,
4: понимаешь?
3: Почему? Ну подожди.
4: Ну потому что так будет намного легче убедить и намного легче выделить еще больше денег. Агрессия — это никогда не выход. Агрессия — это последнее дело, вот как с СВО. Когда уже все, когда уже конец, когда ты понимаешь,
3: дело.
4: Либо ты, либо тебя. Ну, последнее дело перед чем? Перед войной?
3: Да.
4: Нет, не последнее. Потому что война в любом случае будет, но чем проще будет им оправдать, да?
3: Так она же в любом случае будет, ты же сам говоришь. Ну ладно, в общем, у нас здесь слушатели есть
4: еще. Понимаешь, вопрос, когда так. Она будет, да? То есть сейчас, ну, идет, да, ее отсрочка. Хотя, с другой стороны, говорят, что войны нельзя избежать, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника. Вот. Поэтому здесь судить на 100% не берусь. Но Россия — страна с мягкой дипломатией, которая пытается на все воздействовать нормально. И, просто напасть на Европу. Вопрос еще в том, есть ли у нас силы.
3: Да главное, чтобы не произошло такого же, как в 1941 году, когда неожиданно напали на нас, а мы вот как раз были в тот момент не готовы, и пришлось очень быстро подготавливаться. Так, есть еще вопрос от слушателя. Мы воюем с Евросоюзом на Украине и качаем нефть через нефтепровод «Дружба» в Евросоюз. Украина зарабатывает на транзите нефти. Евросоюз нам еще и санкции вводит. Что об этом думает Стас?
4: Так я уже много раз об этом высказывалась.
3: Высказывалась? Что случилось?
4: Все.
3: У нас в эфире Стасьяна разберется. Так, дорогие друзья, мы продолжаем. Стасьяна разберется на связи.
4: Неплохо, кстати.
3: Ну что ж, давай тогда поговорим дальше о уже путешествии Дональда Трампа в КНР.
4: Да, опять же, просто, ну, все-таки, ладно, давай серьезно отвечу. Я просто это проговаривал, поэтому кратко, но отсылать человека к другим эфирам такое себе некрасиво, потому что я не помню уже, в каком эфире я это объяснял. Через дружбу вносили раскол в Евросоюз, да, даже если, предположим, вы правы, даже если воевать, мне кажется, есть разница в том, с кем воевать, с одной какой-то страной, которая совсем уж переборщила и берега попутала, либо со всем Евросоюзом, да, и с помощью энергетического шантажа мы вносим, так сказать, раскол в их ряды.
3: Но я бы не сказал, я бы не назвал даже это шантажом. У нас не происходит энергетического шантажа, в том-то и дело.
4: Ну, нет, но на самом деле, ну, в энергетическое воздействие, да, то есть шантажа как такового нет, да, либо вы сделаете, как мы говорим, либо мы это, но мы пытаемся подкупить, да, то есть мы даем больше скидок на газ, мы даем более хорошие условия, очевидно, да, очевидно, что мы это делаем, они это называют энергетическим шантажом, хотя это абсолютно полностью укладывается в либеральные нормы, но их вот это вот не устраивает, потому что они хотят торговать со своими ребятками.
3: Тут очень быстро все среагировали, конечно, на твое превращение, что ли, в женщину. Так,
4: ну, это извините, да.
3: Так, ну, в общем, пока что у нас получается так, что непонятно, кто из европейцев может потенциально стать переговорщиком с Россией. Мы, в свою очередь, тут тоже отмечу, у нас, значит, пресс-секретарь.
4: Я считаю, Жерар Депардье, вот кто точно готов представлять интересы России. Вы ему только налоги скостите, и все.
3: Ну, конечно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что все равно это решение должно принимать
4: Европа.
3: А мы Эрла
4: Маска отправим. Во.
3: О!
4: Вот вообще, это, если, о. Слушайте, если за меня в политику, вот избирайте меня, я отправляю на переговоры Эльмана Пашаева. Они, конечно, все равно так же ни к чему не приведут, но это хотя бы будет весело. И весь переговорный процесс вот просто должен транслироваться. Эльмана Пашаева освободить сразу, чтобы он разбирался. Наша делегация Давидыч, Эльман Пашаев и Эрл Маск. Вот эта вот делегация, не то, что вот Мединского отправляете, вот эта делегация, вот это, я понимаю, быстро договорятся.
3: А с той стороны Каллас, да, вот они, пусть они там развлекаются. Но это ужас какой-то, честное слово. Это,
4: ну, я не знаю,
3: это прям цирк.
4: У меня есть такая история. Мне когда плохо, вот, ну прям, знаешь, что типа вот плохо, я пересматриваю иногда эфир Владимира Соловьева с Эльманом Пашаевым. Там просто надо, наверное, реакцию на это сделать, людям поднять настроение. Эльман Пашаев это человек эпоха. Это вот просто человек настолько недооцененный. Вот он бы разрулил, я считаю.
3: Ну вот давай посмотрим, как Трамп будет разруливать свою ситуацию, значит, вокруг Ирана и во всем остальном в диалоге с главой КНР Си Цзиньпинем. В общем, Министерство иностранных дел КНР официально подтвердило, что президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая 2026 года, то бишь завтра он туда прибудет. Поездка состоится по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. И этот визит станет первой поездкой действующего американского лидера в Пекин с 2017 года. Ожидается, что личные переговоры глав государств станут ключевым шагом к урегулированию накопившихся двусторонних разногласий. Ну вот это, конечно, такое, знаешь,
4: очень
3: громкое заявление.
4: Да.
3: Очень громкое заявление. Но на самом деле любопытно. Мы неоднократно говорили о том, что вот эта вся авантюра с Ираном во многом была в том числе завязана для того, чтобы был, ну я бы так сказал, что ли, хороший козырь в руке у Трампа. Он же любит все-таки апеллировать карточным.
4: Он же сам козырь.
3: Он, конечно, он туз. Он же тоже любит апеллировать вот этими всеми аллегориями касательно карт. Так вот, вот он хотел зайти с козырями, сказать, что вот, смотрите, у меня теперь контроль над венесуэльской нефтью, у меня контроль над иранской нефтью, над Персидским заливом. Давай, Китай, договаривайся со мной, или вы вообще останетесь без энергоресурсов. Тут у нас сложилась такая патовая ситуация. Иран не сдается, мирные, вроде бы сейчас переговоры ведутся, но не ведутся. Дональд Трамп неоднократно говорит о том, что мне вообще не нравится, что они мне тут присылают. В то же время морская блокада сохраняется, что, кстати, кстати, с одной, что и со второй стороны. И вот тут тогда получается вопрос. Сейчас чем будет апеллировать Трамп в разговоре с Си Цзиньпином? Говорить о том, что да там все нормально, мы уже там все закончили, операция «Эпическая ярость» завершилась, мы так уж, ну, договариваемся, все в порядке. Или он будет прям, ну, возможно, давить на тот факт, что вот эта морская блокада же сохраняется, и мы до конца не знаем, как много там китайских судов разворачивается, как много у них там, не знаю, денег собирают за проход через эту морскую блокаду, или вообще, может быть, их не трогают. Поэтому давай поразмышляем, с какими картами на эту встречу едет Трамп. Вот давай вот так.
4: Да тут даже размышлять нечего, у Америки стратегия всегда одна. Мы знаем, что КНДР активно поддерживает Китай. Да? Ой, КНДР, в КНР он едет, да?
3: Да, в КНДР он вот. Не едет.
4: Да-да-да, я просто что-то этот, ну такой, простите, бессонные ночи, они не могут не оставить своего отпечатка на моем челе и уж тем более разуме. Вот, да что он будет там делать? Он, как всегда, попытается задобрить, сказать, что вот мы с вами все наладим, чтобы в конечном итоге кинуть. Я думаю, Си Цзиньпин на это не поведется, у китайского правительства есть своя, так сказать, линия, по которой они идут, и они от нее сдаваться не могут. Что он может им пообещать? Снять пошлины. Но они знают, что этого не произойдет, потому что даже если пошлины и снимались, то они просто на какое-то время. Китай свои ответные пошлины снимать не будет. Я думаю, это будут провальные переговоры абсолютно, только как бы в этот раз на месте Зеленского не оказался сам Трамп.
3: Ну, вот
4: а Китай, он и через силу Сибири все прекрасно будет получать.
3: А что такое провальные? Вот ты вот так говоришь, провальные переговоры. Что такое будет провал?
4: Ну, я думаю, что его там как-то унизят, но сделают это дипломатически, да, то есть не как он сам с Зеленским сидел, но вот как-то потоньше, то есть покажут, что вам здесь не рады, вот, и что вы всей планете причиняете только боль и страдания.
3: Я
4: это мое предположение.
3: Слабо представляю такую картину. Вроде бы, ну, с одной стороны, понятное дело, Дональд Трамп и Зеленский, где там уровни кардинально разные, и понятное дело, что и сам Трамп может себе позволить.
4: Но так там так и унижение будет не такое, там оно будет
3: элегантное.
4: Дипломатическое.
3: Ну да.
4: Ну да, конечно, Китай, они в таком лоне обычно и действуют.
3: Ну, возможно, кстати, но любопытно, вот знаешь, какой момент, что здесь вроде бы собираются обсуждать очень такие крупные финансовые сделки, касающиеся Боинга. Ну вот, например, есть разговоры о том, что планируется заключить крупная сделка с авиастроительной компанией Боинг, что стало бы громким информационным поводом для Трампа
4: вот это...
3: внутри страны.
4: Да, ну вот это вот на самом деле обидно, потому что, ну, это наш косяк. Не смогли мы нормальные самолеты подготовить в должном количестве. Вот очень обидно, потому что самолеты, как бы, Китаю нужны. У них там и территория большая, и постоянная логистика, и товары. Как бы круто, если бы Россия все-таки там вот все доделала свои проекты, и мы бы начали Китаю продавать самолеты. Я бы даже вообще бы париться по поводу микроэлектроники перестал. Вы нам, как бы, компы. А мы вам самолеты, без которых вы эти компы не доставите. И это бы нас еще больше сблизило. Но вот это вот обидно, да, то есть вот провал так... Ну, не то чтобы полный провал, но вот слабость нашей авиастроительной отрасли, это вот прям вот обидно. Желаю ей, чтобы она процветала.
3: Да. Правильно. Но на самом деле я вот, знаешь, какую тему захотел поднять, я не уверен, что я сам в ней, ну, согласен, что ли, с этой теорией, но, возможно, так поразмышлять. А если вот сейчас, тут помимо Boeing обсуждается еще и сотрудничество со многими китайскими компаниями крупными, там, кстати, с Трампом отправляется огромная делегация топ-менеджеров из самых крупных компаний Соединенных Штатов, вместе с ними, кстати, Илон Маск, будут о чем-то договариваться, возможно, там действительно будут какие-то очень крупные сделки, а мы понимаем, что Китай очень склонен к тому, чтобы подобные экономические сделки заключать. Им это выгодно, почему бы и нет?
4: Ну, но... конечно, там, где выгодно, будут заключать.
3: Вот. А теперь вопрос. А как это может отразиться на нашем взаимодействии, ну, вот все-таки Китая и России? Ну, предположим, что Дональд Трамп скажет, так, мы готовы заключить вот этот огромный перечень красивых, великолепных, как он любит выражаться, сделок. Только если вы там политически как-то надавите на Россию или снизите градус доверия.
4: Ну, Китай, я думаю, ему откажет в этом плане.
3: Думаешь?
4: Ну да. Ну, потому что все-таки от нашей нефти они зависят больше, потому что еще и Ормузский пролив, так что какой им вообще вот смысл от этого бреда?
3: Ну, смотри, они скажут, так, мы будем поставлять вам столько-то нефти из Венесуэлы, мы будем поставлять вам столько-то нефти из Ормузского пролива.
4: Да, это могло бы быть, если бы, ну, китайцы уже не видели, сколько раз Трамп и Америка, в принципе, нарушали свои договоренности, сколько раз они там всякое обещали, а потом просто не исполняли. И отказываться полностью от сотрудничества с Россией, может быть, в каких-то сферах ослабнет, но это будет просто временно. Это будет временно, потому что все равно американцы рано или поздно кинут, и китайцы понимают, что им придется возвращаться к России. Скорее, эти переговоры понесут такой эффект, что в итоге будут китайцы будут у нас требовать скидки, хотя нет, не будут, потому что договоры там уже подписаны еще в 2000-е.
3: Еще скидки? Там такие скидки уже, что больше скидывать-то некуда.
4: Это, кстати, тоже неправда, это на самом деле не так. Эти договоры, все эти скидки и прочее, они были подписаны еще давно, и это были, ну, нормальные цены, так сказать, по тем временам, просто пока все достроили, пока все сделали, они уже стали совсем низкими.
3: Ну, да.
4: Но это как бы договоренность, да, извини, договоренность надо соблюдать.
3: Нет, ну, понятно,
4: что
3: не
4: на рынке, где курс доллара поднялся, тебе уже через 5 минут говорят дороже все.
3: Я здесь с тобой согласен, но если смотреть-то по нынешним ценам на ту же самую нефть, это дешево.
4: Да, но ты понимаешь, в чем дело? Если мы подписали с Китаем договор в определенный момент на определенные цены на нефть, этот договор был утвержден, а потом мировые цены на нефть меняются, но договор-то у нас подписан, а что мы им должны сказать? Слушайте, обстановка изменилась, вы теперь должны платить дороже. И это уже будет действительно, ну, скажем так, шантажом. Или мы им скажем, а вот изменилось, вы теперь принимаете наши условия, иначе мы вам по договоренным ценам не будем. Слушай, Китай и так постоянно все в этом плане кидают, да, кто бы что ни думал, но мы же не Украина, да, где подписали договор на продажу мотор Сича, все, продали завод, все, вот он продан, и украинцы такие уже деньги получили, уже потратили, уже все украли, и такие в последний момент, слушайте, а мы не хотим. Но неважно, да, вот есть договор, надо соблюдать. Именно поэтому, ну, как бы Россия, ну, сильна, потому что нам доверяют, мы соблюдаем все договоры. Мы знаем, любая страна знает, что американцы в любом случае кинут, а Россия даже в убыток себе будет соблюдать эти договоренности. Но и не стоит думать, что типа вот там вот мировые цены на нефть, все и прочее. Но при этом-то российская нефть, она везде под санкциями, а нам нельзя, чтобы НПЗ и все остальное простаивало. То есть нам нужно эту нефть регулярно добывать. Так что все нормально, это обоюдовыгодное сотрудничество.
3: Хорошо, обоюдовыгодное сотрудничество. А кроме того, здесь еще говорится о том, что помимо региональных конфликтов, американская делегация планирует обсудить вопросы стратегической стабильности и новых технологий. Белый дом надеется положить начало серьезному диалогу с Китаем о контроле над ядерным оружием. В этой сфере какие будут вестись обсуждения, как считаешь, до чего могут дойти? Будет там, ну не знаю, новое соглашение о там, не знаю, контроле ядерного оружия в принципе какое-то обсуждаться?
4: Да, ты помнишь, пытались воздействовать через Россию на Китай, чтобы они подписали,
3: да,
4: все эти ядерные договоры, разоружений, но американцы сами не разоружаются. Причем я тебе даже больше скажу, если подписать какой-то договор, то они начнут просто, знаешь, возьмут и какое-то оружие перестанут квалифицировать как ядерное, но, или, я не знаю, беспилотники начнут ядерными зарядами небольшими оснащать, или что-нибудь еще придумают, вот как-то перехитрят. Поэтому вот эта вот бесконечная хитрость, бесконечный обман, политика — это, как и война, путь обмана. А война есть продолжение политики, так что политика, возможно, путь обмана даже больше, чем война.
3: Так что вот мы
4: посмотрим. Я в Си Цзиньпине, ну, так сказать, уверен, потому что китайская политика, она все последние годы показывала себя очень дальновидной и очень правильной.
3: Не, я в этом плане тоже уверен. Просто, вот знаешь, мы начали разговор о Китае в том ключе, что пройдет вот этот визит Дональда Трампа для него провально, но в итоге, возможно, будут подписаны многие соглашения, может быть, будут, значит, большое соглашение заключать по Боингу, кроме того, возможно, какие-то, значит, договоренности будут по ядерному оружию. Не сказать, что вот, судя по нашей аналитике, это провальная уже поездка.
4: Ну, Да, но вопрос-то в том, что договоры по Боингу этой Америке необходимы. А где китайцам еще брать самолеты? У них своей авиаотрасли нет. Ну, точнее, есть, но она не такая развитая. Ну, нам-то, конечно, проще в этом плане говорить, но Китай, он, конечно, как бы не будет предавать Россию, но и действовать себе в убыток ради какой-то показушной, а посмотрите, мы там не стали брать у американцев, хотя они хотели нам все дать, они тоже не будут. Они будут делать то, что для них жизненно необходимо. Вся их экономика завязана на логистике, в том числе, все это надо доставлять, внутренние перелеты, в том числе и туристический бизнес, и все остальное, поэтому им нужны Боинги и все остальное. Нам это в определенной степени тоже и выгодно, и нет, потому что, с одной стороны, мы сможем компенсировать свои какие-то проблемы, закупая через Китай, то есть это будет параллельный импорт самолетов, но очень дорогих, но налаженных через Китай. И, с одной стороны, нам это выгодно, потому что в моменте у нас все еще сильнее не подорожает, в том числе и авиаперелеты, и все остальное. Но, с другой стороны, долгосрочно это может затормозить развитие собственной отрасли, потому что, ну, а что париться-то, как бы все равно, пока по китайскому импорту покупаем, да, пока петух не клюнет жареный, то мы, соответственно, ничего и делать-то не будем. То есть здесь палка о двух концах. И в этом прикол политики, в том, что ты не можешь произвести какое-то действие, не навредив себе. И вопрос заключается только в том, какие ты действия изберешь, какие тебе вредят меньше, чем твоему противнику, и, по сути, мы сами же пытаемся выколоть глаза себе, чтобы противнику было больнее, как в той известной китайской притче.
3: Ну, собственно говоря, да, единственное, только мы пытаемся никому глаза не выколачивать, не выкалывать, потому что мы вот занимаемся мягкой дипломатией. А, ну, ладно.
4: Так Китай тоже мягкой дипломатией занимается? Нет.
3: Китай,
4: то, о чем я говорю,
3: просто не занимается дипломатией по ощущениям.
4: Нет, занимается. Просто она очень мягкая, она очень спокойная, они там жестом каким-нибудь, знаешь, когда прилетает какой-нибудь высокопоставленный американский чиновник, а его никто не встречает, или точно так же, как Зеленского никто не встречает.
3: Вот ты сказал, жестом каким-нибудь, вот как раз средний палец поднимаешь, и говорят, отстаньте от нас все, мы тут своими делами занимаемся.
4: Да, в любом случае, мы тоже занимаемся таким, мы тоже пытаемся хитрить, мы тоже пытаемся как-то договориться, потому что, ну, в этом как бы и есть искусство политики, и точно так же с нами пытаются хитрить, вспомнить хотя бы переговоры 2022 года. Так что все нормально, здесь все хороши, здесь нет, вот здесь есть только те, кто плохие, и те, кто как бы хуже намного. Потому что большие страны — это всегда грабители, маленькие страны — всегда проститутки. Вот что ни говори, это всегда так было, это всегда так есть и будет. И мы, как и все остальные, пытаемся всякими способами перетаскивать в это. Если с США просто и Европой разные страны вступают в абьюзивные отношения, а ты им пытаешься сказать, ну посмотри, ну он тебя бьет, ну он тебе то, он тебе это, они такие, нет, он хороший, он изменится, я его все равно люблю, то мы просто как бы такие, ну ты дура, ну уходи ты от него. Нет, не уйду, потому что он на самом деле хороший. Все, кто когда-либо состояли в абьюзивных отношениях, примерно понимают. Просто потому что маленькие страны, они слабые. Они слабые экономически, а экономически они слабы, потому что развиться до уровня сверхдержавы им просто не дадут, потому что зачем взращивать себе конкурентов. Это то же самое, как в технологической отрасли. Как только появляется какой-нибудь маленький видеохостинг под названием YouTube, Google, видя перспективы, сразу его покупают и не дают вырасти в конкурента по продаже контекстной рекламы или каким-то другим областям. Это совершенно нормально. Мы грабители, просто потому что мы большая страна.
3: А кого
4: вопрос
3: мы грабим?
4: Просто в том, ну смотри, как, а кого мы грабим? Ну, например, вот Украину.
3: Мы не
4: вот,
3: грабим 2000... Украину.
4: В 2014 году
3: мы
4: таможенный
3: Украине
4: союз...
3: давали столько скидок, мы давали столько
4: это да,
3: поблажек,
4: но
3: столько
4: это
3: возможностей,
4: тоже...
3: что
4: понимаешь,
3: это они
4: но мы
3: нас грабили.
4: Это делали. Да, но мы это делали же для себя, понимаешь? Мы это делали для себя, чтобы вот было просто хорошо. То есть я не хочу здесь как-то выгораживать идеалистически. Все большие страны, без исключения, они грабители. Вопрос в том, как ты грабишь. Мы даем кредиты и всякие штуки, чтобы получить политическое влияние и заработать с этого еще больше денег в экономику. США просто вводят военный контингент и взращивают террористов. Ну, важно, мне кажется, надо принять суровую правду жизни, что мы не святые, да, мы тоже там много чего делаем, но вопрос в том, какими методами мы это делаем, и вопрос в том, что мы никогда никого не убивали и не грабили с помощью как бы грубой силы. Просто мы кредиторы, понимаешь, мы грабители-банкиры, а США грабители с ножом. И вот, или с пистолетом, да, какая метафора вам больше по душе. И вот, что вам больше нравится, то и выбирайте. Я однозначно на 100%. процентов на стороне России. Потому что тут хотя бы есть иллюзия выбора, и мне не надо страдать физически. Выбирая между грабителем с кошельком на улице и банкиром, я пойду к банкиру, потому что мало того, что меня не просто ограбят, так я еще и смогу хоть что-то получить. Возможно.
3: Ну, не очень, наверное, хороший кредитор тот, который после этого свои деньги обратно не забирает. Это я к разговору об Украине.
4: А это уже подключается, собственно говоря, грабитель уже к этому скредитованному. Он идет и говорит, слушай, не хочу платить. Он говорит, ну давай, сейчас я тебе долг спешу. И идет разбираться. Как Эльман Пашаев.
3: Ну ладно, ладно. Так, дорогие друзья, сейчас сделаем небольшую паузу на радио «Спутник». Послушаем новости. В следующем часе не забывайте, можно нам звонить по номеру +7 495 95 95 912. А сейчас новости.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Севастополе и Волгограде столько же. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент Лаоса высоко оценил празднование Дня Победы в Москве. Энергетики восстановили электроснабжение в муниципалитетах Приамуря после урагана. Более 40 тысяч семей приняли участие в 7-м всероссийском конкурсе семейного творчества. Подробности далее. Президент Лаоса Тхан Клун и Сисулит высоко оценил празднование Дня Победы в Москве, сообщили в российском посольстве. Лаосский лидер отметил особую торжественность и красоту мероприятий. Напомню, вместе с другими иностранными гостями он прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая президент России Владимир Путин также провел со своим лаосским коллегой отдельную встречу в рамках серии международных контактов. По данным нашего посольства в Лаосе, сегодня в аэропорту Вьентьяна российские дипломаты встретили президента, вернувшегося из Москвы. Энергетики восстановили электроснабжение в муниципалитетах Приамуря после урагана, сообщили в пресс-службе филиала «Амурские электрические сети». Аварийные отключения начались вечером 10 мая, когда шквальный ветер повредил сети в нескольких муниципалитетах. На линию 10 киловольт от подстанции ТОМ упала сорванная кровля, а на сетях 0,4 киловольта фиксировались обрывы проводов и падение деревьев. Отмечается, что бригады оперативно устранили повреждения. В Забайкалье задержали организатора первой в регионе подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в региональном управлении ФСБ. Согласно данным, злоумышленник начинал со сбыта психотропных веществ через закладки, но затем решил увеличить доходы и приобрел помещение, где наладил производство. У него изъяли синтетические наркотики и более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее 10 килограммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Несколько членов Кабмина Великобритании, включая главу МВД Шабану Махмуд, попросили премьер-министра Кира Стармера рассмотреть вопрос о его отставке, сообщает «Таймс». По данным газеты, на заседании, которое пройдет сегодня, Стармеру объявят, что его положение теперь неустойчиво и ему следует уйти из поста. Число депутатов-лейбористов, призывающих к отставке Стармера, достигло уже 60. Региональные выборы в Великобритании прошли в прошлый четверг. Лейбористы потеряли почти 1200 мест в муниципальных советах. Стармер взял на себя ответственность за провал, но в отставку уйти отказался. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. Ведомства добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Более 40 тысяч семей приняли участие в 7-м всероссийском конкурсе семейного творчества «Рисуем с детьми вечный огонь», сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Дети с родителями и педагогами создавали рисунки, подделки, коллажи, графику и видеоролики в школах, детских садах и учреждениях культуры по всей стране. С 20 апреля по 9 мая фотографии этих работ размещались на странице конкурса в социальной сети ВКонтакте. Результаты конкурса появятся на сайте проекта не позднее 16 мая. Победители пригласили в Москву на торжественную церемонию профилактики вечного огня, которая по традиции состоится в преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Разберется. Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букрев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, наши соцсети, РутубВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Ждем вас очень в чате и на трансляции. Номер телефона плюс 7 495 95 95 912. Еще разок. Плюс 7-495-95-95-912. А ждем ваших звонков. Есть какие-либо мысли по тем темам, которые мы обсуждаем прямо сейчас, или которые обсуждали, или которые не обсуждали и случайно обошли стороной, задавайте вопросы, мы будем рады на них ответить. Так, ну что ж, будем продолжать. Единственный у меня остался вопрос по вот этому визиту Дональда Фредоровича в Китай. Вопрос, касающийся Тайвань. Конечно же. Как считаешь, какие-либо меры, идеи, новые решения будут приняты в процессе обсуждения касательно Тайваня?
3: Слушай, ну на словах-то там может быть всякое, но тенденция, которую мы видим, она уже достаточно долго идет. Тут еще прикол в том, что они собирались обезопаситься и перенести производство микроэлектроники на Тайвань, из Тайваня в США. Как мы помним, они строили заводы, которые даже спонсировали тайваньские фирмы. Но это не очень-то получилось, просто потому что все-таки промышленная база, как бы наверстать ее и создать ее очень сложно, а вот когда ты ее теряешь, то вернуться к этому практически так же сложно, как делать это с нуля. То есть это нужны огромные финансовые вливания. Могут ли США себе их позволить? Да, в принципе-то могут. Они бы могли все это сделать и все заместить. Но зачем, если это не сулит краткосрочной прибыли, если ты на этом не начнешь зарабатывать уже завтра? А начать на этом зарабатывать только там через 10 лет, но зато страна обезопасена, и в нее вернулось промышленное производство, это, ну, не так интересно, как начать зарабатывать сейчас уже, поймите, да? То есть, там, не знаю, вколоть стероиды и начать там сушиться на каких-нибудь препаратах, да, это намного более притягательно, чем десятилетия следить за режимом питания для того, чтобы выглядеть так, как ты хочешь.
2: Так, а самое главное, знаешь, какая ловушка вот в процессе вот такого похудения и набора массы? В том, что ты вроде бы похудел, массу набрал, а потом, оказывается, надо дальше всегда так жить для того, чтобы это сохранялось.
3: Да,
2: это
3: а потом же, да, еще будет откат, потому что ты такой, ну вот я все сделал, здесь поблажка, там поблажка, и все это закончится тем, что ты еще жирнее стал. Это же та ловушка, в которую попадают абсолютно все люди, они начинают сушиться, там, жестко урезать углеводы, вместо того, чтобы просто ежедневный себе дефицит калорий небольшой составлять. И в итоге они просто превращаются в бесформенное нечто. Или все эти девочки с красивым прессом выкладывают просто старые фото, а по факту сами мучаются от отсутствия месячных, от гормональных сбоев и всего остального. Но вот считайте, что у Америки произошел такой же гормональный сбой, и в попытке погнаться за легкой, быстрой финансовой прибылью, они отдали пальму первенства Китаю и теперь не могут с ним конкурировать и соревноваться.
2: Америка попала в ловушку. Ну, на самом деле, да, ловушка достаточно
3: такая.
2: Это
3: ловушка, такая. Джокера.
2: Да,
3: ловушка Джокера.
2: Серьезная ловушка, и вот эта ловушка во многом связана как раз с Ираном прямо сейчас. И вот предлагаю плавно перейти как раз к следующей теме, которая касается Израиля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о намерении полностью отказаться от американской военной помощи. Вот так вот. Угу. В течение ближайших 10 лет. Ну, это поправочка. 10 лет. На сегодняшний день Израиль ежегодно получает от Соединенных Штатов около 4 миллиардов долларов на оборонные нужды, однако глава правительства считает, что стране пора стать независимой от этих поступлений. Ну, конечно же, это связано с желанием израильского руководства более свободно принимать решения по обеспечению национальной безопасности на Ближнем Востоке, а если переводить с русского на русский, то они хотят бить туда, куда хотят и сколько хотят, без того, чтобы приходили США и говорили: не бейте по Ливану.
3: Слушай, это все тоже ловушка Джокера. Я думаю, как это будет происходить. Я думаю, что США создаст некую такую независимую организацию по типу Совета мира, но которая себя будет просто представлять, вот, ну, по сути, все будут понимать, что это американские военные силы, но через это будет легче воровать деньги, потому что это будет выделяться не непосредственно государством, а будет фирма-прокладка. А у этой фирмы-прокладки уже Израиль, у которого своего вооружения не сказать, чтобы уж очень много, и уж производства точно никаких нет, Израиль уже через эту фирму-прокладку будет покупать все эти вооружение, и это будет просто частный блок НАТО. То есть вообще в целом следующее у нас уже, ну не то чтобы стадия империализма, следующее уже действие, это полнейшая приватизация всей военной отрасли Соединенных Штатов Америки с дальнейшим использованием ее по всему миру. Да? То есть ЧВК Украина в качестве прокладки для того, чтобы действовать через нее, и все вооружение, которое они производят, пытаясь спасти собственную экономику, через Украину утилизировать. сказать. Плюс еще вот этот вот фонд мира, или как-нибудь по-другому это назовут. Но послушайте, если посмотреть последнее даже интервью Эрика Принца, да, человека, который знает, где деньги, и является частью вот всей этой, как сказать-то, христиано-религиозного вот этого вот культа американского, да, вот этих вот новых крестоносцев, то он пытается сейчас вот тоже в тему беспилотников активно залезть. Поэтому это все будет просто офшор. То есть вроде бы на словах звучит прикольно, у нас будет больше суверенности, мы будем сами решать, как и по кому бить, мы будем меньше зависеть от Соединенных Штатов Америки, а ведь как бы не зависеть от кого-то, это всегда хорошо. Но по факту зависимость будет тоже той же самой, потому что у Израиля нет своей технологической базы. И это просто вопрос, чтобы больше денег украсть.
4: Тоже верно. Ну, тут еще немножко поговорим на эту тему, пока ее законсервируем, и на звонок ответим. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Доброе утро, Вячеслав Ялта. У меня такой вопрос. Президент как бы совсем недавно объявил, что вроде как идет все к завершению, а у меня вот такой вопрос. Ну, вот если все завершится летом или вот осенью, да, ну, в ближайшее время, то какое будет это завершение? То есть все равно России как минимум придется на какие-то уступки пойти, потому что я знаю некоторые, есть, так сказать, люди, которые считают, что нужно идти до Львова, то есть, ну, понятно, что до Львова невозможно дойти до осени, ну, никак. То есть я имею в виду, что будут уступки, например, часть Запорожской области останется в Украине, может быть, часть Донбасса какая-то не очень большая останется в Украине, то есть какие вообще будут тут уступки с двух сторон? То есть какой вот этот вот возможный мир вот летом или осенью, он вообще какой будет? То есть, опять же, не будет, скорее всего, полного контроля там над украинской церкви, что, в принципе, вроде как тоже, ну, желательно бы, но, скорее всего, как-то это будет более разрешено. Не будет убраны полностью Азов, ну, вряд ли удастся договориться.
4: Террористическая организация на территории России.
5: Да, ну, вот эти вот все, как бы, экстремисты, террористы, вряд ли они будут прям совсем распущены. То есть я имею в виду, какие вообще уступки пойдут обе стороны? Спасибо.
3: Да, спасибо большое за вопрос. Перед тем, как я отвечу, я прошу уточнить, что это просто мнение, да, сейчас будет. Я не принимаю никаких решений, последнее решение за Путиным, а организовывайте к нему все претензии, я просто строю гипотетические конструкции. Ну, а действительно, то, что Путин сказал, что скоро вот все это может завершиться, что все это идет к завершению, ну, на мой взгляд, очевидно, что завершением будет считаться полное освобождение Донбасса. Да, все, что вот люди, которые говорят, что надо идти до Киева и до Львова, окей, они имеют право на такое мнение, но, на мой взгляд, высказывать его имеет право только тот, кто сам воюет. Вот если там на фронте люди говорят, да, до Киева, до Львова, ну, как бы окей, это к ним уважение, потому что они сражаются, они в этой войне проливают свою кровь и жертвуют своими жизнями, и они имеют право на такое мнение, если они готовы. А просто с дивана сидеть и говорить. На мой взгляд, главное, чтобы война прекратилась как можно быстрее, и понятно, что России придется пойти на очевидный уступ. Я не знаю, что будет с Херсоном, я не знаю, как это будет там по части законодательства и всего остального. Это должен уже решать Владимир Путин. Но если это поможет как-то остановить войну, что глобально, опять же, ничего не изменит, просто мы будем точно так же с Украиной воевать уже по всей планете, потому что, во-первых, партизанские всякие отряды, диверсионно-разведывательные группы, а во-вторых, вот это вот создание ЧВК, да, то есть, вот помнишь, мы с тобой обсуждали про ЧВК, то, что Украина пытается все это легализовать, да, да, пытается это делать. Я думаю, что это как раз-таки может быть маркером того, что они тоже готовятся к завершению открытой, горячей стадии конфликта и переходу ее в другую плоскость. Что, например, там демократически избранные правительства Африки, африканского континента будут там звать, допустим, будут там звать кого-нибудь из российских миротворцев там для того, чтобы они помогли, а украинцы будут на стороне террористов сражаться за контроль над ресурсами. И через Украину туда этим террористам будет поставляться оружие. Так что Украина окончательно превращается в это. И я думаю, что даже после завершения конфликта все равно экономика будет стоять на военных рельсах. Мы разберемся, и будет еще второй конфликт, просто чуть позже, когда уже все перевооружатся.
4: Не, ну вот тут на самом деле, знаешь, слабо верится в то, что прям горячая фаза конфликта завершится. И я напомню, что по Конституции 4 области уже принадлежат территории России, относятся к территории России. кроме того, и Крым, конечно же. Но тут еще есть один такой момент, который вот связан с самой формулировкой Владимира Владимировича. Может быть, он имел в виду, что все близится к завершению не в плане того, что мы будем идти на какие-либо уступки, а может быть, имеется определенная информация, что там противник не готов к продолжению. Может быть, противник готов отступить с определенных территорий для того, чтобы завершить эту войну, это противостояние, специальную военную операцию. Ну, войну, понятное дело, со стороны Европы. А тут мы точной информации не обладаем, и поэтому говорить о том, что это именно с нашей стороны будут сделаны уступки, наверное, будет некорректно. Вот когда мы...
3: С их стороны уступок, конечно, будет больше.
4: Ну, конечно, в том-то и дело. Их уступка должна быть, это продолжение существования, а все остальное, это, как бы сказать, другой вопрос. Ну, в общем, да, тут пока что я бы не делал каких-то серьезных выводов, просто опираясь на подобное высказывание. Высказывание,
3: да,
4: конечно...
3: Да, конечно, мы можем делать только предположения, да. Мы можем рассуждать, но мы не можем и не будем ничего утверждать наверняка, потому что реальность, она всегда вносит свои коррективы в любые предположения, и по итогу все получается намного закрученнее и интереснее, чем это может вообще себе, в принципе, представить человеческий мозг или какая-нибудь самая навороченная крутая нейросеть.
4: Да-да-да, кто знает, может быть, следующим президентом Украины станет Кая Калас. Я с ума сойду, если это произойдет, честно говоря, но неважно. Получит украинское гражданство, еще какую-нибудь медаль и станет президентом. Вот хохма.
3: Как его будет интересно звать? Вот у нас есть уже Борис Чуприна, а вот этот в кого пойдет?
4: Я не знаю, ну правда, но там столько будет мемов, я готов на это посмотреть. Так, ну
3: мемы
4: что?
3: Это единственное, что нас спасает. Жизнь это страдание, и мы от этого это море страданий,
4: а
3: от которого мы прячемся на островках из мемов, да. То есть нет, я даже сказал так: вот жизнь это море страдания, а мы ищем какие-то маленькие островки счастья, на которые хотя бы на минутку можем поверить, что мы будем счастливыми, но потом нам приходится плыть дальше. А лодка наша, она еще в этом океане страданий и дырявая. И мы берем эти мемы и пытаемся мемами, как будто бы это какая-то водонепроницаемая такая наклейка. Помнишь, там была реклама такой американской? И мы пытаемся ей залатывать дыры, и оно вроде как помогает, но ненадолго. И нам постоянно приходится это делать. Поэтому мы в мемах прячемся от реальности. Полностью поддерживаю.
4: Да. Ну что ж, давай расконсервировать. И еще раз спасибо огромное, конечно, за звонок. Дорогие друзья, ждем ваших звонков. +7 495 95 95 912. Мы пока будем продолжать. Тему расконсервировали по поводу Израиля и Ближнего Востока. Так вот, здесь вот помимо того, что они хотят, ну, своего рода, что ли, устроить освобождение от американской военной помощи, ну, как ты и сказал, это просто манипуляция для того, чтобы больше денег зарабатывать. А в то же время есть любопытная такая, конечно, информация. Я сам это интервью немного глянул. Значит, сидит глава Израиля, премьер-министр Беньямин Нетаньяху, и говорит: иранцы неофициально называют улицы в мою честь и обращаются ко мне «дорогой Биби». Нетаньяху добавил...
3: Дорогой мой дорогой!
4: Дорогой Биби. Это вот у меня, знаешь, вспомнилось... Где персонаж был Биби? В «Смешариках» вроде бы, вот там какой-то...
3: Это как бы ваше молодое поколение. Так, мы смотрели «Телепузиков» все вместе. Тинки-винки, ля-ля,
4: дипси. Я «Смешарики» смотрел.
3: Нетаньяху...
4: Тихо. Ну,
3: всем привет!
4: В песне мы ушли немножко. Ну ладно, музыкальная пауза на радио «Спутник». Продолжаем. Значит, Стас разберется, программа, да, дорогие друзья, вы
3: снова здесь. Стас распоется.
4: Стас распоется и Стас разберется. Нетаньяху добавил, что подобные символические жесты совершаются и в честь Дональда Трампа. Ну, решил, ну не буду же я обижать своего товарища.
3: И только русские где-то в Челябе улицы переименовывают в Курта Кобейна, понимаешь? Вот это же это нация поэтов, это нация творцов, космополитических абсолютно, да, то есть интернациональных творцов. Мы там в честь Курта Кобейна называем. Потому что, видишь, они в честь Нетаньяху, потому что они хотят войны, они плохие. А вот мы, русские, всегда стремимся к миру, к поэзии, к искусству и очень тонко чувствуем всю окружающую действительность. Вот
4: так,
3: какие
4: да.
3: выводы мы можем из этого сделать, вот и все.
4: Ну, на самом деле, ну, а ты веришь в
3: то, что говорит Нетаньяху?
4: Ну, конечно, вот. Вот это уже другой разговор. Так, опять придется законсервировать. Да что ж такое, у нас так скоро испортится тема. Будем продолжать.
3: Испортится телефон, внезапно нам износился.
4: Да-да-да.
3: Попов, что ты сделал?
4: У нас звонок. Слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
7: Здравствуйте. Из Краснодара. Да, хотел бы поднять немножко внутреннюю проблему вот миграции. Давно про нее не говорили. Вот. Как вы считаете, нужно нам ее увеличивать или ограничивать? Вот 5 миллионов есть у нас мигрантов. Вот. Может, нам еще надо завести? Не хватает, тем более сейчас на Ближнем Востоке вот эти конфликты. И это вот, значит, миграция, скорее всего, вряд ли поедет в Северную, в Центральную Америку. Скорее всего, могут ехать к нам. Вот, и немножко вот такой вот зарисовки, вот я живу в поселке, у нас много квартир дается мигрантам. Я слушаю разговор, два человека говорят один другому, ну, да два таких мужика шкафаться. Ты, говорит, будешь в Донецк возвращаться? Тот говорит, что я дурак, там же работать надо, а мне, значит, и тут на пособие хорошо живется. Вот, и, ну, это так вот. А вообще, я вот по Краснодару сужу, когда у нас вот рынки были, еще такие палатки, да, ставили. И по асфальту вот смотрю, иероглифами какими только не пишут, подписывали места, когда распределяли, и индийскими, и арабскими, и вьетнамскими. И мне как-то было неприятно, что это иностранцы подписывают, значит, нашу землю. Спасибо.
4: Спасибо большое. Да, но ну, вот послушайте... этот момент тебе не напомнил, а вот когда человек говорит, да, не поеду, я там работать надо, таить, таить, какой таить, нас и здесь неплохо кормят. Вот это прямо...
3: Нет, ну не напомнил, потому что это как бы частный разговор, он может, конечно, являться тоже маркером, но не факт, что вот все описано является именно прям тенденцией. Хотя, ну, скорее всего, действительно является, просто я не особенно знаю, какие такие выплаты у нас по безработице нужно, можно получать, вот это вот как-то... мимо меня, можно так сказать, прошло, да, но здесь, понимаете, я опять же повторюсь, то, что я говорил миллион раз, проблема не в том, что у нас есть мигранты, и в том, что их завозят, приезжайте все в Россию, ради бога, проблема в том, что это кадры низкоквалифицированные, выполняющие низкоквалифицированную работу, которые не нужны, потому что их везут, чтобы не проводить модернизацию производства, в которое надо вкладывать деньги, проще мигрантам все отдать, а поэтому, поскольку есть мигранты, не проводят модернизацию производства, то есть здесь без национализации и без жесткой руки, которая будет управлять именно промышленностью и заставит модернизировать все производства, здесь не будет абсолютно ничего и никогда при таких условиях. Поэтому вот все, что я могу вам как бы сказать по этому поводу.
4: Собственно говоря, да, картина у нас складывается такая.
3: Да, я здесь последователен, и у меня никакой другой позиции быть не может. А уже все частности, там, надо завозить или не надо, смотря кому надо, да. Вот капиталистам надо, чтобы... То, что они не вложили в производство, они вложат в свои яхты, в предметы роскошного потребления, покайфуют. А нам, как гражданам, конечно, тоже надо завозить мигрантов. Просто тут же вопрос в том, какие это будут мигранты, какие будут приниматься законы, хотя законов и так много, но как они будут соблюдаться. И проблема больше даже в том, что законы не соблюдают, не боясь при этом наказания. Потому что всегда можно договориться, всегда можно сходить там, перетереть все это дело и как-то найти взаимовыгодные условия. А как они находятся? Да потому что у самого вот этого вот политика, с которым ты договариваешься, на него, на его жену или на его детей оформлена какая-нибудь фирма, которая через эти подряды, которые выполняют в итоге мигранты низкокачественно, они зарабатывают деньги. Поэтому без суровых наказаний, без смертных казней для чиновников ничего не будет, потому что вот как в Китае, в этом плане надо брать пример с Китая, потому что чиновник, он понимает, он украл там 10 миллиардов, даже если он и сядет, то максимум там на 10 лет, это в худшем случае, и условия, в которых он будет сидеть, они не то чтобы будут напоминать курорт, но будут максимально к этому приближены. А там за несколько миллиардов 10 лет и я посижу.
4: Но на самом деле это мы говорим именно про мигрантов, а я тут немного поправлю слушателя нашего, который все-таки сказал про уже граждан России. ДНР это граждане России.
3: А, это то, что я забыл, да, это да. Первое, что хотел подметить. Какие вопросы к донецким-то вообще, их вообще нет и быть не может. Я просто в целом про мигрантов.
4: Да.
3: К донецким вообще никаких вопросов. Они граждане России, так что в чем проблема? Я, ну, не знаю по поводу пособий, ну, что значит в Донецк возвращаться, там работать надо будет. Если он получает пособие в России, то, вернувшись в Донецк, он продолжит получать это пособие. То есть я не очень понимаю. Может быть, это был шутливый разговор. Может быть, это ирония. Понимаете, вот у меня много проблем в жизни из-за того, что не все люди распознают иронию. И тут проблема точно не во мне. Я всегда даю намеки на то, что вот в конкретно в этой ситуации я иронизирую, да, то есть я, но некоторые люди, они как бы этого не понимают и начинают за чистую монету воспринимать какие-то вещи. Ну, к сожалению, это издержки. Я не собираюсь упрощать свои, ну, свои взгляды и свою речь только ради того, чтобы быть понятным абсолютно всем. Но и этих людей я не ненавижу, нам с ними просто не по пути. Но такое бывает, как говорится, неточности перевода. Вспомните, зачем строили Вавилонскую башню, вот.
4: Да.
3: Ну, а что? Мы с русского на русский не всегда друг друга,
4: да,
3: можем правильно перевести.
4: С русского
3: перевести.
4: На русский, кстати, очень тяжело бывает. А, в общем, вернемся. Еще раз спасибо огромное за звонок. Сейчас, наверное, небольшую паузу в звонках сделаем. 3 минуты осталось буквально до перерыва, просто не успеем ответить. А, давай добьем как раз вот эту тему, связанную с Израилем. Опять ее придется расконсервировать. А, значит, мы тут выяснили, что, во-первых, они вот это прекращение военной помощи от Соединенных Штатов как таковое и не начинали, а просто, ну, собственно говоря, планируют с этого заработать. Дальше вот эта вся чушь самого Бенямина Нетаньяху по поводу того, что собирается, значит, про то, что в Иране радуются, говорят, дорогой Биби, и вообще очень благосклонно к нему относятся, и, в принципе, готовы выйти, но у них не получается, потому что вот такие плохие ксиры им этого не дают. Но на самом деле мы понимаем, что Иран сейчас действительно объединился на фоне вот этой серьезной опасности со стороны США и Израиля, и вряд ли там кто-то вот прямо сейчас будет против руководства выступать. Так, ну что ж, есть еще один такой момент. В общем, здесь, значит, несколько стран Евросоюза, а именно Испания, ну, не только Евросоюза, Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе Евровидения 2026. Причиной массового бойкота стало решение Генеральной Ассамблеи Европейского вещательного союза допустить израильскую делегацию к выступлениям, несмотря на продолжающиеся боевые действия в секторе Газа. В общем, бойкот такой небольшой, хотя на самом деле это крупнейший бойкот в истории шоу со времен Евровидения 70-го года. Не так много стран, но до этого такого не было. Как считаешь, хоть кто-то на это обратит внимание?
3: Да, считаю, что это маленький маркер большого разлада. Евросоюз уже давным-давно не един. Многие люди не хотят. Вот это, кстати, еще тоже одна из причин, почему не стоит как-то ужесточать боевые действия. Потому что расчет идет на то, что Евросоюз развалится сам собой. То есть украинский конфликт, он как Афганистан. Только вопрос в том, для кого он станет Афганистаном. Для, ну, как бы для России или для Европы. То есть кто разрушится быстрее. Я считаю, что сейчас совсем очевидно, это война экономик. И мы ждем. Чем больше разлада в Евросоюзе, тем лучше для нас. Евровидение, Олимпиада, Сена, все эти происшествия. Чем они слабее, тем лучше для нас. В идеале бы они бы развалились к чертям собачьим, и мы бы хотя бы еще какое-то время бы пожили нормально, пока Америка бы разбиралась с Китаем, а Россия бы с этого получала свой гешефт, и какие-то европейские страны, которые начали бы пророссийскую политику, они в итоге бы впали в наше лоно и впали бы от нас в энергетическую зависимость, мы бы им все построили. Это вообще вот идеальный вариант развития будущего, если такое может произойти. Но пока что как будто бы разлад достаточно большой в Евросоюзе, ну и в России. У России очень много своих внутренних проблем. И тут вопрос только в том, кто быстрее сломается. Вопрос еще в том, чиновники каких стран этому помогут больше. Пока что наши с этими блокировками ударяют сами по себе и справляются тоже неплохо. Но и европейцы не отстают. Поэтому я все-таки надеюсь, что Европа развалится. Желаю им этого, чтобы европейцы зажили нормально, с нормальной энергией, с нормальными союзниками. С Россией!
4: Вот, желаем. А сейчас, дорогие друзья, пауза на радио «Спутник», новости.
0: Стас разберется.
8: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память?

0: занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Предстоящий энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, сделает переговоры России и Европы неизбежными. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стуба о том, что если американская политика в отношении России и Украины не в интересах Европы, то с Россией нужно взаимодействовать напрямую. Министерство юстиции США активизировало расследование после того, как американский президент Дональд Трамп пожаловался исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланше на утечку в СМИ информации о конфликте на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal. В публикации отмечается, что особое негодование Трампа вызвали статьи с подробностями о том, как он принял решение начать конфликт и что его советники говорили ему на этапе обдумывания этого шага. Отмечается также, что после этого Бланш пообещал добиться повесток в суд для получения документов журналистов, которые работали над материалами чувствительного характера, связанными с национальной безопасностью. Запрет на посещение лесов введен на территории всего Хабаровского края из-за ситуации с ландшафтными и лесными пожарами, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Он добавил, что на данный момент в регионе действует 17 лесных пожаров, а всего за последние три дня было потушено 379 возгораний. Также, по словам губернатора, основной причиной возгорания является человеческий фактор. Локализован пожар на территории полигона твердых коммунальных отходов в Забайкальском крае, сообщил глава округа Иван Трухин. Площадь пожара составила 9 гектаров. Отмечается, что вокруг очага создан земляной вал, а военные обновили минерализованную полосу. Ситуация находится на постоянном контроле. Причина возгорания устанавливается. Специалисты МЧС России эвакуировали 7 человек, которые застряли во льдах на реке Лена в Якутии, сообщили в пресс-службе ведомства. Также спасены 4 находившихся на острове Хараялах. Состояние людей удовлетворительное. Также потушен крупный пожар в Приморском Уссурийске, где горят автозапчасти, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что горят автозапчасти на открытой территории и склады на общей площади почти в 1500 квадратных метров. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Бугульмы и Самары, сообщила Росавиация. Ведомство уточняет, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Еще больше информации, фото и видео смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется?
4: Четко. Разберется.
5: Разберется.
6: Разберется.
7: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугалев. Программа «Стас разберется» с Стасом Васильевым. Стас, мой как просто. Наш соцсети РТУ, ПК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, конечно же. Подключайтесь к трансляции. Пишите комментарии в чате. Также звоните по номеру. Плюс 7-395-95-95-912. Я вот тут смотрел, в ленте появилось, значит, видео, как Дональд Трамп испугался птицы, которая пролетала, сказал, ух, может быть, беспилотник. А вот тут я вспомнил, он же в КНР едет, а они там как раз не так давно представляли беспилотники в виде вот прям маленьких птичек. Вот так что...

0: Ну, он уже готовится.
1: Слушай, да не готовится. В КНР ему предоставят максимальную безопасность.
2: Да, конечно,
1: а так, то, что,
2: конечно.
1: Да, то, что боится беспилотников, но это правда. Сейчас это новый способ ведения войны, новый способ нейтрализации людей. Вспомнить те же самые американские операции. Они именно с помощью беспилотников чаще всего устраняли людей.
2: Да, да. Ну, собственно говоря, Дональд Трамп вот очень бдительно относится теперь к птицам.
1: И правильно делает, особенно после покушения на него. Это было бы глупо бы не относиться к этому так.
2: Да. Так, ну что, продолжим темы наши обсуждать. С Израилем пока завершим обсуждение. Поговорим про Великобританию. Здесь есть о чем поговорить. Во-первых, значит, Британия ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства. Великобритания ввела ограничения в отношении 49 человек, которые сотрудничали с агентством социального проектирования авторов перевода и видеооператоров. Как утверждает Лондон, АСП финансировалась российскими властями для проведения кампании, которую британская сторона характеризует как вводящую в заблуждение пропаганду. В общем, да. Что такое агентство социального проектирования? Для тех, кто не знает, организация, которая специализируется на комплексных услугах в сфере политического консалтинга, пиар-маркетинга, социологических исследований, брендинга и медиапроизводства. Это вот как раз представлено на сайте.
1: Отличный предлог для того, чтобы отдать чужой бизнес, отжать чужой бизнес санкции, в этом плане превосходно. Мы все это видели с появлением Азова, запрещенного в России на территории Украины в 2014 году, который был, в принципе, нужен только для одного тогда, для рейдерского захвата бизнеса.
2: Да, ну, собственно говоря, как и всегда, британцы очень пользуются всеми теми возможностями, которые им предоставляются, отжать бизнес, почему бы нет. Собственно говоря, есть более такая забавная история с тем, что помимо всех вот этих санкций, значит, на СП и на отдельных граждан, есть еще санкции, которые идут на детский лагерь, на университет, на Центр изучения молодежной среды, мониторинга сетей, а также на главу Росмолодежи, например. Вот на Гурова, и он сказал, что в ответ на включение его в санкционный список, он сказал, что западных политиков корежит, что у России есть своя позиция. Мы сами выбираем путь, развиваем страну и отстаиваем свои интересы. У нас своя судьба, а британское королевство пусть живет своей. Вот.
1: Но, да, кстати, только они будут это делать с отжатым российским бизнесом. С другой стороны, когда их компании ушли от нас, сами нам оставили и расчистили поляну, мы как бы их бизнес тоже забрали. Но видишь, тоже вроде бы и то забираешь бизнес, там, отдаешь другим, связанным с тобой элитам. Но в одном случае они сами ушли, и мы это сделали, а сами они ушли для того, чтобы наш бизнес у себя на территории как бы отжать и тем самым расшириться.
2: Угу. Ну, и вот, знаешь, есть еще одна такая забавная история. Люди, возможно, боятся...
1: Я люблю
2: просто,
1: забавные истории.
2: Да, вот забавная история. Люди, видимо, очень опасаются того, что их могут забрать в психиатрическую клинику, и поэтому они наложили санкции на психиатрическую клинику. Вот это...
1: Но чем больше психов, тем лучше политика для евросоюзовских элит.
2: Не, ну вот это прям действительно очень сильно, прям, да, такая картинка складывается. Нельзя.
1: А может, они думают, что там, знаешь, что там показывали российское кино и Катюшу целыми днями так, включали, крутили,
2: они так и объясняют, что там просто вот, возможно, проводится, значит, проводится пропагандистская работа, там вербуют, там отправляют, значит, куда-то.
1: В турке?
2: Да,
1: класс.
2: Да.
1: Слушай, а Илюху ремесло, что не завербовали тогда? Собственно, дурки не смогли. А тут, получается, на других странах в дурки вербуем. Ну, как-то так далеки и всепоглощающие лапы-то КГБшных наших с вами... Ребят с финкой НКВД за пазухой.
2: Не, ну ты понимаешь, да, насколько серьезная обстановка-то. Попали Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Ну, тут все понятно.
1: Да. Я, кстати, думаю, что можно взять и просто подкинуть кому-нибудь из врачей финку НКВД, и это будет уже 100% доказательством российской вербовки сумасшедших.
2: Российская вербовка страшна, как всегда. Так, ну а вот касательно самой Великобритании...
1: Вообще, насколько я знаю, мы действуем по-другому, да, мы снимаем проституток, записываем золотой дождь на камеру, а потом шантажируем человека этим.
2: Ужас.
1: Ну, это про Трампа же рассказывали, понял, да, на какую историю это ссылка? Что-то мы на психов переключились. А что мы там с психами делаем? Там говорим, да ты Наполеон, ну главное, ты за Россию будь, а то Наполеон, будь Наполеоном, который России не проиграет, да?
2: Да, ну
1: потом
2: вот,
1: пойдем Бастилию вместе
2: сейчас,
1: брать.
2: Сейчас каждый хочет быть вот этим Наполеоном, который России не проиграет, но пока что тортиком только получается быть. А тут вот премьер-министр Великобритании Кир
1: Главное,
2: Стармер.
1: Чтобы не кортиком.
2: Вот это да. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре глубокого политического кризиса прямо сейчас. У него большие проблемы. Все-таки тут катастрофическое поражение произошло лейбористской партии на региональных выборах. И лейбористы потеряли более 1000 мест в местных советах Англии. Впервые в своей истории лишились контроля над парламентом Уэльса. И вот знаешь, дальше непонятно, что будет. Потому что сейчас очень многие уже даже из лейбористов говорят Кир Стармеру, давай-ка оставляй-ка свое место. Потому что уж очень мы переживаем за то, что мы вообще в пух и прах проиграем выборы в 2029 году. Поэтому сейчас Стармер начинает пытаться как-то крутиться, выкручиваться, что-то делать для того, чтобы остаться на своей позиции. И говорит о том, что если меня уберут, если придут мои политические оппоненты, все, мы пойдем по мрачному пути. Видимо, пока что идут по светлому, но в его понимании, по крайней мере. Но вот мне любопытно, как считаешь, какая судьба у Кира Стармера? Ну, может быть, не как у человека, а как у политического деятеля?
1: Здесь предположить просто не берусь. Но мне кажется, все равно он сможет удержать пока что власть. Хотя в Великобритании премьеры, как мы помним, по Ли Страс и по Риши Сунаку, да, они меняются очень часто. Но британцы максимально просто противятся всему тому, что происходит, и пытаются остановить свое правительство, чтобы оно не продолжало воровать их, прежде всего, британского народа, деньги. Но пока успехов на этом поприще мало, потому что очень большое количество несогласных. И вот вопрос, смогут ли они построить для них аналог вот этих вот, знаешь, лагерей, как в последнем сезоне «Пацанов», куда свозить будут всех недовольных. Да? Но это, понятное дело, метафоры все равно там на Гитлера и Третий Рейх, тем более, что ВОД, создатель корпорации ВОД, который разработал эту сыворотку для супов, он, соответственно, с Третьим Рейхом и сотрудничал, изначально для них все это разрабатывал. Ну вот, интересно, да, то есть, как они будут с этим бороться. Запрещают писать комментарии в соцсетях, борются с мемами, запрещают VPN-ы, запрещают любые объединения вот такого вот народа по этому принципу. Так что пока пытаются бороться законными методами, но... Я надеюсь, что Кир Стармер не победит, но как бы выберут другого. Политика-то не, ну тут, все равно
2: подожди,
1: не изменится.
2: Тут даже не про победу, тут просто сейчас готовят запустить официальную внутрипартийную процедуру смены лидера, потому что пока что у него срок-то еще действует, он же в 2024 году пришел. И
1: да.
2: Есть одно условие.
1: Но Листрас тоже пришла, и это не
2: ну,
1: особо.
2: Ну да, для начала вот этой самой процедуры требуется около там 81 что ли голоса недовольных коллег, ну и вот сейчас их будут собирать. А по поводу рейтинга Кира Стармера, у него вообще сейчас самый низкий рейтинг. Ну, собственно говоря, они все сейчас этому тренду следуют, европейские лидеры. Что Макрон показывает рекордные результаты самого низкого рейтинга, что Кир Стармер вообще за всю историю Великобритании самый низкий рейтинг показывает, что в Мерц такая же история, у него 15% поддержки, у Кира Стармера 13%, у Макрона, если я не ошибаюсь, тоже где-то 14-13, вот в таком диапазоне. Но они вот держатся, планку удерживают. Ну, в общем, да, посмотрим, каким образом тут, значит, Кир Стармер будет из этого выкручиваться. Он пока что некоторые инициативы пытаются там продвинуть для того, чтобы вроде бы как сказать, да нет, я сейчас все исправлю, все будет хорошо, но ему не верят. Ну, собственно говоря, оправданно ему не верят, потому что пока что все действия ведут как раз к обратному. И вот что любопытно, если вот мы предположим, Кира Стармера уберут, ну вот все. Договорились как-то сейчас, нашли 81 недовольного депутата, сказали, так, мы тебя снимаем с должности. Результат какой будет? Как поменяется политика Великобритании? Поменяется
1: Абсолютно
2: ли вообще?
1: Абсолютно никак. Те же самые элиты, что привели к власти Кира Стармера, приведут к власти такого же чепушилу, который будет точно так же всю страну разворовывать, красть бабки и выделять все на ВПК и госконтракты. Тем более они с той же самой Франции, раз уж ты упомянул Макрона, они действуют в едином порыве. Да? То есть вот этот ядерный щит, который французы собираются создавать, да, с собой во главе, он в том числе базируется и на разработках компании не Rolls-Royce для ядерных носителей, да, для подлодок и всего остального. Поэтому они в этом плане связаны единым порывом, но хорошо бы, конечно, Великобританию ослабить для того, чтобы этого ядерного щита просто не получилось. А то Бог его знает, как оно еще сыграет свою роль. В этом
2: слушатель
1: мире.
2: Пишет, сейчас другой скажет, отменяем Брекзит, идем в ЕС. Ну а почему нет? Вот так вот, опа,
1: вот,
2: и пошли.
1: На самом деле, тему Брекзита надо изучить. Не разбираюсь в этом, я до сих пор не понимаю, почему Великобритания оттуда вышла. Да? Понятное дело, что там дотации и все остальное, но тем не менее. Но британцы достаточно своевольный народ, который в том числе из-за украденных, из-за офшорных российских систем, вспоминаем сэра Ротшильда, да, и как он там в ЮКОСе владел всякими вещами. Они пришли к тому, что они достаточно осознанные, там очень умное общество, ну, если говорить в целом, да, конечно, там, вы мне сейчас в пример какого-нибудь дебила приведете, но, тем не менее, общество там умное, терпеть ограничений и все остальное не хочет, поэтому и противостоит очень сильно собственному государству и тем, кто его возглавляет. Как минимум, потому что видит абсолютную коррупцию, отсутствие свободы слова, и они начинают возмущаться по этому поводу. И это как бы хорошо. Но, опять же, повторюсь, вопрос, где гайки будут уже, и где из-за этого, в конце концов, может произойти большой социальный взрыв. То есть, если то, о чем я говорил в предыдущей получасовке, но если Европа сломается раньше России, то Россия еще после этого и свои как-то ограничения, скорее всего, ослабит. И будет для всего свободного мира отличным примером, и я думаю, многие к нам еще и жить поедут.
2: Но тут же не только Европа, тут же еще и смысл в том, что как раз Великобритания один из главных, что ли, выгодополучателей, инициаторов всей той истории, которая сейчас происходит на Украине. Может быть, там как-то поменяется, что ли, сам настрой. Да, может, не кардинально. Но поменьше будут подталкивать Украину, поменьше будут ей помогать. А может, и нет. Тут,
1: если они перестанут с этого получать большой гешефт, да, которые они получают, выделяя деньги британских налогоплательщиков, то, конечно, противостояние с Украиной станет меньше, и помогать ей будут меньше. Но вопрос-то в том, что для этого должна система разрушиться или хотя бы претерпеть, скажем так, очень сильную турбулентность. Нужно, чтобы система страдала, чтобы
2: вот
1: ей было тяжелее.
2: Пока что очень вполне может наступить, потому что по нынешним вот этим расхождениям очень вероятно. Так, ну это еще почему это может наступить, конечно, из-за энергетического кризиса. Сейчас вообще все бьют в колокола, говорят о том, что беда-беда. Почему? Потому что мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью из-за как раз военного конфликта вокруг Ирана, который резко ограничил поставки.
1: Хорошо.
2: Да.
1: То есть для мира это плохо, но для России на данном этапе хорошо. То есть,
2: ну,
1: поскольку
2: тоже, вот,
1: вся
2: знаешь,
1: логи...
2: для России хорошо, но для русского человека, да и в принципе для россиянина, не обязательно, что прям хорошо, цены-то все равно будут расти. Да, может быть, не так стремительно, но расти будут.
1: Цены будут расти, потому что цены в целом в мире будут расти. Но мы сидим со своими энергоресурсами, они сидят, у них все точно так же подорожает из-за подорожания стоимости топлива и логистики по всему миру. У них точно так же подорожают продукты, у них точно так же подорожают все предметы даже роскошного, в том числе потребления. Но у России при этом есть свои ресурсы. И это значит, что их система, она претерпит больше удар, чем претерпит удар российская система. И значит, больше вероятность на то, что их вот этот вот союз меча и орала со временем падет.
2: Ну, возможно, возможно.
1: Это хорошо цифр. Для нас.
2: Немного цифр. По оценкам аналитиков, в период с марта по конец апреля резервы сокращались примерно на 5 миллионов баррелей в сутки, что стало историческим максимумом. Глобальные видимые объемы нефти уже опустились до самых низких значений с 2018 года. Наиболее серьезный удар этот кризис нанесет по зависящим от импорта странам Азии, таким как Пакистан, Индонезия, Филиппины, где критическая нехватка топлива уже вот буквально 2 месяца осталось до этого состояния. В Европе наблюдается, конечно, тоже стремительное истощение запасов, но тут огромная проблема именно с керосином. Наблюдается, в остальном пока справляются. Дальше, значит, у нас есть еще, конечно, проблемная Индия. У них тоже глобальные потрясения. Тут было выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди, который говорил: так, сограждане, давайте мы будем заниматься экономическим патриотизмом. А именно, очень аккуратно аккуратно использовать вообще все возможности для того, чтобы там передвигаться, в основном брать удаленную работу, ну и, собственно говоря, экономить энергоресурсы, потому что энергоресурсов не так много. И на этом фоне я вот нашел одну новостную, что ли, выкладку от Reuters, которая говорит о том, что Индия отказалась от закупки российского СПГ, подпадающего под санкции США, несмотря на дефицит топлива в стране из-за войны на Ближнем Востоке. Что происходит, я до конца не понимаю. Индия зачем это делает? Им сейчас США как будто бы важнее выстроить взаимоотношения или как-то США надавили? Но у них проблема.
1: Индия просто делает правильно и получает гешефт от всех, от кого только может.
2: А от кого они получают гешефт? До этого они получали от нас нефть
1: от
2: по заниженным ценам.
1: Но подожди. Да, по заниженным ценам, чтобы не уйти в американское лоно. А от американцев тоже получают какие-нибудь ништяки, чтобы не уйти полностью
2: тогда
1: в российское лоно.
2: Да, и этого так и было. А сейчас-то вот уже вот период
1: пока... Они просто продолжают получать гешефт. Они пока не выбирают прям в сторону
2: да
1: совсем
2: подожди,
1: однозначно.
2: Да как? Да американцы вот когда разрешили нам продавать, значит, нефть Индии, точнее наоборот, неправильно выразился, когда Индии разрешили получать от нас нефть, она торговалась по тем ценам, которые были на рынке, то есть ну, с уверенной такой наценкой. Тут не было никаких ни скидок, ничего. Нет, они просто сами себе обрезают все возможные варианты для получения энергоносителей, энергоресурсов. Это очень странно
1: может
2: выглядит.
1: И так.
2: Но вот в том-то и дело, что это очень странно. И вот как раз после этого вот подобные высказывания с тем, что, дорогие сограждане, давайте экономить, потому что у нас заканчивается нефть. Ну, такое себе. А там, помимо того, что давайте поменьше выходить на улицу, как в Европе, давайте покупать только отечественные, ну, все, что сделано из отечественных материалов, по минимуму, значит, стараться как-то энергоресурсы задействовать. В общем, в такой жесткий эконом-режим входим. Не знаю. Mm-hmm. Тема, на самом деле, любопытная, но тут надо подумать, посмотреть. А дальше у нас еще вот две темы остается. Давай быстренько по ним пробежимся. Ты там что-то в поисках находишься, чего-то?
1: Да, да, да. Смотрю.
2: Что ищешь?
1: Твои голые фотки.
2: Не найдешь. Я их спрятал. Так, ну, значит, по поводу видеоигр у нас есть новость. Так а что ищешь-то?
1: Да, ничего, забей.
2: Ну, ладно. Так. В 2026 году Всемирный зал славы видеоигр, расположенный в американском музее The Strong National Museum of Play, пополнился еще четырьмя новыми хитами. Это Angry Birds, Silent Hill, FIFA International Soccer и еще, ну вот тут был выбор между Skyrim, League of Legends, Elder Scrolls 5 и Dragon Quest. Победил Dragon Quest, японская ролевая игра. Ну, я думаю, про Angry Birds всем и так было очевидно, что это легендарная игрушка. Вот, кстати, дорогие слушатели, сейчас любопытно, напишите, какую игру вы считаете вот самой такой лучшей, заслуживающей какого-нибудь звания, самой легендарной игры, видеоигры вообще в мире. Мне кажется, это какая-нибудь игра по типу Майнкрафта будет или что-то с этим связанное, потому что каждый плюс-минус в нее играл. А у тебя, Стас, Диабло?
1: Слушай, да не, ну Диабло это просто такое, знаешь, казиночное на реальные деньги, а вот такое отличное развлечение, вот. Моя величайшая игра, подожди, ну я не знаю, если говорить о субъективных ощущениях, то это будет либо Hitman 2 Silent Assassin, потому что я ее знаю, изгибы любимой женщины, господи, как сложно выбрать, это вот как будто бы, я не знаю, как будто смотришь Black Tape и пытаешься выбрать самую красивую
2: там модель.
1: Ну вот
2: смотри, можно выбирать по принципу вот самое проработанное, самое хорошо сделанное, можно по принципу ностальгии.
1: Вот GTA. Если вот объективно пытаться, ну, наверное, да. Вот GTA, потому что там и куча механизмов, и даже тот же самый Vice City или четвертая играется, ну, всего, хотя я не фанат, я вообще не люблю, но, наверное, величайшая игра, и она, в принципе, заслуженно занимает этот пьедестал, вот как мне кажется.
2: Хорошо, а вот тогда для тебя, ну, вот с точки зрения каких-то чувств, ностальгии, вот у меня Call of Duty Black Ops 1, а может быть потому, что я в эту игру играл вот буквально лет с 8.
1: Я вообще ни разу не играл.
2: Ни разу не играл, ну вот, да. А у меня вот такое восприятие, именно любовь к этой игре появилась, потому что вот у меня на Xbox вот она была. И я играл еще маленьким, там есть зомби-режим, и вот мы вместе с папой играли, и до сих пор можем вот так вот сыграть, когда я домой возвращаюсь, и поэтому вот эта игра, она уже страшненькая такая, старая, но все еще для меня такая приятная, душевная, вот именно за счет ностальгии. Вот такая есть? которые
1: нет,
2: вот прям
1: вообще,
2: отсылают.
1: Мне не нравится колда, я никогда не играл.
2: Ну нет,
1: а вот
2: не
1: такая
2: колда.
1: Вот игра, которая отсылает. Слушай, вот стыдно сказать, пожалуйста, гнобите меня за это. Это вот именно для меня старый поганый квест, в который вообще никто не играл, изданный компанией Акел, он называется Ларго Винч. Но не если знаю. Вот прям самую главную взять, это, наверное, Готика. Вот Готика, вот. Вторая, Ночь Ворона, это просто все.
2: Я сейчас смотрю, у нас слушатели тоже пишут Готика, вот тут шахматы, ну, кстати, почему бы нет? Но это не видеоигра, это другое немного. Тетрис есть, Fallout, Half-Life, Stalker. Ну, в общем, очень много, но на самом деле такие...
1: Stalker, кстати, тоже понимаю, просто я как-то особо не играл. У меня вот тогда был период Котора, Knights of the Old Republic, первого, второго, и Готики. И я в них целыми просто днями каждую песчиночку, каждое подземелье, каждого моба, я все вот исследовал. И поэтому, ну, вот как-то вот все остальное меня обошло просто.
2: Ну, собственно говоря, да, у всех разные предпочтения, но классику все-таки большинство предпочитает, что ли. Но Fallout очень много. Вот прям очень многие выбирают Fallout.
1: Fallout я тоже прекрасно понимаю, особенно когда второй. Ну и Нью-Вегас, и все остальные дополнения тоже кайф.
2: Я только в третий играл Fallout. Ну, как-то меня обошла игра стороной. Может быть, надо как раз это как-то возместить, что ли, поиграть. Так, дорогие слушатели, спасибо огромное, что сегодня нам звонили, писали огромное количество комментариев, как всегда, в чате. Чат у нас всегда активный, это очень радует. А прямо сейчас будем потихоньку завершать сегодняшний эфир, и увидимся уже, получается, завтра, но так как завтра среда, не забывайте, подключайтесь к 9 часам по Москве. Будем вас ждать.

0: Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей Ан, оборонял населенный пункт, освобожденный от противника. В боевую задачу Сергея входило наблюдение за местностью на специально оборудованном пункте. В один из дней ВСУ предприняли наступательные действия в тщетных попытках отбить поселок. Начали с массированного минометного обстрела. Несколько российских военнослужащих были тяжело ранены, получили контузии. Рядовой Ан оперативно оценил ситуацию и, проявляя отвагу и доблесть, рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался. Доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь, Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Перми и Челябинске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Запад провоцирует рост конфликтного потенциала в ответ на новый миропорядок. Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Белоруссии из-за угрозы пожаров на Украине. Подробности далее. Западные страны провоцируют рост конфликтного потенциала в мире на фоне формирования многополярного миропорядка. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Он объяснил, что на Западе не хотят мириться с утратой некогда господствующего положения. Также, по его словам, Европа не оставляет попыток переформатировать Центральную Азию под себя и стремится превратить ее в плацдарм угроз безопасности России. Все хотят отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера, от его сторонников до противников. Об этом заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Он отметил, что никому не понравились невыполненные обещания Стармера, частая смена позиции по ключевым вопросам развития страны, а также странные заявления и действия в международных делах. Как сообщала газета «Таймс», несколько высокопоставленных членов Кабмина Великобритании, включая главу МВД Шабану Махмуд, попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал недвижимость под Киевом, связанную с делом об отмывании средств, к которому причастен экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины. Накануне специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Ибрахим Ризаи. Ранее телеканал CNN сообщил, что американский президент Дональд Трамп серьезно рассматривает вопрос возобновления боевых действий на Ближнем Востоке. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Гомельской области из-за угрозы перехода на белорусскую территорию пожаров с Украины, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства Белоруссии. Отмечается, что в данный момент на территории соседнего государства недалеко от белорусской границы бушует лесной пожар. По информации пресс-службы, на границе с Украиной этой ночью провели более 80 работников лесного хозяйства и около 30 единиц техники. Минлесхозе держит ситуацию на постоянном контроле. Мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. В ведомстве отметили, что злоумышленники рассказывают о спецкурьерах, декларации наличных, проверке средств и других вымышленных процедурах. Иногда потерпевших также пытаются вовлечь в противоправную деятельность под видом стажировки или внештатной работы в несуществующих подразделениях службы. В МВД предупредили, что сотрудники Государственной фельдъегерской службы не приезжают гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами для проверки. Любые подобные истории – это признак мошеннической схемы. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: С народом.
3: Сейчас. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. «Изолента» после отпуска возвращается с новым, как говорится, с новым сезоном, с новым настроением, старыми ведущими. Петр Лидов, Трофим Татаренков, «Изолента живьем». Всем привет.
2: Да, доброе утро, коллеги и друзья, здравствуйте. Слушай, скажу, что сегодня, ну, у всех были праздники, я не знаю, кто как их проводил. Вот, я честно скажу, что я проводил, отключившись от всего и вся. И, мне кажется, финалом праздничного вот этого вот моего отключения был сон, который мне приснился сегодня. Сегодня мне приснился сон абсолютно, знаешь, такой вот... как бы философски безмятежный, и при этом он такой фантасмагорический. И вот мне кажется, вот это действительно характеризует то, в каком настроении я вхожу в новый информационный цикл. Значит, мне приснился сон о том, что мы все живем в Африке, в Мали. Вот. И там, ну, как-то мы там в этой Африке, и там все такое красивое, красное. Ну, а почему Мали, не знаю. Но, видимо, Мали был где-то в новостях. Но, опять же, я в Мали не был, не знаю, как оно выглядит. Ну, не суть, в какой-то африканской стране. И, значит, ну, все как-то живем, там друзья как-то ходят. И Цыпкин, писатель.
3: Да.
2: Значит, внезапно узнал, что, оказывается, пыльца от желтых одуванчиков стоит каких-то безумных денег в этой стране. Вот. И у писателя Цыпкина почему-то оказывается случайно, значит, в собственности огромное поле этих одуванчиков, и у него только есть, а больше ни у кого нет. И я возвращаюсь к себе на участок, там тоже есть как бы одуванчики, но там немного. И пыльцу можно собрать, но, в общем, больших дивидендов это не принесет. А Цыпкин, значит, и тут становится каким-то вот этим вот на ровном месте абсолютно разбогатевшим человеком, потому что не понимает, как эту пыльцу вообще собрать в таких количествах, и куда девать все эти дикие деньги. Так что, друзья, вот так вот. Писатель Цыпкин, пыльца от одуванчиков. Я думаю, что можно даже его книгу следующую назвать. Ну, мы, конечно, не вправе ему советовать тут что-то, но пыльца одуванчиков. Вот такая вот была история. Не то, что мы ему как бы завидовали, мы в общем, даже понимали, что ну а кто, как не Цыпкин, конечно, должен снять все, так сказать, сливки с пыльцы от одуванчиков. Но надежда была, что у нас, простых людей, тоже есть, но у нас было мало, а у него много. Вот такой сон был.
3: Гениально. Гениально.
2: Вот тут примерно так я сейчас вижу мир. Мы ему обязательно об этом расскажем, я думаю, если увидим его в ближайшее время в эфире.
3: Увидим. Вот. Так что куда же мы денемся-то?
2: В чате всех приветствуем. Да, у нас есть возможность с нами пообщаться, позвонить, задать вопросы. Ну, не знаю, Трофим Викторович наверняка следил за ситуацией. Я-то так послеживал в основном за перемирием больше. Ага. Вот. Так что, если что, давайте звоните, комментируйте, какие выводы вы делаете и по международной ситуации, по внутриполитической, и по погоде, и по природе, и середина мая уже. Скоро 2 недели, и лето будет.
3: Да. Да, да. Нам пишут, вот приятно, Татьяна Михайлова, скучали, привет из Риги. Представляешь, нас смотрят из Риги. В ВК, кстати, возможно нас смотреть, в Рутюбе, говорят, не очень за границей сейчас смотрится, а ВК показывает кое-где еще пока. Так что можно смотреть нас ВКонтакте, в изоленте, подписываться там же и везде, в общем-то, на нас. Спасибо большое всем, кто пишет в чатиках нашего эфира. 495, телефон. Код Москвы 95-95-91-2. Это телефон нашей студии. Звоните в изоленту. Мы вернулись после отпуска. Вопрос Петру и Трофиму. Как ты думаешь, кто задает в изоленте плюс? Можно догадаться с одного раза.
2: Может быть, давай наугад попробуем. Давай, Григорий Л, Григорий Л или Григорий Л. Вот три варианта.
3: В общем-то, один из трех вариантов правильный. Да, это Григорий Л. Ждет ли Армению судьба Украины? Петр.
2: Хороший вопрос, но здесь надо, так сказать, копать глубже. Во-первых, мне кажется, не ждет. Вот. Хотя, действительно, справедливости ради, надо сказать, что желание вступить в Европейский Союз, оно, так сказать, вот у Армении и Украины в этом смысле общее. Дальше, ну, надо сказать, что с армянским народом. Хотя, с другой стороны, слушайте, и с украинским народом нас тоже много. То есть, по формальным признакам, мне кажется, ну, есть, как бы, да, предпосылки. И, например, если политический кризис вдруг сейчас начинается в Армении, условно, я не специалист по Армении, мы обязательно кого-то позовем на эту неделю, поговорим на эту тему. Ну, предположим, начинается там некое подобие Майдана. Вот, то вполне возможен вариант, при котором, ну, например, возникнут требования вывода российской военной базы или даже, может быть, блокада этой базы, или, может быть, даже какие-то там, так сказать, дружественные французы, или что-то еще, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, вот, вот как бы такой сценарий возможен. Но я всегда не сторонник таких вот параллелей прямых, потому что, конечно, Армения и географически, и политически, и экономически, и с точки зрения... Вот, кстати, будет сегодня у нас Александр Фролов, можно уточнить, как у них там вообще с электроэнергией дела обстоят, как у них, они, по-моему, являются частью энергосистемы Ирана, если я не ошибаюсь, ну, в общем, там свои есть сложности. Вот, многое, безусловно, будет зависеть от того, насколько напряженной будет внутренняя ситуация, насколько экономика у Армении, которая сейчас на подъеме, во многом благодаря, в том числе, и работе через работе на российский рынок, вот, и будучи каналом там, всякого параллельного импорта и так далее, и финансового, и IT-отрасли и прочее, насколько вот эта ситуация будет у них благополучной. Если она станет неблагополучной, то там могут быть любые расклады. Ну, посмотрим. Так-то общие, конечно, черты есть, вот, но мы слышали заявление президента России о цивилизованном разводе. Так что вот. Слушаем звонок у нас есть в эфире. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Дорогие уважаемые телеведущие, ой, радиоведущие, простите, волнуюсь немного. Александр, Подмосковье.
2: Плох тот радиоведущий, который не хочет стать телеведущим, говорят в кулуарах радиостанции.
4: Считает Анатолий Кузьмич. Чтобы не тянуть долго время эфирное. Вопрос такой, я когда-то до войны достаточно часто... много работал за границей по контрактам и вот столкнулся с такой ситуацией в Швейцарии, когда я заселялся в новую квартиру, мне он, хозяин, сразу предупредил, чтобы я мусор выбрасывал туда, куда положено. Ну, короче говоря, вел себя очень так правильно. Да? Я спросил, ну а кто вообще будет контролировать, куда я выбросил мусор и в какой день? И мне объяснил, что ну, соседи за этим следят. То есть они в первую очередь как бы являются такими контролерами. Потом следующий этап, когда меня при встрече соседка просто спросила так, привет, а вы кто, зачем, куда и что? Вот вопрос. Скажите, нужен ли вот в России вот такой вот соседский контроль? Будет ли это помощью для безопасности вот сегодня в наше время такое, когда мы не знаем, кто живет у тебя на личной клетке? Или это все-таки такое стукачество, и после вот каких-то таких вот наших каких-то старых времен мы эту тему не будем развивать, и будет считаться, что, ну, это носительство, так скажем. Как вы считаете, нужен ли вот соседский контроль?
3: Интересно.
4: Для поддержания безопасности.
3: Интересный вопрос.
4: Безопасности я имею в виду не того, что, вы знаете... что выбросил мусор не туда, да, ну хотя это тоже важно, для, чтобы была чистота и порядок, но для того, чтобы понимать, вот
2: понятно,
4: кто живет рядом с тобой, чем он занимается, для чего он приехал, ну вот так скажем.
3: Ну, с одной стороны, конечно, да, я могу сказать, что с одной стороны, конечно, соседский контроль – это вещь традиционная для нас. Я помню отлично, как в советские времена бабушки у нас на заваленке, которые сидели у меня, моя бабушка по маминой линии жила в 14-этажном доме в Купчино, и они вот сидели, и это был просто неусыпный контроль, то есть кто что куда выбросил, кто куда пошел, кто с кем там чего, и абсолютно нормально, и люди стеснялись делать какие-то гадости, дети временами даже не делали, не хулиганили, как могли бы и хотели бы, потому что всегда внизу сидели бабульки и наблюдали за этим, за всем, чтобы все было хорошо. Понятно, никто никого в милицию не сдавал, участковому никто не жаловался, но авторитет вот этих вот замечательных пожилых женщин был достаточно велик для того, чтобы при них, ну, как минимум при них, да, даже дети не сильно хулиганили. И это было абсолютно нормально. На улице все всех знали, и в центре города на улицах тоже все всех знали, все здоровались, ну, было более-менее прилично. Понятно, что были районы, где этого ничего не было, и был полный беспредел, мы это тоже все отлично знаем. Потом, чем ближе было к концу 80-х годов, тем хуже все это дело обстояло на улицах, творилось все что угодно, а в 90-е мы уже совсем помним, как все развалилось, но мне кажется, что это такая, как сказать, это не то чтобы необходимая вещь, а это вещь такая традиционная, которая не помешала бы. Не помешало бы. Ну, не то, что там, знаете, сидит человек и бежит потом с заявлением в милицию. Ну, а с точки зрения утилитарной, мне кажется, что самый лучший соседский контроль – это камеры, которые везде стоят, и которые контролируют вообще все-все-все-все-все-все. И мне кажется, что это вот прямо идеально. Посмотрите, что у нас с угонами машин банально стало твориться. У нас перестали сильно здорово мусор на улицах бросать. Ну, просто потому что, а вдруг кто-то заметит, а вдруг кто-то что-то. Ну, не знаю, может, мы культурнее стали. А может, камеры так влияют. Я не знаю. Может быть, у нас просто общество более цивилизованное, как некоторые бы сказали, становится. Но мне кажется, что вот эта вот постоянная мысль, что за тобой кто-то смотрит, она неплохая. Для меня лично. Я ничего против не имею. Вот. А ты что думаешь по этому поводу?
2: Ну, смотрите, я сказал, что здесь многое зависит от традиции и культуры. Вот это первое. Второе, конечно, вот уровня жизни и формата этой жизни. Швейцария – богатая страна. Вот. Там действительно люди следят за собственным бытом. Есть принцип коммун, ну, такие коммюн это называется, это, ну, вы знаете, если жили, там вот эта вот, так сказать, низовая ячейка, она принимает довольно большое количество решений, в том числе, например, по продаже недвижимости, там, по заселению каких-то людей вот в их вот это вот маленькое сообщество. И Швейцария в этом смысле, конечно, весьма, так сказать, продвинутый такой... Продвинутая страна, одна из богатейших стран мира. То есть, понятно, что люди уже, когда пирамида Маслоу достигла вот того уровня, когда они уже не беспокоятся о том, где бы там, значит, что-то съесть или выпить, а они, собственно, больше заинтересованы в том, чтобы был порядок, комфорт, красиво, там мусор выбрасывали раздельно, и действительно за этим следят, для них это важно. Вот, плюс все это подкрепляется очень эффективной системой штрафов прогрессивной. То есть, ну, например, если ты там скорость превысил, вот, то у тебя штраф растет и прогрессирует. То есть, если ты один раз превысил скорость, ты там платишь, не знаю, не помню, когда я жил, сколько это было, ну, допустим, там 50 франков, потом 100, потом 1000. То есть, это приличные деньги, и ты уже не будешь превышать скорость никогда вообще. Потому что, ну, заплатить условно там 100 тысяч рублей за такой разок, и тебе все станет сразу понятно. Стараются люди до этого не доводить. И также с мусором. Поэтому здесь свой образ жизни совершенно. У нас, я вот с Трофимом тут не соглашусь, у меня другой опыт был. Я жил тоже в то же время в советских больших домах. Не было у нас никаких бабушек. Ну, может, это зависит от дома. Где-то есть бабушки, где-то нет. Но бабушки неэффективные. Они, безусловно, могут там что-то поговорить и поругаться. Но я помню эти загаженные лифты. Еще дети веселились, почему-то раньше все время по белку, значит, спичку намазать и кинуть и поджечь к потолку.
3: И кнопки поджигали в лифте, они воняли.
2: Да, кнопки, подожженные в лифтах и так далее. И это, конечно, отчасти, действительно, может быть, больше людей ты знал на улице, хотя, в общем, тоже зависит от района. Например, новые огромные микрорайоны в Москве, куда заселялись, в общем, в основном молодые семьи. Вот, там жизнь была, в общем, наверное, не такая, как в старых там, центральных районах, где действительно есть свой устоявшийся коллектив или еще там интеллигенция какая-нибудь проживает и так далее. То есть, это зависит от места к месту, в общем, по-разному бывало. Такого вот единого стандарта, думаю, у нас не было и нет сейчас. Да и сейчас тоже вот эти человейники огромные, но предположить, что там соседи будут как-то там друг друга хотя бы знать, кто у них сосед, ну, тоже нереально. Вот, то есть, это вопрос, а, культуры, и, б, конечно, вопрос уровня жизни, потому что в дорогих местах, в дорогих домах, там, да, действительно, там есть и консьерж, и система наблюдения, и сами соседи уже, так сказать, больше интересуются, ну, как же так, так вот, как же вы тут будете, вот, и сообщают, куда следует, например, ну, если кто-то живет в таком поселке, например, да, если какой-то из соседей начинает, бывает такое, вести себя неадекватно, там что-то делать, там, не знаю, то, ну, управляющую компанию или там менеджер, потому что все платят деньги за это, ну, люди жалуются, его приводят каким-то образом в чувство. Так что здесь, вот, мне кажется, так назначить это административно маловероятно, а так вот с точки зрения технологий камер и так далее, уровня жизни, я с Трофимом согласен. Да, было бы хорошо. И это не стукачество, конечно. Это просто понимание того, что мы живем все вместе, а не в рамках каждой своего отдельного вот этой вот норы, убежища и так далее. И как только ты понимаешь, что тебе надо, чтобы у тебя красиво было не только в твоей квартире, но еще и в подъезде, а еще и хорошо бы и во дворе, а еще чтобы там, значит, не валялись пустые бутылки, а лучше гуляли дети, то совершенно... А другие методы какие? Ну, не морду же тебе бить там кому-то. Все-таки цивилизованный, так сказать, путь есть. Еще один звонок у нас.
3: Слушай вас. Алло.
4: Да, доброе утро. Петр, Трофим. Здравствуйте. С праздником прошедшим вас.
2: Здравствуйте.
4: Вот, хотел... Здравствуйте, да. Я хотел услышать ваш комментарий, ну, получить. Смотрите, по поводу перемирия, которое было объявлено. Насколько я понимаю, мы... Точнее, Россия объявила о перемирии в одностороннем порядке. Оно было поддержано Дональдом Трампом и больше никем. И на протяжении 3 дней мы слышали комментарии и сводки о том, сколько раз Украина нарушила перемирие. Я к чему это говорю? Просто с их стороны, они же не поддержали это перемирие. Получается, с их стороны они как бы не нарушали никакие правила и объявленные перемирия. То есть я к чему говорю? Что Украина, она уже давно открестилась от всех этих праздников, и от Пасхи, да, от православной, от нашей, которую мы празднуем, и от празднования 9 мая. Соответственно, они в очередной раз показывают, что все дальше и больше отделяются от России, так сказать. И пенять на то, что они нарушили какое-то перемирие, это, ну, не то, что глупо, а неправильно, потому что вот как это еще объяснить? Я считаю, что они со своей стороны, они не поддержали это перемирие и не нарушали его. Что вы об этом думаете? Вот, хотелось бы услышать ваш комментарий. Должны ли были они соблюдать режим прекращения огня или нет? Вот. Спасибо.
2: Ну, смотрите, давайте по порядку. Ну, во-первых, мне кажется, тут чего душой, так сказать, кривить. Безусловно, основной задачей России было объявление перемирия. Оно было посвящено 9 мая. И задача была избежать провокаций, террористических атак на время проведения массовых мероприятий, в частности, парада в городе Москва. Вот. Поэтому, безусловно, местные нарушения там были, и, ну, речь, наверное, не об этом. Что произошло, вот как я это вижу? Произошло следующее, что, значит, действительно Россия в одностороннем порядке объявила перемирие. А вот это было сделано, после чего, значит, президент Зеленский в свойственной ему манере начал, значит, там прыгать и изображать из себя там великого, значит, этого самого политического деятеля и рассказывать, что мы все равно сейчас вот тут, значит, ну, нервировать начал, все равно мы сейчас беспилотниками, значит, здесь вот. Хотя, на самом деле, меры безопасности были приняты очень серьезные, но мы знали, и была сокращено участие военной техники в параде, и мы знаем, что дети не участвовали в параде, потому что ожидалось, что действительно, ну, если они там запустят каких-нибудь несколько масштабных волн, значит, беспилотников, сэкономив их до этого, то всяко может быть. Поэтому меры были предприняты, заранее это все было анонсировано, и все было сказано, значит. Но Зеленский начал там, значит, вот там всякие заявления выпускать там и так далее, что мы тут контролируем, и мы сами будем решать, и мы вот если захотим, то мы вот. В этой ситуации, как я понимаю, Путин переговорил с Трампом и сказал... Это самое, дети, уймите вашу мать. Вот, потому что сейчас ключевая задача, что если вдруг, а у них ума хватит, какая-то провокация произойдет, то Россия будет вынуждена нанести удар по центру города Киев, о чем было сказано несколько раз, для тупых, так сказать, объяснили, много раз повторили Министерство обороны и Захарова и все остальные. И Россия будет вынуждена это сделать, потому что дальше, ну, народ уже совсем не поймет. Вот. Удар по центрам принятия решений в Киеве. Тоже Россия здесь с открытым забралом сообщила о том, что такой удар приведет к вполне вероятным последствиям негативным для иностранных посольств, которые в этом районе расположены. В том числе, кстати, и недружественных, но и дружественных стран тоже. Вот. Они были все проинформированы, но тоже там какие-то политические заявления сделал. То есть, фактически, Россия заявила Трампу, объявила о том, что мы не хотим устраивать вот такую вот эскалацию, потому что это отдалит нас от, собственно, решения конфликта, который мы видим явно вот в мирном процессе на тех условиях, которые президент России выдвинул. Вот. И, собственно, нам с этими странами дальше жить и работать. То есть, на мой взгляд, мы просто продемонстрировали еще раз свои намерения по поводу завершения этого конфликта, который, очевидно, ну, мы не знаем всего, что знает президент Путин, но из того, что он говорил, очевидно, что он там просматривается в какой-то недалекой перспективе. Так что, вот, мне кажется, ключевое – это, собственно, вот это. А то, что там Украина куда-то там отдалилась, и режим Зеленского ведет себя так, как он ведет, ну, это их проблемы. Что касается, мне кажется, в глубине там, души украинский народ, если она у него есть, ну, наверняка есть, вот, он все-таки День Победы чтит и Пасху празднует. Ну, это вопрос скорее будущего возвращения там, к нормальному поведению. Надо сказать, что у Зеленского действительно без войны никаких шансов остаться у власти нет. Сейчас вот мы видим там Набу на очередной, значит, этот самый, как она называется у них, Пидозра, или что это, вот, ну, в общем, предъявило.
3: Пидозра, да.
2: Да, да, Пидозру этому самому Ермаку по поводу хищений. То есть, им как бы внятно дают понять, что, дорогие друзья, ваше время там кончилось, в общем-то. Вы давайте как-то решайте, и мне кажется, вот именно это и было главной задачей президента, когда он договорился с Трампом о том, что вот тот, ну и так далее. Вот мне кажется, так надо смотреть на эту ситуацию. Ну, это моя точка зрения. Радио, сейчас мы с радиослушателями немножко прервемся, а продолжим в интернете новости рекламы на радио «Спутник».

«Знать за 90 секунд». О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все, но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Удары по 20 населенным пунктам в 5 муниципалитетах Белгородской области нанесли ВСУ за прошедшие сутки, сообщил глава Вячеслав Гладков. Пострадали 8 мирных жителей, еще двое тяжело раненых скачались в больницах. Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины повреждения выявлены в 2 многоквартирных и 11 частных домах, 2 коммерческих объектах, инфраструктурном объекте, храме и почти 30 транспортных средствах. Более 2500 мигрантов легализовали участники межэтнической группы через региональные ЗАГСы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Так были вскрыты схемы с фиктивными браками и установлением отцовства, на которых злоумышленники заработали 300 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжалось более 2 лет. В ходе следствия обнаружили лабораторию с бланками, штампами и печатями госорганов. По результатам аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранным гражданам. Подсудимые получили от 3 до 6 лет лишения свободы в колониях общего режима и штрафы до 800 тысяч рублей. Западу не по вкусу добрососедские отношения России и Китая с Центральной Азией, заявил директор 3-го департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Он добавил, что этим регионам в целом удается выдерживать линию конструктивного сотрудничества с Россией, хотя делается это в условиях колоссального давления со стороны так называемого коллективного Запада. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. Ведомства добавили, что подобные меры сняты в авиагавани Казани. Все это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Ограничение доступа туристов на гору Мункус-Ардык в Бурятии продлили до 14 мая из-за опасности схода лавин, сообщил региональный главком ЧС. Ранее глава республики Алексей Цыдинов сообщал, что доступ на Мункус-Ардык закрыт до 29 апреля, а позднее ограничения продлили до 11 мая. Напомню, при спуске с этой горы в конце апреля погибли 3 туристов из зарегистрированной красноярской группы, а спустя 3 дня там же под лавину попала группа туристов из Иркутска. Погибли 4 человека. Введен режим ЧС муниципального уровня. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Первый эфир после праздников. Рады вас приветствовать. И еще мы более рады приветствовать Александра Фролова, заместителя генерального директора Института национальной энергетики. Александр, здравствуйте. С прошедшими вас праздниками.
4: Взаимно. И всю аудиторию также.
3: Да. Слушайте, а был вот вопрос такой у нас тут возник, там наш слушатель спрашивал, а не будет ли Армения повторением Украины? А можете в двух словах рассказать, что у нас по энергетике там с Арменией? Мы их или Иран их как бы электроэнергией снабжает?
5: Кто кого?
3: Или они всех? Или как вообще это у них выглядит? Насколько мы связаны? Или насколько, скажем так, Армения от нас зависит с точки зрения, ну, своей энергетической безопасности или просто функционал?
4: Ох, я не самый большой специалист по энергоснабжению Армении. Ну, там есть атомная электростанция. Понятное дело, что Армения была частью единой энергосистемы Советского Союза, поэтому связанность наша, в общем-то, сохраняется. В Армению шли поставки нефти, нефтепродуктов из России, газа из России. Угу. И, по большому счету, ну, связанность наша в этом плане сохраняется.

0: Нет, тут я бы высказал вот какую мысль. У нас есть единая вот эта вот наша евразийское экономическое вот объединение, которое, по идее, должно базироваться на общих экономических показателях, которые, в свою очередь, должны базироваться в первую очередь, на единой ценовой политике в области энергоносителей. Поясню сейчас, как я от Армении вот убежал в эту сторону.
1: Да, не бог с ней, ничего страшного.
0: Так вот,
1: Да.
0: должно базироваться следующим образом, что у вас в рамках ЕАЭС должны быть примерно одинаковые налоги, цены на нефть, газ, электрическую энергию для того, чтобы потенциальная конкурентоспособность промышленных предприятий, а также иных предприятий, располагающихся на территории стран ЕАЭС, ну, она должна быть примерно равной. То есть, если у вас в одном месте энергоносители стоят в два раза дороже, чем в другом месте, ну, наверное, получается, что в рамках этого объединения уже априори есть выигравшие и проигравшие. Понятно, что мы тут можем сделать поправку некоторую на текущие условия, в рамках которых какие-то компании переселяются в страны бывшего Союза, потому что там общая языковая среда, но нету тех санкционных ограничений по переводу платежей и прочего. Но это больше IT-сферы касается. А вот если мы берем промышленность, тем более энергоемкую промышленность, то цена энергоносителей – это вещь важная. И в этом плане Армения крайне сильно зависит от России, потому что мы даем не просто энергоносители, а энергоносители по ценам, сопоставимым с ценами для российских потребителей. То есть не один в один, но сопоставимые. У нас вокруг этого вопроса были многочисленные конфликты, в том числе с Белоруссией в свое время. Там, в общем, это довольно непростая тема, которая тем более каждый год или там несколько раз в несколько лет обрастает ожиданиями, что вот, наконец, мы примем уже некие единые налоговые показатели, некие единые показатели в области инвестирования в энергетику. А это все как бы откладывается, откладывается, откладывается. То есть мы пытаемся сделать единое не только экономическое, но и энергетическое пространство как базу для единой экономики. Но у всех свои представления о прекрасном, свои налоговые режимы. Кто-то начинает уже коситься в сторону Брюсселя, не будем показывать пальцем, хотя это Пашинян, вот. Но и в итоге получается, что вот это единое пространство не в полной мере образуется. И вот в полной мере работающего энергетического пространства в рамках вот нашей вот этой Евразии и как приглашение для других стран, мол, присоединяйтесь, видите, какие у нас замечательные условия, это все откладывается, откладывается, и в этом плане, если Армения отсоединится, для нее, ну, если Армения сейчас будет выстраивать свой диалог с нами по примеру того, как выстраивала Украина в 2012-2013 годах, ну, это будет означать, что Армения, видимо, я предполагаю, я не настаиваю, но, видимо, покинет наше вот это общее экономическое пространство. Для нее изменятся налоговые режимы, для нее изменятся режимы, связанные с ценой энергоносителей, и можно сказать, ну, она сможет покупать энергоносители у других продавцов. Да, сможет, но по рыночным мировым ценам, а это, мягко скажем, несколько иные цены, нежели те, которые есть в рамках ЕАЭС. И про Иран, я немножко не понял, почему тут Иран был упомянут, но если про него говорить, то он не может выступать полноценным заменителем Российской Федерации в области поставок энергоносителей, потому что Иран, несмотря на свои колоссальнейшие запасы газа, вторые в мире после России, является энергодефицитной страной. Собственно, не так давно, ну, понятно, еще до начала текущего конфликта, но у нас с Ираном было заключено соглашение, по которому мы обязались поставлять в эту страну газ. И начать предполагается с объемов где-то 2-2,5 миллиарда кубов, а потом, возможно, потенциально, это, опять же, я не настаиваю, потому что за этим пока нету обязующих документов. Но вот исходя из представлений наших сейчас, заключенных, описанных в рамках меморандума, то есть это меморандум, ну, я для той части аудитории, которая может быть не в курсе, меморандум – это документ с низкой обязующей силой. То есть вы как бы подписались о том, что будете договариваться. Не обязательно, но вот вы хотите, и вы об этом подписали бумагу. Обязующей силы нет, но мы туда стремимся. Так вот, мы 50 миллиардов кубов туда можем поставлять. Казалось бы, зачем Ирану наш газ? А там сложная ситуация, связанная с тем, что у них, во-первых, выросло потребление газа, там рассказы про то, что иранская экономика, она, ну, понятное дело, в клочья разорвана была годами нахождения под санкциями. Понятно, что санкции не очень благоприятно на этой экономике сказывались, но, тем не менее, энергопотребление росло, что было косвенным следствием роста промышленного производства. Притом, по ряду продуктов Иран нас обгоняет, прям очень сильно нас обгоняет по ряду продуктов в области энергетики. Это, в первую очередь, силовые установки, но далеко не во всех. Вот, энергопотребление росло, росло потребление газа, и оно где-то за последние лет 10-12 выросло примерно на 100 миллиардов кубических метров. То есть, было там 150, стало, точнее, там 140, стало 240, вот, примерно, если немножко округлить. А при этом подземных хранилищ газа в силу геологических причин у них, ну, считайте, нет. Там они есть, как бы, очень мелкие, незначительные, и они не помогают в полной мере решать те проблемы, которые возникают при сезонных перепадах потребления газа, то есть летом вы потребляете меньше, зимой потребляете больше. И зимой нужно больше электрической энергии на газовой электростанции, нужно больше газа поставлять, нужно больше обогревать людей, как кому бы там чего ни казалось, в Иране бывает прохладно. Ну вот, и потребление газа резко возрастает. А для решения проблем сезонной неравномерности делаются подземные хранилища газа, куда летом газ закачивается, а зимой начинают отбирать, и при том ПХГ, как правило, ближе к центрам потребления организуется, чтобы оперативно можно было газ поднять и направить потребителям. А у Ирана такой возможности физически нет. У них были планы по расширению сети своих ПХГ, но геология сказала, что она против. Где-то в январе, если я не ошибаюсь, иранские специалисты приезжали у нас в Калининградскую область, у нас там есть подземное хранилище, которое было, которое, ну, начали вводить в эксплуатацию, там несколько очередей было, есть, и в 10-х годах начали, собственно говоря, эти очереди вводить в эксплуатацию. Это подземное хранилище в соляных кавернах сделано, то есть оно не требует наличия выработанных месторождений и прочих там структур, которые пригодны для, геологических структур, которые пригодны для создания ПХГ. Вы просто берете и делаете себе ПХГ, оно, как правило, меньше по объему, но там есть свои плюсы, и вот они изучали опыт формирования таких подземных хранилищ. Не знаю, как это сейчас скажется на развитии этой отрасли у них там, но у них зимой энергодефицит, у них зимой приходится выбирать, кому, куда мы поставляем газ, кому мы поставляем газ, кого мы без него оставляем, и кого мы в итоге оставляем без электрической энергии. То есть в этом плане Иран, как поставщик энергоресурсов, мягко скажем, не может ничего гарантировать. Это как бы без претензий к самому Ирану, просто у него вот есть такие сложности. Сложности, которые никакими документами обойти нельзя. То есть, либо вы делаете подземные хранилища у себя на территории, на соседней территории. У них там был проект организации ПХГ в Туркмении, но это очень-очень интересный был проект, так и не реализованный. Интересный, я бы сказал, в огромных, жирных, хорошо заметных кавычках. Противоречивый был проект, и в итоге его не реализовали. Поэтому вот поставки из России. Поэтому, если говорить про Армению и поставки туда, скажем, из Ирана, ну, в какой-то момент это может все равно оказаться российским газом, который будет продаваться все равно по рыночным ценам. Не сейчас, не как сейчас, а вот прям по рыночным-рыночным. Может быть, эти рыночные цены будут ниже.
1: Ну, вот я посмотрел, у них есть трубопровод, газопровод, вернее, из Ирана в Армению, который функционирует. Я так понимаю, что он принадлежит вообще «Газпрому». Вот. И у них есть соглашение, которое называется «Газ в обмен на электроэнергию» до 2030 года. То есть, газ из Ирана, а электроэнергия обратно из Армении. Ну, вот, видимо, так это работает. Там еще есть один интересный...
0: Это как раз в пользу Ирана в большей степени, потому что, еще раз, у них энергодефицит бывает зимой. То есть,
1: То есть они гонят газ, получают электроэнергию. Хорошо, а такой вопрос еще... Еще такой вопрос по... Там же есть атомная электростанция, и судя по тому, что Ереван действительно намерен двигаться в сторону Европейского Союза, уже идет речь о том, что Евросоюз потребует, значит, эту электростанцию закрыть, заморозить и так далее. Россия на свое предлагает действительно строить новую. Там замминистра иностранных дел сказал, что мы готовы обеспечить на века вперед там, Армению электроэнергии и прочее. Вопрос вот какой. А почему Евросоюз так активно требует атомной электростанции закрывать? Ведь они закрыли там в Литве, по-моему, да, когда те вступали, еще где-то. Да. Но сейчас, мне кажется, как бы тенденция, по идее, должна быть обратная. Наоборот, как-то же вот, так сказать. И что они могут взамен предложить армянам, если закроют АЭС?
0: могут предложить хорошего настроения и держаться. В принципе, это
1: Нет,
0: стандартная
1: еще
0: практика.
1: это самое солнечное там они развивают тоже, вот они говорили.
0: Ну, вот сейчас
1: Планы есть.
0: давайте об этом пару слов скажу. Про закрытие атомных электростанций, ну, до того, как Армения, мы как-то вроде смирились, что все, они собрались в Европу, ну, давайте, если Армения пойдет в Европу, да, действительно, скорее всего, эту атомную электростанцию надо будет закрыть. У них есть нелюбовь к атомным электростанциям определенных проектов. То есть, если это атомная электростанция, тут, конечно, вам бы Борис Марцинкевич, он бы вам рассказал, чем они друг от друга отличаются. Атомная энергетика не мой немножко профиль, но просто как факт. Действительно, в Литве атомную электростанцию пришлось закрыть. Претензия была в том, что это электростанция того же проекта,
1: Чернобыль.
0: по которому, да, была построена Чернобыльская атомная электростанция. И никого не волновало, что на этой электростанции проведена модернизация, которая позволила избежать тех негативных последствий, которые вот привели к Чернобыльской катастрофе. Это неважно. Берете, закрываете. А что вы нам дадите взамен? Во-первых, деньги. Ну вот, Литве дали денег на закрытие. Деньги были освоены благополучно. В 2009 году эта атомная электростанция была... Начался вывод ее из эксплуатации, и Литва из энергопрофицитного региона стала энергодефицитным регионом, и теперь благополучно, а после того, как она в 2025 году вышла из кольца Брелл, туда стали еще экспортировать электрическую энергию, в большем объеме, точнее, стали экспортировать электрическую энергию такие страны, например, как Швеция. Вот, то есть раньше они туда немножечко поставляли, но большая часть электрической энергии импортировалась из России, теперь это делать нельзя, теперь вот импортируются из стран Европейского Союза. Ну, если я правильно помню, как у нас выглядит политическая карта мира, и если ничего за прошедшие пару суток не изменилось, то Армения немножечко дальше от стран Европейского Союза, чем Литва, поэтому организовать поставки электрической энергии туда будет, ну, немножечко более сложно, но, опять же, можно будет предложить какой-нибудь проект прокладки кабеля по дну Черного моря и потом через Грузию в Армению. Я сейчас издеваюсь, если что, хотя, с другой стороны, зная, какие чудесные проекты периодически в Европейском Союзе в области энергетики предлагают, ну, могут что-нибудь такое предложить. Но атомную электростанцию там закрыли, но если мы посмотрим, скажем, на Венгрию, в принципе, на страны СЭФ, бывшие страны СЭФ, то там атомные электростанции не закрывались при вступлении в Европейский Союз. То есть претензий к этим атомным электростанциям, во-первых, не было. Во-вторых, в той же Венгрии будет строиться новая атомная электростанция ПАКШ-2 по, опять же, российскому проекту будет строить Росатом. За последние годы, правда, один проект был отменен, но он... Опять же, это не закрытие, это скорее следствие наших сложных политических взаимоотношений, которые сейчас образовались. Вот, что касается Армении, ну, предложить им построить новую атомную электростанцию, конечно, они могут, но, как показывает практика Литвы, которые тоже обещали построить новую атомную электростанцию, обещать можно очень долго. Вот скоро мы можем отпраздновать 20 лет с начала вывода из эксплуатации Игналинской атомной электростанции, и как там дела со строительством? Да никак, собственно говоря, никак, и, скорее всего, это никак продлится и дальше. При этом в Европейском Союзе с начала февраля 2022 года, подчеркиваю, с начала февраля, то, знаете, могут какие-то неправильные выводы, если просто февраль сказать, сделать. С начала февраля атомной энергетике был придан статус низкоуглеродный. То есть, казалось бы, зачем придавать такой статус, если вполне очевидно, что при производстве электрической энергии на атомных электростанциях ничего не сжигается и СО2 в атмосферу не чадит. Но, понимаете, одно дело – это юридическая реальность, а другое дело – физическое. Они зачастую не пересекаются. Вот юристам надо было доказать, что, знаете, вот не чадит СО2, наконец смогли доказать, и вот в начале февраля атомные электростанции взяли за ручку и повели в светло-зеленое будущее. В этом плане атомная энергетика не только перестала, по крайней мере, перестала активно подвергаться критике в Европейском Союзе, но, по сути, стали говорить о том, что да, надо строить атомные электростанции, это очень хорошо, и это будет надежной основой нашей энергетики в будущем. Ну, в первую очередь, это, понятное дело, лоббировали французы, потому что Во-первых, потому что они могут, у них есть на это финансы, во-вторых, они являются самой крупной атомной державой в рамках Европейского Союза и одной из крупнейших в мире в целом. Вот. Могли бы французы, наверное, что-то предложить Армении, но у меня плохая новость. Французы предлагают, как правило, не просто за большие деньги, а за очень большие деньги, просто несопоставимо больше, чем предлагает тот же самый Росатом. Поэтому могут ли построить? Да, могут дать кредит. Например, Европейский Союз может дать кредит. Этот кредит дадут Армении, переведут деньги французским атомщикам. Я сейчас очень сильно набрасываю на вентилятор, как говорится, но тем не менее, так это может сработать. Французские атомщики скажут, что большое спасибо. Как раз под наш проект этих денег хватит, построят, а потом надо будет гражданам Армении оплатить все это великолепие, потому что, капитальные затраты будут вкладываться в тариф. Не так много там потребителей в Армении. Ну, если они договорятся о поставках электрической энергии на сопредельные территории, я не знаю, насколько можно будет после открытия своего пространства для Европейского Союза продолжать поставки в Иран. Я еще раз, я вот не готов сказать вообще, сколько там электрической энергии поставлялось на территорию Ирана, но, на мой взгляд, если Армения каким-то образом станет евроассоциированным членом, ей будет запрещено поставлять электрическую энергию в Иран ввиду того, что на него наложены санкции. Мы, конечно, не можем сказать, как ситуация с Ираном будет развиваться дальше, но я подозреваю, что санкционный режим сохранится. Поэтому, извините, подвиньтесь, надо будет искать других покупателей. А другие покупатели рядом с Арменией либо сами могут обеспечить себя электрической энергией, либо они могут получать электрическую энергию из Российской Федерации. Ну и, в общем, там будет не совсем ясно, а для чего эта атомная электростанция тогда нужна. Ребята, ставьте ветряки, солнечные панели, притом в первую очередь ветряки, во вторую очередь солнечные панели, потому что производство ветряков на территории Европейского Союза, точнее ветроэнергетических установок, развито больше, чем производство солнечных панелей, при том, что в конце нулевых годов, и это во многом объясняет вот эту всю, вот этот, знаете, как зеленый движ в Европейском Союзе. У нас как-то это обычно представляет, что, дурачки просто. Ну, там все, немножечко, знаете, IQ ниже 100, может быть, где-то 50-60. Ну, вот поэтому они так себя ведут. Нет. Там многие решения в области зеленой энергетики принимались в момент, когда Европейский Союз был мировым лидером по производству оборудования для зеленой энергетики. А там еще наложился экономический кризис конца нулевых годов, когда просели промышленные показатели в Евросоюзе. И очень удобно было, как казалось, начать финансовый поток перенаправлять на зеленку, потому что это дает точку роста вашим промышленным предприятиям, которые оборудование производят. Это подстегнет, это, точнее, это обеспечит рост потребления электрической энергии, который тогда по всем прогнозам ожидался. Его не произошло, но ожидался. Вот. И вы станете менее зависимы от импортного сырья, от импортных энергоносителей. То есть, со всех сторон это выглядело очень разумно и хорошо. Туда стали направлять деньги, стали резать, например, атомные электростанции в Германии, там 22 гигаватта атомных было. А для понимания, если вы убираете 22 атомных гигаватта, вы открываете пространство, ну, точнее, вы открываете рынок примерно для 100 гигаватт солнечных электростанций, ну, или там 80 гигаватт ветроэлектростанций, потому что, как бы, кому чего не показалось, гигаватты не равны. Потому что есть такая штука, как коэффициент использования установленной мощности, который у атомных электростанций кратно выше. Вот, вы атомные электростанции убираете, хоп, на этом месте можно много ветряков поставить. Но, как оказалось, почему-то китайцы умеют строить заводы очень быстро. И, как оказалось, большая часть элементной базы и сырья, которые необходимы для производства тех же солнечных панелей, в Европу завозилось из Китая. Вот с тех пор европейцы бегают и кричат, надо нам собственное производство, собственную элементную базу. Но если вдруг кому-то кажется, что это только у нас могут там рассказывать про какие-то области импортозамещения, а потом говорить, ну, что-то мы не смогли, то все нормально. В Европейском Союзе это давняя традиция, которой более 20 лет, а может быть даже более 30 лет. Они все бегают и пытаются избавиться от зависимости от Китая. Поэтому ветряки у них все еще производятся, точнее ветроэнергетические установки. А с производством солнечных панелей все очень грустно, потому что либо предприятия закрылись, либо закрылись и производственные мощности перенесли в Китай. Ну, потому что китайцы поставляли на 20% дешевле то же самое. Как попробуй поконкурируй. И при том производство завершает мысль. Производство ветроэнергетических установок в Европейском Союзе находится при этом в кризисе, несмотря на то, что растут вводы, ну, спрос растет вроде как, но само производство в кризисе, и производителей, их там не так много, 4-5 штук, таких крупных, заметных, Siemens тот же самый, вот, они говорят о том, что надо больше денег, надо больше денег, надо больше денег. Денег почему-то больше при этом не становится, череда кризисов прошла, просят, знаете, некое понимание проявить, но эти просьбы больше, дать больше денег, они в итоге приведут к тому, что, опять же, это будет все перекладываться в тариф. А то есть такое представление, что, ну, это представление закладывается через многочисленные исследования. Все желающие, например, могут зайти на сайт Ember Energy, это крупная аналитическая
2: структура. Мы сейчас на новости рекламы уйдем, одну секундочку и продолжим.

0: Страна героев. Сергей Панов. В специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины майор Сергей Панов в составе своего подразделения участвовал с первых ее дней. 4 марта колонна БМП под командованием Панова зашла в город Конотоп. Вокруг была плотная жилая застройка, в которой засел противник. Он открыл шквальный огонь по российским военным. Несмотря на то, что позиции были хорошо и заблаговременно подготовлены, враг получил достойный отпор и понес большие потери. На помощь ему подошла танковая рота. Майор Панов приказал своим бойцам отступать. Других вариантов не было. Командир на своей бронемашине прикрывал отход товарищей. Вел огонь на поражение, постоянно маневрировал. В бой вступили украинские танки. Экипаж под командованием Сергея Панова принял вызов и сумел уничтожить 3 вражеских боевых машины. Но ответным залповым огнем российская БМП получила серьезные повреждения. Ценой своей жизни, беззаветно отстаивая интересы России, майор спас подчиненных, дав им возможность отойти к своим. За проявленную самоотверженность Сергей Панов посмертно награжден орденом мужества. Ему присвоено звание Героя России. Страна героев.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
3: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
3: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
3: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
3: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
3: Тотальное безумие абсолютно.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, столько же в Херсоне и Луганске. В Саратове полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Инициатива Владимира Путина о встрече ядерной пятерки становится актуальна в нынешнем кризисе. Польские фирмы будут осваивать кредит Евросоюза Украине на закупку вооружения. Высокий класс пожарной опасности объявлен в 7 районах Бурятии. Подробности далее. Предложение президента России Владимира Путина о встрече ядерной пятерки становится актуальным в нынешнем международном кризисе, заявил директор третьего департамента СНГ МИД России Александр Стерник. С такими словами он выступил на Центральной азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит 12-13 мая в Геленджике. Стерник добавил, что ранее российская сторона предложила провести саммит 5 постоянных членов Совета безопасности ООН для дискуссии об общем будущем. Экспортная цена на российскую нефть в 2026 году прогнозируется на уровне $59 за баррель, сообщил вице-премьер России Александр Новак. А в 2027-2029 годах, по его словам, по $50 за баррель. Новак отметил, что необходимо сохранять прагматичную и консервативную политику, несмотря на то, что кризис в ближневосточном регионе создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров. Польские фирмы будут осваивать кредит Евросоюза, выданный Украине на закупку вооружения. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский журналистам, прибыв на встречу глав военных ведомств Евросоюза. Говоря о том, как Украина будет тратить эти деньги, он заявил, что на них будет закупаться вооружение в Польше. Кроме того, по словам замминистра, Польша ведет непосредственные переговоры об увеличении американского военного контингента на своей территории. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в стремлении узурпировать власть в организации терпит неудачи по собственной повестке, передает агентство Bloomberg. Согласно информации, этот подход отталкивает многих высокопоставленных чиновников. Помимо этого, группа близких советников фон дер Ляйен фактически контролирует деятельность Еврокомиссии, поскольку она отстраняет отдел почти всех, кроме своего ближайшего окружения. В результате недовольства работой Еврокомиссии выражали как бывшие коллеги фон дер Ляйен по фракции Христианского демократического Союза, так и руководители крупных технологических компаний, а также сами еврокомиссары. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саранска, Пенза, Ульяновска, Саратова и Чебоксар, сообщила Росавиация. В ведомстве уточнили, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Четвертый класс пожарной опасности ожидается в среду в 7 районах Бурятии, сообщил региональный главком ЧС. По данным ведомства, порывы ветра в этот день могут усилиться до 19 метров в секунду. Спасатели призвали жителей республики быть осторожными в указанный период. Они напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня на землях всех категорий. Отпуск по уходу за ребенком в России могут оформить оба работающих родителя при рождении двойни, сообщил Минтруд. Уточняется, что в этом случае каждый из родителей, фактически осуществляющий уход за ребенком, сможет получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, каждый из них получит право оформить пособие в размере 40% своего среднего заработка за 2 года, предшествующих началу отпуска. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Изолента «Лайф».
2: Правильно. Доброе утро, дорогие товарищи. Продолжаем наш эфир. 12 мая, 11.04, изолента «Живьем». На лучшем радио страны, радио «Спутник», вернулось лучшее утреннее шоу из отпуска. Петр Лидов, Трофим Татаренков. И к нам присоединяется Дмитрий Дрозденко, военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества», эксперт Народного фронта. Дмитрий, доброе утро.
3: Доброе, всем доброе.
2: Дмитрий, знаете ли, что хотелось спросить? Вот сейчас очень интересно, мы говорим, тут кто у нас? Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, ядерная держава проиграть не может. Ну, эта парадигма, она у нас существует уже много-много лет, что ядерное оружие сдерживания, и, собственно говоря, Никакие споры между ядерными державами не могут перерасти в большую войну, потому что она закончится повсеместным тем самым lights out, как это американцы называют, да, в общем, финишем полным везде во всем. И тут, значит, у нас высокотехнологичные товарищи в США начали говорить: а вы уверены, что оно взлетит-то у вас? У нас, собственно говоря, говорят, они есть уже технологии, которые могут сделать так, что вы не успеете даже ядерный чемоданчик открыть. И у нас будет все работать через искусственный интеллект, через электронные технологии и так далее. И все это гораздо быстрее и гораздо страшнее, чем вы думаете. Соответственно, сейчас мы видим массовое, прям буквально массовое перекрещивание американских высокотехнологичных компаний, которые еще год назад говорили, что они близко не подойдут к Пентагону, к военным технологиям и так далее. Сейчас они отдают свои технологические мощности и искусственный интеллект и прочее в пользование Пентагона. Вот сейчас последним держался до последнего Google и отдал тоже все. Соответственно, и Anthropic, который сейчас вообще мировой лидер с огромным отрывом, и Palantir, и прочее, прочее, прочее. Вот хочется понять, вот эта вот тема с искусственным интеллектом, эта тема с электронными технологиями, не всегда понятными для нас, может быть, и достаточно мощные заявления про то, что ядерное оружие – это оружие прошлого. Что об этом можно вообще сказать сейчас достаточно уверенно, если говорить, ну, то есть на основе каких-то фактов?
3: Ну, давайте так, Трофим, с точки зрения публичности, скажем так, история с искусственным интеллектом, она переоценена. То есть мы слишком много о нем говорим, может и правильно, кстати, чтобы эра Терминатора наступила несколько попозже. На уровне командном она только сейчас приобретает свою оценку. Лидеры в этой области, да, действительно, США и Израиль, который выступил своего рода полигоном по применению и больших языковых моделей, которые заменяют определенные участки деятельности человека. В общем-то, достаточно умственные. Я вам скажу так, что не отстает абсолютно Китай. То есть, допустим, Национальный институт оборонных технологий Китая вполне официально заявляет, что мы вовсю используем ИИ, интегрируем его в НОАК, и он показывает прекрасные результаты. Но опять, результаты где? Что такое война? Все представляют собой война, это браво марширующие бойцы, танки, гордо реющие самолеты с вертолетами. Нет. То есть вооружение военное и специальная техника, и личный состав – это еще не все. Армия – это во многом логистика, потому что все эти красивые вооружения будут никто без топлива, без боезапаса. Все это, опять же, моментально будет уничтожено при отсутствии связи, организации, командования. Теперь что делает искусственный интеллект? Конкретно мы сейчас в этой области давайте поговорим о больших языковых моделях, то есть с которыми мы общаемся, которые должны заменить журналистов, экономистов, кого там они еще должны заменить. Ну, надеюсь, пока не
4: проведет. Да вообще людей в целом. Чего уж там.
2: А, кстати, вот, ты смеешься, Петр Алексеевич?
4: Пусть между собой общаются, а мы будем это бамбукать.
2: А некоторые специалисты мирового уровня, они уже в открытую говорят, что мы стоим на пороге того, что люди будут упразднены с точки зрения принятия решений, потому что вот они это делают слишком медленно.
4: Не, смотрите же, искусственный журналист написал заметку, искусственный аналитик проанализировал, искусственный диктор, значит, выдал в эфир, и искусственный зритель посмотрел и написал отзывы в критике.
2: А мы на дачу коньяк.
3: В этот момент нормальные люди сидят и курят.
4: Мы с армянами пить коньяк, вот
2: я считаю. Да, вот.
3: Нет, я не за армянский коньяк, мне наш коктебель больше нравится, если про местный сорт так говорить. Простите за рекламу спиртного в эфире.
4: Вот, знаете, армянский коньяк, он тоже в каком-то смысле наш. У нас,
3: между прочим.
2: Ну, весь коньяк наш.
4: Это вопрос временный.
2: Давайте так. По-моему, у нас...
4: Ладно, извините.
2: Завис Дмитрий.
4: А, Дмитрий.
2: Немножечко завис Дмитрий на этой фразе. Его отключили, мне кажется. Да, есть такое.
4: Да. Но мы напомним моей соведущей Татьяне Ладяевой, что мы все вместе против рекламы алкоголя на радио, тем более, что она здесь запрещена. Поэтому, если мы о нем говорим, это не значит, что мы его рекламируем, тем более армянский.
3: Да. Меня слышно?
2: Да.
4: Да.
3: Вот. Я надеюсь, что искусственный интеллект в такой степени нас не заменит, во-первых, потому что это опасно. Мы не знаем точно, как он мыслит. Потому что эти большие языковые модели, они непрозрачны. Исследования, которые проводятся, достаточно, скажем так, противоречивы к реальным результатам деятельности. А теперь давайте вернемся, как он используется в военном деле. Ну, прежде всего, это разведка. То есть анализ большого пласта разведывательных данных с разных датчиков. Это могут быть от спутниковой информации, спутниковых снимков, до данных положения мобильных телефонов. Чтобы было понимание, про большой брат следит за тобой, мобильный телефон любой, вот если вы привязали имей телефона и CCID-карты, вот они связались в точке, да, даже если вы выключите сейчас свой телефон, достанете из него сим-карту, система все равно будет знать, где он находится, пока не сядет батарейка. Когда вам батарейка показывает ноль, там все равно еще остается примерно несколько процентов заряда. Единственный способ отключить телефон, это как в фильмах, его разбить. Ну, или вытащить батарею. Как вы знаете, современных вытащить нельзя. В итоге образуется огромный пласт данных, как вот, допустим, Израиль использовал. То есть отслеживание точки, отслеживание соцсетей. Это, кстати, было заметно, когда похищали Мадуро. У них шел анализ соцсетей прямо у Трампа за спиной на экране. Вот. И все это, скажем так, переработка этого массива данных и выдача каких-то, скажем так, рекомендаций. То есть назовем эту штуку мини-генштабом, который как станок числовым программным управлением позволяет эти данные проанализировать. То есть если бы люди это делали, они потратили бы часы. Яишко это делает за считанные секунды. То само по себе дает огромное временное преимущество. Логистика. В войну логистика всегда разрушается. То есть задача противника ее нарушить. То есть бить по узлам, бить по средствам. Но доставлять снаряды, боеприпасы, продовольствие и все там проще, доставлять раненых, это все равно надо. Причем очень оперативно реагировать, как это делать. Опять же, помогает искусственный интеллект, который сейчас строит логистические пути для всяких компаний, типа Валберис, ну, крупных логистических узлов. Помогает он. То есть это нормальные математические вещи. Вот то же самое и если разобраться в армии. Вот, поэтому работа на уровне звена разведки, на уровне звена логистики существует достаточно давно. Кстати, конфликт в Газе, там применялись, Google, кстати, помогал настраивать, в том числе для израильтян, искусственные интеллекты, которые позволили им вот так вот эффективно выискивать цели во время вот текущего конфликта. То есть именно вот за счет этого анализа. Другое дело, что искусственный интеллект за счет, во-первых, большего количества и качества выбора целей размыл человеческий фактор. Это привело к большому количеству жертв. Потому что если даже самый плохой, иногда говорил, человек выбирает, допустим, у израильтян цель, как и раньше спецслужбы занимались этим, допустим, условно генерировали там 100 целей в месяц. Сейчас искусственный интеллект, Лаванда и Евангелие выдают 1000 целей в день. То есть все, что могут найти. Но человек, да, решение за человеком, но человек проверяет эту 1000 целей. Он одну-две проверил, сказал, ну ладно, неплохо. Другой сказал, а что я? Это вот там машина придумала, машина не ошибается, нажму-ка я кнопку. Вот, ответственность за убийство людей, оно снимается. То есть у любого, даже самого плохого человека, есть какая-то определенная, даже маньяка, наверное, норма ответственности. Потому что вспоминаем истории с экипажами американских БЛА, больших, это Афганистан и так далее. Они сходили с ума определенно. То есть когда выполняли задачи по дистанционному уничтожению, грубо говоря, людей, но в итоге у них крышка ехала. То есть это тоже как бы человек, он всегда человек, а машина, она всегда машина. Вот. Дальнейший переход на тот уровень, про который вот Трофим говорил, то есть уровень, когда интеллект уже будет принимать решения. Вот тут-то, мне кажется, мы очень сильно попадем, потому что, повторюсь, он непрозрачен, он снимает с человека ответственность, и в итоге командующий скажет, ну, машина сказала, да, ну, значит, да, и нажмет кнопку. И вот мы тут попадаем в историю, если кто помнит фильм «Терминатор». Там была спровоцирована атака, опять же, большой языковой модели. Скайнет – это большая языковая модель. Извините, что я в фантастику ударяюсь. Спровоцирована атака на кибератака, на ресурсы. И тогда американский генерал, ну, наш же Скайнет не ошибается, он сейчас мигом вычистит все эти вражеские ресурсы. И говорит, нажимайте кнопку. Нажали кнопку, и человечеству пришел конец. Ну, практически. Вот. Поэтому ответственность человека на последнем этапе важна, и допуск этих систем в систему управления – это опасно. В качестве системы обработки данных, да, это нормально, но принятие решения оставлять, даже не принятие решения, а в систему управления допускать – это категорически опасно.
2: Ну вот смотрите, я сейчас перебью вас, Дмитрий, немножечко и приведу пример. У нас ведь есть сейчас две парадигмы управления самолетом. Есть российская парадигма гражданской авиации и есть американо-французская, там, английская, да, условно говоря. Когда у нас в первую очередь пилот – это пилот, у него есть автоматические системы управления самолетом, которым он условно доверяет, но постоянно контролирует. То есть он даже не имеет права, они оба не имеют права выйти из кабины пилота, когда включен автопилот. То есть один должен обязательно сидеть, извините, на шухере. Вот. Есть условно-американская система, когда пилот глубоко вторичен, автоматические системы решают все. Взлет-посадка, прокладывание маршрута, условно говоря, контролируется с земли, когда есть возможность, когда нет – нет. И если только происходит нештатная ситуация, то тогда вписывается пилот, и то у них энное количество процентов, сейчас не скажу, сколько можно посмотреть, пилотов даже не умеют вручную совершать некоторые операции за штурвалом самолета, просто там присутствуют. И вот, может быть, мир к этому идет, к тому, что будет две парадигмы управления миром, одна будет электронная, вторая ручная.
3: Ну, прежде всего, надо, боюсь, не согласиться, наверное, с системами управления пилотов подходами, потому что, ну, мне кажется, мы все работаем по единому стандарту в мире, и на самом деле самолеты уже давно могут и взлетать, и садиться, и отдельные экземпляры даже из космоса этого дела.
2: Да, приведу, но я говорю про роль человека, Дмитрий, я говорю вот, именно про то, как у них роль
3: возвращаясь
2: человека.
3: К роли человека, допустим, если мы берем стандарты Аэрофлота, то на тех аэродромах, которые имеют систему автоматической посадки, они как бы должны следовать, ну, автоматике. Это первое. Если, допустим, нету полной автоматики, есть КГС, курсоглиссадная система, то, соответственно, ей пользоваться. То есть, да, это снижает натренированность экипажей, но везде как бы приоритет, в общем-то, отдается автоматическим системам. Не в связи с тем, что человек должен контролировать. Я приведу два варианта. Это катастрофы малазийского Боинга. Там просто контролируй, не контролируй, он все равно в землю воткнулся. Вот. Но автоматизация в этом идет достаточно далеко и давно. Поэтому два члена экипажа, два летчика. Раньше в наших старых советских было три. Штурман добавлялся. Двухчеловечный экипаж, скажем так, эффективнее, он дешевле стоит. Когда автоматика взяла на себя определенные функции, там и штурмана, и по системам заходным посадкам заходить. Вот, и уже идет к тому, что, в принципе, можно одного летчика оставлять. То есть об этом думают везде, и, в общем-то, у нас тоже. Потому что, ну, самолеты все сделаны по единому стандарту. То есть сертифицированы по единому стандарту, оборудованы, в общем-то, стандартными системами, которые... То есть тут я бы, наверное, все-таки, Трофим, не согласился, потому что, ну, везде летчик остается неким контролером. А вот с наличием автоматических систем натренированность, в общем-то, падает, но компании обязаны как бы выполнять норматив, то есть тренажеры, налет на себя. Вот. Но машины, да, стали вот уже... это уже не пилоты, это операторы мощных ЭВМ. Вот, если говорить про летчиков.
2: Что с армией в этом плане? Да.
3: В армии, ну, как вам объяснить, в каждом современном самолете, в нашем, это искусственный, ну, неправильно, не искусственный интеллект, а системы, которые максимально помогают пилоту, потому что, ну, я уже давно свое отлетал, как говорится, на Ми-24, но вспоминая наши приборные доски с будильниками и глядя, допустим, на приборную доску того же Камовского вертолета, ну, блин, да даже Ми-35, который переделан на Ми-24, ну, блин, небо и земля. Вот, да, мы там спорили, вот, а что будет, если все грохнется, все спутники грохнутся, как ты будешь пальцем по карте летать, и, грубо говоря, на НЛ-ке считать умеешь, да нет, зачем, у меня вот на руке Гармин висит. Вот, другой мир это, вот как вот, вот я стал дедушкой и внуков там воспитываю, да, ну, бессмысленно, перешел на другой мир. Вот мне просто товарищ рассказывал один, он был в первой волне в СВО, десантник, они заходили тогда по дедовским картам Генштаба, карты-то изменились, и вот тогда он включил планшет, скачал Google, по-моему, или еще что-то, и вот, и все. И этим они пользуются, понимаете, и бойцов заводят по картам на телефоне. Мир стал другим, тупо другим. Поэтому с этим, это можно не сопротивляться, это бессмысленно, с этим нужно жить.
2: А нам в итоге, у нас сейчас наши исследования, которые ведутся, да, считаете вы их достаточными, или все же нам нужно активнее стараться в этой области?
3: У нас есть, если мы говорим про большие языковые модели, правильно я понимаю?
2: Да, и агентов, и большие языковые модели. И,
3: в принципе, ну, у нас, в принципе, лидеров тут два, это Яндекс и Сбер. Вот, работать надо и работать. Причина сложности, которые есть у нас, это не деньги, а, наверное, как бы это сказать-то, рынок. Не рынок денежный, а рынок информационный. То есть, если мы возьмем, допустим, американские языковые модели, они учатся на английском языке. То есть англоязычный мир – это подавляющая часть планеты. Китай сам по себе огромен, поэтому их системы получают большой массив данных для обучения. У нас с этим гораздо сложнее, поэтому, ну, что греха таить, наш искусственный интеллект может, скажем так, выдать, ну, нехорошую информацию, если мы начнем запрашивать какие-то узкие политические темы или же узкие запросы, то есть нарисуй бойца СВО, он тебе нарисует американца с М4. Вот это может быть такое вполне. То есть это не хватает объема данных, вот этого рынка информационного. Это наша сложность. Что касается рынка для военного интеллекта, ну вот давайте посмотрим. Сейчас Илон Маск объединяет свой, значит, искусственный интеллект, Грок, и SpaceX. SpaceX — это мега-сеть спутников, через который идет информационный поток, и мы даже часто его кормили военным этим потоком сами, потому что, ну, не помогал у нас «Газпром» как, по какой-то причине ставить свою, допустим, свои тарелки, не будем вникать в эти тонкости. Вот, «Старлинка» у нас нету аналога, пока только-только начинаем развивать, и то, слава богу, хотя могли это начать гораздо раньше, если была бы, наверное, не знаю, воля государства или еще что-то. Вот. А тут через этот Starlink огромным потоком идет визуальная, качественная военная информация. Если она туда идет, и она проходит через искусственный интеллект, она его обучает. Сейчас это все сливается в одну сеть, и сколько там это оценили новую компанию? Больше 2 триллионов.
2: Да,
3: по оценке идет.
2: Самая дорогая компания в мире будет, да. Да.
3: Вот, так она будет и обучена. Тем более Маск хочет все это дело еще в космосе развернуть. То есть, чтобы было понимание, вот такие сети типа Starlink, они очень сложно уязвимые. То есть мы не можем их позбивать в таком же количестве, ну, сколько они их запускают. То есть просто физически не можем. То есть это получается вот такое очень важное военное звено, которое во что превратится, сложно сказать. Но представь себе, вот сейчас мы не можем сбить просто спутники связи, когда они еще будут оснащены. Интеллект сам туда выйдет в виде спутников и станет энергонезависимым. Что мы будем делать? Не знаю. Вот.
2: Да, да. И сейчас, кстати, у них же идет эта интересная система связи между спутниками, лазерная, когда спутники будут на расстоянии 12 тысяч километров друг от друга находиться в неограниченном количестве ресурса энергетического, потому что солнечная энергия там безлимитная абсолютно. И,
3: нет. Вот тут вот я вас сейчас порадую. Информацию. Во-первых, Трофим, то, что мы сейчас запускаем, вот миссия «Рассвет» у нас идет, да, это бюро 1440.
2: Да.
3: Название, кстати, это количество оборотов первого искусственного спутника Земли. Вот, миссия «Рассвет-2» как раз была оттестирована система связи спутник-спутник между нашими системами. То есть у нас это как раз есть. То есть, допустим, в отличие от англо-французского OneWeb, у них этого нету. Мы просто отстаем по количеству, скажем так, запусков. Это раз.
2: Да, да, но Маск планировал сейчас как раз вот эту вот систему новую разработать. Они уже ее разрабатывают, запускать будут. Посмотрим, что получится. Там же тоже не все с первого раза получается. Да? Они могут говорить много чего, но с первого раза не все получится. Есть вопрос к вам от нашего зрителя, Тацуо Ишима. Задает у нас в Рутюбе платный вопрос. Есть ли вероятность возродить вертолет К-50 с применением искусственного интеллекта вместо второго пилота?
3: Первое, в вертолете К-50 нет второго пилота, там был один пилот, и как раз бортовые системы позволяли этому вертолету, это черная акула, она была одноместной, поэтому ее и зарубили, так появился К-52. Вот. Ну, это зарубили не только из-за пилота, там было достаточно много проблем. Я как-нибудь покажу фотографии, у нас «Парский патриот» стоит. У него очень маленькое расстояние между двумя винтами, поэтому было несколько перехлёстов лопастей. И поэтому вертолет, наверное, возрождаться не будет, тем более, что он проектировался не только как ударная машина, но как и истребитель. Вертолет-истребитель вертолетов и самолетов противника в том числе. То есть такие варианты тогда просчитывались. Поэтому «Черная акула» дала жизнь «Аллигатору», и, я думаю, второй жизни у нее не будет.
2: А беспилотные вертолеты в перспективе вообще будут, как вы считаете?
3: Беспилотные вертолеты уже есть, американцы их активно тестируют достаточно давно. Первый беспилотный вертолет «Каман» еще использовался в Афганистане для подвозки грузов. То есть, грубо говоря, взять из вертолета, вытащить, как там, помните, Кинзаза, женщину достали, компьютер или что там засунули. Вот это, в принципе, сделать можно на любой машине.
2: Ага. Спасибо.
4: Давайте мы прервемся на рекламу и новости на радио. После этого, если можно, я один вопрос вам еще задам от, так сказать, себя и обеспокоенной общественности.
3: Хорошо.

0: Создание сверхзвукового гражданского самолета. Контекст. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о ведущихся предварительных работах над новым проектом. По его словам, это необходимо для создания научно-технического задела. Основные испытания технологий сверхзвукового гражданского воздушного судна запланированы на 2029-2030 годы. Опытно-конструкторские работы ожидаются на рубеже 2035-2040 годов. Первое тестирование интеллектуальных технологий для лайнеров было проведено в апреле в Институте имени Жуковского. За всю историю авиации было создано два сверхзвуковых самолета – советский Ту-144 и британо-французский «Конкорд». Однако из-за высокой стоимости эксплуатации и небезопасности полетов они были выведены из состава воздушного флота. Но идея, как таковая, со счетов не списана. По словам главы Ростеха Сергея Чемизова, в нашей стране знают, как сделать сверхзвуковой гражданский лайнер. Подобные проекты осуществляют и американцы, одна из частных компаний и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Недавно аппарат X-59 достиг скорости 1234 км в час, приблизившись к преодолению звукового барьера. Однако проблемы с шумовыми ограничениями и поддержанием давления в салоне пока не решены.
1: Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Адрес «Радиоспутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД.

0: Соперник на Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Геленджике. Он подчеркнул, что для этого имеются все предпосылки со всех точек зрения, с демографической, экономической, продовольственной, энергетической, научно-технологической и сырьевой. При этом Стерник добавил, что вокруг этого тандема развернулась очень бурная и не совсем благоприятная активность. Министры обороны стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе с главой Минобороны Украины, как можно потратить новый кредит в 90 миллиардов евро на оружие. Об этом заявила глава Европейской внешнеполитической службы Кая Каллас. Накануне Еврокомиссия заявила, что почти 6 миллиардов евро из 9 миллиардов первого транша украинского кредита общим размером 90 миллиардов евро пойдут на вооружение и только 3 миллиарда на поддержку украинского бюджета. Также Каллас еще до начала встречи сказала, что в Брюсселе не понимают, почему, несмотря на все меры по стимуляции, оборонная промышленность в Евросоюзе не наращивает производство. Программа предоставления госгарантий по кредитам, которые привлекаются предприятиями на капитальные вложения и поддержку производства, продлена до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что в рамках этой программы эти гарантии обеспечивают обязательства организаций по кредитам и облигационным займам сроком от 3 до 7 лет на поддержку текущей производственной деятельности и капитальных вложений. Это помогает снизить риски кредиторов и увеличить капиталовложения в важных для развития страны сферах. В нынешнем году на предоставление таких госгарантий в федеральном бюджете заложено 296 миллиардов рублей. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга, Перми и Челябинска, сообщила Росавиация. В ведомстве отметили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. С 12-й годовщиной независимости Донецкой Народной Республики поздравил жителей глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что события мая 2014 года, происходившие в Донецке и Луганске, имели судьбоносное значение для всей России. Пушилин подчеркнул, что этот непростой путь развития является общим. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: 3.1. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков, и к нам присоединяется Игорь Наймушин из, не побоимся этого слова, как сказали бы в советские времена, из центра империи зла, хотя это Рейган Советский Союз назвал империей зла, но тем не менее, прямо из города-героя Вашингтона, Игорь Наймушин. Игорь, добрый день.
3: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Трофим.
2: Да, добрый день. Вас как правильно отрекомендовать? Вы скажите, какая у вас правильная должность? Вы специальный корреспондент или шеф-бюро, или как это правильнее назвать? Потому что должность почетная, вот, и вы все время в эфирах на всех каналах, а к нам как-то не заходите. Вот, на что вы
3: спросили? Не звали.
2: Не звали, да, поэтому я и позвал. Да.
3: Я говорю,
2: расскажите пару слов о себе, как, чем вы занимаетесь, там, кем работаете, потому что для наших зрителей вы впервые здесь на экране, мне кажется.
3: Да, хорошо. Ну, на самом деле, я подключался к вам года два назад, наверное, но тогда еще
2: были... Ну, это не в счет, это как бы...
3: Да,
2: это
3: да,
2: мы
3: да.
2: Забудьте. Они не помнят все равно.
4: Если
2: вы, конечно, произвели незабываемое впечатление, но люди могут и не помнить. Давайте им позвольте.
3: Отлично. Я глава редакции Северной и Латинской Америки РИА Новости, шеф бюро в Вашингтоне. Я здесь нахожусь уже 3,5, получается, года, 4-й уже, скоро будет 4 года. Вот. И чем я занимаюсь? Ну, пашу с утра до ночи. Вот и к вам даже подключился 4:30 утра, получается. Потому что новости никогда не останавливаются. Да.
2: Такая работа.
3: Мелочи.
2: Я тоже рано встаю, ничего страшного.
3: Отлично. Вот, так что я журналист по роду профессии. Вот чем я занимаюсь.

0: И у нас здесь небольшой, но очень дружный коллектив.
1: Да, за 3,5 года как вы там признаки Америки? Это кирдык все-таки или пока держится она?
0: Америка разносторонне развивается, потому что, с одной стороны, мы видим, что здесь при Трампе, по крайней мере, начались какие-то движения в сторону экономического роста, экономического развития, инвестиций. С другой стороны, те проблемы, наверное, которые были и существовали всегда на протяжении долгого времени, это и разделение общества. Богатые, что называется, богатеют, бедные беднеют. Здесь это сохраняется, никуда не уходит. Люди по-прежнему живут и выживают в условиях, когда они, по сути, вынуждены работать в лагере повышенной комфортности, как раньше называли Америку. Вот такая она сейчас и есть. Поэтому не могу сказать, что здесь какие-то райские кущи, в которые стремятся попасть люди. Наоборот, я когда вижу, как тысячи и миллионы мигрантов при Байдене, например, сюда прибывали, мне всегда становилось интересно, чего ради, потому что, ну, собственно говоря, никакой суперкомфортной жизни им здесь не было и нет, и при Трампе уж тем более не будет. Вот, поэтому жизнь в Америке очень тяжелая, напряженная и требует от людей постоянно прилагать усилия к тому, чтобы выживать, в буквальном смысле этого слова.
1: Но будем, так сказать, за них переживать, конечно. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот есть такое мнение, что вся деятельность Дональда Трампа во внешнеполитической сфере, она обычных американцев простых, которые голосуют там, она их особо не волнует. А их волнует, ну, условно, там, цена на бензин, стена на границе с Мексикой и, там, не знаю, личный рост благосостояния. А все его там вот эти вот Иран, то, что он сел в лужу, ну, как бы есть такое мнение с этой войной, да, то, что он не договорился, хотя обещал по Украине, то, что он там, значит, там, может быть, где-то не очень красиво поступил с суверенным, так сказать, президентом Венесуэлы, или то, что он попытается захватить Кубу, это, в общем, там, дело десятое. Можете вот эту мысль прокомментировать, так ли это?
0: Американцы, с одной стороны, нет единых американцев. Американцы разделены как минимум партийно, и в этом отношении, наверное, стоит сразу оценивать точку зрения, там, скажем так, продемократической части американского общества, для которых все, что делает нынешняя администрация в лице президента Дональда Трампа, это сплошное нарушение норм международного права, это вовлечение США в бесконечные конфликты в той или иной фазе, в активной, в пассивной, но тем не менее. И это стремление Америки обеспечить себе гегемонию по всему миру в то время, как вроде как по их демократическому целеустремлению Америка должна идти, наоборот, по пути развития партнерств и альянсов по всему земному шару. С другой стороны, есть республиканская половина населения США, которая в той или иной степени поддерживает действия Трампа. Есть мага-республиканцы, они составляют порядка 15-20% электората республиканского. И эти мага-республиканцы поддерживают Трампа практически всецело. Подавляющее большинство, скажем так. Есть республиканцы более умеренные, которые оценивают действия администрации по тому, насколько действительно их жизнь стала лучше за как минимум последние 1.5 года, что нынешняя власть находится в стране. И в этом плане тоже это республиканцы, которые, опять-таки, кто-то из них поддерживает, кто-то не поддерживает. Но в конечном счете, конечно же, все сводится к тому, насколько глубже стали их кошельки или, напротив, насколько они прохудились за то время, что действует нынешняя администрация. Потому что, да, цены на бензин растут, они снизились после прихода Трампа, потом снова начали идти вверх после того, как началась операция против Ирана, и пока конца края не видно, когда они действительно снизятся, по-настоящему снизятся. С другой стороны, инфляция. Да, мы видим, что при Байдене были очень высокие темпы роста потребительских цен. Они прям сильно били по кошелькам граждан, и не только граждан, но и многих других людей, иностранцев, которые здесь живут, по моим собственным. Но я бы сказал так, что с приходом Трампа рост цен не только не остановился, мне кажется, что он даже усилился, потому что за последние 1.5, будем считать, года цены действительно очень сильно подросли. И говорить о каком-то замедлении темпа инфляции точно не приходится. В этом отношении жизнь, опять же, не становится как-то проще. Цены не замедляются. Трамп очень сильно хвастается, что при нем цены на яйца рухнули, на куриные яйца. Ну вот, по моим расчетам, они выросли как минимум вдвое за последние полтора года и продолжают расти. То же самое касается всех остальных основных статей расходов потребительских, потому что все в конечном счете завязано на топливе, на логистике, на транспорте. И это те сферы, где продолжают нарастать затраты производителей, поставщиков, ритейлеров и всех остальных. Поэтому вот можно говорить, что с одной стороны американцы живут в долгую, и я неоднократно слышу здесь разговоры, в том числе и осевших уже иностранцев, которые стали американцами, считают себя американцами. Да подождите, сейчас вот еще два годика пройдет, сменится власть, придет демократ, новая администрация, все изменится. И не обращайте внимания на то, что сейчас происходит. С другой стороны, в моменте как раз их жизни не становится проще, и это не может не сказываться на настроениях. Те рейтинги, которые сейчас показывает нынешняя власть, это минимальные значения у Трампа за все время его нахождения в Белом доме. Те прогнозы, которые сейчас есть по предстоящим выборам в Конгресс в ноябре, то, что республиканцы потеряют Палату представителей, они могут потерять Сенат, и, вероятнее всего, либо там будет примерно минимальное большинство у них, либо и вовсе они уступят демократам, как раз говорит о том, что, с одной стороны, американцы живут как бы на перспективу, думая о том, что будет дальше, а с другой стороны, их явно не устраивает то, что происходит здесь сейчас в их стране.
1: Трамп собирается в США. Он, видел я новость, что он пригласил... В Китай, прошу прощения, ну да. А потом обратно в США. Вот. Он пригласил Маска с собой, значит, этого самого Тима Кука, ну и так далее. Так, судя по всему, визит будет, в общем, носить такой, скорее, экономический характер. А что пишут вообще по поводу цели и так далее? Есть ли там, например, иранская какая-то повестка? Ну, вряд ли там российская будет. Но, тем не менее, вот есть какое-то понимание, с чем он туда едет? Хотя, в общем, понятно, что это заранее планировалось все. И главный вопрос, а что пишет, например, местная пресса, или как вот вы видите действия в Иране? Является ли вот сегодняшнее такое замерение, просто, так сказать, паузой на поездку в Китай?
0: Я, наверное, начну со второго вопроса и потом перейду к первому. То, что касается ситуации в Иране, то сам Трамп говорит, что режим прекращения огня находится на аппарате жизнеобеспечения, и вероятность сохранения режима прекращения огня – это 1%. Поэтому здесь, наверное, в долгосрочную перспективу можно прогнозировать, что боевые действия возобновлятся. Вернее, это будет уже новая операция, поскольку предыдущая, согласно его уведомлению Конгресса, Трамп написал письмо в Конгресс, где сообщил, что вот та самая операция, которую они изначально начали против Ирана 28 февраля, уже закончилась. Соответственно, если будут новые удары, то это будет уже новая операция. Потому что Трампа не устраивает, что Иран не идет на выполнение тех требований, которые Вашингтон предъявляет. Главное из них – это письменное, по всей видимости, согласие никогда не иметь ядерного оружия, не стремиться к его обладанию и также передать Соединенным Штатам весь запас обогащенного урана, который сейчас находится на территории Исламской Республики. И до тех пор, пока Трамп не получит от Тегерана уступок по этим ключевым позициям, он явно не пойдет на снижение эскалации. Здесь СМИ пишут, что он, по всей видимости, все больше и больше подходит к той точке, когда примет решение о возобновлении ударов, об возобновлении боевых действий. Когда это произойдет, никто не может знать, потому что никто не залезает в голову Трампа. Тут есть различные версии на этой неделе, на прошлой, на предыдущей неделе. Но вот ожидают все время, пока что Трамп воздерживается. Вот. А так мы только видели ответные удары по территории Ирана ранее, когда были атакованы американские военные корабли в Армузском проливе. То, что касается сроков, то, вероятнее всего, конечно, это не произойдет в ближайшие дни на этой неделе, потому что у Трампа сейчас запланирован визит в Китай для китайцев тема Ормузского пролива и тема свободы навигации там и по энергетике, и по другим направлениям, включая удобрения, кстати говоря. Это очень важный вопрос. Сейчас важно, чтобы Китай председательствует в Совбезе, и вот постпред Китая как раз в своем первом обращении к прессе в начале месяца сказал, если на момент прилета Трампа Ормузский пролив будет оставаться заблокированным, то эта тема будет одной из главных на повестке переговоров. Соответственно, тут мы переходим к теме перелета. Сегодня Трамп отправляется как раз в Китай. Несмотря на то, что переговоры запланированы на четверг, с учетом разницы во времени, он полетит из Вашингтона на Аляску. На Аляске у него будет дозаправка, и с Аляски он уже полетит в Пекин. Отсюда вот такая большая временная разница между вылетом и прилетом, фактически в Поднебесную. Главные темы там, которые будут обсуждаться, это энергетика, это инвестиции, это вопрос безопасности на Ближнем Востоке. Ожидается, что будет обсуждаться также тема России и тема украинского конфликта и необходимость ее завершения, потому что для Трампа это тоже головная боль, которую он пытается решить на протяжении последнего времени нахождения у власти. Насколько эффективно, мы здесь можем оценивать по-разному, но пытается, по крайней мере. И здесь очевидно, что он будет эти вопросы с Си Цзиньпином также поднимать. Ну и одной из главных тем будет инвестиции, да, потому что с собой он везет целую когорту своих миллиардеров, предпринимателей, которые находятся близко к действующей администрации. Это Илон Маск, действительно, и Тим Кук, и другие американские инвесторы, потому что здесь Штаты будут предлагать Китаю как раз сотрудничество на экономическом фронте. А сам Трамп будет также заниматься, как это писали в Белом доме, ребалансировкой отношений между США и Китаем. Злые языки есть, которые более прозаично описывают всю эту предстоящую делегацию, ее визит в Китай. Говорят, что Трамп просто хочет показать всему миру, насколько у него крепкие отношения с председателем КНР, и вся поездка нужна в первую очередь именно для этого. Но, опять же, в данном случае СМИ в Америке полностью разделены на продемократические и прореспубликанские, и поэтому в зависимости от того, кого мы читаем, смотрим, слушаем, зависит, что мы слышим и какую информацию мы получаем.
1: У вас, ну вот вы сказали, 3 года вы были... Трофим, если что, ты включайся.
2: Говори.
1: Это с Игорем мы вместе работали долго, поэтому мы можем беседовать довольно много, и может, у тебя какие-то есть более свежие вопросы, чем у меня?
2: Задавай.
1: Да, слушайте, три года вот вы там трудитесь, человек вы дисциплинированный, так сказать, спокойный, взвешенный, я бы сказал. Но, может быть, было что-то такое, что вас поразило в Соединенных Штатах или поражает сейчас? Или, может быть, изменилось как-то ваше мнение, вот когда вы прибыли туда, так сказать, и сейчас? Вот что-то такое, что вас лично как-то это, ну, не знаю, заинтересовало, зацепило? Что-нибудь такое, чего мы, обычные люди, со стороны не видим?
0: Сложно сказать, потому что здесь большой накопленный опыт, я бы сказал, появился. Но в первую очередь я до прибытие в Штаты никогда не был в Соединенных Штатах. Более того, я даже и не планировал особо посещать ни с туристическими целями, ни с образовательными, ни с какими. Что называется, так сложилось, и я сюда приехал работать. Поэтому Штаты узнавал с абсолютно чистого листа такими, какими они передо мной предстали. Ну вот, наверное, вот этот вот флёр Америки как страны возможностей, которые существуют по всему миру, вот он развеялся. И, наверное, если раньше можно было постоянно видеть и слышать, что Америка — это страна, в которую люди приезжают для того, чтобы достичь своей мечты, то сейчас могу сказать, что вот этой вот американской мечты на самом деле нет, потому что если сюда человек приезжает... Вернее, он приезжает сюда со своей мечтой, реализовать ее реально, у него есть очень маленький шанс, по сути, мизерный, потому что перед ним его главными злейшими врагами являются все те поколения мигрантов, которые сюда приехали также для того, чтобы свою мечту реализовать и рассчитывать на то, что он здесь чего-то в действительности достигнет, не приходится. В действительности очень многие мигранты и иностранцы здесь живут в очень сдержанном и сжатом положении. По сути, просто надеясь, во-первых, что их отсюда не выселят и не выгонят, и не депортируют, при Трампе это особенно актуально. Ну и, во-вторых, что им хватит средств существования для того, чтобы их дети уже чего-то смогли достичь. Ну а с журналистской точки зрения для меня, меня поразило, конечно, приход администрации Дональда Трампа, потому что при Байдене нас щемили, что называется, но проход в Белый дом был всегда обеспечен. Mm-hmm. Не было такого случая, чтобы нас не пускали на территорию американской администрации. Спустя 2 недели после прихода Трампа последнее, по-моему, мероприятие, куда нас аккредитовывали, Триа Новости, это был приезд, по-моему, то ли Нетаньяху приезжал, то ли Нарендра Моди, премьер-министр Индии. И после этого просто без объяснения причин, без всего, на очередное мероприятие в Белом доме нас разворачивают, нам отказывают в проходе. Белый дом с тех пор на протяжении, ну вот, 1,5 лет ни разу не ответил на многочисленные письма, запросы на проход, на объяснение причин, почему, что, как, почему российская СМИ не может пройти, никто не удосуживается ответить. Просто полное игнорирование. И когда при Байдене против РИА Новости вводились санкции, а мы здесь подсанкционная организация, то мы продолжали ходить, нас продолжали пускать, и нам продолжали отвечать из Белого дома. Сейчас эта коммуникация сведена к, ну, если не нулю, то на уровне стат погрешности. И те лозунги, которые звучали о том, что именно при Трампе сейчас будет доступ в СМИ практически бесконтрольный, это все неправда. Потому что есть те, кого пускают, есть те, кого не пускают. И мы в данном случае оказались как раз на второй стороне без малейшей попытки объяснить причины этого. И это, конечно, был очень сильный для меня такой шок, потому что я слышал человека, который приходит, принимает присягу и в своем первом обращении к нации говорит о том, что вот сейчас мы заживем, сейчас будет по-настоящему свобода прессы. Ну и потом мы видим, что на самом деле все не так. И то, как сейчас Трамп реагирует на вопросы журналистов, многие из них провокационные, многие из них ему не нравятся, это действительно так. Но говорит о том, что на самом деле отношение к СМИ так себе. Вот. Ну и меня, конечно, отдельно взятые наши условия тоже поражают. Ну и в целом сейчас я могу сказать, что мы, что называется, как шампиньоны из-под асфальта вылезаем здесь, потому что мы живем в абсолютно недружественной атмосфере, но это наша работа, и мы ее делаем независимо от того, какие условия нам создает местная власть.
2: А кроме России, интересно, еще кого, да, вот таким же макаром подвергли обструкции из стран? Известно вообще-то?
0: Зависит от отдельных направлений. Это как могут быть отдельные журналисты, так и отдельные представители, так и отдельные СМИ. По отдельным СМИ я более детальную информацию не могу сказать. Mm-hmm. По отдельным журналистам самый простой пример. Есть такой африканский журналист, журналист из Африки, Саймон Атеба, может быть, слышали. Он в свое время получил широкую популярность, потому что задавал очень провокационные вопросы на брифингах с Белого дома. И при Байдене, и при Трампе у него был хардпасс, это постоянный пропуск, который позволяет, не регистрируясь на мероприятия, проходить на них регулярно, просто вот как по пропуску. Вы проходите в здание, вот так же по такому пропуску в Белый дом он проходил. У него его просто отозвали, потому что его вопросы не понравились, и больше он не ходит в Белый дом, его более туда вообще не пускают, и лишили его как раз такого постоянного пропуска. Вот такой пример тоже не единственный. То, что касается отношения странового, то мы здесь, наверное, ближе к Китаю, потому что у наших коллег из китайских СМИ есть и другие ограничения, в том числе визовые, которые требуют от них регулярно обновлять визы, выезжая за границу, потом возвращаться. И это достаточно тяжелые условия, в которых постоянно люди живут на чемоданах, не имея точной гарантии, что они останутся здесь на какой-то продолжительный срок, который абсолютно необходим с точки зрения моей, по крайней мере, журналистов, чтобы понимать и на самом деле въезжать, проще говоря, в ситуацию в стране и оценивать ее более полно, более широким взглядом, нежели в рамках каких-то коротких командировок, когда человек просто приезжает на месяц, на 2, на 3, потом уезжает.
1: Угу. Угу. Ну, вообще не было ли, я не знаю, ну, хорошо, профессионально понятно, а вот на бытовом уровне какого-то плохого отношения к русским там не испытывали на себе? Ничего такого не было?
0: Меня постоянно спрашивают, я агент КГБ. Постоянно спрашивают.
1: Ну, это у них такая расхожая шутка юмора, да. Это они вообще, это меня тоже поражало в общении с американцами. Они считают, что все люди агенты КГБ, они либо считают, что это очень смешно, как бы, либо они считают, что это такая очень важная вещь, что мы все боимся КГБ, и вот это и мечтаем жить в Америке. И вот у них есть такая. И вот это они все, да. Я тоже помню, когда общался с ними. Все шутят примерно так же. Вот, имея в виду, что это как бы очень остроумно.
2: Просто у них просто чувство юмора в другом месте.
1: Нет, у них просто настолько вбита вот эта вот аналогия Россия, КГБ, там, не знаю, Путин, коммунисты, Ленин, Сталин и, значит, ГУЛАГ, что они просто вот, не знаю, ну, вот так вот, понимаешь?
0: Ну да. А у нас сколько с вами? Вот у меня просто на 2 минуты буквально комментарий по этому поводу.
1: Мы уже прощаемся.
0: Американцев взращивали поколениями. Американцев взращивали поколениями, что Россия – это враг. И даже молодые американцы сохраняют на уровне ДНК эту преемственность и это понимание. Это важный фактор, и он будет продолжать влиять на наши отношения.
2: Спасибо огромное.
1: Ладно, спасибо.

0: Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей Ан, оборонял населенный пункт, освобожденный от противника. В боевую задачу Сергея входило наблюдение за местностью на специально оборудованном пункте. В один из дней ВСУ предприняли наступательные действия в тщетных попытках отбить поселок. Начали с массированного минометного обстрела. Несколько российских военнослужащих были тяжело ранены, получили контузии. Рядовой Ан оперативно оценил ситуацию и, проявляя отвагу и доблесть, рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался. Доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь, Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Говори со мной.
2: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
3: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
2: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
3: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
2: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
3: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
2: в 16:30
3: на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми полдень, в Улан-Удэ 17 часов, в Якутске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Западные страны провоцируют рост конфликтного потенциала в мире на фоне формирования многополярного миропорядка. США проведут расследование в отношении своих биолабораторий, в том числе на Украине. Столичные аэропорты работают в штатном режиме в условиях тумана. Подробности далее. Западные страны провоцируют рост конфликтного потенциала в мире на фоне формирования многополярного миропорядка. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Он объяснил, что на Западе не хотят мириться с утратой некогда господствующего положения. Также, по его словам, Европа не оставляет попыток переформатировать Центральную Азию под себя, а стремится превратить ее в плацдарм угроз безопасности России. Национальная разведка США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, которые находятся за границей, пишет газета «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на слова главы американской нацразведки Тулси Габбард. Отмечается, что более 40 таких лабораторий находятся на Украине. В заявлении Габбард также сказано о том, что, несмотря на очевидную опасность такой деятельности, представители администрации экс-президента США Джозефа Байдена лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспечиваемых штатами биолаборатории, угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Около сотни украинских дронов на территории Курской области сбили российские военнослужащие за время перемирия в честь Дня Победы 9-10 мая. За это бойцов поблагодарил губернатор Александр Хинштейн. Как сообщили изначально, в нашей Минобороны перемирие вводилось с полуночи 8 мая до начала 10 мая. Но позднее Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Согласно данным, несмотря на режим прекращения огня со стороны ВСУ, было нанесено более 23 тысяч ударов по территории России. Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Ибрахим Резаи. Ранее телеканал CNN сообщил, что американский президент Дональд Трамп серьезно рассматривает вопрос возобновления боевых действий в ближневосточном регионе. При этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в начале марта утверждал, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля 28 февраля. Столичные аэропорты работают в штатном режиме в условиях тумана, сообщили РИА Новости в авиагаванях. Плановую работу подтвердили аэропорты Домодедово, Шереметьево, Международный аэропорт Внуково и Жуковский. Отмечается, что экипажи авиакомпаний-партнеров принимают решение о посадке и вылете самолетов согласно метеорологическому минимуму. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус сообщил, что метеостанции южной части Москвы и Подмосковья зафиксировали туманы с видимостью до 500 метров. Сход снежных лавин возможен в Каларском округе Забайкальского края с 13 по 14 мая, сообщили в региональном МЧС. Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения горных маршрутов, а в случае выхода необходимо зарегистрироваться и следить за погодой. На контроле МЧС туристических групп в опасных зонах сейчас нет, добавили в ведомстве. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты первого, вторник, 12 мая, 26 год. Всем здравствуйте, дневной ракурс на радио «Спутник». Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев в студии. Лесо, привет, всем здрасте.
3: Привет, Алексей.
2: Так, ну, короткая неделя, да? Мы, так сказать, должны собраться сегодня во вторник. Угу. Да, и как-то с мужеством преодолеть, скрипя сердце, преодолеть эти 4 дня до выходных ближайших, как будто бы нет.
3: Этот вторник сегодня очень сильно ощущается как понедельник.
2: Это вот, правда. Не знаю, я даже вчера, ты понимаешь, я чуть не этот... Ну, в общем, была опасность, что я сегодня приду по понедельничному расписанию вечером на работу, да, но я сообразил, что завтра все-таки вторник. Ну и вообще сегодня какая-то Москва, сегодня какая-то странная, очень туманная, особенно на подъезде, как-то совсем не по-майски, как будто бы.
3: Мне это абсолютно не нравится. Я каждый день трачу по 2 часа на укладку, а в итоге что? Этот
2: потом
3: ветер
2: туман,
3: всё портит,
2: да, ветер, туман,
3: влажность.
2: Да.
3: И
2: да.
3: Прихожу сюда.
2: Да, ну нет, ты прекрасно выглядишь.
3: Спасибо, нарвалась на комплимент.
2: Да. Значит, так, приметы. Давайте, да, все, собрались, скрипя сердце, 4 денька, сейчас, оп, потом выходные, а потом будем ждать 12 июня, чтобы опять была короткая неделя. Значит, погнали, 12 мая, день 9 целителей, так называется сегодняшний день, день 9 мучениц... Простите, мучеников кизических. Их имена нужно читать или нет, не знаю.
3: Феогнит... Я думаю, не нужно. А
2: не,
3: ну
2: там
3: суть?
2: Интересные имена. Феогнит, ну, да. Руф, Антипатр, Феостих. Феостих. Мы перестали называть детей Феостихами. Понимаешь, ты Феодот, Фамбасий, Филимон, Артема и Магна. Ну, классно же. Вот. Значит, название целителей появилось не случайно. В народном сознании 9 мучеников кизических почитались как защитники от болезней и недугов. Крестьяне верили, что сегодня, 12 мая, можно заручиться поддержкой святых в борьбе с эпидемиями. Вот, поэтому сегодня происходил сбор целебных трав и кореньев. Если знаете, где-то растет какая-то целебная травушка-муравушка или корешочек какой-то, идите, обязательно собирайтесь.
3: И значит, нам тоже расскажите, где в Москве можно такое найти.
2: Да, обретают особую целительную силу сегодня растения. Помогают от многих болезней благодаря заступничеству 9 мучеников. Значит, что еще делали наши предки? Березовую кашу варили. Ел когда-нибудь березовую кашу?
3: Нет, впервые я даже слышала о такой.
2: Значит, собирали березовый сок и варили, ну, там, пшено или что-то. Крупу какую-то на березовом соке вместо воды.
3: Ну, это вроде не очень сложно, хотя как столько сока набрать?
2: Ну, набирают. В чё? Нет, сок как раз не сложно. Ты набирал когда-нибудь?
3: Я помню, мы в детстве резали березочку.
2: Ну, резали, да,
3: и
2: чтобы туда вставляли проволочку с ниточкой, и чтобы по ниточке стекало. Такое было, да. Такое
3: интересно.
2: Было. Да. Значит, в этот день было принято много времени проводить на свежем воздухе 12 мая. Вот. Если весь день просидеть дома, легко подхватить простуду, так верили наши предки.
3: А в нашем случае, если выйти на улицу, тоже легко
2: тоже
3: получить
2: можно,
3: простуду,
2: совершенно
3: ветер такой.
2: Значит, еще одна особая примета в рамках нацпроекта «Демография». В рамках нацпроекта «Демография». На Руси существовала примета. Если супруги никак не могли защитить ребенка, то в ночь на 12 мая... А, это надо было вам вчера рассказывать. Ну ладно, ну знаете, в общем. В ночь на 12 мая муж с женой должны были лечь спать на свежие березовые ветки. Надо было сорвать веточек, постелить себе. Ну и не спать, естественно, понятно, не спать. Но вот на березовых веточках.
3: Как интересный способ.
2: Да, немножечко.
3: Да.
2: И даже аромат можно почувствовать, если захотеть.
3: Ну, будто немножечко неудобно, хотя ради... Да.
2: Ну,
3: долгожданного
2: такого
3: ребенка, дела.
2: Ради нас,
3: да?
2: Проекта «Демография».
3: Почему бы и нет? Можно денечек пострадать, ночку.
2: Да, ночку, да. Вот, так что имейте в виду. Дождь с грозой есть сегодня, солнце не покажется еще несколько дней, звездное небо ночью, год будет урожайным. Ну, в общем, вот такое. Значит, что можно делать? Запоминаем, да? Собираем траву, варим кашу на березовом соке. И а что не делаем? Не сидим дома. И не... А вот еще купаться в открытых водоемах сегодня нельзя. Вода еще холодная, легко подхватить простуду. Но это как будто бы понятно. Вот, это все, что касается этих наших примет с вами.
3: Тимофей, мне кажется, вам знахарки пишут наверняка постоянно.
2: Конечно,
3: куда-нибудь,
2: да,
3: сообщения.
2: Куда-то.
3: И спрашивают, что нужно делать, что нас ждет завтра.
2: В интернет пишут, а я там читаю, а они туда пишут. Значит, так, давайте про нашу основную тему, которую мы анонсируем. Сейчас подробнее поговорим с экспертами, узнаем. Короче говоря, некая юридическая контора под названием Sample Legal опубликовала исследование, согласно которому больше 40% музыкальных треков в российских стриминговых сервисах требуют правок или удаления, чтобы соответствовать ужесточенному закону о запрете пропаганды наркотиков.
3: Интересная новость, на самом деле, уже с 1 марта, да, это все вступило в силу, эти изменения. Но об этом говорилось уже достаточно давно, долго я слышу об этой новости.
2: Ну, и мы услышали уже запиканные, заблюренные,
3: да,
2: размытые в Алисе, там, когда она ставит нам какие-то песни, мы слышим, что они все подверглись этой самой цензуре. Но этого недостаточно. Видишь,
3: еще
2: 40%. Ну, я не знаю, насколько же вообще в отношении песни можно употреблять вот эти слова «жесткое», «суровое». Там. Но это же песня, это же, ну, как будто бы что-то такое, чего нет. Нет.
3: Как родитель, я согласна, наверное, чтобы наркотики не выглядели так привлекательно, даже в песнях. А так в целом.
2: А творчество... я вот как родитель, ты знаешь, могу вот что отметить.
3: Так.
2: Значит, мы ездим в машине и слушаем всякие песни. А как правило, моя волна. В моей машине играет моя волна. И там песни для меня. И мне, так сказать, я с детьми всегда откровенен, честен. Значит, и они слушают то, что слушаю я. Им приходится. Ну, помимо всяких Канье Вестов, там, Кендрика
3: Фламера. Интересно, что им приходится слушать.
2: Все разное. Я люблю, у меня все. От Вертинского с его кокаинеткой, например, да. Ну, я не знаю, там, Петр Лещенко, Чубчик Кучерявый, там, ну, типа, там, это шансон 30-х, 40-х годов, включая ТГК, мои любимые челябинские рэперы, или там, я не знаю, там, ну, всякие иноагенты тоже, конечно, есть. И Пугачева может играть, Пугачева не иноагент. В общем, всякое разное у меня играет. Всякое разное. Значит, в том числе Агата Кристи, например. И в том числе группа Кино. Там нет-нет, тоже да проскакивает что-то такое. Значит, и я обратил вот на что внимание. Чем непонятнее что-то в тексте, или что-то выдрано, или запикано, тем интереснее моим детям докопаться, о чем же там идет речь.
3: Очень правильно вы заметили. Согласна. Я об этом не думала, не смотрела так.
2: Ну, все, то есть ты что-то тебе, оп, понимаешь, ты одно слово какое-то отсчет, а что какое там словечко
3: тем
2: было?
3: Тем более это дети, им же все интересно.
2: Конечно,
3: постоянно.
2: Любопытство. И они начинают, так сказать, изучать вопрос тогда, в большей степени. То есть если бы песня просто прозвучала, но кто вслушивается, дети вслушиваются в текст, что ли? Но не вслушиваются, просто
3: думаю,
2: повторяют.
3: Мы росли на песнях 50 Cent и Eminem, а там клипы, ой-ой-ой, какие
2: да.
3: были. Ну, нормальные да. вроде получились.
2: Ну, Агата Кристи вообще сплошь. Там же хотели полностью альбом запретить, потом вроде бы не запретили вот первый альбом. А там что не песня, то, так сказать...
3: На самом деле, я же слышала, даже «Ну, погоди» пытались как минимум запретить. Не знаю, запретили ли в итоге. А,
2: нет,
3: курение.
2: Нет. А ты из-за наркотиков думала? «Ну, погоди».
3: Нет.
2: Тогда стало бы всем понятно, что заяц выращивал на балконе у себя, да? Тогда стало бы всем понятно, если бы, так сказать, запрещали. Короче говоря, вот такая история. Попытаемся разобраться. Все-таки 40% музыки, музыкальных треков, так или иначе, содержит это упоминание. Как нам к этому относиться? А в рэпе, например, да, там от 50 до 80% треков так или иначе содержит упоминание как чего-то такого.
3: Да причем это культура у них такая будто, о чем им еще петь?
2: Ну да, но там часто еще же ведь, знаешь, как они делают, метафоры. Например, у Басты был трек старый, с кем-то он исполнял, «Долбим мы лед», например. Значит, помимо того, что, ну, «Долбим лед», в прямом смысле «Долбим лед», значит, это могло быть проассоциировано, что они, так сказать, употребляют наркотики, да?
3: Вот это да.
2: Да. Значит, но на самом деле под этим «долбим лед» и употреблением наркотиков подразумевалась любовь и написание песен. То есть они вот так вот накрутили, понимаешь ты? «Долбим мы лед» — это значит «делаем мы рэп», ну, как бы переводя. А там внутри тоже вот эти все есть метафорические, аллегорические связки. Ну, это же творчество, ну, что-то такое. Ладно, в общем, нам эти эксперты объяснят в час по Москве, а пока давайте к актуальным новостям.
3: Владимир Путин поздравил россиян с Днем спасения и освобождения. Сегодня в России еще один, получается, памятный день, День спасения и освобождения. Владимир Путин поздравил еврейскую общину и всех, кто его отмечает. Это праздник из еврейского календаря. Он связан с победой над нацизмом и спасением еврейского народа от уничтожения. И это прямое продолжение темы 9 мая, только с другой, с достаточно личной историей получается.
2: Ну да, отмечается 26 числа по еврейскому месяцу Ияр. Ияр. А в этом выпадает на 13 мая, на самом деле, 26-й, вот это Ияр, но начинается с вечера 12-го. 26-го Ияра было установлено как день благодарности Богу и воинам-освободителям, что тесно связано с исторической датой капитуляции. В синагогах читают специальные молитвы. Без произнесения благословений проводят мероприятия в память о жертвах и героях. Вот. Так что мы тоже присоединимся к поздравлениям. В общем, это вот такая... Поздравляем всех евреев с праздником, Днем Спасения и Освобождения. Значит, мы с вами знаем, да, идем дальше тогда, что было объявлено перемирие.
3: Да.
2: И сегодня оно заканчивается.
3: И за это время Украина нарушила его 23 802 раза. Тем не менее, Россия соблюдала режим, отвечая только на удары.
2: Угу.
3: То есть мы сами ничего такого не делали.
2: Ну, завершилось перемирие. К сожалению, так сказать, оно не соблюдалось, как мы видим.
3: Ну, да. Зеркально мы отвечали, только.
2: Не в полной степени, да. Но в любом случае плохо, когда перемирие завершается.
3: Но сейчас идет еще речь об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, да?
2: Да.
3: Я все правильно говорю? Это достаточно сложный процесс. Сейчас согласовываются списки. Украина свои уже передала, Россия тоже готовила их еще до перемирия. В Кремле надеются, что механизм удастся завершить в ближайшее время. Инициатива исходила... От Трампа.
2: Да.
3: Такая, да, интересная история.
2: Но там же еще непонятно по поводу перемирия, там тоже, так сказать, ведутся разговоры, что
3: да.
2: кто был инициатором, или Владимир Путин, или, или Дональд Трамп. Но надо сказать, что к моменту вот завершения режима прекращения огня он не состоялся, этот обмен. Значит,
3: вот Песков сказал, что процесс достаточно сложный, потому что согласование списков всегда занимает много времени.
2: 10 мая, то есть позавчера, украинский координационный штаб сообщил, что при посредничестве Вашингтона передал Москве свой список 1000, сформированный по принципу длительности пребывания в плену. Вот что там, длительность пребывания в плену. Несмотря на наличие список и дипломатическое давление США, к моменту истечения срока перемирия официальных сообщений о проведении не поступало. В общем, ждем. Это тоже отличная история, гуманитарная. Люди по обе стороны вернутся домой к семьям, к близким.
3: Да, ждем финальный результат.
2: Хорошо, да. Так, в Грузию, да?
3: Да. МИД России заявил, что Грузия публично признала, что Запад с 22 года требовал от Тбилиси открыть второй фронт против России. Грузинские власти не пошли на это, но сам факт давления теперь официально подтвержден. При этом Россия продолжает помогать нормализации отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетии, выступает за диалог в формате 3 плюс 3. То есть Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция.
2: Значит, с 22 года... По утверждениям грузинского руководства, были требования и призывы к военным действиям.
3: Да.
2: Значит, кто об этом говорил? Бедзин Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник в разговоре с Ираклием Гарибашвили, это бывший премьер, предлагал Грузии повоевать с Россией 3-4 дня, признавая, что это приведет к разрушению страны, но позволит оттянуть российские силы от Украины. Значит, потом Иракли Кабахидзе, премьер, подтверждал наличие прямых требований и шантажа, отметив, что правительству удалось сохранить мир, несмотря на попытки координации этих планов с радикальной оппозицией. И как Каладзе, градоначальник тбилисский, тоже говорил о прямых угрозах и оскорблениях в кабинете премьера со стороны западных партнеров, которые настаивали на открытии фронта или начале партизанской войны. Ну и вот действительно в нашем внешнеполитическом ведомстве называют эти признание показательными, говоря, что да, для Запада регион Южного Кавказа является лишь инструментом в геополитических войнах. Так, что еще? Кая Каллас?
3: Да. Кая Каллас, это глава евродипломатии, заявила, что в ЕС не понимают, почему оборонная промышленность не наращивает свое производство. Министры обороны требуют больше возможностей, а заводы не могут, они не ускоряются. И сейчас весь Брюссель в растерянности, я так понимаю.
2: Как будто бы, когда вот Кая Каллас говорит, что значит не что-то кто-то что-то не понимает, то это приобретает какие-то дополнительные, как будто бы иронические черты. Нет такого ощущения? Но потому что к ней такое же отношение, она столько всего наговорила, что потом вот когда она говорит, значит, мы не понимаем. Ну, как будто бы это смешно. Нет.
3: Мне приятно, когда они признают свое бессилие, провал некий. Получается, Россия наращивает свою оборонную промышленность, а у них там какие-то проблемы опять. И они сами, я так поняла, с ее слов даже не понимают, в чем проблема, почему у них не получается.
2: В то время как Россия тратит на оборону около 9% ВВП, в среднем по ЕС в 2024 году, это чуть меньше 2%. По мнению Калласа, многие страны до сих пор не достигли вот этого порога натовского 2%.
3: А я еще думаю, может быть, дело в том, что они понимают, что они не для себя наращивают это оборонное производство,
2: а для
3: помощи.
2: Ну нет, конечно, и для себя тоже, конечно же, и для себя тоже, но и для помощи. Значит, я просто про проблемы, ты говоришь, вот какие там проблемы, о чем Каллас говорит. ЕС состоит из 27 нацармий рынков, что мешает созданию эффекта масштаба. Выступает Каллас за усиление совместных закупок, дальше говорит о медленной перестройке мощностей промышленности ЕС, пока не обладает достаточными мощностями для быстрого наращивания выпуска продукции. В 2025 году ЕС планировал выпустить около 2 миллионов артиллерийских снарядов. Но еще вот смещение фокуса США тоже проблема. Европа больше не является центром внимания США и призывает ЕС брать оборону в свои руки, не полагаясь полностью на американских партнеров. Короче говоря, если это же в том числе про финансирование. Ну, типа, почему не растет оборонная промышленность? Не хватает денег. Давайте больше денег, значит, будет быстрее расти оборонная промышленность. Тоже ничего хорошего, потому что это все ведет к той самой дилемме безопасности. Помните, да, когда все боятся, все вооружаются, и конфликт кажется неизбежным.
3: Ну, будем надеяться, что это прогноз такой уже.
2: Ну, это какой?
3: Утрированный, что не случится такого.
2: Ну, да. Но, видишь, все переживают про свою безопасность и оборону. Все наращивают, вкладывают денег в оборону. Сосед, видя, что ты вкладываешь деньги в оборону, говорит, а мы вот мало вкладываем, нам надо тоже больше. Один начинает больше вкладывать. Тот сосед, который до этого вкладывал больше, тоже видит, что тот вооружается, говорит, а нам надо еще больше. Понимаешь? И вот это, так сказать, вот она, дилемма безопасности. И все это ведет к печальным последствиям. Кажется, что они, я говорю, такие, ну, неизбежные. Хотелось бы в этом ошибаться. Так, хорошо, что там про нефтишку, да, в углеводородице-кормилице?
3: Да, правительство обнародовало прогноз цен на нефть. По словам вице-премьера Александра Новака, в этом году экспортная цена будет около 59 долларов за баррель, а следующие 3 года по 50 долларов. Это консервативный прогноз, то есть власти готовятся к не самым высоким ценам. Вот как я поняла эту новость? То есть, получается, они специально закладывают невысокие сейчас цены, да, чтобы бюджет не трещал по швам, если вдруг что-то пойдет не так, если нефть упадет. Правильно?
2: Да, значит, непонятно, сколько будет стоить цена потом, после конфликта. Может цена упасть еще и составлять ниже, так сказать, до кризисного уровня. Поэтому надо в прогнозах быть типа
3: на худшее сейчас рассчитываем.
2: Да, совершенно верно, аккуратными и сдержанными. Из этой цены будет формироваться бюджет, все остальное, так сказать, вот наши бонусы. Все, что будет выше, видимо, 59 долларов. Но посмотрим. Но 59 как будто бы аккуратный, действительно, да?
3: Ну да, с учетом того, что я читала там раньше, сейчас найду. В 2025 году средняя цена российской нефти, да, была около 64 долларов за баррель. Да. Так что на 2026 год получается чуть-чуть ниже.
2: А сегодня, вот я посмотрел, 12 мая, цены на основные эталоны марки нефти. Значит, Brent 106, WTI 101 и наша российская экспортная 97 сегодня.
3: Это сейчас.
2: Да, а там прогноз, так сказать, сдержанный,
3: консервативный. Такой консервативный, да.
2: Да, хорошо. Про бензин тогда еще продолжим говорить. Спрос на бензин 95-й опережает предложение. Это говорит нам, наверное, о дефиците, правда?
3: Вот мне как раз интересно. Я почитала причины этой новости. Получается, на заводах внеплановые ремонты, и производство там упало. Спрос на 95-й растет. У меня машины нет. Я в этих темах только разбираюсь. И получается, я считаю, китайские машины любят этот 95-й.
2: Да, не все машины 95-й.
3: Все.
2: Но тут, да, все.
3: То
2: все,
3: есть он
2: все
3: какой-то
2: любят.
3: Прям хороший.
2: Но есть 92-й, есть 95-й, есть солярка. Но раньше там еще был 80-й какой-то там. Но сейчас все в основном ездят на 95-м. Но не все, хорошо, но я машину заправляю тоже 95-м. И еще не просто 95-й, а еще есть 95-й с присадочками. Там у каждой заправки, у каждого производителя свои там есть. Вот я 95-й как бы плюс покупаю. Но дорого. Но сейчас бак заправить, это уже 5000 рублей. И, судя по всему, значит, несмотря на дефицит. Вот нам говорят, что биржевые цены оставались относительно стабильными, но физическое наличие топлива ограничено. Мы знаем, что у правительства там всякие демпферные механизмы, в общем, для того, чтобы бензин не дорожал. Но кажется, что бензин будет дорожать. Кажется так. Кажется.
3: Это неприятная новость.
2: Да, совершенно верно. Так, что мы еще? Такси, перевозки, да. Логистика. Сейчас, по идее, он и так должен подорожать, потому что сейчас будет спрос, люди-то на автомобиле.
3: Уезжают, да, везде поедут. Отдыхать, поедут. Да.
2: Вот, да. Так что так. Так, что мы предупредим россиян, что мошенники начали продавать фальшивые путевки в детские лагеря?
3: Да, нужно быть осторожнее и не вестись на дешевые цены, скорее всего, потому что если на сайте указана какая-то слишком такая цена,
2: а вы
3: приятная,
2: хотите своего, значит, спиногрыза отправить, да, подешевле,
3: лагерь,
2: куда-нибудь подальше,
3: да, то будьте осторожны, потому что и лучше всего звонить в лагерь по официальному телефону.
2: Угу. А, и еще скажем, тоже предостережем.
3: Клещей нужно остерегаться.
2: Клещи. 43 тысячи россиян обратились уже к медикам из-за укусов клещей. У нас тоже страшно. Если укусили, обязательно несите. Обязательно несите, не рискуйте. В европейской части чуть поспокойнее, а в Сибири там это крайне, так сказать, опасно. Все, прерываемся. Выпуск новостей, будем продолжать.

знать за 90 секунд. Трехфазный ток в современном мире – явление обыденное. На нем работает практически все оборудование – и промышленное, и бытовое. Происходит экономия при передаче энергии на дальние расстояния. Изобретателем трехфазного тока стал русский кулибин Михаил Долива-Добровольский. Его особая заслуга в том, что ученый не только теоретически обосновал преимущества этой системы. Такого в нашей стране было предостаточно. А вот на практике открытия отечественных инженеров и изобретателей зачастую воплощали другие. С Долива-Добровольским было иначе. Он лично изготовил генератор, линию электропередачи, механизм защиты и электродвигатель – главные компоненты трехфазной системы. Впервые энергию на 170 километров удалось передать в 1891 году. После этого трехфазный ток начал свою мировую историю. Многие коллеги не верили ученому, были настроены скептически. Сказывалась профессиональная ревность, но они оказались бессильны. Петербуржец Михаил Долива-Добровольский заложил основы глобальной электрификации. Часть обучения он прошел в Германии. Там же работал в одной из компаний, став ее директором. Но патенты на свои изобретения обязательно регистрировал в России и считал себя русским ученым.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радио «Спутник.ру».
5: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Почти 3500 раз нарушили ВСУ режим прекращения огня в зоне СВО в период действия временного перемирия в

0: Владимир Алексеевич Чернышов, а также еще одно неназванное лицо. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинение в легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Недвижимость по этому делу суд арестовал. Глава МИД России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьян Джайшанкар проведут переговоры в Нью-Дели 13 мая, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Министры обменяются мнениями по широкому кругу приоритетных тем двустороннего взаимодействия, в их числе наращивание торговли, активизация усилий по формированию защищенных от противоправного внешнего давления устойчивых транспортно-логистических и финансовых каналов, углубление энергетической кооперации, а также расширение контактов в области науки и космических технологий. Лавров посетит Индию с государственным визитом. Экспортная цена на российскую нефть в 2026 году прогнозируется на уровне $59 за баррель, сообщил вице-премьер России Александр Новак. А в 2027-2029 годах, по его словам, по $50 за баррель. Новак отметил, что необходимо сохранять прагматичную и консервативную политику, несмотря на то, что кризис в ближневосточном регионе создает предпосылки для роста экспортных доходов и по нефтегазу, и по ряду других товаров. Четвертый класс пожарной опасности ожидается в среду в 7 районах Бурятии, сообщил региональный главком ЧС. По данным ведомства, порывы ветра в этот день могут усилиться до 19 метров в секунду. Спасатели призвали жителей республики быть осторожными в указанный период. Они напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня на землях всех категорий. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Привет, вы слушаете радио «Спутник», «Дневной ракурс», в студии Алексей Тимофеев и я, Лисо Хабалова. У нас в студии заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Жанна Рябцева. Жанна, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте, спасибо, что пришли. Много вопросов про экологию. Давайте начнем с самого актуального. Нет, я все-таки предлагаю с актуального. Да, с актуального. А может быть, и актуально и будет хорошим. Мы еще
2: хорошо,
4: не знаем пока. Что, в связи с тем, что скажет нам Жанна. Туапсе. Ситуация в Туапсе. Мы и в прямой эфир выходили.
3: Ну, конечно, людей интересует. Нужно уже брать билеты. Вы знаете, что мы туда едем поездом. Лучше заранее, за 90 дней. Поэтому действительно люди задают вопросы, насколько там будут чистые пляжи. И там, где произошла эта история, идет очистка. И сегодня подтверждают, в том числе и Роспотребнадзор, что пляжи будут очищены. С 1 июня все в порядке. То есть там большая береговая зона. Поэтому, ну, в любом случае, все, что происходит, я сразу могу сказать здесь про парламентский контроль. Мы контролируем эту историю. То есть нет такого, что нас спросят, вы там были? Да, мы там будем к открытию сезона. Поэтому сейчас идут работы. Я уверен, что все будет в порядке. Так что можно спокойно брать билеты.
4: Вот на сравнение. Мы помним, в прошлом году ЧП, в нынешнем году ЧП, с вашей точки зрения, и федеральные власти, и парламент, и местные, региональные власти смогли выучить какие-то уроки, которые сейчас вот они активно применяются для исправления ситуации, для, так сказать, да, ликвидации катастрофы?
3: Да, мы видели, что происходило с танкером, как это, во-первых, была создана комиссия правительственная, чрезвычайная комиссия, где работа ведется до сегодняшнего дня, чтобы понимание было, это не просто там разлив серьезный, и сколько там волонтеров, вы помните, сколько работало, песок там завозится, сейчас просто там совсем новый пляж меняется. Конечно, военное время идет, мы все прекрасно понимаем, что ситуации разные бывают, но уже и в том числе и местные власти, и федеральные власти, и самое главное, и уже люди, которые там живут, понимают, что это все оперативно, конечно, и убирают, и чистят, и хочется, чтобы этого не было, тем более еще в преддверии всех вот этих летних сезонов, но научились уже справляться, и делаем это оперативно. То есть уже отработан так называемый, ну так может быть, жестко скажу, маршрутизация, где-то по бюрократии.

0: риски, но уже отработан алгоритм, как этого не то что избегать, а как это быстро все купировать. Да, купировать. И самое главное, чтобы не пострадали люди, чтобы вот сезон, потому что это ребятишки все ждут. Мы знаем, там и Анапа, Туапсе, это место, куда едут ребята там со всей страны, и хочется там солнца. И, конечно же, и власти должны делать все оперативно для того, чтобы не срывать вот этот сезон летний для наших ребят.
1: А еще раз скажите, вот вы говорите парламентский контроль, а как он проходит, в чем он заключается? Просто чтобы тоже, так сказать, люди точно понимали и знали, вот что происходит, как работает этот механизм.
0: Ну, я, знаете, могу на примере сказать парламентского контроля, который мы проводили по оздоровлению Волги и сохранению озера Байкал. Вот про этот парламентский контроль, наверное, знают уже на территории Российской Федерации не только люди, которые живут по Волге, там 60 миллионов человек. Я часто, заходя в магазин, выбирая картошку либо морковку, ко мне подходят люди, и так один говорит: «Спасибо вам за Волгу». Идешь в аэропорту, другой человек подходит: «Спасибо вам за Байкал». Это говорит о том, что реально то, что должно работать в рамках федерального закона о парламентском контроле, и любой депутат, не только Государственная Дума, может осуществлять парламентский контроль. Ну, вот если про Волгу говорить, мы осуществляли парламентский контроль за расходованием федеральных денежных средств. На очистные сооружения по Волге, по поручению президента, задача была поставлена, чтобы Волга была река чистой, чтобы в ноль сбросов Байкал было выделено порядка 200 миллиардов рублей. И мы посмотрели, как построены эти очистные сооружения по поручению президента в 19 регионах страны. 16 мы смотрели по Волге, 3 по Байкалу. То есть как были потрачены деньги, как выполнены показатели, на которые строились очистные. То есть задача построить очистные для того, чтобы, еще раз повторю, Волга была чистая, чтобы рыба водилась, чтобы в Астрахань, когда приезжаешь, либо в Волгоград, люди, которые тебя встречают, они говорят: ну посмотрите, что происходит. Если раньше, там 20 лет назад я с удочкой ловил, то сегодня это невозможно. Да? И когда мы проверили, проехали и посмотрели, сколько объектов реально вышли на целевые показатели, как потрачены деньги, ну, мягко говоря, волосы встали на всех местах.
1: Угу. И волосы это всё... в жилах стынут, это такая шутка была.
0: Ну,
1: да.
0: Как вот, знаете, сказал один боец, Саша Петраков, он, это может быть не очень здесь уместное сравнение, но он сказал, когда они увидели все, что происходило на Азовстале, говорит, я это грубо скажу, волосы встали на всех местах у мужчин. Вот здесь вот про Волгу то же самое. Когда поставлена задача президентом, когда потрачены все деньги, 99,9, когда счетная палата подтвердила выводы парламентской группы. То есть парламентский контроль – это жесткий, может быть, с одной стороны, беспрецедентный с точки зрения независимо от чинов, рангов и должностей.
1: Вот смотрите, вот почему был любопытен этот механизм, как работает этот парламентский контроль. Вы говорите, он жесткий, значит, вот на каждом этапе отслеживается, проверяется, перепроверяется. Сегодня Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, требует устроить показательную порку, это ее словосочетание, ответственным за провал проекта оздоровления Волги, называет ситуацию кричащей, спикер возмущена неэффективным расходованием средств и формальным подходом к очистке реки, предложив использовать пример Кинешмы для наказания виновных. Значит, вот расскажите, с одной стороны есть контроль, с другой стороны есть вот это самое, так сказать, я не знаю, как какое тут слово подобрать, но вот кричащая ситуация, будем пользоваться вокабуляром Валентины Ивановны. Ну, как же так получается? Есть контроль жесткий и есть, так сказать, есть федеральный проект, поручение президента. А ситуация на местах, к сожалению, ну вот кричащая.
0: Ну, для чистоты отношений Валентина Ивановна права, потому что как раз она это говорила в разрезе отчета Счетной палаты Российской Федерации, которые выступали перед сенаторами. И они действительно подтвердили все выводы парламентской группы, которые сделаны депутатами Государственной Думы. Это наш комитет, мы выезжали. Это не только были депутаты, это были представители Министерства строительства Российской Федерации, Министерства природных ресурсов. То, что мы увидели на местах, ну, еще раз говорю, мягко говоря, вызывает не только вопросы. Здесь выяснилось, что, так как сказать, я ее все называют, это какая-то там ситуация. Нет, не ситуация. Был указ президента, были выделены средства, были определены места, где строительство очистных сооружений, даже были определены подрядчики федеральные, в том числе Роскапстрой, на крупные объекты для того, чтобы все это было реализовано. Но произошел, я называю, сбой системы, когда объект построили, Минстрой Российской Федерации. Дальше объект передавался Минприроду России, потому что тоже другая проверка Роспотребнадзора. И вот эта вот серая зона пуска наладки, где погорели все практически очистные сооружения, ну, погорели в кавычках, потому что они не вышли на целевые показатели. И вот здесь начался разбор полетов. Что же произошло? Как же так подписывались документы? Как же так выделялись деньги? Как же так происходило проектирование с завышенными мощностями? Когда были подрядчики, которые никогда не строили очистные, когда ставили оборудование, перебивали шильдики, оно не соответствует параметрам. И когда мы это все реально увидели своими глазами, вот, например, Кинеш мы привели. Это очень интересная история, когда ты в Ивановскую область приезжаешь. Да, в Кинешме построены очистные сооружения. Неплохо построены, честно сказать. Но к нему, да, к этим очистным, должен быть подводящий коллектор, который должен был собрать с 12 старых очистных сооружений и в одну трубу дать на новые очистные сооружения как бы поток вот всего, что происходило по очистным. Такая труба была спроектирована, но деньги на нее не были выделены. Вот представьте, построили новый объект, 12 старые как работали, так все в Волгу все льется, трубы подводящие коллектора нет, и эти очистные сооружения новые там за 4, там, по-моему, миллиарда рублей, они сейчас законсервированы. То есть сегодня регион уже второй год подряд платит деньги за консервацию этого объекта. Когда возникает вопрос, вы это сделали как? Как это? Где эта логика была? Как вы защищали проект? И вот это вот там на авось, а что-то где-то пронесет. И вот это было практически по каждому. Там вот мы смотрели, когда там в Ярославской области, когда построен, объект не работает.
1: Так что они говорят? Это же разумный вопрос, рационал.
0: Они говорят, ну, так было всегда, ну, так же это строились, но это вот, да, вот здесь вот такая проблема, мы же там проектирование. А проблема в том, что проектирование этих очистных, вообще проектировочное решение, это был региональный уровень. После того, что мы увидели сейчас, проектирование и вообще экспертиза, это только государственный уровень, то есть госэкспертизу проходят. Сейчас уже подписать, подмахнуть документы не получится, там уже сейчас, как бы, ну, понятно, что работают. И вот вы говорите, там, Валентина Ивановна там говорит, разобраться ситуация, заведен уже не один десяток уголовных дел. И там, ну, еще раз говорю, у нас не было задачи посадить всех, у нас задача была разобраться, что произошло с национальным проектом по оздоровлению Волги. То есть, когда мы вот здесь, как бы, знаете, момент...
1: Жанна, а можно острый вопрос? А вы чувствуете свою ответственность, вот как зампредседателя Комитета Госдумы по экологии? Просто мы когда... Парламент вот чувствует ответственность в том числе за свой парламентский надзор, и чтобы вот такая ситуация получилась?
0: 100% могу больше сказать. Наверное, в таком формате тотального контроля, ведь в рамках этого национального проекта построено, должно быть построено 145 очистных сооружений. 145 точек, 145 очистных, малая, большая мощность. Мы проверили все 145. Ну, и на тот момент еще не все 11 были построены, но мы доехали до всех 145 населенных пунктов Российской Федерации по 19 субъектов Российской Федерации. Это 16 Волга и 3 Байкал. Такого не было никогда. Это беспрецедентный случай. Ведь можно было проехать 1-2 выборочно. Мы проехали, проверили тотально все. И когда уже вот в этих историях ты видишь, как у тебя там система повторяется, ну, реально произошел сбой, отдать должное председателю правительства, был создана чрезвычайная ситуация, вот как вот мы начали с вами разговор по Анапе, да, сейчас в координационном центре правительства, координационный центр правительства, ну, в ежедневном формате, но вот уже полтора года идет, мы не снимаем с контроля ни один объект, мы его доводим до того, чтобы он вышел на целевые показатели, потому что деньги, которые потрачены, они должны быть... Ну, каждый, я еще раз говорю, каждый рубль федерального бюджета должен быть потрачен, был с умом, и чтобы был результат. Сегодня мы результат этот не видим. Понятно, что сейчас, еще раз говорю, очень много посадок, уголовных дел. Не было такой задачи всех посадить, задача была разобраться, чтобы не допустить срыва национальных проектов. Да, сегодня мы не снимаем с контроля. Да, сегодня все подтверждено счетной палатой. Да, сегодня в стране, чтобы построить очистные сооружения, уже запущена другая схема. Проектировочное решение через госэкспертизу, что подрядчики сегодня есть там добросовестные, есть недобросовестные подрядчики и проектировщики. Да, сегодня уже не один губернатор, а если раньше это было, да, где-то что-то строится. А когда задаешь вопрос, а ты знаешь, что такое биология, что такое там выход на пусконаладку, не только на чистой воде, а под нагрузкой. Многие губернаторы вообще не понимали, о чем я говорю. То сейчас это уже все контролируется как минимум на уровне субъектов, но в любом случае президент поставил задачу ноль сбросов в Байкал. Угу. И задача расширения географии строительства очистных. Наша задача была не закрыть эту историю, а разобраться, чтобы не допустить срыва национальных проектов. Это принципиальная история.
2: А вот интересно, появление морской рыбы-иглы Верхней Волги. Ученые называют это шоком вообще. И о чем это говорит, мне интересно? О чем говорит факт, что это о потеплении, о загрязнении или о чем-то еще?
1: Она водится
2: это
1: типа в этих, да, в итальянских водах. Она из Италии к нам была. Это иммигрант какая-то, рыба-иммигрант.
0: Ну, я, конечно, в комитете по экологии про рыбу-иглу на картинках видела. Не видела, может быть, где-то в наших объектах. Но, насколько я помню, эта новость, она рыба-игла, она была в Волге как раз, вот мы сейчас обсуждаем. И, насколько я помню, даже где-то попадалась мне эта новость, что это Лыскова, Нижегородская область. Я хочу сразу вернуться к Лыскова, Нижегородской области, когда мы проверяли новые очистные сооружения, построенные по программе оздоровления Волги. Я опять, вот сейчас губернатор на меня, наверное, там обидит, скажет, но опять она это Лыскова. Да потому что это Лыскова. Потому что когда мы приехали и вышли из автобуса, и там стоял... очень жесткий, скажем так, неприятный запах, он бил прямо в нос. И мы еще вышли, думаю, господи, как живут здесь люди, понимаете? А дома находятся очень, ну, как бы рядом с очистными сооружениями.
1: Что за запах-то? Что?
0: Запах химии, то есть химия бьет прямо в нос очень сильно. И мы, когда пошли по очистным, то есть, да, очистные построены, да, стоит новое оборудование, да, стоит оборудование даже там в полиэтиленовых пакетах. Мы спрашиваем, а почему вы очистные не запустили? И говорит, ну, понимаете, у нас тут находится пивзавод в Лыскова, Нижегородской области. Вот у них нет локальных очистных. Вот мы сейчас запустим это все, сразу все придет в них. И вот здесь вот у меня вопрос. И здесь я почему сразу Лыскова вспомнила? Потому что люди бежали из населенного пункта, просто толпа взрослых и детей. Они прибежали, сказали, помогите, жить невозможно здесь. У нас эти очистные, там были старые, воняло так, что невозможно дышать. Новые построили, невозможно дышать. И люди, знаете, у них были на шеях вот такие шрамы операционные. Я еще так еще смотрю, ну, мужчина, понятно. Потом там смотрю, говорю, простите, пожалуйста, можно я там нескромный вопрос? А что у вас гортани перерезаны? Говорит, так у нас проблемы с гортанью, потому что щитовидка. Дышать невозможно. Да, то есть здесь, говорит, вы чувствуете, чем пахнет? Я говорю, ну, у меня глаза даже резало. Вот честно могу сказать. А люди там живут. Поэтому если мы говорим там про рыбу-иглу, которая там появилась именно вот где-то в этом населенном пункте, ну, я-то сейчас точно не разделяю никаких мнений ученых, насколько это круто, откуда эта рыба пришла. Вспоминая Лыскова, у меня остались только такие очень непростые ощущения. Я, честно сказать, помню, когда мы вот, я там публиковала тоже в своих социальных сетях как раз поездку по Лыскову, где это было видео с людьми, где они меня там чуть на вилы не взяли. И я соглашусь с ними, и это нужно делать было, потому что так жить нельзя. То есть я спросила, губернатор был вообще тут? Понимаете, что у вас новые очистные, предприятия, у которых нет локальных очистных, это просто все, то есть новые очистные просто убить на корню просто, если не договориться с предприятиями. Предприятия какие-то недоговороспособные, подождите, то есть вы там...
1: Вот знаете, слушаешь, вообще удивительные подробности, да, рассказывает нам дорогая Жанна Анатольевна.
0: Спасибо.
1: Значит,
0: это моя жизнь, я каждый день с этим прописываю.
1: Искренне, честно там и все такое. Но вот возникает вопрос, а ответственный-то есть или нет? Ну вот хорошо, ну вот вы говорите, значит, десятки уголовных дел, там, они пилили что-то там этот. А ответственный-то кто, ну вот в конечном итоге кто? Из-за Лыскова, из-за Волгу, за оздоровление Волги. Вот можно, так сказать, его обозначить каким-то образом?
0: Ну, я считаю, что когда федеральный центр выделяет деньги на федеральный проект, национальный проект, который реализуется по поручению президента, это мы говорим про как раз... деньги выделяли Министерство строительства Российской Федерации, контролировать нужно было не парламентским контролем, уже бить по хвостам, когда там Жанна Рябцева и товарищи поехали там по селам и весям, когда уже проект закончился, и мы поехали посмотреть, как он реализован. Я хочу здесь акцент сделать. Он реализуется с 2018 года. Мы поехали в 2024 посмотреть, когда уже как построено, как деньги потрачены. Война идет, каждая копейка на счету. И когда ты приехал и увидел вот эти вещи, у меня был вопрос, а что мешало вам, уважаемые коллеги, которые выделили федеральные средства, проконтролировать процесс не в конце 24-го, да, а сделать, ведь можно было изменить. И у меня вот этот вопрос, который вы задаете абсолютно правильно, что мешало, ну, поправить там программу, там, Нет, им было проще изменять методику. То есть они начали как бы вносить изменения в методику, заведомо вносить изменения в параметры, в критерии оценки. И когда мы это увидели, что у нас начали методики меняться, подгоняться под то, что несуществующее, мы на федеральном уровне, Вячеслав Викторович Володин, представитель Госдумы, сказал, так не пойдет. Мы запрещаем вносить изменения в национальные проекты без обсуждения на уровне как минимум комитетов Государственной Думы с аргументацией, что произошло. Да, мы понимаем, еще раз, военное время, там санкции тысяч. Но это не должно быть в тиши кабинетов, когда, еще раз хочу такой грубый пример привести, когда ты не построил в Лысково, а прикрылся очистными сооружениями Москвы из Люберецкими очистными, но Люберецкие очистные не входили в программу оздоровления Волги. Да, это огромные очистные, да, они по твоим показателям тебя прикрыли, прикрыли там чей-то, грубо скажу, чей-то зад. Но это не решение национального вопроса с точки зрения строительства очистных. Поэтому вы абсолютно правы, и здесь у меня вопрос. Если федеральный центр не реагировал, не контролировал, а заказчиками в основном выступали главы муниципалитетов, главы районов, люди, которые не особо там разбираются в строительстве очистных. И если не было такой досконального контроля на уровне губернаторов, да, то есть как минимум там вице-губернаторов, они же приехали с нами, они с нами приезжали и очень сильно удивлялись. Ой, как-то, знаете, объект мы спроектировали 300 километров от Волги. Ну что-то как-то 300 километров от Волги. Скажите, пожалуйста, нахрена вы его туда поставили в список?
1: Понятно. Да,
0: вот
1: эмоции,
0: зачем?
1: Эмоции понятны. Эмоции
0: поэтому
1: понятны.
0: Здесь момент такой, здесь должно быть контроль от начала выделения денежных средств в федеральный центр, заканчивая на муниципальном уровне, если у тебя нет компетенции, значит, ты должен был как минимум на уровне региона, и как максимум, если этот объект строится, у тебя же есть эксплуатирующие организации, которые будут потом заниматься этими очистными. Они на входе должны были быть. Это водоканалы. А сегодня выясняется, что на многих водоканалах нет и специалистов и так далее.
1: Так,
0: я могу
1: нас,
0: долго увлечённо.
1: Да, мы это поняли уже. Да,
2: значит, хорошим, да?
1: Давай хорошим. Давайте закончим на хорошем. Запоминается последнее, как говорится. Хорошо. Значит, про экологические маршруты давай.
2: Да, это очень хорошие новости для туристов. У нас, получается, на Урале открываются новые экологические тропы в парке. Поправьте мне, пожалуйста, если я ошибаюсь. Бажовские места.
0: Бажовские места, оленьи ручьи.
2: Да, появится маршрут тайны леса со смотровой площадкой в оленьих ручьях. Путь от пещеры до скалы Лягушка. В Магаданской области утвердили паспорта трех маршрутов по нацпарку Черский, включая озеро Джека Лондона.
1: Ходите искать хозяйку Медной горы.
0: Класс. Это Свердловская область, моя родная, любимая, дорогая, мои самые лучшие уральцы. Хочу тоже всем передать сразу привет. У нас очень классные места, у нас самые красивые места. Если вы к нам приедете на Урал, вы не пожалеете, поэтому я всех приглашаю на Урал.
1: Так говорят все, значит. Нам что важно понять?
0: От вещей уже отработали.
1: Значит, с одной стороны, чтобы это был действительно экологический маршрут, с другой стороны, чтобы там была инфраструктура, которая, удобна, и она в каком-то смысле, эта инфраструктура, конечно, противоречит экологическим маршрутам. Ну, потому что тебе хочется идти по нормальной дороге, например.
0: Нет,
1: чтобы...
0: какая нормальная дорога? Ты же пришел в лес, ты не должен нарушать всю эту экологическую нашу красоту. Нет, ну,
1: туалеты
0: во-первых,
1: нас... туалеты, где-то покушать, где-то
0: есть и покушать. Слушайте, туалеты, работаем. Вообще сейчас действительно наш комитет очень много работает и по законодательству, в том числе, и вот особо охраняемые природные территории. Вы вопрос не задаете, а мы сейчас очень плотно в этой теме работаем. И, конечно, людей мы видим, количество увеличивается в разы. То есть людям очень хочется, и с детьми приезжают. Поэтому задача, конечно же, в первую очередь, чтобы были и туалеты, вы правильно говорите, много ребятишек, чтобы было где покушать, а не с собой там везти там целую машину. Поэтому у нас на Урале это есть. Еще понятно, что есть над чем работать, но в любом случае те места, которые вот обозначили, инфраструктура создана, но у нас есть и Висимский заповедник. То есть много чего посмотреть. Но по инфраструктуре на сегодняшний день это не только там федеральные средства, это региональные, поэтому как минимум в нашем субъекте наш губернатор работает для того, чтобы сделать привлекательным регионом. Мы видим, что сегодня Урал пользуется бешеной популярностью у всей Российской Федерации.
1: Приглашаем всех на Урал летом походить по экологическим тропам, маршрутам, полюбоваться горами. Есть что делать, конечно, и покушать. Спасибо большое. Зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева была у нас в гостях. Спасибо большое, Жанна.
0: Спасибо огромное. Спасибо.

0: Страна героев. Сергей Панов. В специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины майор Сергей Панов в составе своего подразделения участвовал с первых ее дней. 4 марта колонна БМП под командованием Панова зашла в город Конотоп. Вокруг была плотная жилая застройка, в которой засел противник. Он открыл шквальный огонь по российским военным. Несмотря на то, что позиции были хорошо и заблаговременно подготовлены, враг получил достойный отпор и понес большие потери. На помощь ему подошла танковая рота. Майор Панов приказал своим бойцам отступать. Других вариантов не было. Командир на своей бронемашине прикрывал отход товарищей. Вел огонь на поражение, постоянно маневрировал. В бой вступили украинские танки. Экипаж под командованием Сергея Панова принял вызов и сумел уничтожить три вражеских боевых машины. Но ответным залповым огнем российская БМП получила серьезные повреждения. Ценой своей жизни, беззаветно отстаивая интересы России, майор спас подчиненных, дав им возможность отойти к своим. За проявленную самоотверженность Сергей Панов посмертно награжден орденом мужества. Ему присвоено звание Героя России. Страна героев. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: Час дня в российской столице, столько же в Анапе, Пскове и Кирове. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Возможная встреча Владимира Путина с Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине. Более 30 тысяч раз ВСУ нарушило режим прекращения огня 8-11 мая. Тысячи иностранцев посетят российские регионы в рамках Международного фестиваля молодежи. Подробности далее. Возможная встреча президента России Владимира Путина с Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что только в этом случае во встрече будет смысл. Песков напомнил, что Путин на пресс-конференции в Кремле сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любом другом месте. Более 30 тысяч раз ВСУ нарушило режим прекращения огня за четверо суток перемирия, которое действовало в период с 8 по 11 мая в дни празднования годовщины Победы, сообщила Минобороны России. Только за последние сутки перемирия украинские боевики предприняли 5 попыток атак, совершили 859 обстрелов и нанесли 5825 ударов дронами по российским территориям. В Минобороны подчеркнули, что российские войска строго соблюдали перемирие до 24 часов 11 мая. Армия России после окончания действия режима прекращения огня продолжила проведение специальной военной операции. Число погибших при атаке беспилотников на Чебоксары, совершенной 5 мая, выросло до 3, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов. Всего пострадали 44 человека. Степанов отметил, что основная часть пациентов находится на амбулаторном лечении под динамическим наблюдением специалистов. Ранее сообщалось о 2 погибших и 35 пострадавших при атаке дронов на Чебоксары. Евросоюз проявил вопиющее лицемерие, вводя антироссийские санкции, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он добавил, что введено уже 20 пакетов с ограничительными мерами. При этом с 2014 года Европа игнорировала операцию Киева против собственного народа на Донбассе, оказывая Украине всяческую поддержку. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Тамбова, Самары, а также в столичном Жуковском, сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сход снежных лавин возможен в Каларском округе Забайкальского края с 13 по 14 мая, сообщили в региональном МЧС. Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения горных маршрутов, а в случае выхода необходимо зарегистрироваться и следить за погодой. На контроле МЧС туристических групп в опасных зонах сейчас нет, добавили в ведомстве. Тысяча иностранных участников Международного фестиваля молодежи отправятся в путешествие по России в рамках региональной программы мероприятия, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Программа пройдет в формате экспедиции и будет приурочена к году единства народов России. Всего запланировано 33 экспедиции в 36 субъектах России. Впервые одна из экспедиций пройдет за пределами страны, в Абхазии. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Дневной ракурс.
7: 2:04 в Москве. Всем здравствуйте. Сегодня вторник, 12 мая. Напоминаю вам, а то, так сказать, в этих длинных бесконечных праздниках как будто бы можно было затеряться.
8: Честно говоря, нет. Не затерялся. Особенно, когда в эти праздники работаешь, тогда ощущение совсем другое.
7: Это, так сказать, это не всем, так сказать, готовы на это учесть, да? Не всем посчастливилось
8: честь
7: работать
8: честь
7: в праздники. Да, честь. Это правда, да. Значит, Александр Букарев в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте еще раз. Главная тема, которую мы анонсировали в 12 часов, связано с тем, что по данным исследования некой юридической фирмы выяснилось, что по-прежнему, несмотря, так сказать, на вступивший в силу с 1 марта закон, больше 40% музыкальных треков в российских стриминговых сервисах, ну, имеется в виду Яндекс, ВК и прочее, прочее, требуют правок или удаления, потому что в них содержатся так или иначе слова, подпадающие под определение вот этого вот пропаганды наркотиков.
8: Но вот на самом деле тебя не удивляет сама цифра в 40%?
7: Нет. А что?
8: Нет, нет. Ну, подожди, ну тебе кажется, ну вот смотри, 40% всех песен. Да. То есть мы берем, ну, предположим, какие-нибудь жанры из разряда там хип-хоп, да, рок.
7: Хип-хоп, хип-хопе раз... до 80, от 50 до 80% треков,
8: да,
7: содержит.
8: Да, ну вот, соответственно, мы понимаем, что это зачастую музыка такая направленная, что ли, на некоторый бунт. А то же самое рок. Иногда поп-музыка тоже может включать в себя, ну, такие, знаешь, некоторые упоминания, но я бы не сказал, что прям сильные, но мимо проходящие.
7: Уси-пуси, это про что? Ну, вот разве это, так сказать, или как-то муси-пуси, это тоже можно в определенном смысле подвести?
8: Нет, если захотеть, то можно притянуть вообще все, что угодно. Но вопрос упоминания, это вот на самом деле очень
7: «Земля»
8: странно.
7: «Земля» не снится нам не рокот космодрома, а трава им снится у дома, понимаешь? Это же тоже, так сказать, может быть в каком-то смысле какой-то
8: намек. Нет, но это ты уже притянул. Но это уже почему? Сильно притянул. Ну почему? Ну потому что не закладывалось в смысл песни. Ну хотя откуда
7: хорошо,
8: мы знаем, да, закладывалось или не закладывалось. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь.
7: Snoop Dogg тоже может быть о чем-то вечном, как там, что там?
8: Да-да-да, Everyday. Everyday, занимайся этим. Ну,
7: вечное, доброе, светлое.
8: Ну я бы не сказал. Да нет, тоже. Ну хватит. Здесь уж это, где очевидно, там очевидно. Там не надо ничего придумывать.
7: А что очевидно?
8: Ну вот если, вот как ты сказал, Snoop Dogg, там все понятно. Там даже никакой скрытый смысл не указан.
7: Ты слышал Snoop Dogg?
8: Конечно.
7: Это на тебя каким-то образом повлияло?
8: Нет.
7: Тогда почему мы думаем, что остальные люди глупее тебя или меня? Значит, что на них это может каким-то образом повлиять.
8: Нет, ну на самом деле, я вот тут посмотрел некоторую статистику, спрашивали людей, которые стали наркотически зависимыми, как раз, ну, может быть, не тяжелые наркотики, но там...
7: Но не будем называть так.
8: Ну да, да, да. А они говорили, что очень, ну, где-то 82% опрошенных сказали, что во многом начали быть привержены этому самому после того, как там где-то упоминание произошло то ли в музыке, то ли в кино. Ну, в общем, захотелось тоже попробовать. Но тут есть одна...
7: Интересно, а много ли стали из них героями? Почему не становятся героями после прочтения литературы? В любой
8: нет,
7: литературе
8: а
7: есть...
8: почему? Могут становиться. Ну, смотри,
7: это тоже
8: берем...
7: 82.
8: Но
7: где-то.
8: В том-то и дело. Смотри, мы берем тех, кто уже подвержен этому. То есть те, кто уже, к сожалению, привержены этой зависимости. Если спросить, в принципе, всех людей, кто послушал, ну, например, взять отдельную песню, где есть упоминание наркотиков, да, а взять всех людей, которые послушали эту музыку, да, то там процент будет мизерный просто из тех, кто действительно после этого подсел на наркотики. А вот если взять вот уже этот самый процент и их спросить, то у них будет большой процент тех, кто, возможно, через упоминание... Ну, вот
7: очень
8: смотри,
7: сложно.
8: Это,
7: не
8: знаешь, это
7: пока
8: через систему, как если...
7: Значит, смотри, все
8: да,
7: песни
8: давай
7: о любви. Все песни о любви, а нот всего 9, как мы знаем.
8: Так.
7: Значит, так?
8: Так.
7: А после прослушивания песни о любви, можно ли влюбиться благодаря этой песне?
8: Можно, как минимум, послание свое отправить или прочувствовать.
7: Не-не-не,
8: ну,
7: подожди,
8: вот подожди. Ну, да,
7: значит,
8: давай.
7: Можно ли влюбиться или нет?
8: В
7: после
8: кого?
7: Песни. Ну, в кого? Я не знаю, в кого. Ну, в
8: ну
7: кого-то.
8: Вполне себе. Ну, у тебя, смотри,
7: можно, да,
8: почему нет? Ну, то есть у тебя настрой
7: ясно
8: будет...
7: Всё, я понял.
8: Хорошо,
7: можно,
8: а так, подожди.
7: Можно,
8: нет,
7: я
8: а
7: понял,
8: почему ты так? Я понял.
7: Понял.
8: Ну, а что?
7: Ну, потому что это некое такое донкихотство, знаешь? Верить тому, что поется в песнях, верить тому, что сказано в книжках, верить тому... Это же этого нет. Не того, что в песнях. Это
8: но...
7: просто, так сказать, выражение
8: чего-то
7: внутреннего.
8: Но подожди, но при этом ведь люди в это верят. Вот,
7: кто
8: давай...
7: верит?
8: Хорошо,
7: Дон
8: давай,
7: Кихот верит.
8: Да, нет,
7: да,
8: давай я тогда обращусь вот к такой книгам, где огромное количество есть вот этих романтических рассказов и всего остального, которые очень много девушек читают, очень много парней, ну, большинство девушек, и после этого пытаются найти вот того самого белого принца на белом коне. Это же в книжках, но почему они хотят найти его в жизни?
7: Да ты думаешь, что они всерьез, значит,
8: очень
7: ищут
8: многие белого... всерьез. Ну да, то есть это, знаешь, это из системы работает. Если бы я об этом не знал и этого не слышал, я бы этого и не хотел.
7: То есть, и мы в связи с этим должны на них ориентироваться.
8: А
7: на
8: вот
7: наивных,
8: это уже другое.
7: Но на наивных, на каких-то, так сказать, непонимающих и не видящих грань между вымыслом и реальностью людей, мы должны на них ориентироваться, ну, потому что, так сказать, чтобы...
8: Ну, подожди,
7: чтобы
8: а что вымысел, а что реальность? Один будет...
7: Это хороший,
8: ну, вот да, один вопрос будет просто бесконечно вот так вот одну и ту же информацию поглощать, и для него это будет реальность. И другой будет ему доказывать, что нет, ты веришь в то, чего на самом деле не существует, а он скажет, да ты что? Вот, чем-то. Я всю жизнь это видел, я всю жизнь про это читал, я всю жизнь там это наблюдал рядом с собой. А ты почему этого не видишь? И вот это, кстати, мы немного ушли от темы. Возвращаясь к самим упоминаниям наркотиков и всего остального, просто есть определенные люди, которые, возможно, от этого как-то, ну, склонились к этому. Но на самом деле я-то, ты вот меня записал, как будто всех, кто оправдывает вот подобную историю. Нет, я не согласен. Почему? Потому что подобное заблюривание, там, не знаю, замалчивание всех вот этих слов в песне, оно, наоборот, может вызвать там дополнительный интерес или что-то еще. В общем, давай лучше у эксперта спросим, чтобы вот дальше не углубляться. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов нам поможет ответить на вопрос, вот к чему на самом деле ведет цензура и всегда ли запреты идут на пользу.
9: Дело в том, что я сам включил какой-то фильм, и полфильма было либо вырезано, либо заблюрено, потому что там герои курили. Такое впечатление создается, что никто не понимает, что происходит в этом заблюренном поле, и, на мой взгляд, это действительно, кроме интереса, вызывать ничего не может. Запреты, они, безусловно, необходимы, никуда от этого не денешься. Мне трудно сказать о 40%. Дело в том, что, честно говоря, если это действительно так, то это с другой стороны вызывает мой ужас. Неужели такое количество современных песен содержит упоминания о наркотиках? В любом случае, в любых запретах совершенно необходима разумная достаточность.
7: Там просто иногда доходит до какого-то абсурда. Когда, например, ну, сленговое выражение, например, одного из наркотических средств, да, вот это слово обозначающее наркотик, а как на сленге, например, да, его заблюривают, а, например, мат или там сюжетную какую-то дичь не заблюривает. Ну, например, Кровосток, биография,
8: понятно,
7: понимаешь?
8: Понятно, конечно.
7: То есть там вся история, ну, жесть, как она есть, мясо с кровью, понимаешь ты? Значит, но при этом все это мы оставляем, а какое-то словечко заскречиваем, значит, или просто там вырезаем. И это как-то совершенно справедливо сказал. Так сказать, начинаешь, я рассказал про своих детей, которые слушаются и потом пытаются разобраться, а о чем же там шла речь.
8: Да и просто странно звучит. Когда идет мелодия, хоп, оборвалась, а потом опять продолжилась. Это да, это вот сразу.
7: Акцентирование внимания.
8: Да, абсолютно. Так я бы, может, пропустил вообще мимо ушей. Зачастую, если мы уж говорим про хип-хоп, про рок, ну, не всегда я прям вслушиваюсь в слова. Вот, ну, может быть, многие вслушиваются. У меня, например, вот по-другому. Я обычно слушаю музыку. Угу. И если там вот просто голос хорошо дополняет остальную аранжировку, то мне эта песня будет нравиться. И неважно, какие там слова. Они могут просто там звуки какие-то быть. И пускай. Хотя, ну, понятное дело, есть определенные песни, где именно надо вслушиваться, но это как раз и не те песни, которые, ну, вот, нацелены, что ли, на бунтовщиков и всех остальных, которые просто вот максимально запрещенные вещи пытаются...
7: Значит, несколько похожих мер. В 2018 году в Китае ввели официальный запрет на появление в телеэфире артистов с татуировками.
8: Так.
7: И представители хип-хоп-субкультуры. В 2021 году список запрещенных тем расширился. Из караоке-баров, стримингов удаляются песни, пропагандирующие все плохое. Значит, в Мексике, в ряде штатов запрещено публичное исполнение песен в жанре, я даже не знал такое, наркокоридо.
8: Ну, у Мексика не справляется явно.
7: Значит, баллады, воспевающие образ жизни наркоторговцев. Есть хотел, хлеб украл. Только там есть хотел, что-то продал, понимаешь?
8: Ну да, только там руководители Мексики наркоторговцы. Картели, поэтому не о них говорить.
7: Оценочное суждение.
8: Ну
7: сейчас
8: ладно,
7: будет,
8: хорошо, оценочное
7: значит,
8: суждение.
7: В Южной Корее действительно Госкомиссия Министерства по делам семьи активно цензурирует треки. Песни с где-то есть упоминания, значит, маркируются 19+, их просто не пускают в эфир федеральных телеканалов или радиостанций и запрещают путь в продажи в сетевых магазинах. То есть в специализированных магазинах музыкальных ты можешь купить все, что хочешь, но там, где доступ, так сказать, шире, аудитория больше, там есть определенный запрет.
8: Не, ну вот знаешь, я просто задумываюсь не только о музыке, там, о фильмах, о книгах, и, ну вот, фильм «Джентльмены», например. Да. Это буквально фильм, построенный...
7: Да.
8: на этой теме. Да. И когда я его включал, не так давно, я просто смотрю, а у меня вот на всех моментах, где они проходят мимо тех самых там растений и всего остального, все вокруг блюр. То есть видно, серьезно? Да, видно только главных персонажей, которые идут по коридору, а вокруг полностью все заблюрено. И в течение всего фильма был полноценный блюр. Я думаю, так а в чем смысл тогда самого фильма? Ну, все догадываются, все понимают, а кто, ну, вроде бы, там, не знаю, не понимает, он пойдет искать, а что же там такое заблюрено? Иначе странно смотреть фильм, где половина вот так вот закрашена. А, кроме того, вопрос, а если мы тогда говорим, там, не знаю, про какие-нибудь военные фильмы, где также и курят, и выпивают, и, может быть, и что-то еще происходит, потому что стресс невероятный, тоже надо как-то это все убирать или замазывать, непонятно. В общем, но возвращаясь к песне...
7: К музыканту, у нас есть мнение музыканта.
8: У нас есть мнение музыканта Даниил Данилевский, певец, музыкант, актер, финалист «Новой фабрики звезд» на Муз-ТВ, участник проекта «Голос» и автор песен, попробует нам вот как раз ответить на вопрос, почему так много песен содержат упоминания наркотиков и как исполнители справляются с этой самой цензурой.
10: То, что это сейчас цензурит, это, по-моему, потрясающая тенденция. Молодцы музыканты, которые добросовестно на это идут. Ну, оно, в общем-то, так и получилось. Индустрия должна была подвергнуться капитальной чистке. Ну, как и социальная жизнь страны. Ты либо принимаешь то, что происходит в стране, помогаешь, содействуешь, мотивируешь общество. Ты же артист, ты голос общества. Ты должен быть человеком, который поддерживает страну в непростой период. В этот момент мы становимся некими политработниками. Ну, я вот свою миссию такую вижу. Все остальные, которые занимаются, я не знаю чем, сугубо каким-то развлекательным, вот это поддерживать дух протеста в молодежи. Любой протест, даже самый минимальный, это же какая-то раскачка. Зачем нам нужна сейчас раскачка? Они занимаются ненужными вещами. То, что сейчас взялись, наверное, хорошо. Может быть, чересчур радикально, но только потому, что никто не ожидал, что это получилось резко.
8: Ну, вот такая политическая миссия. Это, а да, для кого-то не политическая миссия.
7: Миссионерство, да, миссионерство. Да. Это такая особая...
8: Это вопрос вообще отдельный. Это кто должен воспитывать? Это ты берешь на себя вот эту должность, что ли, воспитателя?
7: И потом, в чем заключается воспитание? В том, чтобы говорить неправду, например, или в том, чтобы не замечать правду, например? Значит, это тоже большой вопрос, но так или иначе, это было мнение участника проекта «Голос».
8: Ну вот, кстати, у нас информация появилась о том, что суд оштрафовал рэпера Ганвеста на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках.
7: Вот это тоже вопрос. Вот как и почему кто-то подпадает под этот штраф, а кто-то не подпадает
8: потому
7: под этот штраф?
8: Потому что у кого-то очевиднее, возможно, у кого-то больше этих упоминаний.
7: Но нет? Они так или иначе у всех плюс-минус одинаковые. Но кто-то подпадает под этот штраф, а кто-то нет. Вот, это же странно как будто бы.
8: Ну, на кого пальцем попало, на того
7: и... А кто, чей этот перст указующий, хотелось бы, ну, так сказать, понять просто.
8: Роскомнадзоровский.
7: А он избирательный характер носит, этот перст? Или, так сказать, этот... Как это было? На кого
8: Бог
7: пошлёт?
8: Я думаю, может быть, скорее всего, есть определенная там система с искусственным интеллектом, которая, может быть, вот так вот прослушивает, отслеживает, где есть какое-то словечко, которое подпадает в список, ему заранее написанный. И, соответственно, это подпадает уже потом под ограничение.
7: Хорошо. Все, друзья, остаемся с многоточием, как часто бывает в больших темах, и переходим к еще одной новости. Так, речь пойдет о тратах на вооружение, военные расходы. Там топ-15 опубликовали СИПРИ, насколько я понимаю, да, Стокгольмский международный институт изучения войны. В 25-м году страной и лидером по расходам на оборону остались, догадайтесь, одного раза.
8: США, Китай, Россия.
7: Да. Значит, 954 миллиарда на США, на Китай 336, Россия 190.
8: Да. Вот знаешь, на самом деле у меня первая мысль возникла, насколько вот эти все расходы соответствуют реальным возможностям. Потому что, ну вот мы не так давно наблюдали за ситуацией в Иране, как Соединенные Штаты активно пытались, ну что ли, показывать свою мощь и все остальное, разнося Иран и все остальное, но в итоге не добились каких-то вот прям суперуспехов. И, ну вот, говорить о том, кто сколько вкладывает и какие силы на самом деле имеют...
7: А ты думаешь, они все, так сказать, всю мощь обрушили или что?
8: Но много мощи обрушили.
7: Ну ладно.
8: А какая вся мощь? Вся мощь — это ядеркой ударить?
7: Ну, кажется, что не только ядеркой.
8: Высадиться туда.
7: Речь про другое. Давайте все-таки, да, тысячу миллиардов мир наш с вами потратил не на больницы, нет, не на борьбу с голодом, нет, а на войну. Значит, Александр Леонидович Беляев, подполковник ФСБ в отставке, политолог и автор телеграм-канала «Азартная политика», с нами на прямой связи. Александр Леонидович, приветствую вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: Ну, как будто бы странно, что человечество столько денег тратит на войну, нет?
11: Но здесь мы применим для обсуждения этой тематики ту механику аналитической работы, которой, собственно говоря, я занимался в бытность сотрудником государственной безопасности. Угу. Нам на ваш совершенно справедливый вопрос, он, кстати, не настолько риторический, как может показаться, он очень даже практическое прочтение имеет. $1 триллион потрачен на военные расходы и все, что связано с военными расходами. Совершенно очевидно, что современной, в основном на всей планете действующей механики капиталистического развития государств, мы видим, что военно-промышленный комплекс и подпитывающая его система научных изысканий, геолого-разведочных работ, ведь надо же где-то брать материалы, да, ресурсы для производства, да? Нужны горно-обогатительные комбинаты, нужна морская, воздушная и сухопутная логистика, много чего нужно. А еще нужны банки, которые будут финансировать каждый из промежуточных этапов всей работы, всего цикла функционирования военно-промышленного комплекса. Без денег невозможно ничего. Больше того, уважаемые коллеги, на каждый из этих этапов приводится в обязательном порядке вполне себе такая гражданская сфера, как электрогенерация. Нет ни одного завода в мире, который бы работал на педальном приводе. Угу. Все это электроэнергетика. Да? Соответственно, мощности атомные, газовые, мазутные, угольные, любые электростанции, вплоть до солнечных. И при всем при этом мы видим, что Владимир Владимирович, кстати говоря, несколько месяцев назад сказал очень важную, правильную вещь. Мировая экономика стала по-настоящему настолько глобальной, что невозможно вычленить какой-то отдельный элемент и его каким-то образом остановить или обложить санкциями. Вот то же самое касается военно-промышленного производства мирового. Кстати, обратите внимание, в этом замечательном списке из 15 стран с топ-расходами отсутствует одна очень важная страна, которая ставит под сомнение вообще эффективность оценки военного потенциала через затраты. Это страна Иран. Коллега совершенно справедливо его упомянул. В этих 15, он, по-моему, 40-е место, он, по-моему, занимает. По-моему, 40-е.
8: Зато Украина сразу после Великобритании.
11: Но Великобритания вообще достигла умопомрачительных результатов. По докладу, это, кстати, официальный документ, очень рекомендую его прочитать, если будет желание понять, в каком состоянии находится оборонная промышленность Британии. Ну, так вот, по докладу, который подготовила Фиона Хилл и бывший замминистра обороны Британии, он был направлен Стармеру в декабре прошлого года, а потом, после того, как Стармер отказался хоть что-то с этим докладом делать, его рассекретили и опубликовали в британском издании The Spectator. Ну так вот, британский бюджет оборонный и численность британской армии и флота сейчас равны примерно положению 17 века. Железнобокие, помните, когда вот Кромвель, да, лорд-протектор существовал. Вот сейчас протектор в Британии примерно с таким довольно странным рисунком. А британский оборонный бюджет имеет дефицит в 25 миллиардов фунтов, которые министр финансов Британии Рэйчел Ривз отказывается покрывать. Он просто сказал, что он не даст ни копейки, и все.
7: Александр Леонидович, нет, да? Вот простите, да, две минуты остается. Вот с точки зрения аналитика, да, и в принципе анализа, вот эти рекорды, которые человечество бьет каждый год на военные расходы, чем это все, так сказать, должно закончиться? Вот увеличение расходов гарантирует ли неизбежность прямого столкновения большой войны, которая затронет все человечество? Не вот эти локальные, гибридные, как сейчас принято называть, да, так сказать, вспышки по всему миру, а все человечество целиком?
11: Нет, большой глобальной войны не будет. То, что мы видим касательно США, это стандартный для американской экономики типичный пузырь с воровством, коррупцией, коррупционными связями, кумовством и местничеством. Безусловно, это чудовищные расходы, которые абсолютно себя не оправдывают. Более того, текущая динамика по поставкам вооружений, в том числе в интересах Украины, показывает, что США берут деньги от европейцев, в частности, по программе «Пурл», и на эти деньги производят вооружения, которые кладут потом на свои склады. И в Европу, и тем более в Украине, не направляют. Просто воруют их. Вот. Соответственно, мы что увидим? Сейчас США, когда наконец свыкнутся с самой главной и страшные идеи. Вот вы говорили про правду, да, сейчас, про наркотики, да, и прочее. Говорят о том, что нужно говорить правду. Это самый надежный способ победить любую сложную проблему. Когда в Штатах признают правду, что они больше не гегемон, и в текущем состоянии они больше не могут диктовать свою волю всей планете, вот тогда начнутся позитивные изменения. Те конфликты, которые мы сейчас с вами видим, и на Ближнем Востоке, и в Европе, еще в Латинской Америке, где угодно, в Африке, это все отголоски того, что американские элиты все еще никак не желают проснуться и не сидят, ну, и все время путают, красную или синюю нужно было капсулу съесть, чтобы проснуться в жидкости, опутанным проводами, как Нео. Помните, он неожиданно обнаружил, что он тощий, дохлый человек в умирающем мире, в мертвом мире.
7: Батарейка.
8: Да.
11: Осталось только таблеточку волшебную съесть, и после этого все встанет на свои места. Агрессивность уйдет.
7: Спасибо вам большое, Александр Леонидович Беляев, подполковник ФСБ в отставке, политолог, автор телеграм-канала «Азартная политика», был с нами на связи.
12: Ужесточение миграционной политики России. Контекст. Госдума в ходе нынешней сессии намерена принять законопроект, позволяющий аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцев, не работающих более 2 месяцев в году. По словам Вячеслава Володина, это позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, их доходами и занятостью. Документ дополнит Кодекс об административных правонарушениях десятками новых пунктов. Участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации или участие в несанкционированных митингах будет грозить обязательным выдворением из страны. Увеличение штрафов за нарушения, как прогнозируют в правительстве, принесут в бюджет более 1 000 000 000 рублей ежегодно. Кабмин предлагает в 12 раз повысить пошлины за прием в российское гражданство с 4200 до 50 тысяч рублей. В 8 раз могут быть увеличены сборы за выдачу разрешения на временное проживание с нынешних 1920 до 15 тысяч. МВД фиксирует, в этом году сократилось количество преступлений, совершаемых мигрантами. Володин связал эту тенденцию с усилением ответственности и контроля за миграционными процессами. Кроме того, Россия уменьшила выдачу патентов приезжим из безвизовых стран на 22%. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
5: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: Радио «Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай практически завершена, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что для Москвы и Пекина это событие сейчас находится в числе приоритетных. Песков также отметил, что визит в КНР будет насыщенным по содержанию. Поездка запланирована на конец мая, но о точных сроках Москва и Пекин объявят синхронно. Политика Великобритании в Центральной Азии нацелена на искусственное нагнетание российской угрозы в регионе, заявил директор третьего департамента СНГ МИД России Александр Стерник. Об этом он сказал на Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Стерник добавил, что сотрудничество по линии Лондон-Центральная Азия развивается именно исходя из этой философии.

0: электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш. Все эти события намечены на нынешний год. Российские космонавты заберут контейнер эксперимента «Биориск», который был установлен снаружи Международной космической станции почти 5 лет назад, сообщил Роскосмос. Так, космонавты Сергей Куть-Свершков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. В число их задач также входит установление на модуле «Звезда» радиотелескопа эксперимента «Солнце Терагерц», который будет изучать излучение звезды в терагерцовом диапазоне. Ученые с его помощью планируют исследовать природу солнечных вспышек и научиться их прогнозировать. Масса такого оборудования около 50 килограммов. Фигуристка Софья Муравьева, которая является серебряным призером чемпионата России 2024 года, попросила Федерацию фигурного катания на коньках России отчислить ее из сборной страны. Об этом сообщили РИА Новости несколько источников. Отмечается, что 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. Данное решение связывает с желанием спортсменки сменить спортивное гражданство в ближайшее время. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Здравствуйте, в эфире «Дневной ракурс» на радио «Спутник». И с вами Алексей Тимофеев.
3: Да,
2: и
3: еще раз всем привет.
2: Лисо Хабалова.
3: Всем привет. Так, Минздрав предложил добавить более 10 новых медицинских специальностей. Соответствующим проектом приказа ознакомились журналисты. Это с 1 сентября этого года. Согласно вот этому приказу, в обновленном списке медицинских должностей могут появиться нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Ну, их можно быстро перечислить, да?
2: Да, можно быстро перечислить. Так, сейчас
3: медицинская
2: это у нас...
3: биология, медицинская логопедия, наверное, правильно поставил ударение, надеюсь. Медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология.
2: Нутрициолог.
3: Да.
2: Врач по медицине здорового долголетия. Медицинская логопедия была, да, нейропсихология,
3: да.
2: Физическая реабилитация. Что интересно, очень заинтересовало меня это слово. Эргореабилитация.
3: Угу. Кроме вот. Того, вот
2: некоторые
3: это вот.
2: Старые должности будут исключены.
3: Совершенно
2: вот
3: верно.
2: Что
3: и
2: очень
3: врач-сексолог
2: интересно.
3: Будет исключен из списка.
2: Наболевшая тема для как многих, наверняка.
3: Бы, да. Как будто бы диабетолог и подростковый терапевт, а также психиатр.
2: Психиатр тоже интересно. Тут.
3: Да, в общем, о чем это нам должно рассказать, вот этот приказ переведет, так сказать, с чиновничьего на русский язык председатель Комитета Госдумы по охране здоровья и кандидат медицинских наук Сергей Леонов с нами на прямую связь. Сергей Дмитриевич, салют, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, это что, психиатры исчезнут и сексологи исчезнут?
4: Самое неблагодарное дело, когда в средствах массовой информации обсуждаются проекты приказов Минздрава.
3: Да.
4: Ведомственные вообще документы, которые касаются регулирования отрасли, касаются врачей прежде всего, а не пациентов. Поэтому у нас уже несколько раз такие ситуации были, когда интерпретируют, вот, исключают районного врача-педиатра. Ну, так называется специальность,
3: да.
4: Называлась. Районный врач-педиатр. Что теперь? В районах не будет врачей-педиатров? Ну, конечно, будут. Просто они будут называться не районные врачи-педиатры, а врачи-педиатры, и все. И подростковый там, кто у нас там был? Подростковый, терапевт подростковый.
3: Да.
4: Но понятно, что подросток – это ребенок до 18 лет, несовершеннолетний. Их лечат педиатры. Не будет подросткового терапевта, а его будет лечить врач-педиатр, причем он может быть тем же самым человеком, просто его название специальности изменится. То есть по факту для людей ничего не поменяется, и это нужно самое главное донести.
2: Что а касается... зачем это нужно, если ничего не поменяется для людей?
3: Хороший вопрос.
4: Для того, чтобы, во-первых, исключить те названия тех специальностей, которые фактически сегодня нет их, их фактически нет, то есть практически нет, а в нормативных документах Минздрава они были, то есть они исключаются сейчас. То есть это такой технологический процесс исключения тех специальностей,

0: которые сейчас не актуальны, потому что медицина развивается, здравоохранение развивается, и в этом плане, конечно, появляются новые специальности, о которых вы сейчас говорили, а исключаются те специальности, которые сейчас не актуальны. Вот и все.
1: А расскажите слово такое интересное – эргореабилитация. Это что означает?
0: Ну, это те доктора, которые занимаются реабилитацией пациентов, они реабилитируют их с помощью движений, там разные практики применяются, поэтому это вопросы такие очень тонкой настройки. И эти методики, они и были в целом и применялись, но теперь выводится отдельная специальность, которая, соответственно, будет заниматься вот этим направлением. Точно так же медицинская биология, медицинская физика, нейропсихология. И в этом плане будут определенные требования к этой специальности, будут нормативы для, так скажем, обслуживания населения, сколько, например, нейропсихологов должно быть там на определенное количество людей, да, и где они должны работать, в каком лечебном
1: Сергей,
0: учреждении,
1: а
0: что.
1: смотрите, диабетолога, простите, тоже убирают, получается. А
2: Наводит
1: кто?
2: нутрициолога. Вот это
1: Да.
2: тоже
0: Не,
2: вам.
0: не, не, нет, нет, это не меняются. То есть диабетолог – это тот врач, который лечил диабет, да?
2: Да.
1: А кто теперь
0: Да. В
1: будет
0: общем,
1: лечить?
0: мы, ну, как и лечили, как и прежде лечили, эндокринологи лечат диабет. То есть есть специальность эндокринолог. И чтобы вот, соответственно, не плодить новые сущности, ну, потому что специалист именно по диабету, он, ну, не актуально это, потому что эндокринолог более комплексно подходит к лечению, в том числе заболеваний, связанных, ну, с эндокринной системой, поэтому оставляют врача-эндокринолога, который был, ну, убирают врача-диабетолога. Соответственно, опять же, по той причине, по которой я объяснил до
2: Вот
0: этого.
2: скажите, пожалуйста, Сергей Дмитриевич, разъясните, значит, вы говорите, на людях не скажется, а на врачах каким образом скажется? Им нужно будет получать дополнительные
1: Профильное образование.
2: подтверждения какие-то, так сказать, что они там обладают теми или иными компетенциями. Нужно будет пересдавать что-то. Как им себя, как врачам привести себя в соответствии вот этому списку Минздрава? Если он всю жизнь был диабетологом, ну, условно говоря, а понятно, что он, скорее всего, так сказать, был и нутрициологом, и еще там кем-то.
0: Да. Но дело в том, что если врач захочет получить новую специальность, и он не имеет аккредитации, то, безусловно, он будет дополнительно учиться. Если врач уже работал, и он имеет соответствующую аккредитацию и образование по тому направлению профиля работы, он будет дальше продолжать работать, и никаких проблем не было. Диабетологи, они имели всегда сертификат по эндокринологии, и вопросов с тем, что у него какие-то будут проблемы в дальнейшем с деятельностью его, вряд ли будут. Поэтому еще раз, чтобы вы понимали, это уже специальности, которые канули в прошлое. Прошло много времени, и таких врачей-диабетологов, ну, я не знаю, по стране, не так, я думаю, много осталось, потому что уже давно система перешла там на эндокринологов. Поэтому этот вопрос, так скажем, ну, такой, он формальный носит статус. А вот новые специальности, они как раз неформальный статус носят. И это очень важное решение, которое вводит в здравоохранение новые специальности и легитимизирует, так скажем, работу тех врачей, которые в этих направлениях, этими направлениями занимаются. Например, медицина здорового долголетия. У нас есть геронтологи, которые занимаются заболеваниями, которые проходят у пожилых, так скажем, возникают у пожилых людей и особенности этих заболеваний, ну, даже известных заболеваний, но у пожилых. А врачи долголетия, так скажем, это уже немножко другое направление. Это направление связано с тем, чтобы человек помогать человеку вот свое долголетие, не просто долголетие, оно чтобы было активное, чтобы он себя хорошо чувствовал, чтобы меньше болел. То есть это профилактическая больше специальность, которая вводится. Нутрициология. Вот вы в СМИ часто обсуждаете нутрициологов. Вот он должен быть врач-нутрициолог, иметь медицинское образование, а не диплом две
2: Все-таки
0: недели, где он
2: еще
0: послушал
2: раз,
0: лекции. Там,
2: вот, пожалуйста, для врачей-то что-то это значит или нет? Все будет проходить автоматически. Все-таки врачей 750 тысяч у нас в стране, насколько я понимаю, вот я посмотрел. Значит, даже, да, 750. Это большое число. Вот для них это хлопотно будет или нет, вот эти новые стандартные? Им надо будет что-то куда-то нести, бумажки какие-то, значит, подтверждения какие-то, аккредитации, да?
0: Врачи каждые 5 лет проходят аккредитацию, аттестацию, и в этом направлении для них никаких новых бумажек не появится.
2: Все, это должно их обрадовать, как будто бы, да, врачей. Просто и тогда получается, что в поликлиниках, например, нужно будет заменять таблички на дверях, но тоже, да, новые врачи, старые врачи какие-то специальности уходят, а новые приходят. И поликлиника должна будет набирать в соответствии с, ну, с какими-то там нормами и регламентами дополнительных специалистов. Правильно я понимаю?
0: Ну... Они уже, эти специалисты, есть, по факту, там, где они должны были быть, только они не были в перечне специальностей. Просто, понимаете, еще раз говорю, вот возвращаясь к моему первому пассажу, вот самое неблагодарное дело – это обсуждать внутренние регламентные документы какого-то ведомства.
2: Да я не понимаю, имея... что власти вообще
0: да,
2: не...
0: Да, мы сейчас можем, понимаете, это... просто как поймут люди.
2: Да, конечно.
0: О чем мы с вами говорим.
2: Конечно.
0: Вот я говорю, что для людей ничего не поменяется, все будет хорошо. В том плане, что не исчезнет педиатр районный, а его заменит простой педиатр.
2: Да.
0: Какая человеку разница, как он называется, районный педиатр или простой педиатр? Да. Ну, какая
2: Сергей
0: разница?
2: Я понимаю,
0: педиатру
2: что,
0: тоже разницы никакой,
2: что, конечно,
0: нет, как его назвать.
2: Конечно,
0: районным,
2: очень хорошо, когда
0: педиатр.
2: Там все обсуждают. Но хочется понять, ради чего, а зачем? Вот Лису задала вопрос. Это,
0: ну, я вам объяснил, зачем.
2: Да.
0: Все движется вперед. Какие-то специальности уходят,
2: да.
0: Они уже не востребованы,
2: да.
0: Или называются по-другому. Этот приказ, он их актуализирует. Ну, все понятно, мне кажется.
2: Да,
0: никаких
2: да, да.
0: Не должно быть лишних вопросов.
2: Никаких, да. Спасибо вам большое. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов был с нами на прямой связи. Тебе все понятно?
1: Ну, остались какие-то вопросики, например, а врач-сексолог, кто его нам теперь заменит?
2: А вы с нами еще, Сергей Дмитриевич? Ушел, к сожалению,
1: ушел.
2: Ты сорвался на самом главном. Но кто-то другой заменит. Врач по этому, как господи.
1: Ну, я так поняла, они
2: по
1: теперь
2: возрасту.
1: Просто делают из врачей людей более широкого профиля, судя по всему. Вопрос, для чего, остается открытым. Потому что, видишь, говорит,
2: все
1: особо ничего не меняется.
2: Да, все движется
1: просто
2: вперед.
1: Все движется вперед.
2: Все, да,
1: новая
2: все...
1: тенденция такая.
2: Как какие-то новые тенденции.
1: Да,
2: как
1: в
2: будто.
1: Стране получается.
2: Да. Эрго-реабилитолог-то мы выяснили, кто это эрго-реабилитолог?
1: Нет. А, нет, выяснили. Это специалист по травмы. Там,
2: да, восстанавливающий трудовые навыки, способность
1: да,
2: к самообслуживанию
1: да, да.
2: И независимость пациентов после травм, инсультов или болезней. Теперь вот тоже в списке медицинских специальностей и должностей вот появится... эта позиция.
1: Главное, чтобы для людей ничего не поменялось.
2: И,
1: мне
2: для,
1: кажется,
2: врачей
1: и для врачей тоже.
2: Тоже,
1: потому что они, бедные, столько лет учатся на самом-то деле безвылазно. В
2: говорим,
1: этом
2: что их не хватает
1: своем.
2: Врачей, да, но при этом вводим какие-то...
1: Новые правила для них.
2: Зачем? Потому что все движется вперед. Да?
1: Всё. Да.
2: Но и мы тогда не будем отставать. Тоже давайте двигаться вперед.
1: Да.
2: Так, еще одна тема у нас есть.
1: Правительство поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии до сентября 2031 года. Вот так вот. Сейчас амнистия действует с 1 сентября 2021 года и должна была закончиться уже 1 сентября 2026 года, но ее опять продлили. За это время оформлено уже 249 тысяч гаражей и почти 500 тысяч земельных участков под ними.
2: Продление позволит большему числу владельцев бесплатно оформить участки под гаражами в собственность. Процедура предусматривает упрощенный порядок подачи документов через органы местного самоуправления. А какие гаражи попадают? Капитальные, которые были построены до 30 декабря 2004
1: да,
2: года
1: 2004
2: на государственной
1: года.
2: Или муниципальной земле. Тоже сейчас будем разбираться, куда все
1: продлили
2: вперед.
1: Сразу на 5 лет, получается.
2: Ну да. Присоединился к нам Андрей Алексеевич. Вот ждем, когда. Так, раньше, чуть-чуть ранее, да, обсуждалось продление дачной амнистии.
1: А мне интересно, я вот нашла, что, оказывается, там продлевают, еще планируют продлевать. А почему сразу бессрочно не оставить вот это продление?
2: Ну а что ж тогда продлевать, если сразу все оставить бессрочно?
1: Тенденции должны быть
2: тут
1: новыми,
2: ты каждый
1: все
2: раз
1: должно развиваться.
2: Да,
1: как, ну,
2: да, да, совершенно верно. А то ты говоришь, мы движемся вперед. Вот на 5 лет немножечко, потом опять. Вот еще по запросам трудящихся пролонгировали эту историю. Потом опять говоришь, мы еще... Но в какой-то момент это, конечно, прекратится, потому что ведь что такое вот это вот,
1: вот
2: гаражная амнистия?
1: Да,
2: это же как
1: языком.
2: Бы бонус, но это имеется в виду, так сказать, такое, ну, какое, не поощрение, так сказать, но бонус со стороны государства. Он же не может быть бесконечным. В какой-то момент это подарок, подарок, подарок. Хорошее слово, а не бонус. Значит, должно закончиться. Вот поэтому это. Да, к нам присоединяется юрист-судебник, основатель юридической компании, автор YouTube-канала «Ярди» Андрей Подшивалов. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, можно? Да, я спрошу. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему гаражную амнистию решили продлить именно на 5 лет, а уже не сделать ее бессрочной?
3: Почему вы задаете такой вопрос юристу? Мы, юристы, анализируем только нормативно-правовые акты, которые принимаются законодателями.
1: Интересен анализ в таком случае?
3: Ваше предположение? Или инициативу выдвинуть решают законодатели? Наверное, видимо, на бессрочно делать побаиваются, а результат, может быть, на данный момент получается хороший, эта инициатива, поэтому решили продлить.
2: А вот смотрите, если вот это вопрос. Если она такая хорошая инициатива, то чего ж все, так сказать, сразу не кинулись и не оформили себе эту гаражную амнистию? А законодателю требуется, так сказать, все время пролонгировать, потому что число желающих видно или больше там не справляется. Вот ведь в чем вопрос. Если это так хорошо, почему это еще не успели сделать все?
3: Почему еще не успели сделать все? Ну, возможно, кто-то не знает про это, потому что информированность в этом вопросе населения... Ну, вот я, например, вы видели когда-нибудь про эту амнистию в новостях? Я, например, вообще никогда не видел и не слышал.
1: Ну, возможно, вот просто не все знают.
2: Не, обсуждали. Мы...
3: Вот именно.
2: Слушайте радио... Нет, радио «Спутник» надо слушать, потому что тут все актуально, так сказать, своевременно, в полном объеме.
1: А мне интересно тогда, какие гаражи вообще попадают под эту амнистию?
3: Под эту амнистию попадают гаражи, которые построены до конца 2004 года и при этом не признаны самовольными постройками.
1: А что делать тем, чей гараж не подходит под эти условия?
3: Ну, ничего? Соответственно, не могут воспользоваться гаражной амнистией.
1: Угу. Ну, все просто.
3: Просто эта амнистия действует до той даты, когда был введен в действие градостроительный кодекс, и, соответственно, дальше уже необходимо было строить в соответствии с нормами этого кодекса. Именно поэтому амнистия распространяется на гаражи, которые построены до этой даты.
2: Угу.
3: Если быть более точным, если мне память не изменяет, по-моему, до 30 декабря 2004 года.
2: Да, до 30 декабря 2004 года. Тут, знаете, вот, значит, гаражная амнистия позволяет бесплатно закрепить за собой недвижимость, на которую у владельцев часто нет полных комплектов документов. Тут просто тоже, так сказать, широкое поле для фантазии открывается как-то, как будто бы. Что же туда может попасть? Документов-то нет? Нет. А значит, тебе полагается амнистия. Имеется в виду, как обезопасить себя там от каких-то мошеннических схем серых там, или черных, когда у людей там, при отсутствии полного комплекта документов только из-за счетов там, за электричество может оказаться там гектар, например, в черте города.
3: Слушайте, ну, я думаю, государство само заинтересовано в том, чтобы обезопасить себя от мошеннических схем. Я думаю, что они понимают, что они делают. Что же касается людей, граждан, для того, чтобы обезопасить себя от мошеннических схем, я, как обычно, рекомендую любые сделки совершать только в присутствии юриста. Ну, вернее, не обязательно в присутствии, после анализа сделки юриста. То есть обращается в юридическую компанию, юридическая компания изучает комплект ваших документов, говорит, так вот можно делать, а так нельзя, а так опасно, допустим, а так безопасно.
1: А вот,
3: тогда,
1: знаете,
3: вероятность нарваться на мошенничество будет намного ниже.
1: Мне интересно, чем рискует тот, кто не сделает, например, официальное оформление гаража? Что может случиться?
3: Тем, что его могут самостроем признать через суд. Да, могут самостроем признать через суд, снести амнистию. В конце концов, мы же в начале этой беседы обсуждали, что она на 5 лет.
1: Угу.
3: Предложено ее продлить на 5 лет, соответственно, через 5 лет она закончится. Дальше уже тоже будут проблемы с этой недвижимостью.
2: А к вам приходили клиенты вот с, так сказать, с просьбой или с предложением, ну, сопроводить вот эту всю историю?
3: Посмотрите, я являюсь владельцем, руководителем юридической компании своей. То есть я не все дела знаю, которые ведет моя компания, знаю только самые крупные, самые медийные, которые затрагивают непосредственно меня. Но так краем уха слышу, чем мои юристы занимаются. Если честно, не слышал. Может быть, где-то и проскакивало одно-два дела, но...
2: Тут просто в такие всякие тонкости понятно, там, насколько охотно там идут власти, как это все, но сама процедура, вот эта гаражная амнистия, вот интересно было бы, так сказать, поговорить с человеком, который там столкнулся.
3: Знал бы, сказал с удовольствием с точки зрения практики, но, увы, у меня лично такого опыта не было, и даже про опыт коллег я не слышал. Но, опять же, по моему опыту, у нас граждане вообще очень неохотно обращаются к юристам. Я это знаю по тому, что я... Очень часто работаю с автосалонами и очень часто говорю людям, чтобы они обращались к юристам до того, как дождь начался. Очень часто говорю, чтобы люди обращались к юристам до того, как, собственно, их в автосалоне обманут. Но несмотря на то, что я активную просветительскую работу в этом направлении веду, все равно почему-то люди предпочитают сначала пойти в автосалон, чтобы их там обманули, и только потом обращаться к юристу.
2: Вот тут еще тоже разъясните. Потому
3: что гаражная амнистия такая же история.
2: Да. Значит, если не оформить гараж до конца амнистии, вот то, о чем спрашивала Лисо, значит, я посмотрел, вы останетесь фактическим владельцем, но не юридическим. Это значит, что при строительстве на месте чего угодно, на месте вашего гаража, вы не получите денежную компенсацию, а сам гараж нельзя будет официально продать или завещать. Вот тоже разъясните эту тонкость. Владелец фактически, но не юридически, но владелец-то остается.
3: Да, именно так, скорее всего, в любой момент может прийти какой-нибудь застройщик, например, со строительством дома, там снести просто ваш гараж как самовольную постройку без какой-либо компенсации.
2: А так хотя бы, да, есть право на какую-то компенсацию. И по поводу, вот вы сказали тоже так с упреком в адрес журналистов, там, информационщиков, что, дескать, там мало...
3: Нет, я не упрекал
2: вас. Не-не-не, я без наезда, я в хорошем смысле. И это правда так. Но мы же знаем там любимое словосочетание, да, правовой нигилизм у наших соотечественников. А с вашей точки зрения, есть ли какие-то возможности исправить эту проблему? Ну, чтобы люди в большей степени интересовались законами и прочим, чтобы им это было интересно.
3: Ну, я думаю, что в данном случае надо вести большую просветительскую работу и показывать именно людям. Вот человек, допустим, обратился за помощью к юристу, провел сделку как положено по закону, вот у него такой результат. А вот этот пошел, проявил так называемый правовой нигилизм, как вы выразились, самостоятельно решил все сделать и к чему это привело. Я думаю, что вот насмотревшись этих примеров, граждане будут принимать потом все более и более правильные решения.
2: Но они еще боятся юристов, вот в чем дело. Они думают, что юрист навяжет им какие-то услуги, возьмет втридорога, значит, а это типа не нужно.
3: Это другая проблема, огромная, большая проблема, то, что среди юристов, к сожалению, встречаются тоже мошенники, и причем довольно часто.
1: Вот подписчики спрашивают.
3: Нужно, наверное, да.
1: Да, а если нет вообще никаких документов и бумажек, общество есть, а строение как будто бы нет.
2: А, это у нас вот человек про гараж. Вот.
1: Да.
3: А, вообще никаких документов и бумажек. А откуда оно тогда взялось, материализовалось?
1: Ну, тоже интересно.
3: Если он его строил сам, то должны быть у него какие-то документы на покупку стройматериалов, правильно? Он же не из воздуха их материализовал. То есть это может быть на первый взгляд может показаться, что их нет, а если как следует подумать и поковыряться, то... Эти
2: да,
3: бумаги могут появиться.
2: Договор о подключении электричества, там, да, или какие-то любые работа. Другие подтверждения. Спасибо большое. Да, юрист-судебник, основатель юридической компании, автор YouTube-канала «Ядри», Андрей Подшивалов был с нами на прямой связи.

0: Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей Ан, оборонял населенный пункт, освобожденный от противника. В боевую задачу Сергея входило наблюдение за местностью на специально оборудованном пункте. В один из дней ВСУ предприняли наступательные действия в тщетных попытках отбить поселок. Начали с массированного минометного обстрела. Несколько российских военнослужащих были тяжело ранены, получили контузии. Рядовой Ан оперативно оценил ситуацию и, проявляя отвагу и доблесть, рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался. Доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь, Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев.
1: Интеллект и джентльмен.
2: Это господа Нормен.
1: Краше, чем Делон Олен.
2: Это господа Нормен.
1: Расшатает ваш Биг Бен.
2: Это господа Нормен.
1: Точно в цель, как сюрикен.
2: Это господа Нормен.
1: Байден ваш олигофрен.
2: Это господа Нормен.
1: Ваш эфир поднял с колен.
2: Это господа Нормен.
1: Бог эффектных мизансцен.
2: Это господа Нормен.
1: Разорвал давно Шенген.
2: Это господа Нормен.
0: Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Дмитрий Песков рассказал, когда может завершиться СВО. Россия приглашает иностранное государство в научные ядерные проекты. МЧС открыла арктический комплексный аварийно-спасательный центр. Об этом и не только. Подробнее далее. Специальная военная операция может завершиться в любой момент, как только киевский режим и Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Какие именно необходимые решения в Киеве хорошо известны, подчеркнул он.
2: Тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится на завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Президент сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке, только если полностью финализировать процесс. А для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
1: 9 мая во время выступления на Параде Победы Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Ранее президент неоднократно говорил, что наша страна открыта для контактов и приветствует посредничество Соединенных Штатов по Украине. Россия приглашает Индонезию в совместные передовые проекты в области ядерной науки. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как сообщила пресс-служба корпорации, глава «Росатома» во вторник в Джакарте обсудил с президентом Индонезии Прабова Субианта сотрудничество по мирному атому. Россия предлагает проекты АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции. МЧС России открыла на Ямале арктический комплексный аварийно-спасательный центр, который станет форпостом безопасности полуострова и повысит безопасность Заполярья и Северного морского пути. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков на церемонии открытия центра. Он напомнил, что создание центра предусмотрено стратегией развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Центр будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии со структурами как федерального, так и регионального уровней. Это позволит оперативно и слаженно реагировать на любые вызовы и угрозы, отметил глава МЧС. Более 100 миллионов приднестровских рублей, это свыше 6 миллионов долларов, поступило в виде пожертвований за сутки в Приднестровье после объявления о создании фонда социальной поддержки «Вместе». Накануне глава правительства Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг обратился к бизнесу и жителям с предложением создать этот фонд из-за сложной ситуации в экономике. Все собранные в фонде средства будут направлены на социально защищенные расходы государственного бюджета. Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал литовского шпиона. Об этом сообщил местный телеканал. Отмечается, что агент литовских спецслужб с позывным «Ринго» находился под наблюдением белорусской контрразведки с момента въезда в страну. Как уточнил телеканал, задержанный шпион – это бывший литовский силовик. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио Спутник». Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Говорим с Ищенко.
3: Обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в студии «Радио Спутник». И здесь же я, Алексей Осин. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
4: Добрый день.
3: Ну, такие театрализованные постановки в киевской столице, бурление, какие-то автомобили, перекрывшие банковые аресты. Ермак опять, значит, под лучом антикоррупционной прокуратуры, которую, как говорят, контролируют из-за рубежа. Вот что это такое было? Давайте попробуем разобраться.
4: Не знаю. В принципе, периодически на Украине разные политические группировки все время пытаются друг с другом сводить счеты при помощи коррупционных скандалов. Ну вот Коломойский до сих пор сидит. И он же не единственный, кто сидит. Многих уже забыли. Говорят, что это попытка через Ермака собрать какой-то компромат на Зеленского там, и так далее. Ну, знаете, я не могу сказать, что слишком уж уважаю Центральное разведывательное управление и прочие американские полтора десятка разведок, но полагаю, что за почти 8 лет Зеленского президентства и за почти год его баллотировки в президенты, они должны были собрать на него все, что он сам о себе знает и не знает. Ну, что им может нового рассказать Ермак? Особенно сейчас, уже практически через год после того, как его нет возле Зеленского. Понятно, какие-то схемы он может вскрыть там, и так далее. Вот, но я не поверю, что американцы не знают этих схем, по которым работает Зеленский. В конце концов...
3: Ну, значит, не обнародуют по каким-то причинам.
4: Ну, зачем это обнародовать? Послушайте, это их сукин сын, да. Вот, какой бы он ни был, но он их. Это они его, к власти приводили. Он ради них начинал войну. Ради них, собственно, он ее и ведет. Может быть, сейчас Трамп и хотел бы заключить временное перемирие с Россией. Но именно временное, именно перемирие. Значит, а заканчивать войну Соединенные Штаты не собираются. И Украина им, в принципе, может еще пригодиться и в будущем, если она уцелеет. Но, по крайней мере, пока она воюет, она им совсем не мешает. Безусловно, в Соединенных Штатах есть люди, которые хотели бы заменить Зеленского каким-нибудь своим парнем. Там всегда тоже есть группировки, которые борются за доступ к деньгам, за коррупционные схемы и так далее. Безусловно, наверное, Трамп его не любит, потому что он ему хамил, а Трамп любит, когда им восхищаются. Но этого явно недостаточно для того, чтобы таким сложным путем начинать собирать компромат на Зеленского. То есть в Соединенных Штатах сидит Мендель, которая тоже работала с Зеленским и которая может что-нибудь рассказать.
3: Ну, которая сказала же.
4: Ну, она сказала что-то вслух, да? Значит, то есть она обвиняла Зеленского во всем, в чем только можно его обвинить. Значит, но как это, в общем-то, голословные утверждения. Я имею в виду, что если им необходим какой-то, след, да? То есть если ничего-то не знают, то они могли ее поспрашать. Вот. Но, опять-таки, я не вижу каких-то серьезных усилий, которые бы предпринимали Соединенные Штаты для того, чтобы Зеленского сместить. Когда они хотели сместить Януковича, они предпринимали серьезные усилия. Когда они хотели сместить Кучму, они предпринимали серьезные усилия. А сейчас, ну, периодически кто-то там выступает, непонятно от чего имени. Ну, то, что сейчас говорит о Зеленском Мендель, о Кучме и о Януковиче говорили госсекретари и президенты Соединенных Штатов. Значит, причем их обвиняли, опять-таки, даже в том, чего они не делали. Но на высоком политическом уровне, что придавало вес этим обвинениям. Мало ли что, можно сказать, какая-то девочка, которая работала в администрации, потом ушла оттуда, явно не совсем довольная. Мало ли что, можно сказать, какой-то там конкурент или какой-то бывший сотрудник того же самого Зеленского. Нет.
3: Но вряд ли Зеленскому это нравится. Поэтому пощекотать его, наверное, цель.
4: Я думаю, что Зеленскому это, безусловно, не нравится. Я просто имею в виду, что это не несет для него какую-то там серьезную угрозу. Его, в конце концов, обвиняют во всем подряд уже там, года 2 или 3, причем публично. Значит, я уже и не помню, когда у нас стали говорить, что вот видите, Соединенные Штаты всерьез взяли за Зеленского, вот там антикоррупционная прокуратура, вот то, вот все, вот дела, вот сейчас его уберут. Скоро у него уже будет 10 лет сроку, если его кто и уберет, то российская армия. У него в этом году, в мае, 19 числа, если не ошибаюсь, мая месяца, будет 8 лет президентства. Осталось 2 года до 10. Значит, и из этих 8 лет...
3: 7, не 8, наверное. Он в 19-м
4: уже пришел. Он пришел в 19-м году.
3: Сейчас 26-й.
4: Сейчас 26-й. А, 7 лет, да, 7. Да-да. 7 лет. Это я как-то добавил ему год. Ну, я думаю, он не в обиде. Вот. 7 лет. Из этих 7 лет 3 года Зеленского усиленно хоронят. То есть практически половину срока российские СМИ и украинские, кстати, тоже усиленно хоронят Зеленского. Но, повторяю, все это, ну, вот как с моей точки зрения, да, напоминает обычное, кстати, стандартное украинское бурление. До того, как американцы взялись за Януковича вместе с европейцами, когда он отказался подписывать соглашение об ассоциации, Януковичем занимались его внутриукраинские конкуренты. И они точно так же рассказывали. Значит,
3: он сидел там, значит, бизнесы отбирал.
4: Просидел они уже забыли к тому времени, потому что это уже был там 10-11 год, когда он уже стал президентом. Значит, мне рассказывали там, что он, значит, здесь украл, значит, и туда увез, там, и здесь построил, и все у него, значит, такое роскошное, и дома, и вокруг дома, там, и так далее. Вообще негодяй клеймо ставить негде. И никто на это не обращал внимания. Потому что рассказывали они это даже не столько украинской аудитории. Украинская аудитория однозначно разделилась на какой угодно, но наш. Причем сторонники Майдана точно так же относились к своим Ющенко, Тимошенко и так далее. Да, они мерзавцы, но они наши мерзавцы, поэтому мы будем их поддерживать. Вот. То есть ослабить таким образом поддержку Януковича было невозможно, потому что выступали не столько за него, сколько против Майдана. А это все адресовалось, кстати, западным партнерам Майдана. В принципе, что вы там сидите, следите, что происходит. Вот же, мы же вот ваши друзья, мы же говорим, что, смотрите, коррупционер, вор, мне все, как вы нас научили. Вы теперь должны только подхватить, значит, и организовать нам здесь Майдан. Так вот они все это подхватили, организовали нам тогда, когда это им было нужно, а не тогда, когда им поскуливали об этом с Украины. Вот сейчас идет точно то же самое, идет скулеж. Дорогой Трамп, мы же видим, что ты его не любишь. Смотри, мы уже все про него рассказали. Коррупционер, злодей, мерзавец. Давай, выйди, топни ножкой, скажи, Зеленский должен уйти. Зеленский должен уйти, и мы тут будем организовать какой-нибудь Майдан, а ты скажешь, его нельзя разгонять. Если вы его будете разгонять, я пришлю спецназ и самолеты, и даже авианосец в Днепр войдет. Вот. И мы его уберем. И тебе будет хорошо, и нам будет хорошо. Соединенным Штатам это не надо, поэтому они делают вид, что ничего не происходит.
3: А как в этой связи относиться вот к этой фразе, я думаю, она разойдется на мемы, Мендель, которая сказала, что Зеленский, когда его рейтинг падал в 2019-2020 году, то что вот его люди, которые его пиаром занимаются, должны стать 1000 говорящих голов пропаганды Геббельса. В принципе, ведь получилось. И так вот, так и есть же, да, или нет?
4: Ну, я не помню, чтобы в 2019 году падал рейтинг Зеленского, он только пришел к власти тогда.
3: Ну, я ссылаюсь на, собственно, ее слова.
4: Ну, я понимаю, Мендель могла забыть.
3: Может быть.
4: Значит, в каком году он начал падать. Потому что в 2020, во второй половине года, рейтинг Зеленского действительно пошел вниз достаточно быстро. Значит, может, там какие-то колебания были уже в первой половине года. А в 2019 году он только в мае пришел к власти. Значит, и потом еще где-то с полгода избирал собственный парламент.
3: Да,
4: и все это время было, значит, потрачено на избирательную кампанию, на то, на все. И, кстати, то, что его слуги народа создали монобольшинство, это как раз свидетельствовало о том, что рейтинг Зеленского не упал, потому что он провел в парламент свою фракцию, которая взяла 2/3 конституционное большинство. То есть, а понятно, что он экстраполировал свой рейтинг на них, потому что сами они вообще ничего не знают, что он их по помойкам собирал. Это же никому неизвестные люди были. Так что в 2019 году его рейтинг не падал. Значит, то, что украинская пропаганда не только Зеленского, да, а в принципе базируется на лучших находках доктора Геббельса, с этим никто спорить не будет. Но, в принципе, любая пропаганда ему не чужда. Потому что тут же дело не в том, что самое Геббельс это говорил или не Геббельс. Он говорил об общих законах пропаганды. То есть, если это работает там и тогда, то это работает везде и всегда. Поэтому вопрос только в этом самом, в эффективном применении, в умении это применять. Значит, поэтому, да, ведут они, кстати, пропаганду, основываясь на тех же самых ее общих законах, на которых основывался Геббельс, на которых основываются любые другие пропагандисты. Значит, другое дело, что они пропагандируют, опять-таки.
3: Да, еще один важный момент, ну вот опять-таки в этой связи, ну, насколько я вас понял, это, дескать, обычное состояние украинского общества и его политической части, и там они могут грызться друг с другом до потери пульса, но все равно на внешний контур будут демонстрировать все-таки некую там сплоченность, так правильно или нет?
4: Ну, почему они демонстрируют сплоченность? Как раз наоборот, я же вам говорил, что даже... Вот украинское майданное сообщество, да, оно же все время грызется за счет вокруг того, кто будет находиться ближе к кормушке. Значит, кто будет делить. Потому что оно ориентировано было, ну, собственно, вся украинская власть была ориентирована на то, чтобы украсть и убежать. На то, чтобы интегрироваться в Европу хотя бы в личном качестве и желательно с несколькими сотнями миллионов, а может быть и с парой-тройкой десятков миллиардов, честно, наворованных денег. Можно европейских, можно американских. Поэтому грызня там всегда была, и они всегда обращались именно к западному сообществу, потому что с их точки зрения Запад легитимировал власть. То есть хоть президента, хоть премьера.
3: Ну, так и есть.
4: Если Соединенные Штаты говорят, что вот этот человек должен быть президентом, то по-другому быть не должно. Они все кланяются, говорят, да, значит, будет. Но потом они начинают бегать или смотреть, он у вас ворует, он у вас ворует, а я буду воровать меньше. Поэтому давайте я буду президентом. Соединенные Штаты это прекрасно знают, европейцы это прекрасно знают. Они знают, что у них длинная скамейка запасных. Желающих стать президентами, там всегда будет вагоны маленькая тележка. Поэтому они особенно не беспокоятся, и для них это хорошо, потому что любой, кстати, президент тоже знает, что в любой момент, значит, Запад может отказать ему в поддержке и сказать, мы в нем ошиблись, это плохой человек, хороший вот тот.
3: Немножко переиначе. Но, тогда,
4: а вот
3: да,
4: в отношении кого они консолидированы, это в отношении России.
3: Вот я про то
4: вот
3: и
4: там,
3: говорю.
4: Вот в отношении России они выступают действительно единым фронтом и говорят, нет, мы это самое, нам не надо там ни экономическое сотрудничество, ни интеграция, вообще ничего не надо. Мы хотим быть от вас подальше. И даже объясняли это зачастую открытым текстом. Они говорили, ну так, они же там сильные, богатые, значит, они придут и все у нас заберут. А когда им говорили, не заберут, а купят. Или, ну, все равно купят, ну, даже дорого купят, но все, у нас же ничего не будет после этого. То есть не будет влияния, значит, не будет за счет чего себя продавать Западу. Потому что на Западе много богатых людей. Значит, кто там будет обращать внимание на твои деньги, которые ты будешь проедать значит, где-нибудь там на швейцарских или на французских курортах? Это никого не интересует. Когда ты владеешь значительной частью там, украинской экономики, в которой Запад тоже заинтересован, тогда ты для него, хочет он этого или не хочет, но партнер, потому что он вынужден с тобой работать. И тогда ты чувствуешь себя с ними на одной ноге, на короткой. А для них это очень важно. Это как вот эти самые зулусы, которых принимает британский король.
3: Ну, я к чему веду. Владимир Владимирович сказал во время встречи с журналистами 9 мая, что дело идет к завершению. А Дмитрий Песков, ну, как бы тоже повторил то, что сказал Путин, что для вот финальной встречи и каких-то решений нужно проделать серьезную домашнюю работу. Вот что имел с вашей точки зрения в виду президент? Есть ли почва к тому, что дело идет к завершению?
4: Ну, знаете, Великая Отечественная война пошла к завершению 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление под Москвой. Это начало Великого Перелома. Закончился он на Курской дуге, но начало положено здесь. Вот война пошла к завершению. Завершилась она 9 мая 1945 года. То есть еще больше 3 лет продолжались боевые действия. То есть пошло к завершению, это не значит, что завтра завершится. Да, действительно, значит, появилась какая-то тень надежды на то, что, значит, удастся американцам убедить европейцев и всем вместе убедить Зеленского в том, что лучше сохранить хоть какую-то Украину, чем воевать до последнего украинца. Но с моей точки зрения это, кстати, именно тень надежды. То есть вот в этом вопросе они, скорее всего, будут стоять до конца и действительно готовы похоронить и себя, и государство, но не уступить. Вот, и вопрос тогда заключается только в том, насколько активно и эффективно мы готовы Украину добивать. Значит, да, в принципе, опять-таки, за 4 года войны они стали значительно слабее во всех отношениях, в том числе и в отношении морального духа. То есть надежда на какую-то там победу, которая их грела в 22-23 году, утрачена окончательно. Надежда на какой-то благоприятный исход относительно практически утрачена. Там практически все политики, уже даже украинские, стали открыто говорить, что с какими-то территориями придется расстаться, вопрос только с какими. Значит, понятно, что в этих условиях, значит, резкое наращивание силы ударов и более-менее эффективное наступление вооруженных сил России, значит, может привести к достаточно быстрому, значит, слому. Но, повторяю, это не значит, что, скажем, тот же Зеленский прекратит сопротивление. Он прекратит сопротивление только в том случае, если некого будет бросать на фронт. То есть, а там работает конвейер, ТЦК ловит, значит, отправляет на передовую, а на передовой эти части, состоящие из нацистов, значит, более надежные, да, находятся во второй линии и заставляют, если не воевать, то хотя бы имитировать войну тех, кого выгоняют в первую линию. Принцип, они же давно воюют по принципу: нам не так важно убить кого-то из вас, как чтобы вы подольше убивали нас. По принципу: завязните в нашей собственной крови. Значит, конец, они готовы отправлять нас на убой людей сотнями, тысячами, миллионами. По принципу, ну, пока их перебьют, что-нибудь, может быть, изменится. А людей хватает пока. Значит, в таком режиме Зеленский может воевать до тех пор, пока сохраняется способность ТЦК ловить людей, и до тех пор, пока сохраняются более-менее надежные части, которые можно поставить во вторую линию для того, чтобы заставить первую, по крайней мере, не разбегаться и не сдаваться сразу.
3: Разговоры европейцев о том, что, дескать, пора уже сесть за стол переговоров, американцы что-то там медлят, неправильно все это делают, поэтому нам самим нужно это организовать, которые прозвучали от президента Финляндии, от Каллас. Они вот, с вашей точки зрения, о чем вообще? Это что такое? О чем переговариваться? Зачем им это надо?
4: Ну, понимаете, у европейцев, значит, есть один вариант победы над Россией. Им для этого надо вернуть Соединенные Штаты в войну. Других вариантов у них просто нет, потому что сами они победить Россию не в в режиме блицкрига, не в режиме затяжного конфликта, никаких возможностей не имеют. У них просто нет для этого ресурса. И единственная их надежда – это американский ресурс, в первую очередь американское ядерное оружие. То есть фактически речь идет о банальном шантаже. Уступите нам, потому что иначе будет ядерная война, которая никому не нужна, и вам тоже.
3: Значит, а не могут наши ответить, что, дескать, да, может, вы нам уступите, потому что будет ядерная война?
4: Могут ответить, а могут не ответить. То есть у них фол последней надежды. Понимаете, опять-таки, насчет, это как с крысой, загнанной в угол. Значит, она же становится страшнее там кошки и собаки, Не потому, что она вдруг выросла в размерах, потому что ей деваться некуда. У нее только один вариант – вырваться. Значит, а у кошки и у собаки вариантов много. Можно пойти поискать другую крысу. Значит, вот поэтому они делают ставку на то, что у России-то вариантов много. Значит, она может пойти на уступки какие-то по принципу, ну ладно, здесь не добили, добьем потом. Да? Значит, поэтому давайте, чтобы не начинать ядерную войну, значит, где-то там не все, да, а чуть-чуть уступим. Где-то. Вот на это идет банальный расчет. То есть у них других вариантов просто нет. Но для того, чтобы вернуть Соединенные Штаты на европейскую площадку, необходимы соответствующие условия. Они туда возвращаться не хотят. У них есть проблема, которую они решают с Ираном, у них есть проблема с Китаем. И Трамп несколько раз говорил, что вот Европа – это ваше европейское дело, мы занимаемся другими делами. Они могут, конечно, ждать, когда там Трамп уйдет через почти 20 с лишним года. Вот. Они могут рассчитывать на то, что американская внешняя политика будет несколько скорректирована после выборов в Конгресс в этом году. Но у них нет гарантии ни того, что политику скорректируют в этом году, ни того, что она серьезно изменится после того, как Трамп уйдет. Потому что он придал Соединенным Штатам очень серьезный разгон на вот этом вот ближневосточно-азиатском направлении. И просто так затормозить они уже не могут. Соответственно, им необходимо, во-первых, выигрывать время, значит, для того, чтобы политика Соединенных Штатов успела поменяться. И, во-вторых, заманивать их таким образом на свою площадку. То есть им надо демонстрировать какую-то конструктивность. Поэтому, если вы обратили внимание, то вдруг о переговорах заговорили не те европейские лидеры, которые изначально говорили о том, что с Россией надо договариваться, а те, кто буквально вчера еще кричал, да мы тут в 29-м году воевать будем. Так они не передумали. Они, кстати, говорят, мы в 29-м году будем воевать, а пока надо договариваться. Вот. Для того, чтобы в ходе переговоров выиграть время, сохранить Украину как площадку. Ну, пока переговоры идут, они же все время говорят, надо прекратить огонь и вести переговоры. Прекратить огонь и вести переговоры. Понимаете? Если прекратить огонь и не стрелять, и не наступать, и далее, то Украине ничего не угрожает. Можно вести переговоры до морковки на заговенье.
3: Продолжим. А в это время готовиться и в 29-м уже начать, да? Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости, потом вернемся. Оставайтесь на орбите.
0: Спорим с Ищенко. Узнать за 90 секунд. Амбициозный план электрификации советской России ГОЭЛРО должен был сделать ее самой развитой страной в мире. Впрочем, подготовка к повсеместной электрификации началась задолго до революции. И занимались ей немецкие инженеры, работавшие на Петербургскую электрическую компанию. В 1920-е и последующие годы удалось построить десятки ГЭС и ТЭС. Некоторые работают до сих пор. Эти станции дали мощнейший толчок советской экономике. Все изменило вероломное нападение Германии на СССР. Огромная совокупная мощность электроэнергетики снизилась до минимальных значений. Но правительство знало, что делать. Восстановление объектов начиналось незамедлительно после освобождения тех или иных территорий от оккупантов. К 1945 году энергетика вышла на довоенные показатели. Без проволочек был запущен централизованный процесс постройки крупнейших в мире тепло- и гидроэлектростанций. К 1960 году выработка электроэнергии выросла в 6 раз, а несколько лет спустя была сформирована единая энергетическая система Советского Союза. Она включала 600 электростанций совокупной мощностью 65 миллионов киловатт. Начиная с 80-х годов, усилия были сфокусированы на бурном развитии атомной энергетики. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Судьбу более 9 тысяч военнослужащих удалось установить за время специальной военной операции благодаря аппарату российского омбудсмена. О том, как ведется эта работа, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала на встрече с президентом.
6: Для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, выезжала в Женеву Центральное бюро Международного комитета Красного Креста. Нам удается находить и с помощью их, и с помощью омбудсмена украинского в лагерях, в госпиталях. Таких случаев немало во взаимодействии с нашими Министерством обороны, спецслужбами. Эта работа должна продолжаться.
1: Омбудсмен отметила, что за 10 лет аппарат уполномоченного по правам человека помог более чем 2 миллионам россиян. Доверие к правозащитникам растет. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Татьяну Москалькову за работу. Всемирная организация здравоохранения считает необоснованными призывы оставить пассажиров лайнера, где был обнаружен хантавирус, в изоляции на судне, заявил глава Всемирной организации Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что в разных странах мира звучали призывы к тому, чтобы пассажиров изолировали на борту судна на весь период карантина. По его словам, организация рекомендует активно наблюдать за пациентами в специально отведенном карантинном учреждении или дома в течение 42 дней с момента последнего контакта, то есть с 10 мая до 21

0: призеров Олимпиады и Паралимпиады 2026 года в Италии, а также их тренеров и специалистов сборных команд. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Согласно документу, за каждую золотую медаль атлетам выплатят 5 миллионов рублей, за серебряную – 3 миллиона, за бронзовую – 2 миллиона. Такие же суммы предусмотрены для тренеров. Паралимпийская сборная России, за которую на играх выступали 6 спортсменов, завоевала 12 медалей. 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Россияне заняли 3-е место в медальном зачете. На Олимпиаде ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призером и единственным медалистом из России. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
2: Продолжаем разговор. Обозреватель медиагруппы России сегодня Ростислав Ищенко в студии «Радио «Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Теперь о политике международной. Ну, хотелось бы вот следом друг за другом два таких серьезных визита. Сначала Дональд Трамп отправляется в Пекин и рассыпался по этому поводу в комплиментах в адрес председателя КНР Си Цзиньпиня. Сказал, что Китай удивительная страна. А лидер и президент Си Цзиньпинь, которого все уважают, ну и нас ждут великие дела для обеих стран. Ну, а пока вот Россия и Китай конкретизировали, что в конце мая состоится визит Владимира Владимировича Путина в Пекин. Вот если об этом говорить, Трамп и в связи с конфликтом на Ближнем Востоке ожидает, что вот эти можно вопросы там решить. Какие еще, по идее, между ними могут быть интересные такие разговоры? Скажем так, или договоренности,
3: Думаю, что в первую очередь Трамп все-таки будет добиваться от Китая давления на Иран с целью заставить Иран пойти на уступки Соединенным Штатам в ближневосточном кризисе. Потому что американцы там попали в собственную же ловушку. Да? Но надо понимать, что у Ирана все тоже не так благополучно, как кажется. Потому что попавшие в ловушку Соединенные Штаты должны оттуда выбираться. Значит, Трамп пытается выбраться в традиционной американской манере при помощи, значит, шантажа и угроз. Но дело в том, что в данной ситуации нужно попытаться осуществить эти угрозы. Потому что уйти на иранских условиях американцы не могут. Это будет означать для них потерю всего Ближнего Востока. Может быть, не сразу, не одномоментно, но очень быстро. И потерю лица в глобальном масштабе. То есть после этого они фактически не смогут серьезно давить на Китай вообще, в принципе. Возможно, даже вынуждены будут частично договариваться с ним по контролю акватории Тихого океана, в Индийском вообще, в принципе, не удержится. Для нас это не так радужно, потому что тогда у них останется один вариант перебраться на европейское направление и пытаться там отыгрывать все, что они потеряли в других местах. Вот. Но для Китая, в принципе, понятно, что Иран должен стоять жестко, значит, Китай будет поддерживать, и тогда они решают свои проблемы с американцами. Но это понятно и американцам. И для них действительно Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион сейчас значительно важнее Европы с ее, кстати, усыхающим ЕС и разваливающимся НАТО. Поэтому Трамп, по крайней мере, угрожает, а может быть и рискнет возобновлением военных действий. Значит, возобновление военных действий может вылиться в нанесение 5 ракетно-бомбовых ударов по Ирану. Значит, настолько, насколько хватит бомбы и ракет. может вылиться

0: наземную операцию.
1: То, что это же там... безумие совсем. Mm? Нет, это же безумие. Наземное имею.
0: Ну, как сказать. Это безумие, если исходить из того, что она будет проиграна, эта операция. Да, но американцы там сосредоточили уже 15-20 тысяч военнослужащих. Это вполне достаточно для того, чтобы высадиться, захватить плацдарм, и прикрываем авианосными соединениями, его удерживать. Даже Вьетнамская война показала, что американцы в состоянии уже тогда были очень быстро наращивать численность группировки за 3-9 земель от себя. Думаю, что они сейчас возможности не растеряли, у них логистика работает отлично. Значит, то есть довести группировку до 100 и до 200 тысяч человек они в течение полугода вполне смогут.
1: Ну, Иран-то 90-миллионная страна, и у них армия, ну, я так не знаю, такой миллион же должна быть.
0: Нет, у них армия не миллион. У них армия была 1300 вместе со всеми там с милициями там, и так далее. Может быть, у них там басиджи миллион, но это не армия. Это там, просто, кстати, народ, которому раздали оружие. Вот, создавать, так сказать, видимость вооруженной толпы они могут. Могут разгонять оппозицию, далее воевать против регулярной армии, нет. Значит, то есть, ну, опять-таки, у Ирака была крупная армия, но ее там разогнала 100-тысячная примерно или 150-тысячная американская группировка с союзниками. То есть это уже серьезная численность. И даже, значит, при невыигранной войне, да, потому что, да, 100 тысяч вряд ли смогут оккупировать Иран, но высадка 100 тысяч человек на южное побережье иранское и нанесение при этом ракетно-бомбовых ударов, а понятно, что бомбить Иран тогда придется очень активно, эффективно и долго для того, чтобы поддерживать жизнеспособность своей группировки там. Это просто нанесет Ирану огромнейший экономический ущерб. Знаете, когда-то Ливан называли Ближневосточной Швейцарией. Но те времена давно прошли. Именно потому, что там постоянно шла война. И, кстати, перестал быть Ближневосточной Швейцарией он очень быстро. Буквально за год-полтора в 70-е, как только эта самая война началась.
1: Там. Сейчас это же Дубай ожидает, например, значит, или нет?
0: Да, кроме того, в Иране так или иначе, но оппозиция местному режиму есть. И одно дело, когда режим войну практически выигрывает, да, и, значит, на волне патриотического подъема против него выступать как-то не камильфо. А другое дело, когда война начнет затягиваться, приносить серьезные, сказать, потери, разрушения там, и так далее, в это время никто не знает, как сложится, сказать, внутри Ирана позиция общества местного, насколько оно окажется единым и консолидированным. То есть там есть очень много неизвестных. Значит, не только для нас, но и для американцев, и для Ирана, и так далее. Повторяю, Трамп очень сильно рискует в таком случае. Он действительно может обвально проиграть. Но рискуют все. Когда идет война, рискуют все. Значит, любую войну может проиграть кто угодно. И тот, кто ее начинает и к ней готовится, тоже может проиграть. Вот. Поэтому он, собственно, этим и пытается шантажировать. То есть, может быть, нам будет очень плохо, но и вам будет очень плохо. Нет, может быть, мы и уйдем отсюда с позором, но и вам будет нечем хвастаться там, и так далее. Вот. Кроме того, он не без основания рассчитывает на то, что страны Персидского залива должны будут его серьезно поддерживать, так как Иран, блокировав Ормузский пролив, блокировал их нефтяную торговлю в первую очередь. Значит, и это они несут гигантские убытки. Значит, в принципе, он рассчитывает и на поддержку со своей части прогрессивного человечества, которому тоже не нравится рост цен на нефть. И так далее. То есть какое-то время можно суетиться и говорить, ну, там, подождем месячишко, глядишь, все и утрясется. Но если утилизация не будет, то, ну да, там часть будет осуждать Соединенные Штаты, но значит, большинство будет выступать против Ирана тоже. То есть Трамп рассчитывает на создание своего рода коалиции, в которых Соединенные Штаты будут всего лишь ведущей силой, но не единственной. И уже от лица коалиции потом, кстати, опять договариваться. Но в условиях, когда Иран будет находиться в худших условиях. Поэтому сейчас он фактически предлагает, что вот у вас пока условия хорошие, да? Значит, мы снимаем фактически одну тему – ликвидацию режима. Вот у вас остается Иран и остается режим. И это он будет рассказывать китайцам, а не иранцам.
1: Это понятно, да.
0: Вот. Значит, вам же будете с ним торговать нефтью подпольно, как торговали раньше. А мы вывезем ядерное оружие, значит, ядерное оружие, ядерные материалы, угробим иранскую ядерную программу, там, ну и попытается подсуетить себе как можно больше. Там остановку ракетной программы там, и так далее. Значит,
1: Пролив открыт будет в этом случае?
0: А кто его в этом случае закроет? А кто его в этом случае закроет? Если заставить Иран пойти на такие уступки, то про пролив уже никто и спрашивать не будет. Вот. То есть он поедет в этом плане торговаться с китайцами. Если до чего-то доторгуются, китайцы выступят с миротворческой инициативой, которую все поддержат. Россия, Иран там, и так далее.
1: А извините, а в чем принцип? Вот Владимир Владимирович же говорил, что значит, сначала было предложение, что вывести к нам, потом вроде от него отказались, американцы хотят к себе, иранцы хотят оставить у себя. В чем здесь принцип? В США или в Россию? Для Ирана и для США? В чем здесь проблема?
0: Ну как, если Россия иранский союзник, да?
1: Так.
0: То есть Россия в данном случае выступает как честный маклер по принципу, ну, если вы там на Иран потом нападаете, так мы можем и вернуть расщепляющиеся материалы в Иран, значит, потому что вы нарушили условия сделки. Если Соединенные Штаты вывозят к себе, тем самым они демонстрируют, что не всех победили, потому что они требовали, а не получили. Вот. Оставили Иран без расщепляющихся материалов. Иран, естественно, хочет оставить у себя, потому что это его ядерная программа, и что он, собственно, должен ее сворачивать.
1: Нет, тут понятно.
0: Вот. Да. Значит, так вот, американцы будут торговаться с китайцами по принципу, ну, мы же вам уступаем, да, вот нефть, режим, Иран. Значит, а если пойдет по плохому сценарию, то там будет большая война на Ближнем Востоке тогда.
1: И вам будет плохо, вам не хватит нефти.
0: Да, нам-то плохо американцам, да, но, во-первых, вполне возможно, что мы Иран тогда в щепки разнесем, потому что есть же еще ядерный аргумент, к которому американцы пока не прибегали. Но могут же и прибегнуть. Когда будет совсем плохо, вполне могут. Значит, американцы, я напомню, они не такие, значит, сдержанные ребята, как наши. Значит, они вполне серьезно обсуждали ядерный удар во время Корейской войны по китайским добровольцам. Они вполне серьезно обсуждали ядерный удар по Вьетнаму во время Вьетнамской войны. Вот. И не нанесли они эти удары не потому, что им стыдно стало, а потому что они пришли к выводу, что они не достигнут требуемого эффекта. То есть, если они будут считать, что требуемый эффект будет достигнут,
1: как в 45-м.
0: То они вполне могут добраться и до ядерного оружия, и до ядерного удара по Ирану. Вот. Поэтому фактически он поедет в Иран, то есть поедет в Китай, разговаривает на эту тему. Естественно, значит, будут и эти самые и проблемы американо-китайских торговых отношений, там всегда проблема вагоны,
1: да,
0: маленькая тележка, потому что у китайцев все время позитивная сальдо в двусторонней торговле, значит, причем огромная, и Соединенным Штатам это всегда не нравится, они всегда пытаются его всеми возможными способами уменьшить, там, сократить и так далее. Значит, естественно, будут обсуждаться и вопросы Индо-Тихоокеанского региона, там, где американские союзники с китайцами не мирятся по территориальным вопросам там, и так далее. Но сейчас, в данный момент, для американцев самое важное – это Иран, и они будут в первую очередь продавливать вопрос. Естественно, не публично они его будут продавливать, да? Значит, публично они будут делать акцент на других мероприятиях. Значит, но через переговорный процесс, да, в закрытом режиме они будут продавливать именно эту тему. Вот. И я, кстати, уверен, что после этого самого, после отъезда Трампа, скорее всего, Путин и Си Цзиньпин тоже будут обсуждать, в первую очередь, американские предложения по поводу того, как американцы видят процесс глобального урегулирования, потому что им придется ответить на этот вопрос в Китае.
1: Так это же тогда уже другое, то есть, есть или это часть
0: Ирана? А это кусок неизбежный. То есть, если американцы начнут разговаривать про Иран, то им обязательно зададут вопрос, ну, Иран – это хорошо. Возможно, мы здесь с вами даже можем договориться. Но у нас же не один Иран. У нас с вами, и у Китая, и у России, и с Соединенными Штатами огромное количество спорных вопросов, как минимум. Вот. Как мы их будем решать? Какие у вас есть предложения, какие подходы? И ну, не знаю, насколько они будут готовы. Должны быть, по идее, готовы к этому вопросу. И должны что-то сказать. В принципе, американцы, ребята, несколько отмороженные, они могут приехать и с абсолютно неприемлемыми предложениями, но они хотя бы что-то должны будут сказать в ответ, и, соответственно, там будет потом что обсудить и по их иранским предложениям, и по тому, как они видят вообще дальнейшее развитие событий на планете. Независимо от того, они будут конструктивны или деструктивны. Если не будут деструктивны, все равно
1: Путину и скажут, что как они это видят, да.
0: Путину
1: это...
0: и Си Цзиньпину все равно будет что обсуждать после того, как они поговорят с американцами. Кстати, это постоянное, если вы обратили внимание, это постоянно работающий механизм. Когда Путин встречается с американцами, то потом тоже китайцы приезжают. Значит, когда китайцы, значит, потом мы приезжаем туда к ним для того, чтобы сверить часы постоянно и для того, чтобы обсудить последние переговоры с ними.
1: А не проще втроем сесть и сделать Ялту? 2020?
0: Для того, чтобы сделать Ялту, надо, чтобы был общий враг. Ялту делали, когда воевали против Германии, не когда Соединенные Штаты воюют против нас.
1: Ну, просто разделить сферы влияния, даже не в военном смысле.
0: Американцы не хотят делить сферы влияния. Собственно, все началось потому, что американцы не хотят делить сферы влияния. Американцы хотят быть единственными и неповторимыми. Поэтому Ялту можно сделать с китайцами, для этого надо победить американцев.
1: Глобальная безопасность, понятно. А еще с вашей точки зрения, какие важные вопросы будут обсуждать Путин и Си Цзиньпинь?
0: Двусторонние торговые отношения. И причем это тоже как из сферы глобальной безопасности. Потому что и продовольственная безопасность, для Китая это тоже, кстати, играет не последнюю роль, значит, и энергетическая безопасность для Китая это тоже играет не последнюю роль, значит, и сырьевая безопасность, здесь мы друг друга вполне с этим можем поддерживать, потому что есть полезные ископаемые, по которым Китай занимает первые позиции в мире. Это все аспекты глобальной безопасности. И с одной стороны, это аспекты двусторонних торговых отношений, с другой стороны. И поскольку у нас традиционно, вот, начиная с проигрыша русско-японской войны, да, значит, все эти основные наши партнерские отношения выстраивались на Западе, в том числе экономические. Начали мы разворот на Восток только уже в нулевые годы, когда начали строиться там новые продуктопроводы, дороги, далее в массовом порядке. Значит, нам еще есть чем заниматься там. И в этом самом, не в единственном числе, а вместе с китайцами. Потому что дорога, она не может упираться в границы. Стоит по той стороне границы должна быть тоже дорога. Должны быть мосты, там дороги, рынки, города. Значит, все это, ну, то есть инфраструктурные вопросы не всегда достаточно сложны. Значит, особенно, когда речь идет о двух гигантах, таких как Россия и Китай. Кроме того, есть и проблемы, там, допустим, транзита. Да? Насколько активным будет китайско-европейская торговля. Потому что Европейский Союз сейчас экономически теряет, и вопрос в перспективах европейского рынка. Для нас это не последний вопрос, потому что из Китая в Европу, из Европы в Китай шел и идет серьезный транзит. Если он будет сокращаться или останавливаться, то возникает вопрос, надо ли нам, значит, слишком активно развивать именно эти транзитные коридоры.
1: Шелковый путь вот этот, да,
0: один путь. Шелковый путь, он очень разнообразен. Угу. Он ведет и на Ближний Восток, этот новый шелковый путь, да, он ведет и в Европу, причем и в Южную, и в Северную, и как угодно, там много коридоров. Так вот, вопрос в развитии, какие коридоры нам развивать, когда, значит, на какие прибыли рассчитывать и так далее. Это, опять, это все очень непустяковые вопросы, потому что от них будет зависеть благосостояние государства и через 10, через 20, через 30 лет. А решать их надо сейчас.
1: Центральная Азия тогда, получается, становится серьезным таким, не знаю, хабом?
0: Центральная Азия, она всегда была, значит, регионом, в котором, не могу сказать, что сталкивались, но, значит, действовали одновременно интересы и России, и Китая. Я поэтому всегда говорил, что Центральная Азия, Средняя Азия нашей бывшей, Центральная Азия в целом, ей некуда деваться от Российско-Китайского союза. Если у России с Китаем отношения напряженные, то местное государство может каким-то образом лавировать. Если Россия и Китай оба слабы, то тогда они могут обращаться через голову там, к Европе, к Америке, кому угодно. Если в тот момент, когда Россия и Китай находятся на пике своих возможностей и при этом поддерживают дружественные отношения, значит, весь этот регион просто обречен двигаться в колее российско-китайского экономического сотрудничества и внешнеполитического и так далее, потому что никто ему не даст выпрыгнуть в другую тележку.
1: В нашем МИДе говорят, что там Великобритания активно работает.
0: Великобритания может где угодно активно работать. Значит, для того, чтобы активно работать, необходимо иметь прямой доступ и возможности. Вот. Какие-то возможности у британцев есть, да, но один агент 007 не может развернуть целый регион. Особенно, когда его со всех сторон окружают две сверхдержавы, не только военные, но и экономические. И в тот момент, когда Британия находится в состоянии глубочайшего экономического кризиса и упадка. Вот сейчас мы с вами тут сидим, а, возможно, Стармера уже прогоняют из премьеров.
1: Ну, значит, хотят, по крайней мере.
0: Да, у него сейчас должно идти заседание его кабинета, на котором должно решаться, будет он дальше премьером или не будет. Значит, именно потому, что им недоволен избиратель, так как Британия продолжает погружаться в пучину кризиса.
1: Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня был в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Сергей Панов. В специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины майор Сергей Панов в составе своего подразделения участвовал с первых ее дней. 4 марта колонна БМП под командованием Панова зашла в город Конотоп. Вокруг была плотная жилая застройка, в которой засел противник. Он открыл шквальный огонь по российским военным. Несмотря на то, что позиции были хорошо и заблаговременно подготовлены, враг получил достойный отпор и понес большие потери. На помощь ему подошла танковая рота. Майор Панов приказал своим бойцам отступать. Других вариантов не было. Командир на своей бронемашине прикрывал отход товарищей. Вел огонь на поражение, постоянно маневрировал. В бой вступили украинские танки. Экипаж под командованием Сергея Панова принял вызов и сумел уничтожить три вражеских боевых машины. Но ответным залповым огнем российская БМП получила серьезные повреждения. Ценой своей жизни, беззаветно отстаивая интересы России, майор спас подчиненных, дав им возможность отойти к своим. За проявленную самоотверженность Сергей Панов посмертно награжден орденом мужества. Ему присвоено звание Героя России. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Татьяна Москалькова рассказала о сложностях в переговорах о возвращении удерживаемых Киевом курян в Россию. Алексей Лихачев привел подробности совместного проекта России и Индонезии. Свыше тысячи заявок поступило на вокально-патриотический конкурс «Солдатский конверт». Об этом и не только. Подробнее далее. Переговоры о возвращении в Россию 165 удерживаемых на Украине жителей Курской области шли очень сложно. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Она назвала их возвращение самой большой радостью.
2: Я обращалась в Ватикан, Папе Римскому, с просьбой, чтобы он ту сторону убедил, что нельзя гражданских людей держать в заложниках. Обращалась к Тюрку, Верховному комиссару по правам человека, в другие международные органы. Но самое главное, когда мы человечность ставим во главу угла, получается.
1: Напомню, последние 7 жителей Курской области, которых удерживали на территории украинских СУМ, вернулись в Россию 11 апреля. Всего с 2024 года Киев незаконно удерживал 165 курян. Для Индонезии на первом этапе создания ее атомной энергетики будет приемлем совместный с Россией проект «Плавучий АЭС». Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что Индонезия уже обладает ядерными компетенциями. В стране работают исследовательские реакторы, развивается ядерная медицина, много молодых людей учатся по профильным специальностям, в том числе и в России. Глава Росатома в Джакарте обсудил с президентом Индонезии Прабово Субианто сотрудничество по мирному атому. Он подчеркнул, что Россия предлагает проект АЭС большой и малой мощности, в том числе плавучие атомные станции. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не производят достаточно вооружений. Он назвал недостаточные объемы производства вооружений общей проблемой США и Европы, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Анкаре. Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет сравнил с юмористической сценкой слова главы Европейской внешнеполитической службы Каи Каллас о желании стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией. Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика в будущем диалоге с Россией. По мнению Шеремета, реакция Каллас продиктована страхом. Свыше тысячи заявок из более чем 60 регионов России поступили на всероссийский вокально-патриотический конкурс «Солдатский конверт». Об этом сообщил руководитель Роспатриот-центра Росмолодежи Елена Беликова. Она напомнила, что в этом году конкурс проходит уже в 33-й раз, а сам проект приурочен к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что за последние 5 лет конкурс приобрел международный характер. Программа фестиваля собрала как песни военных лет, так и композиции, посвященные специальной военной операции. Финальный гала-концерт конкурса состоится в июне в российской столице. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Четыре минуты четвертого, вторник, 12 мая. Мы продолжаем. В студии все те же. Лису Хабал, у меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Лису, еще раз привет.
4: Привет, Алексей.
3: Да, пара тем у нас есть, которые хотели бы обсудить. Во-первых, десятилетие.
4: Да, очень важная тема. Сегодня встреча Владимира Путина с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Повод такой серьезный получается. 10 лет уже она на посту. Обсуждали доклад «Воссоединение семей, помощь военным». И цифры, на самом деле, очень впечатляющие. Аппарат омбудсмена помог установить судьбу более 9 тысяч военнослужащих, а востребованность института выросла в 3 раза. И сразу хочется послушать Татьяну Москалькову, что она говорит по этому поводу.
2: Темой нашей работы стала работа с людьми, которые являются членами семей участников специальной военной операции и наших военнослужащих. Мы развернули горячую линию, мы создали особый алгоритм действий, основанный на том, что обязательно нужно выйти на прямой контакт с семьей, проговорить, выяснить ситуацию и сделать все возможное для того, чтобы помочь. А за это время, благодаря взаимодействию с Министерством обороны, ФСБ, с нашими спецслужбами, нам удалось построить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем, чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов.
3: Да, надо сказать, что один из работающих механизмов очень важный. Просто невозможно недооценивать его. Это вот эти каналы связи, благодаря которым омбудсмены обеих сторон могут посещать и справляться о здоровье пленных. И, конечно, это очень важно. Президент Путин заявил, что необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей. В свою очередь Татьяна Москалькова сообщила, что по линии уполномоченного было передано порядка 20 детей для воссоединения семей, и работа ведется по линии уполномоченного по правам ребенка. С нами на прямой связи Ева Меркачева, правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна, приветствую, рада вас слышать.
5: Спасибо большое, взаимно. Спасибо за эту прекрасную тему, потому что нам, мне кажется, очень-очень повезло с уполномоченным по правам человека. И здесь, наверное, самое важное качество, которое Татьяна Николаевна демонстрировала на протяжении всей своей деятельности, не утратила нисколько его человечность. Она действительно очень человечная и всегда воспринимает чужую боль как собственную. Это вот такие высокопарные слова. Я была свидетелем того, как она людей принимала, была свидетелем ее встречи групповых, когда приходили, там, не знаю, родители детей, попавших в ситуацию какую-то сложную, приходили какие-то категории граждан, в том числе очень-очень социально незащищенные или оказавшиеся просто в непростой ситуации жизни. А таких ситуаций их великое множество, и даже невозможно все перечислить.
3: Это правда. Да? Вот, Ева Михайловна, вот возникает, знаете, какой вопрос. 10 лет все-таки это довольно длительный срок, и действительно, я, наверное, соглашусь с вашими оценками в адрес Татьяны Николаевны. Но вот какой вопрос возникает. Понятно, что, так сказать, водораздел для всего мира, не только для нас, это начало специальной военной операции. Понятно, что у институции, которую возглавляет Татьяна Николаевна, забот и работы возросло, ну, просто кратно.
5: Да.
3: Вот не случается ли, и понятно, что и внимание общества, так сказать, и властей приковано в первую очередь к ребятам, которые воюют, к членам их семей, и мы видим, сколько там депутаты принимают законов и в защиту, и в поддержку, и прочее, прочее. Но не случается ли, так сказать, перекоса внимания, что ли, да, что вот в большей степени теперь внимание уделено ребятам, которые воюют на СВО, членам их семей, и, так сказать, в связи с этим недополучают свое внимание те проблемы, которые есть, ну, то, что называется, на гражданке.
5: Ну, честно говоря, этого не было замечено, что называется, потому что это одна из важнейших сфер, да, в которой сейчас Татьяна Николаевна достигла вообще огромных успехов на фоне всего того, что происходит. И вот она сама это говорит. Ну, а тут главное, что люди и те, кого обменяли, скажут про это много. Те, кого вернули на территории, с которых их там забирали, например, жители Курской области, как они благодарны. Ну, и много всех. Поэтому вызовы-то новые, и понятно, что в большей степени говорят про помощь именно вот тем, кто с учетом этих новых вызовов попал в беду. Но все остальные как были, так и остались. Как были, так и остались там бездомные, там заключенные, малообеспеченные. Как были, так и остались проблемы у людей в сфере там здравоохранения, жилья и много всего прочего. И на самом деле по каждой из этих тем было много сделано. Сколько было работы проведено Татьяной Николаевной по обеспечению жильем сирот, Ну, вот правда, если просто взять какой-то один пласт, получится, что как будто бы мы выделяем это на фоне остальных.
4: Яна Михайловна, а скажите, пожалуйста, Владимир Путин поручил Москальковой продолжить работу по воссоединению семей между Россией и Украиной. А насколько это вообще реально в текущих условиях? Что самое сложное бывает там? Найти людей, договориться с украинской стороной или, возможно, организовать сам процесс передачи?
5: Ну, на самом деле, тут, конечно, в большей степени нужно у аппарата Татьяны Николаевны спросить, что им было сложнее. А так мы, конечно, понимаем, что есть противодействие с другой стороны, и оно, конечно, в большей степени тормозит весь процесс. Потому что если бы этого не было, если бы все понимали, что интересы семьи, они важнее всего, да, и главное, чтобы там все воссоединились, и что люди зачастую совершенно не хотят даже думать о том, в каких там политических отношениях находятся страны, какая ситуация. Им просто хочется вот быть вместе, потому что они семья. Но вот так случилось, что они разлучены. Вот и я думаю, что как раз противодействие тех людей, которые находятся на той стороне, я думаю, с этим сложно приходилось Татьяне Николаевне. А все остальное, потому что сами-то люди всегда готовы максимально способствовать тому, чтобы их проблема решилась.
4: А у Татьяны Москальковой истекают в этом году полномочия. Как вы считаете, главный критерий какой должен быть при выборе нового омбудсмена? Это должен быть человек с опытом правозащитной работы, государственный чиновник?
5: Вы знаете, понятно, что это государственная должность, и что это государев, так сказать, правозащитник. Но, на мой взгляд, вот так сложилось уже исторически, и это уже традиция, что полномочный должен быть просто с большим сердцем. Вот это важнее. То есть человечность должна побеждать любую чиновничество. И это крайне важно, потому что люди обращаются туда зачастую просто за последней надеждой. И если им ответят просто формально, там, что вот там не подпадают под такие-то, такие-то там рамки, и не будут искать способ решения чисто по-человечески, то тогда обесценится сам вот этот институт. Поэтому очень надеемся вот на простые душевные человеческие качества, на то, чтобы чужую боль воспринимать как свою, на то, чтобы сострадание проявлять, на то, чтобы любому даже, вот, который, кажется, вот и жалости особенно не заслуживает, но тем не менее ему дать второй шанс, на то, чтобы заступаться за любого. И важно, как к нему кто относится. Знаете, в чем история? Часто говорят, особенно представители разных органов, да, вот такие чиновники, и чиновники от правоохранителей, чиновники просто, что вот таким-то категориям помогать не надо, как будто. Это не должно быть истиной, потому что уполномоченный должен помогать всем, в моем представлении, абсолютно всем. Кто бы какой ни был, если его права нарушаются, надо помочь, надо дать шанс, не оборачиваясь на то, как к нему там кто-то относится.
3: А какие это про критерии для конкретного человека? А новые задачи, Ева, вот какие вы видите, появляются ли сейчас дополнительные какие-то сложности для того, чтобы в полной степени там реализовывать и защищать права человека? Вот какие новые вызовы встают перед будущим омбудсменом?
5: Я думаю, что с учетом того, как говорит президент, да, что у нас, будем надеяться, что все скоро закончится, вот новые вызовы будут с этим связаны, потому что нужно будет помогать тем людям, которые возвращаются, вернуться, да, уже в большом количестве, и адаптироваться, и найти себя в этой жизни. Нужно будет помогать семьям, которые потеряли кормильца. Нужно будет вот налаживать отношения с какими-то, возможно, международными организациями, потому что уполномоченные взаимодействуют со всеми, и мы видели, что даже на фоне самой ужасной, казалось бы, там, ситуации в отношениях с определенными странами, все равно уполномоченная находила слова и возможность поддерживать контакты со своей коллегой, да, из другой страны. Вот когда правозащита выше политики, когда правозащита выше вообще всего, потому что люди есть везде, человек есть человек, вне зависимости от того, где он живет, на каком языке он говорит, какой цвет у него кожи, мне кажется, уполномоченный это вот про это.
3: Спасибо большое. На прямой связи со студией «Радио Спутник» была Ева Меркачева, правозащитница, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Мы продолжаем и к другой теме переходим. Ну, во-первых, приветствуем Лену Караеву, журналист, нашу коллегу, которая пришла к нам в студию для того, чтобы поговорить и рассказать нам о Каннском фестивале. 2026, который сегодня открывает свои двери, 79-й в преддверии, в следующем году будет юбилейный. 79-й Каннский международный фестиваль проходит с 12 по 23 мая 2026 года, ну, по традиции, на набережной Круазет.
1: Ну, проходит он в кинозалах, а на набережной Круазет как раз, так сказать, происходит... Я забыла поздороваться. Здравствуйте. Здравствуйте, Лёша. Коллеги, значит, это уже не кинофестиваль. Это уже ярмарка тщеславия. Это уже product placement, то есть это рекламное размещение всего, что вы захотите из категории люксовых товаров на людях, которые берут за это деньги, потому что эти же видео, эти снимки появляются в соцсетях, в прессе и так далее. Короче говоря, я бы не стала называть...
3: А так разве не было так всегда?
1: Ну, конечно, так не было всегда, потому что мы прекрасно помним, что Брижит Бардо, не самая последняя фигура французского кино, появлялась в ситцевом платье и с начесом, который она делала сама, и плевать ей было на драгоценности. Просто вот всей своей натурой она демонстрировала, что она просто не по этой части. А Джейн Биркин приходила на самые шикарные, самые такие топовые приемы и прочие мероприятия с корзинкой, купленной на ближайшем рынке. Это ей служила сумкой, и эта сумка, извините, стала... бабушкой самой дорогой, самой знаменитой сумки в мире. Я не буду называть, так сказать, как она...
3: Ну, мы уже назвали ее, да.
1: Вот что произошло с Каннами, произошло ровно то же самое. То есть когда-то кино, когда-то лучшее кино мира, лучшее кино планеты, какое существовало, японское, австралийское, африканское, американское, латиноамериканское, европейское, британское, русское, естественно, то есть советское, было в Каннах. Сейчас там есть список из фильмов, которых, во-первых, никто не будет смотреть. Ну, может быть, за исключением одного, мы поговорим об этом ниже, может быть, за исключением одной ленты. Все остальное не интересует ровным счетом ни одного человека. Все, что показывается в Каннах, в конкурсах, потому что там несколько конкурсов, и вне конкурса, называется самими французами репами. То есть это нечто неинтересное, невкусное, бессодержательное, не имеющее вообще никакого отношения ни к их жизни, ни к их сердцу, ни к их душе. Вот, собственно, что такое Каннский кинофестиваль. Но денег вбухано немерено.
3: Не, ну и потом, ну, мне кажется, так это в разговоры каждый год ровно об этом.
1: Нет, хаять. Конечно.
3: Вот Каннский фестиваль уже не тот, мы слышим постоянно.
1: Но дело в том, что мы не можем свалить, так сказать, глобалисты не могут свалить институцию такую колоссальную, с таким престижем, одним махом, да, они не могут его послать ни на нокдаун, ни тем более в нокаут с одного раза. Но это подтачивается, престиж уже не тот. Те режиссеры, чьи ленты представлены в конкурсе, не говорят ничего их имена абсолютно никому. Может
3: но,
1: быть, кроме Альмодовара.
3: Конечно, да. А Звягинцев?
1: А что Звягинцев?
3: Не говорит вам ничего в этой фамилии?
1: Мне говорит, что это очень плохое подражание Тарковскому, потому что Звягинцев считает, что если снимать длинно и скучно, будет как Тарковский. Нет, извините, Андрей, не будет, как у вашего тёзки.
3: Нет, я к тому, что что-то говорю. Видите, вам сколько, сказал, лауреатки, между прочим, Каннского кинофестиваля, обладатель главного приза Венецианского фестиваля.
1: Ну, хорошо, но мы знаем, эти призы сейчас вручаются. Это не имеет ни малейшего отношения к тому, какой приз получал Коппола, какой приз получал Колотозов с «Журавлями», какой приз получал Висконти и так далее и тому подобное. Мы имеем дело с абсолютно инфлированным, ну, инфляцией, да, от этого, так сказать, глагола я образовала, точнее, причастие, значит, с абсолютно инфлируемым пониманием того, что есть искусство кино, потому что это искусство кино не кино, потому что кино, извините, это зрители, а зрители этих фильмов не видят. Потому что они не хотят их смотреть.
4: Елена, мне знаете, что интересно? Алексей говорит о том, что будто бы все старое, ничего не меняется, а сейчас получается...
3: Нет, я говорю, что вот это, так сказать, критика Каннского фестиваля не меняется. Ага. Не то, что... А это как раз в Каннском фестивале каждый
4: правила,
3: год показывают, что...
4: Которые касаются обнажёнки и её недопустимости, оказывается. Там в этих... У них там... другой проблем будто бы нет, получается. Они сейчас занимаются дресс-кодом и очень много всего запретили. Запрет наготы, потребовали прекратить практику прозрачных и откровенных нарядов. А вот Елена говорит, что раньше приходили в роскошных нарядах, как хотели.
6: Нет, раньше приходили ограничения просто практически шлиф. Голыми. Голыми ну, приходили. Вот. Значит, приходили женщины голыми, потому что иного способа самопредъявиться граду и миру, то есть урби и торби, у них не было, у них не было таланта, как, например, он был у той же Брижит Бардо, хотя у нее лучшая фигура в мире, и это говорил господин Делон, который точно, вот здесь эксперт, вот здесь сомнений никаких нет, но сказал, лучшее тело мира. Да?
4: А как вы относитесь к героиням Каннов сейчас?
6: Я никак к ним не отношусь, потому что это не героини, это, ну, эскортницы, я бы так сказала, вот разного уровня высоты. Но эти женщины не имеют никакого отношения к кинематографу, потому что женщины, имеющие отношение к кинематографу, это Джейн Фонда, это Мэрил Стрип, это, там, не знаю, Энн Хэтэуэй, это Фрэнсис Макдорманд. Короче говоря, они в Каннах, если бывают, то очень редко и раз в год по обещанию. А те, кого мы видим в съемных платьях, точнее, в арендованных платьях, в не менее арендованных драгоценностях, потому что прежние это носили все свое, да, а сейчас и модные дома для продвижения своих шмоток выдают наряды с помощью подкупленных стилистов.
3: А так раньше не выдавали.
4: Какая интересная тоже деталь. Я тоже думала, что ее раньше.
6: Нет, ну что вы. Элизабет Тейлор приходила в своих драгоценностях, прошу прощения.
3: Да, надо...
6: И Роми Шнайдер приходила в своих драгоценностях. И Джейн Биркин, когда она вышла действительно в очень прозрачном платье, в очень коротком, но она была с корзинкой, она это платье купила, ей его не дали поносить. Она просто пришла в бутик и купила это платье.
3: Тут просто в смысле, что раньше это когда? Вот раньше это когда? Я вот сейчас открыл, тут Мадонна, 91-й год. Но тоже...
6: я скажу так, когда...
3: Летиция Каста, 2000-й. Софи Марсо в 89-м году. Ну... Софи Марсо актриса?
6: Софи Марсо актриса одной роли.
3: Значит, ну, актриса, ну, признаем.
6: Ну, она актриса одной роли, которую она сыграла в 14-летнем возрасте. Потом она технично пришла в ярко-красном платье.
3: Да,
6: или
3: с грудью.
6: В белом.
3: Не-не-не,
6: в такое, ярко-красном.
3: Для вишневой, я бы сказал. Да,
6: да, значит, цвета
3: бургунд.
6: И, значит, она технично оголила свою грудную железу.
3: Да.
6: Значит, для чего? Для того, чтобы себя продвинуть. Не, так сказать, там не может быть какого-то ветра или что-то не так. Их одевают, 4 костюмера гримируют, значит, так сказать, там, я не знаю, 5 визажистов, значит, 7 парикмахеров, кто больше. Мы все время имеем дело с недожизнью или с жизнью, которую нам рассказывают люди, сидящие в склепе из гламура. У нас, понимаете, в чем дело? Мы очень доверяем визуалу. Мы очень доверяем тому, что мы видим. Но это все абсолютно сконструировано. Это не кровь, а клюквенный сок. Это не платье, которое вот куплено, это платье, которое, значит, сдано в аренду. И так далее.
3: Мила Йовович, вот смотрю, в 97-м году,
6: но
3: тоже откровенно.
6: Же, ну, да, я понимаю, но она манекенщица.
3: Ну,
6: но
3: хорошо, она и актриса тоже.
6: Ну, как она актриса, там, так сказать, широко известная, как в больших и малых театрах. Широко известная в узких кругах. Ну, коллеги, ну поймите, ну есть актрисы и актрисы.
3: Чичалина вообще голая пришла в 88-м году. Ну, голая, но просто на ней просто бинты какие-то, как
6: да,
3: будто бы.
6: Да, но я могу объяснить, Чичалина – это известная порноактриса,
3: конечно, и депутат итальянского парламента.
6: Которая стала в результате депутатом, как мы видим, низ и верх, телесный низ и телесный верх могут иногда взаимодействовать.
3: Про кино-то давайте скажем хотя бы два слова. У нас
6: значит, тут... смотрите, там в конкурсе действительно есть значимая работа, называется «Мулен». «Мулен» — это фамилия Жана Мулена, потрясающего, необыкновенного и настоящего героя французского сопротивления, который был замучен в застенках гестаповцем Клаусом Барбье, и который не выдал никаких товарищей. Значит, это с одной стороны героизм, а с другой стороны Жана Мулена выдали, его предали. Его предал один из тех, кто был к нему близок. И Франция до сих пор не нашла в себе силы сказать, кто именно предал главного героя французского сопротивления, потому что это был, как сказать, им был не Деголь, Деголь это координировал, но человеком, который заплатил жизнью за освобождение своей страны, был Жан Мулен. И Франция не может, она внесла его прах в пантеон и сказала все добрые слова, но она не может сказать, кто его предал. Потому что есть какая-то юстиция, что-то они там решили, потому что этот человек, так сказать, все знают, кто он, но официально имя человека, предавшего Жана и обрекшего его на чудовищные муки, в публичном поле не существует.
3: Интересно. Значит, что еще? Документальное кино Стивена Содерберга, но тоже, в общем, наверное, интересно было посмотреть Джон Леннон последнее интервью.
6: Наши... Там оно сделано с помощью искусственного интеллекта. Я не думаю, что это большое художественное произведение, но желающие могут посмотреть этот список.
3: Про соотечественников надо сказать. Кантемир Балагов «Варенье из бабочек» и Сокуров, ученик Сокурова, и Андрей Звягинцев с «Минотавром».
6: Ну, в общем... Короче говоря, ребята, смотрите русское кино, оно точно кино, и оно точно лучше
3: того, что... Елена Караев, студия «Радио Спутник».
0: Цифровой контроль курьеров. Контекст. Каждый доставщик в Москве подлежит обязательному мониторингу и обязан перед каждой сменой идентифицировать личность и фотографироваться. Новые правила работы курьерских служб обязывают их устанавливать на средства индивидуальной мобильности своих сотрудников модули, ограничивающие скорость 25 км в час. За нарушение предусмотрены штрафы. Информация о передвижениях и заказах каждого конкретного курьера обновляется в онлайн-режиме. Единый стандарт работы служб доставки был утвержден в 2024 году. Работники должны одеваться в узнаваемую форму компании и иметь опрятный внешний вид. Безопасность вождения они изучают на специальных курсах. На транспортные средства устанавливаются номерные знаки. Компании должны организовывать специальные пространства для парковки транспорта. В правительстве Москвы заявляют, что стандарт направлен на повышение безопасности потребителей и прозрачности работы служб. Введение единых правил для курьеров по всей стране обсуждается на федеральном уровне. Не так давно Владимир Путин признал, что ситуация с велокурьерами на тротуарах вызывает озабоченность у граждан. Он поручил Минтрансу и МВД до 1 июля проработать этот вопрос. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: поговори со мной.
1: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Нужно совершенствовать программы подготовки инженерных кадров и проведения научных исследований, а также углублять сотрудничество учреждений среднего и высшего технического образования с компаниями-работодателями. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
5: Очень важно понимать, каких специалистов, для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда. Они очень быстрые. Вот это точечная настройка, когда изменения потребностей профессии находят свое отражение в подготовке кадров – это то, что мы должны реализовать.
4: Председатель правительства напомнил, что на следующий учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение на основе заявок организаций по вузам, количеству мест для зачисления, специальностям и направлениям, в том числе научным. Министры финансов стран БРИКС на встрече в Москве обсудят развитие мировой экономики в условиях событий в Ормузском проливе. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минфин России Антон Силуанов. По его словам, наша страна уже видит широкий интерес к этому мероприятию. На Совете управляющих в Москве ожидаются 8 иностранных делегаций, примерно половина из которых будет представлена на уровне министров финансов, включая страны-основатели БРИКС. Это говорит о заинтересованности стран в обсуждении заявленной России повестки Совета, сказал глава Минфина. Приглашение Владимира Зеленского на прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества в преддверии Дня Победы нельзя назвать дружественным шагом по отношению к России и ее гражданам. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Саммит Европейского политического сообщества прошел в армянской столице 4 и 5 мая. Вместе с европейскими лидерами участие в нем принял и Зеленский. Словакия не собирается участвовать ни в каких военных конфликтах, заверил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он отметил, что оборонная промышленность Словакии стала двигателем экономики и повышает ее экспортный потенциал. Словацкий премьер также отметил, что Европа должна быть более сильной, автономной в вопросах безопасности и внешней политики.

0: прекращения войны. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В 15.33 продолжаем. Несколько тем у нас есть для вас, чтобы обсудить в ближайшие полчаса. Начнем с важной...
3: Скандала на Украине.
2: Да, который вот только разгорается буквально, так сказать, на наших глазах. Хотя, так сказать, лел он и горел-то давно, но просто появляются новые подробности. В частности, антикоррупционная прокуратура украинская сегодня, 12 мая, подал хозяйство в Высший антикоррупционный суд об аресте бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. Значит, прокуроры просят суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, арест, с альтернативой внесения залога в размере 180 миллионов гривен, это порядка 4 миллионов долларов или 304 миллионов рублей.
3: Ну, короче, расскажем, говоря, в чем его подозревают.
2: Давай, да.
3: Да, его подозревают в отмывании почти 460 миллионов гривен на строительстве элитных коттеджей под Киевом. У-у-у. Он пока что, естественно, все отрицает. Антикоррупционная прокуратура потребовала его ареста и арестовала его элитную недвижимость уже.
2: Значит, по делу проходит еще 5 человек, включая Миндича и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Что тут важного и любопытного? Значит, это глава САП, вот этой специализированной антикоррупционной прокуратуры, Александр Клименко, уточнил зачем-то, что действующий президент Владимир Зеленский в данном расследовании не фигурирует. Вот это любопытно. Это же
3: а
2: он
3: мне
2: сам
3: как
2: сказал.
3: Раз было интересно, как это скажется на... На Зеленском, на его репутации.
2: Ну, давай спросим, да, у эксперта тогда, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дучак с нами на прямой связи. Александр Васильевич, приветствуем, здравствуйте.
4: Добрый день, добрый день.
3: Александр, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как эта история скажется на репутации Зеленского, и можно ли верить в какую-то борьбу с коррупцией на Украине? Есть ли такое там сейчас?
4: Нет, ну... На репутацию Зеленского это никак не скажется, потому что, ну, а в чьих глазах его репутация? Ну, мы, допустим, знаем, как, кто он такой и как к нему относиться. В Европе, в общем-то, тоже знают. Ну, потому что его потому там и держат, потому что их его репутация устраивает. Ну, самого Зеленского. Потому что Украина настолько удобна и власть настолько приятная для Европы, потому что ей можно прикрываться по разным поводам, проведение террористических актов, как про Северного потока, попытка там изменения режима Венгрии, вполне удавшееся, и все может переводить стрелки на Украину. Это же не мы, это вот Украина.
3: И Александр, здесь, скажите, а вот этот залог в 180 миллионов гривен, это примерно, я посчитала, посмотрела,
2: 4 миллиона долларов.
3: 300 миллионов рублей. Ну, 300 миллионов рублей.
2: Да.
3: Да, судя по всему. Это для Ермака серьезная сумма или такая формальность? Он легко сможет выплатить сумму?
4: Ну, они еще и поторгуются, я думаю, там адвокаты привлекут, постараются снизить эту сумму. Но, в конце концов, я не думаю, что это неподъемные средства для Ермака в складчину скинуться. Хотя сейчас с этой складчиной будет гораздо сложнее, потому что, ну, все так дистанцируются против, ну, в отношении тех, кто... получают такую черную метку от американцев. Есть определенные там сейчас уже наблюдается разброты шатания. В той же Верховной Раде они могут провести голосование, потому что они там привыкли голосовать за деньги, а деньги обычно с насилием, а сейчас никто не приносит. В общем, не знают, что делать дальше. Ждут, когда новый начальник появится, начальник тот, у кого чемодан с деньгами.
2: Ну вот смотрите, но... тот же, значит, с одной стороны Ермак, с другой стороны, как ее, Юлия Мендель, да, вчера дала интервью Карлсону, в смысле, вчера оно было опубликовано, в котором там тоже, так сказать, досталось Зеленскому. Мендель говорила, что он единственный, кто, что мешает, так сказать, достижению мира на Украине, там и про наркотики, и про взятки, и все. Кажется, что кольцо как будто бы вокруг Зеленского начинает сжиматься. И в этом смысле сегодняшний арест Ермака и, в принципе, вот позиция Ермака, глава офиса, значит, точно располагает какой-то информацией. А будет ли он давать показания против Зеленского?
4: Ну, знаете, сложно представить, чтобы вот за коррупцию кого-то на Украине посадили, хотя все бывает первый раз, сколько коррупционных скандалов было, и против Порошенко, и

0: там 17-18 подозрений было там выдвинуто. Но как бы ничем это не заканчивалось с сегодняшнего дня. И известны эти пленки Миндича тоже, когда ему дали уйти в Израиль, более того, лишили гражданства Украины, и теперь вообще потеряли возможность требовать его выдачи, потому что Израиль своих граждан не выдает, а украинского гражданства у него уже нет. Так что и здесь тоже, здесь очень похоже на шоу, которое разыгрывается на протяжении достаточно долгого времени. Если они хотят подкорректировать курс Зеленского и принудить его к чему? Подписанию мирного соглашения, но опять-таки на каких условиях? Но изображает из себя миротворца Трамп, и вроде бы как американские структуры на БУСАП давят на Зеленского, на его ближайшее окружение. Но опять-таки не говорят о том, что нет, что вы, Зеленский пока не проходит. Ну, сегодня не проходит, через полчаса сегодня же может и проходить. Это такое дело, там все быстро меняется. И тут как бы все подтягивается к Зеленскому, но так, значит, он тот, имя которого не называют. Ну, такое впечатление, что это просто какое-то шоу. Американцы показывают, что мы хотим как бы мира. На самом деле, какой мир американцам нужен? А просто остановить боевые действия они могли бы любым способом. Господи, Мадуро украли, руководство Ирана уничтожили. А тут непокоренный Зеленский, которого весь там в долгах, государство навсегда в долгах. Половина бюджета формируется из внешних источников. Без иностранного оружия они ничего сделать не могут. Да американского в том числе. Без связи они тоже не боеспособны. И тут они ничего не могут сделать с Зеленского. Сейчас он тоже не проходит по делу пока еще. Это просто какое-то шоу. Американцы могут сказать, вот смотрите, мы все, что могли, сделали, но вот они мира особо не хотят. И действия Зеленского, по большому счету, американским интересам не противоречат. Наоборот, с помощью Европы, их расходов на войну...
1: Но это же просто громкие всякие дела. И там Европе это все равно не может пройти незамеченным. А мы знаем, что там все равно, они требуют, да, от Украины борьбы с коррупцией. Мы не будем говорить там эффективной или фиктивной, но, по крайней мере, об этом регулярно заявляется, что, собственно, вот эти коррупционные истории там не пускают Украину в Европу, например.
0: Ну и да, и они, конечно, жалеют, что Орбана нет, потому что они на него тоже пальцем показывали, это он не пускает Европу, а потом им самим пришлось заявлять о том, почему они не пускают Украину и Европу. А по поводу коррупции, ну вот опять-таки, в коррупционных этих схемах, понятное дело, не все эти деньги грабили представители киевского режима. Угу. Те суммы, которые сейчас указывают, достаточно смешно выглядят на фоне всех этих подачек. И то, что сейчас говорят 90 миллиардов Украине, да не Украине, 90 миллиардов под предлогом Украины, и 60 из которых уходит сразу европейский ВПК на оплату уже поставленных вооружений, видов вооружений. Это уже потраченные деньги. Они говорят, это Украина. Она должна, она берет кредит. Но на самом-то деле они по карманам сами рассовали. Если здесь вот прямая коррупция, да, домики видны, то там коррупция просто с приходом транснациональной корпорации на территорию Украины, коррупция Украины вышла на транснациональный уровень. И вообще Украина — это заповедник коррупции. Ну как же можно в заповеднике отстреливать?
2: Да. Спасибо, Александр. С нами на связи был политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Васильевич Дудчак. Спасибо.
3: Радио «Спутник».
1: С июля 26 года Финляндия ужесточает ограничения на экспорт фармацевтической и медицинской продукции в Россию. Об этом сообщают сразу несколько СМИ. МИД Финляндии, как пишут, намерен пересмотреть исключение из санкций ЕС, затрагивая интересы поставщиков, такие как, вот, как компания, так сказать, со сложным финским названием, но она производит операционные столы и койки. Почему? Ну, потому что считают, что медицинская продукция может быть использована в военных целях. Гендиректор аналитической компании по фармрынку DSM Group Сергей Шуляк с нами на прямой связи. Сергей Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Объем-то большой у нас был с финнами по фармацевтической и медицинской продукции. Ну и насколько там серьезен может быть удар по нам?
4: Ну, если брать медицинскую продукцию, то, конечно, в последнее время очень активно развиваются китайские поставщики, да, нет ничего такого, чтобы Китай сейчас не делал, да, в этом плане ничего страшного нет. Если говорить лекарственным препаратам, есть такой финский производитель Corporation, который поставляет лекарственный препарат есть один лекарственный препарат, который поставляет и который действительно был в единственном числе, это метипред, содержащий метилпреднизолон. Ну, в прошлом году, в 25-м, было поставлено 330 тысяч упаковок на территорию России этого препарата. Все остальные препараты в таких небольших количествах, там 11 тысяч, там 10 тысяч, 1 тысяча. Вот, я думаю, что уже мы ориентировочно готовы к тому, чтобы заменить этот препарат, потому что это уже не первая попытка. Несколько лет назад они уже уходили с нашего рынка, компания «Орион», потому что глава этой компании выходец из Украины, и он первым делом пролоббировал запрет на как раз поставку лекарственных препаратов и прекращение поставок в Россию, и тогда они даже представительство в России закрыли. Если говорить глобально, то вот финские производители не играют существенную роль на российском рынке.
1: Угу. Ну вот я посмотрел, да, тут в 25-м году объем экспорта из Финляндии в Россию составил примерно 356 миллионов долларов. Ну, наверное, так сказать, все равно это существенно. Ну, 356, да, миллионов долларов из Финляндии в Россию. Основную долю составляли расфасованные медикаменты для розничной продажи, а также вата, марли и бинты. Вот все, что там в основе.
4: Ну, это немножко не та информация, потому что мы видим, что, смотрите, того же вот метипреда было поставлено всего лишь на 200 миллионов рублей. Угу. По объему, да, то есть это не так, это порядка, ну, наверное, около 3 миллионов евро, даже чуть меньше. Поэтому здесь нельзя говорить об огромных каких-то поставках.
1: Угу. Ну, в общем, несущественно, так сказать, справимся и сможем переориентировать собственные закупки на другие страны.
4: Ну, да, вот препарат метилпреднизолон, который важен, да, для пациентов. Но после вот первого такого кризиса, я думаю, что сейчас все-таки Минпромторг быстро среагирует на это.
1: А мы что-то поставляем в Финляндию или нет? Ну вот тоже там по фарме.
4: Кто ж нас туда пустит? Угу. Они же свой рынок берегут и не пускают никого, поэтому придумывая различные способы не пускать на европейский рынок российских производителей. Единственная компания, которая удавалась, это Штадь, которая на Нишфарме производила препараты и поставляла уже в Германию.
1: На цене как скажется? Вот вы когда заговорили о продукции вот этой компании Лойер Миривара, да, это операционные столы и койки, которые вот, собственно, теперь не будут к нам возиться из Финляндии. А китайские аналоги дороже, дешевле, как можно ли сопоставить по цене?
4: Все зависит от функционала. Да, есть простые модели, есть очень сложные модели, которые, соответственно, и стоят дорого. То есть это модельный ряд очень широкий, потому что есть функциональные кровати простые, механические, да, вот, есть, которые компьютеризированы, автоматизированы и, соответственно, имеют очень высокую стоимость.
1: Спасибо большое.
4: В любом случае, если что-то так необходимо из их продукции, то я думаю, что через третьи страны эти поставки будут осуществляться.
1: Да, ну, то, что называется, правильный вывод. Спасибо большое. Гендиректор аналитической компании по фармрынку DSM Group Сергей Шуляк был с нами на прямой связи.
2: И у нас еще одна интересная новость. Минпромторг придумал, как поддержать наших производителей детских игрушек и игр. Сразу две новые меры появились. И так, получается, Дмитрий Чумаков, Минпромторг, анонсировал новые меры поддержки производителей игрушек. Во-первых, компаниям компенсируют покупку лицензий на героев российских мультфильмов, чтобы их было выгоднее использовать, а не зарубежных. А во-вторых, помогут с рекламой в СМИ и интернете. Давайте разбираться, насколько... насколько это поможет отрасли и что изменится в итоге для наших детей. У нас с нами на связи генеральный директор агентства маркетинговых исследований «Вектор Маркет Ресерч» Чумаков Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Лицо, добрый день.
1: Да, здравствуйте. Слушайте, сначала про вот это приобретение лицензии для использования образов героев российских мультиков. Это компенсация затрат. В смысле, что Минпромторг будет оплатить правообладателям или что?
3: Ну, здесь бизнес-модель необходимо, конечно, детально проработать и понять, кто какие затраты будет на самом деле нести и каким образом будут как раз происходить эти меры поддержки или финансовое там участие и так далее. Но то, что безусловно важно, что игрушки – это очень большой рынок. Рынок, в котором, безусловно, есть потенциал для игрушек по российским мультфильмам, сказкам и так далее. И рынок, который требует большого внимания по множеству причин. И по причине того, что за качеством игрушек, за их экологичностью, за тем, чтобы они не были вредными для детей, безусловно, важно следить. И здесь, конечно, проще контролировать те производства, которые находятся на территории России. И то, что здесь создается очень большая добавленная стоимость, потому что в игрушках зачастую себестоимость, она не так уж и велика относительно той конечной стоимости, по которой они продают
1: вот в конечном. Я, по-моему, как-то рассказывал уже в эфире эту историю. Когда «Чебурашка» первый вышел, мы поехали в Сочи, значит, и получили от ребенка наказ обязательно привезти не аленький цветочек, а «Чебурашку» из Сочи.
3: «Чебурашку».
1: Да, но мы помним, что снимался эпизод один из фильмов «Дендрарии» с знаменитым сочинским, и это местная достопримечательность. Так вот, когда мы туда приехали, это давно было, я не знаю, 4 года назад, не помню, значит, когда мы туда приехали, мы не нашли ни одного «Чебурашки». Почему? А «Чебурашками» торговали из-под полы. Значит, оказалось, что власти, в том числе правоохранительные органы, пристально следят за тем, чтобы не было контрафакта на полках. Ну и вот эти вот все палаточки, которые идут там вдоль набережной, там не было чебурашек просто. Значит, фальшивых не было, а настоящих не завезли недостаточно. Не получится ли так, что, так сказать, с поддержкой производителя дети останутся без игрушек?
2: Потому что
1: настоящих, легальных, проверенных, поддержанных Минпромторгом будет мало, а борьбой с контрафактом, значит, мы просто закроем, не закроем, точнее, как раз все вопросы.
3: Ну, конечно, в конце концов, все зависит от того, каким образом эти инициативы будут реализованы. Исходя из того, как они сформулированы в настоящее время, это скорее будет выглядеть как возможность для производителей занять новые перспективные ниши с более привлекательной бизнес-моделью, чем она могла бы быть альтернативным способом. И как раз производители не будут заинтересованы в том, чтобы их продукция была представлена в продаже в разных городах Российской Федерации, желательно и за пределами, поскольку суть любого бизнеса в том числе, чтобы максимизировать прибыль от своей коммерческой деятельности.
1: Но тут просто с самого начала возникает вопрос, нуждается ли то, что хорошо работает, в поддержке какой-то?
3: Мы сейчас испытываем в целом во многих отраслях очень большую ценовую конкуренцию со стороны импортируемой продукции. И для того, чтобы сделать игрушки с российскими персонажами, скажем, более востребованными, нужно вложить деньги в маркетинг. Для того, чтобы их, может быть, каких-то обновить, каких-то сделать более современными, каких-то сделать более актуальными для определенных возрастов детей и подростков. И поэтому эта поддержка, она как раз позволит одни деньги, грубо говоря, не потратить, а переложить их в другой бюджет, в маркетинговый бюджет, который будет направлен на то, чтобы формировать рынок игрушек уже с российскими, а не с зарубежными персонажами.
2: Как раз это очень интересно, Дмитрий, потому что сейчас на полках магазинов очень много игрушек зарубежных. То есть, например, Человек-паук, он до сих пор безумно популярный, «Холодное сердце». И с новыми мерами, я правильно понимаю, мы сможем составить некую конкуренцию этим игрушкам?
3: Да, я хотел бы на это надеяться. В целом потенциал есть. У нас есть очень серьезные перспективные персонажи в мультипликационных фильмах, в сказках и так далее. И, безусловно, потенциал есть, растет уровень патриотизма, меняется отношение к тому, что производится в России, это становится более модным, это мы видим и по легкой промышленности, и по многим другим товарным категориям. Поэтому потенциал, безусловно, есть. И сейчас как раз правильное время для того, чтобы в этой нише укрупнить долю игрушек, произведенных по мотивам российской художественной отрасли.
1: Но там же они должны быть просто фильмы и мультики хорошими. Вот и все. Вот и весь секрет. Вот и весь секрет. Почему он популярен? Потому что, ну, классное кино. Что ты с этим делаешь?
2: Хорошему,
1: да, да. И хоть «Холодное сердце» или там «Человек-паук», неважно. Значит, тут еще вопрос по поводу производителей. 90% игрушек на российском рынке все равно китайские. Значит, российские производители занимают около 10, там, по разным данным, от 10 до 20, до 20%. А тут, так сказать, что делать?
3: Совершенно верно. И сложность конкурировать с китайскими производителями заключается в том, что в Китае научились производить в хорошем качестве, при очень невысокой наценке и в больших объемах. Если раньше было много слухов и сомнений о том, что то, что произведено в Китае, непонятно какое качество, то сейчас эти сомнения, в общем-то, практически полностью развеяны. И поэтому для того, чтобы конкурировать с тем, что производится в Китае, как раз и нужны определенные меры государственной поддержки, которые будут находиться как в финансовом, так и в правовом поле.
1: А наши производители могут производить в Китае? Ну, имеется в виду, так сказать, все, российский бренд и российский герой, но сделан в Китае.
3: Здесь все будет определяться тем, каким образом будут формироваться лицензионные договора, кто будет правообладателем, каким образом, какие будут условия у мер государственной поддержки. Поэтому здесь уже вопрос к изучению нормативно-правовой базы по данному конкретному направлению.
1: Спасибо большое. Спасибо, благодарим вас. Гендиректор агентства маркетинговых исследований «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков был с нами на прямой связи. В студии работали Сухобалова и Алеша Тимофеев. Пока.
2: Пока.

0: Страна героев. Сергей Ан. Мотострелковый батальон, в котором служил рядовой Сергей Ан, оборонял населенный пункт, освобожденный от противника. В боевую задачу Сергея входило наблюдение за местностью на специально оборудованном пункте. В один из дней ВСУ предприняли наступательные действия в тщетных попытках отбить поселок. Начали с массированного минометного обстрела. Несколько российских военнослужащих были тяжело ранены, получили контузии. Рядовой Ан оперативно оценил ситуацию и, проявляя отвагу и доблесть, рискуя жизнью и здоровьем, на своих плечах эвакуировал боевых товарищей в безопасное место. Сами они передвигаться не могли. А обстрел продолжался. Доставив бойцов в укрытие и оказав им помощь, Сергей Ан вернулся на позиции и продолжил вести интенсивный бой с наступающим врагом. В какой-то момент он заметил зависший в воздухе дрон ВСУ, который вел наблюдение за нашими позициями и передавал координаты для корректировки огня. Сергей немедленно доложил начальству о беспилотнике и получил команду на его уничтожение. Точный огонь рядового вывел опасный объект из строя. Враг был ослеплен и лишился возможности бить прицельно. Обстрел прекратился, штурмовики противника потерпели неудачу и ретировались с поля боя. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
2: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16:00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Михаил Мишустин рассказал, что нужно России для технологического лидерства. Украинская прокуратура будет просить взять под стражу Андрея Ермака. Эммануэль Макрон пояснил, почему Франция отказалась от создания крупных военных баз за рубежом. Об этом и не только. Подробнее далее. Для достижения технологического лидерства России необходимо кардинально сократить разрыв между содержанием инженерного образования и реальными запросами отрасли, прежде всего за счет практической подготовки на предприятиях. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить педагогам и наставникам.
2: У них должны быть все возможности повышать квалификацию, получать актуальные производственные навыки по направлениям технологического лидерства. До чего в сфере среднего профессионального образования действуют два технопарка в Калуге и в Нижнем Новгороде. Также нужно и дальше, в соответствии с новыми подходами, донастраивать наши флагманские проекты «Профессионалитет», «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» и строительство сети кампусов.
1: Михаил Мишустин отметил, что главные научные организации должны работать в единой цепочке с научно-производственными объединениями. Принципиальное значение в таком сотрудничестве имеет экспертиза всех заинтересованных сторон – академического сообщества, опыт и мнение бизнеса и корпораций, подчеркнул председатель правительства. Работа Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, стала спасением для многих российских граждан в трудных жизненных ситуациях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении перед пресс-показом документального фильма «Помощь без границ» к 15-летию фонда. Лавров подчеркнул, что за эти годы фонд по праву снискал уважение у многонациональной и многоконфессиональной российской зарубежной общины. Министр особенно отметил усилия фонда по борьбе с фальсификацией истории и работу по продвижению за рубежом объективной информации о России, внутренней и внешней политике. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с возможностью внесения залога в 4 100 000 долларов. Об этом сообщил руководитель надзорного ведомства Александр Клименко. Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение бывшему главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Франция отказалась от логики создания крупных военных баз в зарубежных государствах, поскольку такие действия воспринимаются как инструмент неоколониализма. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, за два его президентских срока Париж существенно изменил свою политику в Африке в сфере безопасности. Франция более не стремится к постоянному размещению своих войск в государствах Африки, а сконцентрирована скорее на обучении, оснащении и содействии при формировании вооруженных сил африканских государств. Грозы прогнозируются в Москве и в области минимум на все следующие 3 рабочих дня, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Она напомнила, что гроза относится к локальным явлениям, которые не прогнозируются больше, чем на 3 суток, не считая сегодняшнего дня. Поэтому сказать со 100% точностью, что ждет москвичей в выходные, нельзя. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным и Ириной Алкснис.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Мы ее ведущие, два политолога, Дмитрий Бавырин
4: и Ирина Алкснис. И мы поговорим о главном событии дня. Правда, вопрос, какое у нас сегодня главное событие, на твой взгляд?
3: Ну, вот, на мой взгляд, это как предъявление подозрения Андрею Ермаку на Украине. Да? Ну, то есть звучит вроде бы, ну, подумаешь, кому-то там предъявили подозрение. Но напомню, что Андрей Ермак – это, скажем так, лидер украинской партии войны. То есть та Украина, с которой мы конфликтуем, причем даже в более ранний срок, начиная где-то вот не с 22-го, да, чуть раньше, это с 20-го, это Украина Андрея Ермака. Зеленский, наверное, все помнят, избирался на лозунгах о дружбе народов, о том, чтобы договориться с Россией, обещал перед Путиным встать на колени, все слышали, о том, что можно говорить на любом языке, свободу слова, совести, ну, в общем, за все хорошее против всего плохого. И так было, ну, плюс-минус, да, то есть не то, чтобы Украина была там демократией или свободной страной, но, по крайней мере, он не ломал ту систему сдержек и противовесов, которая была до него хоть как-то выстроена. Пока главой офиса президентского был Андрей Богдан. А вот когда Богдана сменили на Ермака, началось то, что началось. То есть Украина продолжила продавать себя как антироссию Западу, да, то есть как врага России. Давайте нам за это деньги, инвестиции и поддержку с одной стороны. С другой стороны, Ермак – это человек, который вот своими руками построил Зеленскую диктатуру. Диктатура у Зеленского, ну, на мой взгляд, такая вот латиноамериканского типа, но Ермак — это вот проектный менеджер, можно даже сказать архитектор. И вот эта Шерочка с Машерочкой, да, два комедианта правили Украиной на паях. Пока по требованию США, по требованию Евросоюза фактически, Зеленский не вынужден был отправить Ермака в отставку, а вот накануне на БУСАП, то есть органы, которые вживлены в Украину Западом для контроля над элитами, предъявили ему подозрения в отмывании денег, в присвоении денег там. 10 миллионов долларов, судя по всему, только по одному делу, по строительству элитного жилья, в том числе для себя самого. Причем больше всего украинскую аудиторию поразило, что приказы об этом, да, отдавались в феврале-марте 22 года, когда российские войска стояли под Киевом, когда вообще, прямо скажем, судьба режима висела на волоске. Вот тогда они уже, скажем так, запустили этот проект и даже его ускорили. Для, ну, просто для довольно банального освоения средств, для торговли замками и для коррумпирования украинской элиты, потому что элитное жилье – это была со стороны офиса президента самая такая распространенная форма взятки. Человека можно купить, как его покупали? Ну, не гривнами же. Что такое гривна, да? Долларами опасных можно отследить. Покупали жильем. То есть вот все вот эти вот наши вражины, включая лидеров националистических всяких батальонов, добробатов, нацбатов. Вот они от Ермака имеют элитное жилье в Киеве или в окрестностях. Это все может быть по другой схеме, да, это, я говорю, скорее общий подход под политики. А вот теперь Ермака берут, Киев накануне центр был перекрыт, причем была версия, что это Зеленского таким образом защищают, что он боится стать следующим, что подозрение Ермаку, это не только в Ермаке дело, это следующий шаг вот к его конкретной криворожской тушке, а дальше будут брать за жабры уже его.
4: Ты думаешь, что это нечто такое вот реально знаковая вещь? Потому что, может быть, ну, просто продолжение разборок. Говорят, что, ну да, под Зеленского копают, причем копают и свои уже внутри Киева, и Запад копает, потому что он становится все более неудобным, хотят заменить на более удобную управляемую фигуру. Ну, чего? Ну, вот еще раз. Самое главное, шаг-то сделан, его уже отставили.
3: Давай я напомню. Во-первых, кстати, его отставили, его убрали для того, чтобы спасти от уголовного дела не только его, а вот вообще всю эту шайку-лейку, потому что там как бы друзья, знакомые, кролика, то есть Зеленского. А почему это важно? Я напомню, во-первых, две фразы. Одну самого Зеленского. Он неоднократно говорил, что ему дали ультиматум 2 месяца. 2 месяца истекают в конце мая. Да, потом должно случиться что-то. Это раз. Второе. Владимир Путин несколько дней назад заявил, что по его ощущениям конфликт идет к финалу, к некому завершению. По крайней мере, военная часть конфликта, да, политическая — это отдельная история, она будет продолжаться очень-очень долго, но вот именно военная часть. Но почему он это сказал? На мой взгляд, для того, чтобы получилось в какие-то обозримые сроки действительно завершить конфликт, да, нужно как-то разбираться с Зеленским. Мне кажется, это вот чистая версия, да, вот ткну пальцем. Вот сейчас идет стадия шантажа от Вашингтона. Если она на него не подействует, я думаю, следующее слово будет за нами. И я думаю, это слово будет военное, и именно применительно к Киеву, к улице Банковой, на которой находится руководство Украины. По крайней мере, мне кажется, что уже все плюс-минус убедились. С Зеленским договориться нельзя. Его можно, конечно, сломать под себя, да, но договориться с ним нельзя. Поэтому, если шантаж, убеждение, мера убеждения от американцев – не сыграют, ну, тогда придется нам, либо это будет конфликт на выжимание из нас ресурсов.
4: Тут меня смущает в том, что а есть ли реально Украина не Ермака? В том смысле, есть ли на Украине часть элит, истеблишмента, которые абсолютно как бы вполне осознанно готовы к какому-то другому развитию событий. Меня смущает во всей этой ситуации, во всей нынешней ситуации, и с Украиной в целом, и Украина как антироссии, в том, что украинские элиты никогда не будут жить так хорошо, как они живут сейчас. Они никогда не будут иметь столько возможностей, как в ситуации войны с Россией, когда они могут воротить все, что хотят, получать любые преференции, огромные преференции со стороны Запада, деньги, фактически не нести никакой ответственности и на этом же наживаться, пускай просто в расход собственную страну.
3: Ты знаешь, в данной ситуации и да, и нет. Я, с одной стороны, с тобой согласен. Нам сейчас искать вот там какую-то пророссийскую Украину, если об этом идет речь, точно не стоит ее. Там нет, мы ее там не найдем. Если она есть, она в подвале сидит связанная. Но элиты украинские не едины. И Зеленский с Ермаком отличились в том числе тем, что отдавили хвосты огромному количеству влиятельных людей. Просто потому, что они такие вот как бы отмороженные. Они делали, что они хотят. И, ну как, Петр Порошенко, внесенный в Россию в список террористов-экстремистов, бывший президент, олигарх, что он? Он под подозрением, под санкциями. Игорь Коломойский тоже террорист и экстремист по нашему списку. Он вообще в тюрьме сидит. И, между прочим, кстати, вот этот вот накат на лавочку Зеленский-Ермак, есть обоснованные подозрения, что начал-то вообще-то Коломойский, да? Что это не Соединенные Штаты так хитро нашли ключик к этой банде. Нет, это были пленки Миндичи конкретные, Тимура Миндичи, которого называют кошельком Зеленского, да, он же бывший, несостоявшийся зять Коломойского. В общем, там все ведет к Бене, к тому, что Беня отомстил за свою посадку. И потом, по поводу того, как наживаются украинские элиты. Украинские элиты наживаются по-разному. Есть вот башня, да, которая просто пилит те средства, которые поступают с Запада, да, мы их знаем. А капитал других людей, он зачастую основывается на конкретике, да, на предприятиях, на земельке. И зачастую земелька и эти предприятия находятся в восточных, в юго-восточных регионах Украины, да. Поэтому люди, понимающие, что они потеряют свою собственность, да, то есть заводы будут уничтожены, да, там земли будут потеряны, потому что российская армия продвигается вперед по-прежнему. Да? Они понимают, что они потеряют все, и никто им это, естественно, с нашей стороны возмещать не будет. Им договориться есть резон.
4: В том, что ты говоришь, действительно есть логика, но тут можно и выдвинуть и контраргументы, которые заключаются в том, что да, вот у этих людей есть земли, есть активы, которые лежат в Восточной Украине, и они, в принципе, заинтересованы в каком-то мирном урегулировании, но тут можно выдвинуть контраргумент, что если они займут место, условно говоря, Зеленского и его компашки, они получат тот самый доступ к тем же западным деньгам и будут зарабатывать едва ли не больше, чем, опять-таки, на войне. На мой взгляд, единственный реальный смысл, единственный вот такой серьезный довод в пользу смены Зеленского и его компании заключается в том, что они слишком глубоко укоренились. Они полностью отстроили систему под себя. То есть кто бы ни пришел на их место, он под ним кресло будет шататься гораздо сильнее, чем сейчас под Зеленским. И система будет гораздо менее управляемая. А это создаст возможность для Вашингтона легче управлять ими. То есть и в этом случае они будут вынуждены слушаться в гораздо большей степени
3: США.
4: Нежели руководствоваться личными корыстными интересами и присасываться к тем же ресурсам и выстраивать ту же систему, какая была у Зеленского, под себя. У них просто не будет для этого возможности и времени, как это было у Зеленского.
3: Учитывая отношение Трампа к Украине, может быть, и неплохо, если бы они следующие 2,5 года, но не дольше, я подчеркиваю, слушали Соединенные Штаты в том плане, что, ну, Трамп, команда Трампа требует сейчас от Зеленского примерно тех же самых вещей, которые требуем мы. Поменьше, конечно, да. Но вот, например, деоккупация Донбасса – это то, что американцы уже с нами согласны. То есть то, что говорят им, в смысле киевлянам, вашингтонские товарищи, вы все равно уже проиграли, все равно уже потеряете. Какая разница сегодня или завтра, давайте лучше сэкономим. И, в общем-то, это даже не только бьется, да, это в полной мере соответствует той логике, которую российская сторона распространяет.
4: При этом, действительно, у Зеленского есть возможность, склонность игнорировать вот эти послания, потому что он очень глубоко и очень прочно сидит вот в этой системе. Тут, правда, возникает вопрос, что по этому поводу думает Европа, потому что она явно посылает прям противоположные сигналы. То есть, с одной стороны, они говорят о том, что все чаще и активнее, о том, что надо таки и придется таки договариваться с Москвой, с другой стороны, это не мешает им активно продолжать активно вкладываться в войну. И тут явно есть противоречие между интересами США и Европы, которая в большей степени заинтересована в продолжении военных действий.
3: Да, конечно, конечно. Но я более того, я не вижу никакой возможности России сейчас договориться с Европой. Они как раз сейчас выбирают. Они все-таки решили, что с нами надо разговаривать. Они сейчас выбирают, кто это будет делать. Вот Кая Каллас считает, что может быть она. А какой в этом смысл? Просто, ну вот кто бы ни приехал, они скажут, мы это слышали 10 раз. Ну вот просто на разные лады. Мы не уступим, мы вот это вот, мы продолжим. Ну продолжайте. Ну то есть как бы время зачем терять? Ну, я не понимаю, зачем им идти в принципе навстречу в данной ситуации, если они собираются продолжать делать то, что они делали все это время. И они будут продолжать, пока есть вот именно эти управляющие элиты. Да? Ну, то есть должна уйти даже не Кая Каллас, черт бы с ней, должна уйти Урсула, как минимум. Да? Манфред Вебер, Фридрих Мерс, вот такие вот люди.
4: Фактически, получается, мы, смотри, наблюдаем, сейчас имеет место спайка, очень прочная смычка Зеленского и его администрации, и Европы. И фактически, в том числе вот с этим делом против Ермака и вообще вот этими телодвижениями, подсекающими Зеленского, фактически американцы пытаются вернуть контроль над ситуацией себе. Потому что и для них, на самом деле, это очень серьезный в данном случае вопрос. Потому что, с одной стороны, Украина имеет третьестепенное значение для администрации Трампа. С другой стороны, у Трампа слишком много провалов и слишком много, и все более шаткое положение. Ему необходимо... Я думаю, что, возможно, они так активно наезжают теперь на Ермака и пытаются что-то делать с Зеленским именно потому, что им нужно укрепить хоть какую-то опору для того, чтобы действовать геополитически. Потому что у них слишком много связано рук по всем направлениям. Украина, это было таким явным провалом, они потеряли контроль над Киевом.
3: Ну, это стандарт, на самом деле, американский. Знаешь, вот у нас в нашей области, да, очень много людей, у которых на любые проблемы ответ, что это как бы американцы организовали, да, и вот они так по-хитрому, они дергают за ниточки. Вот я все-таки американец, да, я знаю, что действия американской администрации, как правило, в любом десятилетии, да, сопровождаются ошибками, провалами. Они создают големы, которыми потом не могут управлять. Те вот инструменты, которые они для своих целей создавали, идут против них же, да. Возьмем Усаму Бен Ладена, да, ну то есть человек, который осуществил самый после Перл-Харбора, да, серьезный и, можно сказать, военный террористический удар по Соединенным Штатам, он выкормыш тех самых фондов, которые спонсировали афганских маджахедов в рамках войны с Советским Союзом. Да? То есть это их же черти, по большому счету. И Зеленский тоже. И то, что против них кто-то идет, это, к сожалению, стандарт. Даже не только потому, что они какие-то такие там неправильные. Нет, это политика такая. Да? Политика, она... Черчилль хорошо сформулировал. Кто-то про Британию говорил, но это всех касается. Нет вечных врагов, нет вечных друзей, есть вечный интерес.
4: И разница в том, что когда... То есть ошибки допускают все. Вскармливают собственных врагов, взращивают тоже, я думаю, сейчас абсолютно любые державы. Подобные ситуации не являются чем-то зерно выходящим. Тонкость и проблема для Соединенных Штатов заключается в том, что сверхдержава или великая держава на пике своего могущества с этими проблемами справляется. Хуже, лучше. Зачастую это происходит так, органично, само собой каким-то образом рассасывается. США погружаются в кризис системный. По всем направлениям. Экономический, геополитический, политический, внутренний политический кризис. И вот этих ошибок, которые как бы начинают рассыпаться у них в руках целые направления работы, становится слишком много. А ресурсов на то, чтобы поддержать, собрать все в целом, становится все меньше. Именно поэтому я думаю, что для Вашингтона важно вернуть контроль над Киевом. Как ни крути, это все равно достаточно важное геополитическое направление, пусть не критично важное, как Ближний Восток или Китай, куда он зачалил.
3: Дональд Фредерик.
4: Да. И завтра мы его там увидим. Но, тем не менее, это важно. И в ситуации необходимость и торга тех или иных переговоров серьезных с Москвой, они даже не могут разговаривать, серьезно переговариваться, о чем-то договариваться с Москвой, просто потому что они не контролируют Киев. Они не могут. То есть они попытались, они дали указания, Киев их проигнорировал.
3: Абсолютно точно.
4: То есть для Трампа сейчас критично важно вернуть контроль над Киевом, именно потому что это инструмент для разговора с Москвой. Даже не с позиции силы, а просто договоренностей.
3: Вот именно поэтому мы возвращаемся к тому, с чего начали. А предъявление подозрений Ермаку – это очень важное событие именно в контексте попытки вернуть Киев под контроль администрации Соединенных Штатов. Да? Мы это то, что нам не нравилось всегда, да, но в данном случае наши интересы так уж, получается, совпали, потому что Трамп, ну, знаешь, на самом деле война с Ираном, как ни парадоксально, да, показала, что с Трампом в плане вот нашего такого временного альянса против Зеленского может что-то получиться. Я тут даже на горло собственной песни наступлю. Почему я так думаю? Потому что, ну, Трамп, как показала война с Ираном, он совершенно отбитый. Ему вообще на всех плевать. Ему плевать на интересы своего окружения, своей партии, своих преемников, своего конгресса, кого угодно. Да, он просто ворочит, что он хочет. И выход США из конфликта на Украине, он самим-то США не особо выгоден, по большому счету. Да? То есть Трамп в рамках этого должен кинуть очень многих. Там лоббистов ВПК, ястребов в Конгрессе, те, кто сверхприбыли на энергетике получают. Да? Но та же самая война в Иране показала, что он, в принципе, может это сделать. Что вот он ровно настолько самовлюбленный эгоист, чтобы наплевать на интересы политической элиты Соединенных Штатов. Ну, а нам-то это в данной ситуации и нужно, да, потому что интересы политической элиты Соединенных Штатов привели к конфликту на Украине и могут привести, не дай бог, к Третьей мировой войне до сих пор. Так что, но раньше я не верил, да, я, ну, просто думаю, что Трамп, ну, понятно, что он во многом актер, да, понятно, что он человек специфический, но он не будет некоторым некоторые внутренние законы нарушать. Оказалось, что он вообще плевал на все законы.
4: И тут, конечно, вопрос, что если он переступает все писанные и неписанные правила, тут система, он все-таки может американская уже против него сплотиться реально. Потому что ну, ему тяжело, и все дальше и дальше, и сильнее шатается кресло под ним. Соответственно, да, опять-таки тут мы возвращаемся к Ермаку, для него важно вот удержать хотя бы этот контур. Потому что на фоне того, как сложности по всем остальным направлениям, Украина выглядит той точкой, где это можно сделать.
3: Да.
4: Где это получится.
3: Ему кажется, что да.
4: Да, то есть это надломить Зеленского, смести верхушку, посадить более управляемую фигуру, которая будет, опять-таки, именно потому, что она не будет еще укоренена, не будет вписана во всю эту систему, не будет сидеть на всех этих потоках и будет в большей степени слушаться.
3: Знаешь, мне кажется, вот если мы говорим о прогнозе, что все близится к завершению, именно военная часть конфликта, я побуду таким умеренным пессимистом, я считаю, что для этого должно совпасть три фактора. Вот три должно быть приема. Со стороны США это полное военное эмбарго на поставку вооружений на Украине. И сейчас оно стало возможным, потому что Пентагон на Иран израсходовал значительные резервы. Эти резервы будут восстанавливаться и пополняться годами. То есть американские оружейные бароны, да, торговцы смертью, они получат огромный госзаказ и, в общем-то, не так будут переживать за потерю заказов по Украине. Это первое условие. Второе условие, мне кажется, оно тоже очень важно. Нужен ну, прорыв фронта или обвал фронта, если смотреть на это с украинской стороны, не по всему периметру, но на каком-то участке значимом, да, чтобы это было таким военно-политическим нервом. И третье, я думаю, что нам не удастся с этим как-то все закруглить без ударов по центрам принятия решений в городе Киеве на улице Банковая. Ну вот я не понимаю, при всем давлении на Зеленского, да, я не понимаю, как он в своих обстоятельствах может действовать, чтобы пойти к нам навстречу и не проснуться на следующий день трупом. Просто по ряду причин. Возможно, эту задачу придется взять как бы на себя кому-то другому. Но он является объективно главным препятствием для дипломатии, вот именно для дипломатического урегулирования конфликта. Нет ни одного повода даже думать, пусть даже его прижали к стенке, что он свою позицию изменит. Да? Поэтому без вот ударов по руководству Украины, я думаю, не может быть быстрого прорыва. Вот три фактора должны совпасть. Если какого-то из них не будет, уже гарантий меньше.
4: Ну смотри, Ты в самом начале сказал о том, что напомнил про ультиматум Зеленскому двухмесячный. У нас осталось 3 недели в мае. И эти действительно 3 недели, в них сошлись достаточно много разных факторов, действительно очень важных. В том числе и для американцев, и для нас, и для Киева. То есть фактически есть шанс, если ты прав, с высокой вероятностью увидеть за эти 3 недели, как бы, ну, если не полную реализацию этих пунктов, но какие-то критичные. Я тоже склонна считать, что Путин не на пустом месте сказал о близящемся к завершении военном конфликте.
3: После разговора с Трампом телефонного, да. Кстати, я почитал.
4: Дело в том, что то есть, как бы вот, действительно, такие слова, не похоже, что он говорил там о полугоде или годе, о более близком сроке. Соответственно, ближайшие 3 недели, я думаю, будут в этом смысле очень и очень интересные, потому что они, опять-таки, совпали с взвинчиванием как бы европейской истерики милитаристской, о которой мы говорили в прошлый раз. Соответственно, я думаю, что вот где-то в июне определится окончательно, пойдет ли развитие событий вот по этому пути, о котором мы сегодня говорили, либо все-таки он вернется на какой-то новый виток эскалации, продолжение войны.
3: И это у нас в сухом остатке.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

знать за 90 секунд. Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал подтвержденное только в 20 веке наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. Знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михаил Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не устраивала церковная действительность.

0: Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум», отметив, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, активно взаимодействует на внешнеполитической арене. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что в нашей стране веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность. И символично, что форум проходит именно в Республике Татарстан, динамично растущем российском регионе, где берегут традиции межнационального согласия. Военное министерство Соединенных Штатов разработало план по эскалации конфликта с Ираном, если это будет необходимо, но пока не готовы раскрывать, каким будет следующий шаг США, заявил глава Пентагона Пит Хексет. Он также отметил, что у Вашингтона есть и план на случай необходимости снижения интенсивности конфликта. Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джилл Хёрст добавил, что расходы Соединенных Штатов на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов. По его словам, в эту сумму заложены обновленные оценки замены и ремонта оборудования, а также стоимость доставки военнослужащих в регион. Ужесточение правоприменительной практики в отношении закладчиков наркотиков стало основной причиной снижения наркопреступности в России. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности. Там пояснили, с чем это связано. Основной причиной сокращения наркопреступности стало изменение правоприменительной практики, которая существовала с середины 2024 года. Согласно ей, каждый факт размещения наркотиков в тайниках-закладках ранее квалифицировался как самостоятельное преступление, отметили в пресс-службе. Международный форум учителей России и Киргизии стартовал в Бишкеке, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Республики. Выступая на открытии форума, заместитель министра просвещения Надира Джусутбекова отметила важность укрепления профессионального сотрудничества между педагогами двух стран. В рамках договоренностей Россия построит в Киргизии 9 школ с русским языком обучения, по одной в каждой области, а также в городах Бишкеке и Оше. Выпускники этих школ смогут получать аттестаты двух стран. Президент России распорядился принять дополнительные меры по созданию условий для привлечения россиян в занятия самбо. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение дано в связи с 90-летием признания самбо как вида спорта в 2028 году. Также правительству поручено образовать организационный комитет по проведению мероприятий к 90-летию самбо и обеспечить его разработку и утверждение.

0: Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров холдинга «Комсомольская правда», ну и еще факт биографии. Угу. И, конечно, он имеет к этим майским дням тоже отношение. Он в течение нескольких лет был главным редактором любимого многим издания газета «Известия». Но вот у нас прошел уже День печати. Я помню, в советское время этот праздник широко очень отмечался. Угу. Сейчас как бы потише, поменьше. Но, тем не менее, мы поговорим о проблемах печати. Вот с какой точки зрения? Мне часто приходится отвечать на вопрос. Вот создается система нейросетей, искусственный интеллект. Не отомрет ли профессия журналиста? Угу. Вот, пожалуйста, как бы ты ответил?
1: Нет, не отомрет. Все будет в порядке. Если обществу это будет нужно. Если профессия журналиста в том виде, в котором она мыслится, и как мы ее с тобой понимаем, дорогой, да, вот если она будет востребована обществом, читателем и так далее, не отомрет, тогда этот журналист, толковый, любознательный, правдивый, старающийся быть объективным, подчинит себе искусственный интеллект, поставит себе на службу, что, в принципе, возможно уже сейчас. Если ты не заменишь искусственный интеллект, не поставишь вообще вместо себя, а сам пойдешь курить бамбук, то очень скоро...
0: превратишься в бамбук.
1: Совершенно правильно.
0: Помнишь песню такую? Обыкновенный там, как московский бамбук.
1: Вот, конечно, да.
0: Понятно.
1: А ежели ты этот искусственный интеллект поставишь себе на службу, а это можно сделать хорошо. Ты пишешь хорошо. То, что противно мне говорить слово «промпт», но русского слова почему-то нет на это. Не знаю, задание. Например, хотя есть задание. Ты пишешь ему задание, например, я пользуюсь в каком-то смысле совершенно легко и часто. Ну, например, мне нужно последние высказывания Трампа подобрать, где он бы употребил такое-то словосочетание. Или упомянул бы, например, Путина. Или что-то в этом духе. Или Си Цзиньпина. Да. И искусственный интеллект через 5,5 секунд выдает мне вот
0: Проверить список,
1: да. Вопрос, бездели он, не врет ли он там. Ну, скорее всего, нет, если вы информация. Вот если ему ставить задачи вместо себя совершить действительно интеллектуальный какой-нибудь, хотя бы маленький подвиг, да, хотя вывод какой-нибудь сделать, вот тут надо быть на страже, потому что может что-нибудь такое
0: вариант. Особенно, когда это касается, кстати, таких вещей, как история.
1: Например, да.
0: Общественные взгляды, оценка их.
1: Он же чертяка еще пытается угадать в самом таком развитом сегодняшнем, значит, виде, он еще пытается угадать желание своего заказчика.
0: И подыгрывать.
1: Подыгрывает.
0: Ну, это из рекламы. Сначала изучается спрос, вы кушаете, что вы покупаете, и потом ваш профиль потребителя.
1: Это начинается...
0: Оно то же самое в интеллектуальном смысле.
1: Ну, это ужас какой-то, расшаркивается перед тобой. Какой прекрасный вопрос вы задали, спасибо, я, Господи помилуй. Да? Это научили ведь его. Мерзавца.
0: Да. Так можно ведь запереться в своей нише, как у Бродского. Не выходи из дома, не выходи из квартиры. Да. Что там тебе
1: зачем в этом солнце, мире? Когда есть ошибка? Да, все правильно, не совершай ошибку.
0: Не совершай ошибку, Но я думаю, до этого не дойдет, хотя настораживают некоторые вещи. Во время, например, планирования военной акции против Ирана, Соединенные Штаты, командование прибегало к искусственному интеллекту, потом разругалось с очень многими разработчиками, потому что,
1: что-то пошло не так.
0: Там два было момента. Разработчики отказались дать полное управление модели, считая, что это опасно. Но это вот примерно, как помнишь, с ядерным оружием,
1: наборы,
0: и команды, которые... Да, ребята, это слишком опасно, чтобы знали об этом только вы, не знал никто другой. Это монополия, а это пока монополия.
1: Так.
0: И Антропик, Клод, которые давали вот эти рекомендации, отказались, сказали, мы не дадим, слишком опасно. Вы будете это использовать, а, во-первых, ошибки. И эти ошибки в военном деле могут быть фатальны. Но это первое. А второе, конечно, то, что даже то, что было использовано, мы уже видим это на этапе реализации с тобой, ведь правда?
1: Да, конечно.
0: Но даже в краткосрочных, среднесрочных, как мне сказал недавно один специалист по Ирану, они просто не смогли заложить в искусственный интеллект все прелести, возможности и качества персидской цивилизации. А сделать это трудно. И вот я возвращаюсь к твоему разговору, нашему разговору. В конце концов, искусственный интеллект воспроизводит то, что мы туда заложили. Правда?
1: Смысл его в том, чтобы обработать это, и то, что заложили, и как-то притянуть еще гигантскую базу данных, еще подтащить, и включить в те алгоритмы, которые могли бы, приблизительно напоминать наши мышление, это да.
0: Ну, кстати, помнишь, вот мы были в прошлом году, в конце прошлого года в Белоруссии, и там был предложен...
1: Конференция прекрасная.
0: Да, там были многие айтишники, в том том числе связанные с созданием нейросетей, там был предложен другой термин, даже аббревиатуру не надо менять, технологии имитации интеллекта.

0: Наверное, да, да.
1: Интеллект – это человеческое.
0: Совершенно
1: а
0: верно.
1: Это только
0: да.
1: имитация. Да, вот да, это да, надо да, иметь в виду. Да. И, конечно, представить себе очерк. Ну, давай очеркистов возьму. Ну, Василия Пескова не сгенерирует, конечно.
0: Нет.
1: Никогда.
0: Пока нет.
1: Да. А вот новости, например...
0: Может быть. Такой... Да нет, уже есть на самом деле.
1: Да.
0: Большое подспорье. Что касается подспорья в таких делах, как война с персидской цивилизацией, да, я не знаю, какую там роль сыграл искусственный интеллект, возможно, и сыграл. Мне кажется, там израильский, еврейский интеллект точно там сыграл. А тут уж по интеллекту, знаете ли, вековая, многовековая история.
1: Не оцифруешь.
0: Нет, нет, так быстро не оцифруешь, конечно. Мне кажется, интересы Трамп, политик интересный, в моем конспирологическом отчасти сознании, он таким образом, безусловно, ему нашептал, ну, грубо говоря, кое-что. Израиль, Нетаньяху, например, я не знаю, кто там конкретно, да? И он это взвесив, согласился, как мне кажется, на поддержать этот вековой спор персов и израильтян между собою, да? Я думаю, в значительной степени для того, чтобы снизить уровень критики внутри Соединенных Штатов. У меня есть два таких внутренних для себя термина. Надеюсь, никого не обижу этим. Есть маленький Израиль. Это Израиль там рядом с Ираном, там недалеко. Да? А есть большой. Он за океаном, он за Атлантикой.
1: Ну, в каком-то смысле. Услышать Хегзита, как он называет себя христианским сионистом.
0: Вот.
1: И есть доля правды, но небольшой Израиль может быть. Но идеология Ветхого Завета, например, протестанты очень не любят ссылаться и цитировать Новый Завет. Они как-то вот, как и ветхозаветная традиция, остановились иногда цитаты, у нас, правда, тоже покупаются иногда ведущие, и говорят, Аврааму предсказано будущее Израиля, как пройдет во все концы вселенной, дети. Но мы же знаем по православной богословию, ведь это было пророчество, обращенное ко всем верам.
0: Да.
1: Новый Израиль – это христиане, на самом деле. И так это и употребляется в новозаветных текстах.
0: Конечно. Нет, но мне кажется, что...
1: Они заузили и сказали, мы служим того, как будто они тогда и христианства никакого нет.
0: В том-то и дело. Как глянешь на эту историю этой битвы, между прочим, это кажется, что сейчас это вот она в какой-то такой... В современном виде не всегда видишь... глубину этого конфликта.
1: Да, конечно, иногда...
0: Иногда тебе кажется, что...
1: Поверхностное цитирование.
0: Конечно, да.
1: В недоумение.
0: Но, кстати, только искусственного интеллекта не хватало сюда еще запустить.
1: В Израиле очень сильно сопротивление вот такой идеологии, да?
0: Да.
1: Не хотят люди следовать такому, как скажем, тренду, который есть, конечно. Есть он и в США среди лоббистов и носителей этой идеи. Есть, конечно, и в Израиле о том, что, ну да, мы должны владеть...
0: Мы должны. Должны победить, и все.
1: Для начала победить хотя бы вот Агарян, да, которые сами же и называют двоюродными братьями иногда, но Агарь-то, Агарь-то, в общем, плоть от плоти. Авраама тоже.
0: Вот именно, да.
1: Авраама, да.
0: Ой, глубоко мы
1: забрались. Ну, пока сначала с Агарянами разберемся. Но далеко не все израильтяне разделяют вот эту точку зрения и такую политику.
0: Конечно.
1: Особенно будучи размыты нашими российскими израильтянами, которые не могут это воспринимать в другой, в другой атмосфере.
0: Ну, не сговаривались мы с тобой. Представляешь, я разговаривал как раз с коллегой, который волею судеб живет в Израиле сейчас.
1: Mm-hmm.
0: Как раз он мне внушал историю о том, что ты не впади случайно в упрощение той ситуации, которая в Израиле сейчас. Он говорит, я с утра до вечера вижу, например, такие вещи, как демонстрации, зачем мы нападаем на палестинцев, что мы делаем. Это тоже слышно. Это тоже, если не переходит границы закона, допустимо там демонстрировать это, митинговать по этому поводу. С какой силой это влияет на нынешнюю политику, не знаю. По-моему, там не сильно это влияет, но это есть. Это есть, и, безусловно, в этом принимают участие и наши соотечественники, и так далее, и так далее.
1: Ну, это, по крайней мере, это то, с чем не может не считаться Нетаньяху.
0: Ну, вот сейчас он, мне кажется, все-таки сделал ставку на чувство и поддержку вот эту, да, в общем, он сделал ставку на, наконец, все-таки разобраться, значит, причем это понятное дело, что вот попытка убрать верхушку, и, собственно, удавшаяся попытка, надо признать, убрать верхушку Ирана, поставить Иран на колени, а вот тут не вышло сразу. Вот тут кто уж помешал, не знаю, чей интеллект, искусственный или какой. Там оказалось, что тут коса на камень
1: высыпала. Наш коллега прав, когда сказал, тогда надо было закладывать в искусственный интеллект всю персидскую цивилизацию.
0: Вот
1: и просчитались, не понимая, с кем они имеют дело.
0: Конечно.
1: И истории
0: плохо. Мне тоже так кажется, да, что здесь сработала внутренняя убежденность, которая сиюминутная. Возможно, в Иране, скорее всего, 90%, 100% так, не согласен, например, с режимом аятолл, да, или там и так далее, и который внутренне, наверное, вообще хотел бы примкнуть.
1: Такие есть, и их немало.
0: Есть, и их немало, да. Но когда твоя страна подвергается такому нападению, твоя родина, твоя цивилизация персидская, да, я сейчас буду бомбить, говорит Трамп, и завтра не будет цивилизации. Ничего себе, сказал бы я. Это говорит лидер цивилизованной страны? Ай-яй-яй-яй-яй. Я, даже если я не люблю аятоллу, и моя борода чуть короче, чем у него, да, или совсем ее нет, не знаю, можно ли там так, я буду все равно за родину.
1: Конечно.
0: И вот эта стойкость, даже несмотря на те разрушения, даже несмотря на то, что Израиль хвалится, мы там разбомбили то, у них нет ни армии, ни флота, ничего.
1: Много, да.
0: А душу внутреннюю, человеческую основу, арматуру, вы тоже разбомбили?
1: Ну, посмотри, сколько выходит людей, да, вся улица иранская, она постоянно в возбужденном состоянии, ведь обычно он затухает. Знаем это по цветным революциям в странах СНГ, что, ну, побузят, и потом на спад. А здесь...
0: А качество другое людей там, да. Это другие.
1: Это уже вопрос цивилизации.
0: Это персонажи другие.
1: А эти
0: персонажи... Те за чечевичную похлебку соглашаются, а эти нет.
1: Это правда. И они знают, за что они умирают. И, конечно, просчитать это и рассчитать оказалось невозможным для планировщиков. Но вот с другой стороны, давай посмотрим. Вот сейчас Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, нарастает некоторая напряженность внутри арабского мира, потому что надо как-то осмыслить то, что происходит, это и находить какие-то политические адекватные решения, учитывая фактор Израиля и Соединенных Штатов. Разрывать с ними опасно, тяжело, потому что давно...
0: Дружить еще опаснее.
1: Да, дружить, а дружить становится совсем страшно.
0: Страшно вообще, да.
1: Может прилететь.
0: Может прилететь.
1: Вот, и уже прилетает. И вот получается, что одна из целей Израиля – разобщить Арабский Восток. Им это и раньше удавалось, да, когда они подписывали разные там аврамические соглашения. Но теперь, похоже, уже просто дробят арабский мир на составные части. И это ведет к ослаблению ведь и экономик этих стран.
0: Ну, в том-то и дело. Поскольку не удается силам добра, наверное, такие есть тоже, как-то решить эту проблему многовековую. Арабский мир, персидский мир, израильский мир – близкородственные, далекие и так далее, помноженные на экономику, на давнюю историческую вражду где-то, какие-то проблемы нерешенные, которые не могут быть решены в ближайшие исторические перспективы, а также в далекой тоже, может быть, не могут быть решены и так далее. Это все это делает для политической, прагматической политической структуры, которую, мне кажется, американцы представляют, да, которым надо ресурсы. Чего они там от них хотят? Они что, думают о том, как там персидская цивилизация? Все же сказал человек.
1: Выживет или не выживет.
0: Вот именно. Он готов, в случае чего ее... Знаете, как помнишь в этом фильме «Девчата»? Этот ходит Пуговкин за начальником стройки, и тот говорит: «Печку?» Он говорит: «Разломаем?» Он говорит: «Да нет, побелить». «А, побелю?» То есть вот эта история о том, что ходит и смотрит. Американская технология мышления, она простая. Надо разрушить — разрушим. Надо побелить — побелим. Надо сказать, что, значит, мы ваши друзья, скажем. И так далее. Возвращаясь, если к Арабским Эмиратам, которые ушли, ну, мне кажется, по идее, это вот и есть вот это разобщение. Здесь уж совсем не очень понятно, а какая выгода-то от этого Арабским Эмиратам? Чего они хотят вообще?
1: Ну, хотят они, видимо. Я так предполагаю.
0: Зачем они это делают? По-моему, они подумают вернуться.
1: Дело в том, что, конечно, все в ожидании того, что когда-то откроется Армурский пролив, и тогда, не связанные квотами, они начнут продавать это, не оглядываясь на те ограничения, которые накладывает ОПЕК. То есть рванут как бы и по стоимости тоже. Ну, вот это одна из версий, специалистов. Ну, во-первых, тут что-то предсказать в ближайшую или даже среднесрочную перспективу очень трудно, но мне кажется, что это еще и политический сигнал. Вот я смотрел «Большую игру», там господин Бабаков, он у нас тоже очень интересно мыслящий человек, чаще с экономической точки зрения.
0: Он, по-моему, из бизнеса же вышедший человек.
1: Я не знаю, откуда он настолько уже давно в Думе, но, судя по всему, из экономики, по крайней мере. Вот он сказал, что нет, судя по всему, этот выход — это попытка нащупать и ориентироваться на появление новых сил. Кому-то надо сильнее прислоняться.
0: Но это
1: понятно тогда кому, если это такой жест, потому что Соединенные Штаты давно мечтали ослабить ОПЕК. Конечно. И если вот с этой точки зрения, то, конечно, Арабские Эмираты идут вот в эту сторону.
0: Да, в сторону открытия Армудского пролива.
1: Не знаю, какие-нибудь четвертые, по-моему, по объему.
0: Нет, там все хорошо.
1: Объем за 3 миллиона баррелей. Поэтому за этим процессом интересно наблюдать, но вот это брожение, да, и мы говорили как-то в нашей передаче с господином Бакланом, который хорошо знает Арабский Восток, он говорит, ну да, арабская весна не принесла ничего существенно плохого для монархии Персидского залива. И вот, пожалуй, сейчас арабская весна, вариант, как говорят, 0.2,
0: да,
1: но уже касается монархии. Посмотрите, как напугана Саудовская Аравия, да, тоже пытается в своем, так сказать, ареале, пытается, наоборот, наладить отношения более близкие с Египтом, там, с этим идет немножко другим путем. Но представьте себе, что эти страны, которые давно уже связали себя экономикой, да и политикой, и военной составляющей с Соединенными Штатами, что вот они так раз и отплывут. А это, конечно, очень сложно. Но у меня вопрос вот какой. Нам-то как быть, как поступать, насколько для нас это опасно, насколько, вот есть вопрос слушателей, для нас опасно и что делать, учитывая вот эту жесткую тенденцию контроля морских коммуникаций.
0: Ну вот если узко говорить вот об этой ситуации, о проливе, той военно-политической ситуации, которая сложилась, ну, нельзя сейчас сказать, что нас это как-то берет за горло. Нет, тут и цены на нефть чуть-чуть подросли, и не чуть-чуть даже.
1: И объемы.
0: И объемы выросли, и под влиянием неумолимых сил. Тут как-то и санкции немножко, так сказать, разведнелось временно хотя бы, да?
1: Ну, да.
0: Но мы все-таки, как мне кажется, сохраняем традицию долговременной оценки этой ситуации. Мы не можем, мне кажется, вот так, как некоторые страны, маленькие или не маленькие, а просто глупые, мне кажется, глупые страны, которые вот так вот бегать по миру и искать, где сиюминутную выгоду получить, а потом хоть трава не расти. У нас сложная ситуация, в целом сложная. Понятное дело, что сейчас для нас иранский фактор на фоне украинской истории всей, да, это, в общем, такая тяжелая история, сложная, рулить надо, и есть горячие головы, говорят, что мы с американцами этим связались, давайте вот, что-то, они нас все равно обманут, это. А мне кажется, нам надо дипломатию, дипломатические усилия, и на этом треке ни в коем случае не прекращать. При этом ориентацию на Китай нам сворачивать никакого смысла нет. Иранцев, против которых натуральная агрессия произошла, мы должны всячески, по-человечески поддержать. Военного договора у нас нет и не было, и обязанностей таких нет, но в душе поддержать. Почему бы нет? Просто это народ, который, цивилизация, которая, да, наверное, она не вписывается в некоторые, значит, эти вот рамки, которые тут нам нарисовали, так мы тоже не вписываемся. У нас проблема в том, что мы тоже...
1: никто не вписывается.
0: Никто не вписывается, кроме тех, кто нарисовал эти рамки. Да, нарисовал эти рамки и радуется. Вот в чем штука. Вот в чем штука.
1: И даже в них не вписываются.
0: И даже сами не вписываются, но держатся очень правильно делают в том смысле, что, ну, как правильно, опять тоже, если бы они были более глубокими людьми, политиками, и более глубоко считали на какое-то количество шагов вперед, они бы тоже вели себя иначе, они вели бы себя мудро. Иногда такие наивные надежды возникают. А Трамп только пришел, кто-то из политологов в минуту слабости сказал, вот если бы, может быть, теперь есть возможность объединение такого, реально серьезных людей, наконец-то. Вот не этих Эстонии, не этих вот черти кого, да, а вот, представляете, вот такой, симфония такая. Трамп, Путин, Си Цзиньпин, ну, Моди и так далее. И вот эти люди, которые люди и страны, и цивилизации, кстати говоря, возможно, и Иран. Кто-то, наверное, еще и приписал, Иран не забудьте. Или там Белоруссию бы забыли. Это действительно сохраняющие ценность суверенитета, сохраняющие. И они бы, любя друг друга, это вряд ли, но хотя бы из понимания того, что вот этот союз, который сохраняет суверенитеты каждого участника, во фиговина какая с морковиной, да? Но она красивая.
1: Тем самым вносит стабильность некоторую в мир.
0: В мировое устройство, да? Почему бы нет? И тогда Европа, расколотая, бессмысленная, беспощадная, не понимающая своих собственных завтрашних целей и какими-то карликами возглавляемая вся и так далее. Может быть, тоже бы задумалась над темой, а какова ее роль? Ну, к сожалению, вот это прекраснодушие, оно пока не побеждает.
1: Владимир, вот я хочу задать тебе вопрос. Ты уже давно, несколько лет дружишь со многими журналистами, политиками Белоруссии, даже входишь в какие-то организации. совместного вот такого сотрудничества с белорусами. Ну, этот год у нас ознаменован 30-летием, да, создания союзного государства.
0: Так точно.
1: Ну, вот 30 лет прошло. Что сейчас? Как дышит Белоруссия сейчас? Люди, с которыми ты общаешься. Вот спустя 30 лет, как ты, идея зародилась, и тогда же воплотилась. Но это же организм, это же союзное государство. Жучили. Оно не может быть провозглашено, а потом за этим ничего не последует. Там были действия, там были подписаны важные документы, подкреплено сотрудничеством в разных областях, включая военную. Ну, а все-таки, а народ, вот, понимаешь, я представляю себе белорусов, вот не так давно был в этой стране. С одной стороны, значит, Украина, которая кипит вся, как разум возмущенный, и также кипит рядом Европа, которая, ну, хамит бесконечно, в том числе и белорусам, ну, как вот люди себя простые ощущают? С другой стороны, есть Россия, на которую можно опереться. Но знаешь, ведь не будем идеалистических картин рисовать, кого-то это пугает. Кто-то, наверное,
0: есть такое, да.
1: Кто-то, наверное, хотел бы так называемого европейского пути развития, да. Ну, там не очень это манифестно заявляя, непопулярно, бо. Но, тем не менее, такие люди, наверное, есть. Так вот, хочу баланс. Все-таки как белорусы в массе своей, да, и особенно молодежь относится к укреплению союза, союзного государства с Россией на фоне того, что у них под боком очень угрожающая ситуация и со стороны Украины, и со стороны Европы.
0: Мне кажется, что такой точкой водоразделом определенным в этой истории были события 2020 года, когда была предпринята просто попытка государственного переворота, и в ней принимали участие достаточное количество тех самых простых людей, в том числе молодежи. Как однажды горько заметил Александр Григорьевич Лукашенко, он сказал, мы им целый район построили, а в Минске действительно есть такой район, хороших домов, хорошей планировки, с озерцом, с лебедями, с рестораном с прекрасным и так далее, и так далее. Мы им целый район построили айтишникам. Вот этим мастерам искусственного интеллекта. Да, вот о которых Кремниевая долина, да-да-да-да. Они потом нас свергать решили. В этом прозвучала какая-то внутренняя обида. Дело даже не в обиде, а в верной оценке. Вот там была сделана в 2020 году верная оценка, и я должен сказать, она не только начальством была сделана, и руководством Беларуси. Как мы знаем, там Александр Григорьевич все же взял в руки автомат и решил многие проблемы, опираясь на поддержку России.
1: Но прошло вот 6 лет с тех пор.
0: И прошло, вот. И прошло, а ничего, они работают над этим. Если раньше вот эта вот история о том, что а вот Россия, а вот Польша, а вот это там, значит, многовекторность там жила у нас, да, цвела. Ну, и если не цвела, то так поливали ее, по крайней мере, по весне, чтобы она, значит, не захерела, да? Сейчас этого нет. Почему? Потому что в том же 2020 году союзное государство внезапно взяло и сработало. Когда трудно стало по союзному государству, мы можем им помогать, мы можем заходить. Мы можем помочь, действительно, поддержать стабильность. Мы как-то так предлагали Януковичу, между прочим. Он сказал, да не, я лучше с тобой, с вами пооткрываю Олимпиаду. Да, у меня все в порядке, я приехал Олимпиаду открывать. Ну, открывай. Лукашенко не таков.
1: Да,
0: поэтому другой. Союзное государство проверяется на каких-то таких... Сказать, что оно прям вот какую-то роль выполняет гигантскую, да, или там вот ему нужен собственный флаг, герб и чего-нибудь еще, это я не уверен. Но в нужный момент, когда по экономике нужны решения, военно-стратегические решения, где какие ракеты будут стоять и насколько это продлевает нам подлетные зоны к разным чувствительным местам и так далее, это решается через союзное государство, через политику эту вот, выработанную, отработанную. Ну и многие вещи, которые мы так между делом вроде бы, а мы уже привыкли. Это тоже благодаря союзному государству, между прочим. Это мы поехали без визы. Кстати говоря, когда приезжаешь в Беларусь, ну это понятно, сейчас вопросы безопасности, но когда приезжаешь в Беларусь, ты идешь через двери аэропорта, и все, и ты в Беларуси.
1: Да.
0: Но у нас, когда ты возвращаешься к себе домой, да, ты немножко стоишь в очереди, тебе немножко смотрят.
1: А туда нет.
0: А туда... Ну, что сделаешь? Когда безопасность... Мы решим кое-какие проблемы, связанные с безопасностью.
1: Ну, Россия ведь в войне, Белоруссия нет.
0: Да, да, да, это верно.
1: Спасибо, спасибо. Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель Совета директоров холдинга «Комсомольская правда», главный редактор в прошлом газеты «Известия», отвечал на мои и ваши вопросы. Здоровья и творческих успехов!
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Популярный блогер. Автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
3: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
4: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
5: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
6: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
7: И дальше вопрос Чернышевского. Кое-что делать.
2: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве 5 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные провели успешное испытание ракеты «Сармат». Президент подписал указ о праве на отсрочку от призыва части обучающихся. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Об этом и не только. Подробнее далее. Российские военные провели успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом президенту Владимиру Путину в ходе встречи доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца этого года. Отмечается, что испытания подтвердили заданные характеристики ракеты. «Сармат» превосходит своего предшественника, ракетный комплекс «Воевода», по основным характеристикам, включая дальность, забрасываемый вес и возможность преодоления противоракетной обороны. Глава государства подчеркнул, что ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Президент России подписал указ о праве на отсрочку от призыва части обучающихся в организациях МЧС, которые зачислены после получения среднего профессионального образования. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Уточняется, что численность таких лиц – 200 человек в год. ВСУ нанесли беспилотниками серию ударов по многоквартирным домам города-спутника Запорожской АЭС «Энергодара». Один из дронов сдетонировал на детской площадке, сообщил глава города Максим Пухов. Ранее он информировал, что ВСУ ударили беспилотниками по двум автозаправочным станциям на выезде из города. Выезд через КПП перекрыт. По его словам, противник пытается вывести из строя систему снабжения топливом жителей города. Бизнес готов вложить более 6 миллиардов рублей в проекты в рамках модели научно-производственных объединений на базе российских вузов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что проработаны инициативы по наращиванию практической подготовки студентов вместе с индустриальными партнерами, а также разработки плана подготовки специалистов под задачи конкретных предприятий. Еще два члена британского правительства подали в отставку с требованием ухода премьер-министра Кира Стармера, сообщает телеканал Sky News. Великобритании из правительства ушла заместитель министра жилищного строительства, призвав к отставке Стармера. В понедельник вечером ушли еще несколько членов правительства. Британский Кабмин провел совещание на Даунинг-стрит после провала правящей партии на местных выборах и призывов к отставке премьера со стороны десятков депутатов-лейбористов. Стармер признал, что результаты выборов являются удручающими и взял на себя ответственность за провал. При этом он выступил с программной речью и заявил, что не собирается уходить с поста. Летнее тепло вернется в Москву уже в среду, но до конца недели еще возможны дожди и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что в среду возможны кратковременные дожди, местами с грозами, а температура превысит климатические рамки. Днем ожидается до плюс 23 градусов. В четверг столица попадет под влияние северной периферии другого циклона, выходящего с юга на запад Черноземья. Он продолжит постепенное повышение температуры, сопровождать его будут кратковременные дожди, после полудня до плюс 24 градусов. В финале недели в столице пройдут короткие грозовые дожди, температура будет чуть выше плюс 20 градусов. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
9: Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
10: Приветствую.
9: Ну, у нас добавилось к темам, да, только что глава, или начальник, я не знаю, глава РВСН, то есть ракетных войск стратегического назначения, рассказал президенту, или доложил, так правильнее, наверное, будет сказать, согласно военной субординации, верховному главнокомандующему об успешном пуске новейшей ракеты «Сармат», которая, как сказал глава РВСН, будет поставлена на боевое дежурство до конца года. Также было добавлено, что на завершающей стадии «Посейдон» и «Буревестник» должны тоже вскоре появиться в российской армии, ну и продолжается совершенствование кинжала. Ну, не вдаваясь в всякие технические характеристики, вот хочу такой вопрос задать. Ну, мы, в общем, пытаемся охладить пыл наших противников рассказами об этих ракетах, даже где-то там как орешник применяем, но тем не менее граждане волнуются. Вот многие хотят какого-то ощутимого такого показательного удара, вот все эти слова «жахнем», «бахнем» и так далее. И причем очень заметные лидеры общественного мнения, умные люди, абсолютно они тоже вот присоединяются к этой точке зрения. Вы среди них или на другой стороне, как считаете? Ну, нужен ли вам показательный какой-то акт демонстрации силы?
10: Ну, если говорить лично обо мне, я бы, конечно, сделал. Но логику верховную я тоже понимаю. И считаю, что ни у кого из нас, в принципе, нету настолько полноты информации о всем том, что происходит, чтобы вступать в полемику по этому вопросу. Но настроение эти мне, в общем, совершенно понятно. Ну, потому что то, что творилось перед 9 мая, та вакханалия, которая осуществлялось и в западных средствах массовой информации, и уж разумеется, на Украине, с моей точки зрения, дилетантской, безусловно, желателен был бы наглядный показательный урок. Проблема вся здесь состоит в том, что, по большому счету, этот урок ничего не даст. Ну, за исключением, конечно, того, что все население России выйдет на крестный ход с иконами Николая Чудотворца, ну, наконец-то, вот все получилось, все хорошо. Вот если мы как бы вот этот вот аспект морального удовольствия уберем в сторону, то по большому счету это ничего не дает. Ну, допустим, да, вот нанесен удар по Киеву. Вот, например, не стало Шевченковского районного суда,
9: Вашего любимого.
10: Ну, так он у всех любимый, там всех судят. Мы все там. Вот последний, кого осудили, это Владимир Вячеславович Мединский. Вот, а так все там. Вот, ну, допустим, вот его не стало. Ну, по всем мировым каналам пройдет соответствующее видео вот этого вновь образованного котлована. Я надеюсь, судья Ковтуненко выживет и будет рыдать на руинах, как герой «Сердца трех». «Полюбуйтесь, мистер Торрес. Они надругались над моим правосудием, они разрушили мою тюрьму». Ну и, собственно, и все. А дальше что это дает? Это каким-то образом окажет воздействие на украинскую власть? Ну, просто ответьте себе честно. А это окажет каким-то образом воздействие на украинское общество, которое совершенно спокойно, кстати, вот прямо сейчас взирает и внимает всему тому, что происходит вокруг Селюкова-Ришелье. Единственное, правильный ответ – нет, не окажет. Ну, то есть, хорошо, мы осуществим вот это вот назидательное действие. Дальше что делать? Вот оно не возымело никакого действия. Каждый день повторять процедурку эту? Или дальше что?
9: Нет, ну, хорошо. Знаешь, что прерываю, Армен Сумбач, но у меня, например, такое глубокое ощущение, что они не верят, что мы можем в случае на то имеющихся оснований применить любое оружие. Вот это все, знаете, испугался в более вульгарной форме. Оно звучит каждый день буквально. Они считают нас слабаками. Вот этот акт, о котором мы говорим, он заставит их перестать считать нас слабаками. Возможно.
10: Безусловно, Алексей. А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию немножко под другим углом. Ну хорошо, ударили и не достигли могучего успеха. Это тоже получаются слабаки?
9: Да.
10: Мы просто исходим, вот главная наша беда состоит в том, что у нас есть некое представление о традициях боевых действий. Это представление у нас появляется благодаря великой русской и советской литературе, благодаря великому советскому кинематографу, и мы искренне полагаем, что исключительно такой вариант – только лишь и возможен. А всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем, что он не работает, у нас абсолютное непонимание. Ну, хорошо. Есть еще третья здесь возможность посмотреть на ситуацию. То есть они хотят Путина взять на понял-понял. Да, это такой вот винницкий пьяный базар у рыгаловки на рынке, да, где вот надо обязательно в такой манере говорить. А у меня есть встречный вопрос. А когда-то Путина так можно было взять? Ну, безотносительно даже там дня сегодняшнего. Вообще. Нет. За последние там 20 лет. Ну, так это же на то и рассчитано. Вы в любом случае получаете от России картинку. В принципе, мне это очень напоминает логику действий русского либерала. Когда, например, вот нету дороги из села Мымриково в село, там, я не знаю, Кукуево. И русский либерал, раскачиваясь, как Васисуалий Лоханкин, на молитве начинает орать, что сволочи, твари, деньги украли, а могли бы построить дорогу. А если дорога построена, вдруг из села Мымриково в села Кукуево, то русский либерал, не делая пауз, будет орать: твари, сволочи, наверняка дорога узже на 10 сантиметров. То есть вы не можете им угодить. И по большому счету, та же самая модель у нас с Украиной. Нам надо здесь просто для себя тогда ответить, нам что важнее, пиар, красивые фотографии или какая-то реальность. Если нам важен пиар, ну хорошо, ну давайте нанесем. Ну там пофигу, Шевченковский районный суд, 24-й канал, канал прямой, Верховная Рада. Вот просто сами себе ответьте на вопрос, а дальше чего будет? Ну хорошо, ну не будет, допустим, да, больше вам попадаться в ленте Сумбатыча, его не любовь там ко всяким Курбановым, Цинтилам и всем остальным, а что, вот как бы отряд заметит потерю этого бойца, ну, придет следующее, ну, не будет ни Курбанова, будет Барабанова какая-нибудь, которая будет молоть ровно то же самое. Не будет Верховной Рады, но они будут заседать дистанционно и так далее. Здесь проблема не в этом совершенно. Удар возмездия, наверное, можно куда-то нанести. Только осталось понять, куда. Вот, я тогда предложил бы, хорошо, вот есть замечательная геолокация. Там невиновных точно не будет. Это город Львов, и конкретно центр города, и еще конкретнее памятник Бандеры. Но вот дальше я не знаю, как говорил герой острова Сокровищ, потому что от того, что этот памятник провалится на 9 метров под землю, заповедник Бандеровщины сам по себе никуда не денется. Ну, мне кажется, что это не надо доказывать. Вот, поэтому, в общем, ну, да. Что это дает?
9: Ну, с точки зрения продвижения на фронте ничего не дает абсолютно. Но, может быть, поселить страх. Вот многие говорят, что страх – это движущая сила в политике. И это нормально. То есть инстинкт самосохранения управляет нами и управляет совершенно правильно. Ну, не знаю, вот если у европейцев, хотя там такие люди есть замечательные, типа Урсула фон дер Ляйен, или других там таких же, да, Кая Каллас, что у них, может быть, это атрофировано, это чувство, или просто они каким-то образом его отключают.
10: Там его просто нет. Проблема вся в том, что мы долгие годы позволяли им так себя вести. Мы все время рассчитывали, что рано или поздно какое-то здравомыслие в этих буйных головах все-таки поселится. Это была роковая ошибка. Как ее сейчас исправлять, я не знаю. Потому что даже если мы условно сбросим удар возмездия на Брюссель, прямо на голову, Урсуле фон дер Ляйен, это тоже ничего не даст. В принципе. Вообще. К сожалению, мы с этой точки зрения находимся в очень фиговой ситуации. Выхода хорошего из нее нету. И что бы ты тут ни сделал, во-первых, это не окажет никакого воздействия на фронт, во-вторых, это не окажет никакого воздействия на Европу и на всех прочих. Человеческое восприятие ужаса за последние годы сильно сточилось. Очень сильно. И я даже не знаю, какого уровня злоба должна быть проявлена.
9: Ну вот, ведь оказалось же влияние, уж простите мне, я вообще просто перехожу все красные линии, но то, что сделали американцы с Хиросимой и Нагасаки, ну вот оказалось же, испугались, подняли лапки кверху. Мне ни те, ни другие не милы, но вот факт, не знаю, такое чудовищное злодеяние, я, конечно, не хотел бы, чтобы моя страна пошла, но факт.
10: Так в том-то и дело, что вот если мы берем военную точку зрения, да, или как это принято сейчас вот говорить, военную компоненту, то получится, что удар по Хиросиме и Нагасаки, а равно как и не менее варварское уничтожение Дрездена, вот с военной точки зрения это не давало ничего. Потому что Япония капитулировала не в результате вот этих ударов, а в результате того, что у них глаза еще больше от изумления сузились, после блестяще проведенной операции, разработанной и осуществленной маршалом Василенко. Вот это сломало Японию. А вовсе не то, что там нюхни Гаску злодей. И то же самое Дрезден. Потому что, ну да, вы осуществили чудовищное злодеяние. Дрезден поглотило пламя. Но на военную компоненту это вообще не оказало ровным счетом никакого влияния. В принципе. Больше того, многие даже фронтовики той эпохи, ну, со стороны Третьего Рейха, они вообще были не в курсе, что там произошло. Поэтому этот вопрос, он такой, он дискуссионный. Что важнее, результат или пиар-картинка? Вот Путин, как мне представляется, да, он исходит из понятия результат. Вот Путина вообще не очень, по-моему, интересует пиар-компонента. Тем более еще такая. Тем более еще, ладно бы, речь бы шла бы там, например, про Эстонию какую-нибудь. Ну, или Латвию. Но тут все-таки речь идет про Украину. И Путин, разумеется, исходит из того, что это Новороссия, Малороссия и так далее, и так далее. И еще есть один момент, да. Это же не Мадагаскар, да, ну, условно, некое место, которое далече от наших границ. Ну, я надеюсь, все понимают, что удар такой разрушительной силы может еще оказать воздействие и на нас, и на белорусов.
9: Может.
10: Я прекрасно понимаю, что значительная часть людей об этом просто не задумывается. Ну, потому что это же уже географию надо вспомнить, где что находится. Вот, а это лень, потому что если ты находишься в модели «мне бы шашку до коня, да на линию огня», да плевать на эту географию. В принципе, я вот могу даже засвидетельствовать, что когда, значит, тут вот идет обсуждение, а вот что Иран там сиськи мнет, давай шараж, значит, по Израилю ядерные ракеты наверняка есть в нычке где-нибудь. Вот, я говорю, слушайте, а хорошо, а если Израиль потом ударит? А вас не смущает, что это 270 км до Дагестана?
9: Но Дагестан это, между прочим,
10: территория Российской Федерации. Так, я напоминаю просто. То подавляющее большинство людей, они на меня так смотрят пристально. Это как? Ну, потому что для них это же очень далеко. А когда ты начинаешь на примерах показывать, что это может и на нас сказаться. Если бы у нас была убежденность, что в результате проведенного удара возмездия зажмурятся все сторонники партии «Свобода», вся родня ЗЮСа, например, да, каждый депутат Верховной Рады. Но окей, наверное, да, так было бы можно. Хотя это все равно было бы военное преступление. Ну, если просто исходить из того определения правового, которое существовало. Сейчас, понятно, не существует ничего. Вот, в мире остался последний стабильный островок, это Унаи Эмери. Все, остальное все разрушилось и пошло прахом.
9: И Лига Европы, да.
10: Да, и Лига Европы, ну, соответственно, да, мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Вот, но у нас же нету с вами гарантии того, что ситуация не выйдет потом нам боком. Это сложная очень история. Конечно, если исходить просто, даешь картинку, даешь зрелище, и главное это в драку ввязаться, а потом только посмотреть, что творится, наверное, так можно, но это просто не политика. То есть даже не так, это не характерно для русской политики, внешней в частности. Да? К ней действительно есть много вопросов, она очень консервативна, она вообще никогда никуда не торопилась. Вот, поэтому у нас даже строки, посвященные Несельроды, появились не в моменте, как бы это было логично, да, а спустя годы. Ну, я имею в виду, нет, карлик мой, трус беспримерный. Угу. Но надо просто из этого исходить.
9: А, и в то же время, да, так я элегантно перехожу к другой теме. Центр Киева, значит, блокируется автомобиль бывшего главы офиса президента Ермака. Значит, он бегает вокруг этого автомобиля, кому-то звонит. Потом ему объявляют как-то у них пидозру, что он там расхитил 770 миллионов рублей. Вот. Ну, в общем, все это красиво. Подается, видимо, населению как ожесточенная борьба с коррупцией. Плюс к тому идет интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, который очень много всего интересного рассказывает. Это вот что такое? Зачем они это затеяли? Не из, так сказать, бескорыстной любви к справедливости же.
10: Ну, во-первых, в этой истории мне непонятно совершенно все. Я не понимаю, что они гадают, кто такой Эр-1. Ну, надо просто вспомнить, что купчую заключали на 4 человек. Ермак, Чернышов, Миндич, ну и еще один, который очень любит пудрить ноздри колумбийским. Во-вторых, очевидно совершенно, что Ермак, в принципе, этого не ожидал. Потому что, насколько я понимаю, были какие-то достигнуты договоренности на этот счет. И тут все пошло прахом. А самое главное, что теперь мало вот этого. Еще же все остальные взяли стоп-режим. Ну, потому что теперь надо же понять, кого любить. Да, это же такой фильм-гараж, просто на украинский манер. Я вижу, хлопотные мои заседания стихийно продолжаются. То есть вся же эта клиентела, она теперь будет думать, то ли ждать, пока этого скичи вытащат, то ли надо пока не поздно переметнуться под Буданова, террориста, который дружбу и любовь до гроба уже тоже успел всем предложить. Ну и самое главное, ЗЮС, который находится в подавленном состоянии, он же понимает, что картечь ложится ближе-ближе. И следующий залп — это уже точно он. Причем пофигу, он это будет, супружница будет. Ну, в любом случае ты уже попадаешь. И тебе уже не нужны ни украденные миллиарды, ничего тебе не надо. Потому что ты потерял главное, вот при этом расходе по мостям. Ты потерял ореол великого героя Украины. Как его, собственно, теряли абсолютно все, потому что это специфика места. Там всех любили, пока они были во власти, а потом тщательнейшим образом проклинали. Скоропадского, Винниченко, Петлюру, Коновальца, Бандеру. Ну, всех вот этих нынешних последних 35-летних президентов. А для него ведь это крах всего. Он же хотел войти в историю. Это же такой аналог житомирского Цезаря. А я-то мечтал, что буду править миром. А вышло вот это вот, канитель.
9: Галантерейщик и кардинал?
10: Да, причем вот этот пресловутый кардинал, который сегодня знакомится с томами уголовного дела, это что же еще неизвестно, а как он себя поведет? Это он сейчас вроде такой лепший друг. Но я напоминаю, что именно Ермак в свое время впрудил Елене Зеленской небольшой адюльтерчик Вовчика с Мендель. И Мендель пришлось убрать. Это просто она такая вся тактичная, почти шекспировская женщина. Она просто старательно не вспоминает о том, что было. То есть ее вот волнует кокаин, ее волнуют друзья-коррупционеры, а на самом-то деле это обычная абсолютно бабья месть. Вот то, что она там выдала. Да и все это прекрасно понимают. Но я это говорю к тому, что Ермак, он тоже может быть не совсем прост.
9: А то есть ему одному вышака брать скучно, он сейчас всех их заложит? Или как?
10: Ну, естественно, а потому что он получается в этой схеме главный. Вот пока там нет ЗЮСа, он самый высокопоставленный. И, разумеется, мы же не будем сравнивать влияние на процессы какого-то вшивого Миндича с лицом потертой посудной губки и Ермака, который весь такой холеный, такой аналог рейхсмаршала Геринга. Он себя нес все время, зачастую вынося себя на поверхность даже раньше, чем ЗЮС. Ну, это же разные фигуры совершенно. И потом Ермаку, я понимаю, ему тоже, извините, обидно. Ему дали клятву всеми куполами, пока еще не до конца разграбленной Киево-Печерской лавры, что с ним ничего не будет. А откуда у Ермака гарантии, что ЗЮС не был в деле, когда его впрудили? Джентльмены удачи редко, когда доверяют друг другу.
9: Ну, то есть он ему звонил, надо понимать, да? Вот он когда ходил.
10: Ну, а кому еще? Кстати, этот канал уже закрыт. У них был, благодаря спецуре СБУ, закрытый канал связи. А сегодня ЗЮС его повелел закрыть. Об этом уже там украинские инсайдеры написали. Ну, чтобы у Аллы Борисовны не было бы искушения вдруг там из зала суда позвонить, сказать: «Вован, ты чё?» Все, вот эта канитель закрыта. И у Ермака, конечно, есть великое множество вопросов. А потом, я думаю, что его адвокаты ему уже рассказали, что там творится на потужном марафоне. То есть ему, в принципе, остался один шаг до того, как его назовут агентом Маргариты Симонян. Вот, все остальное уже прозвучало. Ну, вряд ли всесильному Ришелье виделась вот такая вот развилка судьбы. А это же еще тоже все не конец истории, это только начало славных дел.
9: Как интересно все закручивается. Продолжим после новостей. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Теория заблуждений.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире. Он может преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с военнослужащими вооруженных сил.
5: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности.
4: Президент поздравил командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, а также Министерство обороны и всех, кто работал над «Сарматом», с успешным пуском ракеты. Он также сообщил, что в конце текущего года новейшая система «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство. Россия нацелена внедрять платежные инструменты для граждан России и Индонезии в рамках взаимных поездок. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе пленарного заседания Российско-Индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Помимо этого, он добавил, что в Индонезии также могут быть востребованы российские технологии в области маркировки и прослеживания товаров. Мантуров подчеркнул, что эти технологии уже доказали свою эффективность с точки зрения повышения прозрачности торговли, уплаты налогов, борьбы с контрафактом и защиты здоровья граждан. По его словам, на российском рынке востребованы произведенные в Индонезии кокосовое и пальмовое масла, какао, глинозем и товары легкой промышленности. Национальный рейтинг вклада вузов в достижение технологического лидерства сформируют в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он принял участие в стратегической сессии о развитии образовательных организаций, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства. Чернышенко отметил, что в повестке был широкий круг вопросов от профориентации до модели управления вузами и колледжами. Решения формировали 7 рабочих групп, всего более 100 экспертов. Лаос по указу президента республики Тхонглуа Сисулита передаст в дар России 2 самок слонов по кличке Удача и Сахар, сообщило посольство России в стране. Президент Сисулит ранее заявлял, что по случаю 65-летия установления дипломатических отношений Лаос намерен презентовать слонов в России. Дипмиссии подчеркнули, что слон – это один из символов Лаоса, который ассоциируется с силой, процветанием и традицией. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
6: Армен Гаспарян, писатель, член

0: из разных источников опять начало вот так это слово проклевываться. Переговоры, переговоры, переговоры. Оно к чему сейчас? Это почему им они потребовались, если потребовались? Европе, Украине?
1: Ну, во-первых, я не очень понимаю, в качестве кого там должна быть Европа в этом пресловутом переговорном треке. В качестве героя русской классики, вот стул, я здесь на нем посижу, не говоря уже о том, что совершенно непонятно, а кто именно там должен представлять Европу. Вот это паноптикум, что ли? Урсула, Кая и все остальные. Ну, вряд ли этот ход переговоров будет конструктивен. Ну, по той лишь причине, что с этой публикой вообще в принципе не о чем говорить.
0: Ну, то я восхитился, кстати, я извиняюсь, восхитился, Кая Каллас сказала, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия. Ну, то есть надо быть, вот если ты просто умный человек, и тебя, скажем, попросили сыграть в шахматы, я не знаю, с Анатолием Карповым, да, и ты говоришь, ты умный человек скажет, ну, я, конечно, сяду сыграть, но понятно же, что это разная весовая категория и так далее. Она вот так считает, что она распознает все и, так сказать, переговаривает Владимира Владимировича Путина или даже, я не знаю, даже не самого Путина, а Ушакова, например, того же самого. Но это же просто расписаться в собственном идиотизме, как мне кажется.
1: Ну, во-первых, Кая Каллас не впервой это делает, расписываться в собственном идиотизме. А во-вторых, она относится к той редкой категории женщин, с которыми даже беспутное совершить нельзя, не считая путного. Вот. У меня вообще большие сомнения, что Кая Каллас сумеет в темноте двумя руками определить, где у нее печень в организме. Может сбиться, и будут плохие последствия. Но тут даже другое важно. Да? А почему вдруг сейчас начались вот эти вот странные разговоры? Давайте вспомним о переговорном треке. Я напоминаю, что полторы недели назад таких мыслей не было. Больше того, я напоминаю, что 9 мая все эти малоприятные люди сообщили о том, что Россия на грани капитуляции. Мы это помним, это не так давно было. Сегодня на календаре 12 мая. Что вдруг такого произошло за это время, что потребовались внезапные переговоры? Третий момент. Связано ли это хотя бы опосредованно с тем, что у Украины обнаружен, и об этом уже открыто говорят, колоссальнейший дефицит ракет ПВО, и взять их негде? Мне кажется, что все-таки между этими двумя фактами какая-то взаимосвязь существует. Потому что я не очень понял вот этой сентенции «давайте мы не будем бить по аэропортам». Извините, а русские что, бьют по аэропортам? Я что-то пропустил? На Украине и так закрытое небо. Че толку-то от того, что у вас будет стоять целый аэропорт? Вам это что дает? Тут, наверное, речь-то идет все-таки о другом, о попытке опять распаковать целый состав железнодорожный из тумана. Вот, авось там русские поведутся. Москва сегодня устами Пескова, если я ничего не путаю вот в этом ворохе новостей, по-моему, в очередной раз сказал: ребят, вы хотите переговоры, никаких проблем. Даже можно и свой закончить. Там условия обозначены. Ну, пожалуйста. А если речь идет о том, что это будет такой триумфальный заход на переговорный процесс для принятия капитуляции русских, ну, я должен огорчить, этого не будет. Для этого нету ни предпосылок, ничего другого. Но то, что настроения сильно ухудшились в Европе, это очевидно. Тем более, еще у них же была бессонная ночь у всех. Там же Зюс обрывал телефон. Он же сам издергался. И этих всех дураков. Он даже в Прибалтику позвонил. Ну ладно, там Мерцу с Макроном. Это я могу понять. В Прибалтику смысл звонить? Ну проще было там набрать какой-нибудь дом терпимости на Украине и пожаловаться туда. Ну, потому что хорошо.

0: Прибалтика ему там чем в этом поможет? Все, что Прибалтика могла, она уже давным-давно сделала. Больше ей нечем помогать. Так как собственно, и Европе тоже. Потому что, судя по всему, ситуация в проливе оставляет желать лучшего. Сейчас еще Трамп безрезультатно скатается в Китай. Надо будет на ком-то срывать злобу. А кто тут есть-то? Ну, выбор-то не очень большой. Ну, ты, конечно, можешь объявить Венесуэлу 52-м штатом. Но вряд ли это будет величайшая победа, сравнимая, как Зигфрид купался в крови дракона. Тебе останется крячить только Европу. Благо, она с этой точки зрения идеально подходит. Это из-за нее у тебя сложности в Иране. Это из-за нее тебе до сих пор не дали никчемный кусочек льда в Гренландии. Это из-за нее твое пиздильерство идет прахом. Ну, так понятно, что Европа хочет иметь некий перестраховочный вариант. Просто проблема состоит в том, что для этого там должны быть другие люди. А кто это вот? Ну, хорошо, Шрёдер. Да, это идея Верховного. Согласимся. А еще кто-нибудь есть?
1: Ну, они Штайнмайера предлагают. Там формула Штайнмайера, помним же.
0: Нет, это прекрасно. Вот Штайнмайера они могут предложить в любовнике Кай Каллас. Если его не стошнит, конечно, от этого. К вопросам международным Штайнмайер не подходит. Я напоминаю, что схема разводника одного ростовского сидельца, она была именно имени Штайнмайера. Просто про это уже принято не вспоминать. А я помню. А я могу еще кое-что напомнить. Уже понятно, у всех на зубах сидит Минское соглашение, нормандский формат. А вы помните там еще, ну, Алексей помнит, безусловно, это я вот к нашим зрителям и слушателям обращаюсь, а вы помните, что там еще была параллельная формула Штайнмайера?
1: Вот, имплементация Минских соглашений по формуле Штайнмайера. Красиво.
0: Да, да, ну и какой был результат?
1: Никакой. Мы взяли паузу, чтобы подготовиться и потом дать русским там вооружить Украину.
0: И теперь важный момент. А кто нам даст гарантию, что и в этот раз по формуле Штайнмайера не произойдет точно так же? А мы больше не хотим. За одного битого двух небитых дают. Тем более, что если бы, ладно, мы бы еще могли бы просто подозревать зловредные замыслы европейцев. Это была бы одна бы история, да, не пойман, не вор. То есть тут доказательства требуются. Но когда они все вышли и с гордостью рассказали, как они годами обманывали русских, вот вы сядете с таким человеком за стол переговоров. Ну, даже если у вас в руках будет канделябр, даже если он будет изображать на лице раскаивание и мольбу о пощаде. Ну, это же очевидно совершенно. А никаких других нету. То есть остался, по сути, вот как вы упомянули там в первой части программы Фокса, вот этот из той же серии остался единственный неповторимый свидетель для всех времен и народов. Фокс. Это Шрёдер. Больше некого. Ну, некого. Потому что страны Бенилюкса мы опускаем. Там все торчки, не о чем разговаривать. В Германии вот это вот ХДС, ХСС плюс СДПГ полностью себя дискредитировавшие. Во Франции, ну, если делать ставку на Меланшон, это будет совсем смешно выглядеть. Я прямо вижу вот эти европейские заголовки: спустя 100 лет русские облюбили троцкизм. Ну, так себе будет выглядеть. Да? А кто остался?
1: Ну, Фица, например. Фица. Нет?
0: Ну, Алексей, Фица, да, но нужен кто-то же из политических тяжеловесов, причем западных, европейских, вот таких старых стран демократии. А их не так много. Это Франция, Германия, Англия. Ну, хорошо, с поправкой на эпоху Цезаря и Муссолини. Допустим, это Италия. Ну, собственно, и все. А кого вы в Италии возьмете? Кто остался-то?
1: Здесь
0: Ну,
1: пытаются.
0: никого же нету. Вот в этом же беда, бедовая.
1: Берлускони,
0: Как
1: к
0: Верховный
1: сожалению, нас
0: говорил.
1: оставил, да, можно было бы его попросить.
0: Ну, вот это и сложность. Вот этот пресловутый переговорный процесс. Потому что понятно, что в голове у каждого, да, вот этот переговорный трек, это условно там антигитлеровская коалиция. Ну, слушайте, ну нету сейчас ни Черчилля, ни Деголя, ни Рузвельта. Вот их просто не существует. То есть если вы можете сравнить условно влиятельность и политическую волю Сталина с влиятельностью и политической волей Путина, да, безусловно, но у вас дальше будет тупик. Ну кого вы там посадите? Вадефуля? Писториуса? Ну кто это? Вот этот Стармер, маловменяемый лузер. Вот, ну никого же нету. Вот, к сожалению, вот эта вот политика превращения
1: Стармера сегодня
0: офисного...
1: всем правительством прогоняют из правительства, но он не уходит. То есть все остальные уходят, он не уходит.
0: Ну, конечно, это такой местный Чубайс. Всюду нужен. Вот, у него еще масса есть идей. Хорошо, допустим, он уйдет. Вот давайте предположим, а кто придет на его место? И еще больше лузер. Потому что разгром, который получил Орбан, он автоматически означает крах электоральных перспектив Фараджа в данную конкретную минуту. Не потому что Фарадж поглупел, не потому что ситуация в Великобритании хоть как-то поменялась в лучшую сторону, а потому что это Трамп – это черная метка. Вот тех, кого он любил в Европе, они сейчас будут гарантированно все проигрывать. На кого еще вы можете сделать? Ну что, реинкарнировать британскую коммунистическую партию из трех докеров и одного стекломоя лутонского? Ну это же нереально, правда?
1: Я помню, что американский руководил товарищ Гэс Холл, а вот кто британский руководил, не помню.
0: Вот я тоже не помню. Холла помню, потому что мы собирали ему металлолом вот, на классовую борьбу. А вот... Кто руководил британской и французской, я вот хоть убейте, не помню. Хотя не так-то много времени прошло, каких-то жалких там 36-37 лет.
1: Газеты помним, да, «Юманите», да, и...
0: «Морнинг Стар».
1: «Морнинг Стар», да.
0: Орган связи британских коммунистов. Ну вот у нас сейчас нету таких. Нету. Ладно, если бы не было просто политиков. Можно было бы нанять, рекрутировать... какого-нибудь там, я не знаю, философа, мыслителя, великого гуманиста. Ну и этих же тоже нету. Ну никого нету. В принципе. Ну, если вся великая британская литература нынче, это только Джоан Роллинг. Но ей сейчас не до нас. Вот, у нее там борьба с этими, со всеми.
1: Она тоже не популярна, да, за свой взгляд на женщин. У меня есть радикальное предложение. Ули Эйнар Бьёрндален.
0: Ну, а он какое имеет отношение к странам классической западной демократии?
1: Ну, тогда да, тогда да.
0: Нет, так-то, если бы копать, можно, наверное, было бы много кого найти еще, в принципе, живых, здравствующих, являющихся безусловными авторитетами в своих сферах, только они все будут не оттуда. Вот, к сожалению, к огромному, мы с этой точки зрения тоже находимся, ну, в не самой такой хорошей позиции, потому что нам надо кого-то найти, а кого? Это вот 80 лет назад, там подумаешь, ты там взял и аннигилировал всех тех уродов, которые вдруг возлюбили фюрера. Да и наплевать на них. Потому что у тебя в любом случае есть там Томас Манн какой-нибудь, Фихтвангер, Ремарк. Ну, то есть тебе есть чем заменить. А сейчас кого ты можешь поменять на кого? Это же большущая проблема.
1: Да у нас, к сожалению, с этим тоже проблема, если мы уж в эту сторону углубились. Тоже нет ни Шолохова, ни Твардовского и так далее, ни Шукшина, к сожалению, увы.
0: Не, ну у нас-то этому хотя бы есть объяснение. Мы старались. Вот. Просто у нас родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. А те не старались. И у них до родов не дошло. Там сразу был осуществлен адский аборт этого всего. Поэтому с этой точки зрения, да, нас, безусловно, можно сравнивать, но у нас хотя бы есть политики. Пусть мало, но они есть. В Европе нету. Почему я говорю, у нас мало? Потому что ну, у нас по большому счету, вот сейчас, если мы возьмем парламент, да, то это ярко выражено, есть, ну, по большому счету, Слуцкий. Ну, потому что Геннадий Андреевич, он уже, ну, человек пожилой. Вот. Миронов тоже человек пожилой. Новые люди, я не знаю, на кого оказывают воздействие. Наверное, такие есть. Но это уровень, условно, только Inside Russia. У нас тоже есть эти проблемы.
1: Да мне, кстати, коллеги подсказывают, если уж мы кандидатуры перебирают, предлагают, они там предлагают. Но вот это для меня вообще просто непонятно. Значит, Сикорский, министр иностранных дел Польши, это вообще просто предложение, проще физиономию дать, я не знаю, с ноги, как говорят. И Жан-Ноэль Барро, министр Европы по иностранных дел... А, извиняюсь, министр... Нет, стоп. Министр Европы и иностранных дел Франции, вот.
0: Так, вот такие прекрасно. Вот давайте разберем эту ситуацию. Значит, начнем с Сикорского. А менее отбитого на голову человека можно поискать? Вот. Ну, хотя бы в неком промежуточном состоянии. То есть вы искренне полагаете, что Сикорский – это хороший партнер по переговорному треку? Я должен вас огорчить. Нет, это не так. И он будет занимать позицию, которую всегда занимала польская шляхта. Здесь это еще будет просто усилено европейскими придыханиями и украинскими всхлипами. Поэтому переговоры пройдут никак и завершатся ничем. Я вам это могу заранее просто предсказать. Желающие это оспорить, вспомните, пожалуйста, как у нас на протяжении последних 25 лет происходил... Хорошо, 25 – это неправильно. До начала СВО, вот с начала нулевых до начала СВО, как у нас происходили переговоры с поляками?
1: Ну, изгладимое впечатление они оставляли, я прямо скажем.
0: Я бы даже сказал незабываемое на всех тех, кто вынужден был с этим каким-то образом соприкоснуться. Теперь, что касается французского заморыша Барро. Слушайте, а он вообще является политическим субъектным деятелем? Вот ну, во Франции, да, тоже есть политическая традиция. Она своеобразная. Она, безусловно, прошла отрицательный генезис от Робеспьера, Д'Антона, Марата до Барро, но тем не менее она существует. Скажите, вот этот упомянутый персонаж, он, по вашему мнению, вот какую эпоху Франции отождествляет? Вот с Лавровым все совершенно понятно. Ну, тут как бы Сергей Викторович, он наследует напрямую вот непосредственно Андрея Андреевича Громыко, который, в свою очередь, тоже понятно, кому наследовал. То есть это такой дом, который построил Джек.
1: Ну, да, Армен Сумбач, что-то там произошло. Ну, видимо, хотел Молотова упомянуть, Армен Сумбач. Ну, слушайте, общее измельчание европейского политикума – это тема не новая абсолютно. Она поднималась и не раз. Ну вот, если, так сказать, там остались одни мыши, и до них, в общем, мы доскреблись, то, видимо, с мышами и придется иметь дело в каком-то виде. Ведь они же никуда не денутся, они наши соседи, к сожалению или к счастью, уж не знаю, как вы это оцениваете. И поэтому вот придется каким-то образом с ними коммуницировать. Ну, я не знаю, пока что это все разговоры, но тут сам факт того, что они начались, он любопытен. И вот мы с этого начали как раз с Арменом Сумбатовичем. Что-то случилось, что подвигло Европу к, по крайней мере, разговорам. Хотя они вот эти кампании проводят все время. То начинают говорить, что у них снарядов не хватает, например, да, был такой уже во время СВО. То все у них плохо, они не могут помочь Украине в полной мере и так далее. Плачутся через газеты, а потом следует какое-нибудь действие военного характера. Ну или в данном случае нужны переговоры. Плюс к тому мы добавляем, что совершенно недавно Борис Писториус появился в Киеве с необъявленным визитом, вдруг приехав, и это тоже о чем-то говорит. Мы уже в этом эфире упоминали о том, что, как правило, такие поездки предшествовали какой-либо... опять мерзости, да, в наш адрес. Просто так это не бывает. Ну и, соответственно, вот лучше, по-моему, тотальное молчание. Пусть все занимаются Ближним Востоком, рассказывают, что там с Израилем, Ираном и Соединенными Штатами происходит, чем вот все-таки они опять эту тему поднимают, вытаскивают ее на поверхность. Потому что как только это начинает происходить, так вот что-то такое случается, а этого бы не хотелось. Кстати говоря, помните историю с шпионским камнем? Тогда Аркадию Мамонтову, что называется... прилетело, очень серьезно прилетело от либеральной общественности, когда он показал фильм, собственный фильм про шпионский камень, да, и вот смеялись и уж на все лады, так сказать, его обсуждали, и судили, и рядили, все стали специалистом по камням отдельно, то есть там не геологами, и по шпионам тоже стали специалистами, и вот это все, значит, сублимировалось вот в эту, так сказать, массу, не слишком хорошо пахнутая. А потом британская разведка, я уж не помню, через какое время, у меня хронологический кретинизм, но не столь важно, ну, предположим, через год, выступила британская разведка и признала, что ровно все то, что показывалось в этом документальном фильме нашего уважаемого коллеги, это правда. Так вот, история получила продолжение. Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила о том, что проводится расследование деятельности более 120 биолабораторий. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Ну, со ссылкой на нее же, а не на какие-то там, знаете, близкие к чему-то информированные источники. Цель этих действий – это прекращение потенциально опасных экспериментов с вирусами и патогенами. А этому предшествовал указ самого Дональда Трампа. Вот такая вот возникла ситуация. И Тулси Габбард вот в этом материале сказала, что политики и медицинские работники лгали в течение долгих лет американскому народу о существовании подобных лабораторий. Насколько я понимаю, Армен Сумбатович восстановил свое присутствие в эфире «Радио Спутник». Все в порядке?
0: Ну да, видимо, от меня в очередной раз пошла отрицательная энергия. Теперь уже вырубилось все электричество. Вот меня это уже даже не удивляет. Вот, я услышал про биолаборатории.
1: Да-да-да, я как раз рассказываю замечательный детектив, вспоминая коллегу Аркадия Мамонтова. Помните про шпионский камень? Как издевались над Аркадием Мамонтовым. А потом британцы вышли и сказали, а все было на самом деле.
0: А перед нами извинились вообще?
1: По-моему, нет. Еще чего?
0: Нет, ну просто я хорошо помню, как начиная с 2016 года «You are fake news», это путинская пропаганда, да что там себе позволяют эти опричники Кремля, а теперь так спокойненько абсолютно произносятся слова о том, что оказывается вот есть и биолаборатории. А еще я так думаю, что недалек момент, когда расскажут, что же произошло в радиусе Житомира.
1: Но... Армен Сумбатович, к сожалению, вот восстановили, но времени совсем не осталось. Спасибо вам большое, Армен Гаспарян, писатель в эфире «Радио Спутник».
2: Создание сверхзвукового гражданского самолета. Контекст. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о ведущихся предварительных работах над новым проектом. По его словам, это необходимо для создания научно-технического задела. Основные испытания технологий сверхзвукового гражданского воздушного судна запланированы на 2029-2030 годы. Опытно-конструкторские работы ожидаются на рубеже 2035-2040 годов. Первое тестирование интеллектуальных технологий для лайнеров было проведено в апреле в Институте имени Жуковского. За всю историю авиации было создано два сверхзвуковых самолета – советский Ту-144 и британо-французский «Конкорд». Однако из-за высокой стоимости эксплуатации и небезопасности полетов они были выведены из состава воздушного флота. Но идея, как таковая, со счетов не списана. По словам главы Ростеха Сергея Чемизова, в нашей стране знают, как сделать сверхзвуковой гражданский лайнер. Подобные проекты осуществляют и американцы, одна из частных компаний и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Недавно аппарат X-59 достиг скорости 1234 км в час, приблизившись к преодолению звукового барьера. Однако проблемы с шумовыми ограничениями и поддержанием давления в салоне пока не решены. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент рассказал о реализации программы ядерных сил. Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, уточнили, в каких странах больше всего нарушаются права россиян. Стало известно, как пройдут выпускные и последние звонки в Белгородской области. Об этом и не только. Подробнее далее. Россия поэтапно реализует программу развития ядерных сил. Об этом заявил президент Владимир Путин. Так, с 2019 года на боевом дежурстве стоит ракетный комплекс межконтинентальной дальности «Авангард». Кроме того, продолжается работа по совершенствованию комплекса «Кинжал», в том числе по повышению точности в неядерном исполнении.
2: С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. И это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник».
1: Владимир Путин подчеркнул, что Россия вынуждена была задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности, после того, как в 2002 году Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне. Работа по совершенствованию сил сдерживания необходима для сохранения стратегического баланса сил и паритета, уточнил президент. Министр торговли Турции Амир Балат сообщил, что обсудил с послом России Сергеем Вершининым потенциал развития двусторонних отношений в торговле между странами. Анкара полностью уверена, что торговые отношения продолжат развиваться на взаимовыгодной основе. Встреча состоялась в турецком ведомстве. Права российских соотечественников за рубежом больше всего нарушаются на Украине, в Эстонии, Латвии, Литве и ряде других недружественных государств. Об этом рассказал исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр Удальцов. По его словам, с этими странами связано наибольшее количество работы фонда, что показывает особую напряженность положения соотечественников там. Об этом он сказал в Международном мультимедийном пресс-центре России сегодня, где прошел пресс-показ документального фильма «Помощь без границ» к 15-летию Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Последние звонки и выпускные в школах Белгородской области пройдут с мерами безопасности и частично в онлайн-формате. Также очные торжественные мероприятия проведут внутри помещений и строго до 18 часов. Об этом рассказали в региональном правительстве. Как уточнили в пресс-службе, учебный год завершается в 531 школе, где обучается более 157 тысяч детей. Последний день занятий и выставление итоговых отметок назначены на 26 мая. В этот же день состоятся торжественные линейки. Очные торжественные мероприятия должны пройти в закрытых помещениях без массовых общешкольных сборов на улице. Власти подчеркнули, что участие родителей возможно по согласованию с администрацией школы и при соблюдении пропускного режима. Выпускные вечера и вручение аттестатов 11-классникам запланированы на 27 июня. Для 9-классников вручение аттестатов пройдет в 2 этапа в зависимости от сдачи ОГЭ. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, всем большой привет. Стартуем практически как в понедельник.
4: Пора.
3: Только да. В рабочий вторник.
4: Только во вторник, да.
3: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков и прогульщик Петр Лидов к нам вернулся. Коллеги, я вас приветствую.
5: Добрый вечер, Татьяна. Петр, привет.
6: Ну, во-первых, добрый вечер. Не прогульщик, а я находился на заслуженном отдыхе.
4: Как там?
6: Ой, Дмитрий Ильич, тут, знаешь, словами бессмертной песни Владимира Семеновича Высоцкого можно только ответить.
4: О, где был я вчера?
6: Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями.
3: Это значит, что хорошо.
7: Отлично.
6: Да, неплохо было, да. Соглашусь, даже в эфир не смог дойти.
3: Ничего, прощаем.
7: Да.
3: Отдыхать всем периодически надо, это совершенно нормально. У нас Дим Юрьевич только работает даже в отпуска и в выходные, ну, праздничные дни.
6: Да.
3: Вот, а мы с
6: тобой
3: Дим
6: Юрьевич мотивация, он все-таки лидер общественного мнения, понимаешь? Ему надо быть,
7: это важно.
6: Конечно, ему надо
3: ответственный
6: быть
3: пост
6: на плаву все время, понимаешь? Нельзя...
7: На острие.
6: Сразу потеряет аудиторию и отвернется от него молодежь. Все, и перейдет к какому-нибудь там, я не знаю, иноагенту неизвестному нам.
3: Не, такого не будет.
7: Мы не такие, нет. От нас просто так не уйдешь.
3: А, я даже не знаю, с чего начать. Тут так насыщено, особенно все, что связано с Украиной.
7: Как говорил Козьма Прутков, начинай сначала и иди до конца.
3: А вот я не уверена, что в случае с Украиной надо начинать сначала. Там все так запутано, что, понимаете, может быть, с конца, но будет,
7: ну, что там у них?
3: Чуть-чуть понятнее. А, давайте, наверное, мы с Юлией Мендель, если кто-то не знает, это бывший пресс-секретарь Зеленского, работала она несколько дней, но относительно недолго, но, тем не менее, опыт у нее такой был. Она дала довольно резонансное интервью, после этого ее уже внесли.
7: Кому?
3: Значит, Такеру Карлсону, американскому журналисту.
7: А вот. Это она уже в Америке была, интервью раздавала или по телефону?
3: Нет, они сидели лично. Я посмотрела, минут 20 где-то вот я успела посмотреть первую. Правда, в максимально странном переводе, Дим Юрьевич, там не хватало вашей профессиональной руки, чтобы озвучить все, что происходило. В общем, целиком
6: Дмитрий
3: не посмотрела,
6: Юрьевич,
3: так
6: делает,
3: я
6: это не
3: немного
6: рукой
3: ознакомилась.
7: Да.
3: Ртом.
6: Головой, я бы
3: и головой.
6: Если брать шире, чем просто ртом, то получится все-таки головой.
7: Да.
6: Ртом в том числе. Включая головой, включая рот. Вот я бы так сказал.
7: Комплексный подход.
3: Да. Внесли уже и в базу, значит, и в списке миротворцев. Она миротворца.
7: Ах,
3: уже,
7: гадина,
3: да.
7: А, попалась,
3: попалась,
7: наконец-то, да.
3: Но она, на самом деле, сразу там с первых минут, она говорит, я вообще ни в коем случае не поддерживаю Россию. Называет она специальную военную операцию там самым, значит, негуманным вторжением на территорию суверенной страны. И все как принято, в лучших красках. То есть за Россию.
7: Суверенная страна, это у нее Украина.
3: Да-да-да, вот. То есть она ни в коем случае не выступает за Россию. Она называет Владимира Путина полным злом, но и Зеленский, по ее словам, это тоже зло. И он совсем не такой, каким он вам там, значит, ну, да, обращение к украинцам, наверное, к американцам кажется.
6: А Трампа,
3: ну,
6: она
3: ничего...
6: там не называет злом, случайно?
7: Злым злом.
3: Слушай, ну я не досмотрела, да, вот прям Трампа-Трампа, потому что там было что-то еще.
7: Надо посмотреть.
3: Я говорю, минут... За первые 20 минут там было в основном все про Зеленского непосредственно. Ну и призыву, как бы, да, давайте вам открою глаза.
6: В жизни Зеленского.
3: Да.
6: После того, как он там шашкой махал, так сказать, по поводу 9 мая, как-то ему там, видимо, объяснили.
3: Что нельзя так делать?
6: Ну, как-то там сразу к этому пришли, к Ермаку, значит, там вот теперь эта девушка интервью дает.
7: Набу.
6: Как-то так все. Ты куда полез?
3: Вот с другими связано. Да, поэтому.
6: Ты заставил уважаемых людей, так сказать, за тебя разговаривать.
7: Отвлекаться от Армутского пролива.
6: Да.
3: А для меня, кстати, это было удивительно. Но про Ермака, я думаю, мы отдельно поговорим. Вот даже про эту Мендель. Ну, давайте будем честны. Она далеко не самый какой-то известный человек на вот международной арене. И в этом смысле, почему Такер Карлсон? То есть я когда начала смотреть, думаю, а как ты понял, что интервью надо брать именно у нее? Ну, то есть обычно это все равно каким-то образом, да, там...
7: Я могу сказать.
3: Да.
7: Подсказали знающие
6: люди.
7: Сказать. Вот,
3: у нее, да?
7: Вот с ней поговори, мы тебе ее привезем, она расскажет массу интересного. И не обманули. Во-первых, привезли. Во-вторых, действительно рассказала массу интересного. Сейчас это так аукнется в Европах и Америках. Красота. Хорошее интервью, да.
6: Надо посмотреть. Ну, то я скажу, что у Такера Карлсона были интервью, которые носили, ну, такой, как бы сказать, такой... Не заказной, наверное, трудно его в этом обвинять. Нет, у него всегда интересно. Но вот, например, с Павлом Дуровым, когда он интервью делал, ну, там даже по подаче было ощущение, что, конечно, эта инициатива была со стороны Павла Дурова. Ему надо было выступить, и он там излагал все. Вот я просто как специалист по коммуникациям и по подготовке того, что называется там месседж, и того, что ты там говоришь, и что тебя спрашивают, как на что отвечать. Вот он там шпарил просто вот прямо по бумажке, как говорится, по методичке, очень подготовлено, хорошо. Вот. И здесь, конечно, в таких ситуациях это может быть, конечно, личная инициатива одного или другого. Возможно, они, кстати, даже, может быть, и знакомы были, если она... пресс-секретарь президента, вполне возможно, они были бы на связи. Но понятно, что вот такой вот выход в свет с некими публичными заявлениями для пресс-секретаря, это все-таки довольно, ну, такое нечастое явление, как мне представляется. Это все-таки профессиональная, ну, такая, не касса, часть профессионализма пресс-секретаря состоит в том, что он исполняет функцию, не является сам какой-то фигурой, потом не идет и не рассказывает, что вот там изнутри какая кухня была. Ну вот я, например, работал, там, возглавлял пресс-службу в нескольких организациях. Ну вот если бы я сейчас пошел и стал бы там рассказывать, а что там, как мой начальник, значит, и прочее, как он там, что и так далее, но это было бы верх непрофессионализма и непорядочности в первую очередь. Но если бы старшие товарищи подсказали бы, наверное, какие-нибудь и с паяльником, так сказать, стояли бы над душой, то я, конечно, то я все равно бы не пошел. А вот Юлия Мендель пошла.
7: Да, да. Ну, это политика, чистая политика. Ты на чьей стороне, ты за что, за добро ли? Вот ты однозначно против России, но ты за Ридну Неньку, да. Давай расскажи, как же, кто же мешает Украине победить эту проклятую Россию? И вот она нам излагает. Да, причем говорит, как нетрудно догадаться, чистую правду. Потому что правда кругом настолько страшная, что ничего сочинять не надо. Говори как есть. Все и так обалдеют, потом из ведра Такера Карлсона отливать надо будет, чтобы в себя пришел. Какая прелесть у вас там происходит.
3: Давайте в двух словах, что она вообще сказала, а то мало ли вдруг кто пропустил. Мы тут... Ну, для нас объективно ничего глобально нового нет в ее заявлениях. Ну, во-первых, по поводу зависимости от запрещенных веществ. Ну да, у Зеленского. Он говорит, это абсолютно все в курсе, все всегда обсуждается, он там
7: Перебью. Если вы хоть что-то в этом понимаете, не надо быть личным секретарем там или еще что-то. По морде, по мимике, по дерганию носом, фырканьями там и прочее, все видно всем за километр.
3: Вот. Ну, плюс она сказала, какие ставились задачи перед прессой, ну, то есть как пропаганда должна была работать, какое количество журналистов нанимались, либо блогеров, которые должны были ежедневно рассказывать о том, как в стране все прекрасно и хорошо, какие при этом там тоже были методы, которые напоминают времена Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ну, в общем,
7: доктора Геббельса, да?
3: Да, все именно.
7: Дополню. Опять, с вашего позволения, мы много лет смотрим, и все эти много лет мы видим, что для Украины война в информационном поле, она гораздо важнее, чем настоящие боевые действия.
3: А почему? То, что просят таким образом деньги?
7: Естественно, да. И победы-то одерживаются, как это теперь модно говорить, это гибридная война. Все это пропихивают с Запада, а потом обратно на Запад. Прекрасно получается. Ну, а дальше... А что делать с тем, что все методы западной пропаганды развил до предела, не сказать, что придумал, а развил до предела доктор Геббельс. Они не стесняются пользоваться наработками немецких нацистов нигде, ни в медицине, ни в пропаганде. Что не так-то? Вы же западные люди, у вас это норма жизни.
3: Давайте к Ермаку переходить. Так. Это же связанная у нас история. Но обвинили в коррупции. Опять же, глобально мы тут абсолютно никак не удивляемся. Он говорит, значит, да, Ермак, напомню, что это бывший глава офиса Зеленского. Говорит, ничего у меня нет, ничего не воровал, я тут ни при чем. И вот этот вот поселок под Киевом, да, коттеджный, дорогой, тоже никаким образом не причастен, но это ясно. В какой-то момент были вбросы, как я понимаю, в телеграм-каналах и в СМИ активно, что якобы уже он вот арестован, вот в наручниках, значит, в машине сидит, но какого-то официального подтверждения я лично не нашла. Но тут даже интереснее еще другое, что Теперь многие говорят, что и Зеленскому грозит якобы преследование, уголовное дело, но я в это почему-то пока еще не сильно верю.
7: Как такое вообще может быть? Да. Все вокруг воруют, сверху донизу одно варьё, и только наверху стоит честный Зеленский, кристально чистый. Вообще, он им нужен, поэтому его лично трогать нельзя. Но путем подобных наездов его можно заставлять делать то, что надо хозяевам. Если будешь артачиться, мы тебе, блин...
3: Ну, то есть ему таким образом объясняют грани дозволенного.
7: Да, допустимого, да. Mm-hmm. То, что, ну, про Ермака, наша любимая Татьяна, что у вас там по материалам следствия, покажите. Рассказывать, что он наворовал вот на это и наворовал вот на это, конечно, все прекрасно, мы понимаем, да. А это как-то документально закреплено. Вот бумаги о его купле, вот это на его маму куплено, это на его брата, у которых доходы вот такие, а куплено вот на... Ну, есть что-нибудь? Нет. Ну, рассказы не смешно. Это все чисто политическая возня. Мы тебя пугаем, чтобы ты действовал вот так. Но в целом смешно, да. Кругом одно варьё, и только Зеленский чист. Просто хрустальный.
3: Ну, Ермаку, наверное, теперь уже не отделаться от этих обвинений,
7: да, если
3: как
7: он
3: я понимаю.
7: Оттуда не уедет, все у него нормально. Мы же помним, да? Как в прошлый раз было. И что с ним сталось? Ну, это два этих орла, Миндич и Цукерман. Да. Потому что там все деньги лежат от вас подальше, а с Израиля выдачи нету. Ну, а это тому чего? Сидит пока.
3: Петр, что добавишь по поводу...
6: Ну, я добавлю, что мне кажется, что, конечно, Зеленский не жилец после окончания специальной военной операции, когда бы она ни закончилась. Вот, естественно, любые выборы практически лишены, ну, у него не будет просто шансов, на мой взгляд. Плюс при наличии, я уж сложно представить, какого объема компромата на его и его союзников, в общем, позволяют ему, очевидно, вернее, его хозяевам, конечно, держать его на коротком поводке и, ну, там, гарантировать некоторую неприкосновенность, возможность уехать потом или что-нибудь такое. То есть здесь он, конечно, президент, руководитель войны, он популярен пока, значит, ну, вот есть возможность заниматься пропагандой, пока есть возможность вот издавать эти идиотские указы там про аппарат на Красной площади, ну и скакать там, значит, по всему миру и просить денег. Вот. Но, на мой взгляд, ситуация движется не в не очень хорошем направлении. Ну, понятно, что не только на мой взгляд. Вне зависимости от того, насколько успешны будут переговоры, вернутся ли США там туда, или они не вернутся, примет ли Украина условия России, или не... пока все указывает на то, что никто ничего не примет. Вот. Вне зависимости от этого, в общем, ситуация не самая радужная, потому что это все-таки... столкновение, прежде всего, экономического потенциала, деньги нужны, и несмотря на то, что мы слышим вот эти заявления со стороны Европы, очень такие все, вот они там, сейчас они там перевооружатся, сейчас они там армию соберут какую-то 100-тысячную и прочее, это все, конечно, очень интересно, но они все политики, и политики, срок действия которых, в общем, не такой уж и долгий. Вот, поэтому они, конечно, заявления могут делать, какие они хотят, и, наверное, даже двигаться в этом направлении, но по факту денег больше не становится у Европы и у Украины.
7: Я бы еще добавил, если у вас есть какая-то конкретика, ну, хватайте любого. У Ермака, например, туча подчиненных, он не один. Точно так же, как...
3: Ну, там еще некоторые люди
7: да,
3: есть.
7: Да, да. Это верхушка пирамиды, а основное, так сказать, тело – это пирамида. Хватайте всех подряд, начинай рассказывать. Это не только эта вот дама Мендель взяла и одна вам что-то рассказала. Там таких 100 человек. Ну, не хватают? Нет. Не говорят ничего вслух? Нет. Ну, значит, цели совсем другие преследуются.
3: Но вот мне, честно говоря, слова Владимира Путина, которые пару дней назад были сказаны после празднования Дня Победы, вот в эти выходные, наоборот, обозначило, что дело близится к завершению. Но без лишних деталей, как он умеет, да, там строго, лаконично, четко, понятно при этом. Мне, наоборот, показалось, что вот то, что и сегодня происходит, и то, что до этого Владимир Путин говорил, и что все-таки таких там серьезных провокаций у нас, слава богу, во время празднования, опять же, не случилось, я подумала, что, наоборот, это может быть уже действительно какое-то приближение к завершению
7: Посмотрим.
3: Всех, по крайней мере, военных событий.
7: Мы не можем знать. Понятно, президент – самое информированное лицо в стране, естественно, ему виднее. Но тут, опять-таки, это все оказывает серьезное влияние на политическую обстановку. Поэтому говорит он то, что считает нужным говорить. Мы можем только посмотреть.
3: Да,
6: прошу прощения. Да. Не, я хотел перейти к тому, что он сказал по поводу переговорщика Шредера.
3: Хотела как раз сказать, Песков подтвердил, но в очередной раз мы это уже неоднократно слышали, но важно, да, вот после всех этих и скандалов, и заявлений Зеленского, что как бы мы готовы встречаться, Путин с Зеленским, готовы, и в третьей стране готовы при условии, что все будет идти действительно уже к финалу, и будут четкие понимания, для чего они там
7: встречаются. С твоего позволения уточню. Мы с тобой это 300 раз обговаривали.
3: Еще столько же.
7: Только когда условный технический персонал оговорит все условия, с этими условиями все согласятся, вот только после этого состоится встреча руководителей государств, которые это подпишут. Ничего подобного мы не видим и не слышим. С нашей стороны все время поступают предложения, с той стороны не поступает ничего вообще. Поэтому а в чем смысл переговоров? То есть это вот немедленная трактовка. Путин захотел встретиться с Зеленским, да ничего он не хотел. Нет, он хотел бы прекратить войну. А для этого надо подписать соответствующие документы. Вот когда она будет прекращена, тогда и подпишут.
3: Коротко дополню. Значит, по словам главы Национального антикоррупционного бюро Украины, Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования о коррупции. Всё. Это самая свежая просто инфа пришла.
7: Было бы удивительно.
3: Петр, давай по поводу Шрёдера.
6: Ну, смотрите, мне кажется, что вот выступление президента, оно было весьма таким, мне кажется, даже программным в каком-то смысле. Еще раз, по большому счету, в хорошем смысле, он ничего там нового радикально не сказал. Вот, он действительно повторил позиции России, повторил, что наши предложения, их можно по-разному характеризовать, они на столе. Вот, мы готовы там обсуждать и так далее. Но, смотрите, что он сказал, мне как показалось интересным. Первое, он сказал, что Макрон, значит, во время начала спецоперации лично звонил Путину и просил, значит, его вывести войска из-под Киева для того, чтобы Украина могла выполнить, значит, те, скажем так, пожелания, которые были ей предъявлены. После этого, значит, образовался Борис Джонсон, то есть, видимо, Макрон отвечал как бы за разговор с российской стороной, предпереговорный, а, значит, вот Джонсон там нарисовался и сорвал договоренности со стороны украинской, предложив биться до последнего украинца. Таким образом, Путин сказал, что он никому из действующих украинских политиков, европейских политиков, причем он даже не берет ЕС, он берет страны конкретно, доверять там некому. Возможно, сказал он, таким переговорщиком мог бы быть Герхард Шрёдер, из тех, кого я знаю. Но, на мой взгляд, это заведомо невозможная кандидатура, и таким образом, назвав имя Шрёдера, он, в общем-то, сказал, что разговаривать больше не с кем, а больше никого нету. То есть, а кто еще может быть, ну, даже Меркель он не назвал. Вот.
7: Нет.
6: Поэтому, на мой взгляд...
3: И сама она не получила никакого уведомления, как об этом было сегодня
6: более
3: сказано.
6: Более того, перед, да, значит, тем, что когда Россия уведомила всех своих партнеров, Китай, Индию, там, Соединенные Штаты, ну, Соединенные Штаты, конечно, не партнер, но тем не менее, уведомила о том, что могут быть удары по центру Киева, а Европу даже никто не говорил, не связывался с Европой, их никто не предупреждал. То есть мы на сегодняшний день Европу вообще, как говорится, как в том анекдоте, за человека не считаем. И разговаривать там не с кем. Вот мне кажется, именно это хотел президент сказать. При этом он продемонстрировал спокойную уверенность в том, что, опять же, цели будут достигнуты. Да, возможно, они там кому-то понравятся, кому-то не понравятся, но вот ощущение того, что переговоры находятся где-то там на какой-то финальной стадии, вот у меня лично нет. Может быть, это был такой посыл Соединенным Штатам, что, дорогие Вытков и Кушнер, возвращайтесь, там продолжим, так сказать, консультации. Вот. Но в целом Зеленский тоже ведь ведет себя агрессивно, ведет себя, ну, скажем так, нагло. И никаких признаков того, что Украина собирается выходить из ДНР и ЛНР, ну, ДНР в основном, да, их тоже не просматривается. То есть ощущение такое, что ДНР будет освобождена после этого, как Владимир Владимирович и обещал, а он человек, который юридически точно все свои, значит, соблюдает, говорит, он, скорее всего, скажет, хорошо, Я вам говорил, что следующее предложение будет хуже предыдущего. Вот вам следующее предложение. Можете продолжать. Вот мне кажется, вот в этом примерно, в этой стадии находится, так сказать, переговорный процесс. И несмотря на то, что он вел себя крайне спокойно, уверенно и так далее, как подобает российскому президенту, он все-таки вот это хотел показать. Как бы я вот это прочитал, а не то, что сейчас, вот через неделю, сейчас вдруг внезапно они встретятся где-то с Зеленским и что-то подпишут. Мне вот, мое ощущение такое, но это чисто мое ощущение.
7: Я бы от себя еще добавил, что гражданка Меркель, которая публично говорила о том, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию, кто с тобой разговаривать-то будет вообще. То есть это, ну, считай, с моей точки зрения...
3: Меркель в этом плане потеряла вообще уважение, мне кажется.
7: Сама себя похоронила. Никто с ней больше разговаривать, ни с Оландом, ни с ней никто разговаривать не будет.
3: Но Оланд еще как-то, знаете, все равно
7: уже... То же самое.
3: Забыли. Ну, я к тому, что... И не рассматривали его давно в качестве кого-либо. Да. А Меркель, ну, относительно недавно. Она там, там хоть и Шольц, и Мерц уже, да, все поменялись, да, канцлеры в Германии. Но, ну, как бы уже столько лет она там была.
7: Это такое падение общего уровня европейской политики. Это предводитель главной европейской державы. И ты вот такое говоришь публично. Я молчу, что у нас про тебя думать будут. Ну, а внутри страны, а как это ты так выступила? Немцы... Они люди, в общем-то... Нет, они с повышенной честностью. У них там с юмором напряженно, потому что про все надо говорить сразу, глядя в глаза. Врать Господь не велел врать. Там много верующих, которые относятся к этому крайне серьезно. А ты чего это? Ты вот так? Ты публично говоришь, что вы обманули и готовили Украину к войне. Молодцы, так это вы провокаторы. Вот так она даже среди своих выглядит.
3: Ну, давайте тогда про главную, ну, хотела, в общем, не так сказать, про главного дипломата, извините.
6: Это кто?
3: Европа Кай Калс.
6: Да этих вообще, слушайте, это клоуны какие-то. Она готова, ну, клоуны. Если, просто скажешь, если президент России говорит, что, дорогие друзья европейцы, вы все, из вас, из всех я могу разговаривать только со Шрёдером. Все.
7: Да.
6: Найдите мне такого же, так как Шрёдер. Ну, или хотя бы, чтобы он что-то не... Какая вообще Кая Каллас? О чем вы?
3: Я могу.
7: Это, как у нас обычно на стрелках говорили, ты кто? С тобой никто разговаривать не будет. И дополнительный тезис. Людей надо в уровень присылать, чтобы с ними разговаривали. А это кто такой? Руководитель державы, это чиновник.
3: Я сумею распознать ловушку, как она сказала. Это я сперевую. Она же там книжки... Ну, блин, это такая сбитая уже фраза, что он там книжки читать не хочу, не буду
7: и говорить. И резко умнеет, да.
3: Да, резко умнеет, это все понятно, но она же по-русски говорит, получается. Нет, она же раскрывает очень,
6: мне кажется,
3: очень сильно.
6: Вот, но... Есть серьезный момент, его, мне кажется, вот кто такой Европейский Союз? Это никто. Надо разговаривать со странами, я считаю. И Россия, мне кажется, эту политику проводит такую.
7: Да, да.
6: А
7: да.
6: Что с ними? Они сегодня есть, завтра их там распустят как-то, эту Каю Каллас.
7: Вот. Не выберут, да, перевыберут,
6: ну,
7: еще
6: да,
7: же. Ты
6: их
7: кто?
6: Там назначают, да, их особо нет, не выбирают.
7: Нет, это отдельный момент. А где же демократия-то?
6: Кто там?
7: Если у вас страной рулят назначенные люди, а не выбранные народом, фигня какая-то.
3: Они назначены, но любовь есть народу. Вот они так
6: любовь
3: решили.
6: Народа к Кае Каллас? Какого
7: только
6: народа?
7: Только у эстонского.
3: Вопрос, какого народа? Давайте паузу сделаем, новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Государственная дума 13 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит дополнительно защитить наших граждан за рубежом. Об этом сообщил председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. К решению президента России вооруженные силы могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию, по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в котором не участвует Россия. Западное правосудие, по словам Володина, превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями. В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены, подчеркнул председатель Госдумы. Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить. Так глава РФПИ прокомментировал пост издания в той же соцсети о том, что популярность канцлера Германии падает до новых минимумов, тогда как сам Мерц путешествует по стране и пытается убедить немцев, что дела идут по-прежнему хорошо. 12 мая в России отмечается Международный день медицинской сестры. Статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева встретилась с медсестрами медицинских отрядов специального назначения и передовых медицинских групп, которые оказывают помощь раненым в зоне специальной военной операции. В начале встречи в Центральном академическом театре Российской армии Цивилева поздравила медсестер с праздником и вручила им ведомственные награды за помощь и милосердие. По словам Цивилевой, сегодня в передовых медицинских подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения СВО, укомплектованность младшим и средним медицинским персоналом составляет свыше 95%. Президент Финляндии Александр Стуб отправил попариться в сауну тех, кто рассуждает на тему переброски войск США из Германии. Финский лидер добавил, что у него нет предположений на этот счет, и предложил изучить стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны США. 2 мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение от 6 до 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил за признание однополых браков, заключенных за границей, но против усыновления детей такими парами. Он отметил, что в Польше отсутствует законодательное регулирование на подобные случаи. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
6: Друзья, всем еще раз привет. Мы заново усаживаемся.
7: Тут как тут.
6: Да,
7: Татьяна. Не знаю, я и не вставал даже.
6: А мы зарядку делали.
7: Да.
6: До дивана и обратно. Вот ты так можешь быстро? Туда-сюда, и все. Вернулся.
7: Могу, но там на диване сидят другие люди сейчас. Те, которые будут с Дмитрием Юрьевичем потом в эфире.
6: Уважаемые люди,
7: да. Да еще там и следующие, мне кажется, гости после на следующий эфир.
8: Подобрались.
7: Короче, там звездный состав на диване, и мне там места нет совершенно точно.
6: Ой, ну уж не прибедняйся.

0: Ну, я ж уже взрослый был. То есть в 80-м году, сегодня 12 мая, 12 мая 1980 года меня призвали в стройные ряды советской армии.
1: То
0: есть, я уже...
1: И вы запомнили?
2: Запомнишь такое.
0: Попробую забыть. Тоже, кстати, была примерно такая же погода, там плюс 12 в Москве и все такое. Вот. Ну, то есть я неплохо помню, что происходило, а потом как-то все это выпало, и вот то, что ты регулярно там... А давайте стенограмму заседания Политбюро. Слушаешь? Как такое вообще может быть? Как такое может быть? Это же не вранье какое-то там, голос Америки, ЦРУ, это же наши
1: всякие
0: коммунистические вожди, да, откровенно наши, не самые тупые люди, и вдруг такое. Там постоянно, каждая передача как откровение, что же было на самом деле от ТАСС. Поэтому да, надо продолжать.
1: Будем. Ну, ты уж, Петр, заглядывай тогда на эфир прямой, втроем тут.
0: И да. Это тоже, да.
1: Да, да. А пока мы новости слушали, Петр прислал видеокадры, я так понимаю, ты, может быть, хотел их обсудить.
2: Ну да, если это... Ты... Нет, ты же все-таки президент нашей программы, поэтому ты решаешь, достойна эта новость.
1: Я... Новость достойная, обсуждай.
2: Что там? Нет, там видео...
1: На Кипре.
2: Ну да, расскажи.
1: Да. Обсуждали, скинул Петр, значит, новость на Кипре, как отмечали День Победы. Ну и там главное, я, честно говоря, видео целиком не посмотрела, но суть такая, что украинцы, белорусы и русские, как бы как раньше, все вместе обсуждают и празднуют,
2: отмечают
1: да, День Победы, заговорилась. Я, кстати, вот хотела поделиться, это до чего дошел искусственный интеллект. Мне тут на просторах интернета попался яичный ролик. Но со смыслом. И он меня прям тронул в моменте, прослезилась. Ну, там как бы внучка спрашивает у дедушки, как бы, кто победил в войне. Потому что там американцы кричат, что они, эти кричат, что они. Мы кричим, ну, то есть вот дедушка,
2: мы не
1: как
2: кричим.
1: Было. Ну, посыл такой, что как бы в каждой стране рассказываю свое, а он там, значит, ну, долгий рассказ, но он и там показывает как бы кадры, что он в окопе, и тут сидит там казах, украинец, белорус, русский, киргиз, мы были одним народом, это были либо наши, либо не наши, вот мы как бы воевали, и мы победили. И, конечно, так вот это вот меня тронуло, в тот, вот и то, что сегодня происходит, ну, извините, это вот...
0: Не надо в этом принимать участие. Не надо самим осквернять собственную историю и писать гадости про своих предков. Вот тогда, глядишь, и окружающие немножко умерят пыл. А если им не имется и хотят гадости про нас писать, ну вот, мордой об стол. Мордой об стол, сразу без разговоров. И только так чего-то доходит, только так люди начинают понимать, когда на государственном уровне... Против вас предпринимаются определенные действия. У нас есть светоч демократии, Соединенные Штаты Америки. Никто не сомневается, что это лидер свободного мира. Что они делают, Соединенные Штаты, когда им что-то в тебе не нравится? Перво-наперво вводят торговые ограничения и пошлины. То есть, как это при капитализме принято, бьют по самому больному, по кошельку. Не хочешь поддерживать с Россией хорошие отношения? Фиг ты что отсюда получишь? И только так. Не давайте начнем торговлю, а совсем по-другому. Вот с тобой, Орбан, мы торговать будем. И с тобой, Фица. Вы нормальные пацаны, мы вашу позицию разделяем, поддерживаем. С вами будем торговать. А вот с вами нет, никогда. Вы сволочи, мерзавцы и вообще. Почему? Понимаешь, вот есть, было такое нехорошее явление, не знаю, цинично, наверное, звучит. Элемент, скажем так, геноцида – Холокост. Так называют физическое уничтожение евреев во времена Второй мировой войны. В большинстве стран Европы, ну, ладно, во многих, так скажем, уголовная статья за отрицание самого факта.
1: В России тоже принят теперь закон касательно
0: советского народа. Извините, это надо было в 91-м году или лучше в 85-м принимать. Потому что все 90-е тут натурально вакханалия каких-то дегенератов, которые плевали и гадили на наших предков. А теперь давайте посмотрим на Запад. Что на Запад смотреть? Перво-наперво смотреть надо на себя. Сперва претензии к себе, приведение ситуации в порядок внутри страны, а потом и вами займемся. Мы, кстати, помним, что вы говорили. Вы. И к вам будут приняты меры. Вот только так. А то, если это, ой,

0: Вам деньги нужны. То есть вы память предков продаете, что ли, и историю родной страны? Так нельзя. Такого быть не должно. Как раз наоборот. Это должно быть образцово-показательно. Вот ты пока не извинишься за своих дегенератов, пока публично не принесешь извинения, не отринешь все это, не расскажешь, что ты теперь хороший, и поэтому с тобой надо дружить, тогда да. Угу. А без этого нет.
1: Петр, по поводу ситуации на Кипре, что скажешь?
2: Ну да, там просто хороший ролик. Парень показывает, что, ну, там, видимо, какое-то мероприятие массовое, там люди разных национальностей со своими флагами стоят, там флаги видны российские, украинские, белорусские люди пришли, там, наверное, другие есть, может быть, казахские или еще какие-то. Ну и говорит, что вот у нас тут вот никакой драки. Там другое интересно, что уже, конечно же, всех участников осудили. Осудили, да, их, конечно, да, же, там, где положено такое осуждать, что с русскими, значит, нельзя рядом стоять, нельзя им там жать руки и прочее, всех, значит, надо пересчитать, кто, значит, не выразил протест явно. Это очень напоминает на спортивных соревнованиях, когда они там тоже демарши устраивают.
0: Да,
2: ну, вот,
0: да, да.
2: Уже заклеймили нацистами, вернее, не нацистами,
0: и всех,
2: а наоборот,
0: миротворец,
2: да. Да, всех на миротворец вместе с этой вот девушкой и с Такером Карлсоном, видимо.
0: Ну, Тайкера осмелюсь заметить,
1: да, не добавляли пока.
0: Вдогонку, что они вот на Кипре собрались и дружно вышли, это потому, что они находятся вдали от родной Украины. Там вы ничего подобного не сделаете, потому что это сразу, ну, не знаю, как там у вас за отсутствие поддержки бандеровских предков, как там у вас, тюрьма, покалечат, убьют, исчезнете, как вообще происходит, поделитесь, нам интересно.
1: Ой, давайте немного о другом. Мы ни разу об этом уже сколько недель бушуют, а мы об этом не говорили, про новый вирус, хантавирус. Значит, теперь все рассказывают, что Симпсоны... У нас Жириновский все предсказал, а там Симпсоны все предсказали 14 лет назад. Значит, вот эту вспышку на вирусе. Там, правда, я не смотрела этот эпизод, я посмотрела пересказ. Это ужасно. Пересказ к серии Симпсонов. Значит, что этот Барт
2: существуют
1: укричал.
2: Ли вообще все эти эпизоды? Вот большое... Мне кажется, их потом
1: вот,
2: дорисовывают.
1: Кстати, я иногда думаю, что надо сесть и пересмотреть.
2: Делают скриншот какой-то и просто говорят, вот видите, вот там было.
0: Как ты понимаешь, там как про того Жириновского, а что еще он наговорил, интересно, и по этому поводу, и по этому. Если вы корпусом выдвинете, а не будете выдергивать по штучке, картина получится несколько
1: другая. Но там тоже говорится о том, что просто придумали какой-то вирус на, значит, лайнере, а теперь это говорят, что... Но, а по поводу самого вируса, давайте больше так, вы... И чувствуете какие-то, не знаю...
2: Симптомы?
1: Панические.
2: У себя?
1: Атаки.
0: Пока вроде вокруг нас ничего нет.
1: Нет, ну вы думаете, что это какая-то там сейчас новая эпидемия может случиться?
0: Может быть, почему нет? В общем-то, когда появился коронавирус, даже не будем это, он сконструированный, настоящий, это вообще не важно. Вот налажено авиационное сообщение между странами. Вот человек заразился.
1: Так распространялось.
0: Да, вот он запрыгнул в самолет, там три раза чихнул, и вокруг него там пять человек. Угу. Они долетели до Дубая, и шестеро в разные стороны разлетелись. Чихать в самолетах по прилету на родственников, родственники на работу, в метро, дети в школу и прочее, и прочее. И там вспышка мгновенная. Еще задолго до того, как появился коронавирус, все страшные сказки сочиняли в основном про вирус Эболы. Я не знаю, как правильно. Эбола, Эбола.
1: Я говорю Эбола, но, по-моему, это неправильно как раз я говорю. Я сама себя правлю всегда.
0: Да, жуткая болезнь. Все понятно, как это происходит. Все абсолютно понятно. Этот самый коронавирус, у него смертность невысокая. Чего бы там кому ни казалось, народу умерло изрядно.
1: Эбола, да.
0: Да. Угу. Но смертность невысокая. Говорят, у этого хантавируса от 40%. То есть у ковида было 7, по-моему, а у этого 40. Это очень много. Кстати, когда говорили, что это боевой штамм, который выпустили злые китайцы, а им его подкинули американцы, ну, это все прекрасно, но от боевого штамма, ну, ладно, пускай хотя бы 80% смертности было бы. Тут понятно, что он боевой. 7, ну, как-то странно. Это плохо, но как-то странно, маловато. Это от каких-то хомяков, как я понял. Это уже все отследили. Кто там первый, кто второй? Это какой-то орнитолог в Аргентине. занюхал где-то в этих, как в бескрайних пампасов испражнения некоего хомяка, заразился вместе с женой, оба уже померли, ну, а все остальные благополучно развозят. Тут, ну, как и с этим, как и с коронавирусом, он же до определенного вида мутирует. То есть, если вирус попал в организм, и он этот организм убил, человек умер, или кто там, носитель, так сказать, умер, то с ним и вирус помер, вы не поверите, а ему это не надо, он тоже жить хочет, в общем-то, и он непрерывно мутирует, ну да, меньше, смертоносность, меньше, зловредный, безусловно, но вот чтобы все умирали, нет, оно естественным путем прекращается. Вот, ничего хорошего нет. И болезни эти будут находиться постоянно. Я, кстати, помню, как-то прикупил книжку про известного музыканта и талантливого исполнителя Фредди Меркьюри, где исключительно подробно расписано, откуда взялся СПИД, кто его первый, извините, намотал, кто его как разнес, где, как, чего там сосчитано и выявлено абсолютно все, да? С именами, фамилиями и отчествами. Я в советской газете «За рубежом», помню, читал, что СПИД придумали в ЦРУ и специально его распространяют. Ну и долгое время граждане нетрадиционной ориентации так и считали, что это специально, чтобы уничтожать именно их, специально разработанная болезнь. Ну нет, не так это оказалось. Не так. Ну, вот так и тут.
1: И тут мой выход, да, Петр?
0: Да.
1: Что пропаганда ЛГБТ запрещена. Да.
0: Мы-то не пропагандируем, но...
1: Да. Вот видите,
2: после праздников уже... расслабился немножко.
1: Я, кстати, смотрела наш сериал «Первый пациент», точно. Вот как он называется.
0: Нулевой. Это про... Обычно нулевой.
1: А, нулевой?
0: Да.
1: Наверное.
0: Да.
1: Точно. Да, ну, год четыре назад, мне кажется, я его смотрела, как он только вышел. Ну, как раз по поводу распространения СПИДа тоже. И как скрывали, и как потом, значит, выяснялось вообще, что это такое. Ну, интересно было.
0: Ну, это я вам замечу. Применительно к венерическим заболеваниям в Советском Союзе с этим была настолько свирепая строгость, что как только ты с заболеванием приходишь в кожно-венерический диспансер, сразу, перво-наперво, с кем вы сожительствовали, всех надо сдать, всех именно. Если у вас есть жена, то жена, есть любовница, любовница, еще одна, еще одна.
1: И все тоже идут к врачу.
0: Да, если отказываешься указывать, с кем ты сожительствуешь, это без затей уголовная статья, умышленное заражение, ну, тут никто не это самое. Как только они выявлены, сразу всех хватают, с них точно так же, и со всех остальных точно так же, потому что, ну, это сейчас не объясняют. А там, по сути, если ты переспал с одной женщиной, ну, таких вольнолюбивых взглядов, то за один раз ты переспал с двумя сотнями человек, сотнями, поскольку там все это ветвится. Ну, тогда за этим со страшной силой смотрели. Точно так же, как в школах там сдавать анализы на яйца глист. Каждое утро я в интернате учился, в понедельник мы из дома приезжали, каждое утро медсестра на входе по понедельникам: покажи ногти, как там у тебя пальцы, ну, ногти пострижены, дай голову сюда, тебе по башке полазят, нет ли вшей. Вот. И пример с овшами, что при советской власти была какая-то... Либо это керосин был для выведения вшей, либо серно-ртутная мазь для лобковых вшей. А сейчас в аптеку зайди... Ну, там примерно от 5 до 10 наименований. Вот это да, вот это здорово живем. Хотя и мыло теперь гораздо больше, и оно гораздо лучше, и горячей воды сильно больше, а вот так не следят. Нет, не следят. Будем надеяться, что хантавирус заборет.
1: Надеемся. Ну что, давайте немного про кино. Россияне подсели на ситкомы на фоне тревожности. Вот нам что сообщают. Старые всякие сериальчики смотрят из-за чувства или для чувства безопасности.
0: Ничего нового в этом нет, я считаю. Была когда-то в начале 20 века Великая депрессия, в рамках которой в Соединенных Штатах производители кино очень быстро поняли, что граждане идут погрузиться в волшебный мир грез. Голливуд не просто так фабрикой грез называется. Почему? Потому что жизнь меня достала, мне тяжело. Я сюда прихожу, чтобы отдохнуть, посмеяться, напитаться хорошим чем-то и радостным уйти на улицу. Тогда же придумали хэппи-энды, что все должно закончиться хорошо, чтобы человек радостный и счастливый ушел. Ну вот, пожалуйста, наше подтверждение. Да, чего люди хотят смотреть? Не фильмы Балабанова, вы знаете, несмотря на то, какие они хорошие, они действительно хорошие. Нет, мы хотим спокойствия, радости, света и тепла. Правильно делают.
1: Кто что посмотрел? Рассказывайте.
0: Я посмотрел, наконец-то, «Дьявол носит Прада».
1: На фоне... Но первую часть давайте обязательно.
0: Да, на фоне рекламы второй части посмотрел, наконец-то, первую.
1: Ну и как? Добро пожаловать в
2: клуб. Я не смотрел.
0: Посмотри, не пожалеешь.
2: Мне кажется, какое-то женское кино.
0: Не-не-не-не-не, там нормально, да.
1: Послушал бы человек. Хорошая,
0: да. Там, понимаешь, такая начальница модного журнала «Мэрил Стрип». Ага. Как мы знаем, в Великобритании, значит, если хотят каких-то мерзавцев изобразить, это 100% будет британский аристократ, так скажем. Ну, и вот она там сильно образованная, толковая женщина.
1: Строгая. Да, да, но да. Понятно.
0: Строгая, но справедливая.
1: Да,
0: как Лаврентий Берия. Да. Вот. И она, короче, рулит самым крутым модным журналом. Вот. А туда на работу устраивается Энн Хэтэуэй. Так звали жену Шекспира, на всякий случай. Она такая, ну, не заморашка, но такая чмошница, в общем. Как ее взяли вообще в такой модный журнал?
1: Ну, такая толстенькая, ничего в моде не понимает.
0: Да.
1: И
0: вот
1: тут
0: вот
1: ей
0: как
1: дают
0: ты туда попала?
1: Шанс.
0: Вот как ты туда попала? Там несколько раз по ходу говорят, что многие девушки убить готовы всех ради попадания на эту должность. Почему взяли тебя, это осталось непонятным. Дальше она там со страшной силой развивается, при этом пытаются... Мэрил Стрип, что она какая-то, это знаешь, там диктаторша, она там такая суровая, она вообще требования у нее какие-то, мягко говоря, странные, начиная от там форматирования журнала и заканчивая покупкой ей билетов. Вот. Ну и в конце концов Энн Хэтэуэй, добившись вообще, добежав до потолка и став самой лучшей в этой области, принимает решение вернуться к своему сожителю-чмошнику в компанию друзей-чмошников, и это выглядит как-то настолько странно, только то, как что взяты высочайшие профессиональные
1: вот
0: высоты.
1: Я поэтому жду вторую часть, чтобы убедиться в том, что она одумалась.
0: Пошло все лесом. Нет, мне вот это дороже. Это поразительно. Ну, в общем-то, так в жизни-то бывает по-всякому. Как правило, ну, первая любовь. У всех, наверное, было. Как? Сложилось? Нет. Это единичные случаи. А и сколько любовей уже в жизни было? Больше одной? Или больше двух? Или трех? И как это у вас так получается, что вот с этим человеком ты больше не общаешься и не живешь? Разошлись жизненные дороги. Как-то это, с моей точки зрения, очень странно. А она талантливая, все понимает, все делает как надо. Ура, успех! Обскакала Емелю Блант. А та тоже крутая была, а она ее обскакала, победила по всем профессиональным параметрам. Давайте я пойду назад к своему чмошнику. Это, ну, по-детски, если. Такая вот светлая любовь туда-сюда. По-детски, ну, наверное, да. Как взрослому дяденьке, очень странно. Ну, а кино, повторюсь, блин.
1: Ну,
0: вот,
1: стильно, классно,
0: да,
1: ярко.
0: Из ряда вон. Оно доброе и хорошее. Единственное, если на русском языке смотреть будете, там английского акцента нет, и зачем-то позвали не актера озвучивать Мэрил Стрип, что для меня лично, я не знаю, там, кто такая Мэрил Стрип? Выше только горы. Это такой талантище непередаваемый. Вот кого от нас можно назначить озвучивать Мэрил Стрип? Ну, вот с моей точки зрения, наверное, это неправильно, но вот уровень – это исключительно Алиса Фрейндлих.
2: Ой, я тоже хотел с языка снял.
0: То есть это женщина, умудренная опытом и невероятного актерского таланта. Вот она, наверное, может. Вместо этого какой-то странный выбор. Зачем это? Я даже нажимать на это не буду. Кого могли бы еще позвать? Но это как-то странно с моей точки зрения. Вот, а кино хорошее, доброе.
1: Я думаю, что я могу вам ответить на... Хотя, наверное, все-таки нет. Не, у меня была теория, почему позвали того, кого позвали. Ну ладно, не будем. Я, знаете, очень рада.
0: Эвелину Хромченко, которая возглавляет, по-моему,
2: потому что она, наверное, это аналог
1: какая?
2: По работе, наверное.
1: Поэтому. Вот, да. Да, потому что в, ну, как бы снимали ведь по Анне Винтур, то есть как будто бы это она такая, да, начальница.
2: И у нас есть своя вот такая, да.
1: Пусть и она... у нас есть своя, вот как бы давайте она озвучивает. Я... Ну да, вот моя теория
0: еще
1: была
0: раз,
1: такая.
0: Еще раз давайте вернемся. Мэрил Стрип, актриса, она не возглавляет модный журнал.
1: Ну, там вот такую...
0: Актрису переозвучивает актриса, а не редактор модного журнала. Зачем это?
2: Ну, нет, кстати, ну, может было коммерческий момент. Ход там какой-нибудь такой, что они там вот, ну, партнерство или да. Что-нибудь как-то они там промо сделали, еще что-нибудь.
0: На мой взгляд, не получилось, нет.
1: Знаете, был какой прикольный момент, по-моему, это был Грэмми, ну вот относительно недавно награждение, там как раз была презентация в том числе, да, что mm-hmm. вот выходит вторая часть «Дьявол носит Прада», выходит действительно Анна Винтур, и выходит...
0: Прототип?
1: По кому, да, прототип, значит,
2: она, главный редактор ВОК.
1: Героиня, да. Вот, что она такая вся суровая, да, главный редактор ВОК и основательница журнала. Как раз выходит она и выходит Эмили, которая играла. И та, как раз не общаясь, называет ее Эмили во время этого награждения, как бы намек на то, что это вот я тут начальница, а ты тут это вот Эмили, принеси мне. Ну, короче, вот они там обыграли эту сценку, так в целом было забавно. А мне очень приятно, что говорит Дима Юрьевич, потому что у меня расходится мнение с почти всеми моими знакомыми об этом фильме. Все говорят о том, что это наоборот про девушку, которая запуталась в конце. Вот она думала, что любовь важнее карьеры, бла-бла-бла, вот это все. Нет, ну как бы с этим мы спорить не будем.
0: Бывает,
1: но...
0: и так.
1: Бывает, да. По-другому. Я очень хорошо помню вот эту вот сцену. Кто видел, меня поймет. Там она приходит с дорогой сумкой и подарками друзьям. И друзья дико радуются, гусары, что молчать. У них этот бренд,
0: и подруга,
1: бренд,
0: особенно,
1: вот
0: которой
1: да,
0: сумка гусары, досталась.
1: Сумки, тихо. И начинаем, да. Мы не успеем, меньше двух минут осталось. Не трогаем эту тему.
2: Сумки.
1: Друзья дико. Дико рада тому, что вот, значит, сумка, еще что-то. А потом они начинают над ней подшучивать.
2: Сумки, значит.
1: Да. И то есть вы только что радовались халяве,
0: да.
1: Но при этом тут же начинаете свою подругу, значит, да.
0: Ну, так и бывает.
1: Ругаться, как.
0: Да, так и бывает.
1: Так это же вот про таких как раз не до друзей каких-то.
0: Ну, и это тоже, да. Тут не дотянули. Задача была другая. Mm-hmm. Можно было бы показать, да, как друзья тебе зовут, и подруги. Даже после того, как ты им выдашь сумку за полтора косаря. Это вообще безумные деньги по тем временам.
1: Слышал, Петр, сколько сумки стоят?
2: Это еще, я знаю другие случаи, между прочим. Я слышал, Татьяна, и не такое. Именно поэтому. Если бы это был максимум того, что я слышал в своей жизни про сумки, у меня бы никакой травмы не было. Полтора косаря для меня, в общем, подъемный вариант.
1: В общем, Петр, мы тебя призываем посмотреть тоже первую часть «Дьявол носит Прада».
0: Хороший Петр.
1: Для того, чтобы через сколько там, уже через неделю-две премьера у нас в России состоится второй часть, чтобы мы все-таки, наверное, все вместе тогда могли...
0: Тоже можно посмотреть. Я в интернетах поискал, но там на испанском языке переведено с испанского, я даже смотреть не стал.
1: Надо подождать еще немного, да. Да, потом посмотрим.
0: Ну все что? Ругают, что вторая серия чисто тех же щей, только гуще влей. Ну, если тебе первая понравилась, что вторая?
1: Тогда вторая тоже должна понравиться, да, погуще, погуще. Татьяна Ладеева, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков остается. Мы с вами прощаемся. Петр, тебе тоже пока. Всем хорошего, за старшего, да. Оставляем. В надежные руки передаем. Всем пока.
3: Знать за 90 секунд. Люди не видели 99% дна океанов нашей планеты. К таким выводам пришла группа американских ученых. Она изучила более 40 тысяч погружений, проводившихся в последние 70 лет, и сопоставила данные. Знания человечества исследователи сочли минимальными. Средняя глубина океана превышает 3,5 километра. Там действует огромное давление. И это, наряду с айсбергами и мощными течениями, крайне затрудняет глубоководные экспедиции. Нужны сверхпрочные, напичканные современным оборудованием аппараты. Но и их возможности ограничены. Площадь океанов превышает 360 миллионов квадратных километров. Что же происходит в их глубинах? До сих пор не открыты и научно не описаны 2/3 из почти миллиона видов, обитающих в Мировом океане. С микроорганизмами еще сложнее. Они не подлежат подсчету. Чтобы составить объективную картину подводной жизни, могут потребоваться сотни лет. И плотное сотрудничество десятков стран. На долю океана приходится до 70% поверхности Земли. Изучать его пытались еще египтяне и греки, но особых успехов не добились. Сегодня этот вопрос актуален как никогда. Уровень моря постоянно растет, и это чревато стихийными бедствиями. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Сочи, Краснодаре, в Астане 9 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. Сергей Лавров рассказал, для чего Запад оказывает давление на другие страны. Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза. Об этих и других темах подробнее далее. Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации после окончания действия режима прекращения огня, сообщило Министерство обороны нашей страны. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 483 случая нарушения перемирия украинской стороной, следует из сообщения российского оборонного ведомства. По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 875 военнослужащих. Помимо этого были уничтожены 108 беспилотников, 78 единиц военной автомобильной техники, 8 танков и других бронированных машин, а также 11 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ. Запад оказывает давление на всех, чтобы они не покупали российскую нефть. Это нечестная игра, неоколониальные методы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Индия в ответ на это неоднократно заявляла, что сама будет определять, у кого закупать энергоносители. Страна довольно четко обозначила свою позицию. По его словам, Запад заинтересован в том, чтобы страны в Евразии ссорились друг с другом, вместо того, чтобы развивать межконтинентальную интеграцию. Он хочет установить свои собственные правила на континенте. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что американские военные на Украине перенимают опыт по боям с использованием дронов. Он добавил, что Соединенные Штаты учат каждый возможный урок этого конфликта и встраивают полученные знания в свою систему. Президент Словакии Петр Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине. Он согласился с мнением, что необходимо найти человека, который бы представлял Европейский Союз на таких переговорах с Россией. В повестке Армении нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Он подчеркнул, что Армения является полноправным членом ЕАЭС с вытекающими из этого правами и обязанностями. И добавил, что цели выхода из союза у властей страны нет. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в Евросоюзе или в Евразийском экономическом союзе. Тогда возможен путь мягкого и интеллигентного развода. Путин также предложил обсудить вопросы о планах Армении по Евросоюзу на очередном саммите ЕАЭС. Украинские мужчины в 2025 году впервые за несколько лет подали больше заявлений на предоставление убежище ФРГ, чем женщины, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны. Такое изменение ведомство связывает с тем, что в конце августа украинский Кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Предварительный подсчет показал значительное увеличение потока приезжающих с Украины в период с сентября по ноябрь прошлого года. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, отказался отвечать на вопрос журналистов, общается ли он с главой киевского режима. Ранее представитель прокуратуры уточнил, что ведомство будет просить взять Ермака под стражу. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Я вот тут читаю...
3: Добрый вечер. Так.
2: Что-то написано. Просьба напоминать имя гостя и название программы. Поскольку у меня в гостях Дмитрий Юрьевич Пучков, а я в гостях у
3: это
2: Дмитрия
3: я.
2: Юрьевича, да, я напоминаю.
3: Михаил Леонидович, да.
2: Да-да-да. Вот. И, соответственно, название передачи «Хазин и Пучков», чтобы не путали.
3: Да.
2: А, Дмитрий Юрьевич, у меня к вам, я бы сказал, деликатный вопрос. Вот я, ну, в неком смысле такой, как это сказать, ученый, да, книжный черви. Сижу дома, за компьютером, людей не вижу. Кино не смотрю, кстати, вообще практически.
3: А ничего не теряете.
2: Да, ну, может. Вот. Нет, я давно хочу посмотреть несколько фильмов, так сказать, в вашей озвучке. Все никак руки не доходят. Может, завтра. Я вот поеду сегодня.
3: Я вам подошлю.
2: Хорошо,
3: да.
2: Спасибо большое. Вот, значит, смотрите, да? Тут у нас, значит, Владимир Владимирович Путин, глава нашего государства, 9 мая, встречаясь с корреспондентами, не боюсь этого слова, сказал чего-то там о переговорах. Стоило ему сказать о переговорах, но он, правда, употребил имя Шрёдера, как человека, с которым он готов разговаривать. Стоило ему это упомянуть, как тут же прорва персонажей в Западной Европе начала вопить, что она хочет в этом участвовать. Вот, даже я не боюсь этого слова «кая калос», на что, значит, народ немедленно сказал...
3: Утратив всякий стыд, вылез.
2: Народ немедленно сказал, что надо к ней направить там Бузу или Боню, или
3: да,
2: еще
3: да,
2: кого-нибудь.
3: Да, да,
2: вот.
3: Вот,
2: уровень, я, да. Да, я правда боюсь, что Кая Каллас не сможет разговаривать с Бонней, поскольку не поймет некоторых слов, которые та употребляет. Вот, ну, бог с ним, ладно. У меня тут другой вопрос, такой более человеческий. Как вообще с ними можно разговаривать? Они же непрерывно врут. Просто вот непрерывно. Да? Каждое второе слово, как откроет рот, так и врут.
3: А самое главное, ты кто? Вот какие решения ты можешь принимать? Меня послушать, уехать к себе, собрать какую-то сходку, озвучить там, и вы примете решение, которое к тебе никакого отношения не имеет. Ты кто? Ты зачем? Так можно и письмо написать. Так сказать, публичное обращение, вот отвечайте на него. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Мы тоже так можем и сейчас. А зачем для этого какая-то Кая Каллас? Тебя кто выбирал? Ты просто чиновник, тебя назначили, да, куда-то там выдвинули. За какие заслуги? Это крайне спорно все. Ну, а самое главное, ты что решаешь-то, чтобы с тобой разговаривать? Пш, нет.
2: Вот это вот как раз и есть тема, которая... Дело не в том, что они же формально занимают должность.
3: Угу.
2: Вот, вот с этим ничего нельзя сделать. Да? Вот, типа я, как там говорит про себя упомянутая Каллас, я министр иностранных дел Евросоюза. О, не очень понятно, что такое Евросоюз в этом смысле, в силу того, что у него как бы как-то у него сложным образом формируется единая позиция. Но.
3: Или не формируется.
2: Но. Ну, как бы, давайте смотреть, да, вот они там подписывали Минские соглашения, результат мы знаем, да, они обещали не двигать НАТО на восток еще раньше, тоже мы знаем, как это все было, какой смысл,
3: письменно, да.
2: Какой, письменно, как они теперь, вы, они нашли у себя в архивах, письменно, да, вопрос, как с ними вообще можно разговаривать?
3: Ну, вот... Да, в предыдущем часе обсуждали, вот Петр совершенно, с моей точки зрения, правильно сказал. Общаться надо с представителями конкретных государств. Вот у вас тут Бундесрепублик, Дойчланд, вот тут у нас Франция, здесь у вас Великобритания. Вот с ними надо общаться. Вот эта вот замечательная общность, Евросоюз, она, приготовьтесь, дорогие слушатели, нафиг нам не нужна вот это вот объединение европейских стран. Еще древние римляне 2000 лет назад выдвинули известный постулат: разделяй и властвуй. Нельзя договариваться с кодлой. Разогнать, растащить всех по углам, чтобы у вас не было даже рядом никакого единства. И разговаривать поодиночке, каждого склоняя на свою сторону всякими посулами, я не знаю, обещаниями, действительными действиями, но с кем-то конкретным. А вот эта ваша гоп-шарага, она нет, не нужна.
2: А
3: вообще не нужна.
2: С конкретными тоже проблема. Ну вот для примера, да, там этот самый, прости господи, канцлер Федеративной Республики Германии. Мерц. У которого поддержка, сколько там, 17%, 23%, я не помню. Ну, в общем, не очень.
3: Орел.
2: Орел.
3: Да, да.
2: Орел наш Дон Рэба. Вот, да. Значит, непонятно. А еще один такой же пример. Президент, я не боюсь этого слова, United States of America.
3: Вот наш он, любимец.
2: Наш любимец. Вот он с нами встретился, да? Что-то сказал. Ну, мы не будем сейчас говорить про то, что он может свое слово изменить, да, ну, как бы будем считать, что если он сказал всерьез, то он сказал всерьез. Как сказал, как бы вот почему, например, я считаю, что он вполне всерьез сейчас ведет переговоры с Ираном. Потому что Иран понял, что нужно сделать, чтобы он ввел переговоры всерьез. Надо ему дать доляшку. Ну, отплаты за проход через пролив.
3: И немножко тут же... откинуть, да.
2: Немножко. Самый малый.
3: Да, ну, другое дело,
2: Совершенно другое дело. Но даже предположим, что вот ему откинули доляшку, приехал он в город Вашингтонск, а там у него конгресс. И там целая куча сенаторов. И каждый кричит, а моя-то доля где?
3: Да.
2: Говорит, не будем, нет, мы за это не голосуем, нет, нет. Покажите нашу долю. Вот где вот здесь, вот в этой бумаге, наша нету доли, не будем голосовать. Как вообще в сегодняшней жизни такой вести с кем-то переговоры? Когда, во-первых, тот, с кем ты ведешь переговоры, за свое слово не отвечает. Во-вторых, даже если он его дал всерьез, он как бы ничем рулить не может. В-третьих, даже если он пытается чем-то рулить, типа выпустить указ, это если по-американски, или орданонс, если по-французски, то ему, значит, тут же его там парламент или еще кто-то говорит цыц. Ну вот о чем, вот как вообще в принципе можно договариваться?
3: В такой ситуации? Ну, в общем-то, это с моей точки зрения, ну... Наверное, изнанка – неправильное слово, но как это в логике? Наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Вот у вас демократия, не будем кривляться, в США она передовая на планете Земля, но недостатки вашей демократии, они произрастают именно из достоинств. Если вы считаете, что президента надо переизбирать каждые 4 года, и не без оснований – то, а это точно приведет к чему-то хорошему? Вот, например, был такой Стив Джобс, который айфоны придумал, утрируем. Понятно, что не он придумал, но точно его надо менять в разработке айфонов там, и всяких других девайсов от известной конторы? Наверное, нет. Почему? Вот такой он гениальный. Вот его надо держать на этом месте, как мы, пока не закончится, как можно дольше. А что вы его... Вот как только он начал там орудовать, что вы его не переизбрали? Хотелось бы узнать. Ну так вот, если у вас всех переизбирают, то как вы поступаете? Я новый президент Соединенных Штатов. Друзья, вот вчера бы... Это было вчера. И это была другая администрация. У нас теперь все совершенно иначе. Никаких вопросов к нам у вас быть не может. Мы другие. Ну, здорово. Теперь давай перечеркнем то, что делали предыдущие. Вы будете делать что-то заново. Это же дурь. Откровенная дурь. Плюс у них никогда не было никакой свободы слова. И как сейчас он там Нетаньяху заверещал, что, понимаете, вот победе Израиля очень сильно мешают социальные сети, где люди совершенно неправильно освещают действия Израиля. Я бы сказал, что люди освещают так, как им хочется. Начнем. Это и есть свобода слова. Раньше вы никому не давали рот раскрыть и пикнуть до тех пор, пока не появился интернет с социальными сетями. А теперь... Когда пришла настоящая демократия с настоящей свободой слова, вы не знаете, что с ней делать, потому что она все ломает, эта самая свобода слова. Все сломать, все закрутить, нет, ни в коем случае. No, nicht, nein. Не надо никакой свободы слова, до свидания. Иначе вы все нам испортите, елы-палы. Ну и вот оно все в комплекте. А в результате, дорогие друзья, а кто у вас всем руководит-то? Ну, если Трамп, то какого беса этот, как его, Конгресс и в прошлый раз, и в этот раз не дает ему ничем руководить? Как это так? Вот это условно всенародно избранный. А вы ставите палки в колеса и не даете ему делать, ну, в первый срок вообще ничего не дали сделать. Так он на второй выбрался, и вы опять ему мешаете изо всех сил. Так кто у вас там чем руководит? А где, пардон, эффективность? Как в принятии решений, так и в реализации. Нет такого, да, как у вас здорово все устроено. И вот это вот отлично. Это вот Обама был дурак, это он все плохо сделал. А это вообще Байден, понимаете, маразматик, вы еще хуже сделал. А я сейчас все изломаю, что они делали, и сделаю заново. Ну, так не работает, друзья. Во всяком случае, вот от настоящего, так сказать, момента и дальше оно уже просто не работает. И мы, как мне кажется, наблюдаем откровенную смерть этой самой демократии в том виде, в каком нам его пропагандировали.
2: Дмитриевич, я вот все-таки сегодня прочитал один момент, который, говорит нам о том, что демократия не совсем умерла. Угу. Значит, я сегодня читал, потому что это появляется не утром, с того, что, а днем, там, часов в 11-12, я читаю политологические заметки профессора Евстафьева,
3: Дмитрия Геннадьевича. Наше уважение Дмитрию Геннадьевичу, да.
2: Наше уважение Дмитрию Геннадьевичу, да. Он, у него выходит на двух каналах, на открытом и на закрытом. Я читаю два текста. Иногда у него даже выходит видеофрагмент. Но вот я сегодня прочитал один вопрос, который вызвал у меня большой интерес. Помните ли вы, как где-то примерно месяц тому назад Дональд Трамп в прямом эфире спасал двух американских летчиков?
3: Да. Да, конечно. А как же?
2: Вот. Потом было много дискуссий, в каком они летели самолете, где упал этот самолет, почему он упал.
3: Зачем два сожгли, да?
2: И так далее. Нет, зачем два сожгли, уже понятно. Это уже известно, да? Потому что это был провал спецоперации. Вопрос. Летчики где?
3: Нет. А зачем их показывать? Ну, как они Усаму бен Ладена убили. Вы хоть анализы у него взяли какие-то, подтверждающие, что это он? А куда вы его дели? В море утопили? Ой, как интересно, да. И да, все да, у
2: да,
3: них
2: да.
3: так.
2: Да-да-да-да-да. Потому что есть гипотеза, что он умер лет за 10 до этого события.
3: Да.
2: Вот. Но тут как раз другое дело. Вы же понимаете, что, зная Дональда Фредовича, мы его уже все знаем, да? То есть уже можно писать полную характеристику, не нужно быть врачом, все понятно. Да? Мы можем не знать о состоянии его внутренних органов, но о состоянии его отношения к миру мы знаем все. Так вот вопрос, как он мог упустить такой момент, чтобы попиариться с этими летчиками?
3: Да, конечно. А как же, вот наш Джон скрывался, убежал в горы раненый, двое суток сидел, и мы нашли другие, вот парни, которые спасли с мешками на голове, но это они, вот, пожалуйста,
2: где
3: нет, летчики? Ничего подобного.
2: Летчики,
3: да,
2: где?
3: Ничего подобного.
2: Где летчики? Причем дело даже не в том, что их нету, а дело в том, что все про это молчат, как коммунисты на допросе. Из этого я делаю вывод, что у демократии некоторая эффективность сохранилась. И что она еще способна некоторые темы закрывать.
3: Безусловно. Но работать в целом уже не может. Буксует с огромным трудом. Ничего здесь добиться нельзя, ничего там добиться нельзя, ничего не получается.
2: Это правда. Это правда. Ну так на самом деле, если мы посмотрим на, всю историю человеческую, то мы увидим, что каждый раз, когда страна добивалась успеха какая-то, в ней был диктатор, или монарх.
3: Некий вождь.
2: Вождь. Кстати, самый, сильный успех Соединенных Штатов Америки – это, Вторая мировая война, это Манхэттенский проект и все остальное. Сделал ее Франклин Делано Рузвельт, единственный президент, которого избирали 4 раза. И когда мы писали книжку «Кризис и власть» с Сергеем Щегловым, мы задались вопросом, а как ему это удалось? Получилось так, что он справился с демократией? Дмитрий Юрьевич, это было гениально. Я сейчас расскажу. Вот как только я это расскажу, все сразу все поймут. К вопросу о демократии. Значит, когда начиналась вся эта история в 1933 году. Американский бюджет годовой был сравним, ну, примерно один и тот же, да, с совокупными активами одной из 10 самых богатых американских семей. Ну, там, Вандербильты, Астеры, Рокфеллеры.
3: Немного.
2: Да. То есть, немного. Немного. Да. Ну, то есть, вот, но еще раз говорю, не с наличными деньгами, а с совокупными активами. То есть вот наши семейные активы – это примерно годовой бюджет Соединенных Штатов Америки. Когда Франклин Рузвельт ушел в 1945 году, годовой бюджет Соединенных Штатов Америки был примерно равен совокупным активам 10 самых крупных, самых богатых семей Америки.
3: Однако… Говорят, его отравили. Вы знаете такую теорию?
2: Да, я знаю эту теорию. Я даже могу сказать, почему. Дело в том, что вы же понимаете, что когда у вас бюджет в 10 раз больше, чем самая богатая семья, то вы можете, поставив своего человека за 3 года, из любого человека сделать человека из первой десятки. Ну, просто проворачивая через его структуры бюджет. И никто даже особо этого не заметит. Ну, потому что, если вы это делаете. Кстати, оборонным бюджетом Соединенных Штатов Америки вот в это время рулил один человек, чье имя постоянно упоминается как самого, одного из самых богатых людей Америки. И это не важно совершенно. Желающие могут, я даже не буду говорить, но просто чтобы была возможность посмотреть, и тогда лучше запомнят. Дело не в этом. Дело в том, что американские банкиры, у которых вроде бы в руках был станок эмиссионный, не могли использовать этот станок для увеличения своего богатства, потому что доллар был привязан к золоту. А, соответственно, банк не имел права открывать филиалы. То есть, вот если у вас есть офис, то вы можете обслужить только тех людей, которые приходят в этот офис. Ну, и как вы сами понимаете, это очень ограничено.
3: Непросто, да.
2: И так продолжалось до лета 1944 года. Вот почему для банков дружба с американским бюджетом была ключевой вещью. Потому что там было столько денег, которых больше не было нигде. А вот дальше началось самое интересное. В 1944 году Бреттон-Вудская конференция, и американским банкам стало возможно открывать филиалы за пределами Соединенных Штатов Америки и, соответственно, печатать деньги под экспансию доллара в мире. То есть, иными словами, в них появился ресурс, который внутри США практически невозможно было отследить. И вот после этого Рузвельт стал не нужен. Ну и он...
3: Как известно, чем закончилось, да.
2: По рассеянности перестал дышать, да, как писал выдающийся польский писатель еврейской национальности Станислав Лем. Вот это вот типичная совершенно ситуация. То есть, если ты обладаешь неким колоссальным ресурсом, ну вот у Рузвельта был финансовый ресурс бюджета, то, соответственно, ты способен притворять в жизнь свою линию. А вот если у тебя нету, вот в чем была сила Запада объединенного, чем они сломали СССР и потом как бы пытались доломать Россию? Тем, что у них был печатный станок, и уже не было привязки доллара к золоту. И они под себя, в том числе под задачу развалить Россию, печатали столько денег, сколько было надо. Это у нас сейчас нету денег там на снаряды, на беспилотники и на все остальное. Потому что у нас как бы для наших денежных властей, низкая инфляция важнее, чем как бы развитие российской экономики. Правда, у них и инфляция низкая не получается. Да. Но это ладно, это отдельная тема. Я уже много раз говорил о том, что наши денежные власти демонстративно нарушают Конституцию Российской Федерации, потому что в Конституции написано, что главная задача – это устойчивость рубля. А, соответственно, российский рубль в рейтинге устойчивости среди мировых валют регулярно занимает последнее место в мире, самое последнее.
3: Ого!
2: Вот. Ну, это как бы, что тут? Это что тут? Посчитать-то легко, да, грубо говоря. Что такое устойчивость рубля? Это дисперсия, да? Отклонение рубля от средних значений в течение года. Ну и считаете для каждой валюты по формуле совершенно банальной. Искусственный интеллект это теперь делает за там, 10 секунд. И получается, что мы там все время в последней пятерке, да, регулярно занимаем почетное последнее место. Ну так вот.
3: Толково, да. Да-да-да.
2: Так вот, у них нету проблем с ресурсами. Сколько надо, столько напечатают. Вот они, соответственно, и как бы и пытались с нами бороться. Но вот тут вот неожиданно выяснилось, что этот инструмент перестал работать. Это как бы экономическая вещь, ее можно было объяснить, ее объясняли, что так бесконечно быть не может. Они, разумеется, в это не верили. Ну, когда ты на протяжении трех поколений имеешь одну и ту же картинку, ты в нее начинаешь верить. Но, соответственно, вот сейчас нету этого ресурса. И тут же они рассыпались на большое количество мелких группировок, которые друг с другом воюют. Демократия.
3: Лебедь, рак и щука. Да, это демократия.
2: Да. Много ли лебедей? Черные, рыжие, голубые.
3: Особенно черные.
2: Вот.
3: Непросто.
2: Это просто непросто, да. И я по этой причине спрашиваю, как, вот, понимаете, я думаю, мы это как бы после перерыва на новости продолжим. С кем же тогда беседовал Владимир Владимирович? Он же сам сказал, я беседовал.
3: Ну, во-первых, с Трампом. Это очевидно и известно. Беседовать надо со всеми. Везде надо заколачивать клинья, всех надо перессорить друг с другом, чтобы процессы ускорились и пошли гораздо быстрее и эффективнее. Такое мое геополитическое мнение.
2: Ну, разумеется, да, чем больше у нас мелких противников, тем лучше. Их можно сколачивать в коалиции и натравлять друг на друга.
3: Друг на друга, да. Вот. Так, делаем перерыв, Михаил Леонидович, а то не успеем.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
2: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
1: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Министерство обороны России опубликовало видеоролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На них показана работа, действие расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Видно, как зажигается ее двигатель, после чего «Сармат» начинает набирать высоту. Пуск показан с нескольких ракурсов. Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытательном пуске новой ракеты. Видео пуска можно посмотреть на канале «Макс. Радио Спутник». Соединенные Штаты все еще не потратили $400 миллионов, выделенных американским Конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году, признал шеф Пентагона Пит Хексит. В ходе слушания в Сенате он также прокомментировал продажу американского оружия НАТО для последующей передачи Киеву, заявив, что поставки вооружений продолжаются при поступлении денег от союзников Вашингтона. В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявлял, что не получал от Пентагона план распределения $400 миллионов на оружие для Украины. Конкуренция между иностранными и российскими производителями сейчас напоминает бой тяжеловеса с мальчиком. Поэтому поддерживать отечественного производителя нужно через создание равных условий, например, через механизм российской полки. Об этом заявил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов на Конгрессе детских товаров. Кузнецов подчеркнул, что подобная антропология применима и в вопросе конкуренции между отечественными и зарубежными производителями. Высший антикоррупционный суд Украины продолжит избрание меры пресечения для бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Гермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. Следует из трансляции, которую вел из зала суда украинский телеканал. Ранее суд приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Руководство специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога $4 100 000. Бурятия будет удивлять историей, культурным богатством, креативом и красотой гостей Международного форума креативных индустрий, созданного на Дальнем Востоке, в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что отдельно работает маркет по продаже сувенирной продукции народного художественного промысла. Международный форум креативных индустрий пройдет в Улан-Удэ с 21 по 23 мая. Организаторами выступают Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Бурятии. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
6: В соответствии с напоминалкой, напоминаю, что у нас сегодня в студии Дмитрий Юрьевич Пучков и Михаил Леонидович Хазин в разных студиях. Одна расположена в городе Санкт-Петербурге, а другая в Москве. Иногда бывает наоборот. Дмитрий Юрьевич в Москве, а я в Санкт-Петербурге. Но студии при этом одни и те же. Вот.
7: Да.
6: Значит, вот, Дмитрий Юрьевич, вы, у вас, значит, есть такой фильм, вы его точно смотрели, поскольку вы его переводили, называется «Властелин колец», она же, по-моему, да. «Братва и кольцо», да?
7: Да. Значит, шедевр.
6: Да. Шедевр.
7: Да. Мирового уровня.
6: Вне всякого. Так вот, обратите внимание, там есть главные герои, да? Но ведь если посмотреть внимательно, то видно, что это люди, которым поставили задачу, и которую эту задачу выполняют. Да, они в нее поверили,

0: палантиры использовали для наблюдения за процессом. Так вот, я обращаю ваше внимание, что есть персонажи, которые пишут правила игры. Есть персонажи, которые по этим правилам двигают фигурки. Есть фигурки. И главные герои этого фильма – это фигурки, которых двигают. А вот теперь давайте смотреть, вспомните, да, политических деятелей, ну, там, 19-го, начала 20 века. Ну, согласитесь, что там, Наполеон был фигурой.
1: Безусловно.
0: Какой-нибудь там Уильям Питт-младший был фигурой.
1: Рузвельт, да и гражданин Рузвельт был фигурой.
0: Рузвельт был
1: серьезнейший, да.
0: Сталин,
1: мы молчим про товарища Сталина, да.
0: Сталин был фигурой. Давайте я скажу еще одну вещь, которая очень не понравится некоторым персонажам, но надо сказать, Путин – это тоже фигура.
1: И я по-моему, вам единственная на данный момент.
0: Я вам скажу, может быть, и еще. Но тут есть вопрос. Почему Путин – фигура? Вот есть критерий. Потому что Путин выполняет свои обязательства, свое слово. Он потому и фигура, что его слово имеет вес. А вот эти...
1: Что не характерно для этих.
0: Этих.
1: Да.
0: Так вот, у меня ощущение такое, да, они как бы вот эти самые хоббиты, да, они могут быть приятны, могут быть неприятны, да. Есть всякие... Персонажи спорные. Помните, был такой Барамир, его, кажется, звали, да?
1: Был, да.
0: Был, вот, которого потом убили, чтобы он не отсвечивал, значит, в теплой компании со своим тяжелым характером. Видимо, да. Он характером пошел в папу. Вот. Значит, а были неприятные персонажи всякие, там, орки и прочие разные, или какие-то волшебники, да, с тяжелым характером,
1: да.
0: Злодейские, да. Так вот, у меня ощущение такое, что вот эти вот люди, начиная там от Кая Каллас, да, и кончая всеми этими Стармерами, я не боюсь этого слова, Урсулой фон дер Ляйен и прочее, это не есть самостоятельные персонажи. Они поэтому и слово сдержать не могут. У них такой функционал.
1: Согласен.
0: Не предусмотрен.
1: Они его даже давать-то, по идее, не могут.
0: Ну, что, давать они могут, ну, типа, сегодня сказал, завтра...
1: Хозяин своему слову. Ну, хочу, да. Дал, хочу,
0: нет,
1: заберу.
0: Они даже, он даже говорит, а я-то тут при чем? Это ж не мое слово. Мне начальник сказал, я его произнес. А тут начальник
1: старший
0: позвонил...
1: Старший приказал.
0: Старший приказал, да. Вот, вот не, нет у вас ощущения такого? Вот это, мне кажется...
1: Конечно, да, именно так все и выглядит. Это, повторюсь, с этой самой демократией злую шутку играет. Ну, это для граждан примитивные примеры, много раз приводил, повторюсь. Вот население города голосует за некоего мэра. Вот кандидат такой, вот кандидат такой. Вне зависимости от того, кого вы выберете, этот человек, придя к власти, это общеизвестно, приведет свою команду, которая будет в этом самом городе работать. Вот наверху он один, а под ним вот такая пирамида огроменная. И этих людей никто не выбирал. И решения они будут принимать, вовсе не посоветовавшись с вами, и не для вашей пользы. А дальше открытие продолжится, что люди идут на некие должности вовсе не для того, чтобы жизнь на планете Земля стала лучше. Они туда идут за деньгами, за своим собственным материальным интересом. И вот, удовлетворяя свои материальные интересы, вы считаете, что они сделают вашу жизнь лучше. Это, мягко говоря, наивно. Нет. Ну и вся эта европейская бюрократия, это ровно то же самое, да.
0: А вот теперь...
1: Решения они, да, принять не могут, их кто-то двигает. Вот президент Обама нам объяснил, кто на самом деле правит Соединенными Штатами, некий deep state, глубинное государство. Вот Михаил Леонидович упомянул 10 семей богатейших Соединенных Штатов, это хороший пример. Вот как вы считаете, какое воздействие оказывают руководители этих семей на жизнь государства, при том, что у них денег больше, чем у государства.
0: А вот это, кстати, это очень государство... интересный момент.
1: Да.
0: Обратите внимание, очень интересный. Рузвельт

0: У него главный инструмент концентрации денег был бюджет. Сегодня главный инструмент концентрации денег – это Федеральная резервная система США. Обратите внимание, какую схватку ведет Трамп за то, чтобы взять под контроль этот инструмент.
1: Думаете, получится?
0: Ну, сегодня, ну или вчера, да, этот вопрос сложный, время сдвинуто. Кевин Орш назначен руководителем ФРС вместо Пауэлла. А Пауэлл, абсолютно очевидно, Трампа ненавидел лютой ненавистью и делал как бы то, что Трампу сильно не нравилось. Как себя будет вести Кевин Орш, непонятно, потому что он из той же песочницы.
1: Да.
0: И, кстати, это одна из причин, я подозреваю, конфликт Трампа с некоторыми, ну вот, с Такером Карлсоном там и компанией, да, то есть с этим самым глубинным государством. Потому что глубинное государство хочет рулить Америкой. Ну и вот эти вот
1: обратите люди, внимание, которые... его никто не выбирал, это глубинное государство.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не. Это как раз те люди, вот, которые вот, да, в Братве и Кольце, которые определяют правила игры, как их можно выбрать. Они же всегда придумывают такие правила, чтобы их выбрали. Да? Тут даже вопросов нет. Это как бы исключено. Да? Сама, собственно, весь шум-гам, который происходит, давайте уж, как это, положа руку на сердце, и в нашей стране тоже, происходит из-за того, что те люди, которых назначили, и которые поэтому ни за что не отвечают,
1: да, это важно.
0: Устроили полное безобразие, да, что у нас, и это вызывает у людей бешенство, что на Западе. А опять-таки, тут я скажу вещь, в которую многие живущие у нас не поверят. У них сейчас, с точки зрения устойчивости государственной системы, хуже, чем у нас. Вот еще раз, это мое экспертное заключение, многие не поверят, но это правда. Потому что у нас оздоровить ситуацию можно буквально за несколько недель и довольно простыми методами. И, в общем, мы видим, как к этому постепенно дело идет. Да, это очень тяжело, потому что это потребует, ну, как бы удаления довольно большого количества прочно укоренившихся на больших должностях людей. Но это решение,
1: которое... Не всем будет приятно,
0: не всем будет приятно. А у них убирай, не убирай, делай, не делай. Ситуация будет ухудшаться и быстро. То есть, на самом деле, они в этом смысле куда более в тяжелом состоянии. Так вот, тем не менее, там есть люди, которые хотят, ну, как бы эту устойчивость сделать. И вот тут... Видимо, с этими людьми Путин и разговаривает. Судя по некоторым деталям. Я
1: например?
0: Ну вот, смотрите, вспомните, да? Нашу, так сказать, блогосферу и вообще все медийное пространство в начале мая. Все обсуждали один и тот же вопрос. Какие будут теракты на 9 мая? Дальше мы видим ни 8-го, ни 9-го, ни 10-го, ни 11-го. Тишина. 9 мая Путин прямым текстом нам сказал, почему. Говорит, я поговорил. Он, разумеется, не сказал, с кем он поговорил, но, видимо, эти кто-то имеют право давать команду. Ну, дальше мы обращаем внимание, что сейчас происходит в Киеве, да, там история... с Ермаком. Я не хочу это обсуждать, потому что вот это вот, вот это вот место, да, оно у меня вызывает острое чувство отвращения.
1: Вот. Я бы даже сказал омерзение.
0: Омерзение, да. Но я вам сейчас задам технический вопрос буквально через там, 30 секунд. Так вот, и вот, соответственно, то, что Путин сказал... Ну, понятно, да, что он требовал, да, что они требовали, это вопрос отдельный, но как бы сейчас Путин им нужнее, чем они Путину, ровно по той причине, по которой я сказал, у них хуже, чем у нас. Но видите, он поговорил, и они сделали. И вот это, как мне кажется, самый интересный вывод из тех политических событий, которые были 9 мая, ну, вообще на празднике. Вот теперь вопрос, который как бы вот я хотел бы, поскольку вы в этом смысле более знакомы. А я тут у меня на закрытом к жизни, ну, правда, жизнь. Я же говорю, я человек оторванный от жизни, да, бумажный червь. Значит, у меня на закрытом телеграм-канале в чате был спор, что делать с этой Украиной. Ну, представим себе, что вот мы ее, вот они сдались, да, вот завтра. Да? Что мы с ними будем делать? Там же как бы врагов, как собак нерезанных, еще они набегут из разных стран, сопредельных, шпионы и прочее, прочее. Я говорю, ребята, все очень просто. Мы там делаем как бы наши базы. Это ключевая вещь, базы. Которым близко подходить нельзя. Но самое главное – это другое. Самое, ну, там понятно, да, мы там ставим везде микрофоны, камеры, это тоже понятно. Но самое главное – мы принимаем решение, которое звучит так. Если ты настоящий щирый хохол, принесешь доказательство того, что твой сосед поддерживает бандеровцев, то ты получаешь 50% его имущества. Как вы думаете, сработает?
1: Я думаю, что на такое просто не решаться.
0: Это,
1: а вот то, что
0: это
1: сработает, это однозначно. Однозначно. Как это три украинца, это партизанский отряд с предателем, всех сдадут. С моей точки зрения, именно на такой замечательной черте национального характера и надо сыграть, да. Вот как анекдот. Помните, как украинец сдает свой партизанский отряд, немцы ему тут же там миску борща, хлеб, сало, он сидит, жрет, а мимо пленных партизан уже ведут на расстрел. Ну и командир отряда говорит... Ну, ты и гнида, Микола, а тут жрет борщ. Гречко, ты что, обидишься? Вот это норма жизни, так сказать. Ты что, обидишься? Нормально же все. Поэтому, да, сработает.
0: Я как все.
1: Да, а что не так-то?
0: Я, кстати, совершенно не уверен, что это не получится. В нынешней редакции, да. Вот когда, соответственно, все... Ну, как бы у нас там колоссальное количество сеточек, ну, вот те самые, которые не просто как бы пугали терактами на 9 мая, но смаковали это. И, кстати, еще одна вещь, обратите внимание. Они все намекали, что вот как бы а Путину до нас дела нет. Да, вот нас тут сейчас будут взрывать, а Путину до нас дела нет. Путин вам 9 мая объяснил, есть ему дело.
1: Вот тут могу сказать как специалист. То есть вы, дорогие граждане, не представляете размах оперативной работы, которую ведут наши спецслужбы. Вы, наверное, не очень хорошо понимаете, что если начать публиковать материалы, сколько всего пресечено, задержано и посажено, то неокрепший мозг ряда граждан этого не выдержит вообще, не выдержит. Говорят только о единичных и, так сказать, особо резонансных случаях. Ну, вот, например, там семеро дегенератов изготовились убивать руководство Роскомнадзора. Ну, это показательный пример. Вот злонравие, достойные плоды. Все бараны вычислены, арестованы и будут сидеть. И с вами будет то же самое, если вы на подобное замахнетесь. Ну, это абсолютно правильно. Описать про тот вал, который идет, вы, честно говоря, обалдеете. Многократно рассказывал. Вот в уголовном розыске в понедельник ты приходишь на службу, тебе тут же распечатку произошедшего за прошедшую неделю. Там особо тяжкие убийства, изнасилования и всякое. И когда это читаешь, тебя не покидает ощущение, что в городе идет гражданская война. Это не шутки никакие. Натурально людей убивают пачками. Но когда эмоции немножко отпустят, здесь живет, ну, у нас, 5 миллионов человек. Как вы думаете, сколько тут совершается убийств? Есть примитивная статистика. Вот столько, столько, столько. Бывают отклонения? Бывают. Но в обе стороны. Тут больше, а тут меньше. Тому есть всякие причины. Надо ли вот это публиковать ежедневно и показывать по телевизору? Нет. Категорически нет. Это ввергает народ в такую панику, что ну, вы просто не представляете. Поэтому дозировано. Да.
0: А кроме того... Народ же не знает. 9 из 10 случаев убийств – это бытовуха по пьянке.
1: Да, кухонным ножом. Да, обратите внимание, кухонным, который где? После совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей неприязни взял кухонный нож и завалил. Но при этом вам будут рассказывать. А вот это, вы знаете, холодное оружие, запрещенное к распространению. Почему? Вот такое лезвие, это определяющий признак. Вот такая толщина обуха, это орудие убийства. А кухонный нож, значит, не орудие убийства, да, которым всех и режут. Да,
0: кухонный нож не оружие, потому что у него толщина обуха меньше 4 миллиметров, потому что у него нет упора под палец, и поэтому, если его втыкать, то с большой вероятностью порежешь.
1: Вообще не считается, да. Вообще не считается, да. Очень странно, но тем не менее.
0: Да-да-да, и так далее. И что самое главное, настоящее холодное оружие обычно в специальном чехле, именуемый ножнами. А кухонный нож, он так вот сам по себе... Поэтому он просто опасен. Я вообще не понимаю, как до сих пор этот самый кухонный нож...
1: Я как некоторым образом причастный, могу... У него ровно один недостаток. В нем нет отверстия на рукоятке, через которое надо пропустить веревочку и захлестнуть вокруг руки. Вот тогда это 100% смертоносное оружие. А к чему все эти рассказы про какие-то охотничьи, какие-то холодные и прочие, прочие глупости? Кухонный нож.
0: Кухонный нож. Ну, то есть, в таком случае, убийства им совершаются значительно чаще, чем какими-то другими более сложными устройствами. Ну, так вот, люди действительно не понимают, как бы насколько сегодня все просвечивается. Я уже не говорю вот про это вот устройство, вот это устройство, да, которое тоже является, так сказать, помните, да, как бы советские граждане, которые... боялись, значит, страшные КГБ, значит, говорили ночью под одеялом, значит, муж жене рассказывал антисоветские анекдоты, выключая при этом телефоны и прочее, прочее.
1: Все остальные рассказывали их в трамваях и радостно гоготали, да. А эти прятались под одеялом.
0: Один мой знакомый, очень хороший социолог, рассказывал, как его, значит, после распределения из университета направили на большой комбинат. И его там назначили заместителем освобожденного секретаря по идеологии, партийного секретаря. И он стал общаться с народом. Когда он услышал, что говорит народ, он в ужасе побежал к начальнику первого отдела, который был такой пожилой полковник, вышедший на пенсию. И он ему рассказывал, они вот это. А ты говоришь, ты знаешь, это хорошо. Почему? Потому что пока они говорят, они ничего не будут делать. А вот если они начнут молчать, вот это повод задуматься.
1: Это, кстати, о птичках вот вдогонку, так сказать. Тут внезапно европейцы взвыли, что пора запретить все VPN-ы. Почему? Потому что через VPN дети опять имеют доступ к взрослым ресурсам, что для детей недопустимо. И посмотрите, вот как вчера этим VPN-ом никто не пользовался, нафиг никому не нужен был. Предприняты определенные действия, все включили VPN. Следующий шаг – они начнут сообщение шифровать. И если вчера они сами про себя все во ВКонтакте писали, и это видно любому интересующемуся, то сегодня тут зашифруют, там VPN-ы, одно, другое, пятое, десятое. А как вас ловить и душить-то? Никак уже не получится. А зачем вы это сделали? Хотелось бы узнать. А вот сделали от большого ума. А последствия, как расхлебывать, никто не знает. Уже никто не знает.
0: И, ну, тут есть еще целая куча, там один дурак может сделать столько неприятностей, что с умных не разберутся.
1: Вот. Есть хорошая поговорка. В этой компании на одного дурака приходилось 10 умных, а значит, силы были примерно равны.
0: Примерно. Я как бы, понимаете, я же как бы учил там детей в школе и все остальное. Я знаю совершенно точно, что если разрешить, то интереса не будет.
1: Никакого.
0: А если запретить...
1: Я хорошо помню пример с картошкой, которую всем объясняли, какая она полезная, какая она хорошая, какие урожаи, никто сеять не будет. Дьявольское отродье растет под землей, есть не будем. Стоит поставить вокруг огорода вооруженную охрану, несмотря ни на что, ночью под забором откопали, уже посеяли у себя. Ну, так человеческая психология устроена.
0: Так устроена человеческая психология. И вот это все, вот эти все попытки запретить доступ к информации, вы уж меня извините, конечно, можно, конечно, рассказать страшные истории про тайные типографии КГБ, которые печатали всю антисоветскую литературу, вот, но вы меня уж извините, конечно, все, кто в СССР хотел ее прочитать, ее читали. И сажали совсем не тех, кто ее распространяет, а тех, кто ведет себя неправильно.
1: Да.
0: Вот эта вот вещь, которую многие... Это был повод, а не причина. И вот, к сожалению, объяснить нашим людям... Я, кстати, вообще считаю, что надо...
1: Они вообще не понимают, извините, перебью, это наше любимое. Я Пастернака не читал, но решительно против. А как ты его мог читать? Ты в каком-то антисоветском кружке состоишь, где распространяют подобную литературу? Связи у тебя с кем? Где ты его взял, этого Пастернака? Естественно, не читали. Это и сказать подобное, что я читал, ну, это умалишенным надо быть. Ну, они вот, даже этого не понимают.
0: Ну, одну вещь я все-таки считаю. Надо для несовершеннолетних вводить телесные наказания. Этих придурков, которые в интернете, значит, их учат поджигать релейные шкафы, их надо пороть, а не сажать. Потому что они дебилы.
1: Согласен. На сегодня все, дорогие слушатели. С вами были Михаил Леонидович Хазин и Дмитрий Юрьевич Пучков. Ура. Спасибо за внимание. На сегодня все. Слушайте радио «Спутник». Да.
2: Ужесточение миграционной политики России. Контекст. Госдума в ходе нынешней сессии намерена принять законопроект, позволяющий аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцев, не работающих более 2 месяцев в году. По словам Вячеслава Володина, это позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, их доходами и занятостью. Документ дополнит Кодекс об административных правонарушениях десятками новых пунктов. Участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации или участие в несанкционированных митингах будет грозить обязательным выдворением из страны. Увеличение штрафов за нарушения, как прогнозируют в правительстве, принесут в бюджет более 1 миллиард рублей ежегодно. Кабмин предлагает в 12 раз повысить пошлины за прием в российское гражданство с 4200 до 50 тысяч рублей. В 8 раз могут быть увеличены сборы за выдачу разрешения на временное проживание с нынешних 1920 до 15 тысяч. МВД фиксирует, в этом году сократилось количество преступлений, совершаемых мигрантами. Володин связал эту тенденцию с усилением ответственности и контроля за миграционными процессами. Кроме того, Россия уменьшила выдачу патентов приезжим из безвизовых стран на 22%. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Душанбе 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Киргизия обсудили сотрудничество в сфере оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. Министры обороны стран Евросоюза приняли решение о разблокировке миллиардов евро для Украины. Военный министр Соединенных Штатов назвал угрозу для предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этих и других темах подробнее далее. Представители Киргизии и России обсудили формирование в рамках Шанхайской организации сотрудничества эффективного инструмента оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Бишкеке. Отмечается, что российская сторона подтвердила готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества, включая реализацию совместных инициатив, которые направлены на повышение устойчивости к чрезвычайным ситуациям и обеспечение безопасности граждан. Министры обороны стран Евросоюза поддержали разблокировку 6,5 миллиардов евро для Украины из Европейского фонда мира. Будут предложены варианты того, как это можно сделать, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Ранее Венгрия блокировала выделение из фонда Украины этих средств, на которые Киев, как предполагается, закупит вооружение. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил вернуться к обсуждению расширенного перечня профессий для прохождения альтернативной службы на одном из предстоящих заседаний Совета Госдумы с приглашением министра труда Антона Котякова, сообщается на сайте Нижней палаты Российского парламента. Ранее Минтруд расширил до 363 перечень работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной службы. В публикации отмечается, что список профессий, который пополнился на треть 92 позициями, в том числе такими как костюмер, вызвал вопросы. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что отвергает предъявленные ему антикоррупционными органами Украины обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Во вторник Высший антикоррупционный суд Украины приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание продолжится в среду. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 100 тысяч долларов. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщает пресс-служба таджикского лидера. Кроме того, Министерство образования и науки Таджикистана и Министерство науки и технологий КНР расширят сотрудничество в области научно-технических инноваций в сфере искусственного интеллекта. Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрискол признал, что беспилотники могут представлять угрозу в преддверии чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и министр войны Пит Хексет усердно работают вместе с остальным правительством над решением данной проблемы. По его словам, для этого была создана специальная рабочая группа. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

0: Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вторник, вечер. Мы с вами беремся за любимое мое занятие починки примуса. Самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, поскольку зову я в нее людей исключительно мне лично интересных, приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И обычно это совпадает с вашим мнением, поскольку жалоб мне до сих пор так никто ни разу и не передал. Сегодня, слава богу, конечно, не исключение, и, слава богу, это уже не первая наша встреча, по крайней мере, в этой студии давно знакомы. Федор Генрихович Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сегодня со мной подчиняет примус. Привет тебе.
3: Здравствуйте, да. Дорогой Евгений Александрович, здравствуй.
2: Мы же даже
3: мы на
2: уже,
3: «ты» в эфире, и все знают, да. Что мы на «ты».
2: Да.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ты говори ближе к микрофону, он у нас такой специальный, он любит людей, когда люди к нему ближе. Обсуждать мы будем, естественно, поскольку это все-таки Институт мировой экономики и международных отношений, вопросы, конечно, международных дел, то, что мы любим, умеем и практикуем, но у нас еще и повод сегодня нарисовался довольно яркий. Называется «Сармат».
3: Красиво?
2: Во-первых, это красиво, да?
3: Конечно.
2: Во-первых, это красиво. Ну, ведь, давай уж честно, Федор Генрихович, не бывает такого, что мы запускали ракеты просто так, потому что это красиво. Это всегда некое послание для мира. Не само по себе. В чем состоит смысл этого послания именно в этот настоящий трогательный момент нашей истории?
3: Тяжелая ракета. Наши заядлые друзья всегда с большим уважением...
2: Заклятые.
3: Заклятые,
2: я бы сказал.
3: Да. Заклятые друзья всегда с большим уважением относились к нашим тяжелым ракетам. Тяжелая ракета, которая может нести разделяющиеся головные части. Разделяющиеся головные части индивидуального наведения. Каждый из них обладает высокой разрушительной мощью. Значит, все это знают, и всем мы в очередной раз показываем, что все летает, ракета хорошая.
2: Все работает.
3: До всего долетит. Вот. Поэтому, с одной стороны, эта вещь давно запланированная и, строго говоря, необходимая с технической точки зрения. А с другой стороны, всегда, ты совершенно прав, за ней есть политический смысл. Вот. Мне кажется, что мы в очередной раз напоминаем, что давайте...
2: Не надо, что
3: да,
2: не надо.
3: Да, что давайте не обострять, что эскалация конфликта на Украине, его превращение в конфликт России и НАТО нецелесообразно.
2: Для НАТО в том числе.
3: Для НАТО в том числе. Вот. Поэтому я думаю, что здесь мы показываем, что наши силы ядерного сдерживания находятся в высокой степени готовности. Мы показываем, что стратегическая стабильность, то есть возможность нанести ответный удар на любой превентивный удар по нам, приведет к катастрофическим последствиям для того, кто нанесет этот превентивный удар. Вот. Поэтому это основа мира, баланса безопасности нашей страны. Все хорошо, все нормально.
2: Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, подчиняет сегодня примус. Международные дела обсуждаем. Начали мы с «Сармата» и продолжим пока что этим самым «Сарматом». Наверняка Федор Генрихович известен, ну и многим нашим радиослушателям известен термин «лестница эскалации». И то, что ты говоришь, правильные и нужные слова – что, конечно, недопустима эскалация, но мы же как поступаем в этом случае? Мы же демонстрируем эту эскалацию для того, чтобы избежать эскалации. Я правильно понимаю? Ну, по сути, так примерно устроено.
3: Нет, нет, нет.
2: Я имею в виду, демонстрируем готовность эскалировать.
3: Мы демонстрируем, что эскалация, перевод конфликта в определенную его фазу, тем более попытки, ну, скажем так, запугивать нас, оказывать на нас давление, приведут к непоправимым для той страны, которая это будет делать, последствиям. То есть это не эскалация, это сигнал, предупредительный сигнал. И я считаю, что это совершенно нормальная вещь в пределах тех принципов и тех моделей отношений, которые всегда существовали между ядерными державами.
2: Тут параллельно пришла новость из Северной Кореи, где в Конституцию, насколько я прочитал, государство был внесен пункт о том, что в случае гибели Ким Чен Ына, так сказать, руководителя страны, автоматически наносится ядерный, соответственно, удар. Причем без особого обсуждения и, так сказать, вникания в обстоятельства, что произошло. Причем явно совершенно наши добрые друзья и союзники Северной Кореи внесли эти интересные и яркие предложения в свою конституцию именно по следам того, что делали Соединенные Штаты в Венесуэле для начала, а потом, соответственно, в Иране. Про Иран можем тоже еще отдельно, конечно, с тобой поговорить, но пока что про это. И здесь, как мне кажется, что важно? Во-первых, северные корейцы адресатом, конечно, скорее всего, Соединенные Штаты имеют в виду вот этого, да?
3: Конечно.
2: У нас чуть-чуть по-другому все это выглядит. У нас, я видел на... У Арти это была картинка, да, и потом ее тиражировали все так сказать, в нашем этом большом, великом, прекрасном нашем этом холдинге России сегодня. Картинки две по поводу Сармата и по поводу Орешника с изображением схематической карты Брюсселя и карты Лондона, с точкой, где Даунинг-стрит 10 в Лондоне, резиденция премьер-министра и штаб-квартира НАТО, соответственно, в Брюсселе. Сколько километров, соответственно, зона сплошного поражения гарантированного. В случае с Сарматом, там, не помню, километров 10, кажется, говорилось, с эпицентром вот на Даунинг-стрит 10. И 4, если не ошибаюсь, километра в случае с Орешником, который тоже может оснащаться ядерной боеголовкой, в случае Брюсселя. То есть мы никак ничего там не имели в виду по поводу нашего, как в советские времена говорили, потенциальный противник Вашингтон, да? Именно речь шла о британцах и о НАТО в Брюсселе. И мне кажется, вот это тоже большое такое важное сообщение для них. Ну, месседж, как
3: в НАТО, говорят. Кроме Соединенных Штатов, еще две ядерные державы, это как раз Великобритания и Франция, возможно, им какой-то месседж тоже посылают.
2: Ну, просто много картинок не опубликуешь, но было что-то выбирать, как бы, да, поэтому там был Лондон и был Брюссель, все.
3: Ну, я могу сказать, что у России очень четкая ядерная доктрина, у нас принципы, при которых Российская Федерация готова и может применить ядерное оружие, зафиксированы в таком замечательном документе, очень хорошо написанном, как основа государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Там все четко прописано, что угроза существования государству или применение оружия массового уничтожения, или, значит, ну там есть еще варианты, но это вот основные. Угроза существования государства, применение оружия массового уничтожения против Российской Федерации. Вот, соответственно, чтобы ни у кого, никто не входил в искушение.
2: Не введи нас в искушение.
3: Да, да, вот. А что касается Северной Кореи, ну, мне кажется, что администрация Трампа создала очень серьезные риски для режима нераспространения ядерного оружия. Сначала своей операции в Венесуэле, а теперь...
2: Вот как раз ввели в искушение, это называется,
3: А теперь своей операции совместной с Израилем в отношении Ирана. И не потому, что не работает тот принцип, о котором говорит сам Дональд Трамп, а он говорит о том, что вот мы применили силу против Ирана, потому что он мог создать ядерное оружие. Но все увидели, все во всем мире увидели, что у КНДР ядерное оружие есть, и КНДР никто не трогает.
2: Конечно.
3: Потому что...
2: Страшно.
3: Конечно, риски для самих Соединенных Штатов, для американских военных объектов в регионе, в Азиатско-Тихоокеанском, прежде всего в Японии и в Республике Корея, в Южной Корее, вот, они запредельны. Неважно, достанет ядерный потенциал Северной Кореи их носители...
2: Долетит ли до Калифорнии?
3: До Калифорнии, да? Или до Гавайев, да, вот, но, или даже до Гуама. Да, но риски для американских союзников и для американских войск в регионе, для американского флота в регионе, они запредельны. Никто на эти риски не пойдет. Поэтому, конечно, я понимаю, что Ким Чен Ын, он хочет еще больше гарантий безопасности, в том числе для себя, для всего северокорейского руководства. И вот отсюда такие решения. Но в целом американцы не сделали, как они говорят, мир хоть чуть-чуть безопаснее, реализовав вот эту карательную операцию в отношении Ирана. Они сделали только хуже.
2: Ну, если да, если не читать твиты или что там Трамп пишет сейчас в своей True Social, да, да, сеть у него, да. Если читать, то как раз да, везде благорастворение воздухов произошло, и мир настал везде, в том числе и в Ормузском проливе там, и так далее, и так далее. Здесь важное соображение. Напомню, Федор Войтоловский, директор ММО, Института мировой экономики и международных отношений, сегодня подчиняет Примус. Так вот, вопрос не столько в наличии, не только в наличии ядерного оружия, сколько в готовности, демонстрируемой готовности его использовать. Ведь смотри.
3: У северных корейцев,
2: все абсолютно порядок. Нормально. Не заржавеет, что называется, да, это ядерная бомба. Если говорить про Иран, который не обладает ядерным оружием, но обладает неким потенциалом для того, чтобы его создать в каком-то обозримом будущем, если такое политическое решение будет принято, в чем мы пока сомневаемся, тем более, что там есть некие положения доктринальные в Иране, которые не позволяют им обзавестись ядерной бомбой. Но, тем не менее, давайте сейчас за скобки это все уведем. Но есть такая история, что сейчас Иран, в том числе и нам, России, показывает, что некий градус такой, знаешь, там режим берсерка вполне себе заставляет отползти от страны другие государства, которые хотят там что-то там такое вот повоевать там и прочее, прочее, прочее. Я грубее скажу. Иран успешно отбивался и отбивается, именно демонстрируя готовность идти до конца. А компромиссы? Да пошли вы к чертовой матери. Какие компромиссы? О чем вы вообще? Мы вообще сейчас закроем вам Ормузский пролив, мы дотянемся до британской базы на Кипре и вообще будем делать все, что мы считаем необходимым.
3: И да? Еще
2: могут... Не просто будем, а просто делаем, и все.
3: И еще могут позвать хуситов и закрыть Баб-эль-Мандеб.
2: И еще там, да, и вообще устроить темную практически.
3: И устроить темную, и Трамп это понимает. И вот он постоянно говорит о том, что вот, посмотрите, какие прекрасные военные результаты операция американо-израильская имеет, там, уничтожен военно-морской флот Ирана. Правда, уничтожен по большей части. Уничтожена авиация, уничтожены системы ПВО.
2: «Нью-Йорк Таймс» же писал недавно, что 70% ракетного потенциала осталось.
3: А вот ракетный потенциал на месте, ракеты летают иранские, а на месте иранские дроны, причем не только воздушные, но и морские. И Иран их достаточно успешно использует. Есть противокорабельные ракеты, есть много чего интересного, и все это осталось. И в этом отношении вот эти шапкозакидательские настроения американцев, они показывают, и, ну, то, что говорит Хекс, Трамп, они показывают, в общем-то, что сладок виноград, да, не достать его.
2: Да он кислый, наверное.
3: Да, кислый. Да, во всяком случае, та операция, которую там собирались проводить за 2 недели, за 3 недели, за 40 дней, сколько она уже идет у нас?
2: Ну, скоро 140 дней уже будет, там, вот, наверное, да, через какое-то время. Федор Войтоловский, директор ММО Академии наук, Института мировой экономики и международных отношений. Я напомню вам, дорогие радиослушатели, наш телефон прямого эфира, по которому вы не поверите, можно дозвониться в эфир и задать ваши драгоценные вопросы. Плюс 7-495-95-95-91,2. Прям как наша частота в Москве. Так что давайте, дерзайте. А мы продолжим починку примуса. Мне именно вот из тех соображений, которые мы сейчас с тобой обсуждали, порадовала новость об испытании «Сармата». Некоторым экспертам, вот мне кажется, я уже могу не особо выбирать слова, поэтому мне тоже хотелось бы, чтобы в череде этих демонстративных наших шагов, в, назовем это, ладно, хорошо, пусть, это не очень обидно, в северокорейском стиле или иранском стиле, а почему нет, да, вот в череде этих шагов вполне может быть возобновление испытаний ядерного оружия.
3: Но это шаг, я бы сказал, немножко в другом стиле. Если испытание Сармата, это, в общем-то, достаточно закономерная, плановая вещь, да, в ней есть демонстрационные задачи, у нее есть демонстрационные задачи, но есть задачи и сугубо технические, и можно только порадоваться успехам нашей техники, то, строго говоря, с конца 80-х годов, с тех пор, как возникли достаточные инструменты для математического моделирования ядерных испытаний, начала отпадать необходимость в практических, практической, научной, научно-технической необходимость проведения ядерных испытаний. Их можно моделировать. Сейчас с помощью современных компьютерных средств очень хорошо это можно делать. И я думаю, что руководство нашей страны не пойдет на ядерные испытания первыми. Но если на это пойдут американцы, а они могут на это пойти.
2: Ну, такие обещания уже были даны, потому что нашим руководством, да.
3: Трамп если, то да. Об этом говорил, и Трамп это обещал. Вот если это действительно сделает администрация Трампа, то Россия вынуждена будет, нарушая наши обязательства по очень специфическому договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний, по которому мы отозвали ратификацию, как вы знаете, вот, уважаемые радиослушатели. В общем-то, мы тогда вынуждены будем пойти на эти шаги.
2: Ну, я говорю, президент нас даже обещал, что если американцы будут первыми, то мы будем, соответственно, вторые, двинемся в этом направлении. Федор Геннадьевич, бери наушники. А у нас есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Олег, рад вас слышать.
4: Спасибо. Ну, вопрос такой, что вот президент России сказал о том, что это все обсуждают, приближается окончание украинского конфликта. Ну, вот может быть, чтобы, так сказать, практическую плоскость это больше перешло, вот, Та же теория эскалации ради деэскалации. Ведь у Украины есть действительно большие, мощные военные транспортные объекты. Не знаю, как вот, ну, в ядерном варианте, там, может быть, испытания, не испытания Сармата. Или Орешник мы только два раза применили. Вот именно по военным инфраструктурным объектам применение российского новейшего вот ракетного вооружения, которая максимально эффективна, может быть, даже в плане какого-то испытания. Это просто бы, может быть, в практическую плоскость перевело бы вопрос о, ну, так сказать, достаточно скором окончании вот украинского конфликта.
2: Спасибо, Олег. Федор Генрихович, скажи, дорогой, вот да, так-то мы с Арматом стреляем куда-нибудь в полигон, а почему бы не пальнуть, собственно?
3: Ну, немножко специфический случай, потому что все-таки это стратегический носитель, носитель, приспособленный для доставки ядерных боезарядов. Я даже не уверен, что к нему...
2: Там дальность чуть ли не 35 тысяч километров,
3: да,
2: какая-то.
3: Да, да, он
2: может... Помню, экватор у нас 40 тысяч, да.
3: Да, да, он может практически вокруг Земли пролететь. Вот, я даже не уверен... Я не берусь здесь рассуждать, не, это не необходимо знать технические детали, что к такому носителю есть фугасный боезаряд, не ядерный. Вот.
2: Это
3: очень специфическая история. Мы очень активно выступаем против того, российское руководство, Министерство иностранных дел России активно выступает против того, чтобы американцы развивали свою программу быстрого глобального удара. То есть возможности применения стратегических носителей для доставки неядерных боезарядов в любую точку мира. Когда такая ракета летит, если противоположная сторона не получила достаточной информации о том, куда она летит с точным целеуказанием и с точными параметрами, значит, пуска, то всегда есть риски, что та сторона не поверит, что это не ядерная ракета, и что она летит не в ее сторону. Вот. И это очень специфический инструмент. Орешник — другое дело. Это ракета средней дальности. Понятно, что она до Соединенных Штатов не долетит ни при каких обстоятельствах. И, в общем-то, ее применение в конфликте на Украине, оно тоже носило демонстрационный характер. Возможно, какие-то еще можно...
2: А может, мы и увидим это когда-нибудь, да, посмотрим.
3: Вот, но понятно, что для того, чтобы выйти на некий сценарий политико-дипломатического завершения конфликта на Украине, необходимо достичь силового превосходства такого, которое бы...
2: Бесспорного
3: силового превосходства, и которое создавало бы неприемлемые риски для или существования государственности противника, или для того, чтобы там грозил им обвалом фронта потерей более существенных территорий, чем он должен уступить по условиям возможного мирного соглашения.
2: Слушай, ну тут злые языки тебе скажут, что мне они уже говорили, что, смотря кого мы считаем противником, ну хорошо, ладно, вот предположим, украинцы говорят о том, что убеждаются в том, что они потеряют огромное количество территорий, у них обвалится фронт. Недавно совсем Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского, да, рассказала, что Зеленский на переговорах в Стамбуле был готов отдать территории Донбасса. Ну, то есть, вот это понимание, что мы все проиграем, оно-то было в какой-то момент, появлялось. Я думаю, что у кого-то в голове в Киеве это представление до сих пор такое есть. Но толкают-то их в спину, в общем-то, европейцы. Те самые картинки из ударов «Сармата» и «Орешник», которые мы сейчас вспоминали, Брюссель, Лондон. Ну, вот, хорошо, ладно, украинцы говорят, что хорошо, да, мы не побеждаем, мы проигрываем, но при этом там хозяева говорят, нет, ребят, давайте, руки в ноги, вперед, на фронт, самоубейтесь об Россию дальше. Так, может быть, тогда, извини меня, продолжая тоже довольно популярную в некоторых кругах мысль, нам нужно демонстрировать свое решительное военное превосходство не на украинцах.
3: Но,
2: вон, иранцы же не боялись.
3: Демонстрация решительного военного превосходства – это как раз испытание «Сармата». А ввязывание в военный конфликт с непредсказуемыми последствиями, например, между Россией и НАТО – это то, чего, по-моему, все стремятся избежать.
2: Хорошо,
3: и НАТО, и наше руководство отдает полный отчет, что... Если это будет прямое военное столкновение России и НАТО, это конфликт, который может быстро перерасти в конфликт с применением сначала тактического ядерного оружия,
2: и далее по всем
3: а потом
2: пунктам,
3: да, стратегического, и катастрофические последствия, такой конфликт может иметь для всех.
2: Пока у нас минутка осталась, Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, подчиняет «Примус». Я за оставшееся время до новостей еще один сценарий тебе нарисую. Вот ты говорил, что когда мы что-то запускаем, все должны понимать, что это именно летит, куда это летит, в какую точку летит, чтобы не рассматривать это как провокацию. Мы обычно запускаем наши ракеты, стратегов наших, по полигону «Кура» на Камчатке. Представим себе, что абсолютно в рамках всех существующих норм юридических, международных, мы закрываем некий район в Атлантике для стрельб и стреляем по нему, а не по Камчатке на своей территории. С юридической точки зрения это вполне реализуемо. Насколько ярок будет эффект от того, что эта ракета пролетела над всей Европой и упала в Атлантику, вот это было бы интересно. Мы уходим на новости, сейчас вернемся.
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Поговори со мной.
7: Наташ, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
8: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
7: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим, в какой-нибудь компанию, да?
8: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
7: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
8: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
7: в 16:30
8: на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
9: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Рост экономики России за последние 3 года составил 10%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что это очень хорошие темпы, и напомнил, что по паритету покупательной способности Россия – 4-я экономика в мире. Эту позицию наша страна будет удерживать в ближайшее время, отметил министр. Он добавил, что экономика всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации. Владимир Путин заявил об определенных положительных тенденциях в темпах экономического роста в России. Лишь 14 из 27 стран Евросоюза подвергли критике открытия павильона России на Биеннале в Венеции. При этом тема вызвала бурную дискуссию среди министров культуры Евроблока, сообщает телеканал Евроньюс со ссылкой на дипломатов. Россия принимает участие в Венецианской биеннале после 4-летнего перерыва с мультикультурным проектом «Дерево укоренено в небе». По данным СМИ, против российского павильона выступили в частности представители Латвии, Бельгии, Испании и Польши. Впрочем, по словам источников, те министры, которые осудили возвращение России, не стали напрямую критиковать Италию. Военные стран НАТО провели учения на шведском острове Готланд, в ходе которых отработали действия при потенциальной угрозе с востока, сообщает агентство Associated Press. Крупнейшее в этом году военное учение Швеции проходит на острове с 27 апреля по 13 мая. Руководившие учениями военные отметили, что под угрозой с востока понимается Россия. Начальник генштаба Швеции Микаэль Клессон в разговоре с агентством отметил, что сценарий, при котором Россия попробует захватить Готланд, якобы правдоподобен. Международный фестиваль «Интермузей БРИКС Плюс» пройдет в Москве с 20 по 23 мая на 8 площадках, включая корпус Третьяковской галереи, Дом культуры ГЭС-2 и Музей Москвы, сообщил директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России Иван Лыкошин. Он также добавил, что темой фестиваля станет «Музей. Территория будущего». В рамках деловой программы предусмотрено 110 событий. Кроме того, 70 мероприятий детской программы и более 60 сессий публичной. В фестивале уже подтвердили участие десятки иностранных спикеров из 26 стран, таких как Азербайджан, Бразилия, Вьетнам, Египет, Индия, Италия, Камерун, Китай и другие. Российские юниоры Ярослав Климин, Камиля Нуриахметов и Никита Масленников завоевали золото в стрельбе из винтовки с 50 метров из 3 позиций на чемпионате Европы в Хорватии. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сегодня починяет примус. Держи отверточку. Продолжаем разговор про международные наши дела. Мы только что попугали всех, так сказать, мне кажется, основательно. И испытаниями ракетами в Атлантике. Там, это много разных есть идей, которые можно было бы попробовать. Слава богу, что не нам с тобой. Вот. Мы же люди... Нет, ты-то более ответственный. Я-то сейчас вообще безответственный человек. Могу заявлять практически все, что угодно. Бог на душу положит. Напомню вам телефон нашего прямого эфира, которым вы, я надеюсь, на это воспользуетесь. Плюс 7-495-95-95-91-2. Дозванивайтесь, задавайте ваши драгоценные вопросы или новые предложения по ядерным испытаниям. Радостно выслушаем их. Еще одна интересная новость, которая нам всем предстоит. Вот-вот уже все в нетерпении. Самый знаменитый гастролирующий пиздилер мира, Дональд Фредович Трамп, который прекратил уже, мне кажется, за второй десяток.
10: 8-9.
2: Да, ну вот мы уже на первый десяток где-то приближаемся. Да. Войн предотвратил, некоторые из них развязал, но тем не менее он же и прекратил сразу, да, добился оглушительных результатов. Мы все оглохли просто в Иране там, и так далее, и так далее. Собрался все-таки в Пекин прилететь, в Китай. Обещал замечательную встречу с Си Цзиньпином. Сказал, что она будет фантастическая. Проблема только в том, что визит этот несколько раз переносился уже к нынешнему моменту. Сейчас, наверное, все-таки состоится, скорее всего, да. Но

0: если не считать Зеленского, который говорит, что он всегда рад встретиться, там ему совершенно не важно о чем, но подобные визиты, подобные саммиты, встречи, они сильно и хорошо и тщательно готовятся, чтобы не было ситуации, при которой два главы государства встретились просто пожать друг другу руки, сделать селфи. Все-таки там есть какая-то повестка, которая предварительно согласовывается, что-то подписывается, какие-то соглашения должны быть уже готовы, иначе зачем встречаются? Вот что это может быть такое, о чем они договорятся в этих условиях?
1: Ну, если говорить о Венесуэле и Иране, то это две страны, которые являлись достаточно серьезными поставщиками нефти на китайский рынок.
0: Да, да.
1: Зависимость Китая, пусть и не превышала 20% совокупно от этих двух источников. Вот, но все-таки это...
0: Ну, учитывая объем рынка, 20% это очень много.
1: Это очень много.
0: Это очень много.
1: Да. Китай пострадал не только от нарушения поставок, особенно из Ирана. Он пострадал от нарушения поставок из всего региона Ближнего Востока. И пострадал не только из-за снижения объемов поставляемой нефти и из сжиженного природного газа. Китай пострадал еще из-за нарушения транспортно-логистических схем, которые нарушили глобальные цепочки, созданные китайскими компаниями. Глобальные цепочки.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Да. Ты же тоже наверняка читал. Я читал просто замечательную статью. К сожалению, в рамках федеральной целевой программы борьбы с Альцгеймером, я не могу вспомнить имя автора, но речь шла в статье о том, что Китай, проводя свои танкеры через Ормуз, платя Ирану или договариваясь с Ираном, создает прецедент, по которому Иран, по которому Китай же могут защемить дальше в Сингапурском проливе и дальше, как вот называется он, второй азиатский вот этот замечательный...
1: Малакский?
0: Малакский, да, Малакский пролив. Вот там можно сделать с Китаем ровно то, что делали в Ормузе. И это некий повод, предлог поступить точно так же, закрыть Малакский и закрыть Сингапурский для китайских танков.
1: Ну, я думаю, что китайский военно-морской флот обеспечит безопасность таких перевозок.
0: Многие так думали про американский в Ормузе.
1: И тем не менее. Но здесь
0: перебил.
1: Уже перемещение немножко в другую плоскость, но то, что такие статьи появляются, значит, такие сигналы вбрасываются, и эти сигналы посылаются в Пекин, это закономерно.
0: Угу.
1: Накануне визита Дональда Трампа в Пекин. Потому что разговор, я думаю, между председателем Си и президентом Трампом будет прежде всего касаться торговли, инвестиций, поставок американского СПГ и СПГ, добываемого компаниями с американским капиталом или американскими транснациональными супермейджерами на китайский рынок, поставок нефти, но не только. Это будет касаться доступа американских компаний на китайский рынок, условий доступа китайских компаний на американский рынок. И вот здесь вот американцы рассчитывают не на взаимовыгодный обмен. Кроме того, американцы давно надеются, что стратегические инвестиции американских инвестиционных фондов, они получат некие новое окно возможностей для Китая в случае, если Китай хочет сохраниться на американском рынке, китайские компании. И здесь обе страны, обе самые крупные экономики мира, они заинтересованы в определенной системе договоренности. Мы видим, что торговля за последние несколько лет существенно снизилась между двумя странами. Американцам, администрации Трампа действительно удалось снизить дефицит, который существовал в этой торговле в пользу Китая, то есть китайский экспорт намного превышал американский экспорт. Сейчас он по-прежнему намного превышает американский экспорт, но соотношение несколько изменилось. И Трампу хочется, чтобы это соотношение еще больше выровнялось, и чтобы американские компании имели такие хорошие прочные позиции в Китае, но при этом сделать так, чтобы китайские компании не расширяли свое присутствие, особенно

0: на высокотехнологичные компании, на американском рынке и на рынках американских союзников. Задача очень непростая. Трамп едет в сопровождении большой группы американских бизнесменов, глав крупных транснациональных корпораций американских. И я думаю, что председатель Си будет очень тверд.
1: Да, он Маска с собой берет.
0: Да, в этом переговорном процессе, потому что китайские транснациональные компании, они стали серьезными, глобальными конкурентами американских высокотехнологичных компаний, чего не было 15-20 лет. И те ниши, в которые вошли 20 лет назад, те ниши, в которые вошли за последние годы, технологические ниши, коммуникации, связь, значит, автомобилестроение, современные, значит, микроэлектроника и полупроводники, аккумуляторы и системы хранения и передачи энергии. Раньше китайских компаний не было в этих нишах, а сейчас они обыгрывают американцев, они дешевле.
1: Я недавно где-то прочитал о том, что в Китае готовятся к тестированию сетей 6G.
0: Конечно.
1: Не 5G, 6G.
0: Конечно, конечно. Китай семимильными шагами развивает высокотехнологичные отрасли. И, конечно, Китай как страна-экспортер, как крупный игрок на внешних рынках, и экономика, устойчивость экономики которого зависит от, во многом от внешних рынков, он заинтересован в том, чтобы и на американский рынок сохранить доступ, и на европейском рынке чувствует себя комфортно, и на рынке там, японском, южнокорейском и так далее. А это все союзники Соединенных Штатов. То есть одновременно американские компании, закономерно, кстати, что президент Cisco Systems не поехал, американские компании, с одной стороны, очень хотят присутствовать на большом, емком и все более платежеспособном китайском рынке, а с другой стороны, они понимают, что одно дело сохранить позиции на китайском рынке, а другое дело потерять рынки Европы, потерять американский рынок или там уступить какую-то долю. И вот вокруг этого на самом деле будет главный разговор двух глав государств. Не только вопросы политические, но вопросы финансовые, торговые и вопросы, связанные с технологическими ограничениями.
1: Вот да? Смотри, Федор Генрихович, Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, подчиняет примус. Я просто вернусь к своему первому тезису о том, что сам факт визита, в логике подготовки визитов, уже должен обозначать то, что договоренности на выходе уже есть, предсогласованные в достаточно высокой степени. Но ты сейчас рисуешь картину, при которой все равно будет некая там битва двух якодзун происходить, да? Трамп не поехал бы, в принципе, в Пекин, сколько я представляю его логику действий, его модус операнди, если бы он не был бы уверен, что он будет потом рассказывать в соцсети True Social про то, как офигенно он договорился со своим лучшим другом Си, и какие супервыгодные предложения, наконец-то, Си ему сделал.
0: Ну, я могу сказать, что, зная администрацию Трампа и специфику ее дипломатии, я могу предположить, что далеко не все договоренности возможные так уж хорошо подготовлены и так уж детально проработаны. Есть, ну, скажем так, некий план действий, дорожная карта, есть запросная позиция. Трампа всегда завышенная запросная позиция.
1: Это да.
0: Он ставит планку максимально, значит, вам вот так, а мне вот так.
1: Это радио, Федор Генрихович, да, не все видят, как ты развел широко руки.
0: Вот вам наперсток, и будьте довольны. А мне, пожалуйста, полную кастрюлю. Вот, но это запросная позиция. Даже если он получит возможность, ну, как бы обменяться кружками, а не наперстком на кастрюлю, да, тех щей, которые он варит. Вот, то он уже это представит как грандиозную победу американской дипломатии, в том числе экономической
1: он
0: дипломатии.
1: Он еще и политическую тему предполагал обсуждать, Тайвань.
0: А что тут обсуждать?
1: А я вот не знаю, что тут обсуждать. Что он может обсуждать с китайцами по поводу Тайваня, который является частью Китайской Народной Республики.
0: И кроме того, Тайвань – это один из центров мировой радиоэлектроники, микроэлектроники.
1: Ну, замешан с бизнесом,
0: да,
1: конечно.
0: И, в общем-то, американцы сделали очень многое, с одной стороны, для его развития, а с другой стороны, сейчас понимают, что, в общем-то, единство Китайской Народной Республики, оно в перспективе неизбежно, и оно даст возможность Пекину заполучить еще очень сильный, ну, такой конгломерат промышленный, связанный с развитием
1: Skytech, да.
0: Да, с производством полупроводников и микроэлектроники. И дело, конечно, будет идти не сразу к тем результатам, о которых давно думает и на который надеются наши друзья из Китайской Народной Республики, но когда-нибудь это произойдет.
1: Ты имеешь в виду фактическое воссоединение?
0: Воссоединение, да. Они готовы ждать. Пекин готов ждать, готов действовать экономическими средствами, готов оказывать идеологическое влияние. И у них на Тайване есть сторонники.
1: Да, лобби свое есть, безусловно.
0: Да, лобби и сторонники воссоединения. И американцы заинтересованы в максимальном отдалении,
1: конечно,
0: во времени этого,
1: конечно,
0: процесса. И поэтому они накачивают Тайвань оружием, продают оружие, Тайвань покупает, что тоже всегда американцам выгодно. Но я думаю, что вот эта вот демонстрационная дипломатия в стиле Нэнси Пелоси...
1: Да, когда она прилетела, а все гадали, собьют самолет или не собьют,
0: да,
1: самолет.
0: Да. Это, в общем-то, ну, такой язык политических провокаций. Администрация Трампа не будет обострять с Пекином отношения и не будет идти на подобные жесты. А вот обсудить будущее Тайваня... А когда, как, а что, а какие гарантии, а какие будут гарантии для американских компаний и для их инвестиций на Тайване? Вот это вопрос серьезный.
1: Я напомню, что Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, подчиняет примус. И напомню вам еще раз, телефон нашего прямого эфира +7 495 95 95 91 и 2. Можете дозвониться, прокомментировать какие-то ваши соображения, дать, да, там вопросы задать и прочее, прочее, приветствуется. Почему мы так много сегодня с Федором Гедриховичем Войтоловским говорим именно про Соединенные Штаты, если не брать Сармат? Как бы, да, мы там больше про Брюссель с Лондоном вспомнили. Потому что Федор Генрихович в его анамнезе все-таки в первую очередь, конечно, американист и блестящий, один из лучших в стране специалистов по Соединенным Штатам Америки. Поэтому мы вот свалились все-таки в трамповщину полную, но тем не менее, Трампу необходимо к выборам осенью показать свои грандиозные победы. Пока что у него была вроде как Венесуэла. С Ираном что-то пошло не так, хотя он уже всем сообщил, что была победа.
0: Все пошло не так.
1: Ну, как бы, да.
0: Ну, это ожидаемо.
1: Буквально,
0: было.
1: Да, но он при этом, да, он новый мир, там все вот это вот. Сейчас у него Китай предстоит, и, как вчера выяснилось, участившееся там раз в 10, в 20 количество полетов разведывательной авиации над Кубой. И все ждут, что это было бы такое, что там может готовиться на Кубе, с Соединенными Штатами в первую очередь, конечно. Будет ли Трамп сейчас развязывать какую-то агрессию в адрес Кубы? Понятно, что мы с тобой сейчас не скассандрим четкое предсказание абсолютно, но мне кажется, риски этого растут именно в связи с тем, что часы тикают у Трампа, победу надо какую-то там предъявлять.
0: Ну, я думаю, что, конечно, он порадует ряд обитателей Флориды и некоторых других штатов, где живут кубинские мигранты, которые ненавидят современный кубинский государственный строй. И лично Марк Рубио, своего госсекретаря и советника по национальной безопасности, если попытается что-то устроить в отношении Кубы. Но я не думаю, что он решится, потому что Соединенные Штаты — это слишком близко к Соединенным Штатам.
1: И... Ну, тем ярче эта победа будет, и если она произойдет у него, конечно.
0: Это не венесуэльцы. Ни в каком отношении. Ни в военном, ни в организационном, ни в политическом, ни в идеологическом. Это совсем другая история. Да, Куба живет очень тяжело. Очень бедно. Там серьезный кризис социально-экономический, который уже идет несколько лет. Энергетический кризис. Но кубинцы помнят, как они жили до революции. И это далеко не всех приводит в восторг.
1: Только, мне кажется, какое-то количество молодых дураков появилось, которые думают, что джинсы, жвачка, вот это все.
0: Ну, это тоже, к сожалению,
1: чем нас развели в свое время.
0: Нельзя недооценивать, но я думаю, что это немножко другая история. Хотя Трамп готов действовать жестко, ему нужно действительно показывать некий результат. А что он может сейчас показать в преддверии выборов в Конгресс? Рост цен на энергоносители, в том числе в самих Соединенных Штатах.
1: Что всегда очень болезненно.
0: Потому что это все равно, все равно связано с мировым рынком. Рост цен на мировом рынке удобрений, который может повлиять все равно на американских фермеров.
1: Потому что азот добывают из того же газа.
0: Конечно.
1: Все это оттуда же идет.
0: Рост цен на сельхозпродукцию, да, который ударит по кошельку всех американских домохозяйств.
1: Избирателей.
0: Да. Всех американских избирателей ударит рост цен на продовольствие, и, соответственно, все это будет разгонять инфляцию. Вот он побеждал инфляцию, которая выросла при Байдене, при его администрации, и клял его за инфляцию. Сам сейчас...
1: Победил так, что да.
0: Да, сам сейчас создает очень серьезные инфляционные риски для Соединенных Штатов. Плюс, конечно, в обществе растет недовольство военной операцией за морями. Американцы этого не любят. Операция идет более 140 дней, да, или уже приближается к тому.
1: Федор Генрихович, ну смотри, ну поскольку гробы-то не везут, то небольшое число, которое было, ну все-таки, извини меня, это стат-погрешность,
0: да.
1: в масштабах Соединенных Штатов, которая является большой страной, да, поэтому, мне кажется, для американцев это все-таки не фактор такой обиды, что что-то там идет далеко, это все-таки вопрос картинки из телевизора. Вот наши самолеты куда-то полетели, что-то там разбомбили, потом выступил Трамп, сказал, что мы молодцы.
0: Евгений Александрович, не скажи, американцы прекрасно понимают, что все это происходит за их деньги. Они платят налоги. Вот на что идут налоги. Все видят огромный рост военного бюджета, который превысил триллион долларов.
1: Да, это безумие. Такого не бывало никогда.
0: Такого
1: как
0: не
1: про
0: бывало
1: миротворца,
0: никогда.
1: Про миротворца Трампа, да.
0: В общем,
1: намиротворил.
0: Рональд Рейган только мечтал бы о таких величинах. Даже в те времена это были несколько иные показатели. Вот в процентном отношении они сопоставимы, но в абсолютных показателях даже у Рейгана такого не было.
1: Со всеми «Звездными войнами». Там,
0: да. Общем, да, Джордж Буш-младший, развернув операцию в Ираке, развернув до этого операцию в Афганистане, разместив американские войска в Афганистане и в Ираке, если мы посмотрим на географическую карту, по всей видимости, готовил операцию в отношении Ирана.
1: Ну да, об этом пишут сейчас. Да.
0: Но не решился.
1: Угу.
0: Потому что за ним стояла такая более устойчивая и менее, ну, скажем так, оригинально мыслящая бюрократическая машина. За ним стояла его семья и их участие, традиции в политической жизни американской. Трамп немножко здесь себя чувствует более отвязно. Вот в отношении Кубы, да, может попытаться. В отношении Ирана, ну вот...
1: Нет, в отношении Ирана нет.
0: Одной авантюры хватит, и он так и не решился на наземную операцию, о которой много говорили.
1: В отношении Ирана, мне кажется, Федор Генрихович, что здесь просто идет какой-то поиск сохранения лица, как
0: конечно,
1: выйти из
0: как
1: этой
0: выйти?
1: Ситуации, так, чтобы все думали, что ты молодец.
0: Да.
1: Вот примерно. Но... так. А с Кубой, извини, это довольно большое число мигрантов, уже обладающих гражданством Соединенных Штатов,
0: да,
1: которые живут в Соединенных Штатах.
0: Избиратели.
1: То есть избиратели, их семьи и так далее. Извини, Марк Рубио, он кубинец.
0: Да, Марк Рубио, я бы
1: госсекретарь,
0: это сказал
1: конечно.
0: Как раз. Госсекретарь и советник по национальной безопасности. Вот и,
1: сразу, причем такое редко бывало. Да.
0: Тем не менее, американский избиратель будет, особенно на выборах Конгресса, это не президентский выбор, это история больше привязана к жизни штатов, это история больше отдельных штатов, городов, и это избирательных округов, это история в большей степени привязана к социально-экономической
1: ситуации. Сколько рабочих мест, сколько стоит галлон бензина на заправке?
0: Какова ситуация на рынке потребительского кредитования, какова динамика инфляции, сколько стоит галлон бензина, и вот это будет очень серьезно влиять. А здесь... У Трампа в начале, на первом году его деятельности были очень неплохие результаты, а сейчас, когда вот начался второй год деятельности администрации, он их во многом перечеркнул или перечеркивает. Потому что то, что происходит с точки зрения социально-экономических последствий американо-израильской операции в Иране, это будет иметь отложенные эффекты, негативные для всей мировой экономики и для американской экономики как ее части.
1: Тем на самом деле поразительнее для меня, для тебя, наверное, еще более поразительно, поскольку ты специалист по Соединенным Штатам. Вообще, в принципе, сам этот самый второй срок Трампа, при котором, мне кажется, последовательно ломалась и продолжает ломаться вот эта традиция, то, что в первую очередь Америка, то, что говорится, сначала Америка, мы сделаем Америку великой за счет того, что бензин будет стоить дешевле, рабочих мест будет больше, а оказалось, что Вашингтон резко увлекся именно международными делами, да. Что американский избиратель никогда особо не приветствовал. Я напомню, что сегодня со мной подчинял примус Федор Генрихович Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Федор Генрихович, дорогой, приходи, у нас еще много примусов починять.
0: Спасибо большое, всегда с удовольствием. Давай, пока. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
2: Узнать за 90 секунд. Древняя мудрость гласит: о чем вы думаете, то и чувствуете. Мысль материализуется, а зацикленность на какой-то проблеме имеет последствия. Большая часть людей страдают хроническими заболеваниями. Многие замечали, что прокручивание в голове своих ощущений в период обострения еще больше ухудшает самочувствие. Хорошо еще, если удается взять свое аналитическое рвение под контроль. Казалось бы, мысли мыслями, а физиология физиологией. Но в человеке все переплетено. А влияние душевного состояния на физическое здоровье объяснено научно. В древности человек рассматривался как единая система души и тела. Сейчас популярна идея, что причина всех болезней в голове. Во многом она справедлива. К примеру, у детей развитие близорукости связано с тем, что они боятся каких-то явлений, не хотят их видеть. Организм подстраивается. Гипертонией часто болеют люди, которые хотят все вокруг контролировать. Это требует больших энергетических затрат. Сердце начинает в усиленном режиме прокачивать кровь. Чтобы не делать себя заложником психосоматики, нужно фильтровать негативную информацию, не переносить рабочие сложности на личное время и, конечно, уделять время физической активности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре на час больше, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министр экономического развития рассказал о программе вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес. Глава Энергодары заявил о сплочении жителей от атак в СУ. Министр энергетики провел встречу с главой ДНР. Об этом и не только. Подробнее далее. Президент России Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым поднял вопрос о праве продавцов на платформах отказаться от практики предоставления скидок на товары за их счет. Решетников доложил президенту о работе платформенной экономики после принятия соответствующего закона в этой сфере, но отметил, что остаются неразрешенные вопросы, над которыми ведется работа. Министр, в свою очередь, ответил, что в ходе работы удалось убедить платформы, что ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса и предоставлять скидки даже за свой счет неправильно. Кроме того, Решетников сказал, что Минэкономразвитие разрабатывает программу вовлечения в малый бизнес ветеранов специальной военной операции. Атаки ВСУ по Энергодару Запорожской области сплотили его жителей. Все они проявляют мужество в сложной ситуации. Об этом заявил глава города Максим Пухов. ВСУ нанесли беспилотниками серию ударов по Энергодару. Под атаку попали автозаправки, многоквартирные дома. Один из дронов сдетонировал на детской площадке, сообщил ранее Пухов. В результате атак пострадали 2 человека. Министр энергетики России Сергей Цивилёв провел рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, на которой стороны обсудили текущее функционирование энергосистемы региона, сообщает Минэнерго. Уточняется, что речь шла о формировании аварийного запаса, в частности, о закупке силовых трансформаторов для создания резерва, который поможет оперативно восстанавливать электроснабжение жилых домов и предприятий в случае возникновения внештатных ситуаций. Власти Дании так и не представили доказательств присутствия беспилотников в воздушном пространстве королевства в сентябре 2025 года, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Он добавил, что итоги расследования неизвестны и, цитата, «окружены завесой секретности». Конец цитаты. Датские аэропорты в сентябре прошлого года несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Власти королевства бездоказательно пытались обвинить в этом Россию. Открытое горение в ангаре в подмосковном Долгопрудном, где произошел пожар на площади 1500 квадратных метров, ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее там информировали о пожаре в ангаре площадью 600 квадратных метров в подмосковном Долгопрудном. Русский дом в Ереване передал более 250 книг школам Армавирской области страны, сообщает пресс-служба Россотрудничества. Отмечается, что большая часть изданий была подобрана с учетом конкретных запросов самих школ. В Лашкертской средней школе гостей встретили традиционным хлебом с солью. Первая леди США Мелания Трамп не будет сопровождать своего супруга Дональда Трампа в ходе его визита в Китай на этой неделе, передает телеканал News Nation со ссылкой на представителя администрации. Американский лидер посетит Пекин с 13 по 15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначальный визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. Телеграм вроде бы уже более-менее работает. И сегодня мы допрашиваем председателя Омского областного союза предпринимателей, члена правления Российского союза автосервисов, доктора технических наук Илью Владимировича
3: Никулина.
2: Ой, извините, почему-то всплыло Никулина, извините.
3: Я очень горжусь, когда меня называют Никулиным, потому что этот человек многое сделал.
2: А допрашиваем мы его по делу о честном знаке. О том, что в этом знаке, мягко говоря, нечестного, применительно и к экономической стороне дела, и к тому, насколько надежны гарантии, которые он по исходному замыслу должен давать. Честно говоря, я слышал о честном знаке очень много хорошего, исключительно от его разработчиков и от тех, кто продавливал его поддержку в правительстве. Ну, а мнение тех, кто этот знак должен применять в своей работе, это мнение, как правило, ни матом сказать, ни на заборе написать. Но вот удалось найти человека, который может объяснить проблемы честного знака вполне цензурным образом.
3: Добрый день. Да, совершенно верно. Существует очень много мифов о том, что честный знак очень сильно помогает экономике и обелению, и сбору налогов. И самое главное, миф, что с честным знаком честному бизнесу работается гораздо лучше. И в качестве самого первого мифа о том, что стоимость тех процедур, которые необходимо сделать бизнесу, укладывается в 1% в течение 6 лет, о чем было исследование института при Министерстве финансов Российской Федерации, которое сообщило, что в течение 6 лет добавка к стоимости любых товаров будет не более 1%, то есть это примерно 0,17% в год. А на самом деле, к великому сожалению, все это не так. На самом деле мы видим рост стоимости любого товара в десятках, измеряя в десятках процентов. А если мы говорим, например, про импортный товар, то уже на таможне, в зависимости от стоимости продукции, те процедуры, которые необходимо совершить, а это именно распаковать весь груз, достать каждую единицу товара, заказать в системе честного знака те самые коды маркировки, ничего не перепутать и вручную наклеить это.
2: Сразу же возникает естественный вопрос. А почему нельзя, как вроде бы рекомендуют авторы честного знака, заказать, чтобы его лепили непосредственно на заводе изготовителя?
3: Ну, вы представляете, в чужом государстве, в чужой компании диктовать условия. Если мы говорим о китайском производстве, то рынок Российской Федерации для китайских производителей чрезмерно мал, и приходится действительно прилагать очень большие усилия для того, чтобы китайскому производителю объяснить, что нужно конкретно сделать, заказать упаковку, добиться того, чтобы ничего не перепутали при нанесении маркировки. Практика показывает, что, к сожалению, приходится это делать все-таки в большинстве случаев на складах, которые находятся непосредственно возле таможни. И тогда стоимость этой маркировки измеряется уже не теми 60 копеек, про которые говорят, и которые повешены на флаг, она измеряется десятками, иногда и сотнями рублей на одну единицу продукции. Ну, давайте представим себе, что, например, свечи для автомобилей стоят там 200-300 рублей, и к нему приплюсовать 20-30-40 рублей за нанесение этого знака, то это плюс 10-15-20% к стоимости этой запчасти. Поэтому говорить о том, что это 1%, такой миф не выдерживает такой экономической зависимости. Плюс вам же необходимо разобрать весь груз и добраться до каждой единицы товара. Следовательно, вы получаете простой автомобиль или то, чем вы везете, либо на таможне, либо вам придется заказывать новый транспорт. Это все приводит к удорожанию, это все приводит к увеличению сроков доставки груза. А следующая перевалка у вас случится уже на складе непосредственно либо дистрибьютора, дилера, либо оптовой компании. Вам нужно каждую марку принять вручную. И если раньше вы могли, засканировав один штрих-код, просто пересчетом по количеству мест определить, сколько у вас товара в грузе, и оприходовать, то теперь вам нужно достать каждый груз для того, чтобы убедиться, что все марки имеют качество соответствующее, что каждый считывается, каждая марка введена в оборот, а это не всегда так, и мы сталкиваемся уже на практике, что определенное количество, процент марок не считывается по различным причинам. Товар не введен в оборот, ну, есть такая уже специфическая терминология, да, и это все делает невозможным вашу работу с этим товаром. И знаете, что повергает вот больше всего, наверное, в оторопь, я бы так сказал. Дело в том, что когда вводится следующая категория товара, товарная группа, то тот остаток, который у вас лежит на складах, и который вы честно ранее приобрели, который вы в соответствии со всеми законодательными актами стали собственником товара, вдруг оказывается вне закона. Потому что теперь для того, чтобы на самом деле владеть этим товаром, этой собственностью, вам необходимо на каждую единицу товара нанести код честного знака. То есть, по сути, без этого кода вы теперь не собственник товара. Более того, вас его могут конфисковать в любой момент и еще наказать за то, что вы храните немаркированный товар. Даже при условии того, что вы не собираетесь или не торгуете. Вот этот вот нонсенс, вдруг изменившийся, хотя вроде бы как у нас закон обратной силы не должен иметь, вот, но вы должны все остатки замаркировать, и это еще дополнительная нагрузка, которая обходится даже небольшому предприятию в миллионы, а то и десятки миллионов рублей. Если прикоснуться к ситуации, когда вы как производитель должны теперь маркировать всю свою продукцию, то в разговорах с представителями молочников, в разговорах там, с пивниками, с коллегами, которые изготавливают и реализуют мороженое, затраты на то оборудование, которое необходимо встроить в производственную линию, измеряются точно так же там, десятками миллионов рублей. Возникает, ну, знаете, такой риторический вопрос. А как это отразится на себестоимости продукции? Что будет с продукцией, что будет дальше с этим предприятием? Нужно ли потом периодически постоянно обслуживать это новое оборудование? Нужно ли покупать расходные материалы для того, чтобы продолжать печатать этикетки с честным знаком? Вопросов колоссальное количество.
2: Ну, про расходные материалы они как раз и говорят, что это стоит дешево. Не исключаю, что бумажную ленту с надпечатками они действительно продают всего лишь в несколько десятков раз дороже себестоимости.
3: У меня был пример, когда мы разговаривали с коллегами, которые производят воду. Занимаются дистрибьюцией, отдельная компания забирает к себе на склад весь тот объем продукции, который производит завод по розливу воды. Они рассказывают о том, что у них себестоимость оказания услуги по работе с маркированной продукцией возросла в два раза. То есть при себестоимости бутылки воды 30 рублей, а раньше у них уходило порядка 6 рублей на то, чтобы развести, раздать по киоскам, магазинам эту продукцию, то теперь они вынуждены тратить в несколько раз больше денег, до 30 рублей на одну бутылку, потому что им нужно выделить отдельный склад, им нужно очень точно собрать каждую отправку, не перепутать, к электронной накладной присовокупить все марки с каждой бутылочки, все это сделать вручную, и ни в коем случае, чтобы в пути следования водитель-экспедитор не перепутал груз с определенными марками в адрес определенного там, киоска или магазина. То есть логистика усложнилась многократно, стоимость логистики увеличилась в несколько раз. Вот, к сожалению, когда мы говорим про маркировку, мы не прослежим весь тот путь, который должен пройти товар с момента происхождения, потом сделать несколько трансформаций, несколько перевалок, как я это называю, да, и в конечном счете дойти до конечного,
2: знаете,
3: покупателя.
2: Это мне напомнило фразу из военного дела. Дилетанты изучают тактику. Профессионалы – стратегию, а специалисты, действительно знающие дело, логистику. Потому что в конечном счете именно логистика, именно искусство перевозки и снабжения определяет в военном деле львиную долю возможностей успеха. Так вот, в деловой жизни, я думаю, логистика определяет не меньше, чем в военной.
3: Более того, в сегменте бизнеса, в котором я работаю, очень много ситуаций, когда, например, станции технического обслуживания небольшие, не держат у тебя запас запасных частей и заказывают это у дистрибьюторов. И здесь логистика должна быть очень быстрой, в течение там, буквально получаса заказанная запчасть должна быть доставлена.
2: Кстати, насчет логистики. В свое время, ну, где-то в 50-х, 60-х годах, японцы отладили систему логистики, получившую у них название «канбан».
3: Совершенно
2: точно вовремя. Когда какие-нибудь комплектующие доставляются на производство именно к тому моменту, когда понадобится. И таким образом удается избавиться от складского хранения, сэкономить и на зданиях, и на обслуживании складов. И это дало им очень серьезный экономический выигрыш.
3: Да, то есть себестоимость продукции, которую они производили, очень сильно сократилась.
2: Да.
3: А у нас теперь колоссальный рост себестоимости. Более того, вот по нашей аналитике, каждый сервис в стране обязан истратить порядка 250 тысяч рублей для того, чтобы соответствовать возможностям работать с маркированным товаром. То есть это и принтеры штрих-кодов, чтобы замаркировать остатки, это соответствующие терминалы сбора данных, это программное обеспечение, это кладовщики, это сотрудники.
2: На фоне всех остальных потерь, порожденных честным знаком, это уже мелочь.
3: Нет, так давайте мы умножим на количество сервисов в стране. Аналитика разная, от 30 тысяч до 100 тысяч. То есть это затраты для отрасли измеряются уже миллиардами рублей. Более того, требуются еще дополнительные руки. А эти дополнительные руки нужно ежемесячно, а то ежедневно оплачивать. Поэтому торможение процессов колоссальное. А плюс еще, или точнее минус, когда идет передача честного знака от одного хозяйствующего субъекта к другому, то задержка может достигать 5 часов. А машину нужно было отремонтировать 2 часа назад, понимаете? Соответственно, мы просто останавливаем, в принципе, товародвижение, товарооборот. И если вы работаете на склад, ну, это одна история, но и то, вы в течение нескольких дней можете выяснять с поставщиком те конкретные марки, которые не перешли по электронному документообороту, либо имеют повреждения. Вот небольшая компания со складскими остатками по тем товарным категориям, которые сейчас должны тоже попасть под маркировку, это свечи, тормозные колодки, тормозные диски, фильтра, насчитал у себя порядка 500 тысяч штук, если быть точным, там 498 тысяч с копейками, в 17 тысячах товарных позиций номенклатурных. Соответственно, для того, чтобы им замаркировать все эти остатки, им надо больше года, чтобы сотрудник не занимался только этим. Понимаете? И истратить от 3 до 20 миллионов в зависимости от того, как это оценивать. А мы когда попали под маркировку масел, ровно в такой же ситуации оказались. Это стоило несколько миллионов рублей для того, чтобы иметь возможность промаркировать эти остатки. И это по каждой товарной категории, которая вдруг внезапно попадает под маркировку. В масштабах экономики, в масштабах отрасли это измеряется миллиардами. Ну, легко посмотреть на ту статистику, которая еще недавно была доступна по оборотам честного знака, которая измеряла сначала там 7 миллиардов в 2020 году, в 2023 году это уже было 24 миллиарда. И при этом говорилось о том, что есть прибыль у ООО ЦРПТ, измеряемая сотнями миллионов. Вопрос, почему так произошло? Почему вдруг забота о гражданах, забота об отсутствии контрафакта, это еще один миф, что у нас все товарные рынки наводнены контрафактом, вот делаются специальные вбросы для того, чтобы очередную отрасль подвергнуть.
2: Насколько я знаю, в лихие 90-е контрафакт в некоторых товарных категориях составлял действительно чуть ли не половину, в некоторых. Ну, это... А в среднем по экономике примерно между 1/5 и 1/10. Это уже, но, извините, так... лихие 90-е не закончились, разве что на Украине. Давайте, во всех остальных тогда... местах их уже давно нету. И, соответственно, виденные мною до кампании о честном знаке оценки контрафакта говорили, что нет уже ни одной категории товаров, где контрафакта более 1/10, а в доброй половине категорий товаров контрафакта просто нет, потому как нет смысла.
3: Совершенно
2: там
3: верно.
2: Невозможно так много заработать на разнице между законно произведенной продукцией и контрафактом. Хотя подделки, контрафакт и подделка – это все-таки совершенно разные вещи. Подделки изредка еще бывают.
3: Вы совершенно правы. Вот та же самая информация от молочной отрасли, что там меньше 0,01% встречается какая-то контрафактная продукция. Потому что для того, чтобы вам что-то произвести, вам нужно воспроизвести ровно то же самое производство, которое производит настоящую продукцию. То есть смысла нет никакого. Но опять же, очень много различных толкований, что такое контрафакт, что это на самом деле. Ввезенная на территорию там, продукция без разрешения правообладателя, что на самом деле это и называется контрафактом, либо это действительно подделка там, низкого качества. Но простите меня, когда мы говорим, например, о свечах зажигания для двигателя внутреннего сгорания автомобилей, ни один, сколько хоть чуть-чуть разбирающийся в устройстве двигателя механик никогда не поставит низкого качества свечу зажигания в двигатель.
2: Поскольку это испортит его собственную репутацию.
3: Во-первых, испортит репутацию. Во-вторых, у нас очень жесткий закон о защите прав потребителей. И всю меру ответственности за дальнейшую эксплуатацию в течение 2 лет несет станция технического обслуживания. Если вдруг, не дай бог, двигатель внутреннего сгорания из-за того, что там использовались какие-то не очень качественные запасные части, выйдет из строя, то бремя ответственности в несколько раз превышает стоимость ремонта. Измеряется уже сотнями тысяч рублей, поэтому здесь риски просто несопоставимые.
2: Так, тут уже пришли несколько вопросов, но я думаю, что этим вопросам мы посвятим вторую половину беседы с Ильей Владимировичем Николиным, а пока закончим именно обсуждение экономической стороны дела.
3: Я бы еще хотел тогда обратить внимание, что колоссальные затраты, ведущие к росту себестоимости продукции, которые, к сожалению, бизнесу некуда девать, потому что рентабельность очень низкая, в районе 5, максимум там 7-8%, соответственно, это все вынужденно поднимает цены.
2: Когда, то есть платим за честный знак.
3: Конечный
2: мы
3: потребитель.
2: Все
3: абсолютно. И когда я захожу в магазин и вижу сотни этих сырочков, там, мороженых, на которых есть честный знак, я понимаю, сколько мне это как потребителю обошлось. Потому что я знаю этот процесс изнутри, разговаривал с очень многими производителями и собственниками предприятий производств, которые истратили десятки миллионов рублей на своем предприятии, а в масштабах страны это измеряется десятками миллиардов,
2: Знаете, что это все трлн рублей.
3: Мне
2: напомнило? В воспоминаниях великого кораблестроителя и математика Алексея Николаевича Крылова рассказывается, между прочим, что в его молодости, то есть где-то в 1860-70-х годах, в том регионе, где он проживал, процветало шадриковое хозяйство. Что это такое? Там были леса из вязов в основном. Ну, а вяз – это древесина достаточно сложная в обработке. И даже сейчас при всей механизации ее, в общем, довольно мало используют для разных поделок. Так вот, срубали вяз, растущий, как правило, уже более века и превысивший в диаметре метр, обрубали с него сучья, эти сучья сжигали, и золу от них, шадрик, продавали. Дело в том, что древесная зола содержит довольно много калия, а разные калиевые соли активно использовались во многих хозяйственных нуждах. Все не помню, но помню, например, что мыло можно сделать на основе жира и золы именно благодаря тому, что в золе много калия, и реагируя с жирами, он отщепляет жирные кислоты из молекул жира и образует с ними соединение. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что я, конечно, не исключаю, что разработчики честного знака получают от этого даже какую-то выгоду. Не ради же чистого искусства они так стараются, но соотношение выгоды, которую они могут получить, беря за бумажку ценой по разным оценкам где-то не более полукопейки.
3: Совершенно 60 верно.
2: Копеек.
3: Это в десятки раз больше, да, чем себестоимость этого услуги.
2: Но это бог с ним. Главное, что убытки, которые мы все оплачиваем, когда покупаем товар с этой бумажкой, превосходят прибыль изготовителей честного знака в десятки, а то и в сотни раз. То есть это значительно дешевле было бы просто взять их всех на содержание из кармана налогоплательщиков,
3: так, как мне кажется. Так и делается. Ну, знаете, есть нюансы.
2: Но об этом мы уже подробнее поговорим после новостей. Не переключайтесь.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
2: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
3: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
4: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
5: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
6: И дальше вопрос Чернышевского. Кое-что делать.
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о налоговых изменениях для малых и средних предприятий, принятых правительством по итогам прямой линии. Комплексные изменения в налоговый кодекс вступили в силу в России с 1 января. Они предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. С этого года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 27 до 15 миллионов, с 28 до 10 миллионов рублей. И в продолжении темы Максим Решетников предостерег крупные компании от хулиганства в отношении малого и среднего бизнеса, когда вместо своевременной оплаты возникает искушение, цитата, «покрутить эти деньги». Конец цитаты. По словам Решетникова, правительство поддержало министерство в этом вопросе и дало поручение всем корпорациям уделить ему отдельное внимание. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что готов сделать все необходимое для разрешения украинского конфликта. Еврокомиссия рассматривает возможность присоединения к возглавляемой Соединенными Штатами коалиции по искусственному интеллекту и полезным ископаемым, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Еврокомиссия рассматривает участие в инициативе как способ избежать разобщенности европейских стран в этом вопросе на фоне того, что несколько членов Евросоюза, включая Швецию и Финляндию, уже присоединились к объединению. Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Дмитриевна Гуревич заявила, что гордится своим учеником. Она добавила, что он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. Вера Дмитриевна также добавила, что Путин с 14 лет мог разговаривать на любые серьезные взрослые темы, в том числе международного масштаба. Накануне президент встретился с ней и пригласил на ужин в свою резиденцию в Кремле. Правительство России утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады этого года в Италии, а также их тренеров и специалистов сборных команд, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Согласно документу, подписанному председателем правительства, за каждую золотую медаль атлетам выплатят 5 миллионов рублей, за серебряную – 3 миллиона, за бронзовую – 2. Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и картина «Дампеса» с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на играх выступали 6 спортсменов, завоевала 12 медалей, 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
1: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня председателя Омского областного союза предпринимателей, члена правления Российского союза автосервисов, доктора технических наук Илью Владимировича Николина по делу о честном знаке. Мы уже поговорили о тех расходах, которые каждый из нас несет на обеспечение этого самого честного знака, но теперь надо понять, а насколько он честный, насколько эти расходы окупаются. Вот тут поступили два мнения по этому поводу от слушателей. Одно мнение. Правильная инициатива в стране, где кидок – национальный вид спорта, а поимей ближнего заповедь. Ну, боюсь, что это не национальные виды спорта, это распространено по всему миру, причем у нас еще по сравнению, скажем, с Соединенными Государствами Америки, этот спорт очень мало развит. А вот второе мнение. Некто, если я правильно понимаю интернет-адрес, Качанов. Честный знак – огромный обман. Я покупатель в сети «Вкусвилл». Одноименные товары от разных производителей продуктов маркируются самим продавцом. Но ставится честный знак, а качество меняется кардинально от производителя к другому. Ну и где здесь правда? Знак ничего не гарантирует.
8: Совершенно верно. Знак ничего и не может гарантировать, потому что возможности проверить качество любой продукции у честного знака нет в принципе. Марка приобретается самим либо продавцом, либо производителем на основании тех документов, которые эти производители в системе

0: Вот когда мы клеим честный знак на продукцию, поступившую из-за рубежа, мы, в принципе, можем хоть как-то отследить ее путь до нашей таможни?
1: Ну,
0: Или
1: конечно.
0: там могут нам подсунуть, мягко говоря, партию не того
1: Ну,
0: производителя?
1: видите, я могу рассуждать и говорить только о тех компаниях, которые работают на самом деле честно, добросовестно. И, безусловно, эти компании получают сертификаты на свою продукцию совершенно точно так же добросовестно. Про недобросовестные компании и такой вид ведения бизнеса мне ничего не известно, поэтому я тут не могу рассуждать, да? Так, никогда в таких вещах не участвовал, ну, и не владею этой информацией. А те компании, которые заказывают за рубежом изделия, безусловно, получают соответствующую сертификацию, получают разрешительные документы, и на основании этого ввозят эту продукцию на таможенную территорию Российской Федерации. Параллельно с этим они обязаны еще и тратить денег для того, чтобы попасть в систему честного знака и получить эту марку. И это видится как дополнительными расходами и заработком системы честного знака. Знаете, вот тут такая мысль
0: Ну,
1: пришла.
0: скажем так, гарантирует ли честный знак что-нибудь дополнительно к тому, что гарантировали ранее существовавшие, системы контроля?
1: Ответ – нет. Более того, все эти системы контроля, которые ранее существовали, они и продолжают существовать. И именно на основании этих систем контроля и создаются те разрешительные документы, которые позволяют ввозить или распространять продукцию на территории Российской Федерации. Хотел обратить внимание на такой странный, на мой взгляд, аспект. Еще Натан Ротшильд говорил, что кто владеет информацией, тот владеет миром. И поэтому информация всегда стоит колоссальных денег. Например, тот же самый Сбербанк, когда собирает информацию, где и какие покупатели рассчитываются его картами, потом эту информацию может продавать заинтересованным предприятиям и предпринимателям, которые хотят в том или другом районе, например, открыть свою торговую точку, о платежеспособном спросе. Соответственно, когда ООО ЦРПТ получает к колоссальной стоимости информацию, но при этом за то, чтобы передать эту информацию, платит хозяйствующий субъект, то есть платит предприниматель, а никак наоборот. Понимаете, вот совершенный нонсенс. И возникает вопрос, а зачем это сделано? Одна из мыслей, что, наверное, когда будет создана некая такая вот карта или модель деятельности предприятия, то совершенно спокойно можно в любую цепочку поставок внедрить что-либо свое. Ну, эта мысль, конечно, из разрядов потенциального будущего, но в нашей правовой основе было неоднократно приведена такая презумпция, что нельзя ухудшать положение и хозяйственных субъектов, и предпринимателей новыми законодательными актами. К сожалению, вот здесь вот случилось точно да наоборот. Вдруг возникает правовая коллизия, когда законодательный акт, вышедший для всех предприятий и предпринимателей, вдруг значительно ухудшил потенциальную, возможную и существующую деятельность каждого предприятия. Ну, я, наверное, буду повторяться, что те действия, которые теперь нужно предпринять каждому предприятию, предпринимателю, значительно ухудшают его экономику. Кстати, мы в первой части говорили о том, что та незначительная стоимость маркировки 60 копеек вроде как не на все предприятия влияет, но есть предприятия, которые выпускают чрезвычайно недорогостоящую продукцию. Вот у меня было письмо перед глазами одного из таких предприятий, стоимость изделия которого варьируется в районе 5-15 рублей. У них очень быстро поточное производство, и когда они вынуждены были внедрить систему честного знака, то оказалось, что стоимость марок, которые они покупают, в год 50

0: 2 миллиона, а прибыль, которую они зарабатывают, 40 миллионов. То есть, на самом деле, они вдруг оказались на грани банкротства, и было принято у них решение, что они вынуждены будут закрыться в июле 2025 года. И таких предприятий по стране достаточно большое количество, когда внедрение в систему, в конвейерную оборудование, которое считывает QR-коды, там же какая история? Там надо сначала наклеить эту марку, а потом обязательно проверить, что она валидна, что она соответствует тому, что оказалось в информационной системе честного знака. И не всегда успевают дать обратную связь, вот эта система, и эти конвейеры начинают тормозиться. Мы же прекрасно понимаем, как только вы тормозите конвейер, то, соответственно, ту экономику, на которую был этот конвейер рассчитан, вы уже никогда не получите. Соответственно, тысячи предприятий по стране испытывают вот такие трудности, когда они теперь перестали быть рентабельными. Понимаете, это вот ехал, размышлял, что мы начинаем трогаться на автомобиле, но при этом не отпустили стояночный тормоз. И вы теперь преодолеваете все дополнительные и дополнительные сопротивления движения вашей деятельности.
1: Ну и главное, если честный знак ничем фактически не дополняет уже существующие системы проверки безопасности, проверки качества, то фактически это получается, что мы платим ни за что. Мы платим за очередной вариант имитации бурной деятельности, но сама эта деятельность не дает ровным счетом ничего. По крайней мере, лично я как-то не заметил разницы между товарами, которые покупал до внедрения честного знака и после. Может, мне так везло, что не попадались мне подделки и раньше, а может, я просто недостаточно хорошо разбираюсь, чтобы их отличать. Но для меня появление честного знака не изменило ничего, кроме цены. И думаю, я не один такой.
0: Более того, у нас была дискуссия с представителями Центробанка о том, что гасить инфляцию необходимо увеличением стоимости кредитных процентов, да, и минимизацию таким образом денег, которые доступны для бизнеса, для развития, для новых проектов, для инвестиций. Но почему-то вопрос удорожания всех товаров и услуг в связи с тем, что теперь необходимо колоссальное количество времени и денег тратить на нанесение маркировки, почему-то обходится стороной и не учитывается в росте инфляции. Ведь это один из значимых факторов увеличения стоимости, увеличения цен и на услуги, на товары. Вот, наверное, было бы правильно, чтобы обратили на это внимание, и очень бы хотелось, чтобы те экономические институты, которые занимаются экспертными оценками влияния того или иного действия на конечную стоимость продукции для наших сограждан, были проведены.
1: О, извините, еще один комментарий от слушателя. В Баварии не нужен честный знак для соблюдения закона о чистоте пива. Кадры решают все. Но я думаю, что в данном случае все решают не кадры, а решает именно наличие закона и, скажем так, взаимная конкуренция производителей, каждый из которых с удовольствием сообщит, что кто-то из конкурентов не соблюдает этот закон. И это действительно работает надежнее любых честных знаков.
0: Ну, если говорить о международном пути, то по анализу того, что происходит в других странах, нигде такой тотальной маркировки, тотальной проверки не существует. Более того, очень часто сами производители договариваются в своей отрасли о том, что они каким-то образом маркируют продукцию, Есть, конечно, прецеденты, когда маркируются жизненно важные изделия, такие как медикаменты. Если правильно помню, то в Америке маркируется и табачная продукция. Ну, это на самом деле тоже, как ни парадоксально, отражается на здоровье. Но чтобы вот так тотально маркировать, нет нигде таких вещей. В странах Европейского Союза были такие попытки, но отказались в связи с большой сложностью и дороговизной этого предприятия. Вот у нас, к сожалению, это случилось. Как, честно говоря, нам с этим быть и жить? Ну, крайне затруднительно ответить. Ну, наверное, было бы правильно откладывать введение новых товарных групп до той поры, пока вот действительно отрасль не переварила ту ситуацию, в которой оказалась. Но еще раз повторюсь.
1: Так это же получится, что авторы этой идеи будут вынуждены долго ждать очередных пополнений своих карманов.
0: Ну, мы сейчас говорим, наверное, в том числе о карманах граждан. Надо же не забывать о том, что, как мы уже с вами убедились, все эти новации оплачиваются из кармана конечного потребителя-покупателя. Я не помню, чья реплика, что у бизнеса нет никаких других денег, кроме денег их покупателей. Соответственно, если для любого предприятия...
1: Я тоже не помню, чья, но я ее так давно употребляю, что не исключаю, что я ее придумал независимо от других авторов.
0: Ну, правильные мысли приходят в головы очень часто одинаково. Это же, помните, как история изобретения электричества и лампочек.
1: Ну да.
0: Ну, еще раз хотел бы обратить внимание на те колоссальные затраты, которые нужно нести бизнесу для того, чтобы соответствовать постановлению правительства о маркировке. Это и IT-расходы, это физические нанесения марок на изделия, это необходимость маркировки остатков. Кстати, вот на этот аспект хотел бы обратить внимание дополнительно, потому что на самом деле никакой достоверной информации маркировка остатков не несет. Более того, мы с этим столкнулись, когда маркировали масло и вводили это в оборот, а затем в течение полугода продавали это масло маркированное, да, передавали дальше, не передавая марки. Соответственно, в личных кабинетах информация совершенно не соответствует действительности. И это будет продолжаться до той поры, пока весь этот товар, ну, наверное, не перестанет соответствовать сроку годности, а это 5 лет. В течение 5 лет никакого, наверное, смысла вот этой деятельности точно не было. Было бы понятно, если мы вот вновь вводимые товары маркировали, и это хоть как-то снижало себестоимость. Мы много говорили о том, чтобы маркировать, например, продукцию, которая вводится на таможенную территорию, не на складах при таможнях, потому что минимальная стоимость начинается от 20 рублей услуг. Ну, встречается где-то там в районе 6, но без учета разгрузки, погрузки и так далее. И что еще повергает, значит, такое недоумение, это же все делается вручную. Представляете? Вот сидит большое количество людей, которые...
1: Ну, да.
0: То есть возникла целая отрасль, которая стоит сотни тысяч человеко-часов, миллионы рублей и приводит к потере эффективности любой деятельности.
1: А с учетом того, что у нас сейчас рекордно малая безработица, ну, считается, что в среднем один человек из 20-25 в стране трудоспособный должен быть безработным просто потому, что с одной работы ушел и ищет другую. Это, так сказать, нормальный уровень. А у нас сейчас безработный один из 50 трудоспособных, то есть значительно ниже вот этого естественного нормального уровня.
0: Но
1: и
0: мы
1: где найти
0: причины
1: людей на вот эту ручную, причем дико нудную работу?
0: Вы знаете, вот у нас было такое, что мы нанимали даже студентов. И парадокс заключается в том, что создать, во-первых, создать карточку нового товара, это нужно минут 10, да, потом создать саму марку, это нужно еще 1,5-2-3 минуты. То есть тысячами человеко-часов измеряется та работа, которая в масштабах рынка должна быть произведена. Вот эта вот низкоквалифицированная работа, и действительно, где найти людей, которые бы этой работой занимались, сейчас уму не приложишь, крайне затруднительно это сделать. Действительно повергает шок, сколько ненужных действий нужно совершить для того, чтобы вдруг соответствовать нарождающемуся новому экономическому порядку.
1: Ну, не такой же он, честно говоря, и новый. Насколько я могу судить, различных сравнительно честных способов отъема денег у населения придумано так много, что аналог честному знаку, несомненно, можно найти и не один. Но для меня лично, поскольку я все-таки никоим образом не предприниматель и, по-видимому, уже никогда им не стану, для меня самое важное именно то, выполняет ли честный знак те обещания, которые его разработчики дали в отношении граждан. И если действительно все, что делает честный знак, это дублирует информацию других систем контроля количества и качества, если честный знак не позволяет проконтролировать то, что происходит за пределами нашей таможенной территории, то есть от зарубежных мошенников в принципе никоим образом не может защитить, то тогда возникает естественный вопрос, а за что тогда мы платим?
0: Более того, заказывали мы с вами, как получатели этой услуги, эту услугу? А нужна ли она, в принципе?
1: Ну, строго говоря, вопрос о том, нужны ли незаказанные услуги, в экономической теории обсуждают часто. В конце концов, всегда появляется что-то новое, полезность чего еще не ясна. Но вот тут, боюсь, полезность уже ясна.
0: Ну, тут же все очень просто. К сожалению, информация о деятельности честного знака закрыта, и ее невозможно сейчас получить в открытых источниках. Но когда она была открыта, то уже было видно, сколько миллиардов прошло оплатами вот этих 60 копеек. Последняя информация была в 2023 году, если мне память не изменяет, там значилось 24 миллиарда.
1: Но дело не в миллиардах. Оценить, насколько дополняет честный знак уже существующую защиту, можно по совершенно открытым данным и по совершенно очевидным рассуждениям. По мне, так уже того, что система контроля честного знака в принципе не может быть распространена за пределы нашей страны, уже доказывает, что защита, им предоставляемая, мягко говоря, даже символической не может быть названа.
0: В любом случае, вся эта система строится на тех документах, которые предоставляет бизнес, которые предоставляет производитель, которые предоставляет продавец. Эти документы он должен получить в соответствующих разрешительных органах. То есть сертификаты соответствия, сертификаты качества, они получаются в совершенно других инстанциях, и именно там проходит проверка качества той продукции, которую мы потом с вами потребляем как покупатели. Соответственно, вот именно на базе этих документов и формируется возможность получения этой марки. Видимо, цели все-таки несколько другие.
1: Ну, я не знаю, каковы были цели. Я знаю только, что цель дополнительной защиты потребителей была декларирована, но из самого механизма работы честного знака вполне очевидно, что дополнительной защиты он предоставить не может в принципе.
0: Ну, знаете, для меня, как в том числе экономиста, очень важна соразмерность. Когда мы получаем услугу, которая несоразмерна по своей стоимости, возникает вопрос, нужна ли она.
1: Да дело не в этом.
0: А как экономики существовать? Вы смотрите, ведь...
1: Извините, дело даже не в этом. Еще раз повторю. Дело в том, что честный знак ничего не добавил к уже существующим средствам защиты. И именно поэтому я, конечно, боюсь, что до окончания моих думских полномочий я вряд ли смогу всерьез с ним побороться. Но как-то попытаюсь. Посмотрим, что получится. Ну, и надеюсь, что в следующий вторник вам тоже будет интересно. До свидания.
0: Всего доброго.

0: Цифровой контроль курьеров. Контекст. Каждый доставщик в Москве подлежит обязательному мониторингу и обязан перед каждой сменой идентифицировать личность и фотографироваться. Новые правила работы курьерских служб обязывают их устанавливать на средства индивидуальной мобильности своих сотрудников модули, ограничивающие скорость 25 км в час. За нарушение предусмотрены штрафы. Информация о передвижениях и заказах каждого конкретного курьера обновляется в онлайн-режиме. Единый стандарт работы служб доставки был утвержден в 2024 году. Работники должны одеваться в узнаваемую форму компании и иметь опрятный внешний вид. Безопасность вождения они изучают на специальных курсах. На транспортные средства устанавливаются номерные знаки. Компании должны организовывать специальные пространства для парковки транспорта. В правительстве Москвы заявляют, что стандарт направлен на повышение безопасности потребителей и прозрачности работы служб. Введение единых правил для курьеров по всей стране обсуждается на федеральном уровне. Не так давно Владимир Путин признал, что ситуация с велокурьерами на тротуарах вызывает озабоченность у граждан. Он поручил Минтрансу и МВД до 1 июля проработать этот вопрос.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Астане полночь. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Экономика России за последние 3 года выросла на 10%. Иран проведет переговоры с США при выполнении Вашингтоном 5 условий. В Рособорнадзоре разъяснили порядок пересдачи ЕГЭ-2026. Подробности далее. Рост экономики России за последние 3 года составил 10%. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава ведомства отметил, что это очень хорошие темпы, и напомнил, что по паритету покупательной способности России 4-я экономика в мире. Эту позицию страна будет удерживать в ближайшее время, добавил Решетников. Экономика России в последние годы показывала значительный рост. ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%. Процента, в 2024 на 4,3%, а в прошлом году на 1%. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на сделки с российской нефтью, заявил, что сделает все необходимое для контроля за ценами на нефть США. Хозяин Белого дома пообещал, что после завершения конфликта вокруг Ирана цены на нефть снизятся. Ранее Минфин Штатов сообщил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Иран проведет переговоры с США при выполнении Вашингтоном 5 условий. Об этом пишет иранское агентство со ссылкой на источник. По его данным, условия включают прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане, снятие антииранских санкций, разблокировку иранских активов, компенсацию ущерба, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. По данным СМИ, Тегеран передал Пакистану в качестве посредника в диалоге Ирана с США, что морская блокада также укрепила иранскую сторону во мнении, что штатам нельзя доверять. 16 министров нового правительства Венгрии от партии ТИСА приняли присягу перед венгерским парламентом. Главы ведомств на церемонии в зале заседаний вслух прочитали текст присяги, затем по очереди расписались в документах о подтверждении. Трансляция велась на сайте венгерского парламента. Премьер-министр Петер Мадьяр приветствовал каждого министра и рассказал об основных задачах каждого из них. В правительстве Мадьяра 16 министерств, в предыдущем правительстве Виктора Орбана было 11. Выпускники российских школ в этом году 8 и 9 июля смогут пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и использовать новый результат при поступлении в вузы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособорнадзора. Уточняется, что пересдать можно любой предмет, в том числе русский язык, математику или предмет по выбору. Основной этап ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. Задержка электрички по техническим причинам на Ярославском направлении привела к сбою в графике нескольких других пригородных поездов в сторону Подмосковья. Об этом сообщили РИА Новости в Московской железной дороге. Там отметили, что делают все необходимое для скорейшего введения поездов в график. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Шумбач, приветствую.
3: Приветствую.
2: Ну, у нас добавилось к темам, да, только что глава, или начальник, я не знаю, глава РВСН, то есть ракетных войск стратегического назначения, рассказал президенту, или доложил, так правильнее, наверное, будет сказать, согласно военной субординации, верховному главнокомандующему об успешном пуске новейшей ракеты «Сармат», которая, как сказал глава РВСН, будет поставлена на боевое дежурство до конца года. Также было добавлено, что на завершающей стадии Посейдон и Буревестник должны тоже вскоре появиться в российской армии. Ну и продолжается совершенствование кинжала. Ну, не вдаваясь в всякие технические характеристики, вот хочу такой вопрос задать. Ну, мы, в общем, пытаемся охладить пыл наших противников рассказами об этих ракетах, даже где-то там как орешник применяем. Но, тем не менее, граждане волнуются. Вот многие хотят какого-то ощутимого, такого показательного удара. Вот все эти слова «жахнем», «бахнем» и так далее. И причем очень заметные лидеры общественного мнения, умные люди абсолютно, они тоже вот присоединяются к этой точке зрения. Вы среди них или на другой стороне, как считаете? Ну, нужен ли вам показательный какой-то акт демонстрации силы?
4: Ну, если говорить лично обо мне, я бы, конечно, сделал. Но логику Верховного я тоже понимаю. И считаю, что ни у кого из нас, в принципе, нету настолько полноты информации о всем том, что происходит, чтобы вступать в полемику по этому вопросу. Но настроение эти мне, в общем, совершенно понятно. Ну, потому что то, что творилось перед 9 мая, та вакханалия, которая осуществлялась и в западных средствах массовой информации, и уж разумеется, на Украине, с моей точки зрения, дилетантской, безусловно, желателен был бы наглядный показательный урок. Проблема вся здесь состоит в том, что, по большому счету, этот урок ничего не даст. Ну, за исключением, конечно, того, что все население России выйдет на крестный ход с иконами Николая Чудотворца, наконец-то, вот все получилось, все хорошо. Вот если мы как бы вот этот вот аспект морального удовольствия уберем в сторону, то, по большому счету, это ничего не дает. Ну, допустим, да. Вот нанесен удар по Киеву. Вот, например, не стало Шевченковского районного суда.
2: Вашего давеча... любимого.
4: Ну, так он у всех любимый, там всех судят. Мы все там. Вот последний, кого осудили, это Владимир Вячеславович Мединский. Вот, а так все там. Вот, ну, допустим, вот его не стало. Ну, по всем мировым каналам пройдет соответствующее видео вот этого вновь образованного котлована. Я надеюсь, судья Ковтуненко выживет и будет рыдать на руинах, как герои «Сердца трех». Полюбуйтесь, мистер Торос. Они надругались над моим правосудием, они разрушили мою тюрьму. Ну и, собственно, и все. А дальше что это дает? Это каким-то образом окажет воздействие на украинскую власть? Ну, просто ответьте себе честно. А это окажет каким-то образом воздействие на украинское общество, которое совершенно спокойно, кстати, вот прямо сейчас взирает и внимает всему тому, что происходит вокруг Селюкова в Ришелье. Единственный правильный ответ – нет, не окажет. Ну, то есть, хорошо, мы осуществим вот это вот назидательное действие. Дальше что делать? Вот оно не возымело никакого действия. Каждый день повторять процедурку эту? Или дальше что?
2: Нет, ну, хорошо. Извините, что прерываю, Армен Сумбач, но у меня, например, такое глубокое ощущение, что они не верят, что мы можем в случае на то имеющихся оснований применить любое оружие. Вот это все, знаете, испугался в более вульгарной форме, оно звучит каждый день буквально. Они считают нас слабаками. Вот это... Этот акт, о котором мы говорим, он заставит их перестать считать нас слабаками. Возможно.
4: Безусловно, Алексей. А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию немножко под другим углом. Ну хорошо, ударили и не достигли могучего успеха. Это тоже получаются слабаки?
2: Да.
4: Мы просто исходим, вот главная наша беда, состоит в том, что у нас есть некое представление о традициях боевых действий. Это представление у нас появляется благодаря великой русской и советской литературе, благодаря великому советскому кинематографу, и мы искренне полагаем, что исключительно такой вариант только лишь и возможен. А всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем, что он не работает, у нас абсолютное непонимание. Ну, хорошо, есть еще третье здесь. Возможность посмотреть на ситуацию. То есть они хотят Путина взять на понял-понял. Да, это такой вот винницкий пьяный базар у рыгаловки на рынке, да, где вот надо обязательно в такой манере говорить. А у меня есть встречный вопрос. А когда-то Путина так можно было взять? Ну, безотносительно даже там дня сегодняшнего. Вообще. Нет. За последние там 20 лет. Ну, так это же на то и рассчитано. Вы в любом случае получаете от России картинку. В принципе, мне это очень напоминает логику действий русского либерала. Когда, например, вот нету дороги из села Мымриково в село, там, я не знаю, Кукуево. И русский либерал, раскачиваясь, как Васисуалий Лоханкин, на молитве начинает орать, что сволочи, твари, деньги украли, а могли бы построить дорогу. А если дорога построена вдруг из села Мымриково в села Кукуево, то русский либерал, не делая пауз, будет орать: твари, сволочи, наверняка дорога узже на 10 сантиметров. То есть вы не можете им угодить. И по большому счету, та же самая модель у нас с Украиной. Нам надо здесь просто для себя тогда ответить, нам что важнее – пиар, красивые фотографии или какая-то реальность. Если нам важен пиар, ну хорошо, ну давайте нанесем. Ну там пофигу, Шевченковский районный суд, 24-й канал, канал прямой, Верховная Рада. Вот просто сами себе ответьте на вопрос, а дальше чего будет? Ну хорошо, ну не будет, допустим, да, больше вам попадаться в ленте Сумбатыча, его не любовь там ко всяким Курбановым, Цинтилам и всем остальным. А что, вот как бы отряд заметит потерю этого бойца? Ну, придет следующее, ну, не будет ни Курбанова, будет Барабанова какая-нибудь, которая будет молоть ровно то же самое. Не будет Верховной Рады, но они будут заседать дистанционно. И так далее. Здесь проблема не в этом. Совершенно. Удар возмездия, наверное, можно куда-то нанести, только осталось понять, куда. Вот, я тогда предложил бы, хорошо, вот есть замечательная геолокация, там невиновных точно не будет. Это город Львов, и конкретно центр города, и еще конкретнее памятник Бандеры. Но вот дальше я не знаю, как говорил герой «Острова сокровищ», потому что от того, что этот памятник провалится на 9 метров под землю, заповедник Бандеровщины сам по себе никуда не денется. Ну, мне кажется, что это не надо доказывать. Вот, поэтому, в общем, ну, да. Что это дает?
2: Ну, с точки зрения продвижения на фронте ничего не дает абсолютно. Но, может быть, поселить страх. Вот многие говорят, что страх – это движущая сила в политике. И это нормально. То есть инстинкт самосохранения управляет нами и управляет совершенно правильно. Ну, не знаю, вот если у европейцев, хотя там такие люди есть замечательные, типа Урсула фон дер Ляйен, или других там таких же, да, Кая Каллас, что у них, может быть, это атрофировано, это чувство, или просто они каким-то образом его отключают.
4: Там его просто нет. Проблема вся в том, что мы долгие годы позволяли им так себя вести. Мы все время рассчитывали, что рано или поздно какое-то здравомыслие в этих буйных головах все-таки поселится. Это была роковая ошибка. Как ее сейчас исправлять, я не знаю. Потому что даже если мы условно сбросим удар возмездия на Брюссель, прямо на голову Урсуле фон дер Ляйен, это тоже ничего не даст. В принципе. Вообще. К сожалению, мы с этой точки зрения находимся в очень фиговой ситуации. Выхода хорошего из нее нету. И что бы ты тут ни сделал, во-первых, это не окажет никакого воздействия на фронт, во-вторых, это не окажет никакого воздействия на Европу и на всех прочих. Человеческое восприятие ужаса за последние годы сильно сточилось. Очень сильно. Я даже не знаю, какого уровня злоба должна быть проявлена.
2: Ну вот, ведь оказалось же влияние, уж простите мне, я вообще просто перехожу все красные линии, но то, что сделали американцы с Хиросимой и Нагасаки, ну ведь оказалось же, испугались, подняли лапки кверху. Мне ни те, ни другие не милы, но вот факт, не знаю, такое чудовищное злодеяние я, конечно, не хотел бы, чтобы моя страна пошла, но факт.
4: Так в том-то и дело, что вот если мы берем военную точку зрения, да, или как это принято сейчас вот говорить, военную компоненту, то получится, что удар по Хиросиме и Нагасаки, а равно как и не менее варварское уничтожение Дрездена, вот с военной точки зрения это не давало ничего. Потому что Япония капитулировала не в результате вот этих ударов, а в результате того, что у них глаза еще больше от изумления сузились после блестяще проведенной операции, разработанной и осуществленной маршалом Василенко. Вот это сломало Японию. А вовсе не то, что там нюхни газку злодей. И то же самое Дрезден. Потому что, ну да, вы осуществили чудовищное злодеяние. Дрезден поглотило пламя. Но на военную компоненту это вообще не оказало ровным счетом никакого влияния. В принципе. Больше того, многие даже фронтовики той эпохи, ну, со стороны Третьего Рейха, они вообще были не в курсе, что там произошло. Поэтому этот вопрос, он такой, он дискуссионный. Что важнее, результат или пиар-картинка? Вот Путин, как мне представляется, да, он исходит из понятия результат. Вот Путина вообще не очень, по-моему, интересует пиар-компонента. Тем более еще такая. Тем более еще, ладно бы, речь бы шла бы там, например, про Эстонию какую-нибудь. Ну или Латвию. Но тут все-таки речь идет про Украину. И Путин, разумеется, исходит из того, что это Новороссия, Малороссия и так далее, и так далее. И еще есть один момент, да. Это же не Мадагаскар, да, ну условно, некое место, которое далече от наших границ. Ну, я надеюсь, все понимают, что удар такой разрушительной силы может еще оказать воздействие и на нас, и может. На белорусов.
2: Может.
4: Я прекрасно понимаю, что значительная часть людей об этом просто не задумывается. Ну, потому что это же уже географию надо вспомнить, где что находится. Вот, а это лень, потому что если ты находишься в модели «мне бы шашку до коня, да на линию огня», да плевать на эту географию, в принципе. Я вот могу даже засвидетельствовать, что когда, значит, тут вот идет обсуждение, а вот что Иран там, давай шараж, значит, по Израилю ядерные ракеты наверняка есть в нычке где-нибудь. Вот, я говорю, слушайте, а хорошо, а если Израиль потом ударит? А вас не смущает, что это 270 км до Дагестана?
2: Но Дагестан это, между северные. Прочим,
4: территория Российской Федерации. Так, я напоминаю просто. То подавляющее большинство людей, они на меня так смотрят пристально. Это как? Ну, потому что для них это же очень далеко. А когда ты начинаешь на примерах показывать, что это может и на нас сказаться. Если бы у нас была убежденность, что в результате проведенного удара возмездия, зажмурятся все сторонники партии «Свобода», вся родня ЗЮСа, например, да, каждый депутат Верховной Рады. Но окей, наверное, да, так было бы можно. Хотя это все равно было бы военное преступление. Ну, если просто исходить из того определения правового, которое существовало. Сейчас, понятно, не существует ничего. Вот, в мире остался последний стабильный островок, это Унаи Эмери. Все, остальное все разрушилось и пошло прахом.
2: И Лига Европы, да.
4: Да, и Лига Европы, ну, соответственно, да, мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Вот, но у нас же нету с вами гарантии того, что ситуация не выйдет потом нам боком. Это сложная очень история. Конечно, если исходить просто, даешь картинку, даешь зрелище, и главное это в драку ввязаться, а потом только посмотреть, что творится, наверное, так можно, но это просто не политика. То есть даже не так, это не характерно для русской политики, внешней в частности. Да? К ней действительно есть много вопросов, она очень консервативна, она вообще никогда никуда не торопилась. Вот, поэтому у нас даже строки, посвященные Нессельроде, появились не в моменте, как бы это было логично, да, а спустя годы. Ну, я имею в виду, нет, карлик мой, трус беспримерный. Угу. Но надо просто из этого исходить.
2: А, и в то же время, да, так я элегантно перехожу к другой теме. Центр Киева, значит, блокируется автомобиль бывшего главы офиса президента Ермака. Значит, он бегает вокруг этого автомобиля, кому-то звонит. Потом ему объявляют как-то у них пидозру, что он там расхитил 770 миллионов рублей. Вот. Ну, в общем, все это красиво. Подается, видимо, населению как ожесточенная борьба с коррупцией. Плюс к тому идет интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, который очень много всего интересного рассказывает. Это вот что такое? Зачем они это затеяли? Не из, так сказать, бескорыстной любви к справедливости же.
4: Ну, во-первых, в этой истории мне непонятно совершенно все. Я не понимаю, что они гадают, кто такой Р1. Ну, надо просто вспомнить, что купчую заключали на 4 человек. Ермак, Чернышов, Миндич, ну и еще один, который очень любит пудрить ноздри колумбийским. Во-вторых, очевидно совершенно, что Ермак, в принципе, этого не ожидал. Потому что, насколько я понимаю, были какие-то достигнуты договоренности на этот счет. И тут все пошло прахом. А самое главное, что теперь мало вот этого. Еще же все остальные взяли стоп-режим. Ну, потому что теперь надо же понять, кого любить. Да, это же такой фильм «Гараж», просто на украинский манер. Я вижу, хлопотные мои заседания стихийно продолжаются. То есть вся же эта клиентела, она теперь будет думать, то ли ждать, пока этого скичи вытащат, то ли надо пока не поздно переметнуться под Буданова, террориста, который дружбу и любовь до гроба уже тоже успел всем предложить. Ну и самое главное, ЗЮС, который находится в подавленном состоянии, он же понимает, что картечь ложится ближе-ближе. И следующий залп – это уже точно он. Причем пофигу, он это будет, супружница будет. Ну, в любом случае ты уже попадаешь. И тебе уже не нужны ни украденные миллиарды, ничего тебе не надо. Потому что ты потерял главное, вот при этом расходе по мостям. Ты потерял ореол великого героя Украины. Как его, собственно, теряли абсолютно все, потому что это специфика места. Там всех любили, пока они были во власти, а потом тщательнейшим образом проклинали. Скоропадского, Винниченко, Петлюру, Коновальца, Бандеру. Ну, всех вот этих нынешних последних 35-летних президентов. А для него ведь это крах всего. Он же хотел войти в историю. Это же такой аналог житомирского Цезаря. А я-то мечтал, что буду править миром. А вышло вот это вот, канитель.
2: Галантеречка кардинал?
4: Да, причем вот этот пресловутый кардинал, который сегодня знакомится с томами уголовного дела, это что же еще неизвестно, а как он себя поведет? Это он сейчас вроде такой лепший друг, Но я напоминаю, что именно Ермак в свое время впрудил Елене Зеленской небольшой адюльтерчик Вовчика с Мендель. И Мендель пришлось убрать. Это просто она такая вся тактичная, почти шекспировская женщина. Она просто старательно не вспоминает о том, что было. То есть ее вот волнует кокаин, ее волнуют друзья-коррупционеры. А на самом-то деле это обычная абсолютно бабья месть. Вот то, что она там выдала. И все это прекрасно понимают. Но я это говорю к тому, что Ермак, он тоже может быть не совсем прост.
2: Ну, то есть ему одному вышака брать скучно, он сейчас всех их заложит, или как?
4: Ну, естественно, а потому что он получается в этой схеме главный. Вот пока там нету ЗЮСа, он самый высокопоставленный. И, разумеется, мы же не будем сравнивать влияние на процессы какого-то вшивого Миндича с лицом потертой посудной губки. И Ермака, который весь такой холеный, такой аналог рейхсмаршала Геринга. Он себя нес все время, зачастую вынося себя на поверхность даже раньше, чем ЗЮС. Ну, это же разные фигуры совершенно. И потом Ермаку, я понимаю, ему тоже, извините, обидно. Ему дали клятву всеми куполами, пока еще не до конца разграбленной Киево-Печерской лавры, что с ним ничего не будет. А откуда у Ермака гарантии, что ЗЮС не был в деле, когда его впрудили? Джентльмены удачи редко, когда доверяют друг другу.
2: Ну, то есть а он ему звонил, знает... надо понимать, да? Вот он когда ходил.
4: Ну, а кому еще? Кстати, этот канал уже закрыт. У них был, благодаря спецуре СБУ, закрытый канал связи. А сегодня ЗЮС его повелел закрыть. Об этом уже там украинские инсайдеры написали. Ну, чтобы у Аллы Борисовны не было бы искушения вдруг там из зала суда позвонить, сказать: «Вован, ты чё?» Все, вот эта канитель закрыта. И у Ермака, конечно, есть великое множество вопросов. А потом, я думаю, что его адвокаты ему уже рассказали, что там творится на потужном марафоне. То есть ему, в принципе, остался один шаг до того, как его назовут агентом Маргариты Симонян. Вот, все остальное уже прозвучало. Ну, вряд ли всесильному Ришелье виделась вот такая вот развилка судьбы. А это же еще тоже все не конец истории, это только начало славных дел.
2: Как интересно все закручивается. Продолжим после новостей. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
0: Теория заблуждений.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
5: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
4: И что вы чувствуете?
5: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
4: А чего бы вам хотелось?
5: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
5: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Говорить о восстановлении темпов роста ВВП России пока преждевременно, но ситуация стабилизируется. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как ранее информировало Минэкономразвитие, ВВП России в марте вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе. По итогам первого квартала снизился на 0,3%. Вариант хантавируса, известный в России, вызывает геморрагическую лихорадку. С начала года вспышек не зафиксировано. Ситуация стабильная. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАКС. Там отметили, что вариант хантавируса Андес не встречается в Европе и Азии, а распространен в странах Нового Света. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. В субботу у судна прибыла к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вирус Андес. Президент США Дональд Трамп утверждает, что конфликт на Украине очень близок к своему завершению. Он подчеркнул, что готов сделать все необходимое для разрешения украинского конфликта. Американский лидер также допустил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию этого конфликта. Говоря о поездке в Китай, Трамп отметил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина с ответным визитом в Штатах к концу года. Хозяин Белого дома уже вылетел из Вашингтона в Пекин. В китайскую столицу Трамп, как ожидается, прибудет в среду. Турция считает возможным найти компромиссную формулировку для урегулирования конфликта между США и Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на главу МИД республики Хакана Фидана. По его словам, одной из главных сложностей посреднических усилий становится поиск новых подходов в ситуации, когда переговорный процесс заходит в тупик. Министр отметил, что именно поэтому необходимы надежные внешние партнеры, способные содействовать дипломатическому урегулированию. Фидан также подчеркнул, что страны региона продолжают предпринимать усилия для поддержки переговорного процесса. Пожар площадью 1600 квадратных метров ликвидирован на птицефабрике в Ростовской области, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее там информировали РИА Новости, что кровля складского здания загорелась на площади порядка 1600 квадратов. Спасены более 180 тысяч кур. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
2: Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Теперь второй такой серьезный блок – переговоры. Значит, пишется о том, что Украина обратилась в ЕС с просьбой подключиться к возможному возобновлению этих действий. Об этом сказал глава МИД Сибига в кулуарах встречи глав МИД, которая вот сегодня как раз проходит. Одно из направлений, сообщается, перемирие по аэропортам. Ну, примерно понятно, о чем речь. Досаждают им наши ракеты в своих аэропортах. Но дело не в этом. Вокруг вот этой ситуации из разных источников опять начало вот так это слово проклевываться. Переговоры. Оно к чему сейчас? Это почему им они потребовались, если потребовались? Европе, Украине.
7: Ну, во-первых, я не очень понимаю, в качестве кого там должна быть Европа в этом пресловутом переговорном треке. В качестве героя русской классики, вот стул, я здесь на нем посижу. Не говоря уже о том, что совершенно непонятно, а кто именно там должен представлять Европу. Вот это паноптикум, что ли? Урсула, Кая и все остальные. Ну, вряд ли этот ход переговоров будет конструктивен. Ну, по той лишь причине, что с этой публикой вообще в принципе не о чем говорить.
2: Ну-то я восхитился, кстати, я извиняюсь, Кая Калла сказала, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия. Ну, то есть надо быть, вот если ты просто умный человек, и тебя, скажем, попросили сыграть в шахматы, я не знаю, с Анатолием Карповым, да, и ты говоришь, ты умный человек скажет, ну, я, конечно, сяду сыграть, но понятно же, что это разная весовая категория и так далее. Она вот так считает, что она распознает все и, так сказать, переговаривает Владимира Владимировича Путина или даже, я не знаю, даже не самого Путина, а Ушакова, например, того же самого. Но это же просто расписаться в собственном идиотизме, как мне кажется.
7: Ну, во-первых, Кая Каллас не впервой это делать, расписываться в собственном идиотизме. А во-вторых, она относится к той редкой категории женщин, с которыми даже беспутное совершить нельзя, не считая путного. Вот. У меня вообще большие сомнения, что Кая Каллас сумеет в темноте двумя руками определить, где у нее печень в организме. Может сбиться, и будут плохие последствия. Но тут даже другое важно. Да? А почему вдруг сейчас начались вот эти вот странные разговоры? Давайте вспомним о переговорном треке. Я напоминаю, что полторы недели назад таких мыслей не было. Больше того, я напоминаю, что 9 мая все эти малоприятные...

0: переговорный процесс для принятия капитуляции русских, но я должен огорчить, этого не будет. Для этого нету ни предпосылок, ничего другого. Но то, что настроения сильно ухудшились в Европе, это очевидно. Тем более, еще у них же была бессонная ночь у всех. Там же Зюс обрывал телефон. Он же сам издергался. И этих всех дураков. Он даже в Прибалтику позвонил. Ну ладно, там Мерцу с Макроном. Это я могу понять. В Прибалтику смысл звонить? Ну, проще было там набрать какой-нибудь дом терпимости на Украине и пожаловаться туда. Ну, потому что, хорошо, Прибалтика ему там чем в этом поможет? Все, что Прибалтика могла, она уже давным-давно сделала. Больше ей нечем помогать. Так как, собственно, и Европе тоже. Потому что, судя по всему, ситуация в проливе оставляет желать лучшего. Сейчас еще Трамп безрезультатно скатается в Китай. Надо будет на ком-то срывать злобу. А кто тут есть-то? Ну, выбор-то не очень большой. Ну, ты, конечно, можешь объявить Венесуэлу 52-м штатом. Но вряд ли это будет величайшая победа, сравнимая, как Зигфрид купался в крови дракона. Тебе останется крячить только Европу. Благо, она с этой точки зрения идеально подходит. Это из-за нее у тебя сложности в Иране. Это из-за нее тебе до сих пор не дали никчемный кусочек льда в Гренландии. Это из-за нее твое пиздильерство идет прахом. Ну, так понятно, что Европа хочет иметь некий перестраховочный вариант. Просто проблема состоит в том, что для этого там должны быть другие люди. А кто это вот? Ну хорошо, Шрёдер. Да, это идея Верховного. Согласимся. А еще кто-нибудь есть?
1: Ну, они Штайнмайера предлагают. Там формула Штайнмайера, помним же.
0: Нет, это прекрасно. Вот Штайнмайера они могут предложить в любовнике Кая Каллас. Если его не стошнит, конечно, от этого. К вопросам международным Штайнмайер не подходит. Я напоминаю, что схема разводника одного ростовского сидельца, она была именно имени Штайнмайера. Просто про это уже принято не вспоминать. А я помню. А я могу еще кое-что напомнить. Уже понятно, у всех на зубах сидит Минское соглашение, нормандский формат. А вы помните там еще, ну, Алексей помнит, безусловно, это я вот к нашим зрителям и слушателям обращаюсь, а вы помните, что там еще была параллельная формула Штайнмайера?
1: Вот, имплементация Минских соглашений по формуле Штайнмайера. Красиво.
0: Да, да, ну и какой был результат?
1: Никакой. Мы взяли паузу, чтобы подготовиться и потом дать русским там вооружить Украину.
0: И теперь важный момент. А кто нам даст гарантию, что и в этот раз по формуле Штайнмайера не произойдет точно так же? А мы больше не хотим. За одного битого двух небитых дают. Тем более, что если бы, ладно, мы бы еще могли бы просто подозревать зловредные замыслы европейцев. Это была бы одна бы история, да, не пойман, не вор. То есть тут доказательства требуются. Но когда они все вышли и с гордостью рассказали, как они годами обманывали русских, вот вы сядете с таким человеком за стол переговоров. Ну, даже если у вас в руках будет канделябр, даже если он будет изображать на лице раскаивание и мольбу о пощаде. Ну, это же очевидно совершенно. А никаких других нету. То есть остался, по сути, вот как вы упомянули там в первой части программы Фокса. Вот этот из той же серии остался единственный неповторимый свидетель для всех времен и народов. Фокс. Это Шрёдер. Больше некого. Ну, некого. Потому что страны Бенилюкса мы опускаем. Там все торчки, не о чем разговаривать. В Германии вот это вот ХДС, ХСС плюс СДПГ полностью себя дискредитировавшее. Во Франции, ну, если делать ставку на Меланшон, это будет совсем смешно выглядеть. Я прямо вижу вот эти европейские заголовки: спустя 100 лет русские облюбили троцкизм. Ну, так себе будет выглядеть. Да? А кто остался?
1: Но Фицина...

0: Фица, например. Фица. Нет?
1: Ну, Алексей, Фица, да, но нужен кто-то же из политических тяжеловесов, причем западных, европейских, вот таких старых стран демократии. А их не так много. Это Франция, Германия, Англия, ну хорошо, с поправкой на эпоху Цезаря и Муссолини, допустим, это Италия. Ну, собственно, и все. А кого вы в Италии возьмете? Кто остался-то? Никого же нету. Вот в этом же беда, бедовая.
0: Берлускони, к сожалению, нас оставил, да, можно было бы его попросить.
1: Ну, вот это и сложность. Вот этот пресловутый переговорный процесс. Потому что понятно, что в голове у каждого, да, вот этот переговорный трек, это условно там антигитлеровская коалиция. Ну, слушайте, ну нету сейчас ни Черчилля, ни Деголя, ни Рузвельта. Вот их просто не существует. То есть, если вы можете сравнить условно влиятельность и политическую волю Сталина с влиятельностью и политической волей Путина, да, безусловно, но у вас дальше будет тупик. Ну, кого вы там посадите? Вадефуля? Писториуса? Ну, кто это? Вот этот Стармер, маловменяемый лузер. Вот, ну, никого же нету. Вот, к сожалению, вот эта вот политика превращения
0: офисного... Штармера сегодня всем правительством прогоняют из правительства, но он не уходит. То есть все остальные уходят, он не уходит.
1: Ну, конечно, это такой местный Чубайс. Всюду нужен. Вот, у него еще масса есть идей. Хорошо, допустим, он уйдет. Вот давайте предположим, а кто придет на его место? И еще больше лузер. Потому что разгром, который получил Орбан, он автоматически означает крах электоральных перспектив Фараджа в данную конкретную минуту. Не потому что Фарадж поглупел, не потому что ситуация в Великобритании хоть как-то поменялась в лучшую сторону, а потому что это Трамп – это черная метка. Вот тех, кого он любил в Европе, они сейчас будут гарантированно все проигрывать. На кого еще вы можете сделать? Ну что, реинкарнировать британскую коммунистическую партию из трех докеров и одного стекломоя лутонского? Ну, это же нереально, правда?
0: Я помню, что американский руководил товарищ Гэс Холл, а вот кто британский руководил, не помню.
1: Вот я тоже не помню. Холла помню, потому что мы собирали ему металлолом вот, на классовую борьбу. А вот... Кто руководил британской и французской, я вот хоть убейте, не помню. Хотя не так-то много времени прошло, каких-то жалких там 36-37 лет.
0: Газеты помним, да, «Юманите», да, и...
1: «Морнинг Стар»,
0: да.
1: Орган связи британских коммунистов. Ну вот у нас сейчас нету таких, нету. Ладно, если бы не было просто политиков, можно было бы нанять, рекрутировать... какого-нибудь там, я не знаю, философа, мыслителя, великого гуманиста. Ну и этих же тоже нету. Ну никого нету. В принципе. Ну, если вся великая британская литература нынче, это только Джоан Роллинг. Но ей сейчас не до нас. Вот, у нее там борьба с этими, со всеми.
0: Она тоже не популярна, да, за свой взгляд на женщин. У меня есть радикальное предложение. Ули Эйнар Бьёрндален.
1: Ну, а он какое имеет отношение к странам классической западной демократии? Ну,
0: тогда да.
1: Нет, так-то, если бы копать, можно, наверное, было бы много кого найти еще, в принципе, живых, здравствующих, являющихся безусловными авторитетами в своих сферах, только они все будут не оттуда. Вот, к сожалению, к огромному, мы с этой точки зрения тоже находимся, ну, в не самой такой хорошей позиции, потому что нам надо кого-то найти, а кого? Это вот 80 лет назад, там подумаешь, ты там взял и аннигилировал всех тех уродов, которые вдруг возлюбили фюрера. Да и наплевать на них. Потому что у тебя в любом случае есть там Томас Манн какой-нибудь, Фихтвангер, Ремарк. Ну, то есть тебе есть чем заменить. А сейчас кого ты можешь поменять на кого? Это же большущая проблема.
0: Да у нас, к сожалению, с этим тоже проблема, если мы уж в эту сторону углубились. Тоже нет ни Шолохова, ни Твардовского и так далее, ни Шукшина, к сожалению, увы.
1: Не, ну у нас-то этому хотя бы есть объяснение. Мы старались. Вот. Просто у нас родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. А те не старались. И у них до родов не дошло. Там сразу был осуществлен адский аборт этого всего. Поэтому с этой точки зрения, да, нас, безусловно, можно сравнивать. Но у нас хотя бы есть политики. Пусть мало, но они есть. В Европе нету. Почему я говорю, у нас мало? Потому что ну, у нас по большому счету, вот сейчас, если мы возьмем парламент, да, то это ярко выражено, есть, ну, по большому счету, Слуцкий. Ну, потому что Геннадий Андреевич, он уже, ну, человек пожилой. Вот. Миронов тоже человек пожилой. Новые люди, я не знаю, на кого оказывают воздействие. Наверное, такие есть. Но это уровень, условно, только Inside Russia. У нас тоже есть эти проблемы.
0: Да мне, кстати, коллеги подсказывают, если уж мы кандидатуры перебирают, предлагают, они там предлагают. Но вот это для меня вообще просто непонятно. Значит, Сикорский, министр иностранных дел Польши, это вообще просто предложение, проще физиономию дать, я не знаю, с ноги, как говорят. И Жан-Ноэль Барро, министр Европы по иностранных дел... А, извиняюсь, министр... Нет, стоп. Министр Европы и иностранных дел Франции. Вот.
1: Так, вот такие прекрасно. Вот давайте разберем эту ситуацию. Значит, начнем с Сикорского. А менее отбитого на голову человека можно поискать? Вот. Ну, хотя бы в неком промежуточном состоянии. То есть вы искренне полагаете, что Сикорский – это хороший партнер по переговорному треку. Я должен вас огорчить. Нет, это не так. И он будет занимать позицию, которую всегда занимала польская шляхта. Здесь это еще будет просто усилено европейскими придыханиями и украинскими всхлипами. Поэтому переговоры пройдут никак и завершатся ничем. Я вам это могу заранее просто предсказать. Желающие это оспорить, вспомните, пожалуйста, как у нас на протяжении последних 25 лет происходил... Хорошо, 25 – это неправильно. До начала СВО, вот с начала нулевых до начала СВО, как у нас происходили переговоры с поляками?
0: Ну, изгладимое впечатление они оставляли, я прямо скажем.
1: Я бы даже сказал, незабываемое на всех тех, кто вынужден был с этим каким-то образом соприкоснуться. Теперь, что касается французского заморыша Барро. Слушайте, а он вообще является политическим субъектным деятелем? Вот ну, по Франции, да, тоже есть политическая традиция. Она своеобразная. Она, безусловно, прошла отрицательный генезис от Робеспьера, Д'Антона, Марата до Барро, но тем не менее она существует. Скажите, вот этот упомянутый персонаж, он, по вашему мнению, вот какую эпоху Франции отождествляет? Вот с Лавровым все совершенно понятно. Ну, тут как бы Сергей Викторович, он наследует напрямую вот непосредственно Андрея Андреевича Громыко, который, в свою очередь, тоже понятно, кому наследовал. То есть это такой дом, который построил Джек.
0: Ну, видимо, хотел Молотова упомянуть, Армен Сумбач. Ну, слушайте, общее измельчание европейского политикума – это тема не новая абсолютно. Она поднималась и не раз. Ну вот, если, так сказать, там остались одни мыши, и до них, в общем, мы доскреблись, то, видимо, с мышами и придется иметь дело в каком-то виде. Ведь они же никуда не денутся, они наши соседи, к сожалению или к счастью, уж не знаю, как вы это оцениваете. И поэтому вот придется каким-то образом с ними коммуницировать. Ну, я не знаю, пока что это все разговоры, но тут сам факт того, что они начались, он любопытен. И вот мы с этого начали как раз с Арменом Сумбатовичем. Что-то случилось, что подвигло Европу к, по крайней мере, разговорам. Хотя они вот эти кампании проводят все время. То начинают говорить, что у них снарядов не хватает, например, да, был такой уже во время СВО. То все у них плохо, они не могут помочь Украине в полной мере и так далее. Плачутся через газеты, а потом следует какое-нибудь действие военного характера. Ну или в данном случае нужны переговоры. Плюс к тому мы добавляем, что совершенно недавно Борис Писториус появился в Киеве с необъявленным визитом, вдруг приехав, и это тоже о чем-то говорит. Мы уже в этом эфире упоминали о том, что, как правило, такие поездки предшествовали какой-либо... опять мерзости, да, в наш адрес. Просто так это не бывает. Ну и, соответственно, вот лучше, по-моему, тотальное молчание. Пусть все занимаются Ближним Востоком, рассказывают, что там с Израилем, Ираном и Соединенными Штатами происходит, чем вот все-таки они опять эту тему поднимают, вытаскивают ее на поверхность. Потому что как только это начинает происходить, так вот что-то такое случается, а этого бы не хотелось. Кстати говоря, помните историю с шпионским камнем? Тогда Аркадию Мамонтову, что называется... прилетело, очень серьезно прилетело от либеральной общественности, когда он показал фильм, собственный фильм про шпионский камень, да, и вот смеялись и уж на все лады, так сказать, его обсуждали, и судили, и рядили, все стали специалистом по камням отдельно, то есть там не геологами, и по шпионам тоже стали специалистами, и вот это все, значит, сублимировалось вот в эту, так сказать, массу, не слишком хорошо пахнутая. А потом британская разведка, я уж не помню, через какое время, у меня хронологический кретинизм, но не столь важно, ну, предположим, через год, выступила британская разведка и признала, что ровно все то, что показывалось в этом документальном фильме нашего уважаемого коллеги, это правда. Так вот, история получила продолжение. Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила о том, что проводится расследование деятельности более 120 биолабораторий. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост». Ну, со ссылкой на нее же, а не на какие-то там, знаете, близкие к чему-то информированные источники. Цель этих действий – это прекращение потенциально опасных экспериментов с вирусами и патогенами. А этому предшествовал указ самого Дональда Трампа. Вот такая вот возникла ситуация. И Тулси Габбард вот в этом материале сказала, что политики и медицинские работники лгали в течение долгих лет американскому народу о существовании подобных лабораторий. Насколько я понимаю, Армен Субатович восстановил свое присутствие в эфире «Радио Спутник». Все в порядке?
1: Ну да, видимо, от меня в очередной раз пошла отрицательная энергия. Теперь уже вырубилось все электричество. Вот меня это уже даже не удивляет. Вот, я услышал про биолаборатории.
0: Да-да-да, я как раз рассказываю этот замечательный детектив, вспоминая коллегу Аркадия Мамонтова. Помните про шпионский камень? Как издевались над Аркадием Мамонтовым. А потом британцы вышли и сказали, а все было на самом деле.
1: А перед нами извинились вообще?
0: По-моему, нет. Еще чего?
1: Нет, ну просто я хорошо помню, как начиная с 2016 года «You are fake news», это путинская пропаганда, да что там себе позволяют эти опричники Кремля, а теперь так спокойненько абсолютно произносятся слова о том, что оказывается вот есть и биолаборатории. А еще я так думаю, что недалек момент, когда расскажут, что же произошло в радиусе Житомира.
0: Но... Армен Сумбач, к сожалению, вот восстановили, но время совсем не осталось. Спасибо вам большое, Армен Гаспарян, писатель в эфире «Радио Спутник».
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». «Знать за 90 секунд». Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Душанбе час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали 7 муниципалитетов Белгородской области. Ермак назвал обвинения необоснованными. Роспотребнадзор усилил контроль на границе. Подробности далее. Все муниципалитеты в Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. Пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на участке автодороги от Радовски Красная Яруга дрон ударил по легковому автомобилю. Человек получил баротравму, ему оказали медицинскую помощь. Зарплаты в России растут. В марте они выросли более чем на 8% в реальном выражении, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. По данным Росстата, рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. За январь-февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%. По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в стране по итогам года вырастут на 2,2%. Годом ранее они показали рост на 4,4%. Саудовская Аравия ожидает, что взаимная отмена виз с Россией окажет положительное влияние на рост экономического, инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами, заявили РИА Новости в посольстве этой страны в Москве, где представительство напомнило, что Россия стала первой страной, с которой королевство подписало соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, позволяющем им находиться в стране в течение 90 дней подряд или в отдельные периоды в течение одного календарного года. В посольстве рассчитывают, что отмена виз приведет к увеличению числа туристов из обеих стран, которые хотели бы исследовать туристические места в Саудовской Аравии и России. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал предъявленные ему обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом необоснованными и заверил, что остается на Украине. Ермак также добавил, что вместе с адвокатами знакомится с материалами дела. По его словам, в последние месяцы шло публичное давление на правоохранителей с требованием предъявить ему обвинения. Ранее сегодня Высший антикоррупционный суд приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание будет продолжено завтра. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4 100 тысяч долларов. Переносчиком хантавируса Андес является карликовый рисовый хомяк. Климат России для него неприемлем, что снижает риск его появления в стране, сообщил Роспотребнадзор. Между тем, ведомство отметило, что совместно с российской погранслужбой усилило пропускной контроль на границе в целях недопущения завоза этого хантавируса на территорию страны. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов. Сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса. 9 из них подтверждены как вирус Андес. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным и Ириной Алкснис.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Мы ее ведущие, два политолога, Дмитрий Бавырин
3: и Ирина Алкснис. И мы поговорим о главном событии дня. Правда, вопрос, какое у нас сегодня главное событие, на твой взгляд?
2: Ну, вот, на мой взгляд, это как предъявление подозрения Андрею Ермаку на Украине. Да? Ну, то есть звучит вроде бы, ну, подумаешь, кому-то там предъявили подозрение. Но напомню, что Андрей Ермак – это, скажем так, лидер украинской партии войны. То есть та Украина, с которой мы конфликтуем, причем даже в более ранний срок, начиная где-то вот не с 22-го, да, чуть раньше, это с 20-го, это Украина Андрея Ермака. Зеленский, наверное, все помнят, избирался на лозунгах о дружбе народов, о том, чтобы договориться с Россией, обещал перед Путиным встать на колени, все слышали, о том, что можно говорить на любом языке, свободу слова, совести, ну, в общем, за все хорошее против всего плохого. И так было, ну, плюс-минус, да, то есть не то, чтобы Украина была там демократией или свободной страной, но, по крайней мере, он не ломал ту систему сдержек противовесов, которая была до него хоть как-то выстроена. Пока главой офиса президентского был Андрей Богдан. А вот когда Богдана сменили на Ермака, началось то, что началось. То есть Украина продолжила продавать себя как антироссию Западу, да, то есть как врага России. Давайте нам за это деньги, инвестиции и поддержку с одной стороны. С другой стороны, Ермак – это человек, который вот своими руками построил Зеленскую диктатуру. Диктатура у Зеленского, ну, на мой взгляд, такая вот латиноамериканского типа, но Ермак – это вот проектный менеджер, можно даже сказать, архитектор. И вот эта Шерочка с Машерочкой, да, два комедианта правили Украиной на паях. Пока по требованию США, по требованию Евросоюза фактически, Зеленский не вынужден был отправить Ермака в отставку, а вот накануне на БУСАП, то есть органы, которые вживлены в Украину Западом для контроля над элитами, предъявили ему подозрения в отмывании денег, в присвоении денег там. 10 миллионов долларов, судя по всему, только по одному делу, по строительству элитного жилья, в том числе для себя самого. Причем больше всего украинскую аудиторию поразило, что приказы об этом, да, отдавались в феврале-марте 22 года, когда российские войска стояли под Киевом, когда вообще, прямо скажем, судьба режима висела на волоске. Вот тогда они уже, скажем так, запустили этот проект и даже его ускорили, для, ну, просто для довольно банального освоения средств для торговли замками и для коррумпирования украинской элиты, потому что элитное жилье – это была со стороны офиса президента самая такая распространенная форма взятки. Чека можно купить, как его покупали? Ну, не гривнами же. Что такое гривны, да? Долларами опасных можно отследить. Покупали жильем. То есть вот все вот эти вот наши вражины, включая лидеров националистических всяких батальонов, добробатов, нацбатов. Вот они от Ермака имеют элитное жилье в Киеве или в окрестностях. Это все может быть по другой схеме, да, это я говорю скорее общий подход под политики. А вот теперь Ермака берут, Киев накануне центр был перекрыт, причем была версия, что это Зеленского таким образом защищают, что он боится стать следующим, что подозрение Ермаку, это не только в Ермаке дело, это следующий шаг вот к его конкретной криворожской тушке, а дальше будут брать за жабры уже его.
3: Ты думаешь, что это нечто такое вот реально знаковая вещь? Потому что, может быть, ну, просто продолжение разборок. Говорят, что, ну да, под Зеленского копают, причем копают и свои уже внутри Киева, и Запад копает, потому что он становится все более неудобным, хотят заменить на более удобную управляемую фигуру. Ну, чего? Ну, вот еще раз. Самое главное, шаг-то сделан, его уже отставили.
2: Давай я напомню. Во-первых, кстати, его отставили, его убрали для того, чтобы спасти от уголовного дела не только его, а вот вообще всю эту шайку-лейку, потому что там как бы друзья, знакомые кролика, то есть Зеленского. А почему это важно? Я напомню, во-первых, две фразы. Одну самого Зеленского. Он неоднократно говорил, что ему дали ультиматум 2 месяца. 2 месяца истекают в конце мая. Да, потом должно случиться что-то. Это раз. Второе. Владимир Путин несколько дней назад заявил, что по его ощущениям конфликт идет к финалу, некому завершению. По крайней мере, военная часть конфликта, да, политическая, это отдельная история, она будет продолжаться очень-очень долго, но вот именно военная часть. Но почему он это сказал? На мой взгляд, для того, чтобы получилось в какие-то обозримые сроки действительно завершить конфликт, да, нужно как-то разбираться с Зеленским. Мне кажется, это вот чистая версия, да, вот ткну пальцем. Вот сейчас идет стадия шантажа от Вашингтона. Если она на него не подействует, я думаю, следующее слово будет за нами. И я думаю, это слово будет военное, и именно применительно к Киеву, к улице Банковой, на которой находится руководство Украины. По крайней мере, мне кажется, что уже все плюс-минус убедились. С Зеленским договориться нельзя. Его можно, конечно, сломать под себя, да, но договориться с ним нельзя. Поэтому, если шантаж, убеждение, мера убеждения от американцев не сыграют, ну, тогда придется нам, либо это будет конфликт на выжимание из нас ресурсов.
3: Тут меня смущает в том, что, а если реально Украина не Ермака? В том смысле, есть ли на Украине часть элит, истеблишмента, которые абсолютно, как бы, вполне осознанно готовы к какому-то другому развитию событий. Меня смущает во всей этой ситуации, во всей нынешней ситуации, и с Украиной в целом, и Украина как антироссия, в том, что украинские элиты никогда не будут жить так хорошо, как они живут сейчас. Они никогда не будут иметь столько возможностей, как в ситуации войны с Россией, когда они могут воротить все, что хотят, получать любые преференции, огромные преференции со стороны Запада, деньги, фактически не нести никакой ответственности и на этом же наживаться, пускай просто в расход собственную страну.
2: Ты знаешь, в данной ситуации и да, и нет. Я, с одной стороны, с тобой согласен. Нам сейчас искать вот там какую-то пророссийскую Украину, если об этом идет речь, точно не стоит. Ее там нет, мы ее там не найдем. Если она есть, она в подвале сидит связанная. Но и элиты украинские не едины. И Зеленский с Ермаком отличились в том числе тем, что отдавили хвосты огромному количеству влиятельных людей. Просто потому, что они такие вот как бы отмороженные. Они делали, что они хотят. И, ну как, Петр Порошенко, внесенный в Россию в список террористов-экстремистов, бывший президент, олигарх, что он? Он под подозрением, под санкциями. Игорь Коломойский тоже террорист и экстремист по нашему списку. Он вообще в тюрьме сидит. И, между прочим, кстати, вот этот вот накат на лавочку Зеленский-Ермак, есть обоснованные подозрения, что начал-то вообще-то Коломойский, да? Что это не Соединенные Штаты так хитро нашли ключик к этой банде. Нет, это были пленки Миндичи конкретные, Тимура Миндичи, которого называют кошельком Зеленского, да, он же не бывший, несостоявшийся зять Коломойского. В общем, там все ведет к Бене, к тому, что Беня отомстил за свою посадку. И потом, по поводу того, как наживаются украинские элиты. Украинские элиты наживаются по-разному. Есть вот башня, да, которая просто пилит те средства, которые поступают с Запада, да, мы их знаем. А капитал других людей, он зачастую основывается на конкретике, да, на предприятиях, на земельке. И зачастую земелька и эти предприятия находятся в восточных, в юго-восточных регионах Украины. Да. Поэтому люди, понимающие, что они потеряют свою собственность, да, то есть заводы будут уничтожены, да, там земли будут потеряны, потому что российская армия продвигается вперед по-прежнему. Да. Они понимают, что они потеряют все, и никто им это, естественно, с нашей стороны возмещать не будет. Им договориться. Есть резон.
3: В том, что ты говоришь, действительно есть логика, но тут можно и выдвинуть и контраргументы, которые заключаются в том, что да, вот у этих людей есть земли, есть активы, которые, ну, как бы лежат в Восточной Украине, и они, в принципе, заинтересованы в каком-то мирном урегулировании, но тут можно выдвинуть контраргумент, что если они займут место, условно говоря, Зеленского и его компашки, они получат тот самый доступ к тем же западным деньгам и будут зарабатывать едва ли не больше, чем, опять-таки, на войне. На мой взгляд, единственный реальный смысл, единственный вот такой серьезный довод в пользу смены Зеленского и его компании заключается в том, что они слишком глубоко укоренились. Они полностью отстроили систему под себя. То есть кто бы ни пришел на их место, он под ним кресло будет шататься гораздо сильнее, чем сейчас под Зеленским. И система будет гораздо менее управляемая. А это создаст возможность для Вашингтона легче управлять ими. То есть и в этом случае они будут вынуждены слушаться в гораздо большей степени
2: США.
3: Нежели как бы руководствоваться личными корыстными интересами и присасываться к тем же ресурсам и выстраивать ту же систему, какая была у Зеленского, под себя. У них просто не будет для этого возможности и времени, как это было у Зеленского.
2: Учитывая отношение Трампа к Украине, может быть, и неплохо, если бы они следующие 2,5 года, но не дольше, я подчеркиваю, слушали Соединенные Штаты в том плане, что, ну, Трамп, команда Трампа требует сейчас от Зеленского примерно тех же самых вещей, которые требуем мы. Поменьше, конечно, да. Но вот, например, деоккупация Донбасса – это то, что американцы уже с нами согласны. То есть то, что говорят им, в смысле киевлянам, вашингтонские товарищи, вы все равно уже проиграли, все равно уже потеряете. Какая разница сегодня или завтра, давайте лучше сэкономим. И, в общем-то, это даже не только бьется, да, это в полной мере соответствует той логике, которую российская сторона распространяет.
3: При этом, действительно, у Зеленского есть возможность возможность игнорировать вот эти послания, потому что он очень глубоко и очень прочно сидит вот в этой системе. Тут, правда, возникает вопрос, что по этому поводу думает Европа, потому что она явно посылает прям противоположные сигналы. То есть, с одной стороны, они говорят о том, что все чаще и активнее, о том, что надо таки и придется таки договариваться с Москвой, с другой стороны, это не мешает им активно продолжать активно вкладываться в войну. И тут явно есть противоречие между интересами США и Европы, которая в большей степени заинтересована в продолжении военных действий.
2: Да, конечно, конечно. Но я более того, я не вижу никакой возможности России сейчас договориться с Европой. Они как раз сейчас выбирают. Они все-таки решили, что с нами надо разговаривать. Они сейчас выбирают, кто это будет делать. Вот Кая Каллас считает, что может быть она. А какой в этом смысл? Просто, ну вот кто бы ни приехал, они скажут, мы это слышали 10 раз. Ну вот просто на разные лады. Мы не уступим, мы вот это вот, мы продолжим. Ну продолжайте. Ну то есть как бы время зачем терять? Ну, я не понимаю, зачем им идти, в принципе, навстречу в данной ситуации, если они собираются продолжать делать то, что они делали все это время. И они будут продолжать, пока есть вот именно эти управляющие элиты, да? Ну, то есть должна уйти даже не Кая Каллас, черт бы с ней, должна уйти Урсула, как минимум, да? Манфред Вебер, Фридрих Мерс, вот такие вот люди.
3: Фактически, получается, мы, посмотри, наблюдаем, сейчас имеет место спайка, очень прочная смычка Зеленского и его администрации и Европы. И фактически, в том числе вот с этим делом против Ермака и вообще вот этими телодвижениями, подсекающими Зеленского, фактически американцы пытаются вернуть контроль над ситуацией себе. Потому что и для них, на самом деле, это очень серьезный в данном случае вопрос. Потому что, с одной стороны, Украина имеет третьестепенное значение для администрации Трампа. С другой стороны, у Трампа слишком много провалов и слишком много, и все более шаткое положение. Ему необходимо... Я думаю, что, возможно, они так активно наезжают теперь на Ермака и пытаются что-то делать с Зеленским именно потому, что им нужно укрепить хоть какую-то опору для того, чтобы действовать геополитически. Потому что у них слишком много связано рук по всем направлениям. Украина, это было таким явным провалом, они потеряли контроль над Киевом.
2: Ну, это стандарт, на самом деле, американский. Знаешь, вот у нас в нашей области, да, очень много людей, у которых на любые проблемы ответ, что это как бы американцы организовали, да, и вот они так по-хитрому, они дергают за ниточки. Вот я все-таки американец, да, я знаю, что действия американской администрации, как правило, в любом десятилетии, да, сопровождаются ошибками, провалами. Они создают големы, которыми потом не могут управлять. Те вот инструменты, которые они для своих целей создавали, идут против них же, да. Возьмем Усаму Бен Ладена, да, ну, то есть человек, который осуществил самый после Перл-Харбора, да, серьезный и, можно сказать, военный террористический удар по Соединенным Штатам, он выкормыш тех самых фондов, которые спонсировали афганских маджахедов в рамках войны с Советским Союзом, да? То есть это их же черти, по большому счету, и Зеленский тоже. И ну, то, что против них кто-то идет, ну, это, к сожалению, стандарт. Ну, это не, даже не только потому, что они какие-то такие там неправильные, нет, но это политика такая, да. Ну, политика, она... Черчилль хорошо сформулировал, и, ну, он тот-то про Британию говорил, но это всех касается. Нет вечных врагов, нет вечных друзей, есть вечный интерес.
3: И разница в том, что когда... То есть ошибки допускают все. Вскармливают собственных врагов, взращивают тоже, я думаю, что абсолютно любые державы. Подобные ситуации не являются чем-то изрядно выходящим. Тонкость и проблема для Соединенных Штатов заключается в том, что сверхдержава или великая держава на пике своего могущества с этими проблемами справляется. Хуже, лучше, а зачастую это происходит так, ну, то есть органично, само собой каким-то образом рассасывается. США погружаются в кризис системный. По всем направлениям. Экономический, геополитический, политический, внутренний политический кризис. И вот этих ошибок, которые как бы начинают рассыпаться у них в руках, целые направления работы, становится слишком много. А ресурсов на то, чтобы поддержать, собрать все в целом, становится все меньше. Именно поэтому я думаю, что для Вашингтона важно вернуть контроль над Киевом. Как ни крути, это все равно достаточно важное геополитическое направление, пусть не критично важное, как Ближний Восток или Китай, куда он зачалил.
2: Дональд Фредерик.
3: Да. И завтра мы его там увидим. Но, тем не менее, это важно. И в ситуации как бы необходимость и торга тех или иных переговоров серьезных с Москвой, они даже не могут разговаривать, серьезно переговариваться, о чем-то договариваться с Москвой, просто потому что они не контролируют Киев. Они не могут. То есть они попытались, они дали указания, Киев их проигнорировал.
2: Абсолютно точно.
3: То есть для Трампа сейчас критично важно вернуть контроль над Киевом, именно потому что это инструмент для разговора с Москвой. Даже не с позиции силы, а просто договоренностей.
2: Вот именно поэтому мы возвращаемся к тому, с чего начали. А предъявление подозрений Ермаку – это очень важное событие именно в контексте попытки вернуть Киев под контроль администрации Соединенных Штатов. Да? Мы это то, что нам не нравилось всегда, да? Но в данном случае наши интересы так уж, получается, совпали, потому что Трамп, ну, знаешь, на самом деле война с Ираном, как ни парадоксально, да, показала, что с Трампом в плане вот нашего такого временного альянса против Зеленского может что-то получиться. Я тут даже на горло собственной песни наступлю. Почему я так думаю? Потому что, ну, Трамп, как показала война с Ираном, он совершенно отбитый. Ему вообще на всех плевать. Ему плевать на интересы своего окружения, своей партии, своих преемников, своего конгресса, кого угодно. Да? Он просто ворочит, что он хочет. И выход США из конфликта на Украине, он самим-то США не особо выгоден, по большому счету. Да? То есть Трамп в рамках этого должен кинуть очень многих. Там лоббистов ВПК, ястребов в Конгрессе, те, кто сверхприбыли на энергетике получают. Да? Но та же самая война в Иране показала, что он, в принципе, может это сделать. Что вот он ровно настолько самовлюбленный эгоист, чтобы наплевать на интересы политической элиты Соединенных Штатов. Ну, а нам-то это в данной ситуации и нужно, да, потому что интересы политической элиты Соединенных Штатов привели к конфликту на Украине и могут привести, не дай бог, к Третьей мировой войне до сих пор. Так что, но раньше я не верил, да, я, ну, просто думал, что Трамп, ну, понятно, что он во многом актер, да, понятно, что он человек специфический, но он не будет некоторые внутренние законы нарушать. Оказалось, что он вообще плевал на все законы.
3: И тут, конечно, вопрос, что если он переступает все писанные и неписанные правила, тут система, он все-таки может американская уже против него сплотиться реально. Потому что, ну, ему тяжело. И все дальше и дальше, и сильнее шатается кресло под ним. Соответственно, да, опять-таки тут мы возвращаемся к Ермаку, для него важно вот удержать хотя бы этот контур. Потому что на фоне того, как сложности по всем остальным направлениям, Украина выглядит той точкой, где это можно сделать.
2: Да.
3: И где это получится.
2: Ему есть, кажется, что да.
3: Да, то есть это надломить Зеленского, смести верхушку, посадить более управляемую фигуру, которая будет, опять-таки, именно потому, что она не будет еще укоренена, не будет вписана во всю эту систему, не будет сидеть на всех этих потоках и будет в большей степени слушаться.
2: Знаешь, мне кажется, вот если мы говорим о прогнозе, что все близится к завершению, именно военная часть конфликта, я побуду таким умеренным пессимистом, я считаю, что для этого должно совпасть три фактора. Вот три должно быть приема. Со стороны США это полное военное эмбарго на поставку вооружений на Украине. И сейчас оно стало возможным, потому что Пентагон на Иран израсходовал значительные резервы. Эти резервы будут восстанавливаться и пополняться годами. То есть американские оружейные бароны, да, торговцы смертью, они получат огромный госзаказ и, в общем-то, не так будут переживать за потерю заказов по Украине. Это первое условие. Второе условие, мне кажется, оно тоже очень важно. Нужен, ну, прорыв фронта или обвал фронта, если смотреть на это с украинской стороны, не по всему периметру, но на каком-то участке значимом, да, чтобы это было таким военно-политическим нервом. И третье, я думаю, что нам не удастся с этим как-то все закруглить без ударов по центрам принятия решений в городе Киеве, на улице Банковая. Ну вот я не понимаю, при всем давлении на Зеленского, да, я не понимаю, как он в своих обстоятельствах может действовать, чтобы пойти к нам навстречу и не проснуться на следующий день трупом. Просто по ряду причин. Возможно, эту задачу придется взять как бы на себя кому-то другому. Но он является объективно главным препятствием для дипломатии, вот именно для дипломатического урегулирования конфликта. Нет ни одного повода даже думать, пусть даже его прижали к стенке, что он свою позицию изменит. Да? Поэтому без вот ударов по руководству Украины, я думаю, не может быть быстрого прорыва. Вот три фактора должны совпасть. Если какого-то из них не будет, уже гарантий меньше.
3: Ну смотри, Ты вначале сказал о том, что напомнил про ультиматум Зеленскому двухмесячный. У нас осталось 3 недели в мае. И эти действительно 3 недели, в них сошлись достаточно много разных факторов, действительно очень важных. В том числе и для американцев, и для нас, и для Киева. То есть фактически есть шанс, если ты прав, с высокой вероятностью увидеть за эти 3 недели, как бы, ну, если не полную реализацию этих пунктов, но какие-то критичные. Я тоже склонна считать, что Путин не на пустом месте сказал о близящемся к завершению военном конфликте.
2: После разговора с Трампом телефонного, да. Кстати, я почитал.
3: Дело в том, что, то есть, как бы вот действительно, такие слова, не похоже, что он говорил там о полугоде или годе, о более близком сроке. Соответственно, ближайшие 3 недели, я думаю, будут в этом смысле очень и очень интересные, потому что они, опять-таки, совпали с взвинчиванием как бы, европейской истерики милитаристской, о которой мы говорили в прошлый раз. Соответственно, я думаю, что вот где-то в июне определится окончательно, пойдет ли развитие событий вот по этому пути, о котором мы сегодня говорили, либо все-таки он вернется на какой-то новый виток эскалации, продолжение войны.
2: И это у нас в сухом остатке.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _«Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
9: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Есть что сказать?
10: говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ по автомобилю в селе Соловьевка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, мужчины доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медпомощь. Губернатор уточнил, что поврежден автомобиль, работают оперативные экстренные службы. Экономика всегда развивается циклично. За периодами роста следует фаза стабилизации, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в прошлом году. В 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%. Ранее сегодня в интервью газете «Ведомости» вице-премьер России Александр Новак также говорил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка, это нормальный этап для экономики. По его словам, на этом этапе необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских компаний. В приложении к указу два списка. В одном 32 российские компании, в том числе Омское машиностроительное конструкторское бюро, РТ-комплектация, являющаяся дочерним обществом, Ростех, СИП, Энергомаш, Пермские промышленные технологии, Техноинтург, Таврида Электрик, Строй, Энергоактив. Также санкции введены против 34 физлиц. Как указано на сайте офиса Зеленского, ряд из них являются руководителями этих предприятий. Президент США Дональд Трамп убежден, что Иран готов обещать отказ от разработки ядерного оружия. При этом подробности он не привел. Американский лидер заявил, что хочет заключить хорошую сделку с Тегераном и ждет дальнейшего развития ситуации. Трамп также добавил, что считает отличной работу Пакистана в роли посредника в переговорах с Ираном. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков встретился с постпредом России при ООН Василием Небензией и провел открытую тренировку для детей российских дипломатов, сообщили в миссии России при организации. Волков на выходных победил доминиканца Вальдо Кортеса Акосту на 328-м номерном турнире абсолютного бойцовского чемпионата в американском Нью-Йорке. Россиянин, как передавал корреспондент РИА Новости, вышел на бой под «Катюшу» и с российским флагом. После победы он заявил, что для него было большой честью провести бой в День Победы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
11: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров холдинга «Комсомольская правда», ну и еще факт биографии. И, конечно, он имеет к этим майским дням тоже отношение. Он в течение нескольких лет был главным редактором любимого многим издания газета «Известия». Но вот у нас прошел уже День печати, я помню, в советское время этот праздник широко очень отмечался, сейчас как бы потише, поменьше, но тем не менее мы поговорим о проблемах печати, и вот с какой точки зрения. Мне часто приходится отвечать на вопрос. Вот создается система нейросетей, искусственный интеллект. Не отомрет ли профессия журналиста? Вот, пожалуйста, как бы ты ответил?
12: Нет, не отомрет. Все будет в порядке. Если обществу это будет нужно. Если профессия журналиста в том виде, в котором она мыслится, и как мы ее с тобой понимаем, дорогой, да, вот если она будет востребована обществом, читателем и так далее, не отомрет. Тогда этот журналист, толковый, любознательный, правдивый, старающийся быть объективным, подчинит себе искусственный интеллект, поставит себе на службу, что, в принципе, возможно уже сейчас. Если ты не заменишь, искусственный интеллект не поставишь вообще вместо себя, а сам пойдешь курить бамбук, то очень скоро...
11: превратишься в бамбук.
12: Совершенно правильно.
11: Помнишь песню такую, обыкновенный, там, как московский бамбук?
12: Вот, конечно, да, да.
11: Понятно.
12: А ежели ты этот искусственный интеллект поставишь себе на службу, а это можно сделать хорошо, ты пишешь хорошо, то, что противно мне говорить слово «промпт», но русского слова почему-то нет на это, не знаю, задание, например, хотя есть задание, ты пишешь ему задание, например, я пользуюсь в каком-то смысле совершенно легко и часто, ну, например, мне нужно последние высказывания Трампа подобрать, где он бы употребил такое-то словосочетание, или упомянул бы, например, Путина, или что-то в этом духе, или Си Цзиньпина, да, и искусственный интеллект через 5,5 секунд выдает мне вот
11: проверить
12: список,
11: да-да-да.
12: Вопрос, везде ли он, не врет ли он там. Ну, скорее всего, нет, если он информация. Вот если ему ставить задачи вместо себя совершить действительно интеллектуальный какой-нибудь, хотя бы маленький подвиг, да, хоть и вывод какой-нибудь сделать, вот тут надо быть настороже, потому что, может, что-нибудь такое
11: особенно
12: вариант.
11: Особенно, когда это касается, кстати, таких вещей, как история.
12: Например, да.
11: Общественные взгляды, оценка их.
12: Он же чертяка еще пытается угадать в самом таком развитом сегодняшнем, значит, виде, он еще пытается угадать желание своего заказчика.
11: И подыгрывать.
12: Подыгрывает.
11: Ну, это из рекламы. Сначала изучается спрос, вы кушаете, что вы покупаете, и потом ваш профиль как потребителя.
12: Это начинается...
11: то же самое в интеллектуальном смысле.
12: Ну, это ужас какой-то, расшаркивается перед тобой. Какой прекрасный вопрос вы задали, спасибо, я, Господи помилуй. Да, это научили ведь его. Мерзавца.
11: Так можно ведь запереться в своей нише, да, как у Бродского. Не выходи из дома, не выходи из квартиры.
12: Да.
11: Что там тебе
12: зачем
11: в этом
12: тебе солнце,
11: мире?
12: Когда есть ошибка? Да, все правильно, не совершай ошибку.
11: Не совершай ошибку, ну вот. Но я думаю, до этого не дойдет, хотя настораживают некоторые вещи. Ну вот во время, например, планирования военной акции против Ирана, Соединенные Штаты, командование прибегало к искусственному интеллекту, потом разругалось с очень многими разработчиками, потому что,
12: что-то пошло не так.
11: Там два было момента. Разработчики отказались дать полное управление модели, считая, что это опасно. Но это вот примерно, как помнишь, с ядерным оружием,
12: Да.
11: и команда, которая...
12: Да.

0: делать это трудно. И вот я возвращаюсь к твоему разговору, нашему разговору. В конце концов, искусственный интеллект воспроизводит то, что мы туда заложили, правда?
1: Смысл его в том, чтобы обработать это, и то, что заложили, и как-то притянуть еще гигантскую базу данных еще подтащить, и включить в те алгоритмы, которые могли бы, ну, так, напоминать, приблизительно напоминать наше мышление, это да.
0: Ну, кстати, помнишь, вот мы были в прошлом году, в конце прошлого года в Белоруссии,
1: и
0: там был предлог...
1: Конференция прекрасная.
0: Да, там были многие айтишники, в том числе связанные с созданием нейросетей, там был предложен другой термин, даже аббревиатуры не надо менять, технологии имитации интеллекта человека.
1: Абсолютно верно,
0: Интеллект — это человеческое.
1: Совершенно верно.
0: А это только имитация.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: это надо иметь в виду.
1: Да.
0: И, конечно, представить себе очерк, ну, давай я очеркистов возьму, ну, Василия Пескова не сгенерирует, конечно.
1: Нет.
0: Никогда.
1: Пока нет.
0: Да. А вот новости, например...
1: Может быть, уже есть на самом деле.
0: Да.
1: Большое подспорье. Что касается подспорья в таких делах, как война с персидской цивилизацией, да, я не знаю, какую там роль сыграл искусственный интеллект, возможно, и сыграл. Мне кажется, там израильский, еврейский интеллект точно там сыграл. А тут уж по интеллекту, знаете ли, вековая, многовековая история.
0: Не оцифруешь.
1: Нет, так быстро не оцифруешь, конечно. Мне кажется, интересы Трамп, политика, интересный, в моем конспирологическом отчасти сознании он таким образом, безусловно, ему нашептал, ну, грубо говоря, кое-что. Израиль, Нетаньяху, например, я не знаю, кто там конкретно, да? И он это взвесив, согласился, как мне кажется, на поддержать этот вековой спор персов и израильтян между собою, да? Я думаю, в значительной степени для того, чтобы снизить уровень критики внутри Соединенных Штатов. У меня есть два таких внутренних для себя термина. Надеюсь, никого не обижу этим. Есть маленький Израиль. Это Израиль там рядом с Ираном, там недалеко. Да? А есть большой. Он за океаном, он за Атлантикой.
0: Ну, в последнее время услышать Хегзе, так называют себя христианским сионистом.
1: Вот.
0: И есть доля правды, но небольшой Израиль может быть. Но идеология Ветхого Завета, например, протестанты очень не любят ссылаться и цитировать Новый Завет. Они как-то вот, как и ветхозаветная традиция, остановились иногда цитаты, у нас, правда, тоже покупаются иногда ведущие, и говорят, Аврааму предсказано будущее Израиля, как пройдет во все концы вселенной, дети.
1: Но
0: мы же знаем по православной богословию, ведь это было пророчество, обращенное ко всем верным.
1: Да.
0: Новый Израиль – это христиане, на самом деле. И так это и употребляется в новозаветных текстах.
1: Конечно. Нет, но мне кажется, что...
0: Они заузили и сказали, мы служим того, как будто они... Тогда и христианства никакого нет.
1: В том-то и дело. Как глянешь на эту историю этой битвы, между прочим, это кажется, что сейчас это вот она в какой-то такой... В современном виде не всегда видишь... глубину этого конфликта.
0: Да, конечно, иногда...
1: Иногда где кажется, что... Вот...
0: Поверхностное цитирование.
1: Конечно,
0: в недоумение.
1: Но, только искусственного интеллекта не хватало сюда еще.
0: В Израиле очень сильно сопротивление вот такой идеологии, да?
1: Да.
0: Не хотят люди следовать такому, как скажем, тренду, который есть, конечно. Есть он и в США среди лоббистов и носителей этой идеи. Есть, конечно, и в Израиле о том, что, мы должны владеть...
1: Мы должны победить, и все.
0: Для начала победить хотя бы вот Агарян, да, которые сами же и называют двоюродными братьями иногда, но Агарь-то, Агарь-то, в общем, плоть от плоти Авраама тоже.
1: Вот именно, да.
0: Авраама, да.
1: Ой, глубоко мы
0: забрались. Ну, пока сначала с Агарянами разберемся. Но далеко не все израильтяне разделяют вот эту точку зрения и такую политику.
1: Конечно.
0: Особенно будучи размыты нашими российскими израильтянами, которые не могут это воспринимать в другой, в другой атмосфере.
1: Ну, не сговаривались мы с тобой. Представляешь, я разговаривал как раз с коллегой, который волею судеб живет в Израиле сейчас. Как раз он мне внушал историю о том, что ты не впади случайно в упрощение той ситуации, которая в Израиле сейчас. Он говорит, я с утра до вечера вижу, например, такие вещи, как демонстрации, зачем мы нападаем на палестинцев, что мы делаем. Это тоже слышно, это тоже, если не переходит границы закона, допустимо там демонстрировать это, митинговать по этому поводу. С какой силой это влияет на нынешнюю политику, не знаю, по-моему, там не сильно это влияет, но это есть, и, безусловно, в этом принимают участие и наши соотечественники, и так далее, и так далее.
0: Ну, это, по крайней мере, это то, с чем не может не считаться Нетаньяху.
1: Ну, вот сейчас он, мне кажется, все-таки сделал ставку на чувствуя поддержку вот эту, да, в общем, он

0: сделала ставку на, наконец, все-таки разобраться, значит, причем это понятное дело, что вот попытка убрать верхушку и, собственно, удавшаяся попытка, надо признать, убрать верхушку Ирана, поставить Иран на колени, а вот тут не вышло сразу. Вот тут кто уж помешал, не знаю, чей интеллект, искусственный или какой. Там оказалось, что тут коса на камень
1: высыпала. Наверное, коллега прав, когда сказал, тогда надо было закладывать в искусственный интеллект всю персидскую цивилизацию. Вот, просчитались, не зная, не понимая, с кем они имеют дело.
0: Конечно.
1: И история
0: плохо. Мне тоже так кажется, да, что здесь сработала внутренняя убежденность, которая сиюминутная. Возможно, в Иране, скорее всего, 90%, 100% так, не согласен, например, с режимом аятолл, да, или там и так далее. И который внутренне, наверное, вообще хотел бы примкнуть.
1: Такие есть, и их немало.
0: Есть, и их немало, да. Но когда твоя страна подвергается такому нападению, твоя родина, твоя цивилизация персидская, да? Я сейчас буду бомбить, говорит Трамп, и завтра не будет цивилизации. Ничего себе, сказал бы я. Это говорит лидер цивилизованной страны? Ай-яй-яй-яй-яй. Я, даже если я не люблю аятоллу, и моя борода чуть короче, чем у него, да? Или совсем ее нет, не знаю, можно ли там так. Я буду все равно за родину.
1: Конечно.
0: И вот эта стойкость, даже несмотря на те разрушения, даже несмотря на то, что Израиль хвалится, мы там разбомбили то, у них нет ни армии, ни флота, ничего.
1: Много, да.
0: А душу внутреннюю, человеческую основу, арматуру, вы тоже разбомбили?
1: Ну, посмотри, сколько выходит людей, да, вся улица иранская, она постоянно в возбужденном состоянии, ведь обычно он затухает. Мы знаем это по цветным революциям в странах СНГ, что, ну, побузят, и потом на спад. А здесь...
0: А качество другое людей там, да. Это другие.
1: Это уже вопрос цивилизации.
0: Это персонажи другие. Да.
1: А эти
0: персонажи... Те за чечевичную похлебку соглашаются, а эти нет.
1: Это правда. И они знают, за что они умирают. И, конечно, просчитать это и рассчитать оказалось невозможным для планировщиков. Но вот с другой стороны, давай посмотрим. Вот сейчас Объединенные Арабские Эмираты ушли из ОПЕК, нарастает некоторая напряженность внутри арабского мира, потому что надо как-то осмыслить то, что происходит, и находить какие-то политические адекватные решения, учитывая фактор Израиля и Соединенных Штатов. Разрывать с ними опасно, тяжело, потому что давно...
0: Дружить еще опаснее.
1: Да, дружить становится совсем страшно.
0: Страшно вообще, да.
1: Может прилететь.
0: Может прилететь.
1: И уже прилетает. И вот получается, что одна из целей Израиля – разобщить Арабский Восток. Им это и раньше удавалось, да, когда они подписывали разные там аврамические соглашения. Но теперь, похоже, они уже просто дробят арабский мир на составные части. И это ведет к ослаблению ведь и экономик этих стран.
0: Ну, в том-то и дело. Поскольку не удается силам добра, наверное, такие есть тоже, как-то решить эту проблему многовековую. Арабский мир, персидский мир, израильский мир – близкородственные, далекие и так далее, помноженные на экономику, на давнюю историческую вражду где-то, какие-то проблемы нерешенные, которые не могут быть решены в ближайшие исторические перспективы, а также в далекой тоже, может быть, не могут быть решены и так далее. Это все это делает для политической, прагматической политической структуры, которую, мне кажется, американцы представляют, да, которым надо ресурсы. Чего они там от них хотят? Они что, думают о том, как там персидская цивилизация? Все же сказал человек.
1: Выживет или не выживет.
0: Вот именно. Он готов, в случае чего ее... Знаете, как помнишь в этом фильме «Девчата»? Этот ходит Пуговкин за начальником стройки, и тот говорит: «Печку». Он говорит: «Разломаем». Он говорит: «Да нет, побелить». «А, побелю». То есть вот эта история о том, что ходит и смотрит. Американская технология мышления, она простая. Надо разрушить — разрушим. Надо побелить — побелим. Надо сказать, что, значит, мы ваши друзья, скажем и так далее. Возвращаясь, если к Арабским Эмиратам, которые ушли, ну, мне кажется, по идее, это вот и есть вот это разобщение. Здесь уж совсем не очень понятно, а какая выгода-то от этого Арабским Эмиратам? Чего они хотят вообще?
1: Ну, хотят они, видимо. Я так предполагаю.
0: Зачем они это делают? По-моему, они подумают вернуться.
1: Дело в том, что, конечно, все в ожидании того, что когда-то откроется Армузский пролив, и тогда не связанные квотами, они начнут продавать это, не оглядываясь на те ограничения, которые накладывает ОПЕК. То есть рванут как бы, и по стоимости тоже. Ну, вот это одна из версий, не моя, а специалиста. Ну, во-первых, тут что-то предсказать даже в ближайшую или даже среднесрочную перспективу очень трудно, но мне кажется, что это еще и политический сигнал. Вот я смотрел «Большую игру», там господин Бабаков, он у нас тоже очень интересно мыслящий человек, именно чаще с экономической точки зрения.
0: Он, по-моему, из бизнеса же вышедший человек.
1: Я не знаю, откуда он настолько уже давно в Думе, но, наверное, из экономики, по крайней мере. И вот он сказал, что нет, судя по всему, этот выход, это попытка нащупать и ориентироваться на появление новых сил. Кому-то надо сильнее прислоняться.
0: Поглядим, да.
1: Но это понятно тогда, кому, если это такой жест, потому что Соединенные Штаты давно мечтали ослабить ОПЕК. Конечно. И если вот с этой точки зрения, то, конечно, Арабские Эмираты идут вот в эту сторону.
0: Да, в сторону открытия Армейского пролива.
1: Я не знаю, какие-нибудь четвертые, по-моему, по объему.
0: Нет, там все хорошо.
1: Объем за 3 миллиона баррелей. Поэтому за этим процессом интересно наблюдать, но вот это брожение, да, и мы говорили как-то в нашей передаче с господином Бакланом, который хорошо знает Арабский Восток, он говорит, ну да, арабская весна не принесла ничего существенно плохого для монархии Персидского залива. И вот, пожалуй, сейчас арабская весна, вариант, как говорят, 0.2, уже касается монархии. Посмотрите, как напугана Саудовская Аравия, да, тоже пытается в своем, так сказать, ареале, пытается, наоборот, наладить отношения более близкие с Египтом, там, с этим идет немножко другим путем. Но представьте себе, что эти страны, которые давно уже связали себя экономикой, да и политикой, и военной составляющей с Соединенными Штатами, что вот они так раз и отплывут. А это, конечно, очень сложно. Но у меня вопрос вот какой. Нам-то как быть, как поступать, насколько для нас это опасно, насколько, вот есть вопрос слушателей, для нас опасно и что делать, учитывая вот эту жесткую тенденцию контроля морских коммуникаций.
0: Ну вот если узко говорить вот об этой ситуации, о проливе, о той военно-политической ситуации, которая сложилась, нельзя сейчас сказать, что нас это как-то берет за горло. Нет, тут и цены на нефть чуть-чуть подросли, и не чуть-чуть даже.
1: И объемы
0: выросли, и под влиянием неумолимых сил. Тут как-то и санкции немножко, так сказать, разведнелось временно хотя бы, да?
1: Ну да.
0: Но мы все-таки, как мне кажется, сохраняем традицию долговременной оценки этой ситуации. Мы не можем, мне кажется, вот так, как некоторые страны, маленькие или не маленькие, а просто глупые, мне кажется, глупые страны, которые вот так вот бегать по миру и искать, где сиюминутную выгоду получить, а потом хоть трава не расти. У нас сложная ситуация, в целом сложная. Понятное дело, что сейчас для нас иранский фактор на фоне украинской истории всей, да, это, в общем, такая тяжелая история, сложная, рулить надо, и есть горячие головы, говорят, что мы с американцами этим связались, давайте вот, что-то, они нас все равно обманут. А мне кажется, нам надо дипломатию, дипломатические усилия и на этом треке ни в коем случае не прекращать. При этом ориентацию на Китай нам сворачивать никакого смысла нет. Иранцев, против которых натуральная агрессия произошла, мы должны всячески, по-человечески поддержать. Военного договора у нас нет и не было, и обязанностей таких нет. Но в душе поддержать, почему бы нет? Просто это народ, который, цивилизация, которая, да, наверное, она не вписывается в некоторые, значит, эти вот рамки, которые тут нам нарисовали, так мы тоже не вписываемся. У нас проблема в том, что
1: Никто
0: не вписывается, кроме тех, кто нарисовал эти рамки. Да, нарисовал эти рамки и радуется. Вот в чем штука.
1: И даже в них не вписываются.
0: И даже сами не вписываются, но держатся очень правильно делают, в том смысле, что, ну как правильно, опять тоже, если бы видим бы более глубокими людьми, политиками, и более глубоко считали на какое-то количество шагов вперед, они бы тоже вели себя иначе, они вели бы себя мудро. Иногда такие наивные надежды возникают. Когда Трамп только пришел, кто-то из политологов в минуту слабости сказал, ой, вот если бы, может быть, теперь есть возможность объединения такого, реально серьезных людей, наконец-то. Вот не этих Эстонии, не этих вот черти кого, да, а вот, представляете, вот такой симфония такая. Трамп, Путин, Си Цзиньпин, но Моди и так далее. И вот эти люди, которые... Люди и страны, и цивилизации, кстати говоря. Возможно, и Иран. Кто-то, наверное, еще и приписал. А, Иран, не забудьте. Или там Белоруссию бы забыли. Это действительно сохраняющие ценность суверенитета, сохраняющие. И они бы, любя друг друга, это вряд ли, но хотя бы из понимания того, что вот этот союз, который сохраняет суверенитеты каждого участника. Во фиговина какая с морковиной, да? Но она красивая.
1: Тем самым вносит стабильность некоторую в мир.
0: В мировое устройство, да? Почему бы нет? И тогда Европа, расколотая, бессмысленная, беспощадная, не понимающая своих собственных завтрашних целей и какими-то карликами возглавляемая вся и так далее. Может быть, тоже бы задумалась над тем, а какова ее роль? Ну, к сожалению, вот это прекраснодушие, оно пока не побеждает.
1: Владимир, вот я хочу задать тебе вопрос. Ты уже давно, несколько лет дружишь со многими журналистами, политиками Белоруссии, даже входишь в какие-то организации совместного вот такого сотрудничества с белорусами. Ну, этот год у нас ознаменован 30-летием, да, создания союзного государства.
0: Так точно.
1: Ну, вот 30 лет прошло. Что сейчас, как дышит Белоруссия сейчас, люди, с которыми ты общаешься, вот спустя 30 лет, как эта идея зародилась, угу. И тогда же воплотилось. Угу. Но это же организм, это же союзное государство. Жучили. Оно не может быть провозглашено, а потом за этим ничего не последует. Там были действия, там были подписаны важные документы, подкреплено сотрудничеством в разных областях, включая военную. Ну, а все-таки, а народ, вот, понимаешь, я представляю себе белорусов. Вот, не так давно был в этой стране. Угу. С одной стороны, значит, Украина, которая кипит вся, как разум возмущенный, и также кипит рядом Европа,
0: да.
1: Которая, ну, хамит бесконечно, угу. В том числе и белорусам. Но как вот люди себя простые ощущают? С другой стороны, есть Россия, на которую можно опереться. Но знаешь, ведь не будем идеалистических картин рисовать. Кого-то это пугает. Кто-то, наверное,
0: есть такое, да.
1: Кто-то, наверное, хотел бы так называемого европейского пути развития, да. Ну, там не очень это манифестно заявляя, непопулярно, бо. Но, тем не менее, такие люди, наверное, есть. Так вот, хочу баланс. Все-таки угу. Как белорусы в массе своей, да, и особенно молодежь относится к укреплению союза, союзного государства с Россией на фоне того, что у них под боком очень... угрожающая ситуация и со стороны Украины, и со стороны Европы.
0: Мне кажется, что такой точкой, водоразделом определенным в этой истории были события 2020 года, когда была предпринята просто попытка государственного переворота, да. И в ней принимали участие достаточное количество тех самых простых людей, в том числе молодежи. Как однажды горько заметил Александр Григорьевич Лукашенко, он сказал, мы им целый район построили, а в Минске действительно есть такой район, хороших домов, хорошей планировки, с озерцом, с лебедями, с рестораном с прекрасным и так далее, и так далее. Мы им целый район построили айтишникам. Угу. Вот этим мастерам искусственного
1: Кремниевая интеллекта. Долина,
0: да, вот о которых Кремниевая долина, да-да-да-да. Они потом нас свергать решили. В этом прозвучала какая-то обида. Внутренняя обида. Дело даже не в обиде, а в верной оценке. Вот там была сделана в 2020 году верная оценка, и я должен сказать, она не только начальством была сделана, и руководством Беларуси. Как мы знаем, там Александр Григорьевич все же взял в руки автомат и решил многие проблемы, опираясь на поддержку России.
1: Но прошло вот 6 лет с тех пор.
0: И прошло, вот. И прошло, а ничего, они работают над этим. Если раньше вот эта вот история о том, что а вот Россия, а вот Польша, а вот, вот это там, значит, многовекторность там да. Жила у нас, да, цвела. Да, да, да. Ну, и если не цвела, то так поливали ее, по крайней мере,
1: да.
0: По весне, чтобы она, значит, не захерела, да?
1: Mm.
0: Сейчас этого нет. Почему? Потому что в том же 2020 году союзное государство внезапно взяло и сработало. Когда трудно стало по союзному государству, мы можем им помогать, мы можем заходить. Мы можем помочь, действительно, поддержать стабильность. Мы как-то так предлагали Януковичу, между прочим. Он сказал, да не, я лучше с тобой, с вами пооткрываю Олимпиаду. Да, у меня все в порядке, я приехал Олимпиаду открывать. Ну, открывай. Лукашенко не таков.
1: Да,
0: поэтому другой. Союзное государство проверяется на каких-то таких... Сказать, что он, например, вот какую-то роль выполняет гигантскую, да, или там вот ему нужен собственный флаг, герб и чего-нибудь еще, это я не уверен. Но в нужный момент, когда по экономике нужны решения, военно-стратегические решения, где какие ракеты будут стоять и насколько это продлевает нам подлетные зоны к разным чувствительным местам и так далее, это решается через союзное государство, через политику эту вот выработанную, отработанную. Ну и многие вещи, которые мы так между делом вроде, а мы уже привыкли. Это тоже благодаря союзному государству, между прочим. Это мы поехали без визы. Кстати говоря, когда приезжаешь в Беларусь, ну это понятно, сейчас вопросы безопасности, но когда приезжаешь в Беларусь, ты идешь себе через двери аэропорта, и все, и ты в Беларуси. Да. Но у нас, когда ты возвращаешься к себе домой, да, ты немножко стоишь в очереди, тебе немножко смотрят.
1: А туда нет.
0: А туда... Ну, что сделаешь? Когда безопасность... Мы решим кое-какие проблемы, связанные с безопасностью.
1: Ну, в России так... ведь в войне, в Беларуси нет.
0: Да, да, да, это верно.
1: Спасибо, спасибо. Владимир Константинович Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель Совета директоров холдинга «Комсомольская правда», главный редактор в прошлом газеты «Известия», отвечал на мои и ваши вопросы. Здоровья и творческих успехов!
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Создание сверхзвукового гражданского самолета. Контекст. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о ведущихся предварительных работах над новым проектом. По его словам, это необходимо для создания научно-технического задела. Основные испытания технологий сверхзвукового гражданского воздушного судна запланированы на 2029-2030 годы. Опытно-конструкторские работы ожидаются на рубеже 2035-2040 годов. Первое тестирование интеллектуальных технологий для лайнеров было проведено в апреле в Институте имени Жуковского. За всю историю авиации было создано два сверхзвуковых самолета – советский Ту-144 и британо-французский «Конкорд». Однако из-за высокой стоимости эксплуатации и небезопасности полетов они были выведены из состава воздушного флота. Но идея, как таковая, со счетов не списана. По словам главы Ростеха Сергея Чемизова, в нашей стране знают, как сделать сверхзвуковой гражданский лайнер. Подобные проекты осуществляют и американцы, одна из частных компаний и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Недавно аппарат X-59 достиг скорости 1234 км в час, приблизившись к преодолению звукового барьера. Однако проблемы с шумовыми ограничениями и поддержанием давления в салоне пока не решены. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Баку час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. В Крыму призвали ФРГ умерить пыл насчет планов Украины. Молдавских учителей призывали учить детей отказу от традиции Дня Победы. В Госдуме предложили обучать школьников работе с искусственным интеллектом. Подробности далее. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти ФРГ умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной. По его словам, Европе пора демонстрировать заинтересованность в прекращении конфликта на Украине и не подливать масла в огонь своими визитами и провокационными заявлениями. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. Позже он заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1500 километров. Мальта должна вести диалог с Россией, которая действительно хочет мира, чтобы страны могли по-настоящему понять друг друга. Об этом заявил посол Мальты Кармело Ингуанес в эфире RT. Он подчеркнул, что его страна не имеет ничего против России и выступил за то, что государства должны вести диалог. Он также отметил, что политика, исходящая из Брюсселя, не служит укреплению таких маленьких стран, как Мальта, поэтому нейтральные страны должны быть практичными. Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на фоне предъявления обвинений бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку напомнил Киеву, что борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления Украины в ЕС, сообщил украинский телеканал «Общественное». По информации СМИ, Мерсье отметил, что Еврокомиссия будет внимательно следить за развитием ситуации. Накануне Высший антикоррупционный суд приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание будет продолжено сегодня. Руководитель специализированной антикоррупционная прокуратура Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4 100 000 долларов. Молдавским учителям на конференции 9 мая предлагали учить детей примирению с нацистскими палачами и отказу от московской традиции празднования Дня Победы, сообщил председатель Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. По его словам, 9 мая в Театре оперы и балета в Кишиневе по инициативе Министерства образования Республики под патронатом президента страны Майи Санду и при участии Совета памяти прошла международная конференция под названием «9 мая. Поминовение. Примирение и европейское единство». Петрович отметил, что на мероприятие привезли 1200 педагогов со всей Молдавии, оплатив выходной день и командировочные. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Марина Ким в беседе с РИА Новости предложила пересмотреть подход к преподаванию информатики в школах и включить в программу «Основы работы с искусственным интеллектом». Парламентарий отметил, что школьников необходимо учить не только пользоваться цифровыми инструментами, но и грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы. Ким пояснила, что поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник». С Дмитрием Пучковым.
4: Друзья, всем большой привет. Стартуем практически как в понедельник.
5: Пора.
4: Только да. В рабочий вторник.
5: Только во вторник, да.
4: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков и прогульщик Петр Лидов к нам вернулся. Коллеги, я вас приветствую.
6: Добрый вечер, Татьяна. Петр, привет.
7: Ну, во-первых, добрый вечер. Не прогульщик, а я находился на заслуженном отдыхе.
5: Как там?
7: Ой, Дмитрий Ильич, тут, знаешь, словами бессмертной песни Владимира Семеновича Высоцкого можно только ответить.
5: Где был я вчера?
7: Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями.
4: Это значит, что хорошо.
5: Отлично.
7: Да, неплохо было, да. Соглашусь, даже в эфир не смог дойти.
4: Ничего, прощаем.
5: Да.
4: Отдыхать всем периодически надо, это совершенно нормально. Но с Дим Юрьевич только работает даже в отпуска и в выходные праздничные дни.
7: Да.
4: Вот. А мы с тобой.
7: Но у Дим Юрьевича мотивация. Он все-таки лидер общественного мнения, понимаешь? Ему надо быть.
5: Это важно.
7: Конечно. Ему надо
4: ответственный
7: быть
4: пост.
7: На плаву все время, понимаешь? Нельзя.
5: На острие.
7: Сразу потеряет аудиторию и отвернется от него молодежь. Все, и перейдет к какому-нибудь там, я не знаю, иноагенту неизвестному нам.
4: Не, такого не будет.
5: Мы не такие, нет. От нас просто так не уйдешь.
4: А, я даже не знаю, с чего начать. Тут так насыщенно, особенно все, что связано с Украиной.
5: Как говорил Козьма Прутков, начинай сначала и иди до конца.
4: А вот я не уверена, что в случае с Украиной надо начинать сначала. Там все так запутано, что, понимаете, может быть, с конца, но будет.
5: Ну что там у них?
4: Чуть-чуть понятнее. Давайте, наверное, мы с Юлией Мендель, если кто-то не знает, это бывший пресс-секретарь mm-hmm. Зеленского, работала она несколько дней, но относительно недолго, но, тем не менее, опыт у нее такой был. Она дала довольно резонансное интервью, после этого ее уже внесли.
5: Кому?
4: Значит, Такеру Карлсу, американскому журналисту.
5: А вот. Это она уже в Америке была, интервью раздавала или по телефону?
4: Нет, они сидели лично, я я посмотрела, минут 20 где-то вот я успела посмотреть первую. Правда, в максимально странном переводе, Дим Юрьевич, там не хватало вашей профессиональной руки, чтобы озвучить все, что происходило. В общем, целиком не посмотрела, так
7: это
4: и
7: не рукой.
4: Немного ознакомилась.
5: Да.
4: Ртом.
7: Головой, я бы
4: и головой.
7: Если брать шире, чем просто ртом, то получится все-таки головой.
5: Да.
7: И ртом в том числе. Включая головой, включая рот. Вот я бы так сказал.
5: Комплексный подход.
4: Да. Внесли уже и в базу, значит, и в списке миротворцев. Она миротворца.
5: Ах, гадина, да. Попалась,
4: попалась,
5: наконец-то.
4: Попалась, да. Но она, на самом деле, сразу там с первых минут, она говорит, я вообще ни в коем случае не поддерживаю Россию. Называет она специальную военную операцию там самым, значит, негуманным вторжением на территорию суверенной страны. И все как принято, в лучших красках. То есть за
5: Россию... Суверенная страна, это у нее Украина.
4: Да-да-да, вот. То есть она ни в коем случае не выступает за Россию. Она называет Владимира Путина полным злом, но и Зеленский, по ее словам, это тоже зло. И он совсем не такой, каким он вам там, значит, ну, это обращение к украинцам, наверное, к американцам кажется.
7: А Трампа она там не называет злом,
5: случайно? Злым злом.
4: Слушай, ну я не досмотрела, да, вот прям Трампа, потому что там было что-то еще. Я говорю, за первые 20 минут там было в основном все про Зеленского непосредственно. Ну и призывы, как бы, да, давайте вам открою глаза.
7: В жизни Зеленского.
4: Да.
7: После того, как он там шашкой махал, так сказать, по поводу 9 мая, как-то ему там, видимо, объяснили.
4: Что нельзя так делать?
7: Ну, как-то там сразу к этому пришли, к Ермаку, значит, там вот теперь эта девушка интервью дает.
5: Набу.
7: Как-то так все. Ты куда
4: полез?
7: Ну, вот
4: одно с другим и связано, да, поэтому.
7: Ты заставил уважаемых людей, так сказать, за тебя тут разговаривать.
5: Отвлекаться от Армудского пролива.
7: Да, да.
5: Да.
4: А для меня, кстати, это было удивительно, но про Ермака, я думаю, мы отдельно поговорим, вот даже про эту Мендель, ну, давайте будем честны, она далеко не самый какой-то известный человек на вот международной арене, и в этом смысле, почему Такер Карлсон, то есть я когда начала смотреть, думаю, а как ты понял, что интервью надо брать именно у нее, ну, то есть обычно это все равно каким-то образом, да, там...
5: Я могу сказать.
4: Да.
5: Подсказали знающие люди. Вот,
4: у нее, да.
5: Вот с ней поговори. Мы тебе ее привезем, она расскажет массу интересного. И не обманули. Во-первых, привезли. Во-вторых, действительно рассказала массу интересного. Сейчас это так аукнется в Европах и Америках. Красота. Хорошее интервью, да.
7: Да, посмотрите. Ну, да, я скажу, что у Такера Карлсона были интервью, которые носили, ну, такой, как бы сказать, такой... Не заказной, наверное, трудно его в этом обвинять. Нет, у него всегда интересно. Но вот, например, с Павлом Дуровым, когда он интервью делал, ну, там даже по подаче было ощущение, что, конечно, эта инициатива была со стороны Павла Дурова. Ему надо было выступить, и он там излагал все. Вот я просто как специалист по коммуникациям и по подготовке того, что называется там месседж, и того, что ты там говоришь, и что тебя спрашивают, как на что отвечать. Вот он там шпарил просто вот прямо по бумажке, как говорится, по методичке, очень подготовлено, хорошо. Вот. И здесь, конечно, в таких ситуациях это может быть, конечно, личная инициатива одного или другого. Возможно, они, кстати, даже, может быть, и знакомы были, если она... пресс-секретарь президента, вполне возможно, они были бы на связи. Но понятно, что вот такой вот выход в свет с некими публичными заявлениями для пресс-секретаря, это все-таки довольно, ну, такое нечастое явление, как мне представляется. Это все-таки профессиональная, ну, такая, не касса, часть профессионализма пресс-секретаря состоит в том, что он исполняет функцию, не является сам какой-то фигурой, потом не идет и не рассказывает, что вот там изнутри какая кухня была. Ну вот я, например, работал, там, возглавлял пресс-службу в нескольких организациях. Ну вот если бы я сейчас пошел и стал бы там рассказывать, а что там, как мой начальник, значит, и прочее, как он там, что и так далее, но это было бы верх непрофессионализма и непорядочности в первую очередь. Но если бы старшие товарищи подсказали бы, наверное, какие-нибудь, и с паяльником, так сказать, стояли бы над душой, то я, конечно, то я все равно бы не пошел. А вот Юлия Мендель пошла.
5: Да, да. Ну, это политика, чистая политика. Ты на чьей стороне, ты за что, за добро ли? Вот ты однозначно против России, но ты за Ридну Неньку, да. Давай расскажи, как же, кто же мешает Украине победить эту проклятую Россию? И вот она нам излагает. Да, причем говорит, как нетрудно догадаться, чистую правду. Потому что правда кругом настолько страшная, что ничего сочинять не надо. Говори как есть, все и так обалдеют, потом из ведра Такера Карлсона отливать надо будет, чтобы в себя пришел. Какая прелесть у вас там происходит.
4: Давайте в двух словах, что она вообще сказала, а то мало ли вдруг ты пропустил. Мы тут... Ну, для нас объективно ничего глобально нового нет в ее заявлениях. Ну, во-первых, по поводу зависимости от запрещенных веществ. Ну да, угу. У Зеленского. Он говорит, это абсолютно все в курсе, все всегда обсуждается, он там
5: Извини, перебью. Если вы хоть что-то в этом понимаете, не надо быть личным секретарем там или еще что-то. По морде, по мимике, по дерганию носом, фырканьями там и прочее, все видно всем за километр. Вот.
4: Ну, плюс она сказала, какие ставились задачи перед прессой, ну, то есть как пропаганда должна была работать, какое количество журналистов нанимались, либо блогеров, которые должны были ежедневно рассказывать о том, как в стране все прекрасно и хорошо, какие при этом там тоже были методы, которые напоминают времена Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ну, в общем,
5: доктора Геббельса, да?
4: Да, всё именно.
5: Дополню. Опять, с вашего позволения, мы много лет смотрим, и все эти много лет мы видим, что для Украины война в информационном поле, она гораздо важнее, чем настоящие боевые действия.
4: А почему? То, что просят таким образом деньги?
5: Естественно, да. И победы-то одерживаются, как это теперь модно говорить, это гибридная война. Угу. Все это пропихивают с Запада, а потом обратно на Запад. Ну, прекрасно получается. Ну, а дальше... А что делать с тем, что все методы западной пропаганды развил до предела, не сказать, что придумал, а развил до предела доктор Геббельс. Они не стесняются пользоваться наработками немецких нацистов нигде, ни в медицине, ни в пропаганде. Что не так-то? Вы же западные люди, у вас это норма жизни.
4: Давайте к Ермаку переходить. Так. Это же связанная у нас история. Но обвинили в коррупции, опять же, глобально. Мы тут абсолютно никак не удивляемся. Он говорит, значит, да, Ермак, напомню, что это бывший глава офиса Зеленского. Говорит, ничего у меня нет, ничего не воровал, я тут ни при чем. И вот этот вот поселок под Киевом, да, коттеджный, дорогой, тоже никаким образом не причастен, но это ясно. В какой-то момент были вбросы, как я понимаю, в телеграм-каналах и в СМИ активно, что якобы уже он вот арестован, вот в наручниках, значит, в машине сидит, но какого-то официального подтверждения я лично не нашла. Но тут даже интереснее еще другое, что теперь многие говорят, что Зеленскому грозит якобы преследование, уголовное дело, но я в это почему-то пока еще не сильно верю.
5: Как такое вообще может быть? Да. Все вокруг воруют, сверху донизу, одно варьё, и только наверху стоит честный Зеленский, кристально чистый. Вообще, он им нужен, поэтому его лично трогать нельзя. Но путем подобных наездов его можно заставлять делать то, что надо хозяевам. Если будешь артачиться, мы тебе...
4: Ну, то есть ему таким образом объясняют грани
5: дозволенного. Допустимого, да. Mm-hmm. То, что, ну, про Ермака, наша любимая Татьяна, что у вас там по материалам следствия, покажите. Рассказывать, что он наворовал вот на это и наворовал вот на это, конечно, все прекрасно, мы понимаем, да. А это как-то документально закреплено. Вот бумаги о его купле, вот это на его маму куплено, это на его брата, у которых доходы вот такие, а куплено вот на... Ну, есть что-нибудь? Нет. Ну, рассказы не смешно. Это все чисто политическая возня. Мы тебя пугаем, чтобы ты действовал вот так. Но в целом смешно, да. Кругом одно варьё, и только Зеленский чист. Просто хрустальный.
4: Ну, Ермаку, наверное, теперь уже не отделаться от этих обвинений,
5: да, если
4: как
5: он
4: я понимаю.
5: Оттуда не уедет, все у него нормально. Мы же помним, да? Как в прошлый раз было. И что с ним сталось? Ну, это два этих орла, Миндич и Цукерман, потому что там все деньги лежат от вас подальше, а с Израиля выдачи нету. Ну, а это тому чего? Сидит пока.
4: Петр, что добавишь по поводу...
7: Ну, я добавлю, что мне кажется, что, конечно, Зеленский не жилец после окончания специальной военной операции, когда бы она ни закончилась. Вот, естественно, любые выборы практически лишены, ну, у него не будет просто шансов, на мой взгляд. Плюс при наличии, я уж сложно представить, какого объема компромата на его и его союзников, в общем, позволяют ему, очевидно, вернее, его хозяевам, конечно, держать его на коротком поводке и, ну, там, гарантировать некоторую неприкосновенность, возможность уехать потом или что-нибудь такое. То есть здесь он, конечно, президент, руководитель войны, он популярен пока, значит, ну, вот есть возможность заниматься пропагандой, пока есть возможность вот издавать эти идиотские указы там про аппарат на Красной площади, ну и скакать там, значит, по всему миру и просить денег. Вот. Но, на мой взгляд, ситуация движется в не очень хорошем направлении. Ну, понятно, что не только на мой взгляд. Вне зависимости от того, насколько успешны будут переговоры, вернутся ли США там туда, или они не вернутся, примет ли Украина условия России, или не... пока все указывает на то, что никто ничего не примет. Вот. Вне зависимости от этого, в общем, ситуация не самая радужная, потому что это все-таки... столкновение, прежде всего, экономического потенциала, деньги нужны, и несмотря на то, что мы слышим вот эти заявления со стороны Европы, очень такие все, вот они там сейчас, они там перевооружатся, сейчас они там армию соберут какую-то 100-тысячную и прочее, это все, конечно, очень интересно, но они все политики, и политики, срок действия которых, в общем, не такой уж и долгий. Вот, поэтому они, конечно, заявления могут делать, какие они хотят, и, наверное, даже двигаться в этом направлении, но по факту денег больше не становится у Европы и у Украины.
5: Я бы еще добавил, если у вас есть какая-то конкретика, ну, хватайте любого. У Ермака, например, туча подчиненных, он не один. Точно так же, как...
4: Там еще некоторые люди
5: есть. Это верхушка пирамиды, а основное, так сказать, тело – это пирамида. Хватайте всех подряд, начинай рассказывать. Это не только эта вот дама Мендель взяла и одна вам что-то рассказала. Там таких 100 человек. Ну, не хватают? Нет. Не говорят ничего вслух? Нет. Ну, значит, цели совсем другие преследуются.
4: Но вот мне, честно говоря, слова Владимира Путина, которые пару дней назад были сказаны после празднования Дня Победы, вот в эти выходные, наоборот, обозначило, что дело близится к завершению, но без лишних деталей, как он умеет, да, там строго, лаконично, четко, понятно. При этом мне наоборот показалось, что вот то, что и сегодня происходит, и то, что до этого Владимир Путин говорил, и что все-таки таких там серьезных провокаций у нас, слава богу, во время празднования опять же не случилось, я подумала, что наоборот, это может быть уже действительно какое-то приближение к завершению.
5: Посмотрим.
4: Всех, по крайней мере, военных событий.
5: Мы не можем знать. Понятно, президент самое информированное страну, лицо в стране, естественно, ему виднее. Но тут, опять-таки, это все оказывает серьезное влияние на политическую обстановку. Поэтому говорит он то, что считает нужным говорить. Мы можем только посмотреть.
4: Дополню тогда, кстати, что официальный...
7: Да, прошу прощения. Да. Не, я хотел перейти к тому, что он сказал по поводу переговорщика Шрёдера.
4: Давай, я просто хотела как раз сказать, Песков подтвердил, ну, в очередной раз мы это уже неоднократно слышали, но важно, да, вот после всех этих и скандалов, и заявлений Зеленского, что как бы мы готовы встречаться, Путин с Зеленским, готовы, и в третьей стране готовы при условии, что все будет идти действительно уже к финалу, и будут четкие понимания, для чего они там
5: встречаются. С твоего позволения уточню. Мы с тобой это 300 раз обговаривали.
4: Еще столько же.
5: Только когда условный технический персонал оговорит все условия, с этими условиями все согласятся, вот только после этого состоится встреча руководителей государств, которые это подпишут. Ничего подобного мы не видим и не слышим. С нашей стороны все время поступает предложение, с той стороны не поступает ничего вообще. Поэтому а в чем смысл переговоров? То есть это вот немедленная трактовка. Путин захотел встретиться с Зеленским, да ничего он не хотел. Нет, он хотел бы прекратить войну. А для этого надо подписать соответствующие документы. Вот когда она будет прекращена, тогда и подпишут.
4: Коротко дополню. Значит, по словам главы Национального антикоррупционного бюро Украины, Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования о коррупции. Всё. Это самая свежая просто инфа пришла.
5: Было бы удивительно.
4: Петр, давай по поводу Шрёдера.
7: Ну, смотрите, мне кажется, что вот выступление президента, оно было, ну, весьма таким, мне кажется, даже программным в каком-то смысле. Еще раз, по большому счету, в хорошем смысле, он ничего там нового радикально не сказал. Вот, он действительно повторил позиции России, повторил, что наши предложения их можно по-разному характеризовать, они на столе, вот, мы готовы там обсуждать и так далее. Но, смотрите, что он сказал, мне как показалось интересным. Первое, он сказал, что Макрон, значит, во время начала спецоперации лично звонил Путину и просил, значит, его вывести войска из-под Киева для того, чтобы Украина могла выполнить, значит, те, скажем так, пожелания, которые были ей предъявлены. После этого, значит, образовался Борис Джонсон, то есть, видимо, Макрон отвечал как бы за разговор с российской стороной, предпереговорный, а, значит, вот Джонсон там нарисовался и сорвал договоренности со стороны украинской, предложив биться до последнего украинца. Таким образом, Путин сказал, что он никому из действующих украинских политиков, европейских политиков, причем он даже не берет ЕС, он берет страны конкретно, доверять там некому. Возможно, сказал он, таким переговорщиком мог бы быть Герхард Шрёдер, из тех, кого я знаю. Но, на мой взгляд, это заведомо невозможная кандидатура. И таким образом, назвав имя Шрёдера, он, в общем-то, сказал, что разговаривать больше не с кем. Больше никого нету. То есть, а кто еще может быть, ну, даже Меркель он не назвал. Вот.
5: Нет.
7: Поэтому, на мой взгляд...
4: И сама она не получила никакого уведомления, как об этом было сегодня.
7: Более того, перед, да, значит, тем, что когда Россия уведомила всех своих партнеров, Китай, Индию, там, Соединенные Штаты, ну, Соединенные Штаты, конечно, не партнер, но тем не менее, уведомила о том, что могут быть удары по центру Киева, а Европу даже никто не говорил, не связывался с Европой, их никто не предупреждал. То есть мы на сегодняшний день Европу вообще, как говорится, как в том анекдоте, за человека не считаем. И разговаривать там не с кем. Вот мне кажется, именно это хотел президент сказать. При этом он продемонстрировал спокойную уверенность в том, что, опять же, цели будут достигнуты. Да, возможно, они там кому-то понравятся, кому-то не понравятся, но вот ощущение того, что переговоры находятся где-то там на какой-то финальной стадии, вот у меня лично нет. Может быть, это был такой посыл Соединенным Штатам, что, дорогие Вытков и Кушнер, возвращайтесь, там продолжим, так сказать, консультации. Вот. Но в целом Зеленский тоже ведь ведет себя агрессивно, ведет себя, ну, скажем так, нагло. И никаких признаков того, что Украина собирается выходить из ДНР и ЛНР, ну, ДНР там в основном, да, их тоже не просматривается. То есть ощущение такое, что ДНР будет освобождена после этого, как Владимир Владимирович и обещал, а он человек, который юридически точно все свои, значит, соблюдает, он, скорее всего, скажет, хорошо, я вам говорил, что следующее предложение будет хуже предыдущего. Вот вам следующее предложение. Можете продолжать. Вот мне кажется, вот в этом примерно, в этой стадии находится, так сказать, переговорный процесс, и несмотря на то, что он вел себя крайне спокойно, уверенно и так далее, как подобает российскому президенту, он все-таки вот это хотел показать, как бы я вот это прочитал, а не то, что сейчас вот через неделю, сейчас вдруг внезапно они встретятся где-то с Зеленским и что-то подпишут. Мне вот, мое ощущение такое, но это чисто мое ощущение.
5: Я бы от себя еще добавил, что гражданка Меркель, которая публично говорила о том, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию, кто с тобой разговаривать-то будет вообще. То есть это, ну, считай, с моей точки зрения...
4: Меркель в этом плане потеряла вообще уважение, мне кажется.
5: Сама себя похоронила. Никто с ней больше разговаривать, ни с Оландом, ни с ней никто разговаривать не будет.
4: Но Оланд еще как-то, знаете, все равно...
5: То же самое.
4: Забыли. Ну, я к тому, что... И не рассматривали его давно в качестве кого-либо. Да. А Меркель, ну, относительно недавно. Она там, там хоть и Шольц, и Мерц уже, да, все поменялись, да, канцлеры в Германии. Но, ну, как бы уже... столько так... лет она там была.
5: Это такое падение общего уровня европейской политики. Это предводитель главной европейской державы. И ты вот такое говоришь публично. Я молчу, что у нас про тебя думать будут. Ну, а внутри страны, а как это ты так выступила? Немцы... Они люди, в общем-то... Нет, они с повышенной честностью. У них там с юмором напряженно, потому что про все надо говорить сразу, глядя в глаза. Врать Господь не велел врать. Там много верующих, которые относятся к этому крайне серьезно. А ты чего это? Ты вот так? Ты публично говоришь, что вы обманули и готовили Украину к войне. Молодцы, так это вы провокаторы. Вот так она даже среди своих выглядит.
4: Ну, давайте тогда про главную, ну, хотела, в общем, не так сказать, про главного дипломата, извините.
7: Это кто?
4: Европа Кайкал.
7: Да этих вообще, слушайте, это клоуны какие-то. Она-то что готова? Если есть президент России, говорит, что, дорогие друзья европейцы, вы все, из вас, из всех я могу разговаривать только со Шрёдером. Все.
5: Да.
7: Найдите мне такого же, так как Шрёдер. Ну, или хотя бы, чтобы он что-то не... Какая вообще Каякалос? О чем вы?
4: Я могу.
5: Это, как у нас обычно на стрелках говорили, ты кто? С тобой никто разговаривать не будет. И дополнительный тезис. Людей надо в уровень призывать, чтобы с ними разговаривали. А это кто такой? Руководитель державы, это чиновник.
4: Я сумею распознать ловушку, как она сказала. Она же там книжки... Блин, это такая сбитая уже фраза, что он там книжки читать не хочу, не буду
5: и
4: говорить.
5: И резко умнеет, да.
4: Да, резко умнеет, это все понятно, но она же по-русски говорит, получается.
7: Нет,
4: она
7: смотрите, это скрывает, мне кажется, очень вот сильно. Но... Есть серьезный момент, его, мне кажется, вот кто такой Европейский Союз? Это никто. Надо разговаривать со странами, я считаю. И Россия, мне кажется, эту политику проводит такую.
5: Да, да.
7: А что с ними? Они сегодня есть, завтра их там распустят как-то эту Каю Каллас. Вот.
5: Не выберут, да, перевыберут.
7: Ну
5: еще
7: да, ты их кто? Там назначают, да, их особо не выбирают.
5: Нет, это отдельный момент. А где же демократия-то?
7: Кто там?
5: Если у вас страной рулят назначенные люди, а не выбранные народом, фигня какая-то.
4: Они назначены, но любовь есть народу. Вот они так
7: любовь
4: решили.
7: Народа к Каю Каллас? Какого народа?
5: Эстонского.
4: Вопрос, какого народа? Давайте паузу сделаем, потом вернемся и продолжим беседу.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Путник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
4: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Друзья, всем еще раз привет. Мы заново усаживаемся.
6: Тут как тут.
5: Да, Татьяна Владимировна,
6: Дмитрий Пучков, Петр Лидер.
5: А мы зарядку делали.
6: Да.
5: До дивана и обратно. Вот ты так можешь быстро? Туда-сюда и все. Вернулся.
6: Могу, но там на диване сидят другие люди сейчас. Те, которые будут с Дмитрием Юрьевичем потом в эфире.
7: Уважаемые люди, да.
6: Да еще там и следующие, мне кажется, гости после на следующий эфир.
7: Подобрались.
6: Короче, там звездный состав на диване, и мне там места нет совершенно точно.
5: Ой, ну уж не прибедняйся.
6: Может, кстати, Дмитрий Юрьевич, все, кого не встречу, все прямо, я не понимаю их восторгов, но все действительно благодарят за эти самые роковые 80-е. Поэтому я в очередной раз принимаю на себя социалистические обязательства приехать к тебе в Санкт-Петербург и еще пару серий записать. Вот,
7: пора,
6: да,
7: давай.
6: Пора, потому что очень всем такие нравится. Прям уважаемые люди говорят, что такой шикарный проект, так всем нравится. И действительно, это, в общем, моя как-то вина.
5: Гордость.
7: Это продолжаем. Вот лично для меня, Петр, я ж уже взрослый был. То есть в 80-м году, сегодня 12 мая, 12 мая 1980 года меня призвали в стройные ряды Советской армии.
5: То
7: есть, я уже...
5: И вы запомнили?
6: Запомнишь такое.
7: Тоже, кстати, была примерно такая же погода, там плюс 12 в Москве и все такое. Вот. Ну, то есть я неплохо помню, что происходило, а потом как-то все это выпало, и вот то, что ты регулярно там, а давайте стенограмму заседания Политбюро слушаешь. Как такое вообще может быть? Как такое может быть? Это же не вранье какое-то там, голос Америки, ЦРУ, это же наши
5: всякие
7: коммунистические
5: СМИ,
7: вожди, да, откровенно наши, не самые тупые люди, и вдруг такое. Там постоянно, каждая передача как откровение, что же было на самом деле от ТАСС. Поэтому да, надо продолжать.
5: Будем. Ты уж, Петр, заглядывай тогда на эфир прямой, втроём тут.
7: И да. Это тоже, да.
5: Да. А пока мы новости слушали, Петр прислал видеокадры, я так понимаю, ты, может быть, хотел их обсудить.
6: Ну да, если это... Нет, ты же все-таки президент нашей программы, поэтому ты решаешь, достойна эта новость.
5: Я...

0: кадры, что он в окопе, и тут сидит там казах, украинец, белорус, русский, киргиз. Мы были одним народом. Это были либо наши, либо не наши. Вот мы как бы воевали, и мы победили. И, конечно, так вот это вот меня тронуло, вот и то, что сегодня происходит. Ну, извините, это вот...
1: Не надо в этом принимать участие. Не надо самим осквернять собственную историю и писать гадости про своих предков. Вот тогда, глядишь, и окружающие немножко умерят пыл. А если им не имется и хотят гадости про нас писать, ну вот, мордой об стол. Мордой об стол, сразу, без разговоров. И только так чего-то доходит, только так люди начинают понимать, когда на государственном уровне против вас предпринимаются определенные действия. У нас есть светоч демократии, Соединенные Штаты Америки. Никто не сомневается, что это лидер свободного мира. Что они делают, Соединенные Штаты, когда им что-то в тебе не нравится? Перво-наперво вводят торговые ограничения и пошлины. То есть, как это при капитализме принято, бьют по самому больному, по кошельку. Не хочешь поддерживать с Россией хорошие отношения? Фиг ты что отсюда получишь? И только так. Не, давайте начнем торговлю, а совсем по-другому. Вот с тобой, Орбан, мы торговать будем. И с тобой, Фица, вы нормальные пацаны, мы вашу позицию разделяем, поддерживаем. С вами будем торговать. А вот с вами нет, никогда. Вы сволочи, мерзавцы и вообще. Почему? Понимаешь, вот есть... Было такое нехорошее явление, не знаю, цинично, наверное, звучит. Элемент, скажем так, геноцида – Холокост. Так называют физическое уничтожение евреев во времена Второй мировой войны. В большинстве стран Европы, ну, ладно, во многих, так скажем, уголовная статья за отрицание самого факта.
0: В России тоже принят теперь закон касательно советского народа.
1: Извините, это надо было в 91-м году или лучше в 85-м принимать, потому что все 90-е тут натурально вакханалия каких-то дегенератов, которые плевали и гадили на наших предков. А теперь давайте посмотрим на Запад. Что на Запад смотреть? Перво-наперво смотреть надо на себя. Сперва претензии к себе, приведение ситуации в порядок внутри страны, а потом и вами займемся. Мы, кстати, помним, что вы говорили. Вы. И к вам будут приняты меры. Вот только так. А то, если это, ой, нам деньги нужны, то есть вы память предков продаете, что ли, и историю родной страны? Так нельзя. Такого быть не должно. Как раз наоборот. Это должно быть образцово-показательно. Вот ты пока не извинишься за своих дегенератов, пока публично не принесешь извинения, не отринешь все это, не расскажешь, что ты теперь хороший, и поэтому с тобой надо дружить, тогда да, а без этого нет.
0: Петр, по поводу ситуации на Кипре, что скажешь?
2: Ну да, там просто хороший ролик, парень показывает, что, ну там, видимо, какое-то мероприятие массовое, там люди разных национальностей со своими флагами стоят, там флаги видны российские, украинские, белорусские люди пришли, там, наверное, и другие есть, может быть, казахские или еще какие-то, ну и говорит, что вот у нас тут вот никакой драки. Там другое интересно, что уже, конечно же, всех участников осудили. Осудили их, конечно же, там, где положено такое осуждать, что с русскими, значит, нельзя рядом стоять, нельзя им там жать руки и прочее, всех, значит, надо пересчитать, кто, значит, не выразил протест явно. Это очень напоминает на спортивных соревнованиях, когда они там тоже демарши устраивают. Да, ну, вот, да, да. Уже заклеймили нацистами, вернее, не нацистами,
1: и всех,
2: а наоборот.
1: Миротворец,
2: да, всех на миротворец вместе с этой вот девушкой и с Такером Карлсоном, видимо.
0: Ну, так, осмелюсь заметить, Карлсон, да, не добавляли пока.
1: Вдогонку, что они давно вот уже на Кипре собрались и дружно вышли, это потому, что они находятся вдали от родной Украины. Там вы ничего подобного не сделаете, потому что это сразу, ну, не знаю, как там у вас за отсутствие поддержки бандеровских предков, как там у вас, тюрьма, покалечат, убьют, исчезнете, как вообще происходит? Поделитесь, нам интересно.
0: Ой, давайте. Давайте немного о другом. Мы ни разу об этом уже сколько недель бушуют, а мы об этом не говорили, про новый вирус, хантавирус. Значит, теперь все рассказывают, что Симпсоны... У нас Жириновский все предсказал, а там Симпсоны все предсказали 14 лет назад. Значит, вот эту вспышку на вирусе. Там, правда, я не смотрела этот эпизод, я посмотрела пересказ. Это ужасно. Пересказ к серии Симпсонов. Значит, что этот Барт
2: существуют
0: кричал.
2: Ли вообще все эти эпизоды? Вот большое...

0: Конечно, их потом дорисовывают.
1: Кстати, я иногда думаю, что надо сесть и пересмотреть.
0: И делают скриншот какой-то, и просто говорят, вот видите, вот там было.
2: Как ты понимаешь, там, как про того Жириновского, а что еще он наговорил, интересно, и по этому поводу, и по этому. Если вы корпусом выдвинете, а не будете выдергивать по штучке, и картина получится несколько другая.
1: Но там тоже
2: другая.
1: Говорится о том, что просто придумали какой-то вирус на, значит, лайнере, а теперь это говорят, что... Но, а по поводу самого вируса, давайте больше так, вы... И чувствуете какие-то, не знаю...
0: Симптомы?
1: Панические.
0: У себя?
1: Атаки.
2: Пока вроде вокруг нас ничего нет.
1: Нет, ну вы думаете, что это какая-то там сейчас новая эпидемия может случиться?
2: Может быть, почему нет? В общем-то, когда появился коронавирус, даже не будем это, он сконструированный, настоящий, это вообще не важно. Вот налажено авиационное сообщение между странами. Вот человек заразился.
1: Так распространялось.
2: Да, вот он запрыгнул в самолет, там три раза чихнул, и вокруг него там пять человек. Они долетели до Дубая, и шестеро в разные стороны разлетелись. Чихать в самолетах по прилету на родственников, родственники на работу, в метро, дети в школу и прочее, и прочее. И там вспышка мгновенная. Еще задолго до того, как появился коронавирус, все страшные сказки сочиняли в основном про вирус Эболы. Я не знаю, как правильно, Эбола, Эбола.
1: Я говорю Эбола, но, по-моему, это неправильно как раз я говорю. Я сама себя правлю всегда.
2: Да, жуткая болезнь, все понятно, как это происходит, все абсолютно понятно. Этот самый коронавирус, у него смертность невысокая, чего бы там кому ни казалось, народу умерло изрядно.
1: Эбола, да.
2: Да, но смертность невысокая. Говорят, у этого хантавируса от 40%. То есть у ковида было 7, по-моему, а у этого 40. Это очень много. Кстати, когда говорили, что это боевой штамм, который выпустили злые китайцы, а им его подкинули американцы, ну, это все прекрасно, но от боевого штамма, ну, ладно, пускай хотя бы 80% смертности было бы. Тут понятно, что он боевой. 7. Ну, как-то странно. Это плохо, но как-то странно, маловато. Это от каких-то хомяков, как я понял. Это уже все отследили. Кто там первый, кто второй? Это какой-то орнитолог в Аргентине занюхал где-то в этих, как в бескрайних пампасов испражнения некоего хомяка, заразился вместе с женой, оба уже померли, ну, а все остальные благополучно развозят. Тут, ну, как и с этим, как и с коронавирусом, он же до определенного вида мутирует. То есть, если вы, если вирус попал в организм, и он этот организм убил, человек умер, или кто там, носитель, так сказать, умер, то с ним и вирус помер, вы не поверите, а ему это не надо, он тоже жить хочет, в общем-то, и он непрерывно мутирует, ну да, меньше смертоносность, меньше зловредный, безусловно, но вот чтобы все умирали, нет, оно естественным путем прекращается. Вот, ничего хорошего нет. И болезни эти будут находиться постоянно. Я, кстати, помню, как-то прикупил книжку про известного музыканта и талантливого исполнителя Фредди Меркьюри, где исключительно подробно расписано, откуда взялся СПИД, кто его первый, извините, намотал, кто его как разнес, где, как, чего там сосчитано и выявлено абсолютно все, с именами, фамилиями и отчествами. Я в советской газете «За рубежом», помню, читал, что СПИД придумали в ЦРУ и специально его распространяют. Ну и долгое время граждане нетрадиционной ориентации так и считали, что это специально, чтобы уничтожать именно их, специально разработанная болезнь. Ну нет, не так это оказалось. Не так. Ну, вот так и тут.
1: И тут мой выход, да, Петр?
2: Да.
1: Что пропаганда ЛГБТ запрещена.
2: Мы-то не пропагандируем, но...
0: Да.
1: Вот видите,
0: после праздника уже... расслабился немножко.
1: Я, кстати, смотрела наш сериал «Первый пациент», точно, вот как он называется.
2: Нулевой, это про... Обычно нулевой.
1: А, нулевой?
2: Да.
1: Наверное.
2: Да.
1: Точно. Да, ну, год четыре назад, мне кажется, я его смотрела, как он только вышел. Ну, как раз по поводу распространения СПИДа тоже. И как скрывали, и как потом, значит, выяснялось вообще, что это такое. Ну, интересно было.
2: Ну, это я вам замечу. Применительно к венерическим заболеваниям в Советском Союзе с этим была настолько свирепая строгость, что как только ты с заболеванием приходишь в кожно-венерический диспансер, Сразу, перво-наперво, с кем вы сожительствовали, всех надо сдать, всех именно. Если у вас есть жена, то жена, есть любовница, любовница, еще одна, еще
1: одна. И все тоже идут к врачу.
2: Да, угу. Если отказываешься указывать, с кем ты сожительствуешь, это без затей уголовная статья, умышленное заражение, ну, угу. Тут никто не это самое. Как только они выявлены, сразу всех хватают, с них точно так же, и со всех остальных точно так же, потому что, ну, это сейчас не объясняют, а там, по сути, если ты переспал с одной женщиной, ну, таких вольнолюбивых взглядов, то за один раз ты переспал с двумя сотнями человек, сотнями, поскольку там все это ветвится. Mm-hmm. Ну, тогда за этим со страшной силой смотрели. Точно так же, как в школах там сдавать анализы на яйца глист. Каждое утро я в интернате учился, в понедельник мы из дома приезжали, каждое утро медсестра на входе по понедельникам: покажи ногти, угу. Как там у тебя пальцы, ну, ногти пострижены, дай голову сюда, тебе по башке смотрит. Полазят, нет ли вшей. Угу. Вот. И пример с овшами, что при советской власти была какая-то... Либо это керосин был для выведения вшей, либо серно-ртутная мазь для лобковых вшей. А сейчас в аптеку зайди... Ну, там примерно от 5 до 10 наименований. Вот это да, вот это здорово живем. Хотя и мыло теперь гораздо больше, и оно гораздо лучше, угу. И горячей воды сильно больше. А вот, вот так, не следят, нет, не следят. Будем надеяться, что хантавирус заборет.
1: Надеемся. Ну что, давайте немного про кино. «Россияне» подсели на ситкомы на фоне тревожности. Вот нам что сообщают. Да. Старые всякие сериальчики смотрят из-за чувства или для чувства безопасности.
2: Ничего нового в этом нет, я считаю. Была когда-то в начале 20 века Великая депрессия, в рамках которой в Соединенных Штатах производители кино очень быстро поняли, что граждане идут погрузиться в волшебный мир грез. Голливуд не просто так фабрикой грез называется. Почему? Потому что жизнь меня достала, мне тяжело. Я сюда прихожу, чтобы отдохнуть, посмеяться, напитаться хорошим чем-то и радостным уйти на улицу. Тогда же придумали хэппи-энды, что все должно закончиться хорошо, чтобы человек радостный и счастливый ушел. Ну вот, пожалуйста, наше подтверждение. Да, чего люди хотят смотреть? Не фильмы Балабанова, вы знаете, несмотря на то, какие они хорошие, они действительно хорошие. Нет, мы хотим спокойствия, радости, света и тепла. Правильно делают.
1: Кто что посмотрел? Рассказывайте.
2: Я посмотрел, наконец-то, «Дьявол носит Прада».
1: Но первую часть давайте обязательно.
2: Да, на фоне рекламы второй части посмотрел, наконец-то, первую.
1: Ну и как? Отлично. Добро пожаловать в
0: клуб. Я не смотрел.
2: Посмотри, не пожалеешь. Да.
0: Какое-то женское удивит.
2: Не-не-не-не-не, там нормально, да.
1: Послушал новый человек.
2: Хорошая, да. Там, понимаешь, такая начальница модного журнала «Мэрил Стрип». Ага. Как мы знаем, в Великобритании, значит, если хотят каких-то мерзавцев изобразить, это 100% будет британский аристократ, так скажем. Ну, вот она там сильно образованная, толковая женщина.
1: Строгая.
2: Да, да,
1: ну,
2: да.
1: Понятно.
2: Строгая, но справедливая.
1: Да,
2: как Лаврентий
1: очень.
2: Берия. Вот. Да. Вот. И она, короче, рулит самым крутым модным журналом. Вот. А туда на работу устраивается Энн Хэтэуэй. Так звали жену Шекспира, на всякий случай. Она такая, ну, не заморашка, но такая чмошница, в общем. Как ее взяли вообще в такой модный журнал?
1: Ну, такая толстенькая, ничего в моде не понимает.
2: Да.
1: И вот, тут такая,
2: вот как ты туда попала?
1: Шанс.
2: Вот как ты туда попала? Там несколько раз по ходу говорят, что многие девушки убить готовы всех ради попадания на эту должность. Почему взяли тебя, это осталось непонятным. Дальше она там со страшной силой развивается, при этом пытаются... Мэрил Стрип, что она какая-то, это знаешь, там диктаторша, она там такая суровая, она вообще, требования у нее какие-то, мягко говоря, странные, начиная от там форматирования журнала и заканчивая покупкой ей билетов. Вот. Ну и в конце концов Энн Хэтэуэй, добившись вообще, добежав до потолка и став самой лучшей в этой области, принимает решение вернуться к своему сожителю-чмошнику в компанию друзей-чмошников. И это выглядит как-то настолько странно. Только что взяты высочайшие профессиональные высоты.
1: Вот я поэтому жду вторую часть, чтобы убедиться в том, что она одумалась.
2: Пошло все лесом. Нет, мне вот это дороже. Это поразительно. Ну, в общем-то, так в жизни-то бывает по-всякому. Как правило, ну, первая любовь у всех, наверное, была. Как? Сложилось? Нет. Угу. Это единичные случаи. А и сколько любови уже в жизни было? Больше одной? Или больше двух? Или трех? И как это у вас так получается, что вот с этим человеком ты больше не общаешься и не живешь? Разошлись жизненные дороги. Как-то это, с моей точки зрения, очень странно. А она талантливая, все понимает, все делает как надо. Ура, успех! Обскакала Емелю Блант, а та тоже крутая была, а она ее обскакала, победила по всем профессиональным параметрам. Давайте я пойду назад к своему чмошнику. Это, ну, по-детски, если такая вот светлая любовь туда-сюда, по-детски, ну, наверное, да, как взрослому дяденьке, очень странно. Ну, а кино, повторюсь, блин.
1: Ну, вот, стильно, классно, да, ярко.
2: Из ряда вон. Оно доброе и хорошее. Единственное, если на русском языке смотреть будете, там английского акцента нет, и зачем-то позвали не актера озвучивать Мэрил Стрип, что для меня лично, я не знаю, там, кто такая Мэрил Стрип. Выше только горы. Это такой талантище непередаваемый. Вот кого от нас можно назначить озвучивать Мэрил Стрип? Ну, вот с моей точки зрения, наверное, это неправильно, но вот уровень – это исключительно Алиса Фрейндлих.
0: Ой, я тоже хотел с языка
2: снять. То есть это женщина, умудренная опытом и невероятного актерского таланта. Вот она, наверное, может. Вместо этого какой-то странный выбор. Зачем это? Я даже нажимать на это не буду. Кого могли бы еще позвать? Ну, это как-то странно с моей точки зрения. Вот, а кино хорошее, доброе.
1: Я думаю, что я могу вам ответить на... Хотя, наверное, все-таки нет. Не, у меня была теория, почему позвали того, кого позвали. Ну, ладно, не будем. Я, знаете, очень рада...
2: Эвелину Хромченко, которая возглавляет...
0: А, ну, потому что она, наверное, это...
1: Но вообще суть какая?
0: По работе, наверное,
1: поэтому. Вот, да, потому что, ну, как бы снимали ведь по Анне Винтур, то есть как будто бы это она такая, да, начальница.
0: И у нас есть своя вот такая, да, пусть...
1: И у нас есть своя, вот как бы давайте она озвучивает. Ну, да, вот моя теория была такая.
2: Еще раз давайте вернемся. Мэрил Стрип – актриса. Она не возглавляет модный журнал.
1: Ну, там вот такую...
2: Актрису переозвучивает актриса, а не редактор модного журнала. Зачем это?
0: Нет, ну, может быть, был коммерческий ход там какой-нибудь такой, что они там вот, партнерство такое, или да. Что-нибудь, как-то они там промо сделали, еще что-нибудь.
2: На мой взгляд, не получилось, нет.
1: Знаете, был какой прикольный момент, по-моему, это был Грэмми, ну, вот относительно недавно награждение, там как раз была презентация в том числе, да, что вот выходит вторая часть «Дьявол носит Прада», выходит действительно Анна Винтур, и выходит...
2: Прототип.
1: По кому, да, да. Прототип, значит,
0: она, главный редактор Vogue.
1: Героиня, да. Вот, что она такая вся суровая, да, главный редактор Vogue и основательница журнала. Как раз выходит она и выходит Эмили, которая играла. И та, как раз не общаясь, называет ее Эмили во время этого награждения, как бы намек на то, что это вот я тут начальница, а ты тут это вот Эмили, принеси мне. Ну, короче, вот они там обыграли эту сценку, так в целом было забавно. А мне очень приятно, что говорит Дим Юрьевич, потому что у меня расходится мнение с почти всеми моими знакомыми об этом фильме. Все говорят о том, что это наоборот про девушку, которая запуталась в конце. Вот она думала, что любовь важнее карьеры, бла-бла-бла, вот это вот все. Нет, ну как бы с этим мы спорить не будем.
2: Бывает,
1: но...
2: и так.
1: Бывает, да. По-другому. Я очень хорошо помню вот эту вот сцену. Кто видел, меня поймет. Там она приходит с дорогой сумкой и подарками друзьям. И друзья дико радуются, гусары, что молчать. У них этот бренд,
2: и подруга,
1: бренд,
2: особенно,
1: вот
2: которой
1: этот, да,
2: сумка гусары, досталась.
1: Сумки, тихо. И начинаем, да. Мы не успеем, меньше двух минут осталось. Не трогаем эту тему.
0: Сумки.
1: Друзья дико рады тому, что вот, значит, сумка, еще что-то. А потом они начинают над ней подшучивать.
0: Сумки, значит.
1: Да. И то есть вы только что радовались халяве,
2: да.
1: Но при этом тут же начинаете свою подругу, значит, да,
2: ну, так
1: не
2: и
1: буду
2: бывает.
1: Ругаться как.
2: Да, так и бывает.
1: Так это же вот про таких как раз не до друзей каких-то.
2: Ну,
1: получается.
2: И это тоже, да. Тут не дотянули, задача была другая, можно было бы показать, да, как друзья тебе зовут, и подруги. Даже после того, как ты им выдашь сумку за полтора косаря. Это вообще безумные деньги по тем временам.
1: Слышал, Петр, сколько сумки стоят?
0: Это еще, я знаю другие случаи, между прочим. Я слышал, Татьяна, и не такое. Именно поэтому. Если бы это был максимум того, что я слышал в своей жизни про сумки, у меня бы никакой травмы не было. Полтора косаря для меня, в общем, подъемный вариант.
1: Петр, мы тебя призываем посмотреть тоже первую часть «Дьявол носит Прада».
2: Хороший Петр.
1: Для того, чтобы через сколько там, уже через неделю-две премьера у нас в России состоится второй части, чтобы мы все-таки, наверное, все вместе тогда могли...
2: Тоже можно посмотреть. Я в интернетах поискал, но там на испанском языке переведено с испанского, я даже смотреть не стал.
1: Надо подождать еще немного, да. Потом посмотрим.
2: Ну все что? Ругают, что вторая серия чисто тех же щей, только гуще влей. Ну, если тебе первая понравилась, что вторая?
1: Тогда вторая тоже должна понравиться, да, погуще, погуще. Татьяна Ладеева, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков остается. Мы с вами прощаемся. Петр, тоже пока. Всем хорошего, за старшего, да. Оставляем. В надежные руки передаем. Всем пока.

Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио.

0: Цифровой контроль курьеров. Контекст. Каждый доставщик в Москве подлежит обязательному мониторингу и обязан перед каждой сменой идентифицировать личность и фотографироваться. Новые правила работы курьерских служб обязывают их устанавливать на средства индивидуальной мобильности своих сотрудников модули, ограничивающие скорость 25 км в час. За нарушение предусмотрены штрафы. Информация о передвижениях и заказах каждого конкретного курьера обновляется в онлайн-режиме. Единый стандарт работы служб доставки был утвержден в 2024 году. Работники должны одеваться в узнаваемую форму компании и иметь опрятный внешний вид. Безопасность вождения они изучают на специальных курсах. На транспортные средства устанавливаются номерные знаки. Компании должны организовывать специальные пространства для парковки транспорта. В правительстве Москвы заявляют, что стандарт направлен на повышение безопасности потребителей и прозрачности работы служб. Введение единых правил для курьеров по всей стране обсуждается на федеральном уровне. Не так давно Владимир Путин признал, что ситуация с велокурьерами на тротуарах вызывает озабоченность у граждан. Он поручил Минтрансу и МВД до 1 июля проработать этот вопрос.
1: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».

знать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Бишкеке 4 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле оценили возможность визита Трампа в Россию. Тысячи человек вышли на улицы городов Аргентины, требуя поддержки для университетов. Умер телеведущий Владимир Молчанов. Подробности далее. Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас нет на повестке дня, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщения о давлении на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок заявил об отсутствии общего понимания с Россией по Донбассу. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно делают. Издание «Страна» писало, что влияние Трампа на решение Владимира Зеленского по территориальным уступкам по Донбассу сохраняется. США и Иран демонстрируют достаточную политическую волю для прекращения конфликта. Однако новая эскалация может усугубить мировой экономический и энергетический кризис, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. По данным СМИ, глава турецкого внешнеполитического ведомства считает сохранение перемирия между Вашингтоном и Тегераном главной текущей задачей. Фидан также подчеркнул важность восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе до военных. Формате. По его словам, статус-кво, существовавший до конфликта, устраивал все стороны, а попытки навязать новые правила без международного консенсуса могут стать причиной нового кризиса. Тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса и других городов Аргентины, требуя от президента привести в действие законопроект о поддержке университетов, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, акция проходит спокойно. Манифестации предшествовали забастовке во многих университетах, которые длились около недели. Закон, предусматривающий увеличение расходов на университеты, был одобрен парламентом почти 8 месяцев назад. Затем президент Хавьер Милей наложил на него вето, которое было преодолено депутатами и сенаторами. Между тем, документ так и не введен в действие, поскольку оспаривается властями в судебных инстанциях. Советский и российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет, сообщил журналист Юрий Рост. Молчанов работал в агентстве печати «Новости», занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Он также вел программы «Время» и «90», потом «120 минут». Был награжден орденом почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Площадь пожара на улице Вернисажная в Москве увеличилась до 1000 квадратов. Спасены 5 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее там информировали, что спасатели ликвидируют пожар в Москве на улице Вернисажная на площади 200 квадратных метров. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Я вот тут читаю...
3: Добрый вечер. Так.
2: Что-то написано. Просьба напоминать имя гостя и название программы. Поскольку у меня в гостях Дмитрий Юрьевич Пучков, а я в гостях у
3: это
2: Дмитрия
3: я.
2: Юрьевича, да, я напоминаю.
3: Михаил Леонидович, да.
2: Да-да-да. Вот. И, соответственно, название передачи «Хазин и Пучков», чтобы не путали.
3: Да.
2: А, Дмитрий Юрьевич, у меня к вам, я бы сказал, деликатный вопрос. Вот я, ну, в неком смысле такой, как это сказать, ученый, да, книжный черви. Сижу дома, за компьютером, людей не вижу. Кино не смотрю, кстати, вообще практически.
3: А ничего не теряете.
2: Да, ну, может Вот. Нет, я давно хочу посмотреть несколько фильмов, так сказать, в вашей озвучке. Все никак руки не доходят. Может, завтра. Я вот поеду сегодня.
3: Я вам подошлю.
2: Хорошо,
3: да.
2: Спасибо большое. Вот, значит, смотрите, да? Тут у нас, значит, Владимир Владимирович Путин, глава нашего государства, 9 мая, встречаясь с корреспондентами, не боюсь этого слова, сказал чего-то там о переговорах. Стоило ему сказать о переговорах, но он, правда, употребил имя Шрёдера, как человека, с которым он готов разговаривать. Стоило ему это упомянуть, как тут же прорва персонажей в Западной Европе начала вопить, что она хочет в этом участвовать. Вот, даже я не боюсь этого слова «Кая Каллас», на что, значит, народ немедленно сказал...
3: Утратив всякий стыд, вылезло.
2: Народ немедленно сказал, что надо к ней направить там Бузу или Боню, или еще кого-нибудь. Я, правда, боюсь, что Кая Каллас не сможет разговаривать с Боней, поскольку не поймет некоторых слов, которые та употребляет. Вот, бог с ним, ладно. У меня тут другой вопрос, такой более человеческий. Как вообще с ними можно разговаривать? Они же непрерывно врут. Просто вот непрерывно, да? Каждое второе слово, как откроют рот, так и врут.
3: А самое главное, ты кто? Вот какие решения ты можешь принимать? Меня послушать, уехать к себе, собрать какую-то сходку, озвучить там, и вы примете решение, которое к тебе никакого отношения не имеет. Ты кто? Ты зачем? Так можно и письмо написать. Так сказать, публичное обращение, вот отвечайте на него. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Мы тоже так можем и сейчас. А зачем для этого какая-то Кая Каллас? Тебя кто выбирал? Ты просто чиновник, тебя назначили, да, куда-то там выдвинули. За какие заслуги? Это крайне спорно все. Ну, а самое главное, ты что решаешь-то, чтобы с тобой разговаривать? Пш, нет.
2: Вот это вот как раз и есть тема, которая... Дело не в том, что они же формально занимают должность. Угу. Вот с этим ничего нельзя сделать. Да? Вот, типа, я, как там говорит про себя упомянутая Каллас, я министр иностранных дел Евросоюза. Не очень понятно, что такое Евросоюз в этом смысле, в силу того, что у него как бы как-то у него сложным образом формируется единая позиция. Но...
3: Или не формируется.
2: Ну, результат мы знаем. Да, они обещали не двигать НАТО на восток еще раньше. Тоже мы знаем, как это все было. Какой смысл...
3: Письменно.
2: Как они теперь... Они нашли у себя в архивах письменно. Да. Вопрос. Как с ними вообще можно разговаривать?
3: Ну вот... Да, в предыдущем часе обсуждали. Вот Петр совершенно, с моей точки зрения, правильно сказал. Общаться надо с представителями конкретных государств. Вот у вас тут Бундесрепублик, Дойчланд, вот тут у нас Франция, здесь у вас Великобритания. Вот с ними надо общаться. Вот эта вот замечательная общность, Евросоюз, она, приготовьтесь, дорогие слушатели, нафиг нам не нужна. Вот это вот объединение европейских стран. Еще древние римляне 2000 лет назад выдвинули известный постулат «разделяй и властвуй, нельзя договариваться с кодлой, разогнать, растащить всех по углам, чтобы у вас не было даже рядом никакого единства, и разговаривать поодиночке, каждого склоняя на свою сторону всякими посулами, я не знаю, обещаниями, действительными действиями, но с кем-то конкретным». А вот эта ваша гоп-шарага, она нет, не нужна, вообще не нужна.
2: С конкретными тоже проблема. Ну вот для примера, да, там... Этот самый, прости господи, канцлер Федеративной Республики Германии.
3: Мерц.
2: У которого поддержка, сколько там, 17%, 23%, я не помню. Ну, в общем, не очень.
3: Орел.
2: Да. Орел наш Дон Рэба. Вот, значит, непонятно. А еще один такой же Пример президент, я не боюсь этого слова, United States of America.
3: Вот наш любимец.
2: Наш любимец. Вот он с нами встретился, да? Что-то сказал. Ну, мы не будем сейчас говорить про то, что он может свое слово изменить, да? Ну, как бы будем считать, что если он сказал всерьез, то он сказал всерьез. Как сказал, как бы вот... Почему, например, я считаю, что он вполне всерьез сейчас ведет переговоры с Ираном? Потому что Иран понял, что нужно сделать, чтобы он ввел переговоры всерьез. Надо ему дать доляшку. Ну, отплаты за проход через пролив.
3: И немножко же... откинуть, да.
2: Немножко. Самое малое.
3: Да, ну, другое дело.
2: Совершенно другое дело. Но даже предположим, что вот ему откинули доляшку, приехал он в город Вашингтонск, а там у него конгресс. И там целая куча сенаторов. И каждый кричит, а моя-то доля где?
3: Да.
2: Говорит, не будем, нет, мы за это не голосуем, нет, нет, покажите нашу долю, вот где вот здесь, вот в этой бумаге, наша нету доли, не будем голосовать. Как вообще в сегодняшней жизни такой вести с кем-то переговоры? Когда, во-первых, тот, с кем ты ведешь переговоры, за свое слово не отвечает. Во-вторых, даже если он его дал всерьез, он как бы ничем рулить не может. В-третьих, даже если он пытается чем-то рулить, типа выпустить указ, это если по-американски, или орданонс, если по-французски, то ему, значит, тут же его там парламент или еще кто-то говорит цыц. Ну вот о чем, вот как вообще в принципе можно договариваться?
3: Ну, в общем-то, это с моей точки зрения, ну, наверное, изнанка, неправильное слово, но... Как это в логике? Наши недостатки – это логические продолжения наших достоинств. Вот у вас демократия, не будем кривляться, в США она передовая на планете Земля, но недостатки вашей демократии, они произрастают именно из достоинств. Если вы считаете, что президента надо переизбирать каждые 4 года, и не без оснований, то а это точно приведет к чему-то хорошему? Вот, например, был такой Стив Джобс, который айфоны придумал, утрируем. Понятно, что не он придумал, но точно его надо менять в разработке айфонов там, и всяких других девайсов от известной конторы? Наверное, нет. Почему? Вот такой он гениальный. Вот его надо держать на этом месте, как мы, пока не закончится, как можно дольше. А что вы его... Вот как только он начал там орудовать, что вы его не переизбрали? Хотелось бы узнать. Ну так вот, если у вас всех переизбирают, то как вы поступаете? Я новый президент Соединенных Штатов, друзья, вот вчера бы, это было вчера, и это была другая администрация. У нас теперь все совершенно иначе. Никаких вопросов к нам у вас быть не может, мы другие. Ну здорово, теперь давай перечеркнем то, что делали предыдущие, вы будете делать что-то заново. Это же дурь, откровенная дурь. Плюс у них никогда не было никакой свободы слова. И как сейчас он там Нетаньяху заверещал, что, понимаете, вот победе Израиля очень сильно мешают социальные сети, где люди совершенно неправильно освещают действия Израиля. Я бы сказал, что люди освещают так, как им хочется. Начнем. Это и есть свобода слова. Раньше вы никому не давали рот раскрыть и пикнуть до тех пор, пока не появился интернет с социальными сетями. А теперь... Когда пришла настоящая демократия с настоящей свободой слова, вы не знаете, что с ней делать, потому что она все ломает, эта самая свобода слова. Все сломать, все закрутить, нет, ни в коем случае. No, nicht, nein. Не надо никакой свободы слова, до свидания. Иначе вы все нам испортите, елы-палы. Ну и вот оно все в комплекте. А в результате, дорогие друзья, а кто у вас всем руководит-то? Ну, если Трамп, то какого беса этот, как его, Конгресс и в прошлый раз, и в этот раз не дает ему ничем руководить? Как это так? Вот это условно всенародно избранный, а вы ставите палки в колеса и не даете ему делать, ну, в первый срок вообще ничего не дали сделать, так он на второй выбрался, и вы опять ему мешаете изо всех сил. Так кто у вас там чем руководит? А где, пардон, эффективность? Как в принятии решений, так и в реализации. Нет такого, да, как у вас здорово все устроено. И вот это вот отлично. Это вот Обама был дурак, это он все плохо сделал. А это вообще Байден, понимаете, маразматик, вы еще хуже сделал. А я сейчас все изломаю, что они делали, и сделаю заново. Ну, так не работает, друзья. Во всяком случае, вот от настоящего, так сказать, момента и дальше оно уже просто не работает. И мы, как мне кажется, наблюдаем откровенную смерть этой самой демократии в том виде, в каком нам его пропагандировали.
2: Дмитриевич, я вот все-таки сегодня прочитал один момент, который, говорит нам о том, что демократия не совсем умерла. Угу. Значит, я сегодня читал, не начинаю, потому что это появляется не утром, с того, что, а днем, там, часов в 11-12, я читаю политологические заметки профессора Евстафьева
3: Дмитрия Геннадьевича. Наше уважение Дмитрию Геннадьевичу, да.
2: Наше уважение Дмитрию Геннадьевичу, да. Он, у него выходит на двух каналах, на открытом и на закрытом. Я читаю два текста. Иногда у него даже выходит видеофрагмент. Но вот я сегодня прочитал один вопрос, который вызвал у меня большой интерес. Помните ли вы, как где-то примерно месяц тому назад Дональд Трамп в прямом эфире спасал двух американских летчиков?
3: Да, конечно. А как же?
2: Вот. Потом было много дискуссий, в каком они летели самолете, где упал этот самолет, почему он упал.
3: Зачем два сожгли, да?
2: И так далее. Нет, зачем два сожгли, уже понятно. Это уже известно, да? Потому что это был провал спецоперации. Вопрос. Летчики где?
3: Нет. А зачем их показывать? Как они Усаму Бен Ладена убили. Вы хоть анализы у него взяли какие-то, подтверждающие, что это он? А куда вы его дели? В море утопили? Ой, как интересно, да. И все у них так.
2: Да. Потому что есть гипотеза, что он умер лет за 10 до этого события.
3: Да.
2: Вот. Но тут как раз другое дело. Вы же понимаете, что, зная... Дональда Фредовича, мы его уже все знаем, да? То есть уже можно писать полную характеристику, не нужно быть врачом, все понятно, да? Мы можем не знать о состоянии его внутренних органов, но о состоянии его отношения к миру мы знаем все. Так вот вопрос, как он мог упустить такой момент, чтобы попиариться с этими летчиками?
3: Да, конечно. А как же, вот наш Джон скрывался, убежал в горы раненый, двое суток сидел. И мы нашли другие, вот парни, которые спасли с мешками на голове, но это они. Вот, пожалуйста.
2: Где
3: летчики? Ничего подобного.
2: Летчики,
3: да, где? Ничего подобного.
2: Где летчики? Причем дело даже не в том, что их нету, а дело в том, что все про это молчат, как коммунисты на допросе. Из этого я делаю вывод, что у демократии некоторая эффективность сохранилась. И что она еще способна некоторые темы закрывать.
3: Безусловно. Но работать в целом уже не может. Буксует с огромным трудом. Ничего здесь добиться нельзя. Ничего.
2: Правда. Ну так на самом деле, если мы посмотрим на всю историю человеческую, то мы увидим, что каждый раз, когда страна добивалась успеха какая-то, в ней был диктатор, или монарх.
3: Некий вождь.
2: Вождь. Кстати, самый, сильный успех Соединенных Штатов Америки – это, Вторая мировая война, это Манхэттенский проект и все остальное. Сделал ее Франклин Делано Рузвельт, единственный президент, которого избирали 4 раза. И когда мы писали книжку «Кризис и власть» с Сергеем Щегловым, мы задались вопросом, а как ему это удалось? Получилось так, что он справился с демократией? Дмитрий Юрьевич, это было гениально. Я сейчас расскажу. Вот как только я это расскажу, все сразу все поймут. К вопросу о демократии. Значит, когда начиналась вся эта история в 1933 году, американский бюджет годовой был сравним, примерно один и тот же, да, с совокупными активами одной из 10 самых богатых американских семей. Вандербильт, Астеры, Рокфеллеры.
3: Немного.
2: Да, То есть немного. Немного, да. Ну, то есть вот, но еще раз говорю, не с наличными деньгами, а с совокупными активами. Да. То есть вот, вот наши семейные активы – это примерно годовой бюджет Соединенных Штатов Америки. Когда Франклин Рузвельт ушел в 1945 году, годовой бюджет Соединенных Штатов Америки был примерно равен совокупным активам 10 самых крупных, самых богатых семей Америки.
3: Однако, говорят, его отравили. Вы знаете такую теорию?
2: Да, я знаю эту теорию, я даже могу сказать, почему. Дело в том, что вы же понимаете, что когда у вас бюджет в 10 раз больше, чем самая богатая семья, то вы можете, поставив своего человека за 3 года, из любого человека сделать человека из первой десятки. Ну, просто проворачивая через его структуры бюджет. И никто даже особо этого не заметит. Ну, потому что, если вы это делаете... Кстати, оборонным бюджетом Соединенных Штатов Америки вот в это время рулил один человек, чье имя постоянно упоминается как самого одного из самых богатых людей Америки. И это не важно совершенно. Желающие могут, я даже не буду говорить, но просто чтобы была возможность посмотреть, и тогда лучше запомнят. Дело не в этом. Дело в том, что американские банкиры, у которых вроде бы в руках был станок эмиссионный, не могли использовать этот станок для увеличения своего богатства, потому что доллар был привязан к золоту, а, соответственно, банк мог не имел права открывать филиалы. То есть вот если у вас есть офис, то вы можете обслужить только тех людей, которые приходят в этот офис. Ну и, как вы сами понимаете, это очень...
3: Да, да.
2: Ограничено.
3: Не просто, да.
2: И так
3: да,
2: продолжалось до лета 1944 года. Вот почему для банков дружба с американским бюджетом была ключевой вещью. Потому что там было столько денег, которых больше не было нигде. А вот дальше началось самое интересное. В 1944 году Бреттон-Вудская конференция, и американским банкам стало возможно открывать филиалы за пределами Соединенных Штатов Америки и, соответственно, печатать деньги под экспансию доллара в мире. То есть, иными словами, в них появился ресурс, который внутри США практически невозможно было отследить. И вот после этого Рузвельт стал не нужен. Ну и он...
3: Как известно, это, чем закончилось, да.
2: По рассеянности перестал дышать, да, как... Писал выдающийся польский писатель еврейской национальности Станислав Лем. Вот это вот типичная совершенно ситуация. То есть, если ты обладаешь неким колоссальным ресурсом, ну вот у Рузвельта был финансовый ресурс бюджета, то, соответственно, ты способен претворять в жизнь свою линию. А вот если у тебя нету, вот в чем была сила Запада объединенного, чем они сломали СССР и потом как бы пытались доломать Россию? Тем, что у них был печатный станок, и уже не было привязки доллара к золоту. И они под себя, в том числе под задачу развалить Россию, печатали столько денег, сколько было надо. Это у нас сейчас нету денег там на снаряды, на беспилотники и на все остальное. Потому что у нас как бы для наших денежных властей низкая инфляция важнее, чем как бы развитие российской экономики. Правда, у них и инфляция низкая не получается. Да. Но это ладно, это отдельная тема. Я уже много раз говорил о том, что наши денежные власти демонстративно нарушают Конституцию Российской Федерации, потому что в Конституции написано, что главная задача – это устойчивость рубля. А, соответственно, российский рубль в рейтинге устойчивости среди мировых валют регулярно занимает последнее место в мире. Самое последнее.
3: Ого.
2: Вот. Ну, это как что тут? Это что тут? Посчитать-то легко, да, грубо говоря, что такое устойчивость рубля? Это дисперсия, да? Отклонение рубля от средних значений в течение года. И считаете для каждой валюты по формуле совершенно банальной. Искусственный интеллект это теперь делает за там, 10 секунд. И получается, что мы там все время в последней пятерке, да, регулярно занимаем почетное последнее место. Ну, так вот.
3: Толково, да.
2: Да-да-да. Так вот, у них нету проблем с ресурсами. Сколько надо, столько напечатают. Вот они, соответственно, и пытались с нами бороться. Но вот тут вот неожиданно выяснилось, что этот инструмент перестал работать. Это экономическая вещь, ее можно было объяснить, ее объясняли, что так бесконечно быть не может. Они, разумеется, в это не верили. Ну, когда ты на протяжении трех поколений имеешь одну и ту же картинку, ты в нее начинаешь верить. Но, соответственно, вот сейчас нету этого ресурса. И тут же они рассыпались на большое количество мелких группировок, которые друг с другом воюют. Демократия.
3: Лебедь, рак и щука. Да, это демократия.
2: Да. Много ли лебедей? Черные, рыжие, голубые.
3: Особенно черные.
2: Вот.
3: Непросто.
2: Это просто непросто, да. И я по этой причине спрашиваю, как вот. Понимаете, я думаю, мы это как бы после перерыва на новости продолжим. С кем же тогда беседовал Владимир Владимирович? Он же сам сказал, я беседовал.
3: С кем? Ну, во-первых, с Трампом. Это очевидно и известно. Беседовать надо со всеми. Везде надо заколачивать клинья, всех надо перессорить друг с другом, чтобы процессы ускорились и пошли гораздо быстрее и эффективнее. Такое мое геополитическое мнение.
2: Ну, разумеется, да, чем больше у нас мелких противников, тем лучше. Их можно сколачивать в коалиции и натравлять друг на друга.
3: Друг на друга, да. Вот. Так, делаем перерыв, Михаил Леонидович, а то не успеем.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
2: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
1: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
5: В соответствии с напоминалкой, напоминаю, да, что у нас сегодня в студии Дмитрий Юрьевич Пучков и Михаил Леонидович Хазин в разных студиях. Одна расположена в городе, да, Санкт-Петербурге, а другая в Москве. Иногда бывает наоборот. Дмитрий Юрьевич в Москве, да, а я в Санкт-Петербурге. Но студии при этом одни и те же. Вот.
6: Да.
5: Значит, вот, Дмитрий Юрьевич, вы, у вас, значит, есть такой фильм, вы его точно смотрели, поскольку вы его переводили, называется «Властелин колец», она же, по-моему, да, «Братва и кольцо», да?
6: Да. Значит, шедевр. Да.
5: Шедевр.
6: Да. Мирового уровня.
5: Вне всякого. Так вот, обратите внимание. Там есть главные герои, да? А, но ведь если посмотреть внимательно, то видно, что это люди, которым поставили задачу, и которую эту задачу выполняют. Да, они в нее поверили. Кстати, почему они в нее поверили? Откуда они узнали, что, может быть, эти как бы главные герои, да, на самом деле втихаря где-нибудь выпивают по субботам, а, соответственно, значит, используют всех, там, начиная от эльфов и кончая до хоббитов, ну, просто для развлечений. Типа, а пройдет он этот путь или не пройдет, интересно, сожрут его или не сожрут, да?
6: Давай деньги поставим, да.
5: Вот. Давай, и всякие там палантиры используют для наблюдения за процессом. Так вот, я обращаю ваше внимание, что есть персонажи, которые пишут правила игры. Есть персонажи, которые по этим правилам двигают фигурки. Есть фигурки. И главные герои этого фильма – это фигурки, которых двигают. А вот теперь давайте смотреть, вспомните, да, политических деятелей, ну, там, 19-го, начала 20 века. Ну, согласитесь, что там Наполеон был фигурой.
6: Безусловно.
5: Какой-нибудь там Уильям Питт-младший был фигурой.
6: Рузвельт, да и гражданин Рузвельт был фигурой.
5: Рузвельт был
6: серьезнейший,
5: фигурой,
6: да.
5: Сталин.
6: Мы молчим про товарища Сталина, да?
5: Сталин был фигурой. Давайте я скажу еще одну вещь, которая очень не понравится некоторым персонажам, но надо сказать, Путин – это тоже фигура.
6: По-моему, единственная на данный момент.
5: Я вам скажу, может быть, и еще. Тут есть вопрос. Почему Путин фигура? Вот есть критерий. Потому что Путин выполняет свои обязательства, свое слово. Он потому и фигура, что его слово имеет вес. А вот эти...
6: Что не характерно для этих.
5: Этих. Да. Так вот, у меня ощущение такое, да, они как бы вот эти самые хоббиты, да, они могут быть приятны, могут быть неприятны, да. Есть всякие персонажи спорные. Помните, был такой Барамир, его, кажется, звали, да?
6: Был, да. Был.
5: Вот, которого потом убили, чтобы он не отсвечивал, значит, в теплой компании со своим тяжелым характером. Видимо, да. Он характером пошел в папу. Вот. Значит, а были неприятные персонажи всякие, там, орки и прочие.

0: Ничего, давать они могут, ну, типа, сегодня сказал, завтра...
1: Хозяин своему слову, ну, хочу, да. дал, хочу, нет, заберу.
0: Они даже, он даже говорит, я-то тут при чем? Это ж не мое слово. Мне начальник сказал, угу. я его произнес. Угу. А тут начальник
1: старший
0: позвонил,
1: приказал.
0: Старший приказал. Да. Вот, вот не, нет у вас ощущения такого? Вот это мне кажется.
1: И, конечно, да, именно так все и выглядит. Это, повторюсь, с этой самой демократией злую шутку играет. Ну, это для граждан примитивные примеры, много раз приводил, повторюсь. Вот население города голосует за некоего мэра. Вот кандидат такой, вот кандидат такой. Вне зависимости от того, кого вы выберете, этот человек, придя к власти, это общеизвестно, приведет свою команду, которая будет в этом самом городе работать. Вот наверху он один, а под ним вот такая пирамида огроменная. И этих людей никто не выбирал. И решения они будут принимать, вовсе не посоветовавшись с вами и не для вашей пользы. А дальше открытие продолжится, что люди идут на некие должности вовсе не для того, чтобы жизнь на планете Земля стала лучше. Они туда идут за деньгами, за своим собственным материальным интересом. И вот, удовлетворяя свои материальные интересы, вы считаете, что они сделают вашу жизнь лучше. Это, мягко говоря, наивно. Нет. Ну и вся эта европейская бюрократия, это ровно то же самое, да.
0: Вот теперь...
1: Решения они, да, принять не могут, их кто-то двигает. Вот президент Обама нам объяснил, кто на самом деле правит Соединенными Штатами, некий deep state, глубинное государство. Вот Михаил Леонидович упомянул 10 семей богатейших Соединенных Штатов, это хороший пример. Вот как вы считаете, какое воздействие оказывают руководители этих семей на жизнь государства, при том, что у них денег больше, чем у государства.
0: А вот это, кстати, это очень интересный момент.
1: Да.
0: Обратите внимание, очень интересный. Рузвельт, у него главный инструмент концентрации денег был бюджет.
1: Угу.
0: Сегодня угу. главный инструмент концентрации денег – это Федеральная резервная система США. Обратите внимание, угу. какую схватку ведет Трамп за то, чтобы взять под контроль этот инструмент.
1: Думаете, получится?
0: Ну, сегодня, ну или вчера, да, угу. тут вопрос сложный, время сдвинуто. Кевин Орш назначен руководителем ФРС вместо Пауэлла.
1: Угу.
0: А Пауэлл, абсолютно очевидно, Трампа ненавидел лютой ненавистью
1: угу.
0: и
1: угу.
0: делал как бы то, что Трампу сильно не нравилось.
1: Угу.
0: Как себя будет вести Кевин Орш, непонятно, потому что он из той же песочницы.
1: Да.
0: И, кстати, это одна из причин, я подозреваю, конфликта Трампа с некоторыми, ну вот, с Такером Карлсоном там и компанией, да, то есть с этим самым угу. глубинным государством, потому что глубинное угу. государство хочет рулить Америкой. Ну и вот угу. эти вот.
1: Обратите
0: люди,
1: внимание, как... его никто не выбирал, это глубинное государство.
0: Не-не-не-не-не. Да. Это как раз те люди, вот, которые вот, да, в Братве и Кольце, угу, угу. которые определяют правила игры, как их можно выбрать. Они же всегда придумывают такие правила, чтобы их выбрали. Да? Тут даже вопросов
1: да.
0: нет. Это как бы исключено, да. Сама, собственно, весь шум-гам, который происходит, давайте уж. Как это, положа руку на сердце, и в нашей стране тоже, происходит из-за того, что те люди, которых назначили, и которые угу. поэтому ни за что не отвечают,
1: да, это важно.
0: Устроили полное безобразие, да, что у нас, и это вызывает у людей бешенство, что на Западе. А опять-таки, тут я скажу вещь, в которую многие живущие у нас не поверят. У них сейчас, с точки зрения устойчивости государственной системы, хуже, чем у нас. Вот, еще раз, это мое экспертное заключение. Угу. Многие не поверят, но это правда. Потому что у нас оздоровить ситуацию можно буквально за несколько недель и довольно простыми методами. И, в общем, мы видим, как к этому постепенно дело идет. Да, это очень тяжело, потому что это потребует... ну, как бы удаление довольно большого количества прочно укоренившихся на больших должностях людей. Но это решение,
1: которое... Не всем будет приятно.
0: Не
1: да.
0: всем
1: да.
0: будет приятно. А у них убирай.

0: не убирай, делай, не делай, ситуация будет ухудшаться и быстро. То есть, на самом деле, они в этом смысле куда более в тяжелом состоянии. Так вот, тем не менее, там есть люди, которые хотят, ну, как бы эту устойчивость сделать. И вот тут, видимо, с этими людьми Путин и разговаривает. Судя по некоторым деталям. Я
1: например?
0: Ну, вот смотрите, вспомните, да? Нашу, так сказать, блогосферу и вообще все медийное пространство в начале мая. Все обсуждали один и тот же вопрос. Какие будут теракты на 9 мая?
1: Угу.
0: Дальше мы видим ни 8, ни 9, ни 10, ни 11. Тишина. 9 мая Путин прямым текстом нам сказал, почему. Говорит, я поговорил. Он, разумеется, не сказал, с кем он поговорил, но, видимо, эти кто-то имеют право давать команду. Ну, дальше мы обращаем внимание, что сейчас происходит в Киеве, да, там история с Ермаком. Я не хочу это обсуждать, потому что вот это вот, вот это вот место, да, оно у меня вызывает острое чувство отвращения.
1: Вот. Я бы даже сказал омерзение.
0: Омерзение, да. Но я вам сейчас задам технический вопрос буквально через там, 30 секунд. Так вот, и вот, соответственно, то, что Путин сказал, ну, понятно, да, что он требовал, да, что они требовали, это вопрос отдельный, но как бы сейчас Путин им нужнее, чем они Путину, ровно по той причине, по которой я сказал, у них хуже, чем у нас. Но видите, он поговорил, и они сделали. И вот это, как мне кажется, самый интересный вывод из тех политических событий, которые были 9 мая, ну, вообще на празднике. Вот теперь вопрос, который как бы вот я хотел бы, поскольку вы в этом смысле более знакомы. А я тут у меня на закрытом к жизни, ну, правда, жизнь. Я же говорю, я человек оторванный от жизни, да, бумажный червь. Значит, у меня на закрытом телеграм-канале в чате был спор, что делать с этой Украиной. Ну, представим себе, что вот мы ее, вот они сдались, да, вот завтра. Да? Что мы с ними будем делать? Там же как бы врагов, как собак нерезанных, еще они набегут из разных стран, сопредельных, шпионы и прочее, прочее. Я говорю, ребята, все очень просто. Мы там делаем как бы наши базы, это ключевая вещь, базы, которым близко подходить нельзя. Но самое главное, это другое. Самое, ну, там понятно, да, мы там ставим везде микрофоны, камеры, это тоже понятно. Но самое главное, мы принимаем решение, которое звучит так. Если ты настоящий щирый хохол, принесешь доказательство того, что твой сосед поддерживает бандеровцев, то ты получаешь 50% его имущества. Как вы думаете, сработает?
1: Я думаю, что на такое просто не решаться.
0: Это,
1: а вот то, что
0: это
1: сработает,
0: это
1: однозначно. Однозначно. Как это три украинца, это партизанский отряд с предателем, всех сдадут. С моей точки зрения, именно на такой замечательной черте национального характера и надо сыграть, да. Вот как анекдот. Помните, как украинец сдает свой партизанский отряд, немцы ему тут же там миску борща, хлеб, сало, он сидит, жрет, а мимо пленных партизан уже ведут на расстрел. Ну и командир отряда говорит... Ну, ты и гнида, Микола, а тут жрет борщ. Гречко, ты что, обидишься? Вот это норма жизни, так сказать. Ты что, обидишься? Нормально же все. Поэтому, да, сработает.
0: Я как все.
1: Да, а что не так-то?
0: Я, кстати, совершенно не уверен, что это не получится. В нынешней редакции, да. Вот когда, соответственно, все... Ну, как бы у нас там колоссальное количество сеточек, мы, ну, вот те самые, которые не просто как бы пугали терактами на 9 мая, угу, но смаковали, угу, это. И, кстати, еще одна вещь, обратите внимание. Они все намекали, что вот как бы а Путину до нас дела нет. Да, вот нас тут сейчас будут взрывать, а Путину до нас дела нет. Путин вам 9 мая объяснил, есть ему дело.
1: Ну, тут могу сказать как специалист. То есть вы, дорогие граждане, не представляете размах оперативной работы, которую ведут наши спецслужбы. Вы, наверное, не очень хорошо понимаете, что если начать публиковать материалы, сколько всего пресечено, задержано и посажено, то неокрепший мозг ряда граждан этого не выдержит вообще, не выдержит. Говорят только о единичных и, так сказать, особо резонансных случаях. Ну, вот, например, там семеро дегенератов изготовились убивать руководство Роскомнадзора. Ну, это показательный пример. Вот злонравие, достойные плоды. Все бараны вычислены, арестованы и будут сидеть. И с вами будет то же самое, если вы на подобное замахнетесь. Ну, это абсолютно правильно. Описать про тот вал, который идет, вы, честно говоря, обалдеете. Многократно рассказывал. Вот в уголовном розыске в понедельник ты приходишь на службу, тебе тут же распечатку произошедшего за прошедшую неделю. Там особо тяжкие, тяжкие убийства, изнасилования и всякое. Когда это читаешь, тебя не покидает ощущение, что в городе идет гражданская война. Это не шутки никакие. Натурально людей убивают пачками. Но когда эмоции немножко отпустят, здесь живет, ну, у нас 5 миллионов человек. Как вы думаете, сколько тут совершается убийств? Есть примитивная статистика. Вот столько, столько, столько. Бывают отклонения? Бывают. Но в обе стороны. Тут больше, а тут меньше. Тому есть всякие причины. Надо ли вот это публиковать ежедневно и показывать по телевизору? Нет. Категорически нет. Это ввергает народ в такую панику, что, ну, вы просто не представляете. Поэтому дозировано. Да.
0: А кроме того... Народ, да, же не знает, 9 из 10 случаев убийств – это бытовуха по пьянке.
1: Да, кухонным ножом, да, обратите внимание, кухонным, который где? После совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникшей неприязни взял кухонный нож и завалил. Но при этом вам будут рассказывать, а вот это, вы знаете, холодное оружие, запрещенное к распространению. Почему? Вот такое лезвие, это определяющий признак. Вот такая толщина обуха, это орудие убийства. А кухонный нож, значит, не орудие убийства, нет, да, которым всех и режут. Да,
0: кухонный нож не оружие, потому что у него толщина обуха меньше 4 миллиметров, потому что у него нет упора под палец, и поэтому, если его втыкать, то с большой вероятностью порежешься.
1: Вообще не считается, да. Вообще не считается, да. Очень странно, но тем не менее.
0: Да-да-да, и так далее. И что самое главное, настоящее холодное оружие обычно в специальном чехле, именуемый ножнами. А кухонный нож, он так вот сам по себе... Поэтому он просто опасен. Я вообще не понимаю, как до сих пор этот самый кухонный нож...
1: Я как некоторым образом причастный, могу... У него ровно один недостаток. В нем нет отверстия на рукоятке, через которое надо пропустить веревочку и захлестнуть вокруг руки. Вот тогда это 100% смертоносное оружие. А к чему все эти рассказы про какие-то охотничьи, какие-то холодные и прочее, прочее? Глупость. Кухонный нож.
0: Кухонный нож. Ну, то есть, как лучше, убийства в нем совершаются значительно чаще, чем какими-то другими более сложными устройствами. Ну, так вот, люди действительно не понимают, как бы насколько сегодня все просвечивается. Я уже не говорю вот про это вот устройство, вот это устройство, да, которое тоже является, так сказать, помните, да, как бы советские граждане, которые... боялись, значит, страшные КГБ, значит, говорили ночью под одеялом, значит, муж жене рассказывал антисоветские анекдоты, выключая при этом телефоны и прочее, прочее.
1: Все остальные рассказывали их в трамваях и радостно гоготали, да, а эти прятались под одеялом.
0: Один мой знакомый, очень хороший социолог, рассказывал, как его, значит, после распределения из университета направили на большой комбинат. И его там назначили заместителем освобожденного секретаря по идеологии. Партийного секретаря. И он стал общаться с народом. Когда он услышал, что говорит народ, он в ужасе побежал к начальнику первого отдела, который был такой пожилой полковник, вышедший на пенсию. И он ему рассказывал, они вот это. А ты говоришь, ты знаешь, это хорошо. Почему? Потому что пока они говорят, они ничего не будут делать. А вот если они начнут молчать, вот это повод задуматься.
1: Это, кстати, о птичках вот вдогонку, так сказать. Тут внезапно европейцы взвыли, что пора запретить все VPN-ы. Почему? Потому что через VPN дети опять имеют доступ к взрослым ресурсам, что для детей недопустимо. И посмотрите, вот как вчера этим VPN-ом никто не пользовался, он нафиг никому не нужен был. Предприняты определенные действия, все включили VPN. Следующий шаг – они начнут сообщение шифровать. И если вчера они сами про себя все во ВКонтакте писали, и это видно любому интересующемуся, то сегодня тут зашифруют, там VPN-ы, одно, другое, пятое, десятое. Как вас ловить и душить-то? Никак уже не получится. А зачем вы это сделали? Хотелось бы узнать. А вот сделали от большого ума. А последствия, как расхлебывать, никто не знает. Уже никто не знает.
0: И, ну, тут есть еще целая куча. Там один дурак может сделать столько неприятностей, что 100 умных не разберутся.
1: Вот. Есть хорошая поговорка. В этой компании на одного дурака приходилось 10 умных, а значит, силы были примерно равны.
0: Примерно. Я, понимаете, я же учил там детей в школе и все остальное. Я знаю совершенно точно, что если разрешить, то интереса не будет.
1: Никакого.
0: А если запретить... Я хорошо
1: помню пример с картошкой, которую всем объясняли, какая она полезная, какая она хорошая, какие урожаи, никто сеять не будет. Дьявольское отродье растет под землей, есть не будем. Стоит поставить вокруг огорода вооруженную охрану, несмотря ни на что, ночью под забором откопали, уже посеяли у себя. Ну, так человеческая психология устроена.
0: Так устроена человеческая психология. И вот это все, вот эти все попытки запретить доступ к информации, вы уж меня извините, конечно, можно, конечно, рассказать страшные истории про тайные типографии КГБ, которые печатали всю антисоветскую литературу, вот, но вы меня уж извините, конечно, все, кто в СССР хотел ее прочитать, ее читали. И сажали совсем не тех, кто ее распространяет, а тех, кто ведет себя неправильно.
1: Да.
0: Вот эта вот вещь, которой многие... Это был повод, а не причина. И вот, к сожалению, объяснить нашим людям... Я, кстати, вообще считаю, что надо...
1: Они вообще не понимают, извините, перебью, это наше любимое. Да. Я Пастернака не читал, но решительно против. А как ты его мог читать? Ты в каком-то антисоветском кружке состоишь, где распространяют подобную литературу? Связи у тебя с кем? Где ты его взял, этого Пастернака? Естественно, не читали. Это и сказать подобное, что я читал, но это умалишенным надо быть. Ну, они вот, даже этого не понимают.
0: Ну, одну вещь я все-таки считаю. Надо для несовершеннолетних вводить телесные наказания. Этих придурков, которые в интернете, значит, их учат поджигать релейные шкафы, их надо пороть, а не сажать. Потому что они дебилы.
1: Согласен. Но сегодня все, дорогие слушатели. С вами были Михаил Леонидович Хазин и Дмитрий Юрьевич Пучков. Ура. Спасибо за внимание. На сегодня все. Слушайте радио «Спутник».

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Кое-что делать.
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Ужесточение миграционной политики России. Контекст. Госдума в ходе нынешней сессии намерена принять законопроект, позволяющий аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание иностранцев, не работающих более 2 месяцев в году. По словам Вячеслава Володина, это позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, их доходами и занятостью. Документ дополнит Кодекс об административных правонарушениях десятками новых пунктов. Участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации или участие в несанкционированных митингах будет грозить обязательным выдворением из страны. Увеличение штрафов за нарушения, как прогнозируют в правительстве, принесут в бюджет более 1 000 000 000 рублей ежегодно. Кабмин предлагает в 12 раз повысить пошлины за прием в российское гражданство с 4200 до 50 тысяч рублей. В 8 раз могут быть увеличены сборы за выдачу разрешения на временное проживание с нынешних 1920 до 15 тысяч. МВД фиксирует, в этом году сократилось количество преступлений, совершаемых мигрантами. Володин связал эту тенденцию с усилением ответственности и контроля за миграционными процессами. Кроме того, Россия уменьшила выдачу патентов приезжим из безвизовых стран на 22%.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье,

0: Консул в Женеве Игорь Попов. Он отметил, что Берн делает даже больше того, что входит в санкционные требования Евросоюза. Например, в части ограничений на передвижение дипломатов России, которые теперь должны информировать об этом МИД, Швейцария слепо переняла эти меры, хотя они касаются лишь стран ЕС. Испания с 22 года обучила более 9 тысяч украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза Украине, сообщил Генштаб страны. По его данным, в рамках миссии военной помощи ЕС Киеву с 22 года было проведено более 230 учебных модулей примерно по 40 различным специальностям. Россия считает, что поставки вооружения Украине и обучение украинских военных мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Иран не выдвигает максималистских требований к США, просит минимума прекращения войны, гарантии неповторения, снятия блокады и санкций, а также компенсации ущерба. Об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гареб Абади. По его словам, это набор минимальных принципов любого порядка, необходимого для окончания кризиса. Американский президент Дональд Трамп ранее назвал последний ответ Ирана на предложение штатов по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Издание Axios писала, что Трамп собирается отклонить ответ Тегерана на мирное предложение Вашингтона. Взаимная отмена виз для туристических поездок между Россией и Саудовской Аравией не имеет отношения к хаджу, ежегодному паломничеству мусульман в Мекку и Медину, когда надо получать специальную визу. Об этом заявили РИА Новости в Саудовском посольстве в России. Там рассказали, что россияне могут совершить поездки без виз для посещения турообъектов королевства, в частности, древнего города оазиса Аль-Ула, столицу первой саудовской династии Дирия в пригороде Рияда, футуристический город Ниом в пустыне и многое другое. Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 3000 квадратов, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее там информировали, что спасатели ликвидируют пожар в Москве на улице Вернисажная на площади 200 квадратных метров. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». С Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вторник, вечер. Мы с вами беремся за любимое мое занятие починки примуса. Самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, поскольку зову я в нее людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. И обычно это совпадает с вашим мнением, поскольку жалоб мне до сих пор так никто ни разу не передал. Сегодня, слава богу, конечно, не исключение, и слава богу, это уже не первая наша встреча, по крайней мере, в этой студии давно знакомы. Федор Генрихович Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сегодня со мной подчиняет примус. Привет тебе.
3: Здравствуйте, да. Дорогой Евгений Александрович, здравствуй.
2: Мы же да,
3: мы на уже, ты в эфире, ну, и все знают, что мы на ты.
2: Да.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ты говори ближе к микрофону, он у нас такой специальный, он любит людей, когда люди к нему ближе. Обсуждать мы будем, естественно, поскольку это все-таки Институт мировой экономики и международных отношений, вопросы, конечно, международных дел, то, что мы любим, умеем и практикуем, но у нас еще и повод сегодня нарисовался довольно яркий. Называется «Сармат».
3: Красиво?
2: Во-первых, это красиво, да?
3: Конечно.
2: Во-первых, это красиво. Ну, ведь, давай уж честно, Федор Генрихович, не бывает такого, чтобы мы запускали ракеты просто так, потому что это красиво. Это всегда некое послание для мира. Не само по себе. В чем состоит смысл этого послания именно в этот настоящий трогательный момент нашей истории?
3: Тяжелая ракета. Наши заядлые друзья всегда с большим уважением... Заклятые друзья всегда с большим уважением относились к нашим тяжелым ракетам. Тяжелая ракета, которая может нести разделяющиеся головные части. Разделяющиеся головные части индивидуального наведения. Каждый из них обладает высокой разрушительной мощью. Значит, все это знают, и всем мы в очередной раз показываем, что все летает,

0: ракета хорошая.
1: Все работает.
0: До всего долетит. Вот. Поэтому, с одной стороны, эта вещь давно запланированная и, строго говоря, необходимая с технической точки зрения. А с другой стороны, всегда, ты совершенно прав, за ней есть политический смысл. Вот. Мне кажется, что мы в очередной раз напоминаем, что...
1: Не надо, что не надо.
0: Да, что давайте не обострять, что эскалация конфликта на Украине, его превращение в конфликт России и НАТО нецелесообразно.
1: Для НАТО в том числе.
0: Для НАТО в том числе. Вот. Поэтому я думаю, что здесь мы показываем, что наши силы ядерного сдерживания находятся в высокой степени готовности. Мы показываем, что стратегическая стабильность, то есть возможность нанести ответный удар на любой превентивный удар по нам, приведет к катастрофическим последствиям для того, кто нанесет этот превентивный удар. Вот, поэтому это основа мира, баланса безопасности нашей страны. Все хорошо, все нормально.
1: Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, подчиняет сегодня примус международные дела. Обсуждаем, начали мы с «Сармата» и продолжим пока что этим самым «Сарматом». Наверняка Федор Генрихович известен, ну и многим нашим радиослушателям известен термин «лестница эскалации». И то, что ты говоришь, правильные и нужные слова, что, конечно, недопустима эскалация, но мы же как поступаем в этом случае? Мы же демонстрируем эту эскалацию для того, чтобы избежать эскалации. Я правильно понимаю? Ну, по сути, так примерно устроено.
0: Нет, нет, нет.
1: Я имею в виду, демонстрируем готовность эскалировать.
0: Мы демонстрируем, что эскалация, перевод конфликта в определенную его фазу, тем более попытки, ну, скажем так, как запугивать нас, оказывать на нас давление, приведут к непоправимым для той страны, которая это будет делать, последствиям. То есть это не эскалация, это сигнал, предупредительный сигнал. И я считаю, что это совершенно нормальная вещь в пределах тех принципов и отношений, тех принципов, тех моделей отношений, которые всегда существовали между ядерными державами.
1: Параллельно пришла новость из Северной Кореи, где в Конституцию, насколько я прочитал, государства, был внесен пункт о том, что в случае гибели Ким Чен Ына, так сказать, руководителя страны, автоматически наносится ядерный, соответственно, удар. Причем без особого обсуждения и, так сказать, вникания в обстоятельства, что произошло. Причем явно совершенно наши добрые друзья и союзники Северной Кореи внесли эти интересные и яркие предложения в свою конституцию именно по следам того, что делали Соединенные Штаты в Венесуэле для начала, а потом, соответственно, в Иране. Про Иран можем тоже еще отдельно, конечно, с тобой поговорить, но пока что про это. И здесь, как мне кажется, что важно? Во-первых, северные корейцы адресатом, конечно, скорее всего, Соединенные Штаты имеют в виду вот этого, да?
0: Конечно.
1: У нас чуть-чуть по-другому все это выглядит. У нас, я видел на... У Арти это была картинка, да, и потом ее тиражировали все так сказать, в нашем этом большом, великом, прекрасном нашем этом холдинге России сегодня. Картинки две по поводу Сармата и по поводу Орешника с изображением схематической карты Брюсселя и карты Лондона с точкой, где Даунинг-стрит 10 в Лондоне, резиденция премьер-министра и штаб-квартира НАТО, соответственно, в Брюсселе. Сколько километров, соответственно, зона сплошного поражения гарантированного. В случае с Сарматом, там, не помню, километров 10, кажется, говорилось, с эпицентром вот на Даунинг-стрит 10. И 4, если не ошибаюсь, километра в случае с Орешником, который тоже может оснащаться ядерной боеголовкой, в случае Брюсселя. То есть мы никак ничего там не имели в виду по поводу нашего, как в советские времена говорили, потенциальный противник Вашингтон. Да? Именно речь шла о британцах и о НАТО в Брюсселе. И мне кажется, вот это тоже большое такое важное сообщение для них. месседж, как сейчас
0: НАТО,
1: говорят.
0: Кроме Соединенных Штатов, еще две ядерные державы, это как раз Великобритания и Франция, возможно, им какой-то месседж тоже посылают.
1: Ну, просто много картинок не опубликуешь, надо было что-то выбирать, как бы, да, поэтому там был Лондон и был Брюссель, все.
0: Ну, я могу сказать, что у России очень четкая ядерная доктрина, у нас принципы, при которых Российская Федерация готова и может применить ядерное оружие, зафиксированы в таком замечательном документе, очень хорошо написанном, как основа государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Там все четко прописано, что угроза существования государству или применение оружия массового уничтожения, или, значит, ну там есть еще варианты, но это вот основные. Угроза существования государства, применение оружия массового уничтожения против Российской Федерации. Вот, соответственно, чтобы ни у кого, никто не входил в искушение.
1: Не введи нас в искушение.
0: Да, да, вот. А что касается Северной Кореи, ну, мне кажется, что администрация Трампа создала очень серьезные риски для режима нераспространения ядерного оружия. Сначала своей операции в Венесуэле, а теперь...
1: Вот как раз ввели в искушение, это называется,
0: да. Теперь своей операции совместной с Израилем в отношении Ирана. И не потому, что не работает тот принцип, о котором говорит сам Дональд Трамп, а он говорит о том, что вот мы применили силу против Ирана, потому что он мог создать ядерное оружие. Но все увидели, все во всем мире увидели, что у КНДР ядерное оружие есть, и КНДР никто не трогает.
1: Конечно.
0: Потому что...
1: Страшно.
0: Конечно, риски для самих Соединенных Штатов, для американских военных объектов в регионе, в Азиатско-Тихоокеанском, прежде всего в Японии и в Республике Корея, в Южной Корее, вот, они запредельны. Неважно, достанет ядерный потенциал Северной Кореи их носители.
1: Долетит ли до Калифорнии?
0: До Калифорнии, да? Или до Гавайев, да, вот, но, или даже до Гуама. Да, но риски для американских союзников и для американских войск в регионе, для американского флота в регионе, они запредельны. Никто на эти риски не пойдет. Поэтому, конечно, я понимаю, что Ким Чен Ын, он хочет еще больше гарантий безопасности, в том числе для себя, для всего северокорейского руководства. И вот отсюда такие решения. Но в целом американцы не сделали... Как они говорят, мир хоть чуть-чуть безопаснее, реализовав вот эту карательную операцию в отношении Ирана. Они сделали только хуже.
1: Ну, если да, если не читать твиты или что там Трамп пишет сейчас в своей True Social, да,
0: да,
1: сеть у него.
0: Да.
1: Если читать, то как раз да, везде благорастворение воздухов произошло, и мир настал везде, в том числе и в Ормузском проливе там, и так далее, и так далее. Здесь важное соображение. Напомню, Федор Войтоловский, директор ММО, Института мировой экономики и международных отношений, сегодня подчиняет примус. Так вот, вопрос не столько в наличии, не только в наличии ядерного оружия, сколько в готовности, демонстрируемой готовности его использовать. Ведь смотри.
0: У северных корейцев,
1: абсолютно нормально. Не заржавеет, что называется, да, это ядерная бомба. Если говорить про Иран, который не обладает ядерным оружием, но обладает неким потенциалом для того, чтобы его создать в каком-то обозримом будущем, если такое политическое решение будет принято, в чем мы пока сомневаемся, тем более, что там есть некие положения доктринальные в Иране, которые не позволяют им обзавестись ядерной бомбой. Но, тем не менее, давайте сейчас за скобки это все уведем. Но есть такая история, что сейчас Иран, в том числе и нам, России, показывает, что некий градус такой, знаешь, там режим берсерка вполне себе заставляет отползти от страны другие государства, которые хотят там что-то там такое вот повоевать там и прочее, прочее, прочее. Я грубее скажу. Иран успешно отбивался и отбивается, именно демонстрируя готовность идти до конца. А компромиссы? Да пошли вы к чертовой матери. Какие компромиссы? О чем вы вообще? Мы вообще сейчас закроем вам Армузский пролив, мы дотянемся до британской базы на Кипре и вообще будем делать все, что мы считаем необходимым.
0: И да? Еще
1: могут... Не просто будем, а просто делаем, и все.
0: И еще могут позвать хуситов и закрыть Баб-эль-Мандеб.
1: И еще там, пролив. Да, и вообще устроить темную практически.
0: Да, и устроить темную, и Трамп это понимает. И вот он постоянно говорит о том, что вот, посмотрите, какие прекрасные военные результаты операция американо-израильская имеет, там, уничтожен военно-морской флот Ирана. Правда, уничтожен, по большей части. Уничтожена авиация, уничтожены системы ПВО.
1: «Нью-Йорк Таймс» же писал недавно, что 70% ракетного потенциала осталось.
0: А вот ракетный потенциал на месте, ракеты летают иранские, а на месте иранские дроны, причем не только воздушные, но и морские. И Иран их достаточно успешно использует. Есть противокорабельные ракеты, есть много чего интересного, и все это осталось. И в этом отношении вот эти шапкозакидательские настроения американцев, они показывают, и, ну, то, что говорит Хекс, Трамп, они показывают, в общем-то, что сладок виноград, да, не достать его.
1: Да он кислый, наверное.
0: Чего да, кислый. Да, во всяком случае, так, та операция, которую там собирались проводить за 2 недели, за 3 недели, за 40 дней, сколько она уже идет у нас?
1: Ну, скоро 140 дней уже будет, там, вот, наверное, да, через какое-то время. Федор Войтоловский, директор ММО Академии наук, Института мировой экономики и международных отношений. А мы продолжим починку примуса. Мне именно вот из тех соображений, которые мы сейчас с тобой обсуждали, порадовала новость об испытании «Сармата». Некоторым экспертам, вот мне кажется, я уже могу не особо выбирать слова, поэтому мне тоже хотелось бы, чтобы в череде этих демонстративных наших шагов, в, назовем это, ладно, хорошо, пусть, это не очень обидно, в северокорейском стиле или иранском стиле, а почему нет, да, вот в череде этих шагов вполне может быть возобновление испытаний ядерного оружия.
0: Но это шаг... Я бы сказал, немножко в другом стиле. Если испытание «Сармата» – это, в общем-то, достаточно закономерная, плановая вещь, да, в ней есть демонстрационные задачи, у нее есть демонстрационные задачи, но есть задачи и сугубо технические, и можно только порадоваться успехам нашей техники, то, строго говоря, с конца 80-х годов, с тех пор, как возникли достаточные инструменты для математического моделирования ядерных испытаний, начала отпадать необходимость в практических, практической, научной, научно-технической необходимость проведения ядерных испытаний. Их можно моделировать. Сейчас с помощью современных компьютерных средств очень хорошо это можно делать. И я думаю, что руководство нашей страны не пойдет на ядерные испытания первыми. Но если на это пойдут американцы, а они могут на это пойти.
1: Ну, такие обещания уже были даны,
0: Трамп,
1: потому что нашим руководством, да.
0: Если то да. Трамп об этом говорил, и Трамп это обещал. Вот если это действительно сделает администрация Трампа, то Россия вынуждена будет, нарушая наши обязательства по очень специфическому договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний, по которому мы отозвали ратификацию, как вы знаете, вот, уважаемые радиослушатели. В общем-то, мы тогда вынуждены будем пойти на эти шаги.
1: Ну, я говорю, президент нас даже обещал, что если американцы будут
0: первыми,
1: то мы будем, соответственно, вторые, двинемся в этом направлении. Федор Геннадьевич, бери наушники. У нас есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Олег, рад вас слышать.
2: Спасибо. Ну, вопрос такой, что вот президент России сказал о том, что это все обсуждают, приближается окончание украинского конфликта. Ну, вот может быть, чтобы, так сказать, практическую плоскость это больше перешло. Вот та же теория эскалации ради деэскалации. Ведь у Украины есть действительно большие, мощные военные транспортные объекты. Не знаю, как вот, ну, в ядерном варианте там, может быть, испытание, не испытание Сармата. Или Орешник мы только два раза применили. Вот именно по военным инфраструктурным объектам применение российского новейшего вот ракетного вооружения, которое максимально эффективно, может быть, даже в плане какого-то испытания. Это просто, может быть, в практическую плоскость перевело бы вопрос о, ну, так сказать, достаточно скором окончании вот украинского конфликта.
1: Спасибо, Олег. Федор Генрихович, скажи, дорогой, вот да, так-то мы с Арматом стреляем куда-нибудь в полигон, а почему бы не пальнуть, собственно?
0: Ну, немножко специфический случай, потому что все-таки это стратегический носитель, носитель, приспособленный для доставки ядерных боезарядов. Я даже не уверен, что к нему...
1: Там дальность чуть ли не 35 тысяч километров,
0: да,
1: какая-то.
0: Да, да, он
1: может... Помню, экватор у нас 40 тысяч, да.
0: Да, да, он может практически вокруг Земли пролететь. Вот. Это, я даже не уверен, я не берусь здесь рассуждать, не, это, не необходимо знать технические детали, что к такому носителю есть фугасный боезаряд, неядерный. Вот.
1: Кто бы знал, это
0: очень специфическая история. Мы очень активно выступаем против того, российское руководство, Министерство иностранных дел России активно выступает против того, чтобы американцы развивали свою программу быстрого глобального удара. То есть возможности применения стратегических носителей для доставки неядерных боезарядов в любую точку мира. Когда такая ракета летит, если противоположная сторона не получила достаточной информации о том, куда она летит с точным целеуказанием и с точными параметрами, значит, пуска, то всегда есть риски, что та сторона не поверит, что это не ядерная ракета, и что она летит не в ее сторону. Вот. И это очень специфический инструмент. Орешник – другое дело. Это ракета средней дальности. Понятно, что она до Соединенных Штатов не долетит ни при каких обстоятельствах. И, в общем-то, ее применение в конфликте на Украине, оно тоже носило демонстрационный характер. Возможно, какие-то еще можно...
1: А может, мы и увидим это когда-нибудь, да, посмотрим.
0: Вот, но понятно, что для того, чтобы выйти на некий сценарий политико-дипломатического завершения конфликта на Украине, необходимо достичь силового превосходства такого, которое бы...
1: Бесспорного
0: силового превосходства, и которое создавало бы неприемлемые риски для или существования государственности противника, или для того, чтобы там, грозил им обвалом фронта потери более существенных территорий, чем он должен уступить по условиям возможного мирного соглашения.
1: Слушай, ну тут злые языки тебе скажут, что мне они уже говорили, что, смотря кого мы считаем противником, ну хорошо, ладно, вот предположим, украинцы говорят о том, что убеждаются в том, что они потеряют огромное количество территорий, у них обвалится фронт. Недавно совсем Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского, да, рассказал, что Зеленский на переговорах в Стамбуле был готов отдать территории Донбасса. Ну, то есть, вот это понимание, что мы все проиграем, оно-то было в какой-то момент, появлялось. Я думаю, что у кого-то в голове в Киеве это представление до сих пор такое есть. Но толкают-то их в спину, в общем-то, европейцы. Те самые картинки из ударов Сармата, Орешник, которые мы сейчас вспоминали, Брюссель, Лондон. Ну, вот, хорошо, ладно, украинцы говорят, хорошо, да, мы не побеждаем, мы проигрываем, но при этом там хозяева говорят, нет, ребят, давайте, руки в ноги вперед, на фронт, самоубейтесь об Россию дальше. Так, может быть, тогда, извини меня, продолжая тоже довольно популярную в некоторых кругах мысль, нам нужно демонстрировать свое решительное военное превосходство не на украинцах?
0: Но,
1: вон, иранцы же не побоялись.
0: Демонстрация решительного военного превосходства – это как раз испытание Сармата. Обвязывание в военный конфликт с непредсказуемыми последствиями, например, между Россией и НАТО – это то, чего, по-моему, все стремятся избежать.
1: Хорошо,
0: и НАТО, и наше руководство отдает полный отчет, что если это будет прямое военное столкновение России и НАТО, это конфликт, который может быстро перерасти в конфликт с применением сначала тактического ядерного оружия,
1: и далее по всем
0: а потом
1: пунктам,
0: да, стратегического, и катастрофические последствия, такой конфликт может иметь для всех.
1: Пока у нас минутка осталась, Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, подчиняет примус. Я за оставшееся время до новостей еще один сценарий тебе нарисую. Вот ты говорил, что когда мы что-то запускаем, все должны понимать, что это именно летит, куда это летит, в какую точку летит, чтобы не рассматривать это как провокацию. Мы обычно запускаем наши ракеты, стратегов наших, по полигону Кура на Камчатке. Представим себе, что абсолютно в рамках всех существующих норм юридических, международных, мы закрываем некий район в Атлантике для стрельб и стреляем по нему, а не по Камчатке на своей территории. С юридической точки зрения это вполне реализуемо. Насколько ярок будет эффект от того, что эта ракета пролетела над всей Европой и упала в Атлантику, вот это было бы интересно. Вернемся.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
5: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Поговори со мной.
6: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
7: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
6: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
7: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
6: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
7: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
6: в 16:30
7: на радио «Спутник».
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
1: Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сегодня починяет примус, держи отверточку. Продолжаем разговор про международные наши дела. Только что попугали всех, так сказать, мне кажется, основательно. И испытаниями, ракетами в Атлантике. Там это много разных есть идей, которые можно было бы попробовать. Слава богу, что не нам с тобой. Вот. Мы же люди... Нет, ты-то более ответственный. Я-то сейчас вообще безответственный человек. Могу заявлять практически все, что угодно. Бог на душу положит. Еще одна интересная новость, которая нам всем предстоит. Вот-вот уже. Все в нетерпении. Самый знаменитый гастролирующий пиздилер мира... Дональд Фредович Трамп, который прекратил уже, мне кажется, за второй десяток.
0: 8-9.
1: Да, ну вот мы уже на первый десяток где-то приближаемся.
0: Да.
1: Войн предотвратил, некоторые из них развязал, но тем не менее он же и прекратил сразу, да. Добился оглушительных результатов. Мы все оглохли просто в Иране там, и так далее, и так далее. Собрался все-таки в Пекин прилететь, в Китай. Обещал замечательную встречу с Си Цзиньпином. Сказал, что она будет фантастическая. Проблема только в том, что визит этот несколько раз переносился уже к нынешнему моменту. сейчас, наверное, все-таки состоится, скорее всего, да? Но о чем будут говорить два лидера, Трамп и Си Цзиньпин, вот это интересно, потому что, опять же, злые, но справедливые языки говорят, что одна из причин, по которым Соединенные Штаты сперва влезли в Венесуэлу, потом полезли в авантюру с Ираном и далее, это... Адресат этого являлся, собственно, Китай.
0: Китай один из тех злых языков, который об этом говорит.
1: Вот. Сейчас мы злорадствуем с тобой. Так обычно, Федор Генрихович, подобные визиты, ну, если не считать Зеленского, который говорит, что он всегда рад встретиться, там ему совершенно не важно о чем, но подобные визиты, подобные саммиты, встречи, они сильно и хорошо и тщательно готовятся. Чтобы не было ситуации, при которой два главы государства встретились просто пожать друг другу руки, сделать селфи. Все-таки там есть какая-то повестка, которая предварительно согласовывается. Что-то подписывается. Какие-то соглашения должны быть уже готовы. Иначе зачем встречаются? Вот что это может быть такое, о чем они договорятся в этих условиях?
0: Ну, если говорить о Венесуэле... Иране, то это две страны, которые являлись достаточно серьезными поставщиками нефти на китайский рынок.
1: Да.
0: А зависимость Китая, пусть и не превышала 20% совокупно от этих двух источников. Вот, но все-таки это...
1: Ну, учитывая объем рынка, 20% – это очень много.
0: Это очень много.
1: Да.
0: Китай пострадал не только от нарушения поставок, особенно из Ирана. Он пострадал от нарушения поставок из всего региона Ближнего Востока. И пострадал не только из-за снижения объемов поставляемой нефти и из сжиженного природного газа. Китай пострадал еще из-за нарушения... транспортно-логистических схем, которые нарушили глобальные цепочки, созданные китайскими компаниями. Глобальные цепочки.
1: Прошу прощения, что перебиваю. Да. Ты же тоже наверняка читал. Я читал просто замечательную статью. К сожалению, в рамках федеральной целевой программы борьбы с Альцгеймером, я не могу вспомнить имя автора, но речь шла в статье о том, что Китай, проводя свои танкеры через Ормуз, платя Ирану или договариваясь с Ираном, создает прецедент, по которому Иран, по которому Китай же могут защемить дальше в Сингапурском проливе и дальше, как вот называется он, второй азиатский, вот этот замечательный...
0: Малакский
1: пролив. Вот там можно сделать с Китаем ровно то, что делали в Ормузе. И это некий повод, предлог поступить точно так же, закрыть Малакский и закрыть Сингапурский для китайских танков.
0: Ну, я думаю, что китайский военно-морской флот обеспечит безопасность таких перевозок.
1: Многие так думали про американский в Ормузе.
0: И тем не менее. Но здесь
1: перебил.
0: Это уже перемещение немножко в другую плоскость, но то, что такие статьи появляются, значит, такие сигналы вбрасываются, и эти сигналы посылаются в Пекин, это закономерно.
1: Угу.
0: Накануне визита Дональда Трампа в Пекин. Потому что разговор, я думаю, между председателем Си и президентом Трампом будет прежде всего касаться торговли, инвестиций, поставок американского СПГ и СПГ, добываемого компаниями с американским капиталом или американскими транснациональными супермейджерами на китайский рынок, поставок нефти, но не только. Это будет касаться доступа американских компаний на китайский рынок, условий доступа китайских компаний на американский рынок. И вот здесь вот американцы рассчитывают не на взаимовыгодный обмен. Кроме того, американцы давно надеются, что стратегические инвестиции американских инвестиционных фондов, они получат некие новое окно возможностей для Китая в случае, если Китай хочет сохраниться на американском рынке, китайские компании. И здесь обе страны, обе самые крупные экономики мира, они заинтересованы в определенной системе договоренности. Мы видим, что торговля за последние несколько лет существенно снизилась. между двумя странами. Американцам, администрации Трампа, действительно удалось снизить дефицит, который существовал в этой торговле в пользу Китая, то есть китайский экспорт намного превышал американский экспорт. Сейчас он по-прежнему намного превышает американский экспорт, но соотношение несколько изменилось. И Трампу хочется, чтобы это соотношение еще больше выровнялось, и чтобы американские компании имели ну, такие хорошие прочные позиции в Китае, но при этом сделать так, чтобы китайские компании не расширяли свое присутствие, особенно высокотехнологичные компании, на американском рынке и на рынках американских союзников. Задача очень непростая. Трамп едет в сопровождении большой группы американских бизнесменов, глав крупных транснациональных корпораций американских. И я думаю, что председатель Си будет очень тверд.
1: Да, он Маска с собой берет.
0: Да, в этом переговорном процессе, потому что китайские транснациональные компании, они стали серьезными, глобальными конкурентами американских высокотехнологичных компаний, чего не было 15-20 лет. И те ниши, в которые вошли 20 лет назад, те ниши, в которые вошли за последние годы, технологические ниши, коммуникации, связь, значит, автомобилестроение, современные, значит, микроэлектроника и полупроводники, аккумуляторы и системы хранения и передачи энергии. Раньше китайских компаний не было в этих нишах, а сейчас они обыгрывают американцев, они дешевле.
1: Я недавно где-то прочитал о том, что в Китае готовятся к тестированию сетей 6G.
0: Конечно.
1: Не 5G, 6G.
0: Конечно, конечно. Китай семимильными шагами развивает высокотехнологичные отрасли. И, конечно, Китай как страна-экспортер, как крупный игрок на внешних рынках, и экономика, устойчивость экономики, которого зависит от, во многом от внешних рынков, он заинтересован в том, чтобы и на американский рынок сохранить доступ, и на европейском рынке чувствовать себя комфортно, и на рынке там, японском, южнокорейском и так далее. А это все союзники Соединенных Штатов. То есть одновременно американские компании, закономерно, кстати, что президент Cisco Systems не поехал, американские компании, с одной стороны, очень хотят присутствовать на большом, емком и все более платежеспособном китайском рынке, а с другой стороны, они понимают, что одно дело сохранить позиции на китайском рынке, а другое дело потерять рынки Европы, потерять американский рынок или там уступить какую-то долю. И вот вокруг этого на самом деле будет главный разговор двух глав государств. Не только вопросы политические, но вопросы финансовые, торговые и вопросы, связанные с технологическими ограничениями.
1: Вот смотри, Федор Генрихович, Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений, подчиняет «Примус». Я просто вернусь к своему первому тезису о том, что сам факт визита, в логике подготовки визитов, уже должен обозначать то, что договоренности на выходе уже есть, предсогласованные в достаточно высокой степени. Ты сейчас рисуешь картину, при которой все равно будет некая там битва двух якодзун происходить, да? Трамп не поехал бы, в принципе, в Пекин, сколько я представляю его логику действий, его модус операнди, если бы он не был бы уверен, что он будет потом рассказывать в соцсети True Social про то, как офигенно он договорился со своим лучшим другом Си, и какие супервыгодные предложения, наконец-то, Си ему сделал.
0: Ну, я могу сказать, что, зная администрацию Трампа и специфику ее дипломатии, я могу предположить, что далеко не все договоренности возможные так уж хорошо подготовлены и так уж детально проработаны. Есть, ну, скажем так, некий план действий, дорожная карта, есть запросная позиция. Трампа всегда завышенная запросная позиция.
1: Это да.
0: Он ставит планку максимально, значит, вам вот так, а мне вот так.
1: Это радио, Фёдор Георгиевич, не все видят, как ты развел широко руки.
0: Вот вам наперсток, и будьте довольны. А мне, пожалуйста, полную кастрюлю. Но это запросная позиция. Даже если он получит возможность обменяться кружками, а не наперстком на кастрюлю, тех щей, которые он варит, он уже это представит как грандиозную победу американской дипломатии, в том числе экономической
1: дипломатии. Он еще и политическую тему предполагал обсуждать, Тайвань.
0: А что тут обсуждать?
1: А я вот не знаю, что тут обсуждать, что он может обсуждать с китайцами по поводу Тайваня, который является частью Китайской Народной Республики.
0: И кроме того, Тайвань – это один из центров мировой радиоэлектроники, микроэлектроники.
1: Замешан с бизнесом, да. Конечно.
0: И, в общем-то, американцы сделали очень многое, с одной стороны, для его развития, а с другой стороны, сейчас понимают, что... в общем-то, единство Китайской Народной Республики, оно в перспективе неизбежно, и оно даст возможность Пекину заполучить еще очень сильный такой конгломерат промышленный, связанный с развитием
1: с
0: производством полупроводников и микроэлектроники. И дело, конечно, будет идти не сразу к тем результатам, о которых давно думает и на которые надеются наши друзья из Китайской Народной Республики, но когда-нибудь это произойдет.
1: Ты имеешь в виду фактическое воссоединение.
0: Воссоединение, да. Они готовы ждать. Пекин готов ждать, готов действовать экономическими средствами, готов оказывать идеологическое влияние. И у них на Тайване есть сторонники.
1: Лобби свое есть, безусловно.
0: Да, лобби, сторонники воссоединения. И американцы заинтересованы в максимальном отдалении во времени этого процесса. И поэтому они накачивают Тайвань оружием, продают оружие, Тайвань покупает. Что тоже всегда американцам выгодно. Но я думаю, что эта демонстрационная дипломатия в стиле Нэнси Пелоси...
1: Да, когда она прилетела, а все гадали, собьют самолет или не собьют самолет.
0: Да, это, в общем-то, такой язык политических провокаций. Администрация Трампа не будет обострять с Пекином отношения и не будет идти на подобные жесты. А вот обсудить будущее Тайваня... А когда, как, а что, а какие гарантии, какие будут гарантии для американских компаний и для их инвестиций на Тайване? Вот это вопрос серьезный.
1: Я напомню, что Федор Войталовский, директор Института мировой экономики и международных отношений, подчиняет «Примус». И напомню вам еще раз телефон нашего прямого эфира +7 495 95 95 91 и 2. Можете дозвониться, прокомментировать какие-то ваши соображения, вопросы задать и прочее. Приветствуется. Почему мы так много сегодня с Федором Генриховичем Войталовским говорим именно про Соединенные Штаты, если не брать Сармат? Мы там больше про Брюссель с Лондоном вспомнили. Потому что Федор Генрихович в его анамнезе все-таки в первую очередь, конечно, американист и блестящий, один из лучших в стране специалистов по Соединенным Штатам Америки. Поэтому мы свалились все-таки в трамповщину полную, но тем не менее, Трампу необходимо к выборам осенью показать свои грандиозные победы. Пока что у него была вроде как Венесуэла. С Ираном что-то пошло не так, хотя он уже всем сообщил, что была победа.
0: Все пошло не так.
1: Но
0: это ожидаемо.
1: Буквально,
0: было.
1: Но он при этом, он новый мир, там все вот это вот. Сейчас у него Китай предстоит. И, как вчера выяснилось, участившееся раз в 10, в 20 количество полетов разведывательной авиации над Кубой. и все ждут, что это было бы такое, что там может готовиться на Кубе, с Соединенными Штатами, в первую очередь, конечно. Будет ли Трамп сейчас развязывать какую-то агрессию в адрес Кубы? Понятно, что мы с тобой сейчас не скассандрим четкое предсказание абсолютно, но мне кажется, риски этого растут именно в связи с тем, что часы тикают у Трампа. Победу надо какую-то там предъявлять.
0: Ну, я думаю, что, конечно, он порадует ряд обитателей Флориды и некоторых других штатов, где живут кубинские иммигранты, которые ненавидят современный кубинский государственный строй, и лично Марк Рубио, своего госсекретаря и советника по национальной безопасности, если попытается что-то устроить в отношении Кубы. Но я не думаю, что он решится, потому что Соединенные Штаты — это слишком близко к Соединенным Штатам.
1: И ну, тем ярче эта победа будет, если она произойдет у него, конечно.
0: Это не венесуэльцы. Ни в каком отношении. Ни в военном, ни в организационном, ни в политическом, ни в идеологическом. Это совсем другая история. Да, Куба живет очень тяжело, очень бедно. Там серьезный кризис социально-экономический, который уже идет несколько лет, энергетический кризис. Но кубинцы помнят, как они жили до революции, и это далеко не всех приводит в восторг.
1: Мне кажется, какое-то количество молодых дураков появилось, которые думают, что джинсы, жвачка, вот это все.
0: Ну, это тоже, к сожалению, чем нас развели в свое время. Нельзя недооценивать, но я думаю, что это немножко другая история. Хотя Трамп готов действовать жестко, ему нужно действительно показывать некий результат. А что он может сейчас показать в преддверии выборов в Конгресс? Рост цен на энергоносители, в том числе в самих Соединенных Штатах.
1: Что всегда очень болезненно.
0: Потому что это все равно, бензина, да. Все равно связано с мировым рынком. Рост цен на мировом рынке удобрений, который может повлиять все равно на американских фермеров.
1: Потому что азот добывают из того же газа.
0: Конечно.
1: Все это оттуда же идет.
0: Рост цен на сельхозпродукцию, да, который ударит по кошельку всех американских домохозяйств.
1: Избирателей. Вот.
0: Да, да. Всех американских избирателей ударит рост цен на продовольствие, и, соответственно, все это будет разгонять инфляцию. Вот он побеждал инфляцию, которая выросла при Байдене, при его администрации, и клял его за инфляцию. Сам сейчас...
1: Победил так, что да.
0: Да, сам сейчас создает очень серьезные инфляционные риски для Соединенных Штатов. Плюс, конечно, в обществе растет недовольство военной операцией за морями. Американцы этого не любят. Операция идет более 140 дней, да, или уже приближается к тому.
1: Федор Генрихович, ну смотри, ну поскольку гробы-то не везут, то небольшое число, которое было, ну все-таки, извини меня, это стат-погрешность,
0: да.
1: в масштабах Соединенных Штатов, которая является большой страной, да. Поэтому, мне кажется, для американцев это все-таки не фактор такой обиды, что что-то там идет далеко, это все-таки вопрос картинки из телевизора. Вот наши самолеты куда-то полетели, что-то там разбомбили, потом выступил Трамп, сказал, что мы молодцы.
0: Евгений Александрович, не скажи, американцы прекрасно понимают, что все это происходит за их деньги. Они платят налоги. Вот на что идут налоги. Все видят огромный рост военного бюджета, который превысил триллион долларов.
1: Да, это безумие. Такого не бывало никогда.
0: Такого
1: как
0: не бывало никогда.
1: Про миротворца Трампа, да.
0: В общем,
1: намиротворил.
0: Рональд Рейган только мечтал бы о таких величинах. Даже в те времена это были несколько иные показатели. Вот в процентном отношении они сопоставимы, но в абсолютных показателях даже у Рейгана такого не было.
1: Со всеми его «Звездными войнами». Там,
0: да. Джордж Буш-младший, развернув операцию в Ираке, развернув до этого операцию в Афганистане, разместив американские войска в Афганистане и в Ираке, если мы посмотрим на географическую карту, по всей видимости, готовил операцию в отношении Ирана.
1: Ну да, об этом пишут сейчас. Да.
0: Но не решился.
1: Угу.
0: Потому что за ним стояла такая более устойчивая и менее, ну скажем так, оригинально мыслящая бюрократическая машина. За ним стояла его семья и их участие, традиции в политической жизни американской. Трамп немножко здесь себя чувствует более отвязно. Вот в отношении Кубы, да, может попытаться. В отношении Ирана, ну вот...
1: Нет, в отношении Ирана нет.
0: Одной авантюры хватит, и он так и не решился на наземную операцию, о которой много говорили.
1: В отношении Ирана, мне кажется, Федор Генрихович, что здесь просто идет какой-то поиск сохранения лица, как
0: конечно,
1: выйти из
0: как
1: этой ситуации, так, чтобы все думали, что ты молодец.
0: Да, да, да.
1: Вот примерно но... так. А с Кубой, извини, это довольно большое число мигрантов, уже обладающих гражданством Соединенных Штатов,
0: да,
1: которые живут в Соединенных Штатах.
0: Избиратели.
1: Избиратели, их семьи и так далее. Извини, Марк Рубио. Он кубинец.
0: Да, Марко Рубио, я об этом сказал
1: конечно,
0: как раз. Госсекретарь и советник по национальной безопасности. Вот и,
1: сразу, причем такое
0: но
1: редко бывало, да.
0: Тем не менее, американский избиратель будет, особенно на выборах Конгресса, это не президентский выбор, это история больше привязана к жизни штатов. Это история больше отдельных штатов, городов, и это избирательных округов. Это история в большей степени привязана к социально-экономической
1: ситуации. Сколько рабочих мест, сколько стоит галлон бензина,
0: конечно,
1: на заправке?
0: Какова ситуация на рынке потребительского кредитования, какова динамика инфляции, сколько стоит галлон бензина. И вот это будет очень серьезно влиять. А здесь... У Трампа в начале, на первом году его деятельности были очень неплохие результаты, а сейчас, когда вот начался второй год деятельности администрации, он их во многом перечеркнул или перечеркивает. Потому что то, что происходит с точки зрения социально-экономических последствий американо-израильской операции в Иране, это будет иметь отложенные эффекты, негативные для всей мировой экономики и для американской экономики как ее части.
1: Тем на самом деле поразительнее для меня, для тебя, наверное, еще более поразительнее, поскольку ты специалист по Соединенным Штатам. Вообще, в принципе, сам этот самый второй срок Трампа, при котором, мне кажется, последовательно ломалась и продолжает ломаться вот эта традиция, то, что в первую очередь Америка, то, что говорится, сначала Америка, мы сделаем Америку великой за счет того, что бензин будет стоить дешевле, рабочих мест будет больше, а оказалось, что Вашингтон резко увлекся именно международными делами,
0: да,
1: что американский избиратель никогда особо не приветствовал. Я напомню, что сегодня со мной подчинял примус Федор Генрихович Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Федор Генрихович, дорогой, приходи, у нас еще много примусов подчинять.
0: Спасибо большое, всегда с удовольствием.
1: Давай, пока.
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Создание сверхзвукового гражданского самолета. Контекст. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о ведущихся предварительных работах над новым проектом. По его словам, это необходимо для создания научно-технического задела. Основные испытания технологий сверхзвукового гражданского воздушного судна запланированы на 2029-2030 годы. Опытно-конструкторские работы ожидаются на рубеже 2035-2040 годов. Первое тестирование интеллектуальных технологий для лайнеров было проведено в апреле в Институте имени Жуковского. За всю историю авиации было создано два сверхзвуковых самолета – советский Ту-144 и британо-французский «Конкорд». Однако из-за высокой стоимости эксплуатации и небезопасности полетов они были выведены из состава воздушного флота. Но идея, как таковая, со счетов не списана. По словам главы Ростеха Сергея Чемизова, в нашей стране знают, как сделать сверхзвуковой гражданский лайнер. Подобные проекты осуществляют и американцы, одна из частных компаний и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Недавно аппарат X-59 достиг скорости 1234 км в час, приблизившись к преодолению звукового барьера. Однако проблемы с шумовыми ограничениями и поддержанием давления в салоне пока не решены. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
7: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
8: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
7: И что вы чувствуете?
8: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
7: А чего бы вам хотелось?
8: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
8: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам. В 9 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов.
9: В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Ереване 4 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Пентагон может переименовать операцию против Ирана. Первые в истории Дни культуры Индии в Калмыкии собрали 20 тысяч гостей. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Накануне Высший антикоррупционный суд приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание будет продолжено сегодня. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4 100 000 долларов. Ситуация в Ормузском проливе уже привела к энергетическому